0: ты можешь начать? Мы видим, насколько человек может сказать хорошие вещи другим. И сам он находится в состоянии совершенно для него наоборот. Говорить можно вещи красивые, с уверенностью, с успехом. А внутри он даже думает наоборот. То есть неважно, в каком состоянии ты находишься, ты можешь поднимать себя, ты не можешь вытащить из этого состояния, других можешь. Да.
1: Он пишет здесь, что есть место для наполнения хисарона. В чем разница между желанием и хисароном?
0: Наполнить желание товарища, об этом речь. Что?
1: Какой хисарон наполнить?
0: Какие хисароны? Наполнить хисарон товарища. У него сейчас есть хисарон, даже если он не чувствует, что у него есть хисарон. Подъем цели. Находится в состоянии, в низком состоянии, да? Так его низкое состояние, конечно, я не хочу присоединять к себе. Я должен привести его к подъему. И в состоянии, в котором он находится уже в приподнятом состоянии духа, передать ему мой хисарон, чтобы он дал мне этот подъем. Я присоединяю от товарищей, беру от товарищей позитивные хисароны к цели, а не то, что у него есть хисарон к тому, что у него нет воздуха в колесе. В этом он находится в низком состоянии. Когда он находится в низком состоянии, у него нет правильного хисарона. Он находится без воздуха, без духа жизни. Можно получить от человека правильные хисароны только во время подъема. Во время подъема он находится в приподнятом состоянии духа, и у него есть хисарон к цели. У тебя слово «хисарон» не может быть связано с хорошим состоянием, с подъемом. Это неверно. В падении как раз нет хисарона. Мы не понимаем, что желание — это кли.
1: Да. Как надо подготовить себя, чтобы подойти к товарищу, чтобы не вызвать и у меня падение, чтобы не войти в его хисарон?
0: Как мне подойти к товарищу, чтобы он не свалил меня, если он находится в нехорошем настроении? Прежде всего, у нас есть закон, что нельзя произносить, нельзя, если человек не чувствует себя хорошо. Это состояние надо скрывать. По крайней мере, не выражать его словесно. Теперь, когда я прихожу к товарищам, и я вижу, что у них есть какой-то отрыв, нет подъема. Самое лучшее — это все-таки способствовать тому, чтобы они что-то почитали. И благодаря этому они пробуждаются. Если это несколько человек вместе, которые находятся в не очень хорошем состоянии, не подходить ко всем вместе, а к каждому в отдельности. а иногда и нет. Это зависит от того, в каком состоянии падения они находятся. Иногда один, кто начинает подниматься, хорошо действует на другого. А иногда до такой степени, что это затрудняет друг другу. Это вещи, которые надо смотреть. Но что бы то ни было, нужно... Главным образом, это средство, это правильное чтение. Что-то такое особое. Да.
1: Он пишет здесь, что цель, в которой мы сейчас находимся, близка ему. В чем трудность ощущения, что цель близка?
0: Один чувствует, что цель близка, а другой чувствует, что цель не близка.
1: А как дать почувствовать, что цель близка?
0: Что дать ему почувствовать, что цель близка? Окружающие света. Окружающие света. Человек впечатляется только от света. Окружающий свет светит ему издали. Хотя издали, но светит ему. И это называется, что у него есть ощущение цели. Марик, включи там.
1: Да. Стоит ли, чтобы человек подготовился, сказал бы товарищу, послушай, если ты видишь меня в нехорошем состоянии, то я очень люблю вот такую-то статью, она мне там что-то делает, почитай мне ее. Ну или там пригласил бы меня выпить пиво. Стоит ли сделать такую подготовку к таким состояниям? Чтобы было понятнее.
0: Все можно с товарищем сделать. То есть любая связь, которая только может быть. Это не имеет значения. До такой степени, что можно вообще взять его в паб, в какое-нибудь место. Может быть, такие состояния, что нужно физически как бы вытащить его из одного места в другое, пойти проветриться вместе на улицу, взять его на какое-нибудь спортивное физическое действие и вытащить его так.
1: Я слышал, что духовная ступень каждого товарища в группе не может быть выше общего состояния группы.
0: Духовный уровень каждого товарища в группе не может быть больше, чем общее состояние всей группы. Это, как правило, верно. Кроме этого, есть исключения. Может быть такое, но, как правило, нет. Может быть, есть какая-то роль свыше, которую дают человеку. Это уже особые вещи, но, по сути, в группе могут быть очень начинающие, но говорят не совсем об уровне, а о состоянии подъема. Если в группе есть подъем, этот подъем, может быть, на 80%, допустим, его вызывают начинающие, а 20% его вызывают, ну, пока что на данный момент в каком-то состоянии, люди, которые находятся уже долгое время. Так? Теперь от этого подъема каждый берет топливо и работает. Ветеран работает со своими килим, начинающий работает со своими килим. Если неважно, кто передал в общем это состояние группе, но тот, кто берет и работает, уже работает из своих килим. И тогда в соответствии с этим есть его ступень. То есть, конечно, в группе могут быть люди с разными уровнями. Теперь, что правда, всякий раз уровень человека не будет выше, чем состояние духа группы позволяет ему это. То есть мы не согласны уровню, ты считаешь это дело. У группы нет уровня. Понимаешь, нет такого понятия. Эта группа находится на каком-то уровне. Не стоит представлять себе это как одно кли, это еще не... На духовных уровнях, да, если все проходят махсом, находятся там, то есть также у каждого места и у всей группы, как собрание духовных хилим, когда каждый добавляет, дополняет другого. Но пока что сейчас рано говорить об этом. Что я хочу сказать только, что каждый получает, согласно своей подготовке, подъем от группы и работает с этой силой, с килим, который он приготовил заранее, и это определяет его уровень. То есть насколько группа обеспечит тебе подъем, силы, согласно этому ты поднимешься и не сможешь больше подняться. То есть ты должен будешь снова и снова увеличивать силу группы, и только благодаря этому наполняться от нее и подниматься. Нет другого выхода. Поэтому в статье «Свобода» он пишет, что человек просто зависит от группы, где он находится, и нет у него никакой возможности определить, как он будет расти, каким образом, в каком виде развития и скорости. А лишь группа определяет это. Но... Группа определяет, да, но работа потом делается человеком. Но после этого я передаю группе, это моя работа. Я получаю потом от группы силы, перерабатываю, это снова моя работа. Но если у группы посередине не будет работать как усилитель сил, просто у меня не будет вообще никакой возможности подниматься. Поэтому мера подъема группы определяет максимальный уровень, на который каждый может подняться. Все? Да.
1: Стоит ли использовать чувство юмора?
0: Стоит пользоваться чувством юмора. Рэбби пользовался этим, очень любил анекдоты. Просто у него были тысячи анекдотов, он помнил. Разные истории. Любил послушать их. Понимал такие озарения.
1: Что происходит в группе, где все мудрецы, все большие?
0: В группе все могут быть умные, все богатые, все понимающие, сильные и тому подобное, но это не помогает человеку в настроении.
2: И
0: сейчас тоже не в мудрости, и ты не можешь помочь, не в умении, в богатстве, что там он еще говорит. А настроение — это духовная часть человека. Она не зависит от того, что есть. Что у него есть в кармане, или у него есть... Это главное, что у нас в группе играет роль. Состояние духа группы в общем относительно цели. Да.
1: Если я вижу, что товарищ отталкивает от меня, тогда что стоит делать? Может быть, оставить его в его состоянии или попытаться изменить это?
0: Написано «купи себе товарища», да? Ну, купи.
1: Есть товарищи, которые много вкладывают, чтобы внести в группу вдохновение, но не все находят это вдохновение максимальным. Я могу помочь кому-то, если я вижу, что что-то хорошее происходит в группе, и обратить его внимание на это?
0: Смотри, ты можешь сейчас привести миллионы случаев. Все можно делать, если результат будет быстрый и близкий. Первое. Есть воодушевление от цели, когда мы находимся в процессе по направлению к ней. Только это определяет нашу жизнь. Все. Все статьи перед вами. Поверь мне, что нет больше, чем то, что здесь написано. Здесь написано все. Вытащите это изнутри, есть вот здесь все. Да.
1: Вчера мы говорили о силе мысли без слов. Как можно поднять настроение товарищу в мысли? Как можно в мысли поднять настроение товарища?
0: Если я забочусь о подъеме настроения в группе только в своей мысли, это действует, и все получают мою мысль без слов. И почувствуют это, и изменится. Скажи мне, когда вы чувствовали в Песах какое-то особое настроение, кто-то говорил об этом на практике? Нет. И когда приходит какое-то духовное воодушевление или даже духовная картина возникает у человека, когда он начинает чувствовать что-то, он не может выразить. Он никогда не скажет это другим. Ему не хочется сказать. Он не говорит. Вот и все. Это автоматически он как-то оберегает это. Даже без усилия оберегает. Он не может выдать это наружу. Насколько чувственное воодушевление духовное придет в более концентрированном, более сильном, более высоком виде, человек больше закроет, будет оберегать это, говорить, даже если захочет, не будет. Даже, не то, что захочет, а даже если не сможет выдать это. Это так работает.
1: Да. У каждого воодушевление выражается иначе. Внешним образом имеется в виду.
0: Да, есть разные люди, разные типы людей. И каждый из них впечатляется внешне иначе. И, может быть, у одного форма ближе мне, более понятна и приятна, а у другого нет. Это верно. Что поделаешь? Это так.
1: Так я могу...
0: Это человеческие вещи, которые потом как бы... Я уже начинаю считывать его внутри, а не снаружи. Это постепенно исчезает. Я понимаю его внешний язык, жесты, и уже считываю внутреннее состояние. Это в группе так. Да.
1: А что значит вообще достичь хиссарон? Если в группе не достает хиссарона, как можно его наполнить?
0: Что такое хиссарон? Хиссарон называется ощущение. Ощущение пустоты от чего-то. Опустошенности. У меня есть мудрость и сила, и богатство, и подобное, как он говорит, Рабаш. Но чего-то мне не хватает. Чего? Состояние духа, настроение. Так говорят о том, что настроение другое может наполнить. Мы говорим не о настроении, что у меня нет настроения, я проиграл на бирже или что-то такое. А мы говорим, что у меня есть все. Значит, у меня есть все. Меня ничего не интересует, кроме одного, чего нет у меня. Это меня волнует. У меня нет влечения, у меня нет подъема, у меня нет стремления к цели, к духовной цели, к цели моей жизни. А все остальное у меня есть. Значит, есть. Может быть, тоже нет, но меня это не интересует, как будто есть. У меня нет к ним хисарона. Это называется, что есть. Называется, что они есть. Понимаешь? Может быть, у меня нет денег, и нет почести, и нет силы, и нет уверенности, и нет мудрости, но меня это не волнует. Это называется, что килим эти не пусты, они как будто наполнены. И только одного у меня нет. Я знаю, что у меня есть, что там есть цель, но я не горю к ней, она не светит мне, у меня нет настроения к ней. Говорят о таком состоянии человека, это называется духовное падение. Когда окружающие света, внешние, не светят человеку. Внутренние, конечно, не могут светить, потому что у него пока нет экрана. Но внешние тоже не светят, далеки. И это специально. Творец отдаляется, чтобы человек сам преодолел этот разрыв. Знаешь, как ребенка маленького, младенца учат ходить, его кладут, ставят на пол, немножко устанавливают и оставляют. И он не знает, что делать. Он думает, что все, его оставили. Чувствует далеко, там, в каком-то месте мама, но к ней сделать один шаг не может. Это точно так же. То есть окружающие света отдаляются от нас, дают нам ощущение пустоты как будто. И от этого у нас возникает уныние, отсутствие силы и так далее. И сейчас мы должны восполнить их, отсутствие этих светов, отсутствие их действия на нас. Они всегда дают нам радость, уверенность. Мы должны восполнить это с помощью группы, с помощью внутренней работы моей. Может быть, это не совсем группа. Может быть, я в каком-то виде преодолею, открою книгу или что-то и найду этот подъем. Но в конечном счете я должен сделать этот шаг к окружающему свету, а потом он снова отдалится, и снова у меня будет та же работа. Это хисарон. Хисарон только к одному, к этим светам. Эти света тоже целенаправлены, не чтобы мне было хорошо, что я приближаюсь к истине. Это уже более внутренние свойства.
1: Насколько воодушевление цели зависит от подготовки человека, а не от состояния группы?
0: Воодушевление от цели зависит от человека и от группы вместе. Человек, который не хочет впечатлиться, он не приведет в действие группу. Он не выберет состояние в группе, от которой он хочет впечатлиться. Все это зависит от человека, а потом зависит от группы. Может ли группа действительно обеспечить ему это? Не может заключенный вызволить себя из тюрьмы, не может сам. Может, но даже если может, это все-таки происходит с ним через то, что он находится в общем настроении группы. Есть такое, да, что ты не приходишь в группу, ты открываешь книгу, послушаешь музыку, что-то делаешь, что-то происходит, и тогда ты выходишь. Но в общем, все-таки это исходит из состояния, которое ты построил вокруг себя, как какое-то поддерживающее состояние. Но есть у тебя разные средства, с помощью которых ты пробуждаешь это сам. Не обязательно люди, это может быть и те же книги, и музыка, и распорядок дня. Это все называется окружение. Это не точно только товарищи. Все эти вещи. Совокупность всех средств. Да.
1: Когда он пишет здесь о богатых и бедных, что это означает в простом смысле, насколько я это понимаю? Или тут есть что-то... В чем смысл этого понятия «богатых и бедных»?
0: Следует понять, что человек может помочь товарищу. Должно ли это быть именно в том месте, где есть бедные, богатые, умные, глупые, сильные, слабые и тому подобное? Если это так, то ты должен помочь им. Или богатством, или силой, или умом. Так? Но не говорится об этом. И это тоже может быть в группе как тема. Я не говорю, что нет. Но главное, когда все богатые, когда все умные, все сильные и тому подобное, чем человек может помочь другому? Это не то, что все пришли к вершине во всех этих вещах. Они не чувствуют хесарон в этом. Не это главное. Оставь меня с этим. У меня есть другая забота. Так, однако мы видим, что есть одна вещь, являющаяся общей для всех. А именно то, что касается состояния духа относительно цели, что говорится о группе. Человек да поможет ближнему. Это не национальное страхование, это в группе.
2: Так,
0: как сказано, забота в сердце человека, пусть выскажет ее другим. И так далее. То есть говорится о людях, когда все остальные заботы — это заботы второстепенные. Ну.
1: А теперь, друзья, мы поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы возьмем для реализации в десятке. 6 минут, итоговый семинар.
0: Да, я слышал так, что Рав сказал, что с одной стороны товарищ должен впечатлиться, с другой стороны это ответственность группы. Так это так, а все время ответственность и путь наш, как мы еще больше и даем силу группе, и получаем силу от группы. Чтобы действительно мы были в этом общем впечатлении.
1: Да. Он говорит здесь, что такое состояние духа? Это уверенность в цели, состояние уверенности в цели. Чем больше мы будем давать товарищам такое ощущение с помощью статей, притягивания света, с помощью этого Творец меняет нам желание.
0: Да, действительно, окружение. Насколько я окружаю себя окружением, насколько хочу включиться в это окружение, насколько я помещаю в себя привычки, чтобы эти привычки приближали меня к желанию приблизиться к Творцу, к товарищам, к группе.
1: Да, вся эта статья для реализации в десятке. Что может быть больше, чем человек да поможет ближнему? Среди товарищей. Кто может тебе помочь, когда ты в состоянии, в низком состоянии, в отсутствии ощущения цели, отсутствие величия Творца, только товарищи могут дать тебе такое ощущение. И что их заставляет действовать, в чем они действуют. В этом ты видишь величие Творца.
0: Да, просто серия правил, законов, что должно быть в группе. Один из них — это если человек не чувствует хорошо, в смысле величия цели, или в смысле отношения к товарищам, он не должен выдавать это наружу вообще, он должен прийти и... А если он находится в таком состоянии, то товарищи должны помочь ему подняться из этого состояния, прочесть отрывок, проветриться, анекдоты, рассказал целый ряд вещей, которые можно сделать.
1: Да, и если я просто забочусь в мысли о товарищах, это уже помогает товарищам. И самое сильное состояние — это общая трапеза. И именно трапеза, когда мы сидим вместе, и это дает подъем духа.
0: У нас всегда есть место для работы, и если я хочу наполнить хессарон товарища, то я обязан почувствовать его, заботиться о нем. И даже если у меня нет настроения, я могу помочь ему, Так мы помогаем друг другу. Вся десятка все время в нормальном состоянии.
1: Да, именно так, по отношению к чему настроение, по отношению к цели, где мы добавляем все время, что Творец может дать нам все, но человек в своей низости не может это увидеть. Он находится в низком состоянии. Так Рав сказал, что тот, кто находится в подъеме духа, должен вкладывать свое окружение, и тогда все окружение поднимается и дает воодушевление всем.
0: Да, если все находятся в воодушевлении, все хотят отдавать, то надо уметь и брать тоже. Всегда мысли, состояние перерабатывать внутри себя, с этим продолжать дальше. Это можно делать в мысли и во всем, что человек может...
1: Да, говорится о том, что состояние, низкое состояние товарища, я не могу присоединить себе, что у него нет ощущения цели, а я могу ему дать настроение, дать величие цели, и этим я помогаю всем. Потому что Рав сказал, почитать что-то, потому что там есть свет, надо идти туда, где есть свет, это помогает.
0: Да, это очень хорошо, что Рав так просто объясняет, что чем именно мы помогаем, в каком моменте, не то, что связано с ежедневной работой, в чем хисарон товарища. Это работа в десятке, как мы приходим к состоянию, когда мы начинаем чувствовать хисарон, чего не достает каждому товарищу. Если мы приходим к этому, то можно помочь, можно молиться, можно соединяться с этим.
1: Да, действительно, из этого приходит забота о товарищах, забота о группе, когда мы все время ищем, как добавить настроение товарищу, как добавить воодушевление, как добавить величие. Это может быть как внешним образом, так и внутренним, когда я думаю о товарище и стараюсь дать ему вот эту точку важности. И я поднимаю его в любом состоянии. Это действительно забота, которую мы все время должны создавать друг для друга.
0: Да, скажешь, даже может подготовимся к этим состояниям. Каждый скажет, что его пробуждает. Какое состояние он любит? Какую статью он любит?
1: Да, тот, кто меня пробуждает, это шалом. Здесь он мне налил в стакан воды в начале урока. Он так смотрел на товарищей, кому еще налить воды. Только товарищи могут вывести меня из темницы. Сейчас, друзья, мы берем следующую часть урока, и это будет из бесед в пути. Мы сейчас вместе послушаем беседу в пути, которая называется «Поднять связь между нами к Творцу». Эта беседа произошла где-то неделю назад, 9 мая 2026 года. Пожалуйста.

0: Строим духовное общество. Сейчас мы послушаем беседу в пути. Она называется «Поднять связь между нами к Творцу». Беседа произошла около недели назад, 9 мая 26 года. Беседы в пути. Поднять связь между нами к Творцу.
1: Рав, мы сегодня начали процесс по главе десятки. Мы, как руководство, сидели над этим, на уроке объясняли, что глава десятки меняется раз в неделю. Мы объяснили, в чем важность, роль его, что это нераздельная часть десятки, основная часть, он должен быть самый низкий из всех, отменяется, что десятка строит рожь. И все, что мы говорили между нами, мы реализовали. И мы закончили круг, каждый уже был главой, чтобы он был последним. Я сейчас начинаю второй круг, как бы глава. Сейчас мы всю группу ввели в это, все довольны, и процесс действительно хороший. Хорошо идет.
0: Есть у десятки рож. Это сейчас недельный дежурный. Целую неделю он рож в ротации. Так, такова его роль. Есть несколько таких ролей, и эта роль больше в объединении. А роль остальных товарищей — это отменить себя, возвеличить его, давать ему эту силу, объединять десятку. Второе, если есть какие-то ссоры, непонимания, то есть кто-то ответственный, который в конце концов решит. Все, в конце концов, должны решить вместе, но он определяет. Мы видели на этой неделе... Мы будем по неделям, Шимон, потом Акока и так далее, мы чувствуем ответственность, и мы видели, что из этого выходят хорошие вещи. Но мы так и играем, как сказано, что сделай себе рава и купи себе друга. Это прекрасные такие упражнения. То есть, как бы хорошо, люди... Случайные десятки в неделю. Потом мы прошли... Были всякие процессы, у нас были случайные десятки, потом мы пришли к постоянным десяткам. Теперь у нас есть сильные постоянные десятки, они понимают порядок. А сейчас мы поднимаемся еще на один этап, что в каждой десятке будет рожь десятки, и он тоже меняется. И мы видим, как Творец нас так потихонечку ведет в этом процессе, так медленно готовит.
1: Как зародыш в чреве матери, принимает разные формы, пока действительно не становится как... зародыш, младенец, человек. Интересно, может быть, мы придем к состоянию, когда у нас будет постоянная глава или как раз сменяющаяся глава, это постоянная форма у нас. Или, может быть, мы придем к такой форме, что мы все почувствуем, что должна быть постоянная глава, кто-то один. Просто подходит по его свойствам, что он действительно... умеет быть самым низким из всех, отменяться перед всеми, соединять всех. У него есть такие свойства. Мы ему дали эту силу, но от природы у него есть такие свойства. Может такое быть? Или как раз сменяющаяся глава – это самая лучшая форма?
0: Рожь, меняющийся рожь. Это наша работа.
1: Да. Допустим, мы группа, десятка, всякий раз. Глава – это суть, должен быть глава.
0: Да.
1: Мы всякий раз передаем эту силу, которая облачается то в Акоку, то в Дуде, то в Шимона. Выражение такое. Раз в неделю. Это правильнее, так? Чем то, что у нас будет постоянный кто-то.
0: Нет.
1: Нехорошо постоянно.
0: Нет, нехорошо.
1: Ладно, интересно познать эту силу. Так
0: какая сила?
1: Высшая сила. Да, это понятно. Просто интересно познать ее. есть так много свойств, поведение такое странное для нас, что действительно интересно познавать ее мысли, соглашаться с ней, понимать ее, познавать, раскрывать
0: ее. Написано, что нет никого ближе к человеку, чем Творец. Да, говорит Рав. И мы все время хотим осознать его, хотим прийти к нему. Да, но то, что ты сидишь с другими, со своей десяткой, и думаешь об этом, как ты говоришь, нет более высокого. Нет более высокого.
1: Почему? Почему это самое высокое состояние?
0: Почему это называется самым высоким? Потому что это молитва, которая является обращением к Творцу.
1: Когда мы сидим в десятке и говорим о ней, как постичь ее?
0: Да.
1: Если сидит 10 человек и говорит, как постичь Творца?
0: То есть, как сблизиться, чтобы поблагодарить?
1: То есть, само состояние нет более высокого в нашем мире состояния, чем это?
0: Да.

0: Когда мы сидим вместе, даже на трапезе, на собрании товарищей, все десятка сидит вместе, читаем отрывки, выясняем, думаем, как прийти к нему. Это самое воздушное состояние.
1: Да.
0: Мы встречаемся все время, каждый день.
1: Да.
0: И все еще не чувствуем, как Творец между нами.
1: Представь себе, что ты хочешь быть со всеми вместе, и тогда обратиться к Творцу. И тогда ты увидишь, что здесь происходит.
0: Только просить связи между нами.
1: Связь между нами и связи между нами, когда мы поднимаем себя к Творцу.
0: Мы хотим увидеть Творца, быть в связи между нами и с Творцом, и все. Но, по-видимому, нет по-настоящему связи между нами. Поэтому это, да?
1: Мы хотим связь между нами, чтобы поднять связь между нами, которая уже существует, поднять ее к Творцу.
0: Видимо, нет достаточно связи между нами?
1: Еще нет. А что мы просим у Творца? Мы вообще хотим что-то просить, или мы просто хотим прийти к слиянию с Ним? К слиянию с Ним — это очень большая вещь.
0: Так что мы хотим от Него? Что мы хотим от Творца? Мы собираемся, объединяемся, потому что мы желание получать. Мы хотим получить Его благо, или что?
1: Мы хотим раскрыть Творца, чтобы у нас была сила и выяснение для обращения к Нему.
0: И что мы... Это стремление к Нему, это цель?
1: Да. Чтобы у нас была сила обратиться к Нему. И чтобы нам этого было достаточно.
0: Ведь мы хотим, чтобы он облачился в нас. Наша цель, чтобы внутрь нашего объединения он облачился, наполнил нас. Что мы просим у него?
1: Можно и это сказать, но это слишком выходит.
0: Чтобы мы доставили ему наслаждение из нашего объединения, что мы хотим для него.
1: Если ты хочешь прийти к объединению между нами, чтобы внутри этого общая сила, что мы обращаем ее к Творцу и хотим, чтобы он помог нам прийти к слиянию с ним, нам всем вместе. Да? Этого мы хотим.
0: И чтобы это доставило ему наслаждение.
1: Да.
0: Чтобы это сделало ему хорошо.
1: Но то, что я слышу, что Творец — это просто сила. Просто. Все, чего он хочет, чтобы мы его пришли, чтобы мы его побудили участвовать, чтобы мы включились, чтобы он, мы включили его в наши действия, чтобы мы помнили о нем, чтобы обращались к нему. И, да, но смотри, что написано в Торе.
0: Что?
1: Рав, смотри, что написано в Торе. А все остальные вещи это путаница, это трудности, которые мы сами делаем. Верно, говорит Раф, верно.
0: Кроме просьбы и благодарности, есть еще типы связи с Творцом? Или это два типа связи? Или я прошу у него что-то, или я благодарю. И все. Это так?
1: Ну, скажем так.
0: А что удерживает слияние? Что удерживает слияние между Творцом и Творением?
1: Твое обращение.
0: Это просьба Нижнего, она поддерживает слияние?
1: Да.
0: Прекратишь просить, прекратишь благодарить, нет связи?
1: Да, связь.
0: Что более высокая, благодарность или просьба? Какое состояние более воздушное? Более тесная связь какая?
1: Между человеком и Творцом?
0: Да.
1: Просьба.
0: Неблагодарность?
1: Благодарность — это условие, когда человек чувствует, что этого ему не достает.
0: Как бы кажется, благодарность — это что, когда я получил, то я благодарю.
1: Получил. То есть сначала ты чувствуешь, что получил.
0: Да.
1: И тогда ты обращаешься к нему и благодаришь.
0: Каков порядок? Что я вначале чувствую хисарон, что-то мешает мне, и я обращаюсь к Творцу?
1: Если у тебя изначально есть хисарон.
0: Да, я обращаюсь к Творцу, что я прошу у него? Я прошу как бы у него его управления.
1: Да.
0: Чтобы я почувствовал его реальность на моих действиях. И тогда за это я благодарю.
1: Да, это более продвинутое состояние.
0: Раф, у вас есть отрывок, вы хотите прочесть?
1: Молитва – это работа в сердце, что означает, поскольку сердце человека – это в своей основе это желание получать от Творца, то есть, видимо, и он должен это превратить в то, что он будет только отдавать и не получать. Выходит, что есть у него огромная работа перевернуть, превратить его, его желание получать, чтобы оно было отдавать. И поскольку это против природы, поэтому он должен молиться Творцу, чтобы тот помог ему выйти из этой природы и войти в состояние выше природы. Понятно?
0: Как десятка узнает, какой следующий этап? Какое следующее упражнение, которое она должна делать? Есть тысяча действий. Конечно, есть что-то, что верно сейчас. На чем сконцентрироваться сейчас, а не на чем-то другом? Откуда получить это вдруг? Разум, что это правильно для нас делать, что, чтобы мы это сделали как десятка?
1: Не знаю. Нужно войти в эту связь между человеком и его окружением. И тогда, когда он почувствует, что он находится в слиянии со своей десяткой, тогда он может выразить себя. Что он думает, что он чувствует.
0: Хочу спросить, какова связь между Равом и главой десятки? Есть связь?
1: Глава десятки, рожь десятки, как мне кажется. Десятка выбирает себе для себя рожь, главу. И этот рожь должен действовать в соответствии с тем, что выбрали его. Это все?
0: Нет, вы просто еще спрашивали, что зачем нам нужно выбирать главу десятки, у нас есть рав. У нас есть рав. Нам не нужна глава десятки, не нужен глава десятки. Он говорит нам, что делать. Зачем нам глава десятки? Что отвечать?
1: Не знаю. Есть рож десятки, есть рож группы, глава группы, есть ответственный за различные встречи. И каждый должен думать, насколько ему ясно, что все эти названия означают.
0: Зачем ему нужен глава десятки, если есть глава группы? Есть глава группы, он всем скажет, что делать. Зачем нужен еще глава десятки по дороге? Почему нужна голова? Пусть опустят голову. Есть одна голова, группа.
1: Нет, я так не думаю.
0: Почему?
1: Почему? Потому что не всегда понятно это. Кто глава, кто рожь десятки, кто рожь группы.
0: Да, есть место. Это все зависит от отмены. Глава десятки. Человек, который лучше всего знает отменить, лучше всего умеет отменить себя. Потом есть глава группы, еще больше отменяется.
1: Когда говорят «сделай себе рава», этот принцип «сделать рава», это также относится и к рож десятки, «сделай себе рож десятки», то есть возвеличь себя, его и отмени себя перед ним. И как они это принимают, Витров?
0: Что еще сделать себе рава?
1: Это то, что Рабаш пишет?
0: Да. Ну, так это сделать себе одного рава.
1: Одного рава.
0: Ну, тут есть рав группы, рав десятки. Так что такое сделать себе рава? Уже сделай себе много равов?
1: Я это не так понимаю.
0: У нас 800 десяток.
1: 800?
0: 800. Много. У каждой десятки есть глава.
1: Да.
0: Вопрос, есть ли глава группы? Вопрос, есть место для многих глав в каждой десятке, есть место для главы группы. Какая связь между ними?
1: Связь между ними я не знаю, но рож десятки, он ответственный за свою десятку. А рож глава группы — это намного больше, но намного выше.
0: Когда Рабаш говорит, сделай себе рава. Когда Рабаш говорит, сделай себе рава, купи себе товарища. Он имеет в виду, сделай себе рава. Рава — это творец? Нет?
1: Не понимаю.
0: Рабаш говорит, сделай себе рава. Что он имеет в виду под словом рав?
1: Чтобы у тебя был человек, которого ты воспринимаешь как свой рож, как свою главу.
0: Могут быть больше, чем один глава, одна голова.
1: Я думаю, что да.
0: Окей, что такое две головы? С вашей точки зрения, твой рав, твоя голова — это Рабаш, ваша голова, верно?
1: Допустим.
0: Так почему нужны еще головы?
1: Не знаю. Ты должен решить и поделиться этим мнением между всеми и записать себе, что это называется рож группы, рож десятки.
0: Я хочу спросить, с того момента, как Моше, по сути, поделил народ Израиля на десятки, как Бар-Салам пишет, там они приняли Тору, немножко так позанимались.

0: Правильно так?
1: Да.
0: Что действительно нет никакого упоминания. Был народ, делали там жертвоприношения, храм. Было, конечно, десятка Раби Шимона, но это что-то особое. Но, в принципе, в истории был всегда Рав, глава общины, и все. И, то есть, народ Израиля в историческом отношении не был поделен на десятки. Сейчас это что-то особое. Это не то, что у нас есть 800 десяток, а это десятки, которые находятся по всему миру. Разные религии, разные народы. Иногда в десятке есть люди разных религий, уж, конечно, разных национальностей, мужчины и женщины. То есть это процесс, как что-то, что мы как бы не понимаем, на каком этапе мы находимся. Это верно? Я правильно думаю? Или...
1: Мы находимся на очень необычном этапе. Мы находимся на очень необычном этапе. Мы сейчас поделимся, что мы слышали во время беседы, и что мы берем для реализации десятки, итоговый семинар, 5 минут. Да, мы слышали об этой роли, глава десятки, то, что мы должны выяснить, то, что нам нужно, то, что есть необходимость отменить себя перед этим. Мы начали это упражнение на этой неделе, и уже есть что выяснить, есть уже пройденное состояние. И еще есть глава десятки, и затем мы выясним, как нам продвигаться. Это уже очень важный этап.
2: Да, великая честь удерживать эту концепцию десятки, насколько это важно, и насколько десятка является такой духовной спиной, таким местом, где человек может измерить свою связь и свое желание прийти к Творцу.
3: На этой неделе я был глава десятки Роша Сырья. Не знаю, по моему ощущению, провалил эту обязанность. Делал недостаточно и даже не знаю, что мог бы сделать лучше. Рав сейчас сказал, если хочешь прийти к объединению между нами, так чтобы внутри, в самой общей силе мы обращались к Творцу и хотели бы, чтобы Он помог слиться с Ним, этой силой. И это то, что мы должны захотеть сделать. Слиться вместе. Чтобы нам отдавал, как на нас он может подействовать, абсолютной любови.
2: Я как раз не согласен. Я думаю, что ты был прекрасным главой десятки, давал нам возможность отменяться и взялся за это как следует. А из беседы я понял, что самое высокое состояние, которое мы можем достичь, это когда мы сидим вместе и думаем, как достичь Творца.
3: Для этого мы нуждаемся в силах, чтобы обратиться к Творцу. И эти силы нужно тоже просить у Творца.
2: Я думаю, что мы сделали все, что в наших силах, и мы находимся в поиске новой формы. Это новая такая попытка, и мы ищем, что может помочь нам достичь этой цели, и мы ищем такие креативные решения и строим новое состояние.
3: Это очень особое состояние, которое мы можем ощутить относительно цели, подобно Рош Парцофу. То, что есть все желания, направленные на цели, и есть Рош. Как мы связаны с Творцом? Если это так, то каждый старается, и каждый Рош. Мы как Гуф отменяем себя, потому что идем относительно цели, и тогда

0: мы как один гуф.
1: Что мы действительно
0: чувствуем? Если я нахожусь в какой-то определенной там лотерее, если сейчас что-то происходит, должен ли я находиться в атаке, или мы просто прилагаем усилия в любви к товарищам и хотим достичь только этого, вместе идем к одной цели, в любви к товарищам, вместе. Не кто-то выше, кто-то ниже. Мы полностью это оставляем, но находимся совершенно в равенстве.
2: Это выяснение, какова наша цель, как мы сможем лучше продвигаться к цели. И это то, что удерживает. И Рош Асирия дает ли нам толчок, чтобы быть в трепете и с ответственностью, и относительно того, что мы его выбрали, и относительно его очень много важных моментов. Я за то, чтобы пробовать и быть вокруг этого, делать выяснение.
0: Когда мы достигнем этого в десятке, как мы слышали, придем к слиянию с Творцом.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il.
1: статьи можно найти в книге «Труды Баля Сулама» на сайте kab.co.il. Здравствуйте, друзья! Мы учимся вместе с товарищами, продолжаем изучать статью «Дарование Торы». Мы уже дошли до 7 и 8 пунктов. Это то, что мы будем читать. Статья есть в учебных материалах. Прежде чем мы прочитаем 7 и 8 пункты, мы слышали сейчас то, что ты сидишь с другими, со своей десяткой, и думаешь об этом, как ты говоришь, нет ничего выше. Мы хотим раскрыть Творца, чтобы у нас были силы и выяснения обратиться к Нему. Мы хотим связь между нами, чтобы поднять связь между нами к Творцу. Это то, что мы хотим сейчас, вместе, сидя с десяткой, и думать об этих великих словах, то, что написал Баля Сулам в даровании Торы, углубиться в это, углубиться в объяснение Рава, и вместе поднять это к Творцу. Это наша работа, это учеба с товарищами, это то, что мы хотим делать, стараться не мешать Творцу, что давать нам свет, возвращающий к Источнику, и как можно более быть подобными Ему. Мы изучаем дарование Торы, уже пункты 7-8, может быть, несколько слов.
2: Ну, в общем-то, те, кто проходили некоторые, по несколько раз эту статью, несколько, кто-то один раз. В начале статьи Баль Сулам говорит, что про заповедь «Возлюби ближнего как самого себя» — это великое правило Торы, это является окончательной целью. Так что все остальные 612 заповедей — лишь средства для того, чтобы подготовить человека прийти к этой великой основной заповеди. Потом он объясняет о выполнении «Возлюби ближнего как самого себя», то, что обязывает человека обеспечить потребности товарища настолько, насколько он заботится о себе, и даже чтобы эти потребности предваряли его собственные. Потом он объясняет, что Творец добрый, творящий добро, и он хочет дать только добро. И для того, чтобы почувствовать, нужно прийти к слиянию. Слияние приходит только по мере подобия свойств. Он там много говорит о подобии свойств. Это условия прийти к слиянию, чтобы хорошо себя почувствовать. Дальше пишет, что это средство для исправления природы человека, вот ради получения, ради отдачи. И еще мы изучали на той неделе в 5-м пункте о том, что Тора дана Израилю. И нет, не имеется в виду национальность или народ, только глупец может так думать, он пишет. Дана людям с точкой в сердце, чтобы они реализовывали Тору. И, разумеется, передавали это всем, всему миру. На этом мы остановились. А сейчас начинаем 6-7 пункты. И то, что мы сейчас сделаем, порядок следующий. Мы дважды прочтем эти пункты, они короткие. И затем посмотрим клип Рава 10 минут. Тоже один раз послушаем, и второй раз постараемся вынести оттуда какие-то моменты, а потом оставим время для вопросов из десяток или вообще любой вопрос, который мы проходили на этой неделе, на прошлой неделе. Готовьте вопросы. Допустим, с 5 у нас будет 20 минут на вопросы.
1: Прочитаем сейчас два раза 7 и 8 пункт. Почему мы читаем два раза? Великая честь читать Баля Сулама. Сможем притягивать свет, возвращающий к источнику, углубиться в текст. И еще раз два раза мы читаем 7 и 8 пункты.
2: Однако здесь остановились мудрецы Зора и спросили, почему же он не создал нас изначально во всем том желанном величии, позволяющем слиться с ним? Зачем ему было проводить нас через всю эту тяжесть и тяготы творения и Торы и заповеди? И они отвечали, тот, кто принадлежит, ест принадлежащее ближнему, стыдится смотреть ему в лицо. Другими словами, тот, кто ест результаты труда товарища и наслаждается ими, боится смотреть на выражение его лица, так как это все время унижает его вплоть до того, что он теряет человеческий облик.
1: А поскольку в исходящем от совершенства Творца не может присутствовать недостаток ни с какой стороны, Он предоставил нам место, чтобы мы сами смогли обрести свое желаемое величие с помощью нашей собственной работы в Торе и заповедях. И эти вещи глубже всякой глубины, я их уже прояснил в достаточной мере в моей книге «По ним Масберот» на «Древо жизни». А тут я объясню их кратко, чтобы было понятно.
2: Восьмой пункт. Ведь это подобно притче об одном богаче, который позвал человека с базара и кормит его, и поет, и дарит ему серебро и золото, и всякие драгоценности день за днем. И каждый день подарки его больше, чем в предыдущий. И так он все прибавляет и прибавляет. Наконец богач спросил его, скажи мне, наполнились ли уже все твои желания? А тот отвечал, все еще не наполнились все мои запросы, ведь как хорошо и приятно было бы мне, если бы все это имущество и эти драгоценности появились у меня в результате моего собственного труда, как появились они у тебя, чтобы не быть получающим дары рук из твоих по милости.
1: И сказал ему богач, в таком случае не сотворен еще тот человек, который сможет наполнить твои желания. Это естественно, ведь с одной стороны он ощущает большое наслаждение, все время растущее по мере умножения его подарков, и вместе с тем, с другой стороны, из-за стыда ему тяжело выдержать рост этого блага, которое богач все время умножает. Потому что в мире есть естественный закон, состоящий в том, что получающий ощущает стыд и нетерпение в момент получения бескорыстного подарка от дающего из-за милости и милосердия к нему со стороны дающего.
3: לא יוכל ליתן לו את האופי והצורה של קניין עצמית, שרק אימה נשלם כל ההרחבה.
2: Отсюда следует второй закон, что невозможно представить себе во всем мире, кто мог бы наполнить желание своего товарища целиком и полностью, потому что в конце концов он не сможет передать ему характер и форму собственного обретения, с которой он только и завершает все умножение и во всем желаемом совершенстве. И это говорится только по отношению к творению, не может быть совершенно и не подобает в отношении возвышенного совершенства и Творца.
1: И это он приготовил для нас с помощью усилий и трудов. Сами должны создать свое величие, занимаясь Торой и заповедями, ведь тогда все наслаждение, благо, поступающее нам от Творца, то есть все, что заключено в слиянии с Ним, примет вид собственного обретения, доставшегося нам благодаря нашему собственному труду. И тогда мы почувствуем себя хозяевами этого, ибо, как выясняется, нет у нас вкуса совершенства в любом случае.
2: Еще раз, седьмой пункт, второй раз. Однако здесь остановились мудрецы Зоара, спрашивая, почему же он не создал нас изначально во всем том желанном величии, позволяющем слиться с ним? Зачем ему было проводить нас через всю эту тяжесть и тяготы творения, и Тору, и заповедь? И отвечали, тот, кто ест принадлежащее ближнему, стыдится смотреть ему в лицо. Другими словами, тот, кто ест результаты товарища и наслаждается ими, боится смотреть на выражение его лица, так как все время унижает его вплоть до того, что он теряет человеческий облик.
1: А поскольку в исходящем от совершенства Творца не может присутствовать недостаток ни с какой стороны, Он предоставил нам место, чтобы мы сами могли заработать свое желаемое величие с помощью нашей собственной работы в Торе и заповедях.
2: Восьмой пункт. Ведь это и все эти вещи глубже всякой глубины. Я уже прояснил их в достаточной мере в моей книге «По ним Асберот» и «На древо жизни». А тут я объясню их кратко, чтобы было понятно каждому. Восьмой пункт.
4: «Ки адавар зе доме ляшир эхад, шикара леадам
1: ляшу». Это подобно одному богачу, который позвал человека с рынка и кормит, и поит его, и дарит ему серебро и золото, и всякие драгоценные драгоценности день за днем, и каждый день подарки его все больше. И так он добавляет и добавляет. И, наконец, богач спросил его, «Скажи мне, наполнились уже все твои желания?» И ответил ему, «Все еще не наполнились мои желания, ведь как хорошо и приятно было бы мне, если бы все это имущество, все эти драгоценности появились у меня в результате моего собственного труда, как появились они у тебя, чтобы не быть получающим дары из рук Твоих, из милости Твоей».
2: И сказал ему богач, «В таком случае не сотворен еще тот человек, который сможет наполнить твои желания». И это естественно. Ведь хотя, с одной стороны, он ощущает большое наслаждение, все время растущее во время умножения его подарков. Вместе с тем, с другой стороны, из-за стыда ему тяжело выдержать рост этого блага, которое богач все время умножает. Потому что в мире есть естественный закон, состоящий в том, что получающий ощущает некий стыд и нетерпение в момент получения бескорыстного подарка отдающего из-за милости и милосердия к нему со стороны дающего.
1: И отсюда следует второй закон, что невозможно представить себе во всем мире того, кто мог бы наполнить желание своего товарища целиком и полностью, потому что не может он передать ему характер и форму собственного обретения, с которой только и завершается все это умножение во всем желаемом совершенстве. И это говорится только по отношению к творениям. Но этого не может быть совершенно и не подобает в отношении возвышенного совершенства Творца.
2: И это то, что Он приготовил для нас с помощью усилий и трудов. Мы сами должны создать свое величие, занимаясь Торой и заповедями. Ведь тогда все наслаждение и благо, поступающее к нам от Творца, то есть все, что заключено в слиянии с Ним, примет вид собственного обретения, доставшееся нам благодаря нашему собственному труду. И тогда мы почувствуем себя хозяевами этого, ибо, как выясняется, нет у нас вкуса совершенства в любом другом случае.
1: Итак, друзья, мы прочитали два раза седьмой и восьмой пункты. Баалясулам пишет, что это глубже всякой глубины, и он говорил об этом также в учении «Десяти сферот». И в комментарии на «Древо жизни» мы хотим сейчас посмотреть клип Рава, клип номер 9. На наш взгляд, это особенный клип. Давайте вместе посмотрим и постараемся вникнуть, прочувствовать то, что говорит Рав.
2: Ну, я думаю, что пример очень понятен. Каждый чувствует наслаждение от того, что получает что-то приятное, вкусное, к чему его килим готовы. Вместе с тем, если мы раскрываем, что существует хозяин, и то, что мы получающий, а он дающий, то в нас пробуждается ощущение стыда. И стыд пробуждается по мере развития человека. Чем он более развитый или менее развитый. Как правило, на уровне хай, животный, мы не чувствуем никакого стыда на предыдущих уровнях. Ни живом растительном животном не чувствуем никакого стыда. И на уровне Адам, еще человека в начальных уровнях, нет ощущения стыда. Когда начинает человек чувствовать, что он получающий? Когда есть нечто, принадлежащее другим, он получает, и от этого он начинает чувствовать себя ущербнее, чем те, кто ему дают. И тогда, соответственно, человек может выполнять различные действия, и или он работает в направлении того, что скрывает ощущение стыда, и то, что как бы, ну, вообще, меня нет, я не со всеми. Или все воры, или ничего страшного, что я получу, или что я потом верну, с одной стороны. Или он соединяет стыд так, что он перечеркивает себя как получающий. Есть и другой путь, который говорит, нет, да, я получающий, я ниже других, я не могу. И чувство ощущения стыда, и стыд выстраивает во мне приниженное состояние катнут. Я обязан в соответствии с этим поработать для того, чтобы постичь состояние как того, кто мне дает совершенство, величие, чтобы быть самостоятельно готовым и в состоянии наполнять других. Ну, короче, достичь совершенства, вечность, все то, что только возможно, зависит от того, от чего он ощущает стыд. Но ощущение стыда в любом случае работает, оно действует на любого живущего человека, только в зависимости от ситуации, на кого, на людей по-разному. И вообще, ощущение стыда подталкивает все человечество к развитию с животного состояния. Нас подтолкнули к развитию в сторону исправления. И все это через ощущение стыда. Стыда. По мере стыда мы ощущаем свое желание получать и свое эго. Как я могу почувствовать свое эго? Только по отношению к стыду. Когда я просто так хочу, в этом ничего особенного нет. Но если я ощущаю стыд, и если я хочу или перечеркнуть его, или изменить его, то есть подняться над стыдом, вот тогда проявляется настоящее эго. И эго развивается в человечестве на протяжении всего его развития. И, в общем-то, внутри эго и заложено чувство стыда. Она заставляет человека чувствовать себя не меньше других. Это и по отношению к своей семье, жена, дети и соседи, и вообще по отношению ко всему миру, и к себе самому, и по отношению к Творцу тоже. В общем, это то, что постоянно сопровождает нас и пробуждает к тому, чтобы менять наше состояние. А иначе человек бы лежал, отдыхал, ну, как животное. То есть есть ему чем наполнить себя, и все. А ощущение стыда — это ощущение хисарона, потребности на уровне Адам, человека. Даже на человеческом уровне. Есть уровни стыда на человеческом уровне, и есть уровни стыда на божественном уровне. И вот отсюда мы должны понять, что если на человеческом уровне мы стараемся как-то покрыть, восполнить ощущение стыда через различные действия, когда мы хотим достичь какой-то удачи, работать, учиться, покупать. Посмотрите, что люди только не покупают. Все только для того, чтобы не чувствовать себя хуже других. Когда есть какие-то стандарты, такие-сякие, все это стыд внутри работает. Тут еще общество добавляет всей своей мощи. А затем мы подходим к состоянию, когда начинает работать уже стыд по-другому. И чем больше мы закрываемся в глобальном виде, то постепенно пробуждается уже духовный стыд, и тогда по отношению к земному стыду мы начинаем делать обратное выяснение, в чем заключается этот стыд по отношению к другому стыду. Еще поговорим об этом. Но переход здесь, он очень особенный. Не хочу сейчас входить в философственные. С точки зрения Каббалы еще объясним это. Но что можно сказать? Здесь Бальсулам нам объясняет о стыде, то, что это стыд, который Творец пробуждает в нас, для того, чтобы мы достигли его уровня, чтобы быть как хозяин. И это, да, на самом деле, нечто совершенно особенное. И для этого он и создал стыд в творениях. И этот стыд, он работает. Смотрите, каким образом он действует. Даже если творение находится в совершенном состоянии. В любом случае, все, что есть относительно Раби Лазару в окончательном исправлении, когда он один, имя его единое, нет ни в чем недостатка, тем не менее, творение формирует себя относительно точки стыда, которая в нем проявилась. С чем не может согласиться, делает сокращение, не хочет ничего получать и начинает рассматривать себя, насколько оно может себя вернуть к Творцу. И что оно видит? То, насколько не в состоянии и ни то, и ни другое. И пока не придет к состоянию, когда из последних сил пытается соединить Бину и Малхут, в никуда десак не получается. Затем ходит в более внутреннее действие, которое называется, что сотворен Адам и Ришон. Этим хочет себя реализовать хоть как-то, хоть немножко отдавать, отдача ради отдачи. Как бы, и это не считается. Чуть-чуть добавить, что-то дать Творцу, дать можно только через получание. Это называется грех древопознания. И так что это действие становится самым важным с точки зрения Творца, и чем можно его насладить. И тогда он окончательно терпит поражение, и не получается. И с этого момента и далее мы начинаем, то есть мы начинаем очень особенную работу в том, что мы все работаем, я бы сказал, за стыд, а не против стыда. То есть мы хотим пробудить стыд, потому что снизу вверх мы работаем. Мы хотим пробудить стыд, мы хотим стыдиться, мы хотим, чтобы стыд поработал в нас, чтобы мы смогли, чтобы я покраснел от того, что я не могу насладить Творца. Вообще такое возможно или нет? Кто-то стесняется такого? Стыдиться. То есть к этому мы должны пробудиться. И тогда мы по-настоящему сможем выполнять действия по отдаче, просить о них. Потому что, конечно, силы можно получить свыше, но хисарон к этому должен быть. И хисарон это основывается на стыде.
5: Да.
6: Дмитрий из Москвы спрашивает, как правильно использовать стыд в десятке?
2: Ну, в альтернативном виде, скажем. Я должен пробудить стыд в моих товарищах таким образом, чтобы это было не напрямую, не фронтально, а, ну, косвенно. Да, так вот косвенно, то, что у меня все нормально, выполняю действия по отдаче, все замечательно, пробуждаю их через то, что я им показываю, насколько я работаю, сколько я делаю. И все это делаю так, что я и не хочу, чтобы они видели, что я так уж хорошо справляюсь со всем этим. Как бы тоже так хитро все это сделать. Я хочу в них это пробудить, чтобы каждый стеснялся, стыдился своего товарища. Это важно. Это часть поручительства, это большая часть поручительства.
6: Мы удостоились прекрасного учителя, который говорит: «Я хочу краснеть от того, что я не могу доставить наслаждение Творцу». Давайте учиться краснеть таким образом. Еще раз посмотрим сейчас клип. Мы просим сейчас каждого взять карандаш и лист или на компьютере или в телефоне, каждый как кому удобно. Мы снова сейчас будем смотреть клип и просим каждого товарища написать, по крайней мере, три основных момента, значительных момента, то, что он берет из этого клипа у Рава. Каждый запишет себе то, что ему было близко, то, что он считает центральными в этом клипе. Снова сейчас просмотрим этот клип и поработаем с ним. Пожалуйста, еще раз клип номер 9. Я думаю, что пример очень понятный. Каждый испытывает наслаждение, когда получает что-то вкусное, приятное, и к тому, к чему готовы его келим. Но вместе с этим, когда мы обнаруживаем, что есть хозяин, и что мы получаем, а он отдает, то в нас пробуждается состояние стыда. И вот это состояние стыда пробуждается в соответствии с развитием человека, насколько он более или менее развит. Обычно на животном уровне мы не испытываем никакого стыда. Ни живой, растительные животные уровни не испытывают стыда. И человек, который находится на животном уровне, тоже не испытывает стыда. То есть откуда человек начинается как человек? По крайней мере, с того, когда он начинает ощущать, что он получающий, что есть что-то, что относится к другим, а он получает, и от этого он ощущает себя униженным по отношению к дающему. И в соответствии с этим человек может производить разные действия. Либо он работает на то, что скрывает ощущение стыда, тем, что это относится ко всем, но и так, все воры, не страшно то, что я получаю, а потом я верну и так далее. То есть это с одной стороны, когда он компенсирует стыд таким образом, что он как бы не считает себя получающим. Есть другой путь, когда он говорит: «Нет, я получающий, я униженный, и я не могу, я испытываю стыд». И вот это ощущение стыда вызывает во мне ничтожность, и я должен работать относительно этого, чтобы достичь такое же состояние, как у дающего мне, то есть совершенство, возвышенность, возможность наполнять других. Короче говоря, достичь совершенства, вечности и так далее. Все, что возможно, зависит от чего он испытывает стыд. Но ощущение стыда, оно действует, оно работает в каждом человеке. Такое зависит относительно кого и чего. И только ощущение стыда подталкивает человечество к развитию. С животного уровня мы вышли на уровень говорящий до полного исправления, и мы развиваемся только исходя из ощущения стыда. И исходя из ощущения стыда мы измеряем наше желание получать, наше эго. Когда я начинаю ощущать свое эго? Только согласно ощущению стыда. Когда я просто так хочу, это не то. Но когда я испытываю стыд, и когда я хочу либо убрать его, либо изменить его, либо подняться над ним, это в общем-то, и есть настоящий эгоизм, и эго развивается в человечестве на протяжении всего развития человечества, и в эгоизме находится ощущение стыда. Оно подталкивает человека к тому, чтобы не быть меньше других, и относительно своей семьи, жены, детей, соседей, относительно всего мира, относительно себя, относительно Творца. Это все-таки то, что все время сопровождает нас и пробуждает нас к тому, чтобы изменять наше состояние. Иначе человек бы просто валялся как какой-то мешок, ну, или как животное. Короче, есть ему чем наполнить себя, и все. А ощущение стыда — это ощущение хисторона к ступени человека. Даже по-человечески есть стыд на человеческом уровне и есть стыд уже на божественном уровне. И поэтому должны понять, что если на человеческом уровне мы стараемся как-то компенсировать это ощущение стыда различными действиями, когда мы хотим добиться успеха, учиться, работать, покупать. Посмотрите, сколько люди покупают, что они делают только, чтобы не ощущать себя меньше других. Какие-то у них есть стандарты, те или иные. Это все стыд работает внутри. Тут и общество добавляет своей силой, а затем мы достигаем состояния, когда начинает работать уже стыд иным образом. Насколько мы замыкаемся глобально, постепенно начинает работать духовный стыд, и относительно материального стыда мы начинаем производить обратное выяснение, что такое этот стыд относительно этого стыда. То есть поговорим об этом переходе. Он очень особенный. Но я не хочу вдаваться в философию, но со стороны Каббалы нужно еще немножко подождать. Объясним потом. Но стыд, то, что хочет объяснить здесь Бааль ха-Сулам, это стыд, который Творец пробуждает в нас, чтобы мы достигли его ступени, стать как хозяин. Это действительно очень особенная вещь, и для этого он создал стыд в творениях, и этот стыд, он работает. И смотрите, каким образом он работает. Даже когда творение находится в состоянии совершенно, во всем, что есть, да, согласно Раби Лазару, в мире бесконечности, он и имя его единое, нет недостатка ни в чем, но творение все равно формирует себя относительно точки стыда, которая пробудилась в нем, с чем он не может согласиться. Он производит сокращение, не хочет получать ничего и начинает смотреть, насколько он способен вернуть Творцу. И что он видит? Насколько он не может, пока не достигает состояния, когда из последних сил он начинает соединять Бину и Малхут, в никуда десак не получается. Потом входит в более внутреннее действие, которое называется творение, Адам Ришон. В этом он хочет реализовать себя, хоть немножко отдавать. Отдача ради отдачи не считается. Чуть больше этого, добавить. То есть дать Творцу. Отдать можно только получая. Это называется грех древопознания, то, что он хочет сделать. И, конечно же, это действие, оно самое важное в глазах Творца. Этим доставляет ему наслаждение. И он терпит крах окончательно, что не может ни в чем. И с этой точки мы начинаем, то есть то, что мы начинаем действительно особую работу, очень особенную, и мы все работаем. Я бы сказал за стыд, а не против стыда. Мы хотим пробудить стыд, потому что снизу вверх мы работаем, мы хотим пробуждать стыд, мы хотим стыдиться, мы хотим, чтобы стыд работал у нас таким образом, чтобы мы краснели от того, что я не могу доставить наслаждение. Это возможно или нет? Есть у кого-то такой стыд? К этому мы, в сущности, и должны пробудиться, и тогда мы сможем действительно производить отдающие действия, просить о них. Потому что, конечно же, силы можно получить свыше, но хисарон к этому должен быть. И этот хисарон, он базируется на стыде. Да.
2: Дмитрий из Москвы спрашивает, как правильно воспользоваться стыдом в десятке?
6: Альтернативно. Я должен пробуждать стыд в своих товарищах таким образом, не напрямую, не фронтально, а таким окружным путем. Да, косвенно так вот. И у меня есть все, я, слава Богу, занимаюсь отдачей, я пробуждаю их, показывая им, насколько я работаю, что я делаю. Я это делаю таким... Я вроде как и не хочу, чтобы они увидели, что я, у меня так все хорошо. Я так лукавлю. И это я хочу пробудить в них, чтобы каждый стыдился своего товарища. Это очень важно. Это часть поручительства, значительная часть поручительства.
2: Сейчас мы проведем семинар. Поделитесь с товарищами в десятке основными моментами, которые вы слышали со слов Рава в этом клипе. 6 минут, пожалуйста.
6: Ну, стыд начинается, когда чувствую себя маленьким. Надо прежде всего почувствовать себя маленьким и видеть других большими, продвигающими. И в этом наше продвижение. С другой стороны, в десятке мы даем пример, помогаем друг другу и строим такую сильную связь, что мы даем каждому в десятке.
2: Впечатлился тем упражнением, которое сейчас мы получили вместе записать разные моменты с уроком. Рав говорит какую-то сильную фразу, и сразу видно, что все берут ручки и моментально одновременно пишут. Большое впечатление о десятке. А еще слышал, что краснеть от стыда — это то, над чем нужно поработать, и дал он нам это буквально в виде задания.
6: Да, это мощное упражнение. Первое, что я записал, если мы обнаруживаем, что есть хозяин, и он дающий, тогда пробуждает у нас ощущение стыда. Мы должны понять, что есть Творец, Он начинает, Он отдает, мы Его оправдываем. И вот этот первый стыд мы начинаем проходить.
2: Да, основной момент, кажется, что такое ощущение стыда, как-то спросил Рава. Это уже много лет назад, что такое стыд? Он мне ответил, ты когда-то чего-то стеснялся, стыдился? Так в чем отличие между материальным стыдом и духовным стыдом? Как человек может распознать, от чего он стыдится? Что такое стыд перед Творцом? В том, что я распознаю, что он дающий, и он добрый, творящий добро, а я только получающий, и я только начинаю понимать, что я только лишь получающий.
6: Человек, когда чувствует этот стыд, он может сделать две вещи, как я понял. Либо он пытается как-то это спрятать, это скрыть, или объяснить, как он получает наслаждение, или он пытается действительно уподобиться Высшему, достичь совершенства.
2: Да, стыд — это мощный инструмент, который пробуждает нас Творец и в материальном, и в духовном. В материальном — это если мы хотим что-то получить, в духовном — когда хотим достичь отдачи. И стыд перед товарищами Это часть нашего поручительства.
6: Стыд говорит о степени развития человека. Мы очень хотим достичь духовного стыда и просим об этом Творца. И относительно Творца, и относительно товарища мы хотим почувствовать такое отношение. Это дает нам ответственность и обязательство.
2: Да, Рав дал всю картину развития, то, что называется три оси, три состояния нашего развития, и то, что именно стыд подталкивает все творение к развитию, начиная с бесконечности, когда Малхут принимает решение, что она не получает, и хочет только уподобиться, затем развивается в Никудот Десак, и затем вплоть до Адама Ришона, который как-то пытается что-то сделать, и у него не получается. Затем развитие человечества, тоже развитие через стыд друг перед другом. И затем уже в глобальном виде, как в десятке, к примеру, мы начинаем относительно цели испытывать стыд, а это уже другой стыд. И тогда стыд является той основой, над которой мы развиваемся, и мы вызываем сами стыд вместо того, чтобы просто стыдиться, мы его вызываем для развития, и, как вы уже упомянули, чтобы краснеть от того, что мы не наслаждаем Творца.
6: Что значит пробуждает стыд? Каким образом? Если я пробуждаю стыд, то я пробуждаю обратно, но я-то хочу прийти к любви к товарищам, именно из любви к товарищам начинаешь чувствовать, насколько человек обратен, и стыд помогает продвигаться к Творцу.
2: Да, все перечислили. Рав сделал эту прогулку по мирам, где встречается стыд. У животных стыда нет. У человека? У какого человека? Чтобы у него уже был стыд. И приходит к тому, что Бальсулам пишет, что Творец вызывает в нас стыд, чтобы быть на его уровне, чтобы прийти к подобию по форме, по свойствам. Если мы это чувствуем, то тогда начинаем настоящее путешествие в духовный мир.
6: Да, иногда бывает, что человек думает, что то, что он делает, это правильно, и он не стыдится, ему не хочет ничего менять. И Рав объясняет нам в клипе, что человек должен работать со стыдом не против стыда, а предоставлять ему место в своем продвижении. Хотя это может быть тяжело и неприятно, но это и есть работа. Пока не почувствую, что надо что-то изменить в своем объединении, то тут нет продвижения.
2: Да, мы должны почувствовать изменения в себе, изменения состояний. Всякий раз, когда чувствуем что-то другое, должны помнить, что это от Творца, и понять, что происходит, чтобы как можно осознавать больше те состояния, которые мы проходим. И, да, я упомянул слова Рава, что стыд пробуждается в нас, чтобы мы могли прийти до уровня Творца, быть как хозяин. А еще то, что стыд работает.
6: Я добавлю, что я слышал, как Рав сказал, что мы должны правильно использовать стыд, и я должен пробуждать стыд в своих товарищах не прямым образом, не то, что я сейчас пытаюсь как-то насильно. Нет, я работаю в группе, вношу важность, величие, и автоматически мы пробуждаем состояние стыда у товарищей. Итак, друзья, мы хотим вместе продолжить выяснение. того, что говорил Рав, и в конце клипа Рава спросили, как правильно использовать стыд в работе в десятке. Мы хотим, чтобы мы вместе выяснили, это вот следующий вопрос на семинар, какая связь между ощущением стыда и между объединением товарищей в десятке. Еще раз, какая связь между ощущением стыда и объединением товарищей в десятке. Семинар 6 минут, пожалуйста.
5: האמת בדיוק חשבתי על זה. אם האדם יש לו שתי נקודות, שמצד אחד הוא רוצה לזהות את תכונת הטוב ומטיב על ידי לימוד נגיד.
2: Если человек хочет понять с помощью учебы, что, в чем творец добрый, творящий добро, и через отношения между товарищами, и насколько есть здесь подобие отношения к Творцу, и то, что он чувствует от товарища, и то, что происходит, он должен раскрыть это отличие, это, и вот через удаленность он может почувствовать ощущение стыда, в нем может появиться стыд. К чему это может привести? К тому, что он привлечет отраженный свет. Он отталкивает все, что дает ему Творец, потому что себя он чувствует не как добротворящий добром, противоположным. Этим придет отраженный свет, и Творец может раскрыться. То есть дать ему свет для исправления, чтобы исправил его, и свет, входя в келим, позволит ему почувствовать стыд и быть подобным товарищем. Такой процесс.
6: Если я смотрю на десятку как Творец и стараюсь выяснить то наслаждение, которое получаю, какое наслаждение, и стараюсь там как-то включать какие-то отговорки, что я чувствую стыд, и из этого стыда я хочу прийти к более высшему состоянию, отдавать товарищам.
2: Но в десятке мы учимся, как быть человеком, Адамом, подобным Творцу, дающим. И от этого стыд, достаточно ли я отдаю товарищам?
6: Мы пробуждаем ощущение стыда, товарищи. Никто не говорит, как тебе не стыдно, что ты там что-то не сделал. Но действия по преданности, по работе в объединении, это подталкивает меня, дает мне силы и мотивацию тоже отдавать, тоже прилагать усилия и быть достойным, быть вместе с товарищами. И стыд продвигает каждого, я думаю.
2: Но все начинается с точки в сердце, когда я недоволен тем, что есть. Тогда Творец полностью скрыт, и мы не можем из своих свойств хоть как-то его оценить или обсуждать. Никак. Но есть товарищи, есть свет. И далее, как вы сказали, из того, что я стараюсь отдавать товарищам, любить их, а у меня ничего не получается, тогда я показываю альтернативно, как сказал Рав, что-то, чтобы на меня подействовало, то, что на меня подействовало. И тогда за счет очень непростой работы в десятке начиная развивать отношение к Творцу с помощью света. Тогда мы начинаем слышать и что-то различать, распознавать.
6: Да, если бы был только я Творец, было бы все в порядке, я праведник относительно него. Но когда есть товарищи, и мы продвигаемся в пути, проходим разные этапы, и цинизм, и прочее, достигаем истины. Что такое истина? Истина — это получать настоящий пример от товарищей, даже если товарищ это не видит и чувствует себя униженным. Это когда ты сам видишь его состояние, что ты еще хуже, и ты можешь стыдиться, и здесь возникает такая разница. И здесь работа между товарищами, здесь продвижение.
2: Ну, как в нашем деле, всегда бывает несколько таких точек, даже, скажем, противоположных друг другу. С одной стороны, я хочу ощущать стыд относительно Творца, и у меня есть лаборатория, товарищи, и я хочу представлять себе, что Творец стоит за каждым из товарищей, и я получаю от него все хорошее. С другой стороны, я должен показать пример товарищу тем, что, как говорится, чтобы стыдились, но не напрямую, а чтобы мы вместе гармонично работали. Но цель, в общем, одна — достичь свойства отдачи. Каждый друг друга поддерживает, и десятка держит всех выше всего. Мы на верном пути.
6: Цель понятна — прийти к любви к товарищам, к близости между нами. И это работает. Катнут, гадлут. Я должен видеть, что товарищи объединены все время, что они ближе, не то, что я ближе. С другой стороны, в такой игре мы работаем в десятки, даем друг другу примеры.

0: вопрос об этой связи, потому что если десятка находится сейчас в каком-то объединении, и мы пробуждаем стыд, то это ломает стыд, это выводит товарищи в состояние объединения, связи, и пробудился вопрос, какая связь между стыдом и объединением. То есть я пробуждаю недостаток в то время, когда мы находимся в связи. То есть это как бы противоположно объединению.
1: Ну вот как раз об этом вопрос, верно. Мак 11.
2: Дорогие учителя, хотим прийти к состоянию, чтобы вот мы краснели, как написал, как сказал в клипе Раф, от того, что не можем доставить совершенство. И вопрос, а как прийти к этому состоянию, чтобы краснели?
3: Как прийти к состоянию, что мы краснели? От чего? Да, вопрос нужно задать. От чего?
4: Ну,
3: все результат света, возвращающего к источнику, по мере нашего приближения к Творцу. Настолько мы видим это отличие. И само отличие приводит к ощущению стыда. И в десятке тоже есть выражение того, насколько чем больше вкладывается в объединение в десятке, тем больше он становится чувствительным к объединению, и тем больше он видит, насколько он недостаточно вкладывает. Для того, чтобы почувствовать, что он недостаточно вкладывать, он должен очень много вложиться, потому что тогда он только видит, что относительно других товарищей ничего не делает. Тогда появляется стыд.
0: Рав сказал в клипе, что мы хотим краснеть от того, что мы не доставляем наслаждения Творцу. Будем надеяться, что у нас мы сможем достичь этого. Асав.
5: Хотел
3: указать на связь стыда и нашего продвижения. Мы в желании получать. Не хотим отдавать, мы не в этом. Но сама игра, которую пробуждает нас Рав, показать товарищам, насколько я хочу отдавать, насколько я просто заряжен на это. Хочу этого, он привел пример, даже как-то скрывать от того, что я дающий, чтобы не выражалось в гордыне, и тогда через круг передать товарищам свой стыд как хиссарон, как некий показатель продвижения мы не хотим. Чего-то другого мы хотим, только продвижение, и поэтому, ну да, стыд — очень эффективное средство для продвижения.
0: Спасибо за практические вопросы, очень важно это пробуждать. А кроме того, у нас есть сейчас задание. Мы все находимся в подготовке к конгрессу и упражнение глава десятки, но это уже перестало быть упражнением. У нас есть глава десятки, направляет нас, просит нас показывать примеры. И стыдно относиться к нему меньше, чем мы относимся к нашему высшему. Он дает нам действительно направление, и мы направляем стыд на это. Мы не просто так сейчас упражнения в десятке, а буквально мы хотим устыдиться, если не делаем то, что рекомендует нам глава десятки.
3: Я добавлю, мы вчера провели беседу с Равом. И я задал вопрос, так получается, что человек, рож десятки, раз в неделю меняется. Получается, что раз в несколько месяцев он становится главой десятки. Я уже один раз прошел этот круг, я понимаю, как меняется мое отношение. Сейчас поменялся рож, и упало напряжение. Да, я должен продолжать заботиться и быть в поручительстве, но вот уже все по-другому. Я сказал, что да, это естественно. Человек не может все время быть в напряжении, что он все время хочет быть лидером. Это невозможно, и все понимают. И очень хорошо, что каждый раз человек меняет.

0: редакции, кто-то другой ведущий. Так я спросил, в чем работа человека на протяжении тех месяцев, когда он не рож. Рав сказал, что, рав, что тогда работа в отмене. Перед рож — это первое. А второе, это тоже связано с тем, чтобы строить рож, поддерживать рож. Это намного большая работа, чем работа, будучи самим рож. Вот такой момент.
1: Я хочу поблагодарить за то, что мы можем это говорить и почувствовать вкус объединения между нами. Это не просто так, мы обязаны все время благодарить за это. И после того, как мы благодарим за это, мы должны спросить себя, действительно, что мы должны сделать из силы объединения между нами, то, когда мы удостоились, получили это. И это вопрос, на который мы можем получить ответ только вместе. Когда мы задаем его, это уже большое дело. И в силу объединения между нами, как мы правильно используем его, и как мы не теряем этого. И вот это, в общем-то, все вопросы о связи с Высшим.
2: Да, у нас вот такой вопрос, что когда в десятке ты видишь, что у тебя нет того, что у твоих товарищей есть, у них есть уже объединение, у них огонь, у них стремление, то ты стыдишься этого или завидуешь им? Чем отличается стыд от зависти?
0: Да, думаю, что это что-то связанное и отличающееся. И зависть, и есть стыд. Стыд — это ощущение отличия, разницы между дающим и получающим, если мы говорим по отношению к Творцу. Но что общее между стыдом и завистью, то, что и другое, мы слышали сейчас об этом в клипе, что за счет стыда мы продвигаемся, и Творец нас подталкивает к развитию, так с помощью зависти тоже. Правда, зависит, конечно, от того, какая зависть бывает. Зависть как раз останавливающая человека, но положительная зависть, она, да, ведет к развитию. Я думаю, что два этих чувства, они связаны. Зависть может перейти в стыд, то, что у меня что-то не получается, или то, что я не такой, как товарищи, я не могу выполнять действия, которые они действуют относительно цели, и тогда меня это тоже движет к продвижению.
1: В клипе Рав говорит о том, что стыд толкает человечество к развитию, и он говорит о том, на каком уровне этот стыд. Есть стыд на материальном уровне, там мы стараемся достичь то, что есть у других. И он говорит о переходе от материального стыда к божественному, к стыду, когда мы стыдимся высшего. А десятка, в общем-то, дает мне картину высшего в итоге, потому что объединение в десятке — это самое близкое, что я могу уподобить высшему. У меня есть источники, у меня есть рав, есть десятка. Через десятку человек может получить какую-то картину объединения, и относительно этого он может оценить себя, оттуда он может получить картину, насколько десятка находится в объединении. Это, кстати, Ниф тоже спрашивал об этом, насколько человек может стыдиться. Мы не хотим человека опускать, мы хотим, чтобы это было рычагом развития человека. Спасибо, хорошие вопросы.
0: Хотел спросить, как соединяется ощущение стыда с работой в десятке. Мы слышали сейчас от товарищей не раз, То, что Рав говорит, что мы должны почувствовать стыд тем, что мы не наслаждаем Творца. И поскольку мы наслаждаем Творца через наслаждение творений, товарищи, то мы в нашей работе, в построении связи с товарищами и отдаче товарищам, мы можем очень быстро прийти к осознанию того, что нам не удается почувствовать. А если мы это не происходит, то мы как бы им вредим, и мы погружены в свое желание получать. И поэтому, как Рав говорит, мы не можем постичь свои собственные желания. И тогда возможность отдачи десятки приводит к стыду. По мере вклада мы приходим к стыду.
3: Gracias, queridos amigos. Siempre descubrimos que no logramos nada por nuestras propias fuerzas o méritos. ¿Qué es lo que el Creador considera como
1: nuestro esfuerzo? Обнаруживаем, что мы ничего не делаем своими силами, так что Творец считает нашим истинным усилием?
0: Творец создал нас специально отличающимся. Мы все мы разные в десятке. Мы учили на первом уроке сегодня тоже, что каждый глупый, умный, богатый, бедный, все эти свойства есть в каждом. Поэтому я не стесняюсь, если кто-то умнее или у кого-то есть больше времени, он больше вкладывается, то понятно, я не этого стесняюсь. Чего мы, где мы, да, равны, в чем мы можем насладить товарищей и Творца. Именно состоянием духа, настроением. Я тогда стыжусь тем, что я не могу, что товарищи больше меня вкладываются в объединение. Это да, потому что все остальное, у каждого свои свойства. И это то, что нужно проверять, и здесь я хочу быть равным всем. А мне не получается. Это ведет к стыду, и, разумеется, тогда я обращаюсь к Творцу, чтобы он мне помог.
4: Selam dostlar. Utancın adil olmakla ilişkisini açıklar mısınız? Toda.
1: Здравствуйте, товарищи. Можете ли вы объяснить, какое отношение между стыдом и просто быть честным в десятке?
0: Быть честным в десятке и стыд. Ну, во-первых, стыд — это ощущение, мы слышали об этом в клипе тоже. Я записал, что только Творец может его вызвать. Именно изучая Каббалу и вызывая на себя действие света, возвращающего к источнику, человек может почувствовать отличие между свойствами Творца и своими. А быть честным, искренним — это человеческое свойство. Человек старается по-честному относиться к другим. Это такое человеческое качество. Мы говорим о чем-то божественном. Такого чувства не существует. Мы находимся ниже этого чувства. Мы его не чувствуем. Если бы мы его чувствовали, если бы мы краснели от того, что недостаточно отдаем Творцу, мы были бы совсем в другом месте. А быть честным... В принципе, любой человек, который старается быть честным, искренним, это хорошо. Но просто это не имеет отношения к духовному развитию.
5: Говорим, шелами текст от хет, пискалифне охрана.
1: Вопрос по восьмому пункту. Оттуда исходит второй закон, что не может быть в мире кто-то, кто мог бы наполнить желание своего товарища целиком и полностью, потому что в конце концов он не сможет передать ему характер и форму собственного обретения. Что это значит, что мы не можем... То, что один не похож на другого. Ну, вы можете объяснить это?
5: Еще раз спросим.
1: Мы не можем быть похожи друг на друга, мы дополняем друг друга. Это имеется в виду?
0: Ну да, и хорошо, что мы не равны. Поэтому это и ведет к развитию, к зависти, к развитию и в конечном итоге к тому, чтобы прийти к свойствам Творца. Если бы мы были равны во всем, то не было бы ни зависти, и не было бы и стыда. Кстати, есть интересный момент. Может быть, кто-то может уточнить, потому что я чувствую, что недостаточно. Я ответил на этот на вопрос подруги из Москвы, в чем отличие зависти и стыда. Да, и то, и другое ведет нас к развитию, подталкивает. Но, может быть, кто-то может уточнить. Юр, пожалуйста.
6: Кинаймы каревет, буша мархика.
1: Зависть приближает, а стыд отдаляет. Допустим, я завидую Гершону и хочу приблизиться к его действиям, к его отношению. Это фактор, который меня привлекает, а стыд наоборот. Я отдаляюсь от того, что я стыжусь.
0: Но в то же время нас стыд подталкивает к развитию.
1: Ну да, это две вещи взаимные. То есть один стыд как бы подталкивает меня сзади, а зависть как бы притягивает спереди.
0: Да, красиво. Может быть, по-разному это меряется. Стыд, я стыдом меряю себя, а завистью меряю то, что вне меня. Что-то, что вне меня.
1: То, что я выяснил, стыд — это что-то, что я мог сделать и не сделал. Нужно было как-то приложить усилия, но я не сделал. Там поленился. А зависть — это то, что я хочу, что есть у товарища и нет у меня. То есть сколько он отдает, я тоже хочу быть таким же. Это как бы смотрю на стороны, со стороны. Посмотрим клип номер один, и именно о том, что говорили здесь, что приближает и что отдаляет. Я думаю, что Раф ответил на это. Давайте клип короткий, но мы сосредоточимся на нем. Если я получаю от кого-то всякие подарки и всякие блага, и испытывая стыд, это не пробуждает во мне любовь или желание быть как он. Это пробуждает во мне ненависть и унижение. И как от этих негативных ощущений, как я могу прийти к любви?
0: Ты получаешь от кого-то подарки.
1: Да.
0: И подарки эти порождают в тебе ощущение. Какое ощущение?
1: Стыд, унижение и ненависть. У него есть у него и нет у меня.
0: Да. Если ты ответишь ему тоже так же, то есть начни посылать ему тоже подарки и тоже все хорошее, все, что ты чувствуешь от него, тогда ты будешь в подобии по свойствам сна.
1: Да, но как из стыда и из унижения происходит этот переворот, что я хочу вдруг отдавать и любить.
0: Потому что ты начинаешь чувствовать то, что заложено в его подарке, если ты чувствуешь, что он тебе дает от всего сердца, и нет границы того, что он хочет тебе передать, то ты в результате этого тоже тебе понадобится почувствовать самому такое же отношение к нему.
1: Я понял, то есть как в виде подарка свет воздействует.
0: Да.
1: Свет действует внутри подарка. Если ты чувствуешь, что из от всего сердца, тогда нет границ вообще того, что он посылает тебе, и те, в результате этого придется почувствовать такое же отношение к нему. Давайте постараемся выйти в день, когда мы будем краснеть от того, что не сможем доставлять наслаждение Творцу. А сейчас споем.

0: Здравствуйте, друзья! На первой части мы будем учить урок Рава от 18 мая 2003 года. Урок основывается на статье «Человек да поможет ближнему». Статья находится в трудах Раваша, первый том, 15 страница. Мы прочитаем вместе дважды эту статью в десятках, дважды. У нас есть 6 минут, пожалуйста.
1: Иш эт раэху яазору.
0: Человек да поможет ближнему. Следует понять, что значит, что человек может помочь товарищу. Должно ли быть это именно в том месте, где есть бедные, богатые, умные, глупые, сильные и слабые и тому подобное? Но когда все богатые, или все умные, или все сильные и тому подобное, чем человек может помочь другому? Однако мы видим, что есть одна вещь, являющаяся общей для всех, а именно то, что касается состояния духа. Как сказано, забота в сердце человека — пусть выскажет ее другим. Ведь в том, чтобы у человека было приподнято состояние духа, ему не поможет ни богатство, ни ум, ни тому подобное. Но как раз человек может помочь другому тем, что он видит, что тот находится в низком состоянии. Ведь, как сказано, не может человек сам вызволить себя из тюрьмы. А как раз товарищ может вызвать у него приподнятое состояние духа. То есть товарищ поднимает его из состояния, в котором он находится, в состоянии духа жизни. И он снова начинает обретать силу уверенности в жизни и богатстве. И он начинает ощущать, как будто цель его теперь близка к нему. Из этого следует, что каждый должен обращать на это внимание и думать о том, чем он может помочь товарищу, чтобы доставить ему приподнятое состояние духа. Ведь в том, что касается состояния духа, каждый может у своего товарища найти место недостатка, которое он может наполнить. Прочитаем еще раз.
2: Человек да поможет ближнему. Следует понять, что значит, что человек может помочь товарищу. Должно ли это быть именно в том месте, где есть бедные и богатые, умные и глупые, сильные и слабые и тому подобное? Но когда все богатые, или все умные, или все сильные и тому подобное, чем человек может помочь другому. Однако мы видим, что есть одна вещь, являющаяся общей для всех, а именно то, что касается состояния духа, настроения. Как сказано, забота в сердце человека, пусть выскажет ее другим. Ведь в том, чтобы у человека было приподнятое состояние духа, ему не поможет ни богатство, ни ум, ни тому подобное. Но как раз человек может помочь другому тем, что он видит, что тот находится в низком состоянии. Ведь, как сказано, не может человек сам вызволить себя из тюрьмы. А как раз товарищ может вызвать у него приподнятое состояние духа. То есть товарищ поднимает его из состояния, в котором он находится, в состояние духа жизни. И он снова начинает обретать силу уверенности в жизни и богатстве. И он начинает ощущать, как будто цель его теперь близка к нему. Из этого следует, что каждый должен обращать на это внимание и думать о том, чем он может помочь товарищу, чтобы доставить ему приподнятое состояние духа. Ведь в том, что касается состояния духа, каждый может найти у своего товарища место недостатка, которое он может наполнить.
3: Мау, я говорю, да, Написано
0: так, слава мирового, статья, что не важно само состояние, а от чего чувствует состояние. Я могу быть очень рад, но вопрос, чему я рад? Я могу находиться в горе от того, что я во лжи, но это называется состоянием жизни. Зависит от того, что раскрывается, что он в себе распознает.
2: Вообще, главное — давать состояние духа товарищам. Главное, чтобы мы построили такую цепочку, когда мы чувствуем товарища на своих руках, так и должно быть. Потому что за каждым товарищем стоит Творец, если ты даешь ему настроение, то есть Творец передает ему настроение, так он и почувствует.
0: Да, действительно, очень сильная статья. Ты видишь, как он пишет, что неважно, какой товарищ и каковы его качества, ничего. Но каждый нуждается в состоянии духа, и единственное, что мы можем дать, это поднять настроение товарища.
2: Да, он пишет здесь, что даже если все сильные, все еще нужно состояние духа. Так подходит для нашего общества, для нашего
0: духа. И теперь, друзья, мы перейдем к уроку от 18 мая 2003 года.
2: Понятно, что статья говорит о нашей группе, и не как один доставляет состояние духа другому просто так. Следует понять, что значит, человек может помочь товарищу. А сам себе человек почти не может. В чем? Должно ли это быть именно в том месте, где есть бедные и богатые, умные и глупые, сильные и слабые, а что все могут быть богатыми, умными, сильными и тому подобное, это не важно. Есть что-то, в чем только от внешнего может прийти к человеку помощь. Мы говорим о людях, которые находятся в пути, в процессе духовного развития. Как? Мы видим, что есть одна вещь, являющаяся общей для всех, а именно состояние духа, настроение. Состояние духа, когда мы находимся в пути и стремимся к какой-то цели, и можем сделать толчок вперед всякий раз. Как сказано, забота в сердце человека, пусть выскажет ее другим. То есть каждый заботится о том, чтобы прийти к цели. Этим он дает подъем всем. И эта забота во всех, это называется, что есть состояние духа в группе, приподнятое состояние духа. Ведь в том, чтобы у человека было приподнятое состояние духа, ему не поможет ни богатство, ни ум, ни тому подобное. А здесь воодушевление, которое он получает от окружения. Но как раз человек может помочь другому тем, что он видит, что тот товарищ находится в низком состоянии, в падении. То есть у него сейчас нет внутреннего подъема в отношении цели. Как сказано, не может человек сам вызволить себя из тюрьмы. Не может выйти из падения самостоятельно, или может от милости свыше дадут ему через какое-то время, это уже потеря. А выйти с помощью группы, когда группа приходит, помогает ему, даже если он не просит, называется, что он выходит сам. Потому что его выбор в группе включает в себя это действие, выбор группы. А как раз товарищ может вызвать у него приподнятое состояние духа. То есть против низости поднять его. То есть товарищ поднимает его из состояния, в котором он находится, в состоянии духа жизни, духовный, и он снова начинает обретать силу, уверенность в жизни и богатстве, в том, что он связан с духовным, даже в падении связан с духовным. Уже это подъем, уже состояние целенаправленное, так он уже понимает его. И он начинает ощущать, как будто цель его теперь близка к нему. Из этого следует, что каждый должен обращать на это внимание и думать о том, чем он может помочь товарищу, чтобы доставить ему приподнятое состояние духа, которое связано с целью. Ведь в том, что касается состояния духа, каждый может найти у своего товарища место недостатка. Всегда можно найти место недостатка, которое он может наполнить. Даже я бы сказал, и в состоянии подъема, и тем более в состоянии падения, когда человек получает добавку хисарона, и тогда на какое-то время он не может пока дополнить его, восполнить. То есть в чем восполняют состояние духа? Не просто идут выпить пиво или рассказывают анекдоты, хотя это тоже иногда хорошо, когда человек находится просто внизу, он не слышит больше ничего от этого. Но на самом деле от того, что можно прочитать какую-нибудь статью, где говорится о том, что человек даже в состоянии низости находится в целенаправленном состоянии, и тогда у него есть связь с Творцом, и Творец вызывает у него это, нет никого, кроме него, это состояние. И тогда от постижение состояния как целенаправленного приходит подслащение, оправдание, и начинают из этого работать.
4: И
2: мы, когда заботимся в общем о подъеме группы, должны заботиться о том, чтобы у каждого, всех товарищей было бы приподнято состояние духа. Это относится, как бы, это долг каждого. Видеть, есть ли у этого еще место. И в этом всегда есть возможность добавить. А потом мы увидим, чего именно не хватает, чтобы добавить к группе, какой тип настроения, какой тип подъема, как правило, это уверенность. Ощущение уверенности относительно цели, ощущение уверенности в теперешнем состоянии, которое целенаправлено. Это главным образом то, что нужно. Да.
0: Что такое уверенность? Как можно дать человеку уверенность, чтобы он не боялся?
2: Спрашиваешь так. Если у меня нет уверенности, как я могу излучать его другим? Для себя ты не видишь и не чувствуешь. С другим ты можешь начать. Мы видим, насколько человек может сказать хорошие вещи другим. И сам он находится в состоянии совершенно для него наоборот. Говорить можно вещи красивые, с уверенностью, с успехом, а внутри он даже думает наоборот. То есть неважно, в каком состоянии ты находишься, ты можешь поднимать себя, ты не можешь вытащить из этого состояния, других можешь. Да. Thank you.
0: Он пишет здесь, что есть место для наполнения хисарона. В чем разница между желанием и хисароном?
2: Наполнить желание товарища, об этом речь. Что?
0: Какой хисарон наполнить?
2: Наполнить хисарон товарища. У него сейчас есть хисарон, даже если он не чувствует, что у него есть хисарон. Подъем цели. Находится в состоянии, в низком состоянии, да? Так его низкое состояние, конечно, я не хочу присоединять к себе. Я должен привести его к подъему. И в состоянии, в котором он находится, уже в приподнятом состоянии духа, передать ему мой хисарон, чтобы он дал мне этот подъем. Я присоединяю от товарищей, беру от товарищей позитивные хисароны к цели, а не то, что у него есть хисарон к тому, что у него нет воздуха в колесе. В этом он находится в низком состоянии. Когда он находится в низком состоянии, у него нет правильного хисарона. Он находится без воздуха, без духа жизни. Можно получить от человека правильные хисароны только во время подъема. Во время подъема он находится в приподнятом состоянии духа, и у него есть хисарон к цели. У тебя слово хисарон не может быть связано с хорошим состоянием, с подъемом. Это неверно. В падении как раз нет хисарона. Мы не понимаем, что желание — это кли.
0: Да. Как надо подготовить себя, чтобы подойти к товарищу, чтобы не вызвать и у меня падение, чтобы не войти в его хисарон?
2: Как мне подойти к товарищу, чтобы он не свалил меня, если он находится в нехорошем настроении? Прежде всего, у нас есть закон, что нельзя произносить, нельзя, если человек не чувствует себя хорошо. Это состояние надо скрывать. По крайней мере, не выражать его словесно. Теперь, когда я прихожу к товарищам, и я вижу, что у них есть какой-то отрыв, нет подъема. Самое лучшее — это все-таки способствовать тому, чтобы они что-то почитали. И благодаря этому они пробуждаются. Если это несколько человек вместе, которые находятся в не очень хорошем состоянии, не подходить ко всем вместе, а к каждому в отдельности. А иногда и нет. Это зависит от того, в каком состоянии падения они находятся. Иногда один, кто начинает подниматься, хорошо действует на другого. А иногда до такой степени, что это затрудняет друг другу. Это вещи, которые надо смотреть. Но что бы то ни было, нужно... Главным образом, это средство, это правильное чтение. Что-то такое особое. Да.
0: Он пишет здесь, что цель, в которой мы сейчас находимся, близка ему. чем трудность ощущения, что цель близка?
2: Один чувствует, что цель близка, а другой чувствует, что цель не близка.
0: А когда почувствуешь, что цель близка?
2: Что-то мы почувствуем, что цель близка, окружающие света. Окружающие света. Человек впечатляется только от света. Окружающий свет светит ему издали. Хотя издали, но светит ему. И это называется, что у него есть ощущение цели. Марик, включи там.
0: Стоит ли, чтобы человек подготовился, сказал бы товарищу: послушай, если ты видишь меня в нехорошем состоянии, то я очень люблю вот такую-то статью, она мне там что-то делает, почитай мне ее. Ну или там пригласил бы меня выпить пиво. Стоит ли сделать такую подготовку к таким состояниям, чтобы было понятнее?
2: Все можно с товарищами сделать. То есть любая связь, которая только может быть. Это не имеет значения. До такой степени, что можно вообще взять его в паб, в какое-нибудь место. Может быть, такие состояния, что нужно физически как бы вытащить его из одного места в другое, пойти проветриться вместе на улицу, взять его на какое-нибудь спортивное физическое действие и вытащить его так.
0: Я слышал, что духовная ступень каждого товарища в группе не может быть выше общего состояния группы.
2: Духовный уровень каждого товарища в группе не может быть больше, чем общее состояние всей группы. Это, как правило, верно. Кроме этого, есть исключения. Может быть такое, но, как правило, нет. Может быть, есть какая-то роль свыше, которую дают человеку. Это уже особые вещи, но, по сути, в группе могут быть очень начинающие, но говорят не совсем об уровне, а о состоянии подъема. Если в группе есть подъем, этот подъем, может быть, на 80%, допустим, его вызывают начинающие, а 20% его вызывают, ну, пока что на данный момент в каком-то состоянии, люди, которые находятся уже долгое время. Так? Теперь от этого подъема каждый берет топливо и работает. Ветеран работает со своими килим, начинающий работает со своими килим. Если неважно, кто передал в общем это состояние группе, но тот, кто берет и работает, уже работает из своих килим. И тогда в соответствии с этим есть его ступень. То есть, конечно, в группе могут быть люди с разными уровнями. Теперь, что правда, всякий раз уровень человека не будет выше, чем состояние духа группы позволяет ему. То есть мы не согласны уровню, ты считаешь это дело. У группы нет уровня. Понимаешь, нет такого понятия. Эта группа находится на каком-то уровне. Не стоит представлять себе это как одно кли, это еще не... На духовных уровнях, да, если все проходят махсом, находятся там, то есть также у каждого места и у всей группы, как собрание духовных килим, когда каждый добавляет, дополняет другого. Но пока что сейчас рано говорить об этом. Что я хочу сказать только, что каждый получает, согласно своей подготовке, подъем от группы и работает с этой силой, с килим, который он приготовил заранее, И это определяет его уровень. То есть насколько группа обеспечит тебе подъем, силы, согласно этому ты поднимешься и не сможешь больше, не сможешь больше подняться. То есть ты должен будешь снова и снова увеличивать силу группы, и только благодаря этому наполняться от нее и подниматься. Нет другого выхода. Поэтому в статье «Свобода» он пишет, что человек просто зависит от группы, где он находится, и нет у него никакой возможности определить, как он будет расти, каким образом, в каком виде развития и скорости. А лишь группа определяет это. Но группа определяет, да, но работа потом делается человеком. Но после этого я передаю группе, это моя работа. Я получаю потом от группы силы, перерабатываю, это снова моя работа. Но если у группы посередине не будет работать как усилитель сил, просто у меня не будет вообще никакой возможности подниматься. Поэтому мера подъема группы определяет максимальный уровень, на который каждый может подняться. Все? Да.
0: Стоит ли использовать чувство юмора?
2: Стоит пользоваться чувством юмора. Рэби пользовался этим, очень любил анекдоты. Просто у него были тысячи анекдотов, он помнил. Разные истории. Любил послушать их. Понимал такие озарения.
0: Что происходит в группе, где все мудрецы, все большие?
2: В группе все могут быть умные, все богатые, все понимающие, сильные и тому подобное, но это не помогает человеку в настроении.
4: И
2: сейчас тоже не в мудрости, и ты не можешь помочь, не в умении, в богатстве, что там он еще говорит. А настроение — это настроение, это духовная часть человека. Она не зависит от того, что есть. Что у него есть в кармане, или у него есть... Это главное, что у нас в группе играет роль. Состояние духа группы в общем относительно цели. Да.
0: Если я вижу, что товарища отталкивает от меня, тогда что стоит делать? Может быть, оставить его в его состоянии или попытаться изменить это?
2: Написано «купи себе товарища», да? Ну, купи.
0: Есть товарищи, которые много вкладывают, чтобы внести в группу вдохновение, но не все находят это вдохновение максимальным. Я могу помочь кому-то, если я вижу, что что-то хорошее происходит в группе, и обратить его внимание на это?
2: Смотри, ты можешь сейчас привести миллионы случаев. Все можно делать, если результат будет быстрый и близкий. Первое. Есть воодушевление от цели, когда мы находимся в процессе по направлению к ней. Только это определяет нашу жизнь. Все. Все статьи перед вами. Поверь мне, что нет больше, чем то, что здесь написано. Здесь написано все. Вытащите это изнутри, есть вот здесь все. Да.
0: Вчера мы говорили о силе мысли без слов. Как можно поднять настроение товарищу в мысли? Как можно в мысли поднять настроение товарища?
2: Если я забочусь о подъеме настроения в группе только в своей мысли, это действует, и все получают мою мысль без слов. И почувствуют это, и изменится. Скажи мне, когда вы чувствовали в Песах какое-то особое настроение, кто-то говорил об этом на практике? Нет. И когда приходит какое-то духовное воодушевление или даже духовная картина возникает у человека, он начинает чувствовать что-то, он не может выразить. Он никогда не скажет это другим. Ему не хочется сказать. Он не говорит. Вот и все. Это автоматически он как-то оберегает это. Даже без усилия оберегает. Он не может выдать это наружу. Насколько чувственное воодушевление духовное придет в более концентрированном, более сильном, более высоком виде, человек больше закроет, будет оберегать это, говорить, даже если захочет, не будет. Даже, не то, что захочет, а даже если не сможет выдать это. Это так работает.
0: Да. У каждого воодушевление выражается иначе. Внешним образом имеется в виду.
2: Да, есть разные люди, разные типы людей. И каждый из них впечатляется внешне иначе. И, может быть, у одного форма ближе мне, более понятна и приятна, а у другого нет. Это верно. Что поделаешь? Это так.
0: Так я могу...
2: Это человеческие вещи, которые потом... как бы... Я уже начинаю считывать его внутри, а не снаружи. Это постепенно исчезает. Я понимаю его внешний язык, жесты, и уже считываю внутреннее состояние. Это в группе так. Да.
0: А что значит вообще достичь хиссарон? Если в группе не достает хиссарона, как можно его наполнить?
2: Что такое хиссарон? Хиссарон называется ощущение. Ощущение пустоты от чего-то. Опустошенности. У меня есть мудрость и сила, и богатство, и подобное, как он говорит, Рабаш. Но чего-то мне не хватает. Чего? Состояние духа, настроение. Так говорят о том, что настроение другое может наполнить. Мы говорим не о настроении, что у меня нет настроения, я проиграл на бирже или что-то такое. А мы говорим, что у меня есть все. Значит, у меня есть все. Меня ничего не интересует, кроме одного, чего нет у меня. Это меня волнует. У меня нет влечения, у меня нет подъема, у меня нет стремления к цели, к духовной цели, к цели моей жизни. А все остальное у меня есть. Что значит есть? Может быть, тоже нет, но меня это не интересует, как будто есть. У меня нет к ним хиссарона. Это называется, что есть. Называется, что они есть. Понимаешь? Может быть, у меня нет денег, и нет почести, и нет силы, и нет уверенности, и нет мудрости, но меня это не волнует. Это называется, что килим эти не пусты, они как будто наполнены. И только одного у меня нет. Я

0: ножку устанавливают и оставляют. И он не знает, что делать. Он думает, что все, его оставили. Чувствует далеко, там, в каком-то месте мама, но к ней сделать один шаг не может. Это точно так же. То есть окружающие света отдаляются от нас, дают нам ощущение пустоты как будто. И от этого у нас возникает уныние, отсутствие сил и так далее. И сейчас мы должны восполнить их, отсутствие этих светов, отсутствие их действия на нас. Они всегда дают нам радость, уверенность. Мы должны восполнить это с помощью группы, с помощью внутренней работы моей. Может быть, это не совсем группа. Может быть, я в каком-то виде преодолею, открою книгу или что-то и найду этот подъем. Но в конечном счете я должен сделать этот шаг к окружающему свету, а потом он снова отдалится, и снова у меня будет та же работа. Это хиссарон. Хиссарон только к одному, к этим светам. Эти света тоже целенаправлены, чтобы мне было хорошо, что я приближаюсь к истине. Это уже более внутренние свойства.
1: Насколько воодушевление цели зависит от подготовки человека, а не от состояния группы?
0: Воодушевление от цели зависит от человека и от группы вместе. Человек, который не хочет впечатлиться, он не приведет в действие группу. Он не выберет состояние в группе, от которой он хочет впечатлиться. То есть это зависит от человека, а потом зависит от группы. Может ли группа действительно обеспечить ему это? Не может заключенный вызволить себя из тюрьмы, не может сам. Может, но даже если может, это все-таки происходит с ним через то, что он находится в общем настроении группы. Есть такое, да, что не приходишь в группу, ты открываешь книгу, послушаешь музыку, что-то делаешь, что-то происходит, и тогда ты выходишь. Но в общем, все-таки это исходит из состояния, которое ты построил вокруг себя, как какое-то поддерживающее состояние. Но есть у тебя разные средства, с помощью которых ты пробуждаешь это сам. Не обязательно люди, это может быть те же книги, и музыка, и распорядок дня. Это все называется окружение. Это не точно только товарищи. Все эти вещи. Совокупность всех средств. Да.
1: Когда он пишет здесь о богатых и бедных, что это означает в простом смысле, насколько я это понимаю? Или тут есть что-то... В чем смысл этого понятия богатых и бедных?
0: Следует понять, что человек может помочь товарищу. Должно ли это быть именно в том месте, где есть бедные, богатые, умные, глупые, сильные, слабые и тому подобное? Если это так, то ты должен помочь им. Или богатством, или силой, или умом. Так? Но не говорится об этом. И это тоже может быть в группе как тема. Я не говорю, что нет. Но главное, когда все богатые, когда все умные, все сильные и тому подобное, чем человек может помочь другому? Это не то, что все пришли к вершине во всех этих вещах. Они не чувствуют хиссарон в этом. Не это главное. Оставь меня с этим. У меня есть другая забота. Так, но, однако мы видим, что есть одна вещь, являющаяся общей для всех. А именно то, что касается состояния духа относительно цели, что говорится о группе. Человек, кто поможет ближнему, это не национальное страхование, это в группе.
2: Так,
0: как сказано, забота в сердце человека, пусть выскажет ее другим. И так далее. То есть говорится о людях, когда все остальные заботы — это заботы второстепенные. Ну.
1: А теперь, друзья, мы поделимся.

0: Делимся впечатлениями от урока и что из этого мы возьмем для реализации в десятке. 6 минут, итоговый семинар.
1: Да, я слышал так, что Рав сказал, что с одной стороны товарищ должен впечатлиться, с другой стороны это ответственность группы. Так это так, все время ответственность, и путь наш как еще больше, и даем силу группе, и получаем силу от группы, чтобы действительно были в этом общем впечатлении.
0: Да, он говорит здесь, что такое состояние духа, это уверенность в цели, состояние уверенности в цели. Чем больше мы будем давать товарищам такое ощущение, с помощью статей, притягивания света, с помощью этого Творец меняет нам желание.
1: Да, действительно, окружение. Насколько я окружаю себя окружением, насколько хочу включиться в это окружение, насколько я помещаю в себя привычки, чтобы эти привычки приближали меня к желанию приблизиться к Творцу, к товарищам, к группе.
0: Да, вся эта статья для реализации в десятке. Что может быть больше, чем человек да поможет ближнему среди товарищей? Кто может тебе помочь, когда ты в состоянии, в низком состоянии, в отсутствии ощущение цели, отсутствие величия Творца, только товарищи могут дать тебе такое ощущение. И что их заставляет действовать, в чем они действуют. В этом ты видишь величие Творца.
1: Да, просто серия правил, законов, что должно быть в группе. Один из них — это если человек не чувствует хорошо, в смысле величия цели, или в смысле отношения к товарищам, он не должен выдавать это наружу вообще, он должен прийти и... Но если он находится в таком состоянии, то товарищи должны помочь ему подняться из этого состояния, прочесть отрывок, проветриться, анекдоты, рассказал целый там ряд вещей, которые можно сделать.
0: Да, и если я просто забочусь в мысли о товарищах, это уже помогает товарищам. И самое сильное состояние — это общая трапеза. И именно трапеза, когда мы сидим вместе, и это дает подъем духа.
1: У нас всегда есть место для работы, и если я хочу наполнить хисарон товарища, то я обязан почувствовать его, заботиться о нем. И даже если у меня нет настроения, я могу помочь ему. И так мы помогаем друг другу. Десятка все время в нормальном состоянии.
0: Да, именно так, по отношению к чему настроение, по отношению к цели, где мы добавляем все время, что Творец может дать нам все, но человек в своей низости не может это увидеть. Он находится в низком состоянии. Так Рав сказал, что тот, кто находится в подъеме духа, должен вкладывать свое окружение, и тогда все окружение поднимается и дает воодушевление всем.
1: Да, если все находятся в воодушевлении, все хотят отдавать, то надо уметь и брать тоже. Всегда мысли, состояние перерабатывать внутри себя, с этим продолжать дальше. Это можно делать в мысли и во всем, что человек может...
0: Да, говорится о том, что состояние, низкое состояние товарища я не могу присоединить себе, что у него нет ощущения цели, а я могу ему дать настроение, дать величие цели, и этим я помогаю всем. Потому что Рав сказал, почитать что-то, потому что там есть свет, надо идти туда, где есть свет, это помогает.
1: Да, это очень хорошо, что Рав так просто объясняет, что чему мы помогаем, в каком моменте. Не то, что связано с ежедневной работой, в чем хисарон товарища. Это работа в десятке. Как мы приходим к состоянию, когда мы начинаем чувствовать хисарон, чего не достает каждому товарищу. Приходим к этому, то можно помочь, можно молиться, можно соединяться с этим.
0: Да, действительно, из этого приходит забота о товарищах, забота о группе. Когда мы все время ищем, как добавить настроение товарищу, как добавить воодушевление, как добавить величие. Это может быть как внешним образом, так и внутренним, когда я думаю о товарище и стараюсь дать ему вот эту точку важности, и я поднимаю его в любом состоянии. Это действительно забота, которую мы все время должны создавать друг для друга.
1: Да, скажешь, даже может подготовимся к этим состояниям. Каждый скажет, что его пробуждает. Хусейн он любит. Хусатюн любит.
0: Да, тот, кто меня пробуждает, это шалом. Здесь он мне налил в стакан воды в начале урока. Он так смотрел на товарищей, кому еще налить воды. Только товарищи могут вывести меня из темницы. Сейчас, друзья, мы берем следующую часть урока, и это будет из бесед в пути. Мы сейчас вместе послушаем беседу в пути, которая называется «Поднять связь между нами к Творцу». Эта беседа произошла где-то неделю назад, 9 мая 2026 года, пожалуйста.

0: Строим духовное общество. Сейчас мы послушаем беседу в пути. Она называется «Поднять связь между нами к Творцу». Беседа произошла около недели назад, 9 мая 26 года. Беседы в пути «Поднять связь между нами к Творцу».
1: Прав, мы сегодня начали процесс по главе десятки. Мы, как руководство, сидели над этим на уроке, объясняли, что глава десятки меняется раз в неделю. Мы объяснили, в чем важность, роль его, что это нераздельная часть десятки, основная часть, он должен быть самый низкий из всех, отменяется, что десятка строит рожь. И все, что мы говорили между нами, мы реализовали. И мы закончили круг, и каждый уже был главой, чтобы он был последним. Я сейчас начинаю второй круг, как бы глава. Сейчас мы всю группу ввели в это, все довольны, и процесс действительно хороший, хорошо идет.
0: Есть у десятки рож. Это сейчас недельный дежурный. Целую неделю он рож в ротации. Так, такова его роль. Есть несколько таких ролей, и эта роль больше в объединении. А роль остальных товарищей — это отменить себя, возвеличить его, давать ему эту силу, объединять десятку. Второе, если есть какие-то ссоры, непонимания, то есть кто-то ответственный, который в конце концов решит. Все в конце концов должны решить вместе, но он определяет. Мы видели на этой неделе... Мы будем по неделям, Шимон, потом Акока и так далее, мы чувствуем ответственность, и мы видели, что из этого выходят хорошие вещи. Но мы так и играем, как сказано, что сделай себе рава и купи себе друга. Это прекрасные такие упражнения. То есть как бы хорошо, люди...
2: ומקבוצה הפכו עשיריות, ועלינו כל מיני צורות של עשיריות. רואים פה תהליך גדילה. עשיריות הקראיות, עשיריות ליום אחד.
0: случайные десятки, десятки в неделю. Потом мы прошли, были всякие процессы, у нас были случайные десятки, потом мы пришли к постоянным десяткам. Теперь у нас есть сильные постоянные десятки, они понимают порядок. А сейчас мы поднимаемся еще на один этап, что в каждой десятке будет рожь десятки, и он тоже меняется. И мы видим, как Творец нас так потихонечку ведет в этом процессе, так медленно готовит.
1: Как зародыш в чреве матери, принимает разные формы, пока действительно не становится как... зародыш, младенец, человек. Интересно, может быть, мы придем к состоянию, когда у нас будет постоянная глава или как раз сменяющаяся глава, это постоянная форма у нас. Или, может быть, мы придем к такой форме, что мы все почувствуем, что должен быть постоянный глава, кто-то один. Просто подходит по его свойствам, что он действительно... умеет быть самым низким из всех, отменяться перед всеми, соединять всех. У него есть такие свойства. Мы ему дали эту силу, но от природы у него есть такие свойства. Может такое быть? Или как раз сменяющаяся глава — это самая лучшая форма?
0: Меняющийся рожь. Это наша работа.
1: Да. Допустим, мы группа, десятка, всякий раз. Глава — это суть, должен быть.
0: Да.
1: Глава. Мы всякий раз передаем эту силу, которая облачает то в Акоку, то в Дуде, то в Шимона. Выражение такое. Раз в неделю. Это правильнее, так? Чем то, что у нас будет постоянный кто-то.
0: Нет.
1: Нехорошо постоянно?
0: Нет, нехорошо.
1: Ладно, интересно познать эту силу. Так,
0: какая сила?
1: Высшая сила. Да, это понятно. Просто интересно познать ее. есть так много свойств, поведение такое странное для нас, что действительно интересно познавать ее мысли, соглашаться с ней, понимать ее, познавать, раскрывать
0: ее. Написано, что нет никого ближе к человеку, чем Творец. Да, говорит Рав. И мы все время хотим осознать его, хотим прийти к нему. Да, но то, что ты сидишь с другими, со своей десяткой, и думаешь об этом, как ты говоришь, нет более высокого. Нет более высокого.
1: Почему? Почему это самое высокое состояние?
0: Почему это называется самым высоким? Потому что это молитва, которая является обращением к Творцу.
1: Когда мы сидим в десятке и говорим о ней, как постичь ее?
0: Да.
1: Если сидит 10 человек и говорит, как постичь Творца?
0: То есть, как сблизиться, чтобы поблагодарить?
1: То есть, само состояние нет более высокого в нашем мире состояния, чем это?
0: Да.
1: Когда мы сидим вместе даже на трапезе, на собрании товарищей, вся десятка сидит вместе, читаем отрывки, выясняем, думаем, как прийти к нему. Это самое возвышенное состояние.
0: Да.
1: Мы встречаемся все время, каждый день.
0: Да.
1: И все еще не чувствуем, как Творец между нами.
0: Представь себе, что ты хочешь быть со всеми вместе, и тогда обратиться к Творцу. И тогда ты увидишь, что здесь происходит.
1: Только просить связи между нами.
0: Связь между нами и связи между нами, когда мы поднимаем себя к Творцу.
1: Мы хотим увидеть Творца, быть в связи между нами и с Творцом, и все. Но, по-видимому, нет по-настоящему связи между нами. Поэтому это, да?
0: Мы хотим связь между нами, чтобы поднять связь между нами, которая уже существует, поднять ее к Творцу.
1: Дима, нет достаточно связи между нами?
0: Еще нет.
1: Еще нет.
0: А что мы просим у Творца? Мы вообще хотим что-то просить, или мы просто хотим прийти к слиянию с Ним? К слиянию с Ним — это очень большая вещь.
1: Так что мы хотим от Него? Что мы хотим от Творца? Мы собираемся, объединяемся, потому что что? Мы желание получать. Мы хотим получить Его благо? Или что?
0: Мы хотим раскрыть Творца, чтобы у нас была сила и выяснение для обращения к Нему.
1: И что мы... Это будет стремление к Нему, это цель?
0: Да. Чтобы у нас была сила обратиться к Нему. И чтобы нам этого было достаточно.
1: Ведь мы хотим, чтобы он облачился в нас. Наша цель, чтобы внутрь нашего объединения он облачился, наполнил нас. Что мы просим у него?
0: Можно и это сказать, но это слишком выходит.
1: Чтобы мы доставили ему наслаждение из нашего объединения, что мы хотим для него.
0: Если ты хочешь прийти к объединению между нами, чтобы внутри этого общая сила, что мы обращаем ее к Творцу и хотим, чтобы он помог нам прийти к слиянию с Ним, нам всем вместе. Да? Этого мы хотим.
1: Чтобы это доставило ему наслаждение.
0: Да.
1: Чтобы сделало ему хорошо.
0: Но то, что я слышу, что Творец — это просто сила. Просто. Все, чего Он хочет, чтобы мы Его пришли, чтобы мы Его побудили участвовать, чтобы мы включились, чтобы мы включили Его в наши действия, чтобы мы помнили о Нем, чтобы обращались к Нему. И, да, но смотри, что написано в Торе.
1: Что?
0: Говорит Рав. Смотри, что написано в Торе. А все остальные вещи это путаница, это трудности, которые мы сами делаем. Верно, говорит Рав, верно.
1: Кроме просьбы и благодарности, есть еще типы связи с Творцом? Или это два типа связи? Или я прошу у него что-то, или я благодарю. И все. Это так?
0: Ну, скажем так.
1: А что удерживает слияние? Что удерживает слияние между Творцом и Творением?
0: Твое обращение.
1: Это просьба нижнего, она поддерживает слияние?
0: Да.
1: Прекратишь просить, прекратишь благодарить, нет связи?
0: Да, связь.
1: Что более высокая, благодарность или просьба? Какое состояние более возвышенное? Более тесная связь какая?
0: Между человеком и Творцом?
1: Да.
0: Просьба.
1: Неблагодарность? Неблагодарность?
0: Благодарность — это условие, когда человек чувствует, что этого ему не достает.
1: Как бы кажется, благодарность — это что, когда я получил, то я благодарю.
0: Получил. То есть сначала ты чувствуешь, что получил.
1: Да.
0: И тогда ты обращаешься к нему и благодаришь.
1: Каков порядок? Что я вначале чувствую хисарон, что-то мешает мне, и я обращаюсь к Творцу?
0: Если у тебя изначально есть хисарон.
1: Да, я обращаюсь к Творцу, что я прошу у него? Я прошу как бы у него его управления.
0: Да.
1: Чтобы я почувствовал его реальность на моих действиях. И тогда за это я благодарю.
0: Да, это более продвинутое состояние.
1: Рав, у вас есть отрывок, вы хотите прочесть?
0: Молитва — это работа в сердце. Что означает? Поскольку сердце человека — это в своей основе это желание получать от Творца, то есть, видимо, и он должен это превратить в то, что он будет только отдавать и не получать. Выходит, что есть у него огромная работа перевернуть, превратить его, его желание получать, чтобы оно было отдавать. И поскольку это против природы, поэтому он должен молиться Творцу, чтобы тот помог ему выйти из этой природы и войти в состояние выше природы. Понятно?
1: Как десятка узнает следующий этап? Какое следующее упражнение, которое она должна делать? Есть тысяча действий. Конечно, есть что-то, что верно сейчас. На чем сконцентрироваться сейчас, а не на чем-то другом? Откуда получить это вдруг? Разум, что это правильно для нас делать, что, чтобы мы это сделали как десятка?
0: Не знаю. Нужно войти в эту связь между человеком и его окружением. И тогда, когда он почувствует, что он находится в слиянии со своей десяткой, тогда он может выразить себя. Что он думает, что он чувствует.
1: Хочу спросить, какова связь между Равом и главой десятки? Есть связь?
0: Глава десятки, Рож десятки, как мне кажется. Десятка выбирает себе для себя Рож, главу. И этот Рож должен действовать в соответствии с тем, что выбрали его. Это все?
1: Нет, вы просто еще спрашивали, что зачем нам нужно выбирать главу десятки. У нас есть Рав. У нас есть Рав. Нам не нужна глава десятки. Не нужен глава десятки. Он говорит нам, что делать. Зачем нам глава десятки? Что отвечать?
0: Не знаю. Есть Рож десятки, есть Рож группы, глава группы, есть ответственный за различные встречи. И каждый должен думать, насколько ему ясно, что все эти названия означают.
1: Зачем ему нужен глава десятки, если есть глава группы? Есть глава группы, он всем скажет, что делать. Зачем нужен еще глава десятки по дороге? Почему нужна глава? Пусть опустят голову. Есть одна глава группы.
0: Нет, я так не думаю.
1: Почему?
0: Почему? Потому что не всегда понятно это, кто глава, кто рож десятки, кто рож группы.
1: Да, есть место. Это все зависит от отмены. Глава десятки. Человек, который лучше всего знает отменить, лучше всего умеет отменить себя. Потом есть глава группы, еще больше отменяется.
0: Когда говорят «сделай себе Рава», этот принцип «сделать Рава», это также относится и к Рож десятки, «сделай себе Рож десятки», то есть возвеличь себя, его и отмени себя перед ним. И как они это принимают, Ритрав?
1: Что еще сделать себе Рава?
0: Это то, что Рабаш пишет?
1: Да. Ну, так это сделай себе одного Рава.
0: Одного Рава.
1: Ну, тут есть Рав группы, Рав десятки. Так что такое сделай себе Рава? Уже сделай себе много Равов?
0: Я это не так понимаю.
1: У нас 800 десяток.
0: 800?
1: 800. Много. У каждой десятки есть глава.
0: Да.
1: Вопрос, есть ли глава группы? Вопрос, есть место для многих глав в каждой десятке, есть место для главы группы. Какая связь между ними?
0: Связь между ними я не знаю, но Рож десятки, он ответственный за свою десятку. А Рож, глава группы, это намного больше. Но оно намного выше.
1: Рабаш говорит, сделай себе рава. Рабаш говорит, сделай себе раву, купи себе товарища. Он имеет в виду, сделай себе рава. Рав это творец? Нет?
0: Не понимаю.
1: Рабаш говорит, сделай себе рава. Что он имеет в виду по словам рав?
0: Чтобы у тебя был человек, которого ты воспринимаешь как свой рож, как свою главу.
1: И могут быть больше, чем один глава, одна голова.
0: Я думаю, что да.
1: Окей, что такое две головы? С вашей точки зрения, твой рав, твоя голова — это рабаш, ваша голова, верно?
0: Допустим.
1: Так почему нужна еще голова?
0: Не знаю. Ты должен решить и поделиться этим мнением между всеми и записать себе, что это называется рожь группы, рожь десятки.
1: Я хочу спросить, с того момента, как Моше, по сути, поделил народ Израиля на десятки, и как Бар-Ислам пишет, там они приняли Тору, и немножко так позанимались этим, а потом опустились, как он пишет там, что они начали заниматься внешним, и это все опустилось, не удержали в этом поручительстве. И тогда мы действительно видим в истории, построили храмы, разрушения. То есть нет никакого упоминания десяток. Просто исчезло. Исчезло это дело. Десяток. Как будто не было. И как будто кажется, что мы впервые в истории сейчас с того момента начинаем сейчас обновлять это. Возобновлять. Это правильно так?
0: Да.
1: Что действительно нет никакого упоминания. Был народ, делали там жертвоприношения, храм. Было, конечно, десятка Раби Шимона, но это что-то особое. Но, в принципе, в истории был всегда рав, глава общины, и все. И, то есть, народ Израиля в историческом отношении не был поделен на десятки. Сейчас это что-то особое. Это не то, что у нас есть 800 десяток, а это десятки, которые находятся по всему миру. Разные религии, разные народы. Иногда в десятке есть люди разных религий, уж, конечно, разных национальностей, мужчины и женщины. То есть это процесс, как что-то, что мы как бы не понимаем, на каком этапе мы находимся. Это верно? Я правильно думаю? Или
0: мы находимся на очень необычном этапе. Мы находимся на очень необычном этапе. Мы сейчас поделимся, что мы слышали во время беседы и что мы берем для реализации десятки, итоговый семинар. 5 минут. Да, мы слышали об этой роли, глава десятки, то, что мы должны выяснить, то, что нам нужно, то, что есть необходимость отменить себя перед этим. Мы начали это упражнение на этой неделе, и уже есть что выяснить, есть уже пройденное состояние. И еще есть глава десятки, и затем мы выясним, как нам продвигаться. Это уже очень важный этап.
3: Да, великая честь удерживать эту концепцию десятки, насколько это важно, и насколько десятка является такой духовной спиной, таким местом, где человек может измерить свою связь и свое желание прийти к Творцу.
4: На этой неделе я был глава десятки Роша Сырья. Не знаю, по моему ощущению, провалил эту обязанность, делал недостаточно и даже не знаю, что мог бы сделать лучше. Рав сейчас сказал, если хочешь прийти к объединению между нами, так чтобы внутри, в самой общей силе мы обращались к Творцу и хотели бы, чтобы Он помог слиться с Ним, этой силой. И это то, что мы должны захотеть сделать, слиться вместе, чтобы нам отдавал, как на нас он может подействовать, абсолютной любовью.
3: Я как раз не согласен, я думаю, что ты был прекрасным главой десятки, давал нам возможность отменяться и взялся за это как следует. Из беседы я понял, что самое высокое состояние, которое мы можем достичь, это когда мы сидим вместе и думаем, как достичь Творца.
4: Для этого мы нуждаемся в силах, чтобы обратиться к Творцу. И эти силы нужно тоже просить у Творца.
3: Я думаю, что мы сделали все, что в наших силах, и мы находимся в поиске новой формы. Это новая такая попытка, и мы ищем, что может помочь нам достичь этой цели, и мы ищем такие креативные решения и строим новое состояние.
4: Это очень особое состояние, которое мы можем ощутить относительно цели, подобно Рош Парцофу. То, что есть все желания, направленные на цели, и есть Рош, как мы связаны с Творцом. Если это так, то каждый старается, и каждый Рош. Мы как Гуф отменяем себя, потому что идем относительно цели, и тогда мы как один Гуф.
3: Что мы действительно чувствуем? Если я нахожусь в какой-то определенной там лотерее, если сейчас что-то происходит, должен ли я находиться в атаке, или мы просто прилагаем усилия в любви к товарищам и хотим достичь только этого, вместе идем к одной цели, в любви к товарищам, вместе. Не кто-то выше, кто-то ниже. Мы полностью это оставляем, но находимся совершенно в равенстве.
4: Это выяснение, какова наша цель, и как мы сможем лучше продвигаться к цели. И это то, что удерживает. И Рош Ассирия дает ли нам толчок, чтобы быть в трепете и с ответственностью, и относительно того, что мы его выбрали, и относительно его очень много важных моментов. Я за то, чтобы пробовать и быть вокруг этого, делать выяснение.
3: Когда мы достигнем этого в десятке, как мы слышали, придем к слиянию с Творцом.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il.
1: статьи можно найти в книге «Труды Бааля Сулама» на сайте kab.co.il. Здравствуйте, друзья! Мы учимся вместе с товарищами, продолжаем изучать статью «Дарование Торы». Мы уже дошли до 7 и 8 пунктов. Это то, что мы будем читать. Статья есть в учебных материалах. Прежде чем мы прочитаем 7 и 8 пункты, мы слышали сейчас то, что ты сидишь с другими, со своей десяткой, и думаешь об этом, как ты говоришь, нет ничего выше. Мы хотим раскрыть Творца, чтобы у нас были силы и выяснения обратиться к Нему. Мы хотим связь между нами, чтобы поднять связь между нами к Творцу. Это то, что мы хотим сейчас, вместе, сидя с десяткой, и думать об этих великих словах, то, что написал Бааля Сулам в даровании Торы, углубиться в это, углубиться в объяснение Рава, и вместе поднять это к Творцу. Это наша работа, это учеба с товарищами, это то, что мы хотим делать, стараться не мешать Творцу, что давать нам свет, возвращающий к источнику, и как можно более быть подобными Ему. Мы изучаем дарование Торы, уже пункты 7-8, может быть, несколько слов.
2: Ну, в общем-то, те, кто проходили некоторые, по несколько раз статью несколько, кто-то один раз. В начале статьи Бааля Сулам говорит, что про заповедь возлюби ближнего как самого себя — это великое правило Торы, это является окончательной целью. Так что все остальные 612 заповедей — лишь средства для того, чтобы подготовить человека прийти к этой великой основной заповеди. Потом он объясняет о выполнении возлюби ближнего как самого себя, то, что обязывает человека обеспечить потребности товарища настолько, насколько он заботится о себе и даже чтобы эти потребности предваряли его собственные. Потом он объясняет, что Творец добрый, творящий добро, и он хочет дать только добро. И для того, чтобы почувствовать, нужно прийти к слиянию. Слияние приходит только по мере подобия свойств. Он там много говорит о подобии свойств. Это условия прийти к слиянию, чтобы хорошо себя почувствовать. Дальше пишет, что это средство для исправления природы человека, вот ради получения, ради отдачи. И еще мы изучали на той неделе в 5 пункте о том, что Тора дана Израилю. И нет, не имеется в виду национальность или народ, только глупец может так думать, он пишет, дана людям с точкой в сердце, чтобы они реализовывали Тору. И, разумеется, передавали это всем, всему миру. На этом мы остановились. А сейчас начинаем 6-7 пункты. И то, что мы сейчас сделаем, порядок следующий. Мы дважды прочтем эти пункты, они короткие, и затем посмотрим клип Рава 10 минут. Тоже один раз послушаем, и второй раз постараемся вынести оттуда какие-то моменты, а потом оставим время для вопросов из десяток или вообще любой вопрос, который мы проходили на этой неделе, на прошлой неделе, готовьте вопросы. Допустим, с 5 у нас будет 20 минут на вопросы.
1: Прочитаем сейчас два раза 7 и 8 пункт. Почему мы читаем два раза? Великая честь читать Баля Сулама. Сможем притягивать свет, возвращающий к источнику, углубиться в текст. И еще раз, два раза мы читаем 7-8 пункты.
2: Однако здесь остановились мудрецы Зора и спросили, почему же он не создал нас изначально во всем том желанном величии, позволяющем слиться с ним? Зачем ему было проводить нас через всю эту тяжесть и тяготы творения и Торы и заповеди? И они отвечали, «Тот, кто принадлежит, ест принадлежащее ближнему, стыдится смотреть ему в лицо». Другими словами, тот, кто ест результаты труда товарища и наслаждается ими, боится смотреть на выражение его лица, так как это все время унижает его вплоть до того, что он теряет человеческий облик.
1: А поскольку в исходящем от совершенства Творца не может присутствовать недостаток ни с какой стороны, Он предоставил нам место, чтобы мы сами смогли обрести свое желаемое величие с помощью нашей собственной работы в Торе и заповедях. И эти вещи глубже всякой глубины, я их уже прояснил в достаточной мере в моей книге «По ним Масберот на древо жизни». А тут я объясню их кратко, чтобы было понятно.
2: Восьмой пункт. Ведь это подобно притче об одном богаче, который позвал человека с базара и кормит его, и поет, и дарит ему серебро и золото, и всякие драгоценности день за днем. И каждый день подарки его больше, чем в предыдущем. И так он все прибавляет и прибавляет. Наконец богач спросил его, скажи мне, наполнились ли уже все твои желания? А тот отвечал, все еще не наполнились все мои запросы, ведь как хорошо и приятно было бы мне, если бы все это имущество и эти драгоценности появились у меня в результате моего собственного труда, как появились они у тебя, чтобы не быть получающим дары рук из твоих по милости.
1: И сказал ему богач, в таком случае не сотворен еще тот человек, который сможет наполнить твои желания. Это естественно, ведь с одной стороны он ощущает большое наслаждение, все время растущее по мере умножения его подарков, и вместе с тем, с другой стороны, из-за стыда ему тяжело выдержать рост этого блага, которое богач все время умножает. Потому что в мире есть естественный закон, состоящий в том, что получающий ощущает стыд и нетерпение в момент получения бескорыстного подарка от дающего из-за милости и милосердия к нему со стороны дающего.
3: לא יוכל ליתן לו את האופי והצורה של קניין עצמי שרק אימה נשלם כל ההרחבה.
2: Отсюда следует второй закон, что невозможно представить себе во всем мире, кто мог бы наполнить желание своего товарища целиком и полностью, потому что в конце концов он не сможет передать ему характер и форму собственного обретения, с которой он только и завершает все умножение и во всем желаемом совершенстве. И это говорится только по отношению к творению, не может быть совершенно и не подобает в отношении возвышенного совершенства и Творца.
1: И это Он приготовил для нас с помощью усилий и трудов, сами должны создать свое величие, занимаясь Торой и заповедями, ведь тогда все наслаждение, благо, поступающее нам от Творца, то есть все, что заключено в слиянии с Ним, примет вид собственного обретения, доставшегося нам благодаря нашему собственному труду. И тогда мы почувствуем себя хозяевами этого, ибо, как выясняется, нет, у нас вкуса совершенства в любом случае.
2: Еще раз, седьмой пункт, второй раз. Однако здесь остановились мудрецы Зоара, спрашивая, почему же он не создал нас изначально во всем том желанном величии, позволяющем слиться с ним? Зачем ему было проводить нас через всю эту тяжесть и тяготы творения, и Тору, и заповедь? И отвечали, тот, кто ест принадлежащее ближнему, стыдится смотреть ему в лицо. Другими словами, тот, кто ест результаты товарища и наслаждается ими, боится смотреть на выражение его лица, так как все время унижает его вплоть до того, что он теряет человеческий облик.
1: А поскольку в исходящем от совершенства Творца не может присутствовать недостаток ни с какой стороны, Он предоставил нам место, чтобы мы сами могли заработать свое желаемое величие с помощью нашей собственной работы в Торе и заповедях.
2: Восьмой пункт. Ведь это и все эти вещи глубже всякой глубины. Я уже пояснил их в достаточной мере в моей книге «По ним Асберот» и «На древо жизни». А тут я объясню их кратко, чтобы было понятно каждому. Восьмой пункт.
1: Это подобно одному богачу, который позвал человека с рынка и кормит, и поит его, и дарит ему серебро и золото, и всякие драгоценные драгоценности день за днем, и каждый день подарки его все больше. И так он добавляет и добавляет, и, наконец, богач спросил его, «Скажи мне, наполнились уже все твои желания?» И ответил ему, «Все еще не наполнились мои желания, ведь как хорошо и приятно было бы мне, если бы все это имущество, все эти драгоценности появились у меня в результате моего собственного труда, как появились они у тебя, чтобы не быть получающим дары из рук твоих, из милости твоей».
2: И сказал ему богач, «В таком случае не сотворен еще тот человек, который сможет наполнить твои желания». И это естественно. Ведь хотя, с одной стороны, он ощущает большое наслаждение, все время растущее во время умножения его подарков, вместе с тем, с другой стороны, из-за стыда ему тяжело выдержать рост этого блага, которое богач все время умножает. Потому что в мире есть естественный закон, состоящий в том, что получающий ощущает некий стыд и нетерпение в момент получения бескорыстного подарка от дающего из-за милости и милосердия к нему со стороны дающего.
1: И отсюда следует второй закон, что невозможно представить себе во всем мире того, кто мог бы наполнить желание своего товарища целиком и полностью, потому что не может он передать ему характер и форму собственного обретения, с которой только и завершается все это умножение во всем желаемом совершенстве. И это говорится только по отношению к творениям. Но этого не может быть совершенно и не подобает в отношении возвышенного совершенства Творца.
2: И это то, что Он приготовил для нас с помощью усилий и трудов. Мы сами должны создать свое величие, занимаясь Торой и заповедями. Ведь тогда все наслаждение и благо, поступающее к нам от Творца, то есть все, что заключено в слиянии с Ним, примет вид собственного обретения, доставшееся нам благодаря нашему собственному труду. И тогда мы почувствуем себя хозяевами этого. Ибо, как выясняется, нет у нас вкуса совершенства в любом другом случае.
1: Итак, друзья, мы прочитали два раза седьмой и восьмой пункты. Бааль ха-Сулам пишет, что это глубже всякой глубины, и он говорил об этом также в учении «Десяти сферот», И в комментарии на «Древо жизни» мы хотим сейчас посмотреть клип Рава, клип номер 9. На наш взгляд, это особенный клип. Давайте вместе посмотрим и постараемся вникнуть, прочувствовать то, что говорит Рав.
2: Ну, я думаю, что пример очень понятен. Каждый чувствует наслаждение от того, что получает что-то приятное, вкусное, к чему его килим готовы. Вместе с тем, если мы раскрываем, что существует хозяин, и то, что мы получающий, а он дающий, то в нас пробуждается ощущение стыда. И стыд пробуждается по мере развития человека. Чем он более развитый или менее развитый. Как правило, на уровне хай животный мы не чувствуем никакого стыда. На предыдущих уровнях ни живом растительном животному не чувствуем никакого стыда. И на уровне Адам еще человека в начальных уровнях нет ощущения стыда. Когда начинает человек чувствовать, что он получающий? Когда есть нечто, принадлежащее другим, он получает, и от этого он начинает чувствовать себя ущербнее, чем те, кто ему дает. И тогда

и чувство ощущения стыда, и стыд выстраивает во мне приниженное состояние катнут. Я обязан в соответствии с этим поработать для того, чтобы постичь состояние как того, кто мне дает совершенство, величие, чтобы быть самостоятельно готовым и в состоянии наполнять других, достичь совершенства, вечность, все то, что только возможно, зависит от того, от чего он ощущает стыд. Но ощущение стыда в любом случае работает, оно действует на любого живущего человека, только в зависимости от ситуации, на кого, на людей по-разному. И вообще ощущение стыда подталкивает все человечество к развитию. С животного состояния нас подтолкнули к развитию в сторону исправления. И все это через ощущение стыда. По мере стыда мы ощущаем свое желание получать и свое эго. Как я могу почувствовать свое эго? Только по отношению к стыду. Когда я просто так хочу. В этом ничего особенного нет. Но если я ощущаю стыд, и если я хочу или перечеркнуть его, или изменить его, то есть подняться над стыдом, вот тогда проявляется настоящее эго. И эго развивается в человечестве на протяжении всего его развития. И, в общем-то, внутри эго и заложено чувство стыда. Она заставляет человека чувствовать себя не меньше других. Это и по отношению к своей семье, жена, дети и соседи, и вообще по отношению ко всему миру, и к себе самому, и по отношению к Творцу тоже. В общем, это то, что постоянно сопровождает нас и пробуждает к тому, чтобы менять наше состояние. А иначе человек бы лежал, отдыхал, как животное. То есть есть ему чем наполнить себя, и все. А ощущение стыда — это ощущение хисарона, потребности на уровне Адам, человека. Даже на человеческом уровне. Есть уровни стыда на человеческом уровне, и есть уровни стыда на божественном уровне. И вот отсюда мы должны понять, что если на человеческом уровне мы стараемся как-то покрыть, восполнить ощущение стыда через различные действия, когда мы хотим достичь какой-то удачи, работать, учиться, покупать. Посмотрите, что люди только не покупают. Все только для того, чтобы не чувствовать себя хуже других. Когда есть какие-то стандарты, такие-сякие, все это стыд внутри работает. Тут еще общество добавляет всей своей мощи. А затем мы подходим к состоянию, когда начинает работать уже стыд по-другому. И чем больше мы закрываемся в глобальном виде, то постепенно пробуждается уже духовный стыд, и тогда по отношению к земному стыду мы начинаем делать обратное выяснение, как, в чем заключается этот стыд по отношению к другому стыду. Еще поговорим об этом. Но переход здесь, он очень особенный. Не хочу сейчас входить в философственные. С точки зрения Каббалы еще объясним это. Но что можно сказать? Здесь Бааль Сулам нам объясняет о стыде, то, что это стыд, который Творец пробуждает в нас, для того, чтобы мы достигли его уровня, чтобы быть как хозяин. И это, да, на самом деле, нечто совершенно особенное. И для этого он и создал стыд в творениях. И этот стыд, он работает. Смотрите, каким образом он действует. Даже если творение находится в совершенном состоянии, в любом случае, все, что есть относительно Раби Лазару в окончательном исправлении, когда он один, имя его единое, нет ни в чем недостатка, тем не менее творение формирует себя.

0: относительно точки стыда, которая в нем проявилась. С чем не может согласиться, делает сокращение, не хочет ничего получать и начинает рассматривать себя, насколько оно может себя вернуть к Творцу. И что оно видит? То, насколько не в состоянии и не то, и не другое. И пока не придет к состоянию, когда из последних сил пытается соединить Бину и Малхут, и в никуда досак не получается. Затем ходит в более внутреннее действие, которое называется, что сотворен Адам и решен. Этим хочет себя реализовать хоть как-то, хоть немножко отдавать, отдача ради отдачи. Как бы, и это не считается. Чуть-чуть добавить, что-то дать Творцу, дать можно только через получание. Это называется грех древопознания. Так что это действие становится самым важным с точки зрения Творца и чем можно его насладить. И тогда он окончательно терпит поражение и не получается. И с этого момента и далее мы начинаем. То есть мы начинаем очень особенную работу в том, что мы все работаем, я бы сказал, за стыд, а не против стыда. То есть мы хотим пробудить стыд, потому что снизу вверх мы работаем. Мы хотим пробудить стыд, мы хотим стыдиться, мы хотим, чтобы стыд поработал в нас, чтобы мы смогли, чтобы я покраснел от того, что я не могу насладить Творца. Вообще такое возможно ли? Кто-то стесняется такого? Стыдиться. То есть к этому мы должны пробудиться. И тогда мы по-настоящему сможем выполнять действия по отдаче, просить о них. Потому что, конечно, силы можно получить свыше, но хиссарон к этому должен быть. И хиссарон это основывается на стыде.
1: Да.
2: Дмитрий из Москвы спрашивает, как правильно использовать стыд в десятке?
0: Ну, в альтернативном виде. Скажем, я должен пробудить стыд в моих товарищах таким образом, чтобы это было не напрямую, не фронтально, а, ну, косвенно. Да, так вот, косвенно, то, что у меня все нормально, выполняю действия по отдаче, все замечательно, пробуждаю их через то, что я им показываю, насколько я работаю, сколько я делаю, и все это делаю так, что я и не хочу, чтобы они видели, что я так уж хорошо справляюсь со всем этим, как бы тоже так хитро все это делать. Я хочу в них это пробудить, чтобы каждый стеснялся, стыдился своего товарища. Это важно. Это часть поручительства, это большая часть поручительства.
2: Мы удостоились прекрасного учителя, который говорит, я хочу краснеть от того, что я не могу доставить наслаждение Творцу. Давайте учиться краснеть таким образом. Еще раз посмотрим сейчас клип. Мы просим сейчас каждого взять карандаш и лист или на компьютере или в телефоне, каждый, как кому удобно. Мы снова сейчас будем смотреть клипы, просим каждого товарища написать, по крайней мере, три основных момента, значительных момента, то, что он берет из этого клипа у Рава. Каждый запишет себе то, что ему было близко, то, что он считает центральными в этом клипе. Снова сейчас просмотрим этот клип и поработаем с ним. Пожалуйста, еще раз клип номер 9. Я думаю, что пример очень понятный. Каждый испытывает наслаждение, когда получает что-то вкусное, приятное, и к тому, к чему готовы его келим. Но вместе с этим, когда мы обнаруживаем, что есть хозяин, и что мы получаем, а он отдает, то в нас пробуждается состояние стыда. И вот это состояние стыда пробуждается в соответствии с развитием человека, насколько он более или менее развит. Обычно на животном уровне мы не испытываем никакого стыда. ни живой, растительные животные, уровни не испытывают стыда. И человек, который находится на животном уровне, тоже не испытывает стыда. То есть откуда человек начинается как человек, по крайней мере, с того, когда он начинает ощущать, что он получающий, что есть что-то, что относится к другим, а он получает, и от этого он ощущает себя униженным по отношению к дающему. И в соответствии с этим человек может производить разные действия, либо он работает на то, что скрывает ощущение стыда, тем, что это относится ко всем, ну и так, все воры, не страшно то, что я получаю, а потом я верну и так далее. То есть это с одной стороны, когда он компенсирует стыд таким образом, что он как бы не считает себя получающим. Есть другой путь, когда он говорит: нет, я получающий, я униженный, я не могу, я испытываю стыд. И вот это ощущение стыда вызывает во мне ничтожность, и я должен работать относительно этого, чтобы достичь такое же состояние, как у дающего мне, то есть совершенство, возвышенность, возможность наполнять других. Короче говоря, достичь совершенства, вечности и так далее. Все, что возможно, зависит от чего он испытывает стыд. Но ощущение стыда, оно действует, оно работает в каждом человеке. Такое зависит относительно кого и чего. И только ощущение стыда подталкивает человечество к развитию. С животного уровня мы вышли на уровень говорящий до полного исправления, и мы развиваемся только исходя из ощущения стыда. И исходя из ощущения стыда мы измеряем наше желание получать, наше эго. Когда я начинаю ощущать свое эго? Только согласно ощущению стыда. Когда я просто так хочу, это не то. Но когда я испытываю стыд, и когда я хочу либо убрать его, либо изменить его, либо подняться над ним, это, в общем-то, и есть настоящий эгоизм. И эго развивается в человечестве на протяжении всего развития человечества. И в эгоизме находится ощущение стыда. Оно подталкивает человека к тому, чтобы не быть меньше других, и относительно своей семьи, жены, детей, соседей, относительно всего мира, относительно себя, относительно Творца. Это все-таки то, что все время сопровождает нас и пробуждает нас к тому, чтобы изменять наше состояние. Иначе человек бы просто валялся как какой-то мешок, или как животное. Короче, есть ему чем наполнить себя, и все. А ощущение стыда — это ощущение хисторона к ступени человека. Даже по-человечески есть стыд на человеческом уровне, и есть стыд уже на божественном уровне. И поэтому должны понять, что если на человеческом уровне мы стараемся как-то компенсировать это ощущение стыда различными действиями, когда мы хотим добиться успеха, учиться, работать, покупать. Посмотрите, сколько люди покупают, что они делают только, чтобы не ощущать себя меньше других. Какие-то у них есть стандарты, те или иные. Это все стыд работает внутри. Тут и общество добавляет своей силой, а затем мы достигаем состояния, когда начинает работать уже стыд иным образом. Насколько мы замыкаемся глобально, постепенно начинает работать духовный стыд, и относительно материального стыда мы начинаем производить обратное выяснение. как, что такое этот стыд относительно этого стыда. То есть поговорим об этом переходе. Он очень особенный. Но я не хочу вдаваться в философию, но со стороны Каббалы нужно еще немножко подождать, объясним потом. Но стыд, то, что хочет объяснить здесь Бааль Сулам, это стыд, который Творец пробуждает в нас, чтобы мы достигли его ступени, стать как хозяин. Это действительно очень особенная вещь, и для этого он создал стыд в творениях, и этот стыд, он работает. И смотрите, каким образом он работает. Даже когда творение находится в состоянии совершенно, во всем, что есть, да, согласно Раби Лазару, в мире бесконечности, он и имя его едины, нет недостатка ни в чем, но творение все равно формирует себя относительно точки стыда, которая пробудилась в нем, с чем он не может согласиться. Он производит сокращение, не хочет получать ничего и начинает смотреть, насколько он способен вернуть Творцу. И что он видит? Насколько он не может, пока не достигает состояния, когда из последних сил он начинает соединять Бину и Малхут, в Никудот Десак не получается. Потом входит в более внутреннее действие, которое называется творение, Адам Ришон. В этом он хочет реализовать себя, хоть немножко отдавать. Отдача ради отдачи не считается. Чуть больше этого, добавить. То есть дать Творцу. А дать можно только получая. Это называется грех древопознания, то, что он хочет сделать. И, конечно же, это действие, оно самое важное в глазах Творца. Этим доставляет ему наслаждение. И он терпит крах окончательно, что не может ни в чем. И с этой точки мы начинаем, то есть то, что мы начинаем действительно особую работу, очень особенную, и мы все работаем. Я бы сказал за стыд, а не против стыда. Мы хотим пробудить стыд, потому что снизу вверх мы работаем, мы хотим пробуждать стыд, мы хотим стыдиться, мы хотим, чтобы стыд работал в нас таким образом, чтобы мы краснели от того, что я не могу доставить наслаждение. Это возможно или нет? Есть у кого-то такой стыд? К этому мы, в сущности, и должны пробудиться, и тогда мы сможем действительно производить отдающие действия, просить о них. Потому что, конечно же, силу можно получить свыше, но хисарон к этому должен быть. И этот хисарон, он базируется на стыде. Да.
1: Дмитрий в Москве спрашивает, как правильно воспользоваться стыдом в десятке?
2: Альтернативно. Я должен пробуждать стыд в своих товарищах таким образом, не напрямую, не фронтально, а таким окружным путем. Да, косвенно так вот. И у меня есть все, я, слава Богу, занимаюсь отдачей, я пробуждаю их, показывая им, насколько я работаю, что я делаю. Я это делаю таким... Я вроде как и не хочу, чтобы они увидели, что я, у меня так все хорошо. Я так лукавлю. Это я хочу пробудить в них, чтобы каждый стыдился своего товарища. Это очень важно. Это часть поручительства. Значительная часть поручительства.
1: Сейчас мы проведем семинар. Поделитесь с товарищами в десятке основными моментами, которые вы слышали со слов Рава в этом клипе. 6 минут, пожалуйста.
3: Ну, стыд начинается, когда чувствуешь себя маленьким. Надо прежде всего почувствовать себя маленьким и видеть других большими, продвигающими. И в этом наше продвижение. С другой стороны, в десятке мы даем пример, помогаем друг другу и строим такую сильную связь, что мы даем каждому в десятке.
1: Впечатлился тем упражнением, которое сейчас мы получили, вместе записать разные моменты с уроком. Рав говорит какую-то сильную фразу, и сразу видно, что все берут ручки и моментально одновременно пишут. Большое впечатление о десятке. А еще слышал, что краснеть от стыда — это то, над чем нужно поработать, и дал нам это буквально в виде задания.
3: Да, это мощное упражнение. Первое, что я записал, если мы обнаруживаем, что есть хозяин, и он дающий, тогда пробуждает у нас ощущение стыда. Мы должны понять, что есть Творец, Он начинает, Он отдает, мы Его оправдываем. И вот этот первый стыд мы начинаем проходить.
1: Да, основной момент, кажется, что такое ощущение стыда, как-то спросил Рава. Что-то уже много лет назад, что такое стыд? Он мне ответил: ты когда-то чего-то стеснялся, стыдился? Так в чем отличие между материальным стыдом и духовным стыдом? Как человек может распознать, от чего он стыдится? Что такое стыд перед Творцом? В том, что я распознаю, что Он дающий, и Он добрый, творящий добро, а я только получающий, и я только начинаю понимать, что я только лишь получающий.
3: Человек, когда чувствует этот стыд, он может сделать две вещи, как я понял. Либо он пытается как-то это спрятать, это скрыть, или объяснить, как он получает наслаждение, или он пытается действительно уподобиться Высшему, достичь совершенства.
1: Да, стыд — это мощный инструмент, который пробуждает нас Творец и в материальном, и в духовном. В материальном — это если мы хотим что-то получить, в духовном, когда хотим достичь отдачи. И стыд перед товарищами это часть нашего прочительства.
3: Стыд говорит о степени развития человека. Мы очень хотим достичь духовного стыда и просим об этом Творца. И относительно Творца, и относительно товарища мы хотим почувствовать такое отношение. Это дает нам ответственность и обязательство.
1: Да, Рав дал всю картину развития, то, что называется три оси, три состояния нашего развития, и то, что именно стыд подталкивает все творение к развитию, начиная с бесконечности, когда Малхут принимает решение, что она не получает, и хочет только уподобиться, затем развивается в Никудот Десак, и затем вплоть до Адама Ришона, который как-то пытается что-то сделать, и у него не получается. Затем развитие человеческого, человечества, тоже развитие через стыд друг перед другом. И затем уже в глобальном виде, как в десятке, к примеру, мы начинаем относительно цели испытывать стыд, а это уже другой стыд. И тогда стыд является той основой, над которой мы развиваемся, и мы вызываем сами стыд вместо того, чтобы просто стыдиться, мы его вызываем для развития, и, как вы уже упомянули, чтобы краснеть от того, что мы не наслаждаем Творца.
3: Что значит пробуждает стыд? Каким образом? Если я пробуждаю стыд, то я пробуждаю обратно. Но я-то хочу прийти к любви к товарищам, именно из любви к товарищам. Начинаешь чувствовать, насколько человек обратен,
2: И стыд помогает продвигаться к Творцу.
1: Да, все перечислили. Рав сделал эту прогулку по мирам, где встречается стыд. У животных стыда нет. У человека? У какого человека? Чтобы у него уже был стыд. И приходит к тому, что Бальсудан пишет, что Творец вызывает в нас стыд, чтобы быть на его уровне, чтобы прийти к подобию по форме, по свойствам. Если мы это чувствуем, то тогда начинаем настоящее путешествие в духовный мир.
2: Да, иногда бывает, что человек думает, что то, что он делает, это правильно, и он не стыдится, и он не хочет ничего менять. И Раф объясняет нам в клипе, что человек должен работать со стыдом, не против стыда, а предоставлять ему место в своем продвижении. Хотя это может быть тяжело и неприятно, но это и есть работа, пока не почувствую, что надо что-то изменить в своем объединении, то тут нет продвижения.
1: Да, мы должны почувствовать изменения в себе, изменения состояния. Всякий раз, когда чувствуем что-то другое, должны помнить, что это от Творца, и понять, что происходит, чтобы как можно осознавать больше те состояния, которые мы проходим. И, да, я упомянул слова Рава, что стыд пробуждается в нас, чтобы мы могли прийти до уровня Творца, быть как хозяин. А еще то, что стыд работает.
2: Я добавлю, что я слышал, как Рав сказал, что мы должны правильно использовать стыд, и я должен пробуждать стыд в своих товарищах непрямым образом, не то, что я сейчас пытаюсь как-то насильно. Нет, я работаю в группе, вношу важность, величие, и автоматически мы пробуждаем состояние стыда у товарищей. Итак, друзья, мы хотим вместе продолжить выяснение того, что говорил Рав, и в конце клипа Рава спросили, как правильно использовать стыд в работе в десятке. Мы хотим, чтобы мы вместе выяснили, это вот следующий вопрос на семинар, какая связь между ощущением стыда и между объединением товарищей в десятке. Еще раз, какая связь между ощущением стыда и объединением товарищей в десятки. Семинар 6 минут, пожалуйста.
4: Аймет бидюк хашавти альзе. Им адам есть лишь 3 некудот. Шамицад эхад у роце лезаот эт тхунат атов умети ва леде лимуд нагид.
1: Если человек хочет понять с помощью учебы, что, в чем Творец доброе, творящий добро, и через отношения между товарищами, и насколько есть здесь подобие отношения к Творцу, и то, что он чувствует от товарища, и то, что происходит. Он должен раскрыть это отличие, это, и вот через удаленность он может почувствовать ощущение стыда, в нем может появиться стыд. К чему это может привести? К тому, что он привлечет отраженный свет. Он отталкивает все, что дает ему Творец, потому что себя он чувствует не как добротворящий добро, он противоположен ему. Этим придет отраженный свет, и Творец может раскрыться. То есть дать ему свет для исправления, чтобы исправил его, и свет, входя в келим, позволит ему почувствовать стыд и быть подобным товарищем. Такой процесс.
2: Если я смотрю на десятку как Творец и стараюсь выяснить то наслаждение, которое получаю, какое наслаждение, и стараюсь там как-то включать какие-то отговорки, что я чувствую стыд, и из этого стыда я хочу прийти к более высшему состоянию.
3: отдавать товарищам.
1: Но в десятке мы учимся, как быть человеком, Адамом, подобным Творцу, дающим. И от этого стыд, достаточно ли я отдаю товарищам.
3: Мы пробуждаем ощущение стыда, товарищи. Никто не говорит, как тебе не стыдно, что ты там что-то не сделал. Но действия по преданности, по работе в объединении, это подталкивает меня, дает мне силы и мотивацию тоже отдавать, тоже прилагать усилия и быть достойным, быть вместе с товарищами. И стыд продвигает каждого, я думаю.
1: Но все начинается с точки в сердце, когда я недоволен тем, что есть. Тогда Творец полностью скрыт, и мы не можем из своих свойств хоть как-то его оценить или обсуждать. Никак. Но есть товарищи, есть свет. И далее, как вы сказали, из того, что я стараюсь отдавать товарищам, любить их, а у меня ничего не получается, тогда я показываю альтернативно, как сковоров. Что-то, чтобы на меня подействовало, то, что на меня подействовало. И тогда за счет очень непростой работы в десятке начинаю развивать отношение к Творцу с помощью света. Тогда мы начинаем слышать и что-то различать, распознавать.
3: Да, если бы был только я Творец, было бы все в порядке, я праведник относительно Него. Но когда есть товарищи, и мы продвигаемся в пути, проходим разные этапы, и цинизм, и прочее, достигаем истины. Что такое истина? Истина — это получать настоящий пример от товарищей, даже если товарищ это не видит и чувствует себя униженным. Это когда ты сам видишь его состояние, что ты еще хуже, и ты можешь стыдиться, и здесь возникает такая разница. И здесь работа между товарищами, здесь продвижение.
1: Ну, как в нашем деле всегда бывает несколько таких точек, даже, скажем, противоположных друг другу. С одной стороны, я хочу ощущать стыд относительно Творца, и у меня есть лаборатория, товарищи, и я хочу представлять себе, что Творец стоит за каждым из товарищей, и я получаю от него все хорошее. С другой стороны, я должен показать пример товарищу тем, что, как говорится, чтобы стыдились, но не напрямую, а чтобы мы вместе гармонично работали. Но цель, в общем, одна — достичь свойства отдачи. Каждый друг друга поддерживает, и десятка держит всех выше всего. Мы на верном пути.
3: Цель понятна — прийти к любви к товарищам, к близости между нами. И это работает. Катнут, гадлут. Я должен видеть, что товарищи объединены все время, что они ближе, не то, что я ближе. С другой стороны, в такой игре мы работаем в десятке, даем друг другу примеры.
1: Говорим, мы переходим к последней части ответы и вопросы и предлагаем поднимать знаки вопросов. Может быть, пока появятся вопросы, мы бы хотели предложить, может, кто-то хочет поделиться, какая связь между тем, что ощущается стыд в десятке, и между объединением товарищей. Может, если у кого-то есть ответ на этот вопрос, понятный?
5: Ниф.
1: Ниф.
5: אצלנו דווקא התעוררה שאלה באמת על הקשר הזה.
3: У нас пробудился вопрос об этой связи, потому что если десятка находится сейчас в каком-то объединении, и мы пробуждаем стыд, то это ломает стыд, это выводит товарищи в состояние объединения, связи, и пробудился вопрос, какая связь между стыдом и объединением. То есть я пробуждаю недостаток в то время, когда мы находимся в связи. То есть это как бы противоположно объединению.
1: Ну вот как раз об этом вопрос, верно?
6: Мак
1: 11.
7: Дорогие учителя, хотим прийти к состоянию, чтобы вот мы краснели, как написал, как сказал в клипе Раф, от того, что не можем доставить совершенство. И вопрос, а как прийти к такому состоянию, чтобы краснели?
6: Как
1: прийти к состоянию, что мы бы краснели от чего? Да, вопрос нужно задать. От чего?
6: Все
1: результат света, возвращающего к источнику, по мере нашего приближения к Творцу. Настолько мы видим это отличие. И само отличие приводит к ощущению стыда. И в десятке тоже есть выражение того, насколько чем больше вкладывается в объединение в десятке, тем больше он становится чувствительным к объединению, и тем больше он видит, насколько он недостаточно вкладывает. Для того, чтобы почувствовать, что он недостаточно вкладывать, он должен очень много вложиться, потому что тогда он только видит, что относительно других товарищей ничего не делает. Тогда появляется стыд.
3: Рав сказал в клипе, что мы хотим краснеть от того, что мы не доставляем наслаждение Творцу. Будем надеяться, что у нас мы сможем достичь этого, Асав.
8: תודה. רציתי להצביע על הקשר בין הבושה
1: להתקדמות שלנו. стыда и нашего продвижения. Мы в желании получать.
8: לא רוצים להשפיע, כאילו אנחנו לא בזה.
1: Не хотим отдавать, мы не в этом.
8: שהרב מעורר אותנו.
1: Но сама игра, которую пробуждает нас Рав.
8: כמה אני רוצה להשפיע.
1: Показать товарищам, насколько я хочу отдавать, насколько я просто заряжен на это. Хочу этого. Он привел пример даже как-то скрывать от того, что я дающий, чтобы не выражалось в гордыне. И тогда через круг передать товарищам свой стыд как хиссарон, как некий показатель продвижения. Мы не хотим чего-то другого. Мы хотим только продвижения. И поэтому, ну да, стыд — очень эффективное средство для продвижения.
3: Спасибо за практические вопросы, очень важно это пробуждать. А кроме того, у нас есть сейчас задание. Мы все находимся в подготовке к конгрессу и упражнение глава десятки, но это уже перестало быть упражнением. У нас есть глава десятки, направляет нас, просит нас показывать примеры. И стыдно относиться к нему меньше, чем мы относимся к нашему высшему. Он дает нам действительно направление, и мы направляем стыд на это. Мы не просто так сейчас упражнения в десятке, а буквально мы хотим устыдиться, если не делаем то, что рекомендует нам глава десятки.
1: Я добавлю, мы вчера провели беседу с Равом. И я задал вопрос, так получается, что человек, рожь десятки, раз в неделю меняется. Получается, что раз в несколько месяцев он становится главой десятки. Я уже один раз прошел этот круг, я понимаю, как меняется мое отношение. Сейчас поменялся Рош, и упало напряжение. Да, я должен продолжать заботиться и быть в поручительстве, но вот уже все по-другому. Я сказал, что да, это естественно. Человек не может все время быть в напряжении, что он все время хочет быть лидером. Это невозможно, и все понимают. И очень хорошо, что каждый раз человек меняется, и кто-то другой ведущий. Так я спросил, в чем работа человека на протяжении тех месяцев, когда он не Рош. Рав сказал, что, Рав, что тогда работа в отмене перед Рош, это первое. А второе, это тоже связано с тем, чтобы строить Рош, поддерживать Рош. Это намного большая работа, чем работа, будучи самим Рош. Вот такой момент.
2: Я хочу поблагодарить за то, что мы можем это говорить и почувствовать вкус объединения между нами. Это не просто так, мы обязаны все время благодарить за это. И после того, как мы благодарим за это, мы должны спросить себя, действительно, что мы должны сделать из силы объединения между нами, то, когда мы удостоились, получили это. И это вопрос, на который мы можем получить ответ только вместе. Когда мы задаем его, это уже большое дело. И в силу объединения между нами, как мы правильно используем его, и как мы не теряем этого. И вот это, в общем-то, все вопросы о связи с Высшим.
6: Да, у нас вот такой вопрос, что когда в десятке ты видишь, что у тебя нет того, что у твоих товарищей есть, у них есть уже объединение, у них огонь, у них стремление, то ты стыдишься этого или завидуешь им? Чем отличается стыд от зависти?
9: Кена, нюхшуши за...
1: Да, думаю, что это что-то связанное и отличающееся. И зависть, и есть стыд. Стыд — это ощущение отличия, разницы между дающим и получающим, если мы говорим по отношению к Творцу. Но что общее между стыдом и завистью, то, что и то, и другое, мы слышали сейчас об этом в клипе, что за счет стыда мы продвигаемся, и Творец нас подталкивает к развитию, так с помощью зависти тоже. Правда, зависит, конечно, от того, какая зависть бывает. Зависть как раз останавливающая человека, но положительная зависть, она, да, ведет к развитию. Я думаю, что два этих чувства, они связаны. Зависть может перейти в стыд, то, что у меня что-то не получается, или то, что я не такой, как товарищи, я не могу выполнять действия, которые они действуют относительно цели, и тогда меня это тоже движет к продвижению.
2: В клипе Рав говорит о том, что стыд толкает человечество к развитию, и он говорит о том, на каком уровне этот стыд. Есть стыд на материальном уровне, там мы стараемся достичь то, что есть у других. И он говорит о переходе от материального стыда к божественному, к стыду, когда мы стыдимся высшего. А десятка, в общем-то, дает мне картину высшего в итоге, потому что объединение в десятке — это самое близкое, что я могу уподобить высшему. У меня есть источники, у меня есть Рав, есть десятка. Через десятку человек может получить какую-то картину объединения, и относительно этого он может оценить себя, а тут он может получить картину, насколько десятка находится в объединении. Это, кстати, Ниф тоже спрашивал об этом, насколько человек может стыдиться. Мы не хотим человека опускать, мы хотим, чтобы это было рычагом развития человека. Спасибо, хорошие вопросы.
10: כן, רציתי בקשר ל...
1: Хотел спросить, как соединяется ощущение стыда с работой в десятке. Мы слышали сейчас от товарищей не раз, что Рав говорит, что мы должны почувствовать стыд тем, что мы не наслаждаем Творцом. И поскольку мы наслаждаем Творца через наслаждение творений,
10: товарищей,
1: то мы в нашей работе, в построении связи с товарищами и отдаче товарищам, мы можем очень быстро прийти к осознанию того, что нам не удается почувствовать. А если мы это не происходит, то мы как бы им вредим, и мы погружены в свое желание получать. И поэтому, как Рав говорит, мы не можем постичь свои собственные желания. И тогда возможность отдачи десятки приводит к стыду. По мере вклада мы приходим к стыду.
11: Gracias, queridos amigos. Siempre descubrimos que no logramos nada por nuestras propias fuerzas o méritos. ¿Qué es lo que el Creador considera como
3: nuestro esfuerzo? Мы всегда обнаруживаем, что мы ничего не делаем своими силами. Так что Творец считает нашим истинным усилием?
1: Творец создал нас специально отличающимся. Мы все мы разные в десятке. Мы учили на первом уроке сегодня тоже, что каждый глупый, умный, богатый, бедный, все эти свойства есть в каждом. Поэтому я не стесняюсь, если кто-то умнее или у кого-то есть больше времени, он больше вкладывается, то понятно, я не этого стесняюсь. Чего мы, где мы, да, равны, в чем мы можем насладить товарищей и Творца? Именно состоянием духа, настроением. Я тогда стыжусь тем, что я не могу, что товарищи больше меня вкладываются в объединение. Это да, потому что все остальное, у каждого свои свойства. И это то, что нужно проверять, и здесь я хочу быть равным всем. А мне не получается. Это ведет к стыду, и, разумеется, тогда я обращаюсь к Творцу, чтобы он мне помог.
12: Selam dostlar. Utancın adil olmakla ilişkisini açıklar mısınız? Toda.
3: Здравствуйте, товарищи. Можете ли вы объяснить, какое отношение между стыдом и просто быть честным в десятке?
1: Быть честным в десятке и стыд. Ну, во-первых, стыд — это ощущение, мы слышали об этом в клипе тоже. Записал, что только Творец может его вызвать. Именно изучая Каббалу и вызывая на себя действие света, возвращающего к источнику, человек может почувствовать отличие между свойствами Творца и своими. А быть честным, искренним — это человеческое свойство. Человек старается по-честному относиться к другим. Это такое человеческое качество. Мы говорим о чем-то божественном. Такого чувства не существует. Мы находимся ниже этого чувства. Мы его не чувствуем. Если бы мы его чувствовали, если бы мы краснели от того, что недостаточно отдаем Творцу, мы были бы совсем в другом месте. А быть честным, в принципе, любой человек, который старается быть честным, искренним, это хорошо. Но просто это не имеет отношения к духовному развитию.
13: Говорим, шелами текст от хет Вопрос
14: по восьмому пункту. Оттуда исходит второй закон, что не может быть в мире кто-то, кто мог бы наполнить желание своего товарища целиком и полностью, потому что в конце концов он не сможет передать ему характер и форму собственного обретения. Что это значит, что мы не можем... То, что один не похож на другого. Ну, вы можете объяснить это?
13: Еще раз спросим.
14: Мы не можем быть похожи друг на друга, мы дополняем друг друга. Это имеется в виду?
15: Ну да, и хорошо, что мы не равны. Поэтому это ведет к развитию, к зависти, к развитию и в конечном итоге к тому, чтобы прийти к свойствам Творца. Если бы мы были равны во всем, то не было бы ни зависти, и не было бы и стыда. Кстати, есть интересный момент. Может быть, кто-то может уточнить, потому что я чувствую, что недостаточно. Я ответил на этот на вопрос подруги из Москвы, в чем отличие зависти и стыда. Да, и то, и другое ведет нас к развитию, подталкивает. Но, может быть, кто-то может уточнить. Юр, пожалуйста.
16: Кинай мекаревет, буша мархика.
14: Зависть приближает, а стыд отдаляет. Допустим, я завидую Гершону и хочу приблизиться к его действиям, к его отношению. Это фактор, который меня привлекает, а стыд наоборот. Я отдаляюсь от того, что я стыжусь.
15: Но в то же время нас стыд подталкивает к развитию.
14: Ну да, это две вещи взаимные. То есть один стыд как бы подталкивает меня сзади, а зависть как бы притягивает спереди.
15: Да, красиво. Может быть, по-разному это меряется. Стыд, я стыдом меряю себя, а завистью меряю то, что вне меня. Что-то, что вне меня.
14: То, что я выяснил, стыд — это что-то, что я мог сделать и не сделал. Нужно было как-то приложить усилия, но я не сделал. Там поленился. А зависть — это то, что я хочу, что есть у товарища и нет у меня. То есть сколько он отдает, я тоже хочу быть таким же. Это как бы смотрю на стороны, со стороны. Посмотрим клип номер один, и именно о том, что говорили здесь, что приближает и что отдаляет. Я думаю, что Раф ответил на это. Давайте клип короткий, но мы сосредоточимся на нем. Если я получаю от кого-то всякие подарки и всякие блага, и испытывая стыд, это не пробуждает во мне любовь или желание быть как он. Это пробуждает во мне ненависть и унижение. И как от этих негативных ощущений, как я могу прийти к любви?
15: Ты получаешь от кого-то подарки.
14: Да.
15: И подарки эти порождают в тебе ощущение. Какое ощущение?
14: Стыд, унижение и ненависть. У него есть у него и нет у меня.
15: Да. Если ты ответишь ему тоже так же, то есть начни посылать ему тоже подарки и тоже все хорошее, все, что ты чувствуешь от него, тогда ты будешь в подобии по свойствам сна.
14: Да, но как из стыда и из унижения происходит этот переворот?
3: что я хочу вдруг отдавать и любить.
15: Потому что ты начинаешь чувствовать то, что заложено в его подарке, если ты чувствуешь, что он тебе дает от всего сердца, и нет границы того, что он хочет тебе передать, то ты в результате этого тоже тебе понадобится почувствовать самому такое же отношение к нему.
3: Я понял, то есть как в виде подарка свет воздействует.
9: Да.
3: Свет действует внутри подарка, и если ты чувствуешь, что даешь из, от всего сердца, тогда нет границ вообще того, что он посылает тебе, и те, в результате этого придется почувствовать такое же отношение к нему. Давайте постараемся выйти в день, когда мы будем краснеть от того, что не сможем доставлять наслаждение Творцу. А сейчас споем.

0: Здравствуйте, друзья! На первой части мы будем учить урок Рава от 18 мая 2003 года. Урок основывается на статье «Человек да поможет ближнему». Статья находится в трудах Раваша, первый том, 15-я страница. Мы прочитаем вместе дважды эту статью в десятках, дважды. У нас есть 6 минут, пожалуйста.
1: «Иш эт рэгу язору».
0: Человек да поможет ближнему. Следует понять, что значит, что человек может помочь товарищу. Должно ли быть это именно в том месте, где есть бедные, богатые, умные, глупые, сильные и слабые и тому подобное? Но когда все богатые, или все умные, или все сильные и тому подобное, чем человек может помочь другому? Однако мы видим, что есть одна вещь, являющаяся общей для всех, а именно то, что касается состояния духа. Как сказано, забота в сердце человека — пусть выскажет ее другим. Ведь в том, чтобы у человека было приподнятое состояние духа, ему не поможет ни богатство, ни ум, ни тому подобное. Но как раз человек может помочь другому тем, что он видит, что тот находится в низком состоянии. Ведь, как сказано, не может человек сам вызволить себя из тюрьмы. А как раз товарищ может вызвать у него приподнятое состояние духа. То есть товарищ поднимает его из состояния, в котором он находится, в состоянии духа жизни. И он снова начинает обретать силу уверенности в жизни и богатстве. И он начинает ощущать, как будто цель его теперь близка к нему. Из этого следует, что каждый должен обращать на это внимание и думать о том, чем он может помочь товарищу, чтобы доставить ему приподнятое состояние духа. Ведь в том, что касается состояния духа, каждый может у своего товарища найти место недостатка, которое он может наполнить. Прочитаем еще раз.
2: Человек да поможет ближнему. Следует понять, что значит, что человек может помочь товарищу. Должно ли это быть именно в том месте, где есть бедные и богатые, умные и глупые, сильные и слабые и тому подобное? Но когда все богатые, или все умные, или все сильные и тому подобное, чем человек может помочь другому? Однако мы видим, что есть одна вещь, являющаяся общей для всех, а именно то, что касается состояния духа, настроения. Как сказано, забота в сердце человека, пусть выскажет ее другим. Ведь в том, чтобы у человека было приподнятое состояние духа, ему не поможет ни богатство, ни ум, ни тому подобное. Но как раз человек может помочь другому тем, что он видит, что тот находится в низком состоянии. Ведь, как сказано, не может человек сам вызволить себя из тюрьмы. А как раз товарищ может вызвать у него приподнятое

0: том, что касается состояния духа, каждый может найти у своего товарища место недостатка, которое он может наполнить.
1: Написано так, слава мирового, в статье, что не важно само состояние, а от чего он чувствует состояние. Я могу быть очень рад, но вопрос, чему я рад? Я могу находиться в горе от того, что я во лжи, но это называется состоянием жизни. Зависит от того, что раскрывается, что он в себе распознает.
0: Вообще, главное — давать состояние духа товарищам. Главное, чтобы мы построили такую цепочку, когда мы чувствуем товарища на своих руках, так и должно быть. Потому что за каждым товарищем стоит Творец, если ты даешь ему настроение, то есть Творец передает ему настроение, так он и почувствует.
1: Да, действительно, очень сильная статья. Ты видишь, как он пишет, что неважно, какой товарищ и каковы его качества, ничего. Но каждый нуждается в состоянии духа, и единственное, что мы можем дать, это поднять настроение товарища.
0: Да, он пишет здесь, что даже если все сильные, все еще нужно состояние духа. Так подходит для нашего общества, нашего
1: группы. И теперь, друзья, мы перейдем к уроку 18 мая 2003 года.
0: Понятно, что статья говорит о нашей группе. И не как один доставляет состояние духа другому просто так. Следует понять, что значит, человек может помочь товарищу. А сам себе человек почти не может. В чем? Должно ли это быть именно в том месте, где есть бедные и богатые, умные и глупые, сильные и слабые, а что все могут быть богатыми, умными, сильными и тому подобное, это не важно. Есть что-то, в чем только от внешнего может прийти к человеку помощь. Мы говорим о людях, которые находятся в пути, в процессе духовного развития. Как? Мы видим, что есть одна вещь, являющаяся общей для всех, а именно состояние духа, настроение. Состояние духа, когда мы находимся в пути и стремимся к какой-то цели, и можем сделать толчок вперед всякий раз, как сказано, забота в сердце человека, пусть выскажет ее другим. То есть каждый заботится о том, чтобы прийти к цели. Этим он дает подъем всем. И эта забота во всех, это называется, что есть состояние духа в группе, приподнятое состояние духа. Ведь в том, чтобы у человека было приподнятое состояние духа, ему не поможет ни богатство, ни ум, ни тому подобное. А здесь воодушевление, которое он получает от окружения. Но как раз человек может помочь другому тем, что он видит, что тот товарищ находится в низком состоянии, в падении. То есть у него сейчас нет внутреннего подъема в отношении цели. Как сказано, не может человек сам вызволить себя из тюрьмы. Не может выйти из падения самостоятельно, или может от милости свыше дадут ему через какое-то время, это уже потеря. А выйти с помощью группы, когда группа приходит, помогает ему, даже если он не просит, называется, что он выходит сам. Потому что его выбор в группе включает в себя это действие, выбор группы. А как раз товарищ может вызвать у него приподнятое состояние духа. То есть против низости поднять его.

0: То есть товарищ поднимает его из состояния, в котором он находится, в состояние духа жизни, духовной. И он снова начинает обретать силу уверенности в жизни и богатстве, в том, что он связан с духовным, даже в падении связан с духовным. Уже это подъем, уже состояние целенаправленное, так он уже понимает его. И он начинает ощущать, как будто цель его теперь близка к нему. Это следует, что каждый должен обращать на это внимание и думать о том, чем он может помочь товарищу, чтобы доставить ему приподнятое состояние духа, которые связаны с целью. Ведь в том, что касается состояния духа, каждый может найти у своего товарища место недостатка. Всегда можно найти место недостатка, которое он может наполнить. Даже я бы сказал, и в состоянии подъема, и тем более в состоянии падения, когда человек получает добавку хисарона, и тогда на какое-то время он не может пока дополнить его, восполнить. То есть в чем восполняют состояние духа? Не просто идут выпить пиво или рассказывают анекдоты, хотя это тоже иногда хорошо, когда человек находится просто внизу, он не слышит больше ничего от этого. Но на самом деле от того, что можно прочитать какую-нибудь статью, где говорится о том, что человек даже в состоянии низости находится в целенаправленном состоянии, и тогда у него есть связь с Творцом, и Творец вызывает у него это, нет никого, кроме него, это состояние. И тогда от постижение состояния как целенаправленного приходит подслащение, оправдание, и начинают из этого работать. И мы, когда заботимся в общем о подъеме группы, должны заботиться о том, чтобы у каждого, у всех товарищей было бы приподнятое состояние духа. Это относится, как бы, это долг каждого. Видеть, есть ли у этого еще место. И в этом всегда есть возможность добавить. А потом мы увидим, чего именно не хватает, чтобы добавить к группе, какой тип настроения, какой тип подъема, как правило, это уверенность. Ощущение уверенности относительно цели, ощущение уверенности в теперешнем состоянии, которое целенаправлено. Это главным образом то, что нужно. Да.
1: Что такое уверенность? Как можно дать человеку уверенность, чтобы он не боялся?
0: Спрашиваешь так. Если у меня нет уверенности, как я могу излучать его другим? Для себя ты не видишь и не чувствуешь. С другим ты можешь начать. Мы видим, насколько человек может сказать хорошие вещи другим. И сам он находится в состоянии совершенно для него наоборот. Говорить можно вещи красивые, с уверенностью, с успехом, а внутри он даже думает наоборот. То есть неважно, в каком состоянии ты находишься, ты можешь поднимать. Себя ты не можешь вытащить из состояния других, можешь. Да.
1: Он пишет здесь, что есть место для наполнения хисарона. В чем разница между желанием и хисароном?
0: Наполнить желание товарища, об этом речь. Что?
1: Какой хисарон наполнить?
0: Наполнить хисарон товарища. У него сейчас есть хисарон, даже если он не чувствует, что у него есть хисарон. Подъем цели. Находится в состоянии, в низком состоянии, да? Так его низкое состояние, конечно, я не хочу присоединять к себе. Я должен привести его к подъему. И в состоянии, в котором он находится уже в приподнятом состоянии духа, передать ему мой хисарон, чтобы он дал мне этот подъем. Я присоединяю от товарищей, беру от товарищей позитивные хисароны к цели, а не то, что у него есть хисарон, потому что у него нет воздуха в колесе. В этом он находится в низком состоянии. Когда он находится в низком состоянии, у него нет правильного хисарона, он находится без воздуха, без духа жизни. Можно получить от человека правильные хисароны только во время подъема. Во время подъема он находится в приподнятом состоянии духа, и у него есть хисарон к цели. У тебя слово хисарон не может быть связано с хорошим состоянием, с подъемом. Это неверно. В падении как раз нет хисарона. Мы не понимаем, что желание — это кли.
1: Да. Как надо подготовить себя, чтобы подойти к товарищу, чтобы не вызвать и у меня падение, чтобы не войти в его хисарон?
0: Как мне подойти к товарищу, чтобы он не свалил меня, если он находится в нехорошем настроении? При всем у нас есть закон, что нельзя произносить, если человек не чувствует себя хорошо. Это состояние надо скрывать. По крайней мере, не выражать его словесно. Теперь, когда я прихожу к товарищам, я вижу, что у них есть какой-то отрыв, нет подъема. Самое лучшее — это все-таки способствует тому, чтобы они что-то почитали. И благодаря этому они пробуждаются. Если это несколько человек вместе, которые находятся в не очень хорошем состоянии, не подходить ко всем вместе, а к каждому в отдельности. А иногда и нет. Это зависит от того, в каком состоянии спадения они находятся. Иногда один, кто начинает подниматься, хорошо действует на другого. А иногда до такой степени, что это затрудняет друг другу. Это вещи, которые надо смотреть. Но что бы то ни было, нужно... Главным образом, это средство, это правильное чтение. Что-то такое особое. Да.
1: Он пишет здесь, что цель, в которой мы сейчас находимся, близка ему. В чем трудность ощущения, что цель близка?
0: Один чувствует, что цель близка, а другой чувствует, что цель не близка.
1: А когда почувствует, что цель близка?
0: Что-то ему почувствует, что цель близка, окружающие цвета. Окружающие цвета. Человек впечатляется только от света. Окружающий свет светит ему издали. Хотя издали, но светит ему. И это называется, что у него есть ощущение цели. Марик, включи там.
1: Стоит ли, чтобы человек подготовился, сказал бы товарищу, послушай, если ты видишь меня в нехорошем состоянии, то я очень люблю вот такую-то статью, она мне там что-то делает, почитай мне ее. Ну или там пригласил бы меня выпить пиво. Стоит ли сделать такую подготовку к таким состояниям, чтобы было понятнее?
2: А коль мутар, махавер, ласот.
0: Все можно с товарищами сделать. То есть любая связь, которая только может быть. Это не имеет значения. До такой степени, что можно вообще взять его в паб, в какое-нибудь место. Может быть, такие состояния, что нужно физически как бы вытащить его из одного места в другое, пойти проветриться вместе на улицу, взять его на какое-нибудь спортивное физическое действие и вытащить его так.
1: Я слышал, что духовная ступень каждого товарища в группе не может быть выше общего состояния группы.
0: Духовный уровень каждого товарища в группе не может быть больше, чем общее состояние всей группы. Это, как правило, верно. Кроме этого, есть исключения. Может быть такое, но, как правило, нет. Может быть, есть какая-то роль свыше, которую дают человеку. Это уже особые вещи, но по сути в группе могут быть очень начинающие, но говорят не совсем об уровне, а о состоянии подъема. Если в группе есть подъем, этот подъем, может быть, на 80%, допустим, его вызывают начинающие, а 20% его вызывают, ну, пока что на данный момент в каком-то состоянии, люди, которые находятся уже долгое время. Так? Теперь от этого подъема каждый берет топливо и работает. Ветеран работает со своими килим, начинающий работает со своими килим. Если неважно, кто передал в общем это состояние группе, но тот, кто берет и работает, уже работает из своих килим. И тогда в соответствии с этим есть его ступень. То есть, конечно, в группе могут быть люди с разными уровнями. Теперь, что правда, всякий раз уровень человека не будет выше, чем состояние духа группы позволяет ему. То есть мы не согласны уровню, ты считаешь это дело. У группы нет уровня. Понимаешь, нет такого понятия. Эта группа находится на каком-то уровне. Не стоит представлять себе это как одно кли, это еще не... На духовных уровнях, да, если все проходят махсом, находятся там, то есть также у каждого места и у всей группы, как собрание духовных килим, когда каждый добавляет, дополняет другого. Но пока что И сейчас все равно говорить об этом. Что я хочу сказать только, что каждый получает, согласно своей подготовке, подъем от группы и работает с этой силой, с килим, который он приготовил заранее, и это определяет его уровень. То есть насколько группа обеспечит тебе подъем, силы, согласно этому ты поднимешься и не сможешь больше подняться. То есть ты должен будешь снова и снова увеличивать силу группы, и только благодаря этому наполняться от нее и подниматься. Нет другого выхода. Поэтому в статье «Свобода» он пишет, что человек просто зависит от группы, где он находится, и нет у него никакой возможности определить, как он будет расти, каким образом, в каком виде развития и скорости. А лишь группа определяет это. Но группа определяет, да, но работа потом делается человеком. Но после этого я придаю группе, это моя работа. Я получаю потом от группы силы, перерабатываю, это снова моя работа. Но если у группы посередине не будет работать как усилитель сил, просто у меня не будет вообще никакой возможности подниматься. Поэтому мера подъема группы определяет максимальный уровень, на который каждый может подняться. Все? Да.
1: Стоит ли использовать чувство юмора?
0: Стоит пользоваться чувством юмора. Рэби пользовался этим, очень любил анекдоты. Просто у него были тысячи анекдотов, он помнил. Разные истории. Любил послушать их. Понимал такие озарения.
1: Что происходит в группе, где все мудрецы, все большие?
0: В группе все могут быть умные, все богатые, все понимающие, сильные и тому подобное, но это не помогает человеку в настроении.
2: И
0: сейчас тоже не в мудрости, и ты не можешь помочь, не в умении, в богатстве, что там он еще говорит. А настроение — это настроение, это духовная часть человека. Она не зависит от того, что есть. Что у него есть в кармане, или у него есть... Это главное, что у нас в группе играет роль. Состояние духа группы в общем относительно цели. Да.
1: Если я вижу, что товарищ отталкивает от меня, тогда что стоит делать? Может быть, оставить его в его состоянии или попытаться изменить это?
0: Написано «купи себе товарищ», да? Ну, купи.
1: Есть товарищи, которые много вкладывают, чтобы внести в группу вдохновение, но не все находят это вдохновение максимальным. Я могу помочь кому-то, если я вижу, что что-то хорошее происходит в группе, и обратить его внимание на это?
0: Смотри, ты можешь сейчас привести миллионы случаев. Все можно делать, если результат будет быстрый и близкий. Первое. Есть воодушевление от цели, когда мы находимся в процессе по направлению к ней. Только это определяет нашу жизнь. Все статьи перед вами. Поверь мне, что нет больше, чем то, что здесь написано. Здесь написано все. Вы вытащите это изнутри, есть вот здесь все. Да.
1: Вчера мы говорили о силе мысли без слов. Как можно поднять настроение товарищу в мысли? Как можно в мысли поднять настроение товарища?
0: Если я забочусь о подъеме настроения в группе только в своей мысли, это действует, и все получают мою мысль без слов. И почувствуют это, и изменится. Скажи мне, когда вы чувствовали в Песах какое-то особое настроение, кто-то говорил об этом на практике? Нет. И когда приходит какое-то духовное воодушевление или даже духовная картина возникает у человека, когда он начинает чувствовать что-то, он не может выразить. Он никогда не скажет это другим. Ему не хочется сказать. Он не говорит. Вот и все. Это автоматически он как-то оберегает это. Даже без усилия оберегает. Он не может выдать это наружу. Насколько чувственное воодушевление духовное придет в более концентрированном, более сильном, более высоком виде, человек больше закроет, будет оберегать это, говорить, даже если захочет, не будет. Даже, не то, что захочет, а даже если не сможет выдать это. Это так работает.
1: Да. У каждого воодушевление выражается иначе. Внешним образом имеется в виду.
0: Да, есть разные люди, разные типы людей. И каждый из них впечатляется внешне иначе. И, может быть, у одного форма ближе мне, более понятна и приятна, а у другого нет. Это верно. Что поделаешь? Это так.
1: Так я могу...
0: Это человеческие вещи, которые потом как бы... Я уже начинаю считывать его внутри, а не снаружи. Это постепенно исчезает. Я понимаю его внешний язык, жесты, и уже считываю внутреннее состояние. Это в группе так. Да.
1: А что значит вообще достичь хиссарон? Если в группе не достает хиссарона, как можно его наполнить?
0: Что такое хиссарон? Хиссарон называется ощущение. Ощущение пустоты от чего-то. Опустошенности. У меня есть мудрость и сила, и богатство, и подобное, как он говорит, Рабаш. Но чего-то мне не хватает. Чего? Состояние духа, настроение. Так говорят о том, что настроение другое может наполнить. Мы говорим не о настроении, что у меня нет настроения, я проиграл на бирже или что-то такое. А мы говорим, что у меня есть все. Значит, у меня есть все. Меня ничего не интересует, кроме одного, чего нет у меня. Это меня волнует. У меня нет влечения, у меня нет подъема, у меня нет стремления к цели, к духовной цели, к цели моей жизни. А все остальное у меня есть. Значит, есть. Может быть, тоже нет, но меня это не интересует, как будто есть. У меня нет к ним хиссарона. Это называется, что есть. Называется, что они есть. Понимаешь? Может быть, у меня нет денег, и нет почести, и нет силы, и нет уверенности, и нет мудрости, но меня это не волнует. Это называется, что килим эти не пусты, они как будто наполнены. И только одного у меня нет. Я знаю, что у меня есть, что там есть цель, но я не горю к ней, она не светит мне, у меня нет настроения к ней. Говорят о таком состоянии человека, это называется духовное падение. Когда окружающие света, внешние, не светят человеку. Внутренние, конечно, не могут светить, потому что у него пока нет экрана. Но внешние тоже не светят, далеки. И это специально. Творец отдаляется, чтобы человек сам преодолел этот разрыв. Знаешь, как ребенка маленького, младенца учат ходить, его кладут, ставят на пол, немножко устанавливают и оставляют. И он не знает, что делать. Он думает, что все, его оставили. Чувствует далеко, там, в каком-то месте мама, но к ней сделать один шаг не может. Это точно так же. То есть окружающие света отдаляются от нас, дают нам ощущение пустоты, как будто. И от этого у нас возникает уныние, отсутствие силы и так далее. И сейчас мы должны восполнить их, отсутствие этих светов, отсутствие их действия на нас. Они всегда дают нам радость, уверенность. Мы должны восполнить это с помощью группы, с помощью внутренней работы моей. Может быть, это не совсем группа. Может быть, я в каком-то виде преодолею, открою книгу или что-то и найду этот подъем. Но в конечном счете я должен сделать этот шаг к окружающему свету, а потом он снова отдалится, и снова у меня будет та же работа. Это хиссарон. Хиссарон только к одному, к этим светам. Эти света тоже целенаправленные, чтобы мне было хорошо, что я приближаюсь к истине. Это уже более внутренние свойства.
1: Насколько воодушевление цели зависит от подготовки человека, а не от состояния группы?
0: Воодушевление от цели зависит от человека и от группы вместе. Человек, который не хочет впечатлиться, он не приведет в действие группу. Он не выберет состояние в группе, от которого он хочет впечатлиться. Все это зависит от человека, а потом зависит от группы. Может ли группа действительно обеспечить ему это? Не может заключенный вызволить себя из тюрьмы, не может сам. Может, но даже если может, это все-таки происходит с ним через то, что он находится в общем настроении группы. Есть такое, да, что не приходишь в группу, ты открываешь книгу, послушаешь музыку, что-то делаешь, что-то происходит, и тогда ты выходишь. Но в общем все-таки это исходит из состояния, которое ты построил вокруг себя, как какое-то поддерживающее состояние. Но есть у тебя разные средства, с помощью которых ты пробуждаешь это сам. Не обязательно люди, это может быть и те же книги, и музыка, и распорядок дня. Это все называется окружение. Это не точно только товарищи. Все эти вещи, совокупность всех средств. Да.
1: Когда он пишет здесь о богатых и бедных, что это означает в простом смысле, насколько я это понимаю? Или тут есть что-то... В чем смысл этого понятия богатых и бедных?
0: Стоит понять, что человек может помочь товарищу. Должно ли это быть именно в том месте, где есть бедные, богатые, умные, глупые, сильные, слабые и тому подобное? Если это так, то ты должен помочь им. Или богатством, или силой, или умом. Так? Но не говорится об этом. И это тоже может быть в группе как тема. Я не говорю, что нет. Но главное, когда все богатые, когда все умные, все сильные и тому подобное, чем человек может помочь другому? Это не то, что все пришли к вершине во всех этих вещах. Они не чувствуют хисарон в этом. Мне это главное. Оставь меня с этим. У меня есть другая забота. Так? Все. Но, однако мы видим, что есть одна вещь, являющаяся общей для всех. А именно то, что касается состояния духа относительно цели, что говорится о группе. Человек, кто поможет ближнему, это не национальное страхование, это в группе.
2: Так.
0: Как сказано, забота в сердце человека, пусть выскажет ее другим. И так далее. То есть говорится о людях, когда все остальные заботы — это заботы второстепенные. Ну.
1: А теперь, друзья, мы поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы возьмем для реализации в десятке. 6 минут, итоговый семинар.
0: Да, я слышал так, что Рав сказал сейчас, что с одной стороны товарищ должен впечатлиться, с другой стороны это ответственность группы. Так это так, все время ответственность и путь наш, как еще больше, и даем силу группе, и получаем силу от группы. Чтобы действительно были в этом общем впечатлении.
1: Да. Он говорит здесь, что такое состояние духа? Это уверенность в цели, состояние уверенности в цели. Чем больше мы будем давать товарищам такое ощущение с помощью статей, притягивания света, с помощью этого Творец меняет нам желание.
0: Да, действительно, окружение. Насколько я окружаю себя окружением, насколько хочу включиться в это окружение, насколько я помещаю в себя привычки, чтобы эти привычки приближали меня к желанию приблизиться к Творцу, к товарищам, к группе.
1: Да, вся эта статья для реализации в десятке. Что может быть больше, чем человек, да поможет ближнему? Среди товарищей. Кто может тебе помочь, когда ты в состоянии, в низком состоянии, в отсутствии ощущения цели, отсутствие величия Творца, только товарищи могут дать тебе такое ощущение. И что их заставляет действовать? В чем они действуют? В этом ты видишь величие Творца.
0: Да, просто серия правил, законов, что должно быть в группе. Один из них — это если человек не чувствует хорошо, в смысле величия цели, или в смысле отношения к товарищам, он не должен выдавать это наружу вообще, он должен прийти и... А если он находится в таком состоянии, то товарищи должны помочь ему подняться из этого состояния, прочесть отрывок, проветриться, анекдоты, рассказал целый там ряд вещей, которые можно сделать.
1: Да, и если я просто забочусь в мысли о товарищах, это уже помогает товарищам. И самое сильное состояние — это общая трапеза. И именно трапеза, когда мы сидим вместе, и это дает подъем духа.
0: У нас всегда есть место для работы, и если я хочу наполнить хисарон товарища, то я обязан почувствовать его, заботиться о нем. И даже если у меня нет настроения, я могу помочь ему. И так мы помогаем друг другу. Десятка все время в нормальном состоянии.
1: Да, именно так. По отношению к чему настроение, по отношению к цели, где мы добавляем все время, что Творец может дать нам все, но человек в своей низости не может это увидеть. Он находится в низком состоянии. Так Рав сказал, что тот, кто находится в подъеме духа, должен вкладывать свое окружение, и тогда все окружение поднимается и дает воодушевление всем.
0: Да, если все находятся в воодушевлении, все хотят отдавать, то надо уметь и брать тоже. Всегда мысли, состояние перерабатывать внутри себя, с этим продолжать дальше. Это можно делать в мысли и во всем, что человек может...
1: Да, говорится о том, что состояние, низкое состояние товарища, я не могу присоединить себе, что у него нет ощущения цели, а я могу ему дать настроение, дать величие цели, и этим я помогаю всем. Потому что Рав сказал, почитать что-то, потому что там есть свет, надо идти туда, где есть свет, это помогает.
0: Да, это очень хорошо, что Рав так просто объясняет, что чем именно мы помогаем, в каком моменте. Не то, что связано с ежедневной работой, в чем хисарон, товарищи. Это работа в десятке. Как мы приходим к состоянию, когда мы начинаем чувствовать хисарон, чего не достает каждому товарищу. Если мы приходим к этому, то можно помочь, можно молиться, можно соединяться с этим.
1: Да, действительно, из этого приходит забота о товарищах, забота о группе. Когда мы все время ищем, как добавить настроение товарищу, как добавить воодушевление, как добавить величие, это может быть как внешним образом, так и внутренним, когда я думаю о товарище и стараюсь дать ему вот эту точку важности. И я поднимаю его в любом состоянии. Это действительно забота, которую мы все время должны создавать друг для друга.
0: Да, скажешь, что даже может подготовимся к этим состояниям. Каждый скажет, что его пробуждает. Состояние он любит. Кстати, он любит.
1: Да, тот, кто меня пробуждает, это шалом. Здесь он мне налил в стакан воды в начале урока. Он так смотрел на товарищей, кому еще налить воды. Только товарищи могут вывести меня из темницы. Сейчас, друзья, мы берем следующую часть урока, и это будет из бесед в пути. Мы сейчас вместе послушаем беседу в пути, которая называется «Поднять связь между нами к Творцу». Эта беседа произошла где-то неделю назад, 9 мая 2026 года, пожалуйста.

0: Строим духовное общество. Сейчас мы послушаем беседу в пути. Она называется «Поднять связь между нами к Творцу». Беседа произошла около недели назад, 9 мая 26 года. Беседы в пути. Поднять связь между нами к Творцу.
1: Раф, мы сегодня начали процесс по главе десятки. Мы, как руководство, сидели над этим на уроке, объясняли, что глава десятки меняется раз в неделю. Мы объяснили, в чем важность, роль его, что это нераздельная часть десятки, основная часть, он должен быть самый низкий из всех, отменяется, что десятка строит рожь. И все, что мы говорили между нами, мы реализовали. И мы закончили круг, и каждый уже был главой, чтобы он был последним. Я сейчас начинаю второй круг, как бы глава. Сейчас мы всю группу ввели в это, все довольны, и процесс действительно хороший, хорошо идет.
0: Есть у десятки рож. Это сейчас недельный дежурный. Целую неделю он рож в ротации. Так, такова его роль. Есть несколько таких ролей, и эта роль больше в объединении. А роль остальных товарищей — это отменить себя, возвеличить его, давать ему эту силу, объединять десятку. Второе, если есть какие-то ссоры, непонимания, то есть кто-то ответственный, который в конце концов решит. Все в конце концов должны решить вместе, но он определяет. Мы видели на этой неделе... Мы будем по неделям, Шимон, потом Акока и так далее. Мы чувствуем ответственность, и мы видели, что из этого выходят хорошие вещи. Но мы так и играем, как сказано, что сделай себе рава и купи себе друга. Это прекрасные такие упражнения. То есть как бы хорошо, люди... Случайные десятки в неделю. Потом мы прошли... Были всякие процессы, у нас были случайные десятки, потом мы пришли к постоянным десяткам. Теперь у нас все сильные постоянные десятки, они понимают порядок. А сейчас мы поднимаемся еще на один этап, что в каждой десятке будет рожь десятки, он тоже меняется. И мы видим, как Творец нас так потихонечку ведет в этом процессе, так медленно готовит.
1: Как зародыш в чреве матери, принимает разные формы, пока действительно не становится как зародыш, младенец, человек. Интересно, может быть, мы придем к состоянию, когда у нас будет постоянная глава или как раз сменяющаяся глава, это постоянная форма. Или, может быть, мы придем к такой форме, что мы все почувствуем, что должен быть постоянный глава, кто-то один. Просто подходит по его свойствам, что он действительно умеет быть самым низким из всех, отменяться перед всеми, соединять всех. У него есть такие свойства. Мы ему дали эту силу, но от природы у него есть такие свойства. Может такое быть? Или как раз сменяющаяся глава — это самая лучшая форма?
0: Меняющийся рожь. Это наша работа.
1: Да. Допустим, мы группа, десятка, всякий раз. Глава — это суть, должен быть.
0: Да.
1: Глава. Мы всякий раз передаем эту силу, которая облачается то в Акоку, то в Дуде, то в Шимона. Выражение такое. Раз в неделю. Это правильнее, так? Чем то, что у нас будет постоянный кто-то?
0: Нет.
1: Нехорошо постоянно?
0: Нет, нехорошо.
1: Ладно, интересно познать эту силу. Так,
0: какая сила?
1: Высшая сила. Да, это понятно. Просто интересно познать ее. есть так много свойств, поведение такое странное для нас, что действительно интересно познавать ее мысли, соглашаться с ней, понимать ее, познавать, раскрывать
0: ее. Написано, что нет никого ближе к человеку, чем Творец. Да, говорит Рав. И мы все время хотим осознать его, хотим прийти к нему. Да, но то, что ты сидишь с другими, со своей десяткой, и думаешь об этом, как ты говоришь, нет более высокого. Нет более высокого.
1: Почему? Почему это самое высокое состояние?
0: Почему это называется самым высоким? Потому что это молитва, которая является обращением к Творцу.
1: Когда мы сидим в десятке и говорим о ней, как постичь ее?
0: Да.
1: В числе сидит 10 человек и говорит, как постичь Творца.
0: То есть, как сблизиться, чтобы поблагодарить.
1: То есть, само состояние нет более высокого в нашем мире состояния, чем это.
0: Да.
1: Когда мы сидим вместе даже на трапезе, на собрании товарищей, вся десятка сидит вместе, читаем отрывки, выясняем, думаем, как прийти к нему. Это самое возвышенное состояние.
0: Да.
1: Мы встречаемся все время, каждый день.
0: Да.
1: И все еще не чувствуем, как Творец между нами.
0: Представь себе, что ты хочешь быть со всеми вместе, и тогда обратиться к Творцу. И тогда ты увидишь, что здесь происходит.
1: Только просить связи между нами.
0: Связь между нами и связи между нами, когда мы поднимаем себя к Творцу.
1: Мы хотим увидеть Творца. Быть в связи с, между нами и с Творцом, мы все. Ну, по-видимому, нет по-настоящему связи между нами. Поэтому это, да?
0: Мы хотим связь между нами, чтобы поднять связь между нами, которая уже существует, поднять ее к Творцу.
1: Видимо, нет достаточно связи между нами?
0: Еще нет.
1: Еще нет.
0: А что мы просим у Творца? Мы вообще хотим что-то просить, или мы просто хотим прийти к слиянию с Ним? К слиянию с Ним — это очень большая вещь.
1: Так что мы хотим от Него? Что мы хотим от Творца? Мы собираемся, объединяемся, потому что мы желание получать. Мы хотим получить Его благо, или что?
0: Мы хотим раскрыть Творца, чтобы у нас была сила и выяснение для обращения к Нему.
1: И что мы... Это как бы стремление к Нему, это цель?
0: Да. Чтобы у нас была сила обратиться к Нему. И чтобы нам этого было достаточно.
1: Ведь мы хотим, чтобы он облачился в нас. Наша цель, чтобы внутрь нашего объединения он облачился, наполнил нас. Что мы просим у него?
0: Можно и это сказать, но это слишком выходит.
1: Чтобы мы доставили ему наслаждение из нашего объединения, что мы хотим для него.
0: Если ты хочешь прийти к объединению между нами, чтобы внутри этого общая сила, что мы обращаем ее к Творцу и хотим чтобы Он помог нам прийти к слиянию с Ним, нам всем вместе. Да? Этого мы хотим.
1: И чтобы это доставило Ему наслаждение.
0: Да.
1: Чтобы сделало Ему хорошо.
0: Но то, что я слышу, что Творец — это просто сила. Просто. Все, чего Он хочет, чтобы мы Его пришли, чтобы мы Его побудили участвовать, чтобы мы включились, чтобы мы включили Его в наши действия, чтобы мы помнили о Нем, чтобы обращались к Нему. И, да, но смотри, что написано в Торе,
1: что?
0: Говорит Рав. Смотри, что написано в Торе. А все остальные вещи — это путаница, это трудности, которые мы сами делаем. Верно, говорит Рав, верно.
1: Кроме просьбы и благодарности, есть еще типы связи с Творцом? Или это два типа связи? Или я прошу у него что-то, или я благодарю. И все. Это так?
0: Ну, скажем так.
1: А что удерживает слияние? Что удерживает слияние между Творцом и Творением?
0: Твое обращение.
1: Это просьба нижнего, она поддерживает слияние?
0: Да.
1: Прекратишь просить, прекратишь благодарить, нет связи?
0: Да, связь.
1: Что более высокая, благодарность или просьба? Какое состояние более возвышенное? Более тесная связь какая?
0: Между человеком и Творцом?
1: Да.
0: Просьба.
1: Неблагодарность? Неблагодарность?
0: Благодарность — это условие, когда человек чувствует, что этого ему не достает.
1: Как бы кажется, благодарность — это что, когда я получил, то я благодарю.
0: Получил. То есть сначала ты чувствуешь, что получил.
1: Да.
0: И тогда ты обращаешься к нему и
1: благодаришь. Каков порядок? Что я вначале чувствую хисарон, что-то мешает мне, и я обращаюсь к Творцу?
0: Если у тебя изначально есть хисарон.
1: Да, я обращаюсь к Творцу, что я прошу у него? Я прошу как бы у него его управления.
0: Да.
1: Чтобы я почувствовал его реальность на моих действиях. И тогда за это я благодарю.
0: Да, это более продвинутое состояние.
1: Раф, у вас есть отрывок, вы хотите прочесть?
0: Молитва — это работа в сердце. Что означает? Поскольку сердце человека — это в своей основе это желание получать от Творца, то есть, видимо, и он должен это превратить в то, что он будет только отдавать и не получать. Выходит, что есть у него огромная работа перевернуть, превратить его, его желание получать, чтобы оно было отдавать. И поскольку это против природы, поэтому он должен молиться Творцу, чтобы тот помог ему выйти из этой природы и войти в состояние выше природы. Понятно?
1: Как десятка узнает следующий этап? Какое следующее упражнение, которое она должна делать? Есть тысяча действий. Конечно, есть что-то, что верно сейчас. На чем сконцентрироваться сейчас, а не на чем-то другом? Откуда получить это вдруг? Разум, что это правильно для нас делать, что, чтобы мы это сделали как десятка?
0: Не знаю. Нужно войти в эту связь между человеком и его окружением. И тогда, когда он почувствует, что он находится в слиянии со своей десяткой. Тогда он может выразить себя. Что он думает, что он чувствует.
1: Хочу спросить, какова связь между Равом и главой десятки? Есть связь?
0: Глава десятки, Рож десятки, как мне кажется. Десятка выбирает себе для себя Рож, главу. И этот Рож должен действовать в соответствии с тем, что выбрали его. Это все?
1: Нет, вы просто еще спрашивали, что зачем нам нужно выбирать главу десятки. У нас есть Рав. У нас есть Рав. Нам не нужна глава десятки. Не нужна глава десятки. Он говорит нам, что делать. Зачем нам глава десятки? Что отвечать?
0: Не знаю. Есть Рож десятки, есть Рож группы, глава группы, есть ответственный за различные встречи. И каждый должен думать, насколько ему ясно,

0: Вот, кен, я ж маком.
1: Да, есть место. То есть все зависит от отмены. Глава десятки. Человек, который лучше всего знает отменить, лучше всего умеет отменить себя. Потом есть глава группы, еще больше отменяется.
2: Когда говорят «сделай себе рава», этот принцип «сделать рава», это также относится и к рожь десятки, «сделай себе рожь десятки», то есть возвеличь себя, его и отмени себя перед ним. И как они это принимают, Ритрав?
1: Что еще сделать себе рава?
2: Это то, что Рабаш пишет?
1: Да. Ну, так это сделай себе одного рава.
2: Одного рава.
1: Ну, тут есть рав группы, рав десятки. Так что такое сделай себе рава? Уже сделай себе много равов?
2: Я это не так понимаю.
1: У нас 800 десяток.
2: 800?
1: 800. Много. У каждой десятки есть глава.
2: Да.
1: Вопрос, есть ли глава группы? Вопрос, есть место для многих глав в каждой десятке, есть место для главы группы. Какая связь между ними?
2: Связь между ними я не знаю, но рожь десятки, он ответственный за свою десятку. А рожь, глава группы, это намного больше, намного выше.
1: Когда Рабаш говорит, сделай себе рава. Когда Рабаш говорит, сделай себе рава, купи себе товарища. Он имеет в виду, сделай себе рава. Рава — это творец? Нет?
2: Не понимаю.
1: Рабаш говорит, сделай себе рава. Что он имеет в виду под словом рав?
2: Чтобы у тебя был человек, которого ты воспринимаешь как свой рожь, как свою главу.
1: И могут быть больше, чем один глава, одна голова.
2: Я думаю, что да.
1: Окей, что такое две головы? С вашей точки зрения, твой рав, твоя голова — это Рабаш, ваша голова, верно?
2: Допустим.
1: Так почему нужна еще голова?
2: Не знаю. Ты должен решить и поделиться этим мнением между всеми и записать себе, что это называется рожь группы, рожь десятки.
1: Я хочу спросить, с того момента, как Моше, по сути, поделил народ Израиля на десятки, и как Бар-Салам пишет, там они приняли Тору, немножко так позанимались этим, а потом опустились, и вот он пишет, что они начали заниматься внешним, и это все опустилось, не удержали в этом поручительстве. И тогда мы действительно видим в истории, построили храмы, разрушения. То есть нет никакого упоминания десяток. Просто исчезло. Исчезло это дело десяток. Как будто не было. И как будто кажется, что мы впервые в истории сейчас с того момента начинаем сейчас обновлять это. Возобновлять. Это правильно так?
2: Да.
1: Что действительно нет никакого упоминания. Был народ, делали там жертвоприношения, храм. Было, конечно, десятка Раби Шимона, но это что-то особое. Но в принципе в истории был всегда рав, глава общины, и все. И то есть народ Израиля в историческом отношении не был поделен на десятки. Сейчас это что-то особое. Это не то, что у нас есть 800 десяток, а это десятки, которые находятся по всему миру. Разные религии, разные народы. Иногда в десятке есть люди разных религий, уж, конечно, разных национальностей, мужчины и женщины.

0: это процесс, как, что-то, что мы как бы не понимаем, на каком этапе мы находимся, это верно? Я правильно думаю или...
1: Мы находимся на очень необычном этапе. Мы находимся на очень необычном этапе. Мы сейчас поделимся, что мы слышали во время беседы и что мы берем для реализации десятки, итоговый семинар. 5 минут.
2: Кен, шаману каха беметра тафкид шел роша ассирия.
1: Да, мы слышали об этой роли, глава десятки, то, что мы должны выяснить, то, что нам нужно, то, что есть необходимость отменить себя перед этим. Мы начали это упражнение на этой неделе, и уже есть что выяснить, есть уже пройденное состояние. И еще есть глава десятки, и затем мы выясним, как нам продвигаться, это уже очень важный этап.
3: Да, великая честь удерживать эту концепцию десятки, насколько это важно, и насколько десятка является такой духовной спиной, таким местом, где человек может измерить свою связь и свое желание прийти к Творцу.
4: На этой неделе я был глава десятки, Роша Сырья. Не знаю, по моему ощущению, провалил эту обязанность. Делал недостаточно и даже не знаю, что мог бы сделать лучше. Рав сейчас сказал, если хочешь прийти к объединению между нами, так чтобы внутри, в самой общей силе мы обращались к Творцу и хотели бы, чтобы Он помог слиться с Ним, этой силой. И это то, что мы должны захотеть сделать. Слиться вместе. Чтобы нам отдавал, как на нас может подействовать, абсолютной любовью.
3: Я как раз не согласен, я думаю, что ты был прекрасным главой десяткой, давал нам возможность отменяться, и взялся за это как следует. Из беседы я понял, что самое высокое состояние, которое мы можем достичь, это когда мы сидим вместе и думаем, как достичь Творца.
4: Для этого мы нуждаемся в силах, чтобы обратиться к Творцу. И эти силы нужно тоже просить у Творца.
3: Я думаю, что мы сделали все, что в наших силах, и мы находимся в поиске новой формы. Это новая такая попытка, и мы ищем, что может помочь нам достичь этой цели, и мы ищем такие креативные решения и строим новое состояние.
4: Это очень особое состояние, которое мы можем ощутить относительно цели, подобно Рош Парцофу. То, что есть все желания, направленные на цели, и есть Рош. Как мы связаны с Творцом? Если это так, то каждый старается, и каждый Рош. Мы как Гуф отменяем себя, потому что идем относительно цели, и тогда мы как один Гуф.
3: Что мы действительно чувствуем? Если я нахожусь в какой-то определенной там лотерее, если сейчас что-то происходит, должен ли я находиться в атаке, или мы просто прилагаем усилия в любви к товарищам и хотим достичь только этого, вместе идем к одной цели, в любви к товарищам, вместе. Не кто-то выше, кто-то ниже. Мы полностью это оставляем, но находимся совершенно в равенстве.
4: Это выяснение, какова наша цель, как мы сможем лучше продвигаться к цели.
3: И это то, что удерживает. И Рош ха-Асирия дает ли нам толчок, чтобы быть в трепете и с ответственностью, и относительно того, что мы его выбрали, и относительно его очень много важных моментов. Я за то, чтобы пробовать и быть вокруг этого, делать выяснение.
5: Когда мы достигнем этого в десятке, как мы слышали, придем к слиянию с Творцом.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם, kab.co.il.
1: статьи можно найти в книге «Труды Бааля Сулама» на сайте kab.co.il. Здравствуйте, друзья! Мы учимся вместе с товарищами, продолжаем изучать статью «Дарование Торы». Мы уже дошли до 7 и 8 пунктов. Это то, что мы будем читать.
2: כתבי בעל הסולם, עמוד 386.
1: הסטטיה יש בוצ'בנך מטריאלך.
2: בחומר הלימוד. אנחנו נצטרך את זה, כי אנחנו תכף נקרא את אותיות זין וחט. אבל לפני שנקרא,
1: לפני שנקרא... прежде чем мы прочитаем 7 и 8 пункты,
2: שמענו עכשיו.
1: Мы слышали сейчас.
2: זה שאתה יושב עם האחרים.
1: То, что ты сидишь с другими. Со своей десяткой и думаешь об этом, как ты говоришь, нет ничего выше. Мы хотим раскрыть Творца, чтобы у нас были силы и выяснения обратиться к Нему. Мы хотим связь между нами, чтобы поднять связь между нами к Творцу. Это то, что мы хотим сейчас, вместе, сидя с десяткой, и думать об этих великих словах, то, что написал Бааля Сулам в даровании Торы, углубиться в это, углубиться в объяснение Рава, и вместе поднять это к Творцу. Это наша работа, это учеба с товарищами. Это то, что мы хотим делать, стараться не мешать Творцу, что давать нам свет, возвращающий к Источнику, и как можно более быть подобными Ему. Мы изучаем дарование Торы, уже пункты 7-8, может быть, несколько слов.
3: Ну, в общем-то, те, кто проходили некоторые, по несколько раз эту статью несколько, кто-то один раз. В начале статьи Бааля Сулам говорит, что про заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя» — это великое правило Торы, это является окончательной целью. Так что все остальные 612 заповедей — лишь средства для того, чтобы подготовить человека прийти к этой великой основной заповеди. Потом он объясняет о выполнении «Возлюби ближнего, как самого себя», то, что обязывает человека обеспечить потребности товарища настолько, насколько он заботится о себе и даже чтобы эти потребности предваряли его собственные. Потом он объясняет, что Творец добрый, творящий добро, и он хочет дать только добро. И для того, чтобы почувствовать, нужно прийти к слиянию. Слияние приходит только по мере подобия свойств. Он там много говорит о подобии свойств. Это условие прийти к слиянию, чтобы хорошо себя почувствовать. Дальше пишет, что это средство для исправления природы человека, вот ради получения, ради отдачи. И еще мы изучали на той неделе в 5-м пункте о том, что Тора дана Израилю. И нет, не имеется в виду национальность или народ, только глупец может так думать, он пишет, дана людям с точкой в сердце, чтобы они реализовывали Тору. И, разумеется, передавали это всем, всему миру. На этом мы остановились. Сейчас начинаем 6-7 пункты. И то, что мы сейчас сделаем, порядок следующий. Мы дважды прочтем эти пункты, они короткие, и затем посмотрим клип Рава 10 минут. Тоже один раз послушаем, и второй раз постараемся вынести оттуда какие-то моменты, а потом оставим время для вопросов из десяток или вообще любой вопрос, который мы проходили на этой неделе, на прошлой неделе. Готовьте вопросы. Допустим, с пяти у нас будет 20 минут на вопросы.
1: Прочитаем сейчас два раза седьмой и восьмой пункт. Почему мы читаем два раза? Великая честь читать Баля Сулама. Сможем притягивать свет, возвращающий к источнику, углубиться в текст. И еще раз, два раза мы читаем седьмой и восьмой пункты.
3: Однако здесь остановились мудрецы Зора и спросили, почему же он не создал нас изначально во всем том желанном величии, позволяющем слиться с ним? Зачем ему было проводить нас через всю эту тяжесть и тяготы творения и Торы, и заповеди? И они отвечали, «Тот, кто ест принадлежащее ближнему, стыдится смотреть ему в лицо». Другими словами, тот, кто ест результаты труда товарища и наслаждается ими, боится смотреть на выражение его лица, так как это все время унижает его вплоть до того, что он теряет человеческий облик.
1: А поскольку в исходящем от совершенства Творца не может присутствовать недостаток ни с какой стороны, Он предоставил нам место, чтобы мы сами смогли обрести свое желаемое величие с помощью нашей собственной работы в Торе и заповедях. И эти вещи глубже всякой глубины, я их уже прояснил в достаточной мере в моей книге «По ним Масберот на древо жизни». А тут я объясню их кратко, чтобы было понятно.
3: Восьмой пункт. Ведь это подобно притче об одном богаче, который позвал человека с базара и кормит его, и поет, и дарит ему серебро и золото, и всякие драгоценности день за днем. И каждый день подарки его больше, чем в предыдущем. И так он все прибавляет и прибавляет. Наконец богач спросил его, «Скажи мне, наполнились ли уже все твои желания?» А тот отвечал, «Все еще не наполнились все мои запросы, ведь как хорошо и приятно было бы мне, если бы все это имущество и эти драгоценности появились у меня в результате моего собственного труда, как появились они у тебя, чтобы не быть получающим дары рук из твоих по милости».
1: И сказал ему богач, в таком случае не сотворен еще тот человек, который сможет наполнить твои желания. Это естественно, ведь с одной стороны он ощущает большое наслаждение, все время растущее по мере умножения его подарков, и вместе с тем, с другой стороны, из-за стыда ему тяжело выдержать рост этого блага, которое богач все время умножает. Потому что в мире есть естественный закон, состоящий в том, что получающий ощущает стыд и нетерпение в момент получения бескорыстного подарка от дающего из-за милости и милосердия к нему со стороны дающего.
4: לא יוכל ליתן לו את האופי והצורה של קניין עצמית, שרק אימה נשלם כל ההרחבה.
3: Отсюда следует второй закон, что невозможно представить себе во всем мире, кто мог бы наполнить желание своего товарища целиком и полностью, потому что в конце концов он не сможет передать ему характер и форму собственного обретения, с которой он только и завершает все умножение и во всем желаемом совершенстве. И это говорится только по отношению к творению, не может быть совершенно и не подобает в отношении возвышенного совершенства и Творца.
1: И это он приготовил для нас с помощью усилий, трудов, сами должны создать свое величие, занимаясь Торой и заповедями, ведь тогда все наслаждение, благо, поступающее нам от Творца, то есть все, что заключено в слиянии с Ним, примет вид собственного обретения, доставшегося нам благодаря нашему собственному труду. И тогда мы почувствуем себя хозяевами этого, ибо, как выясняется, нет, у нас вкуса совершенства в любом случае.
3: Еще раз, 7-й пункт, 2-й раз. Однако здесь остановились мудрецы Зоара, спрашивая, почему же он не создал нас изначально во всем том желанном величии, позволяющем слиться с ним? Зачем ему было проводить нас через всю эту тяжесть и тяготы творения, и Тору, и заповедь? И отвечали, тот, кто ест принадлежащее ближнему, стыдится смотреть ему в лицо. Другими словами, тот, кто ест результаты товарища и наслаждается ими, боится смотреть на выражение его лица, так как все время унижает его вплоть до того, что он теряет человеческий облик.
1: А поскольку в исходящем от совершенства Творца не может присутствовать недостаток ни с какой стороны, Он предоставил нам место, чтобы мы сами могли заработать свое желаемое величие с помощью нашей собственной работы в Торе и заповедях.
3: Восьмой пункт. Ведь это и все эти вещи глубже всякой глубины. Я уже прояснил их в достаточной мере в моей книге «По ним Асберот» и «На древо жизни». А тут я объясню их кратко, чтобы было понятно каждому. Восьмой пункт.
1: Это подобно одному богачу, который позвал человека с рынка и кормит, и поит его, и дарит ему серебро и золото, и всякие драгоценные драгоценности день за днем, и каждый день подарки его все больше. И так он добавляет и добавляет, и, наконец, богач спросил его, «Скажи мне, наполнились уже все твои желания?» И ответил ему, «Все еще не наполнились мои желания, ведь как хорошо и приятно было бы мне, если бы все это имущество, все эти драгоценности появились у меня в результате моего собственного труда, как появились они у тебя, чтобы не быть получающим дары из рук твоих, из милости твоей».
3: И сказал ему богач, «В таком случае не сотворен еще тот человек, который сможет наполнить твои желания». И это естественно. Ведь хотя, с одной стороны, он ощущает большое наслаждение, все время растущее во время умножения его подарков, вместе с тем, с другой стороны, из-за стыда ему тяжело выдержать рост этого блага, которое богач все время умножает. Потому что в мире есть естественный закон, состоящий в том, что получающий ощущает некий стыд и нетерпение в момент получения бескорыстного подарка отдающего из-за милости и милосердия к нему со стороны дающего.
1: И отсюда следует второй закон, что невозможно представить себе во всем мире того, кто мог бы наполнить желание своего товарища целиком и полностью, потому что не может он передать ему характер и форму собственного обретения, с которой только и завершается все это умножение во всем желаемом совершенстве. И это говорится только по отношению к творениям. Но этого не может быть совершенно и не подобает в отношении возвышенного совершенства Творца.
3: И это то, что Он приготовил для нас с помощью усилий и трудов. Мы сами должны создать свое величие, занимаясь Торой и заповедями. Ведь тогда все наслаждение и благо, поступающее к нам от Творца, то есть все, что заключено в слиянии с Ним, примет вид собственного обретения, доставшееся нам благодаря нашему собственному труду. И тогда мы почувствуем себя хозяевами этого. Ибо, как выясняется, нет у нас вкуса совершенства в любом другом случае.
1: Итак, друзья, мы прочитали 2 раза 7-й и 8-й пункты. Бааль ха-Сулам пишет, что это глубже всякой глубины, и он говорил об этом также в учении 10 сферот, И в комментарии на «Древо жизни» мы хотим сейчас посмотреть клип Рава, клип номер 9. На наш взгляд, это особенный клип. Давайте вместе посмотрим и постараемся вникнуть и прочувствовать то, что говорит Рав.
3: Ну, я думаю, что пример очень понятен. Каждый чувствует наслаждение от того, что получает что-то приятное, вкусное, к чему его килим готовы. Вместе с тем, если мы раскрываем, что существует хозяин, и то, что мы получающий, а он дающий, то в нас пробуждается ощущение стыда. И стыд пробуждается по мере развития человека. Чем он более развитый или менее развитый. Как правило, на уровне хай, животный, мы не чувствуем никакого стыда на предыдущих уровнях. Ни живом растительном животном не чувствуем никакого стыда. И на уровне Адам, еще человека в начальных уровнях нет ощущения стыда. Когда начинает человек чувствовать, что он получающий? Когда есть нечто, принадлежащее другим, он получает, и от этого он начинает чувствовать себя ущербнее, чем те, кто ему дают. И тогда, соответственно, человек может выполнять различные действия, и или он работает в направлении того, что скрывает ощущение стыда, и то, что как бы, ну, вообще, нет, я не со всеми. Или все воры, или ничего страшного, что я получу, или что я потом верну, с одной стороны. Или он соединяет стыд так, что он перечеркивает себя как получающий. Есть и другой путь, который говорит, нет, да, я получающий, я ниже других, я не могу. И чувствую ощущение стыда, и стыд выстраивает во мне приниженное состояние катнут. Я обязан в соответствии с этим поработать для того, чтобы постичь состояние как того, кто мне дает совершенство, величие, чтобы быть самостоятельно готовым и в состоянии наполнять других. Ну, короче, достичь совершенства, вечность, все то, что только возможно, зависит от того, от чего он ощущает стыд. Но ощущение стыда в любом случае работает, оно действует на любого живущего человека, только в зависимости от ситуации, на кого, на людей по-разному. И вообще, ощущение стыда подталкивает все человечество к развитию. С животного состояния нас подтолкнули к развитию в сторону исправления. И все это через ощущение стыда. По мере стыда мы ощущаем свое желание получать и свое эго. Как я могу почувствовать свое эго? Только по отношению к стыду, когда я просто так хочу. В этом ничего особенного нет. Но если я ощущаю стыд, и если я хочу или перечеркнуть его, или изменить его, то есть подняться над стыдом, вот тогда проявляется настоящее эго. И эго развивается в человечестве на протяжении всего его развития. И, в общем-то, внутри эго и заложено чувство стыда. Она заставляет человека чувствовать себя не меньше других. Это и по отношению к своей семье, жена, дети и соседи, и вообще по отношению ко всему миру, и к себе самому, и по отношению к Творцу тоже. В общем, это то, что постоянно сопровождает нас и пробуждает к тому, чтобы менять наше состояние. А иначе человек бы лежал, отдыхал, ну, как животное. То есть есть ему чем наполнить себя, и все. А ощущение стыда — это ощущение хисарона, потребности на уровне Адам, человека. Даже на человеческом уровне. Есть уровни стыда на человеческом уровне, и есть уровни стыда на божественном уровне. И вот отсюда мы должны понять, что если на человеческом уровне мы стараемся как-то покрыть, восполнить ощущение стыда через различные действия, когда мы хотим достичь какой-то удачи, работать, учиться, покупать. Посмотрите, что люди только не покупают. Все только для того, чтобы не чувствовать себя хуже других. Когда есть какие-то стандарты, такие-сякие, все это стыд внутри работы. Тут еще общество добавляет всей своей мощи. А затем мы подходим к состоянию, когда начинает работать уже стыд по-другому. И чем больше мы закрываемся в глобальном виде, то постепенно пробуждается уже духовный стыд, и тогда по отношению к земному стыду мы начинаем делать обратное выяснение, как, в чем заключается этот стыд по отношению к другому стыду. Еще поговорим об этом. Но переход здесь, он очень особенный. Не хочу сейчас входить в философственные. С точки зрения Каббалы еще объясним это. Но что можно сказать? Здесь Бальсулам нам объясняет о стыде, то, что это стыд, который Творец пробуждает в нас, для того, чтобы мы достигли его уровня, чтобы быть как хозяин. И это, да, на самом деле, нечто совершенно особенное. И для этого он и создал стыд в творениях. И этот стыд, он работает. Смотрите, каким образом он действует. Даже если творение находится в совершенном состоянии, в любом случае, все, что есть относительно Раби Лазару в окончательном исправлении, когда он один, имя его единое, нет ни в чем недостатка, тем не менее, творение формирует себя относительно точки стыда, которая в нем проявилась. С чем не может согласиться, делает сокращение, не хочет ничего получать и начинает рассматривать себя, насколько оно может себя вернуть к Творцу. И что оно видит? То, насколько не в состоянии и не то, и не другое. И пока не придет к состоянию, когда из последних сил пытается соединить Бину и Малхут, и в никуда досак не получается. Затем ходит в более внутреннее действие, которое называется, что сотворен Адам и решен. Этим хочет себя реализовать хоть как-то, хоть немножко отдавать, отдача ради отдачи. Как бы, и это не считается. Чуть-чуть добавить, что-то дать Творцу, дать можно только через получание. Это называется грех древопознания. Так что это действие становится самым важным с точки зрения Творца, и чем можно его насладить. И тогда он окончательно терпит поражение и не получается. И с этого момента и далее мы начинаем, то есть мы начинаем очень особенную работу в том, что мы все работаем, я бы сказал, за стыд, а не против стыда. То есть мы хотим пробудить стыд, потому что снизу вверх мы работаем. Мы хотим пробудить стыд, мы хотим стыдиться, мы хотим, чтобы стыд поработал в нас, чтобы мы смогли, чтобы я покраснел от того, что я не могу насладить Творца. Вообще такое возможно ли? Кто-то стесняется такого? Стыдиться. То есть к этому мы должны пробудиться. И тогда мы по-настоящему сможем выполнять действия по отдаче, просить о них. Потому что, конечно, силы можно получить свыше, но хисарон к этому должен быть. И хисарон это основывается на стыде.
5: Да.
6: Дмитрий из Москвы спрашивает, как правильно использовать стыд в десятке?
3: Ну, в альтернативном виде. Скажем, я должен пробудить стыд в моих товарищах таким образом, чтобы это было не напрямую, не фронтально, а, ну, косвенно.
5: Да, так вот
3: косвенно, то, что у меня все нормально, выполняю действия по отдаче, все замечательно, пробуждаю их через то, что я им показываю, насколько я работаю, сколько я делаю, и все это делаю так, что я и не хочу, чтобы они видели, что я так уж хорошо справляюсь со всем этим, как бы тоже так хитро все это делать. Я хочу в них это пробудить, чтобы каждый стеснялся, стыдился своего товарища. Это важно. Это часть поручительства, это большая часть поручительства.
6: Мы удостоились прекрасного учителя, который говорит: «Я хочу краснеть от того, что я не могу доставить наслаждение Творцу». Давайте учиться краснеть таким образом. Еще раз посмотрим сейчас клип. Мы просим сейчас каждого взять карандаш и лист или на компьютере или в телефоне, каждый, как кому удобно. Мы снова сейчас будем смотреть клип и просим каждого товарища написать, по крайней мере, три основных момента, значительных момента, то, что он берет из этого клипа у Рава. Каждый запишет себе то, что ему было близко, то, что он считает центральными в этом клипе. Снова сейчас просмотрим этот клип и поработаем с ним. Пожалуйста, еще раз клип номер 9. Я думаю, что пример очень понятный. Каждый испытывает наслаждение, когда получает что-то вкусное, приятное, и к тому, к чему готовы его келим. Но вместе с этим, когда мы обнаруживаем, что есть хозяин, и что мы получаем, а он отдает, то в нас пробуждается состояние стыда. И вот это состояние стыда пробуждается в соответствии с развитием человека, насколько он более или менее развит. Обычно на животном уровне мы не испытываем никакого стыда. Неживой, растительные животные уровни не испытывают стыда. И человек, который находится на животном уровне, тоже не испытывает стыда. То есть откуда человек начинается как человек, по крайней мере, с того, когда он начинает ощущать, что он получающий, что есть что-то, что относится к другим, а он получает, и от этого он ощущает себя униженным по отношению к дающему. И в соответствии с этим человек может производить разные действия. Либо он работает на то, что скрывает ощущение стыда, тем, что это относится ко всем, ну и так, все воры, не страшно то, что я получаю, а потом я верну и так далее. То есть это с одной стороны, когда он компенсирует стыд таким образом, что он как бы не считает себя получающим. Есть другой путь, когда он говорит: «Нет, я получающий, я униженный, я не могу, я испытываю стыд». И вот это ощущение стыда вызывает во мне ничтожность, и я должен работать относительно этого, чтобы достичь такое же состояние, как у дающего мне, то есть совершенство, возвышенность, возможность наполнять других. Короче говоря, достичь совершенства, вечности и так далее. Все, что возможно, зависит от чего он испытывает стыд. Но ощущение стыда, оно действует, оно работает в каждом человеке. Такое зависит относительно кого и чего. И только ощущение стыда подталкивает человечество к развитию. С животного уровня мы вышли на уровень говорящий до полного исправления, и мы развиваемся только исходя из ощущения стыда. И исходя из ощущения стыда мы измеряем наше желание получать, наше эго. Когда я начинаю ощущать свое эго? Только согласно ощущению стыда. Когда я просто так хочу, это не то. Но когда я испытываю стыд, и когда я хочу либо убрать его, либо изменить его, либо подняться над ним, это в общем-то, и есть настоящий эгоизм, и эго развивается в человечестве на протяжении всего развития человечества, и в эгоизме находится ощущение стыда, оно подталкивает человека к тому, чтобы не быть меньше других, и относительно своей семьи, жены, детей, соседей, относительно всего мира, относительно себя, относительно Творца. Это все-таки то, что все время сопровождает нас и пробуждает нас к тому, чтобы изменять наше состояние. Иначе человек бы просто валялся как какой-то мешок, или как животное. Короче, есть ему чем наполнить себя, и все. А ощущение стыда — это ощущение хисторона к ступени человека. Даже по-человечески есть стыд на человеческом уровне, и есть стыд уже на божественном уровне. И поэтому должны понять, что если на человеческом уровне мы стараемся как-то компенсировать это ощущение стыда различными действиями, когда мы хотим добиться успеха, учиться, работать, покупать. Посмотрите, сколько люди покупают, что они делают только, чтобы не ощущать себя меньше других. Какие-то у них есть стандарты, те или иные. Это все стыд работает внутри. Тут и общество добавляет своей силой, а затем мы достигаем состояния, когда начинает работать уже стыд иным образом. Насколько мы замыкаемся глобально, постепенно начинает работать духовный стыд, и относительно материального стыда мы начинаем производить обратное выяснение, что такое этот стыд относительно этого стыда. То есть поговорим об этом переходе. Он очень особенный. Но я не хочу вдаваться в философию, но со стороны Каббалы нужно еще немножко подождать, объясним потом. Но стыд, то, что хочет объяснить здесь Бааль ха-Сулам, это стыд, который Творец пробуждает в нас, чтобы мы достигли его ступени, стать как хозяин. Это действительно очень особенная вещь, и для этого он создал стыд в творениях, и этот стыд, он работает. И смотрите, каким образом он работает. Даже когда творение находится в состоянии совершенного, во всем, что есть, да, согласно Раби Лазару, в мире бесконечности, он и имя его едины, и недостатка ни в чем, но творение все равно формирует себя относительно точки стыда, которая пробудилась в нем, с чем он не может согласиться. Он производит сокращение, не хочет получать ничего и начинает смотреть, насколько он способен вернуть Творцу. И что он видит? Насколько он не может, пока не достигает состояния, когда из последних сил он начинает соединять Бину и Малхут, в Никудот Десак не получается. Потом входит в более внутреннее действие, которое называется творение, Адам Ришон. В этом он хочет реализовать себя, хоть немножко отдавать. Отдача ради отдачи не считается. Чуть больше этого добавить, то есть дать Творцу. Отдать можно только получая. Это называется грех древопознания, то, что он хочет сделать. И, конечно же, это действие, оно самое важное в глазах Творца. Этим доставляет ему наслаждение, и он терпит крах окончательно, что не может ни в чем. И с этой точки мы начинаем, то есть то, что мы начинаем действительно особую работу, очень особенную, и мы все работаем. Я бы сказал «за стыд», а не «против стыда». Мы хотим пробудить стыд, потому что снизу вверх мы работаем, мы хотим пробуждать стыд, мы хотим стыдиться, мы хотим, чтобы стыд работал у нас таким образом, чтобы мы краснели от того, что я не могу доставить наслаждение. Это возможно или нет? Есть у кого-то такой стыд? К этому мы, в сущности, и должны пробудиться, и тогда мы сможем действительно производить отдающие действия, просить о них. Потому что, конечно же, силу можно получить свыше, но хисарон к этому должен быть. И этот хисарон, он базируется на стыде.
7: Да.
3: Дмитрий из Москвы спрашивает, как правильно воспользоваться стыдом в десятке?
6: Альтернативно. Я должен пробуждать стыд в своих товарищах таким образом, не напрямую, не фронтально, а таким окружным путем. Да, косвенно так вот. И у меня есть все, я, слава Богу, занимаюсь отдачей, я пробуждаю их, показывая им, насколько я работаю, что я делаю. Я это делаю таким... Я вроде как и не хочу, чтобы они увидели, что я, у меня так все хорошо, я так лукавлю. Это я хочу пробудить в них, чтобы каждый стыдился своего товарища. Это очень важно. Это часть поручительства, значительная часть поручительства.
3: Сейчас мы пройдем семинар. Поделитесь с товарищами в десятке основными моментами, которые вы слышали со слов Рава в этом клипе. 6 минут, пожалуйста.
6: Ну, стыд начинается, когда чувствую себя маленьким. Надо прежде всего почувствовать себя маленьким и видеть других большими, продвигающими. И в этом наше продвижение. С другой стороны, в десятке мы даем пример, помогаем друг другу и строим такую сильную связь, что мы даем каждому в десятке.
3: Впечатлился тем упражнением, которое сейчас мы получили вместе записать разные моменты с уроком. Рав говорит какую-то сильную фразу, и сразу видно, что все берут ручки и моментально одновременно пишут. Большое впечатление о десятке. А еще слышал, что краснеть от стыда — это то, над чем нужно поработать, и дал нам это буквально в виде задания.
6: Да, это мощное упражнение. Первое, что я записал, если мы обнаруживаем, что есть хозяин, и он дающий, тогда пробуждает у нас ощущение стыда. Мы должны понять, что есть Творец, Он начинает, Он отдает, мы Его оправдываем. И вот этот первый стыд мы начинаем проходить.
3: Да, основной момент, кажется, что такое ощущение стыда, как-то спросил Рава. Тоже много лет назад, что такое стыд? Он мне ответил, ты когда-то чего-то стеснялся, стыдился? Так в чем отличие между материальным стыдом и духовным стыдом? Как человек может распознать, от чего он стыдится? Что такое стыд перед Творцом? В том, что я распознаю, что он дающий, и он добрый, творящий добро, а я только получающий, и я только начинаю понимать, что я только лишь получающий.
6: Человек, когда чувствует этот стыд, он может сделать две вещи, как я понял. Либо он пытается как-то это спрятать, это скрыть, или объяснить, как он получает наслаждение, или он пытается действительно уподобиться Высшему, достичь совершенства.
3: Да, стыд — это мощный инструмент, который пробуждает нас Творец и в материальном, и в духовном. В материальном — это если мы хотим что-то получить, в духовном, когда хотим достичь отдачи. И стыд перед товарищами Это часть нашего поручительства.
1: Стыд говорит о степени развития человека. Мы очень хотим достичь духовного стыда и просим об этом Творца. И относительно Творца, и относительно товарища мы хотим почувствовать такое отношение. Это дает нам ответственность и обязательство.
3: Да, Рав дал всю картину развития, то, что называется три оси, три состояния нашего развития, и то, что именно стыд подталкивает все творение к развитию, начиная с бесконечности, когда Малхут принимает решение, что она не получает, и хочет только уподобиться, затем развивается в Никудот Десаак, и затем вплоть до Адама Ришона, который как-то пытается что-то сделать, и у него не получается. Затем развитие человеческого, человечества, тоже развитие через стыд друг перед другом. И затем уже в глобальном виде, как в десятке, к примеру, мы начинаем относительно цели испытывать стыд, а это уже другой стыд. И тогда стыд является той основой, над которой мы развиваемся, и мы вызываем сами стыд вместо того, чтобы просто стыдиться, мы его вызываем для развития, и, как вы уже упомянули, чтобы краснеть от того, что мы не наслаждаем Творца.
1: Что значит пробуждает стыд? Каким образом? Если я пробуждаю стыд, то я пробуждаю обратно, но я-то хочу прийти к любви к товарищам, именно из любви к товарищам начинаешь чувствовать, насколько человек обратен, и стыд помогает продвигаться к Творцу.
3: Да, все перечислили. Раз сделал эту прогулку по мирам, где встречается стыд? У животных стыда? Нет. У человека? У какого человека? Чтобы у него уже был стыд. И приходит к тому, что Бальсулам пишет, что Творец вызывает в нас стыд, чтобы быть на его уровне, чтобы прийти к подобию по форме, по свойствам. Если мы это чувствуем, то тогда начинаем настоящее путешествие в духовный мир.
1: Да, иногда бывает, что человек думает, что то, что он делает, это правильно, и он не стыдится, и он не хочет ничего менять. И Раф объясняет нам в клипе, что человек должен работать со стыдом, не против стыда, а предоставлять ему место в своем продвижении. Хотя это может быть тяжело, неприятно, но это и есть работа, пока не почувствую, что надо что-то изменить в своем объединении, то тут нет продвижения.
3: Да, мы должны почувствовать изменения в себе, изменения состояния. Всякий раз, когда чувствуем что-то другое, должны помнить, что это от Творца, и понять, что происходит, чтобы как можно осознавать больше те состояния, которые мы проходим. И, да, я упомянул слова Рава, что стыд пробуждается в нас, чтобы мы могли прийти до уровня Творца, быть как хозяин. А еще то, что стыд работает.
1: Я добавлю, что я слышал, как Рав сказал, что мы должны правильно использовать стыд, и я должен пробуждать стыд в своих товарищах не прямым образом, не то, что я сейчас пытаюсь как-то насильно. Нет, я работаю в группе, вношу важность, величие, и автоматически мы пробуждаем состояние стыда у товарищей. Итак, друзья, мы хотим вместе продолжить выяснение того, что говорил Рав, и в конце клипа Рава спросили, как правильно использовать стыд в работе в десятке. Мы хотим, чтобы мы вместе выяснили, это вот следующий вопрос на семинар, какая связь между ощущением стыда и между объединением товарищей в десятке. Еще раз, какая связь между ощущением
6: преодолением стыда и объединением товарищей в десятки. Семинар 6 минут, пожалуйста.
7: Если человек
3: хочет понять с помощью учебы, что, в чем творец доброе, творящий добро, и через отношения между товарищами, и насколько есть здесь подобие отношения к Творцу, и то, что он чувствует от товарища, и то, что происходит, он должен раскрыть это отличие, это, и вот через удаленность он может почувствовать ощущение стыда, в нем может появиться стыд. К чему это может привести? К тому, что он привлечет отраженный свет. Он отталкивает все, что дает ему Творец, потому что себя он чувствует не как добро, творящий добро, он противоположен ему. Этим придет отраженный свет, и Творец может раскрыться. То есть дать ему свет для исправления, чтобы исправил его, и свет, входя в келим, позволит ему почувствовать стыд и быть подобным товарищем. Такой процесс.
6: Если я смотрю на десятку как Творец и стараюсь выяснить то наслаждение, которое получаю, какое наслаждение, и стараюсь там как-то включать какие-то отговорки,

0: никто не говорит, как тебе не стыдно, что ты там что-то не сделал. Но действия по преданности, по работе в объединении, это подталкивает меня, дает мне силы и мотивацию тоже отдавать, тоже прилагать усилия и быть достойным, быть вместе с товарищами. И стыд продвигает каждого, я думаю.
1: Ну, все начинается с точки в сердце, когда я недоволен тем, что есть. Тогда Творец полностью скрыт, и мы не можем из своих свойств хоть как-то его оценить или обсуждать. Никак. Но есть товарищи, есть свет. И далее, как вы и сказали, из того, что я стараюсь отдавать товарищам, любить их, а у меня ничего не получается, тогда я показываю альтернативно, как сковоров. Что-то, чтобы на меня подействовало, то, что на меня подействовало. И тогда за счет очень непростой работы в десятке начинаю развивать отношение к Творцу с помощью света. Тогда мы начинаем слышать и что-то различать, распознавать.
0: Да, если бы был только я Творец, было бы все в порядке, я праведник относительно Него. Но когда есть товарищи, и мы продвигаемся в пути, проходим разные этапы, и цинизм, и прочее, достигаем истины. Что такое истина? Истина — это получать настоящий пример от товарищей, даже если товарищ это не видит и чувствует себя униженным. Это когда ты сам видишь его состояние, что ты еще хуже, и ты можешь стыдиться, и здесь возникает такая разница. И здесь работа между товарищами, здесь продвижение.
1: Ну, как в нашем деле, всегда бывает несколько таких точек, даже, скажем, противоположных друг другу. С одной стороны, я хочу ощущать стыд относительно Творца, и у меня есть лаборатория, товарищи, и я хочу представлять себе, что Творец стоит за каждым из товарищей, и я получаю от него все хорошее. С другой стороны, я должен показать пример товарищу тем, что, как говорится, чтобы стыдились, но не напрямую, а чтобы мы вместе гармонично работали. Но цель, в общем, одна — достичь свойства отдачи. Каждый друг друга поддерживает, и десятка держит всех выше всего. Мы на верном пути.
0: Цель понятна — прийти к любви к товарищам, к близости между нами. И это работает. Катнут, гадлут. Я должен видеть, что товарищи объединены все время, что они ближе, не то, что я ближе. С другой стороны, в такой игре мы работаем в десятке, даем друг другу примеры.
2: Говорим,
1: мы переходим к последней части, в ответы, вопросы, и предлагаем поднимать знаки вопросов. Может быть, пока появятся вопросы, мы бы хотели предложить, может, кто-то хочет поделиться, какая связь между тем, что ощущается стыд в десятке, и между объединением товарищей. Может, если у кого-то есть ответ на этот вопрос, понятный?
2: Кен, Ниф.
1: Ниф.
0: У нас пробудился вопрос об этой связи, потому что если десятка находится сейчас в каком-то объединении, и мы пробуждаем стыд, то это ломает, это выводит товарищи в состояние объединения, связи. И пробудился вопрос, какая связь между стыдом и объединением. То есть я пробуждаю недостаток в то время, когда мы находимся в связи. То есть это как бы противоположно объединению.
1: Ну вот как раз об этом вопрос, верно?
2: Мак 11.
1: Мак 11.

0: Дорогие учителя, хотим прийти к состоянию, чтобы вот мы краснели, как написал, как сказал в клипе Раф, от того, что не можем доставить совершенство. И вопрос, а как прийти к этому состоянию, чтобы краснели?
1: Как прийти к состоянию, что мы краснели? От чего? Да, вопрос нужно задать. От чего?
2: Все
1: результат света, возвращающего к источнику, по мере нашего приближения к Творцу. Настолько мы видим это отличие. И само отличие приводит к ощущению стыда. И в десятке тоже есть выражение того, насколько чем больше вкладывается в объединение в десятке, тем больше он становится чувствительным к объединению, и тем больше он видит, насколько он недостаточно вкладывает. Для того, чтобы почувствовать, что он недостаточно вкладывать, он должен очень много вложиться, потому что тогда он только видит, что относительно других товарищей ничего не делает. Тогда появляется стыд.
3: Рав сказал в клипе, что мы хотим краснеть от того, что мы не доставляем наслаждение Творцу. Будем надеяться, что у нас мы сможем достичь этого, Асав.
4: תודה. רציתי להצביע על הקשר בין הבושה
1: להתקדמות שלנו. стыда и нашего продвижения. Мы в желании получать.
4: לא רוצים להשפיע, כאילו אנחנו לא בזה.
1: Не хотим отдавать, мы не в этом.
4: המשחק הזה שהרב מעורר אותנו.
1: Но сама игра, которую пробуждает нас Рав. Показать товарищам, насколько я хочу отдавать, насколько я просто заряжен на это. Хочу этого, он привел пример, даже как-то скрывать от того, что я дающий, чтобы не выражалось в гордыне, и тогда через круг передать товарищам свой стыд как хиссарон, как некий показатель продвижения мы не хотим. Чего-то другого мы хотим, только продвижение, и поэтому, ну да, стыд — очень эффективное средство для продвижения.
3: Спасибо за практические вопросы, очень важно это пробуждать. А кроме того, у нас есть сейчас задание. Мы все находимся в подготовке к конгрессу и упражнение глава десятки, но это уже перестало быть упражнением. У нас есть глава десятки, направляет нас, просит нас показывать примеры. И стыдно относиться к нему меньше, чем мы относимся к нашему высшему. Он дает нам действительно направление, и мы направляем стыд на это. Мы не просто так сейчас упражнения в десятке, а буквально мы хотим устыдиться, если не делаем то, что рекомендует нам глава десятки.
1: Я добавлю, мы вчера провели беседу с Равом. И я задал вопрос, так получается, что человек рож десятки раз в неделю меняется. Получается, что раз в несколько месяцев он становится главой десятки. Я уже один раз прошел этот круг, я понимаю, как меняется мое отношение. Сейчас поменялся рож, и упало напряжение. Да, я должен продолжать заботиться и быть в поручительстве, но уже все по-другому. Я сказал, что да, это естественно. Человек не может все время быть в напряжении, что он все время хочет быть лидером. Это невозможно, и все понимают. И очень хорошо, что каждый раз человек меняется. И кто-то другой ведущий. Так я спросил, в чем работа человека на протяжении тех месяцев, когда он не рож. Рав сказал, что Рав, что тогда работа в отмене. Перед рож — это первое. А второе — это тоже связано с тем, чтобы строить рож, поддерживать рож. Это намного большая работа, чем работа, будучи самим рож. Вот такой момент.
3: Я хочу поблагодарить за то, что мы можем это говорить и почувствовать вкус объединения между нами. Это не просто так мы обязаны все время благодарить за это. И после того, как мы благодарим за это, мы должны спросить себя, действительно, что мы должны сделать из силы объединения между нами, то, когда мы удостоились, получили это. И это вопрос, на который мы можем получить ответ только вместе. Когда мы задаем его, это уже большое дело. И в силу объединения между нами, как мы правильно используем его, и как мы не теряем этого. И вот это, в общем-то, все вопросы о связи с Высшим.
2: Да, у нас вот такой вопрос, что когда в десятке ты видишь, что у тебя нет того, что у твоих товарищей есть, у них есть уже объединение, у них огонь, у них стремление, то ты стыдишься этого или завидуешь им? Чем отличается стыд от зависти?
5: Кен, они хорошо за...
1: Да, думаю, что это что-то связанное и отличающееся. И зависть, и есть стыд. Стыд — это ощущение отличия, разницы между дающим и получающим, если мы говорим по отношению к Творцу. Но что общее между стыдом и завистью, то, что и другое, мы слышали сейчас об этом в клипе, что за счет стыда мы продвигаемся, и Творец нас подталкивает к развитию, так с помощью зависти тоже. Правда, зависит, конечно, от того, какая зависть бывает. Зависть как раз останавливающая человека, но положительная зависть, она, да, ведет к развитию. Я думаю, что два этих чувства, они связаны. Зависть может перейти в стыд. То, что у меня что-то не получается, или то, что я не такой, как товарищи, я не могу выполнять действия, которые они действуют относительно цели, и тогда меня это тоже движет к продвижению.
3: В клипе Рав говорит о том, что стыд толкает человечество к развитию, и он говорит о том, на каком уровне этот стыд. Есть стыд на материальном уровне, там мы стараемся достичь то, что есть у других. И он говорит о переходе от материального стыда к божественному, к стыду, когда мы стыдимся высшего. А десятка, в общем-то, дает мне картину высшего в итоге, потому что объединение в десятке — это самое близкое, что я могу уподобить высшему. У меня есть источники, у меня есть рав, есть десятка. Через десятку человек может получить какую-то картину объединения, и относительно этого он может оценить себя, а тут он может получить картину, насколько десятка находится в объединении. Это, кстати, Ниф тоже спрашивал об этом, насколько человек может стыдиться. Мы не хотим человека опускать, мы хотим, чтобы это было рычагом развития человека. Спасибо, хорошие вопросы.
6: כן, רציתי בקשר לשאלה איך מתחבר העבודה עם הבושה בעבודה בעשירייה.
1: Хотел спросить, как соединяется ощущение стыда с работой в десятке. Мы слышали сейчас от товарищей не раз, что Рав говорит, что мы должны почувствовать стыд тем, что мы не наслаждаем Творца. И поскольку мы наслаждаем Творца через наслаждение творений, товарищей, то мы в нашей работе, в построении связи с товарищами и отдаче товарищам, мы можем очень быстро прийти к осознанию того, что нам не удается почувствовать. А если мы это не происходит, то мы как бы им вредим, и мы погружены в свое желание получать. И поэтому, как Рав говорит, мы не можем постичь свои собственные желания. И тогда возможность отдачи десятки приводит к стыду.
4: Туда.
1: По мере вклада мы приходим к стыду.
7: Gracias, queridos amigos. Siempre descubrimos que no logramos nada por nuestras propias fuerzas o méritos. ¿Qué es lo que el Creador considera como nuestro
3: esfuerzo? Мы всегда обнаруживаем, что мы ничего не делаем своими силами. Так что Творец считает нашим истинным усилием?
1: Творец создал нас специально отличающимся. Мы все мы разные в десятке. Мы учили на первом уроке сегодня тоже, что каждый глупый, умный, богатый, бедный, все эти свойства есть в каждом. Поэтому я не стесняюсь, если кто-то умнее или у кого-то есть больше времени, он больше вкладывается, то понятно, я не этого стесняюсь. Чего мы, где мы, да, равны, в чем мы можем насладить товарищей и Творца. Именно состоянием духа, настроением. Я тогда стыжусь тем, что я не могу, что товарищи больше меня вкладываются в объединение. Это да, потому что все остальное, у каждого свои свойства. И это то, что нужно проверять, и здесь я хочу быть равным всем. А мне не получается. Это ведет к стыду, и, разумеется, тогда я обращаюсь к Творцу, чтобы он мне помог.
8: Selam dostlar. Utancın adil olmakla ilişkisini açıklar mısınız? Toda.
3: Здравствуйте, товарищи. Можете ли вы объяснить, какое отношение между стыдом и просто быть честным в десятке?
1: Быть честным в десятке и стыд. Ну, во-первых, стыд — это ощущение, мы слышали об этом в клипе тоже. Я записал, что только Творец может его вызвать. Именно изучая Каббалу и вызывая на себя действие света, возвращающего к источнику, человек может почувствовать отличие между свойствами Творца и своими. А быть честным, искренним — это человеческое свойство. Человек старается по-честному относиться к другим. Это такое человеческое качество. Мы говорим о чем-то божественном. Такого чувства не существует. Мы находимся ниже этого чувства. Мы его не чувствуем. Если бы мы его чувствовали, если бы мы краснели от того, что недостаточно отдаем Творцу, мы были бы совсем в другом месте. А быть честным, в принципе, любой человек, который старается быть честным, искренним, это хорошо. Но просто это не имеет отношения к духовному развитию.
9: Шелами текст от Хет писали в ней охрана. Меканим шахлану хок.
3: Вопрос по восьмому пункту. Оттуда исходит второй закон, что не может быть в мире кто-то, кто мог бы наполнить желание своего товарища целиком и полностью, потому что в конце концов он не сможет передать ему характер и форму собственного обретения. Что это значит, что мы не можем то, что один не похож на другого? Ну, вы можете объяснить это?
9: Еще раз спросим.
3: Мы не можем быть похожи друг на друга, мы дополняем друг друга. Это имеется в виду?
1: Ну да, и хорошо, что мы не равны. Поэтому это ведет к развитию, к зависти, к развитию и в конечном итоге к тому, чтобы прийти к свойствам Творца. Если бы мы были равны во всем, то не было бы ни зависти, и не было бы и стыда. Кстати, есть интересный момент. Может быть, кто-то может уточнить, потому что я чувствую, что недостаточно. Я ответил на этот на вопрос подруги из Москвы, в чем отличие зависти и стыда. Да, и то, и другое ведет нас к развитию, подталкивает. Но, может быть, кто-то может уточнить. Юр, пожалуйста.
10: Кинай мекаревет, буша мархика.
3: Зависть приближает, а стыд отдаляет. Допустим, я завидую Гершону и хочу приблизиться к его действиям, к его отношению. Это фактор, который меня привлекает, а стыд наоборот. Я отдаляюсь от того, что я стыжусь.
1: Но в то же время нас стыд подталкивает к развитию.
3: Ну да, это две вещи взаимные. То есть один стыд как бы подталкивает меня сзади, а зависть как бы притягивает спереди.
1: Да, красиво. Может быть, по-разному это меряется. Стыд, я стыдом меряю себя, а завистью меряю то, что вне меня. Что-то, что вне меня.
3: То, что я выяснил, стыд — это что-то, что я мог сделать и не сделал. Нужно было как-то приложить усилия, но я не сделал. Там поленился. А зависть — это то, что я хочу, что есть у товарища и нет у меня. То есть сколько он отдает, я тоже хочу быть таким же. Это как бы смотрю на стороны, со стороны. Посмотрим клип номер один, и именно о том, что говорили здесь, что приближает и что отдаляет. Я думаю, что Раф ответил на это. Давайте клип короткий, но мы сосредоточимся на нем. Если я получаю от кого-то всякие подарки и всякие блага, и испытывая стыд, это не пробуждает во мне любовь или желание быть как он. Это пробуждает во мне ненависть и унижение. И как от этих негативных ощущений, как я могу прийти к любви?
1: Ты получаешь от кого-то подарки.
3: Да.
1: И подарки эти порождают в тебе ощущение. Какое ощущение?
3: Стыд, унижение и ненависть. У нее есть у него и нет у меня.
1: Да. Если ты ответишь ему тоже так же, то есть начни посылать ему тоже подарки и тоже все хорошее, все, что ты чувствуешь от него, тогда ты будешь в подобии по свойствам сна.
3: Да, но как из стыда и из унижения происходит этот переворот, что я хочу вдруг отдавать и любить?
1: Потому что ты начинаешь чувствовать то, что заложено в его подарке. Если ты чувствуешь, что он тебе дает от всего сердца, и нет границы того, что он хочет тебе передать, то ты в результате этого тоже тебе понадобится почувствовать самому такое же отношение к нему.
3: Я понял, то есть как в виде подарка свет воздействует.
1: Да.
3: Свет действует внутри подарка, и если ты чувствуешь от всего сердца, тогда нет границ вообще того, что он посылает тебе, и те, в результате этого придется почувствовать такое же отношение к нему. Давайте постараемся выйти в день, когда мы будем краснеть от того, что не сможем доставлять наслаждение Творцу. А сейчас споем.

0: Здравствуйте, друзья! На первой части мы будем учить урок Рава от 18 мая 2003 года. Урок основывается на статье «Человек да поможет ближнему». Статья находится в трудах Раваша, первый том, 15 страница. Мы прочитаем вместе дважды эту статью в десятках, дважды. У нас есть 6 минут, пожалуйста.
1: «Иш эт раэху яазору».
0: Человек да поможет ближнему. Следует понять, что значит, что человек может помочь товарищу. Должно ли быть это именно в том месте, где есть бедные, богатые, умные, глупые, сильные и слабые и тому подобное? Но когда все богатые, или все умные, или все сильные и тому подобное, чем человек может помочь другому? Однако мы видим, что есть одна вещь, являющаяся общей для всех, а именно то, что касается состояния духа. Как сказано, забота в сердце человека — пусть выскажет ее другим. Ведь в том, чтобы у человека было приподнятое состояние духа, ему не поможет ни богатство, ни ум, ни тому подобное. Но как раз человек может помочь другому тем, что он видит, что тот находится в низком состоянии. Ведь, как сказано, не может человек сам вызволить себя из тюрьмы. А как раз товарищ может вызвать у него приподнятое состояние духа. То есть товарищ поднимает его из состояния, в котором он находится, в состоянии духа жизни. И он снова начинает обретать силу уверенности в жизни и богатстве. И он начинает ощущать, как будто цель его теперь близка к нему. Из этого следует, что каждый должен обращать на это внимание и думать о том, чем он может помочь товарищу, чтобы доставить ему приподнятое состояние духа. Ведь в том, что касается состояния духа, каждый может у своего товарища найти место недостатка, которое он может наполнить. Прочитаем еще раз.
2: Человек да поможет ближнему. Следует понять, что значит, что человек может помочь товарищу. Должно ли это быть именно в том месте, где есть бедные и богатые, умные и глупые, сильные и слабые и тому подобное? Но когда все богатые, или все умные, или все сильные и тому подобное, чем человек может помочь другому. Однако мы видим, что есть одна вещь, являющаяся общей для всех, а именно то, что касается состояния духа, настроения. Как сказано, забота в сердце человека, пусть выскажет ее другим. Ведь в том, чтобы у человека было приподнятое состояние духа, ему не поможет ни богатство, ни ум, ни тому подобное. Но как раз человек может помочь другому тем, что он видит, что тот находится в низком состоянии. Ведь, как сказано, не может человек сам вызволить себя из тюрьмы. А как раз товарищ может вызвать у него приподнятое состояние духа. То есть товарищ поднимает его из состояния, в котором он находится, в состояние духа жизни. И он снова начинает обретать силу уверенности в жизни и богатстве. И он начинает ощущать, как будто цель его теперь близка к нему. Из этого следует, что каждый должен обращать на это внимание и думать о том, чем он может помочь товарищу, чтобы доставить ему приподнятое состояние духа. Ведь в том, что касается состояния духа, каждый может найти у своего товарища место недостатка, которое он может наполнить.
3: Thank you. כתוב ככה מהדברים של רב על המאמר שלא
0: משנה так слова мирового статья, что не важно само состояние, а от чего чувствует состояние. Я могу быть очень рад, но вопрос, чему я рад? Я могу находиться в горе от того, что я во лжи, но это называется состоянием жизни. Зависит от того, что раскрывается, что он в себе распознает.
2: Вообще, главное — давать состояние духа товарищам. Главное, чтобы мы построили такую цепочку, когда мы чувствуем товарища на своих руках, так и должно быть. Потому что за каждым товарищем стоит Творец, если ты даешь ему настроение, то есть Творец передает ему настроение, так он и почувствует.
0: Да, действительно, очень сильная статья. Ты видишь, как он пишет, что неважно, какой товарищ и каковы его качества, ничего. Но каждый нуждается в состоянии духа, и единственное, что мы можем дать, это поднять настроение товарища.
2: Да, он пишет здесь, что даже если все сильные, все еще нужно состояние духа. Да, так подходит для нашего общества, для нашего
0: духа. И теперь, друзья, мы перейдем к уроку от 18 мая 2003 года.
2: Понятно, что статья говорит о нашей группе, и не как один доставляет состояние духа другому просто так. Следует понять, что значит, что человек может помочь товарищу. А сам себе человек почти не может. В чем? Должно ли это быть именно в том месте, где есть бедные и богатые, умные и глупые, сильные и слабые, а что все могут быть богатыми, умными, сильными и тому подобное, это не важно. Есть что-то, в чем только от внешнего может прийти к человеку помощь. Мы говорим о людях, которые находятся в пути, в процессе духовного развития. Как? Мы видим, что есть одна вещь, являющаяся общей для всех, а именно состояние духа, настроение. Состояние духа, когда мы находимся в пути и стремимся к какой-то цели, и можем сделать толчок вперед всякий раз, как сказано, забота в сердце человека, пусть выскажет ее другим. То есть каждый заботится о том, чтобы прийти к цели, этим он дает подъем всем, и эта забота во всех, это называется, что есть состояние духа в группе, приподнятое состояние духа. Ведь в том, чтобы у человека было приподнято состояние духа, ему не поможет ни богатство, ни ум, ни тому подобное. А здесь воодушевление, которое он получает от окружения. Но как раз человек может помочь другому тем, что он видит, что тот товарищ находится в низком состоянии, в падении. То есть у него сейчас нет внутреннего подъема в отношении цели. Как сказано, не может человек сам вызволить себя из тюрьмы. Не может выйти из падения самостоятельно, или может от милости свыше дадут ему через какое-то время, это уже потеря. А выйти с помощью группы, когда группа приходит, помогает ему, даже если он не просит, называется, что он выходит сам. Потому что его выбор в группе включает в себя это действие, выбор группы. А как раз товарищ может вызвать у него приподнятое состояние духа. То есть против низости поднять его. То есть товарищ поднимает его из состояния, в котором он находится, в состоянии духа жизни, духовный, и он снова начинает обретать силу, уверенность в жизни и богатстве, в том, что он связан с духовным, даже в падении связан с духовным. Уже это подъем, уже состояние целенаправленное, так он уже понимает его. И он начинает ощущать, как будто цель его теперь близка к нему. И то следует, что каждый должен обращать на это внимание и думать о том, чем он может помочь товарищу, чтобы доставить ему приподнятое состояние духа, которое связано с целью. Ведь в том, что касается состояния духа, каждый может найти у своего товарища место недостатка. Всегда можно найти место недостатка, которое он может наполнить. Даже, я бы сказал, и в состоянии подъема, и тем более в состоянии падения, когда человек получает добавку хисарона, и тогда на какое-то время он не может пока дополнить его, восполнить. То есть в чем восполняют состояние духа? Не просто идут выпить пиво или рассказывают анекдоты, хотя это тоже иногда хорошо, когда человек находится просто внизу, он не слышит больше ничего от этого. Но на самом деле от того, что можно прочитать какую-нибудь статью, где говорится о том, что человек даже в состоянии низости находится в целенаправленном состоянии, и тогда у него есть связь с Творцом, и Творец вызывает у него это, нет никого, кроме него, это состояние. И тогда от постижение состояния как целенаправленного приходит подслащение, оправдание, и начинают из этого работать.
4: И
2: мы, когда заботимся в общем о подъеме группы, должны заботиться о том, чтобы у каждого, у всех товарищей было бы приподнятое состояние духа. Это относится, как бы, это долг каждого. Видеть, есть ли у этого еще место. И в этом всегда есть возможность добавить. А потом мы увидим, чего именно не хватает, чтобы добавить к группе, какой тип настроения, какой тип подъема. Как правило, это уверенность. Ощущение уверенности относительно цели, ощущение уверенности в теперешнем состоянии, которое целенаправлено. Это главным образом то, что нужно. Да.
0: Что такое уверенность? Как можно дать человеку уверенность, чтобы он не боялся?

0: Спрошу так, если у меня нет уверенности, как я могу излучать его другим? Для себя ты не видишь и не чувствуешь. С другим ты можешь начать. Мы видим, насколько человек может сказать хорошие вещи другим. И сам он находится в состоянии совершенно для него наоборот. Говорить можно вещи красивые, с уверенностью, с успехом. А внутри он даже думает наоборот. То есть, неважно, в каком состоянии ты находишься, ты можешь поднимать себя, ты не можешь вытащить из этого состояния других, можешь. Да.
1: Он пишет здесь, что есть место для наполнения хисарона. В чем разница между желанием и хисароном?
0: Наполнить желание товарища, об этом речь. Что?
1: Какой хисарон наполнить?
0: Какие хисароны? Наполнить хисарон товарища. У него сейчас есть хисарон, даже если он не чувствует, что у него есть хисарон. Подъем цели. Находится в состоянии, в низком состоянии, да? Так его низкое состояние, конечно, я не хочу присоединять к себе. Я должен привести его к подъему и в состоянии, в котором он находится, уже в приподнятом состоянии духа, передать ему мой хисарон, чтобы он дал мне этот подъем. Я присоединяю от товарищей, беру от товарищей позитивные хисароны к цели, а не то, что у него есть хисарон к тому, что у него нет воздуха в колесе. В этом он находится в низком состоянии. Когда он находится в низком состоянии, у него нет правильного хисарона, он находится без воздуха, без духа жизни. Можно получить от человека правильные хисароны только во время подъема. Во время подъема он находится в приподнятом состоянии духа, и у него есть хисарон к цели. У тебя слово хисарон не может быть связано с хорошим состоянием, с подъемом. Это неверно. В падении как раз нет хисарона. Мы не понимаем, что желание — это кли.
1: Да. Как надо подготовить себя, чтобы подойти к товарищу, чтобы не вызвать и у меня падение, чтобы не войти в его хисарон?
0: Как мне подойти к товарищу, чтобы он не свалил меня, если он находится в нехорошем настроении? Прежде всего, у нас есть закон, что нельзя произносить, если человек не чувствует себя хорошо. Это состояние надо скрывать. По крайней мере, не выражать его словесно. Теперь, когда я прихожу к товарищам, и я вижу, что у них есть какой-то отрыв, нет подъема. Самое лучшее — это все-таки способствовать тому, чтобы они что-то почитали. И благодаря этому они пробуждаются. Если это несколько человек вместе, которые находятся в не очень хорошем состоянии, не подходить ко всем вместе, а к каждому в отдельности. А иногда и нет. Это зависит от того, в каком состоянии спадения они находятся. Иногда один, кто начинает подниматься, хорошо действует на другого. А иногда до такой степени, что это затрудняет друг другу. Это вещи, которые надо смотреть. Но что бы то ни было, нужно... Главным образом, это средство, это правильное чтение. Что-то такое особое. Да.
1: Он пишет здесь, что цель, в которой мы сейчас находимся, близка ему. В чем трудность ощущения, что цель близка?
0: Один чувствует, что цель близка, а другой чувствует, что цель не близка.
1: А как дать почувствовать, что цель близка?
0: Что-то он почувствует, что цель близка, окружающие света. Окружающие света. Человек впечатляется только от света. Окружающий свет светит ему издали. Хотя издали, но светит ему. И это называется, что у него есть ощущение цели. Марик включит.
1: Да. Стоит ли, чтобы человек подготовился, сказал бы товарищу, послушай, если ты видишь меня в нехорошем состоянии, то я очень люблю вот такую-то статью, она мне там что-то делает, почитай мне ее. Ну или там пригласил бы меня выпить пиво. Стоит ли сделать такую подготовку к таким состояниям, чтобы было понятнее?
2: А коль мутар махавер?
0: Все можно с товарищами сделать. То есть любая связь, которая только может быть. Это не имеет значения. До такой степени, что можно вообще взять его в паб, в какое-нибудь место. Может быть, такие состояния, что нужно физически как бы вытащить его из одного места в другое, пойти проветриться вместе на улицу, взять его на какое-нибудь спортивное физическое действие и вытащить его так.
1: Я слышал, что духовная ступень каждого товарища в группе не может быть выше общего состояния группы.
0: Духовный уровень каждого товарища в группе не может быть больше, чем общее состояние всей группы. Это, как правило, верно. Кроме этого, есть исключения. Может быть такое, но, как правило, нет. Может быть, есть какая-то роль свыше, которую дают человеку. Это уже особые вещи. Но, по сути, в группе могут быть очень начинающие. Но говорят не совсем об уровне, а о состоянии подъема. Если в группе есть подъем, этот подъем, может быть, на 80%, допустим, его вызывают начинающие, а 20% его вызывают пока что на данный момент в каком-то состоянии люди, которые находятся уже долгое время. Так?
2: Теперь
0: от этого подъема каждый берет топливо и работает. Ветеран работает со своими килим, начинающий работает со своими килим. Если неважно, кто ты передал в общем это состояние группе, но тот, кто берет и работает, уже работает из своих хелим. И тогда в соответствии с этим есть его ступень. То есть, конечно, в группе могут быть люди с разными уровнями. Теперь, что правда, всякий раз уровень человека не будет выше, чем состояние духа группы позволяет ему. То есть мы не согласны уровню, ты считаешь это дело. У группы нет уровня. Понимаешь, нет такого понятия. Эта группа находится на каком-то уровне. Не стоит представлять себе это как одно кли, это еще не... На духовных уровнях, да, если все проходят махсом, находятся там, то есть также у каждого места и у всей группы, как собрание духовных хилим, когда каждый добавляет, дополняет другого. Но пока что сейчас рано говорить об этом. Что я хочу сказать только, что каждый получает, согласно своей подготовке, подъем от группы и работает с этой силой, с килим, который он приготовил заранее, и это определяет его уровень. То есть насколько группа обеспечит тебе подъем, силы, согласно этому ты поднимешься и не сможешь больше подняться. То есть ты должен будешь снова и снова увеличивать силу группы, и только благодаря этому наполняться от нее и подниматься. Нет другого выхода. Поэтому в статье «Свобода» он пишет, что человек просто зависит от группы, где он находится, и нет у него никакой возможности определить, как он будет расти, каким образом, в каком виде развития и скорости. А лишь группа определяет это. Но группа определяет, да, но работа потом делается человеком. Но после этого я передаю группе, это моя работа. Я получаю потом от группы силы, перерабатываю, это снова моя работа. Но если у группы посередине не будет работать как усилитель сил, просто у меня не будет вообще никакой возможности подниматься. Поэтому мера подъема группы определяет максимальный уровень, на который каждый может подняться. Все? Да.
1: Стоит ли использовать чувство юмора?
0: Стоит пользоваться чувством юмора. Рэби пользовался этим, очень любил анекдоты. Просто у него были тысячи анекдотов, он помнил. Разные истории. Любил послушать их. Понимал такие озарения.
1: Что происходит в группе, где все мудрецы, все большие?
0: В группе все могут быть умные, все богатые, все понимающие, сильные и тому подобное, но это не помогает человеку в настроении.
2: И
0: сейчас тоже не в мудрости, и ты не можешь помочь, не в умении, в богатстве, что там он еще говорит. А настроение — это настроение, это духовная часть человека. Она не зависит от того, что есть. Что у него есть в кармане, или у него есть... Это главное, что у нас в группе играет роль. Состояние духа группы в общем относительно цели.
1: Если я вижу, что товарищ отталкивает от меня, тогда что стоит делать? Может быть, оставить его в его состоянии или попытаться изменить это?
0: Написано, купи себе товарища, да? Ну, купи.
1: Есть товарищи, которые много вкладывают, чтобы внести в группу вдохновение, но не все находят это вдохновение максимальным. Я могу помочь кому-то, если я вижу, что что-то хорошее происходит в группе, и обратить его внимание на это?
0: Смотри, ты можешь сейчас привести миллионы случаев. Все можно делать, если результат будет быстрый и близкий. Первое. Есть воодушевление от цели, когда мы находимся в процессе по направлению к ней, только это определяет нашу жизнь. Все. Все статьи перед вами. Поверь мне, что нет больше, чем то, что здесь написано. Здесь написано все. Вытащите это изнутри, есть вот здесь все. Да.
1: Вчера мы говорили о силе мысли без слов. Как можно поднять настроение товарищу в мысли? Как можно в мысли поднять настроение товарища?
0: Если я забочусь о подъеме настроения в группе только в своей мысли, это действует, и все получают мою мысль без слов. И почувствуют это, и изменится. Скажи мне, когда вы чувствовали в Песах какое-то особое настроение, кто-то говорил об этом на практике? Нет. И когда приходит какое-то духовное воодушевление или даже духовная картина возникает у человека, когда он начинает чувствовать что-то, он не может выразить. Он никогда не скажет это другим. Ему не хочется сказать. Он не говорит. Вот и все. Это автоматически он как-то оберегает это. Даже без усилия оберегает. Он не может выдать это наружу. Насколько чувственное воодушевление духовное придет в более концентрированном, более сильном, более высоком виде, человек больше закроет, будет оберегать это, говорить, даже если захочет, не будет. Даже, не то, что захочет, а даже если не сможет выдать это. Это так работает.
1: Да. У каждого воодушевление выражается иначе. Внешним образом имеется в виду.
0: Да, есть разные люди, разные типы людей. И каждый из них впечатляется внешне иначе. И, может быть, у одного форма ближе мне, более понятна и приятна, а у другого нет. Это верно. Что поделаешь? Это так.
1: Так я могу...
0: Это человеческие вещи, которые потом... как бы... Я уже начинаю считывать его внутри, а не снаружи. Это постепенно исчезает. Я понимаю его внешний язык, жесты, и уже считываю внутреннее состояние. Это в группе так. Да.
1: А что значит вообще достичь хиссарон? Если в группе не достает хиссарона, как можно его наполнить?
0: Что такое хиссарон? Хиссарон называется ощущение. ощущение пустоты от чего-то, опустошенности. У меня есть мудрость и сила, и богатство, и подобное, как он говорит, Рабаш. Но чего-то мне не хватает. Чего? Состояние духа, настроение. Так говорят о том, что настроение другое может наполнить. Мы говорим не о настроении, что у меня нет настроения, я проиграл на бирже или что-то такое. А мы говорим, что

0: мудрости, но меня это не волнует. Это называется, что килим эти не пусты, они как будто наполнены. И только одного у меня нет. Я знаю, что у меня есть, что там есть цель, но я не горю к ней, она не светит мне, у меня нет настроения к ней. Говорят о таком состоянии человека, это называется духовное падение. Когда окружающие света внешние не светят человеку. Внутренние, конечно, не могут светить, потому что у него пока нет экрана. Но внешние тоже не светят, далеки. И это специально. Творец отдаляется, чтобы человек сам преодолел этот разрыв. Знаешь, как ребенка маленького, младенца учат ходить, его кладут, ставят на пол, немножко устанавливают и оставляют. И он не знает, что делать. Он думает, что все, его оставили. Чувствует далеко, там, в каком-то месте мама, но к ней сделать один шаг не может. Это точно так же. То есть окружающие света отдаляются от нас, дают нам ощущение пустоты как будто. И от этого у нас возникает уныние, отсутствие сил и так далее. И сейчас мы должны восполнить их, отсутствие этих светов, отсутствие их действия на нас. Они всегда дают нам радость, уверенность. Мы должны восполнить это с помощью группы, с помощью внутренней работы моей. Может быть, это не совсем группа. Может быть, я в каком-то виде преодолею, открою книгу или что-то и найду этот подъем. Но в конечном счете я должен сделать этот шаг к окружающему свету, а потом он снова отдалится, и снова у меня будет та же работа. Это хиссарон. Хиссарон только к одному, к этим светам. Эти света тоже целенаправлены, чтобы мне было хорошо, что я приближаюсь к истине. Но это уже более внутренние свойства.
1: Насколько воодушевление цели зависит от подготовки человека, а не от состояния группы?
0: Воодушевление от цели зависит от человека и от группы вместе. Человек, который не хочет впечатлиться, он не приведет в действие группу. Он не выберет состояние в группе, от которой он хочет впечатлиться. Все это зависит от человека, а потом зависит от группы. Может ли группа действительно обеспечить ему это? Не может заключенный вызволить себя из тюрьмы, не может сам. Может, но даже если может, это все-таки происходит с ним через то, что он находится в общем настроении группы. Есть такое, да, что ты не приходишь в группу, ты открываешь книгу, послушаешь музыку, что-то делаешь, что-то происходит, и тогда ты выходишь. Но в общем, все-таки это исходит из состояния, которое ты построил вокруг себя, как какое-то поддерживающее состояние. Но есть у тебя разные средства, с помощью которых ты пробуждаешь это сам. Не обязательно люди, это может быть и те же книги, и музыка, и распорядок дня. Это все называется окружение. Это не точно только товарищи. Все эти вещи, совокупность всех средств. Да.
1: Когда он пишет здесь о богатых и бедных, что это означает в простом смысле, насколько я это понимаю? Или тут есть что-то... В чем смысл этого понятия богатых и бедных?
0: Стоит понять, что человек может помочь товарищу. Должно ли это быть именно в том месте, где есть бедные, богатые, умные, глупые, сильные, слабые и тому подобное? Если это так, то ты должен помочь им. Или богатством, или силой, или умом. Так? Но не говорится об этом. И это тоже может быть в группе как тема. Я не говорю, что нет. Но главное, когда все богатые, когда все умные, все сильные и тому подобное, чем человек может помочь другому? Это не то, что все пришли к вершине во всех этих вещах. Они не чувствуют хисарон в этом. Не это главное.

0: Оставь меня с этим. У меня есть другая забота. Так,
1: всё.
0: Однако мы видим, что есть одна вещь, являющаяся общей для всех. А именно то, что касается состояния духа относительно цели, что говорится о группе. Человек, кто поможет ближнему, это не национальное страхование, это в группе. Как сказано, забота в сердце человека, пусть выскажет ее другим. И так далее. То есть говорится о людях, когда все остальные заботы — это заботы второстепенные. Ну.
2: И теперь, друзья, мы поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы возьмем для реализации в десятке. 6 минут, итоговый семинар.
0: Да, я слышал так, что Рав сказал сейчас, что с одной стороны товарищ должен впечатлиться, с другой стороны это ответственность группы. Так это так, все время ответственность и путь наш, как мы еще больше и даем силу группе, и получаем силу от группы. Чтобы действительно были в этом общем впечатлении.
2: Да. Он говорит здесь, что такое состояние духа? Это уверенность в цели, состояние уверенности в цели. Чем больше мы будем давать товарищам такое ощущение с помощью статей, притягивания света, с помощью этого Творец меняет нам желание.
0: Да, действительно, окружение. Насколько я окружаю себя окружением, насколько хочу включиться в это окружение, насколько я помещаю в себя привычки, чтобы эти привычки приближали меня к желанию приблизиться к Творцу, к товарищам, к группе.
2: Да, вся эта статья для реализации в десятке. Что может быть больше, чем человек, да поможет ближнему? Среди товарищей. Кто может тебе помочь, когда ты в состоянии, в низком состоянии, в отсутствии ощущения цели, отсутствие величия Творца, только товарищи могут дать тебе такое ощущение. И что их заставляет действовать, в чем они действуют. В этом ты видишь величие Творца.
0: Да, просто серия правил, законов, что должно быть в группе. Один из них — это если человек не чувствует хорошо, в смысле величия цели, или в смысле отношения к товарищам, он не должен выдавать это наружу вообще, он должен прийти и... Но если он находится в таком состоянии, то товарищи должны помочь ему подняться из этого состояния, прочесть отрывок, проветриться, анекдоты, рассказал целый там ряд вещей, которые можно сделать.
2: Да, и если я просто забочусь в мысли о товарищах, это уже помогает товарищам. И самое сильное состояние — это общая трапеза. И именно трапеза. Когда мы сидим вместе, и это дает подъем духа.
0: У нас всегда есть место для работы, и если я хочу наполнить хессарон товарища, то я обязан почувствовать его, заботиться о нем. И даже если у меня нет настроения, я могу помочь ему. И так мы помогаем друг другу. Десятка. Все время в нормальном состоянии.
2: Да, именно так, по отношению к чему настроение, по отношению к цели, где мы добавляем все время, что Творец может дать нам все, но человек в своей низости не может это увидеть. Он находится в низком состоянии. Так Рав сказал, что тот, кто находится в подъеме духа, должен вкладывать свое окружение, и тогда все окружение поднимается и дает воодушевление всем.
0: Да, если все находятся в воодушевлении, все хотят отдавать, то надо уметь и брать тоже. Всегда мысли, состояние перерабатывать внутри себя, с этим продолжать дальше. Это можно делать в мысли и во всем, что человек может...
2: Да, говорится о том, что состояние, низкое состояние товарища, я не могу присоединить себе, что у него нет ощущения цели, а я могу ему дать настроение, дать величие цели, и этим я помогаю всем. Потому что Рав сказал, почитать что-то, потому что там есть свет, надо идти туда, где есть свет, это помогает.
0: Да, это очень хорошо, что Рав такое объясняет, что в чем именно мы помогаем, в каком моменте, не то, что связано с ежедневной работой, в чем хисарон, товарищи. Это работа в десятке, как мы приходим к состоянию, когда мы начинаем чувствовать хисарон, чего не достает каждому товарищу. Если мы приходим к этому, то можно помочь, можно молиться, можно соединяться с этим.
2: Да, действительно, из этого приходит забота о товарищах, забота о группе, когда мы все время ищем, как добавить настроение товарищу, как добавить воодушевление, как добавить величие. Это может быть как внешним образом, так и внутренним, когда я думаю о товарище и стараюсь дать ему вот эту точку важности. И я поднимаю его в любом состоянии. Это действительно забота, которую мы все время должны создавать друг для друга.
0: Да, скажешь, он даже может подготовиться к этим состояниям. Каждый скажет, что его пробуждает. Состояние он любит. Кстати, он любит.
2: Да, тот, кто меня пробуждает, это шалом. Здесь он мне налил в стакан воды в начале урока. Он так смотрел на товарищей, кому еще налить воды. Только товарищи могут вывести меня из темницы. Сейчас, друзья, мы берем следующую часть урока, и это будет из бесед в пути. Мы сейчас вместе послушаем беседу в пути, которая называется «Поднять связь между нами к Творцу». Эта беседа произошла где-то неделю назад, 9 мая 2026 года, пожалуйста.

0: Строим духовное общество. Сейчас мы послушаем беседу в пути. Она называется «Поднять связь между нами к Творцу». Беседа произошла около недели назад, 9 мая 26 года. Беседы в пути. Поднять связь между нами к Творцу.
1: Прав, мы сегодня начали процесс по главе десятки. Мы, как руководство, сидели над этим на уроке, объясняли, что глава десятки меняется раз в неделю. Мы объяснили, в чем важность, роль его, что это нераздельная часть десятки, основная часть, он должен быть самый низкий из всех, отменяется, что десятка строит рожь. И все, что мы говорили между нами, мы реализовали. И мы закончили круг, каждый уже был главой, чтобы он был последним. Я сейчас начинаю второй круг, как бы глава. Сейчас мы всю группу ввели в это, все довольны, и процесс действительно хороший, хорошо идет.
0: Есть у десятки рож. Это сейчас недельный дежурный. Целую неделю он рож в ротации. Так, такова его роль. Есть несколько таких ролей, и эта роль больше в объединении. А роль остальных товарищей — это отменить себя, возвеличить его, давать ему эту силу, объединять десятку. Второе, если есть какие-то ссоры, непонимания, то есть кто-то ответственный, который в конце концов решит. Все, в конце концов, должны решить вместе, но он определяет. Мы видели на этой неделе... Мы будем по неделям, Шимон, потом Акока и так далее, мы чувствуем ответственность, и мы видели, что из этого выходят хорошие вещи. Но мы так и играем, как сказано, что сделай себе рава и купи себе друга. Это прекрасные такие упражнения. То есть как бы хорошо, люди... Случайные десятки в неделю. Потом мы прошли... Были всякие процессы, у нас были случайные десятки, потом мы пришли к постоянным десяткам. Теперь у нас все сильные постоянные десятки, они понимают порядок. А сейчас мы поднимаемся еще на один этап, что в каждой десятке будет рожь десятки, он тоже меняется. И мы видим, как Творец нас так потихонечку ведет в этом процессе, так медленно готовит.
1: Как зародыш в чреве матери, принимает разные формы, пока действительно не становится как... зародыш, младенец, человек. Интересно, может быть, мы придем к состоянию, когда у нас будет постоянная глава или как раз сменяющаяся глава, это постоянная форма. Или, может быть, мы придем к такой форме, что мы все почувствуем, что должен быть постоянный глава, кто-то один. Просто подходит по его свойствам, что он действительно... умеет быть самым низким из всех, отменяться перед всеми, соединять всех. У него есть такие свойства. Мы ему дали эту силу, но от природы у него есть такие свойства. Может такое быть? Или как раз сменяющаяся глава — это самая лучшая форма?
0: Меняющийся рожь. Это наша работа.
1: Да. Допустим, мы группа, десятка, всякий раз. Глава — это суть, должен быть глава.
0: Да.
1: Мы всякий раз передаем эту силу, которая облачается то в Акоку, то в Дуде, то в Шимона. Выражение такое. Раз в неделю. Это правильнее, так? Чем то, что у нас будет постоянный кто-то?
0: Нет.
1: Нехорошо постоянно?
0: Нет, нехорошо.
1: Ладно, интересно познать эту силу. Так,
0: какая сила?
1: Высшая сила. Да, это понятно. Просто интересно познать ее. есть так много свойств, поведение такое странное для нас, что действительно интересно познавать ее мысли, соглашаться с ней, понимать ее, познавать, раскрывать
0: ее. Написано, что нет никого ближе к человеку, чем Творец. Да, говорит Рав. И мы все время хотим осознать его, хотим прийти к нему. Да, но то, что ты сидишь с другими, со своей десяткой, и думаешь об этом, как ты говоришь, нет более высокого. Нет более высокого.
1: Почему? Почему это самое высокое состояние?
0: Почему это называется самым высоким? Потому что это молитва, которая является обращением к Творцу.
1: Когда мы сидим в десятке и говорим о ней, как постичь ее?
0: Да.
1: В числе сидит 10 человек и говорит, как постичь Творца.
0: То есть, как сблизиться, чтобы поблагодарить.
1: То есть, само состояние нет более высокого в нашем мире состояния, чем это.
0: Да.
1: Когда мы сидим вместе даже на трапезе, на собрании товарищей, вся десятка сидит вместе, читаем отрывки, выясняем, думаем, как прийти к нему. Это самое возвышенное состояние.
0: Да.
1: Мы встречаемся все время, каждый день.
0: Да.
1: И все еще не чувствуем, как Творец между нами.
0: Представь себе, что ты хочешь быть со всеми вместе, и тогда обратиться к Творцу. И тогда ты увидишь, что здесь происходит.
1: Только просить связи между нами.
0: Связь между нами и связи между нами, когда мы поднимаем себя к Творцу.
1: Мы хотим увидеть Творца, быть в связи между нами и с Творцом, мы все. Ну, по-видимому, нет по-настоящему связи между нами. Поэтому это, да?
0: Мы хотим связь между нами, чтобы поднять связь между нами, которая уже существует, поднять ее к Творцу.
1: Дима, нет достаточно связи между нами?
0: Еще нет.
1: Еще нет.
0: А что мы просим у Творца? Мы вообще хотим что-то просить, или мы просто хотим прийти к слиянию с Ним? К слиянию с Ним — это очень большая вещь.
1: Так что мы хотим от Него? Что мы хотим от Творца? Мы собираемся, объединяемся, потому что мы желание получать. Мы хотим получить Его благо, или что?
0: Мы хотим раскрыть Творца, чтобы у нас была сила и выяснение для обращения к Нему.
1: И что мы... Это как бы стремление к Нему, это цель?
0: Да. Чтобы у нас была сила обратиться к Нему. И чтобы нам этого было достаточно.
1: Ведь мы хотим, чтобы он облачился в нас. Наша цель, чтобы внутрь нашего объединения он облачился, наполнил нас. Что мы просим у него?
0: Можно и это сказать, но это слишком выходит.
1: Чтобы мы доставили ему наслаждение из нашего объединения, что мы хотим для него.
0: Если ты хочешь прийти к объединению между нами, чтобы внутри этого общая сила, что мы обращаем ее к Творцу и хотим, чтобы он помог нам прийти к слиянию с Ним, нам всем вместе. Да? Этого мы хотим.
1: Чтобы это доставило ему наслаждение.
0: Да.
1: Чтобы сделало ему хорошо.
0: Но то, что я слышу, что Творец — это просто сила. Просто. Все, чего Он хочет, чтобы мы Его пришли, чтобы мы Его побудили участвовать, чтобы мы включились, чтобы мы включили Его в наши действия, чтобы мы помнили о Нем, чтобы обращались к Нему. И, да, но смотри, что написано в Торе,
1: что?
0: Говорит Рав. Смотри, что написано в Торе. А все остальные вещи это путаница, это трудности, которые мы сами делаем. Верно, говорит Рав, верно.
1: Кроме просьбы и благодарности, есть еще типы связи с Творцом? Или это два типа связи? Или я прошу у него что-то, или я благодарю. И все. Это так?
0: Ну, скажем так.
1: А что удерживает слияние? Что удерживает слияние между Творцом и Творением?
0: Твое обращение.
1: Это просьба Нижнего, она поддерживает слияние?
0: Да.
1: Прекратишь просить, прекратишь благодарить, нет связи?
0: Да, связь.
1: Что более высокая, благодарность или просьба? Какое состояние более возвышенное? Более тесная связь какая?
0: Между человеком и Творцом?
1: Да.
0: Просьба.
1: Неблагодарность? Неблагодарность?
0: Благодарность — это условие, когда человек чувствует, что этого ему не достает.
1: Как бы кажется, благодарность — это что, когда я получил, то я благодарю.
0: Получил. То есть сначала ты чувствуешь, что получил.
1: Да.
0: И тогда ты обращаешься к нему и благодаришь.
1: Каков порядок? Что я вначале чувствую хисарон, что-то мешает мне, и я обращаюсь к Творцу?
0: Если у тебя изначально есть хисарон.
1: Да, я обращаюсь к Творцу, что я прошу у него? Я прошу как бы у него его управления.
0: Да.
1: Чтобы я почувствовал его реальность на моих действиях. И тогда за это я благодарю.
0: Да, это более продвинутое состояние.
1: Раф, у вас есть отрывок, вы хотите прочесть?
0: Молитва — это работа в сердце. Что означает? Поскольку сердце человека — это в своей основе это желание получать от Творца, то есть, видимо, и он должен это превратить в то, что он будет только отдавать и не получать. Выходит, что есть у него огромная работа перевернуть, превратить его, его желание получать, чтобы оно было отдавать. И поскольку это против природы, поэтому он должен молиться Творцу, чтобы тот помог ему выйти из этой природы и войти в состояние выше природы. Понятно?
1: Как десятка узнает следующий этап? Какое следующее упражнение, которое она должна делать? Есть тысяча действий. Конечно, есть что-то, что верно сейчас. На чем сконцентрироваться сейчас, а не на чем-то другом? Откуда получить это вдруг? Разум, что это правильно для нас делать, что, чтобы мы это сделали как десятка?
0: Не знаю. Нужно войти в эту связь между человеком и его окружением. И тогда, когда он почувствует, что он находится в слиянии с, со своей десяткой. Тогда он может выразить себя. Что он думает, что он чувствует.
1: Хочу спросить, какова связь между Равом и главой десятки? Есть связь?
0: Глава десятки, рожь десятки, как мне кажется. Десятка выбирает себе для себя рожь, главу. И этот рожь должен действовать в соответствии с тем, что выбрали его. Это все?
1: Нет, вы просто еще спрашивали, что зачем нам нужно выбирать главу десятки. У нас есть Рав. У нас есть Рав. Нам не нужна глава десятки. Не нужна глава десятки. Он говорит нам, что делать. Зачем нам глава десятки? Что отвечать?
0: Не знаю. Есть рожь десятки. Есть рожь группы, глава группы. Есть ответственный за различные встречи. И каждый должен думать, насколько ему ясно, что все эти названия означают.
1: Зачем ему нужен глава десятки, если есть глава группы? Есть глава группы. Он всем скажет, что делать. Зачем нужна еще глава десятки по дороге? Почему нужна голова? Пусть опустят голову. Есть одна голова, группа.
0: Нет, я так не думаю.
1: Почему?
0: Почему? Потому что не всегда понятно это. Кто глава, кто рожь десятки, кто рожь группы.
1: Да, есть место. Это все зависит от отмены. Глава десятки. Человек, который лучше всего знает отменить, лучше всего умеет отменить себя. Потом есть глава группы. Еще больше отменяется.
0: Когда говорят «сделай себе Рава», этот принцип «сделать Рава», это также относится и к рожь десятки, сделай себе рожь десятки, то есть возвеличь себя, его и отмени себя перед ним. И как они это принимают, Ритрав?
1: Что еще сделать себе Рава?
0: Это то, что Рабаш пишет?
1: Да. Ну, сделай себе одного Рава.
0: Одного Рава.
1: Ну, тут есть Рав группы, Рав десятки. Так что такое сделай себе Рава? Вы уже сделай себе много Равов?
0: Я это не так понимаю.
1: У нас 800 десяток.
0: 800?
1: 800. Много. У каждой десятки есть глава.
0: Да.
1: К вопросу, есть ли глава группы. Вопрос, есть место для многих глав в каждой десятке, есть место для главы группы. Какая связь между ними?
0: Связь между ними я не знаю, но рожь десятки, он ответственный за свою десятку. А рожь, глава группы, это намного больше. Но намного выше.
1: Когда Рабаш говорит, сделай себе рава. Купи себе товарища. Он имеет в виду, сделай себе рава. Рава — это творец? Нет?
0: Не понимаю.
1: Рабаш говорит, сделай себе рава. Что он имеет в виду под словом рав?
0: Чтобы у тебя был человек, которого ты воспринимаешь как свой рожь, как свою главу.
1: И могут быть больше, чем один глава, одна голова.
0: Я думаю, что да.
1: Окей, что такое две головы? С вашей точки зрения, твой рав, твоя голова — это рабаш, ваша голова, верно?
0: Допустим.
1: Так почему нужна еще голова?
0: Не знаю. Ты должен решить и поделиться этим мнением между всеми и записать себе, что это называется рож группы, рож десятки.
1: Я хочу спросить, с того момента, как Моше, по сути, поделил народ Израиля на десятки, как Бар-Салам пишет, там они приняли Тору, немножко так позанимались этим, а потом опустились, как он пишет там, что они начали заниматься внешним, и это все опустилось, не удержали в этом поручительстве. И тогда мы действительно видим в истории, построили храмы, разрушения. То есть нет никакого упоминания десяток. Просто исчезло. Исчезло это дело. Десяток. Как будто не было. И как будто кажется, что мы впервые в истории сейчас с того момента начинаем сейчас обновлять это. Возобновлять. Это правильно так?
0: Да.
1: Что действительно нет никакого упоминания. Был народ, делали там жертвоприношения, храм. Было, конечно, десятка Раби Шимона, но это что-то особое. Но, в принципе, в истории был всегда рав, глава общины, и все. И, то есть, народ Израиля в историческом отношении не был поделен на десятки. Сейчас это что-то особое. Это не то, что у нас есть 800 десяток, а это десятки, которые находятся по всему миру. Разные религии, разные народы. Иногда в десятке есть люди разных религий, уж, конечно, разных национальностей, мужчины и женщины. То есть это процесс, как что-то, что мы как бы не понимаем, на каком этапе мы находимся. Это верно? Я правильно думаю? Или
0: мы находимся на очень необычном этапе. Мы находимся на очень необычном этапе. Мы сейчас поделимся, что мы слышали во время беседы и что мы берем для реализации десятки, итоговый семинар. 5 минут. Да, мы слышали об этой роли глава десятки, то, что мы должны выяснить, то, что нам нужно, то, что есть необходимость отменить себя перед этим. Мы начали это упражнение на этой неделе, и уже есть что выяснить, есть уже пройденное состояние. И еще есть глава десятки, и затем мы выясним, как нам продвигаться, это уже очень важный этап.
2: Да, великая честь удерживать эту концепцию десятки, насколько это важно, и насколько десятка является такой духовной спиной, таким местом, где человек может измерить свою связь и свое желание прийти к Творцу.
3: На этой неделе я был глава десятки, Роша Сырья. Не знаю, по моему ощущению, провалил эту обязанность, делал недостаточно и даже не знаю, что мог бы сделать лучше. Рав сейчас сказал, если хочешь прийти к объединению между нами, так чтобы внутри, в самой общей силе мы обращались к Творцу и хотели бы, чтобы Он помог слиться с Ним, этой силой. И это то, что мы должны захотеть сделать, слиться вместе, чтобы нам отдавал, как на нас может подействовать, абсолютной любовью.
2: Я как раз не согласен, я думаю, что ты был прекрасным главой десятки, давал нам возможность отменяться и взялся за это как следует. Из беседы я понял, что самое высокое состояние, которое мы можем достичь, это когда мы сидим вместе и думаем, как достичь Творца.
3: Для этого мы нуждаемся в силах, чтобы обратиться к Творцу. И эти силы нужно тоже просить у Творца.
2: Я думаю, что мы сделали все, что в наших силах, и мы находимся в поиске новой формы. Это новая такая попытка, и мы ищем, что может помочь нам достичь этой цели, и мы ищем такие креативные решения и строим новое состояние.
3: Это очень особое состояние, которое мы можем ощутить относительно цели, подобно Рош Парцофу. То, что есть все желания, направленные на цели, и есть Рош. Как мы связаны с Творцом? Если это так, то каждый старается, и каждый Рош. Мы как Гуф отменяем себя, потому что идем относительно цели, и тогда мы как один Гуф.
2: Что мы действительно чувствуем? Если я нахожусь в какой-то определенной там лотерее, если сейчас что-то происходит, должен ли я находиться в атаке, или мы просто прилагаем усилия в любви к товарищам и хотим достичь только этого, вместе идем к одной цели, в любви к товарищам, вместе. Не кто-то выше, кто-то ниже. Мы полностью это оставляем, но находимся совершенно в равенстве.
3: Это выяснение, какова наша цель, как мы сможем лучше продвигаться к цели. И это то, что удерживает. И Рош Сирия дает ли нам толчок, чтобы быть в трепете и с ответственностью, и относительно того, что мы его выбрали, и относительно его очень много важных моментов. Я за то, чтобы пробовать и быть вокруг этого, делать выяснение.
2: Когда мы достигнем этого в десятке, как мы слышали, придем к слиянию с Творцом.

0: Шалом, шалом.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, мы приветствуем всех наших дорогих товарищей. Мы очень-очень рады снова видеть вас. Вы даже не знаете, насколько радость переполняет наши сердца, и мы снова с вами в особенное воскресенье. Воскресенье — это всегда святой для нас день, в который вы развиваете свою точку в сердце. Вы можете этим, конечно, заниматься и в понедельник, и во вторник, но это нас очень радует, что мы снова вместе. Это нас радует, что мы встречаемся, сотни товарищей, еще несколько тысяч наших товарищей по всему миру, чтобы поговорить о очень важных вещах, о том, как через связь между нами мы можем раскрыть Творца. И сегодня мы начинаем новый этап нашего курса. Это очень волнующе, потому что каждый этап, который мы заканчиваем, это хороший знак, это знак, что мы продвигаемся. Если в начале курса у нас была некая структура, когда на первой части мы занимались базой и фундаментом науки Каббала, если вы помните, в начале, может быть, вы уже не помните, но, может быть, часть из вас не совсем знала, что такое наука Каббала, то сейчас вы уже знаете базовые понятия, вы уже можете другим объяснить, что это такое. Это была первая часть нашего курса. Вторая часть курса — мы изучали структуру высших миров. На этом наборе в этом году, это уже третий наш набор, мы расширили часть о структуре высших миров, потому что мы чувствовали, что этого не хватает нашим студентам, и поэтому мы уделили этому достаточно много времени и объяснили достаточно детально. Но вы должны понимать, что структура высших миров — это то, что можно изучать просто всю жизнь. Поэтому мы не совершенно все покрыли на этих уроках. Вы получили некую базу понимания базовых понятий, определений и так далее. Потому что эта база нам дает возможности потом также изучать первоисточники. А сегодня мы начинаем третью часть. Что особенного в этой третьей части, Михаил?
2: Да, сегодня мы будем изучать, как мы, по сути дела, строим кли для раскрытия Творца. Мы сказали вам в начале курса, что наука Каббала — это методика, которая помогает человеку раскрыть Творца. И вначале, как объяснил Авиу, мы дали вам немного объяснения, историю науки Каббала, чем она занимается, какова ее цель. Потом мы немного поговорили о языке Каббалы. Это было 5 уроков, где мы объяснили структуру миров, и как Творец скрыл свое присутствие, чтобы дать свободу выбора, и как Он выстроил наши желания, заложив там механизм, который все время работает, развивая нас. И мы видим, что люди все время развиваются. И сейчас мы уже несколько месяцев будем изучать, как мы строим по-настоящему кли. Кли, в котором раскрывается Творец. Творец не раскрывается в одном человеке. Я помню, что впервые услышав это, но обычно человек не понимает это. Я и Творец — это что-то очень интимное, это что-то только я и Он. И люди не умеют объяснять, почему они существуют, но, по всей видимости, если Творец создал, есть какая-то польза. Но человек, созданный эгоистом, думает только о себе, и поэтому есть возможность раскрыть

0: такое.
1: Да, может быть, мы пройдем этот курс, там все выстроится, и я справлюсь сам. Хорошо, так человек думает, но со временем мы видим, что большие исследования и в науке также, они не производятся одним человеком, и всегда есть команда, и уж тем более в науке Каббала. Я скажу вам простую вещь. Такие ощущения, как ненависть, любовь, дружба между товарищами, и даже зависть, весь спектр этих ощущений и чувств наших, они всегда проявляются как результат связи между людьми. Невозможно почувствовать любовь, если нет, по крайней мере, двоих. Даже любовь между мужчиной и женщиной. Да? И уж тем более, такая сила, как Творец, она не проявляется в одном человеке. Конечно же, когда мы чувствуем его, мы чувствуем как индивидуалы. Но это зависит от связи между людьми. И в результате этого видим, что все религии, этика, возлюби ближнего как себя, это является основой. Это где-то отзывается у нас, что есть такое. В науке Каббала это является центральным направлением. Это правило «возлюби ближнего как самого себя». И также все обычаи являются вторичными. Как написано, что все остальные заповеди, мы говорим так в Торе, они всего лишь для того, чтобы помочь человеку прийти к правилу «возлюби ближнего как самого себя». Так то, что мы будем делать на этом курсе, мы просто будем изучать, что представляют себя собой эти взаимоотношения, связи между людьми, которые могут привести меня к такой возвышенной цели, как раскрытие Творца.
2: Да, несмотря на то, что ты очень красиво рассказал и пояснил, я уверен, что есть еще много вопросов у части наших студентов. Для чего вообще мне нужна учебная группа? Я бы хотел учиться сам. Зачем мне нужны еще какие-то люди, чтобы с ними учиться? Это мне не совсем понятно. Какая польза от вот этих дополнительных людей? Наоборот, эти люди в течение урока задают какие-то вопросы. Может быть, эти вопросы мне звучат достаточно умными, но иногда это звучит как просто пустая трата времени. Поэтому, может быть, если бы у меня была такая возможность, я бы предпочел частные уроки. Но это не просто форма речи, и тут даже дело не в технической методике обучения. Тут очень существенный момент есть, и очень важно его выяснить вместе, прежде чем мы начинаем эту часть курса, которая называется «Принципы работы в группе», потому что в течение поколений каббалисты дали нам целую серию принципов, которые, если мы хотим прийти туда, куда пришли они, мы должны идти прямо по этим принципам. Для того, чтобы начать, мы посмотрим клип номер 4, где задают вопрос нашему дорогому учителю Раву Михаилу Лайтману, вот именно этот вопрос, почему вообще изучают науку Каббала в группе. Давайте посмотрим клип номер 4, потом продолжим. Вот когда говорят в Каббале «изучать в группе», я слышал, что в течение поколений каббалисты изучали в группах Каббалу. И они предпочитали такое обучение. А почему каждый не может учить Каббалу сам? Для чего нужна группа?
1: Это невозможно учить самому.
2: Но почему?
1: Может быть, можем мы учить то, что написано в книгах, то, что мы услышали от разных мудрецов. Но включиться в науку Каббала, то есть прийти к восприятию, к ощущению высшего мира, мы должны только при условии и в той мере, в какой мы соединяемся между собой.
2: Но если, допустим, просто так, вот я бы сказал, если я могу у вас брать частные уроки, вот вы мудрец, вы каббалист, я буду слушать вас полностью и реализовывать все, что вы скажете. Вы бы давали мне частные уроки?
1: Я бы не мог. Я бы тебе объяснил прежде всего, что тебе нужна группа.
2: Вот, объясните мне вот этот момент. Почему, если даже я брал у вас частный урок, я бы не смог преуспеть?
1: Я бы не смог научить тебя, потому что вся учеба заключается

0: в том, что тебе нужны товарищи, с которыми ты свяжешься с сердечной связью, во взаимной отдаче, в соединении взаимном. И в таком виде, когда человек связывается со своим ближним, вы начинаете чувствовать внутреннее понятие группы, соединения, единства, поручительства. Эти понятия очень глубокие в науке Каббала. Их невозможно объяснить, скажем, в одной беседе. Но постепенно люди, которые соединяются между собой, они начинают чувствовать, насколько эти понятия глубоки и очень особенные. Если ученики не достигают их, не чувствуют их, не отдает каждый себя группе, так нет у них кли, средства. Раскрыть высший мир, Творца.
1: Мы сейчас слышали три понятия. Я бы хотел, чтобы вы записали себе на бумаге. Первое понятие — объединение. Это понятие, которое мы будем слышать еще много-много раз. И это очень большой знак вопроса. Что такое именно объединение? Что значит объединяться? Что мы соединяем? Во что мы соединяем? Кто во что соединяет и для чего? Мы в нашем мире понимаем, что объединение между людьми, чтобы постичь какой-то, достичь какой-то эгоистической цели. Это с какого-то удачного, успешного бизнеса до успешной футбольной команды или какие-то исследователи в университете или даже банда грабителей. Это все очень понятно. Это эгоистическое, здоровое объединение. Мне стоит использовать еще силы, и так у меня будет больше сил для реализации своей цели. Это то объединение, о котором мы говорим в науке Каббала. Это знак вопроса, мы поговорим об этом дальше. Второе, что мы слышим, это на иврите «ахдут». «Ахдут» — это понятие «единение» от слова «один», «единый». Как из различных частных частей мы делаем одно, и как это становится одним. И третье понятие, которое мы слышали, это очень продвинутое понятие в духовном, называется взаимопоручительство или поручительство. Что это вообще непонятно? За кого я должен поручиться? Что значит быть поручителем? Почему вообще это нужно? Это понятия очень-очень такие широкие, глубокие, но также и очень общие. И не совсем понятно, что я должен с ними делать. Мы в течение этого курса уже войдем в такую работу, мы не войдем еще прямо в реализацию, но в понимание вот этих важных принципов духовной работы. Часто вы спрашивали, что же я должен делать? Ну вот, а что делают в науке Каббала, чтобы продвигаться? Вот. И мы отвечали, учиться. Это правильно. Сейчас мы начнем изучать практическую часть науки Каббала, чтобы на следующем этапе вы уже смогли взять ее и реализовать практически на вашей жизни. Это то, что мы будем делать, и для того, чтобы продвигаться в этой части курса, мы будем использовать очень-очень особенные первоисточники. Мы будем использовать первоисточники писания каббалиста, которого мы зовем Рабаш. До сих пор мы немного об этом говорили, не очень расширенно, потому что большая часть материалов, которые мы изучали до этого момента, это были Бааля Сулама, Раби Иуда Ашлаг, он написал комментарий к книге Зор. Он также написал комментарий к древу жизни Ари, который называется Талмуд Десяти Сферот. С этого момента мы начнем изучать писание Рабаша. Они немного отличаются от писания Бааля Сулама. Рабаш — это аббревиатура. Рав Барух Шалом Ашлаг. На иврите берем первую букву с этих трех слов, и это создает такую аббревиатуру, которую мы называем Рабаш. Раби Барух Шалом. Это сокращение. Кто он был? Он был очень великий каббалист. Он старший сын Бааля Сулама. Он продолжал его путь. Он был рядом с ним всю его жизнь. Его отец был также и его учителем, и это очень необычно. Представьте себе, что ваш духовный учитель — это ваш отец, это не очень просто. Но он смог там, где многие не смогли, отмениться полностью перед своим учителем и сопровождать его в течение всех лет его жизни. И в 1979 году наш учитель, раб доктор Михаил Лайтман, пришел к Рабашу учиться и привел к нему большую группу учеников, чтобы те учились у него. И Рабаш начал писать статьи, очень особенные статьи. Эти статьи, они очень практически для духовной работы каждого из нас. Они также были написаны в более поздние годы. То есть тут речь идет о 35-40 лет назад. Это уже очень близко к нашему времени и со стороны духовного развития учеников. Он написал 300 таких статей. 300 статей за эти 7 лет. С 84 года до 91 он написал 300 статей. Часть на одну страницу, а некоторые на десятки страниц. Это что-то, что не имеет аналога в принципе в мире. Это такое сокровище духовной работы. И мы будем использовать эти статьи. Но использовать не в том смысле, как мы имеем в виду в нашем мире, а мы хотим, чтобы эти статьи направляли нас, форматировали нас, оформляли нас, показывали нам путь, и чтобы мы вместе приобрели то же самое видение мира, ощущение мира, которое было у этого великого каббалиста Рабаша. Его статьи очень особенные. Наш учитель, рав доктор Михаил Лайтман, очень связан с Рабашем. Я специально не говорю «был связан», потому что «был» — это в прошлом. Но у каббалистов нет времени, нет прошлого, нет будущего, нет настоящего. Есть духовная связь, которая является вечной. И связь между учителем и учеником, она вечная. И вы постепенно это тоже почувствуете. Мы очень хотим, чтобы вы тоже это почувствовали. Михаил и я очень связаны со статьями Рабаша. Мы хотим, чтобы вы почувствовали его, полюбили его и использовали вот эту духовную огромную силу, которая называется Рабаш, чтобы мы все могли продвигаться к духовному. Так перед тем, как мы продолжим и посмотрим клип номер один, где наш учитель рассказывает о том, как Рабаш начал писать свои статьи и почему. Клип номер один, и потом начнем читать очень особенную статью Рабаша.
0: Я помню, что у нас было собрание товарищей. Я спросил его, так что же делать? Когда он начал что-то говорить, я сказал, секундочку, я должен запомнить. Тогда он сказал мне, дай на чем записать. Всегда у меня это было. И вдруг слышу, так сделали, что не было. Тогда я открыл пачку сигарет, выбросил сигареты, вытащил там эту бумагу и дал ему ручку. И он начал писать на этой бумаге, и отсюда получилась у нас статья. На следующей неделе, когда тоже было собрание товарищей, я тоже спросил, о чем говорить. И он сказал, я запишу. Но это буквально я получил направление свыше. А после этого я сам удивился, что происходит с этими статьями. Он вдруг начал получать от этого силы. Он начал видеть в этом свое продолжение, что все его учение, весь его подход, все это находится в его статьях. Рабаш. Он подготовил меня и ввел меня на духовный путь. Это что-то вечное. Это дало мне жизнь. Это материальная жизнь. Мы понимаем, что это не жизнь, это всего лишь какая-то возможность. И он эту возможность раскрыл передо мной как путь. И поэтому, конечно же, я отношусь к нему. Но у меня нет слов. Вот и все. Просто это сила. Подключаемся. Подключаемся к силе. Кроме того, я был рядом с ним 12 лет. Это сделало свое. Но мы никогда не можем оценить учителя. Но как мы с нашими родителями, мы можем их оценить, когда сами становимся родителями, мы понимаем, сколько они вложили в нас. Также и с учителем пути, так у когда будут у каждого из нас ученики, тогда мы поймем, что он сделал, сколько он страдал, сколько сдерживал себя, сколько он вкладывал тихо, не показывая никому, чтобы выстроить нас. И сейчас мы находимся под его заботой. Это я чувствую.
2: Митхабрим лекоах. Митхабрим лекоах, и я думаю, что
1: подключаемся к силе. И я думаю, что вы почувствовали, как Рав волнуется, когда он говорит о своем учителе. Это дело тут не в ностальгии или в чем-то, что когда-то произошло. Михаил, я думаю, что ты это знаешь и видишь, что когда Рав говорит о своем учителе, очень волнуется, потому что в этот момент он чувствует его. Это не то, что он скучает за ним, это не на материальном уровне, это очень особенная связь, духовная связь. У нас есть возможность учиться у живого нашего учителя, у связи с его учителем. И, конечно же, мы хотим тоже такой связи с нашим учителем, вечной связи. Что же такого особенного в Рабаше?
0: Да, я скажу несколько вещей, которые сделал Рабаше. Это просто революция, то, что он сделал в области распространения науки Каббала. Прежде всего, то, что он позволил записывать его уроки. И Рав Лайтман записал его уроки. Есть у нас тысячи уроков Рабаше, и мы в рамках курсов более продвинутых учеников слушаем от получаса до часа эти уроки, и этого до сих пор не делал ни один каббалист. Просто реклама науки Каббала была только передача из уст в уши. Эта система существовала, по крайней мере, в таком виде 2000 лет. Он на самом деле сделал революцию. И я хочу сказать, Рабаш, когда написал статьи, он дал эти статьи женщинам. Он был первым в этом. И до сих пор во всех духовных областях наука Каббала была закрыта от женщин, и это раскрылось.
1: И, может быть, тут как раз время рассказать. Мы говорим о 80-х годах 20 века, то есть 40-50 лет назад. Должны понимать, что это было очень не принято распространять науку Каббала не для мужчин. А Рабаш раскрыл эти двери, передал свои статьи женской группе, которая изучала их. Он обязательно заботился о том, чтобы была активная женская группа. Для нас сейчас это кажется само собой разумеющимся. Но мы должны понимать, что без того, чтобы он проложил этот путь, мы бы сейчас не могли бы идти по нему. Он просто шел против очень консервативного общества, в котором он жил, и он считал, что распространение науки Каббала должно принадлежать всем, и мы видим сейчас эти результаты. Для нас это кажется само собой разумеющимся. 50 лет назад это было совершенно не принято.
0: Да, также понятно, он раскрыл новую науку Каббала всему миру, не только народу Израиля, что тоже не было принято. Он позволил доктору Михаэлю Лайтману писать книги, и Рафна еще опубликовал их в 1983 году. Это не было принято в кружках науки Каббала. И он также взял всю Тору, учение, и вообще все каббалисты пользовались источником, потому что Тора — это источник, первоисточник, та Тора, которая была написана 3500 лет назад, и в каждой своей статье он берет отрывок из Торы и объясняет его, раскладывая на внутреннюю духовную работу человека, который работает. И этого до сих пор никто не делал. Это очень уникально. Мы знаем, что Тора написана на языке Танаха, на историческом таком повествовательном языке. И эти рассказы нам непонятны в большинстве случаев. Но мы не знаем, как это переводится на внутреннюю работу человека, и он раскрыл это. И Израиль, что это направленные свойства на постижение напрямую к Творцу, что эгоистические желания, которые есть в нас, он тоже объяснил, что все образы в Торе и все персонажи, неживые растительные животные, человеческие образы, он объяснил их на внутреннем языке Торы. И также революция в том, что он писал статьи о группе, когда он взял известное высказывание «Возлюби ближнего как самого себя», что кроме этих слов, вроде бы кажущихся нам понятными, он написал более 20 статей, где объяснил, что значит «любовь к ближнему», почему я должен любить его, как люблю себя, как я себя люблю, но откуда я знаю, что я люблю себя, как я могу измерить, как я люблю себя. И понятно все относительно этих ценностей взаимной любви. Он это раскрыл очень ясным образом, и мы начинаем даже с первой статьи.
1: Что значит «начнем»? Мы тут очень сильно волнуемся. Мы не знаем, волнуетесь ли вы, но у нас сердце стучит, и мы завидуем вам, что вы впервые будете вот соединяться, как Рав сказал, соединяться с этой силой, с этой огромной силой, которая называется Рабаш. И это то, что мы будем делать сейчас. Мы прочитаем первую статью, самую первую, которую Рабаш написал. И она является таким фундаментом. Я бы сказал, что каждый раз, когда вы ищете какой-то якорь, за который вы можете держаться, как ребенок, который ищет руку родителя, можно вернуться к этой статье. Эта статья дает рамки, в которых мы можем жить, существовать. И в ней есть очень много фундаментальных моментов, которые очень важно для нас именно сейчас изучить. Я напоминаю, мы входим в новую стадию нашего изучения, уже продвинутую стадию. Мы не хотим только изучать, что делать, а именно это реализовывать. Итак, мы сейчас прочитаем статью. Это относительно короткая статья. Мы прочитаем ее полностью, не только отрывок, как обычно мы делаем, полностью всю статью мы будем читать и объяснять. Вы, конечно, обязательно присылайте нам вопросы на любые темы. Мы постараемся как можно по мере наших сил ответить, несмотря на то, что Тами сегодня с нами не находится. Она должна была отлучиться. Присылайте нам вопросы, мы будем на них отвечать, насколько это возможно. Давайте начнем. Статья называется «Цель группы 1». Цель группы нам покажет сейчас слайд номер 1. цель группы один. Если можно посмотреть, слайд номер один называется «Мы собрались здесь». Цель группы один «Мы собрались здесь». Так начинается эта статья. Название, заголовок — это цель группы 1, но она начинается таким образом. Второй слайд. Будем читать вместе. Второй слайд. Я хочу, чтобы вы увидели тут... Вот мы видим, вы, конечно, не читаете на иврите, но это почерк. Это почерк Рабаша, который написал, он сидел и писал эти статьи. Это еще до существования компьютеров, да? Он сидел и писал это от руки. У нас в архиве находятся все эти источники, все оригиналы этих статей. Давайте начнем читать. Третий слайд. Цель группы 1. Читаем вместе, постепенно, и будем объяснять. Говорит Рабаш. Мы собрались здесь, чтобы заложить основу здания группы для всех тех, кто заинтересован идти по пути и методике Бааль-Сулама. По пути, указывающему, как подняться по ступеням человека, а не оставаться в состоянии животного, как сказали наши мудрецы. Это первый абзац, и мы уже чувствуем там очень много смысла.
0: Давайте, может быть, еще раз прочитаем и попробуем понять каждое слово. Пишет Рабаш, мы собрались здесь, кто такие мы? Все, у кого есть желание, это мы сейчас, чтобы заложить основу здания группы для всех тех, кто заинтересован идти по пути методики Бааль-Сулама. Что это за методика Бааль-Сулама? Это методика, как, по сути дела, от любви к ближнему прийти к любви к Творцу. Это методика Бааль-Сулама. По пути, указывающему, как подняться по ступеням человека и не оставаться в состоянии животного. То есть мы хотим стать людьми. Мы хотим развить в нас уровень человека. Адам, от слова «адаме» лельон, уподоблюсь Высшему. Высшее — это сила. Как Рав сказал в клипе, Творец — это сила, сила соединения, которая соединяет не только уровни неживой, атомы, там молекулы, и не только, чтобы у нас было тело с мыслями, но соединяет наше желание, это называется уже уровнем человека, Адам. Если эта сила соединяет атомы, вдруг появляются вещества. Если это соединяет живые клетки, появляются всевозможные тела. Это животный уровень. Если соединяет наши желания, а вернее сказать, наши точки в сердце, это сила, которая соединяет наши стремления, потому что у миллиардов людей есть стремление к Творцу. Сила, которая соединяет их, вдруг создает новое создание. Это то, что никто не думал. Это заняло несколько миллиардов лет, пока соединились клетки и появилось тело со множеством систем, и все там развивается. И даже это тело достигло уровня, которое осознает себя. Посмотрите, какое развитие. То есть из примитивных тел мы развились в такую личность, которая даже осознает собственное существование. Это очень высокая вещь. Конечно, это заложено в самой программе. Так в этой программе есть еще несколько сюрпризов. Те каббалисты, которые 1000 лет назад это раскрыли, они увидели, что если эта сила соединяет наше стремление, раскрыть эту причину, тогда мы в этом соединении можем раскрыть наш следующий уровень существования. И этот уровень мы назовем Адам-человек. Это не люди, прямоходящие, а это человек, Адам, в котором мы почувствуем ту силу, которая называется Творец. Боре, приди и увидь, дословно. Смотрите, для чего мы предназначены.
1: Посмотрите, как он начинает. Это центральная вещь, которую Рабаш хотел передать ученикам в самом начале. Мы собрались здесь. Обратите внимание, он не ограничивает определенные люди, мужчины, женщины, он не говорит евреи, не евреи, мусульмане, христиане и так далее. Нет, он говорит, мы собрались здесь, то есть нужно собраться, нужно как-то соединиться, чтобы продвигаться в духовном. Это не случайно, но мы собрались здесь ради одной единственной цели, это очень-очень важно. Нас не интересуют другие вещи, не сколько ты зарабатываешь, не что у тебя происходит дома, не насколько ты интеллигентный или умный, или насколько у тебя ты успешный. Мы собрались здесь, чтобы заложить основу, то есть основать общество, потому что невозможно прийти к духовному без общества, без группы. Обратите внимание, невозможно прийти к духовному без группы. Да, это очень важно понять. Цель этого урока — как минимум понять вот этот момент, потому что это важный момент в вашем духовном продвижении. Когда я пришел изучать науку Каббала, я вообще не думал, что я должен учиться еще с другими людьми. Для чего они мне нужны? Я хочу продвигаться в духовном. Я буду учиться, я буду вкладывать, я буду прилагать усилия. Я буду продвигаться. Зачем мне нужны еще люди? И вы увидите, мы будем учить с вами, что без дополнительных людей человек не может реализовать цель творения. Он не может продвигаться в духовном пути, как минимум не по пути науки Каббала. Он говорит, мы собрались здесь, чтобы заложить основу здания группы для всех тех, кто заинтересован типа пути и методики Бааль Сулама. Обратите внимание, он не говорит для тех, кто хочет идти моим путем, или кто хочет идти за мной, или кто хочет учить у меня. Нет, по пути и методике Бааль Сулама. Это очень-очень особенный момент между учеником и учителем науки Каббала, когда ученик просто передает методику учителя. Он никогда не претендует на изобретение новой методики. Что говорит Рабаш? «Я буду вам преподавать методику Бааль Сулама». Он сам был великим каббалистом на великих духовных постижениях. Но он говорит, «Я буду вас учить методике Бааль Сулама». То есть все, кто хотят идти по пути методики Бааль Сулама, почему? Потому что если хотят идти по другой методике, пожалуйста, двери открыты, так сказать. Магазин открыт, все могут прийти и брать. Но тут мы изучаем методику Бааль Сулама.
0: Я хотел бы добавить, здесь есть очень важная вещь. Так мы можем проверить, это настоящий учитель или нет. Говорит ли он от себя, пишет книги от себя и изучают его книги. Или же он все время направляет вас на своего учителя. Так это в науке Каббала. И на самом деле проверьте, и вы увидите, что настоящий учитель в большинстве случаев, конечно же, он объясняет, но объясняет то, что сказал его учитель, а его учитель — то, что объяснил его учитель. Итак, каббалисты всегда основываются на первоисточнике. И есть такие каббалисты великие, на которых опираются, а все не опираются на Тору. Так это.
1: По пути, указывающему, как подняться по ступеням человека. Мы хотим стать человеком, мы не хотим оставаться в состоянии животного. Может быть, как раз тут можно объяснить это духовное понятие, что значит в науке Каббала состояние животного. Это не отрицательное понятие. Когда мы говорим «животное», да, мы знаем, что в разговорной речи это может восприниматься отрицательно. Но тут мы не хотим никем пренебрегать. Тут мы хотим просто разделить, что такое человек. Это уже тот, кто отдает Творцу, тот, который приобрел намерение ради отдачи, либо тот, кто находится в пути, находится уже в периоде подготовки, ученик. И те, кто хотят остаться на уровне этого мира. У него нет потребности развиваться в духовном. Это не пренебрежение, это не отрицательный оттенок. Каббалисты не пренебрегают людьми, которые не хотят развиваться. просто разделяем две эти ступени, человек и животное. Это очень важно. По ступеням человека, а не оставаться в состоянии животного, как сказали наши мудрецы, то есть каббалисты прошлых поколений. Мы продолжаем. Однако, согласно тому, что объясняется в книге «Дарование Торы», и это написано там, причина, по которой творения не получают блага и наслаждения, несмотря на то, что это является причиной творения, есть различие по форме между Творцом и творением. Ведь Творец — дающий, а творение — получающие. И есть правило, что ветви уподобляются своему корню, от которого эти ветви родились. Что он здесь говорит?
0: Да, и так он говорит, что прежде всего, не знаю, мы уже знакомы с книгой «Дарование Торы», которую написал Бааль Сулам.
1: Еще не совсем, мы еще об этом не говорим.
0: Так он пишет, что причина, по которой творение не получает добро и наслаждение, и это является целью творения. И он объясняет, несмотря на то, что это является причиной творения, есть различия по форме между Творцом и творениями. То есть есть здесь закон изменения по форме, и из-за него мы не получаем добро, которое предназначено нам. Ведь Творец — дающий, а творение — они, по сути дела, получающие. И поскольку есть правило, что ветви уподобляются своему корню, от которого эти ветви родились. То есть, поскольку у нас есть несоответствие Творцу, мы находимся в состоянии, что если Творец находится в состоянии дающего, и Он добрый и творящий добро, мы находимся в состоянии, что мы получаем, и поэтому не находимся в хорошем состоянии, а находимся в состоянии страдания большую часть времени. И если мы наслаждаемся, что не страдаем, это уже наслаждение. Но так не должно быть. Нет никакой заповеди страдать.
1: Мы говорили об этом на прошлой неделе, когда мы говорили о структуре высших миров, мы говорили о законе подобия свойств. Это очень важный момент. И сейчас мы можем это объяснить более расширенно. Помните, мы говорили о Малхут, о стыде, когда Малхут раскрывает, насколько она обратна дающему. И из-за закона подобия свойств она решает оттолкнуть весь свет. И сейчас вы можете уже соединить это с тем, что мы учим сейчас. Она отталкивает весь свет и начинает получать постепенно, только с намерением ради отдачи. Как мы говорили о госте, хозяине, весь процесс, о котором мы говорили и так далее. То есть именно об этом говорит тут Рабаш. Что он нам говорит? Согласно тому, что объясняется в книге «Дарование Торы», творения не получают блага и наслаждения от Творца. Почему? Несмотря на то, что это и есть цель творения. Цель творения — дать благо и наслаждение творениям. Но из-за закона подобия свойств они не могут получить от Творца. Почему? Потому что они различны по форме, отличаются по форме от Творца. Творец дающий — это отдача. Они есть получение с намерением ради получения. Как мы можем это исправить? Через исправление намерения. С получения на отдачу. Продолжим.
0: И поскольку получение невозможно в нашем корне, то есть Творец, страшно подумать, не обладает хисароном, потребностью, чтобы он нуждался в получении чего-либо для наполнения своего хисарона. Поэтому, когда человек должен быть получающим, он испытывает неприятное чувство. Поэтому всякий человек стыдится есть хлеб милости. Мы уже говорили об этом, да? Что стыд — это создание само по себе, и в результате стыда мы вообще развиваемся. Это приводит к развитию, это наша движущая сила. То есть поскольку я чувствую разницу между собой и Творцом, эта разница подталкивает меня к развитию и к сокращению этой разницы. И здесь он говорит нам, что поскольку мы начинаем изучать науку Каббала, тогда свет мы с вами изучали, не просто так мы учили 5 уроков, это свет, возвращающий к источнику. источнику, это не просто, то есть окружающий свет, это не просто свет, а окружающий свет. Изучая науку Каббала, мы вызываем на себя воздействие окружающего света, который пока еще не вошел как постижение, но он воздействует на нас как многие силы, и мы их в большинстве случаев не чувствуем. Может быть, на протяжении времени чувствуем проявление их в нас. И этот свет приносит нам ощущение дающего, стремление к тому, что есть кто-то, кому, ради которого стоит жить, и стремиться к этому. И вот эти мысли, это стремление приносит нам окружающий свет. И тогда в результате того, что я начинаю приближаться к Творцу, я начинаю ощущать стыд. Между прочим, вы много раз спрашивали, откуда я знаю, что я приближаюсь к Творцу, и как я могу это измерить? Это является измерением. Это показатель, если ты начинаешь чувствовать стыд, разницу между своими свойствами и его свойствами.
1: Так что он нам говорит? Поскольку получение не присуще нашему корню, Творец хочет отдавать, то есть Творец, не дай Бог, не обладает хиссароном, потребностью, чтобы он нуждался в получении чего-либо для наполнения. Поэтому, когда человек должен быть получающим, он испытывает неприятное чувство, то есть стыд, поэтому всякий человек стыдится есть хлеб милости. Михаил это уже сказал, но я хочу немного объяснить. Мы слышали сегодня на более продвинутом уроке, в ранние часы утра, урок нашего учителя, где он объяснял, что именно стыд есть двигателем развития человека. Человек развивается благодаря стыду. Он видит, что у других есть какие-то вещи, он стыдится, и это его подталкивает на действие. Он смотрит на других, как кто-то вкладывает в свое здоровье, какое имущество у него есть и так далее. И тогда он начинает делать то же самое. Он начинает учиться, потому что все учились, а он нет, и так далее. То есть это определенный инструмент, который дал нам Творец, он его дал в самой сути творения. Это стыд, чтобы подталкивать нас к развитию. Стыд нами нас направляет, то есть человек из-за стыда готов на многое. А тут мы говорим о немного другом виде стыда. Мы говорим о разнице, разрыве между Творцом и творением. Почему это другой стыд? Потому что цель этого стыда — это подтолкнуть человека стать подобным Творцу. То есть вытащить его из природы ради получения и приблизить его быть подобным по природе своей Творцу с природой ради получения, ради отдачи. Природа, конечно, не поменяется никогда, поэтому мы никогда не сможем поменять свою природу и стать как Творец отдающими. А что мы сможем сделать? Мы сможем постараться приобрести намерение ради отдачи. И это тот процесс, о котором Рабаш говорит здесь. Давайте продолжим. Посылайте нам вопросы, мы скоро будем на них отвечать. И вообще, давайте войдем в какой-то это процесс, когда мы позволяем мысли Рабаша нас формировать, притягивать свет, возвращающий к источнику. И вот через этих всех каббалистов к нам течет эта мудрость, говорит Рабаш. И чтобы исправить все это, надо было создать мир, где мир на иврите «олам» означает свойство скрытия, «хеэлем», потому что благо и наслаждение должны быть скрыты. Для чего? Ответ — для трепета. То есть, чтобы у человека был трепет перед использованием своего получающего кли, называемого «эгоистическая любовь». Что означает, что человек будет избегать получать наслаждение из-за того, что он желает его, и у него будет сила преодоления страсти к тому, чего он страстно желает.
0: Смотрите, сейчас вам понятно, почему мы снова возвращаемся к тому, зачем мы с вами изучали структуру миров. И теперь вы знаете, что такое, он пишет здесь, создать мир, что мир означает скрытие. И Творец для того, чтобы скрыть от нас стыд, Он создал миры. Миры имеется в виду, ну, скажем так, механизм скрытия, где Он сам скрыт. Это своего рода фильтры скрытия, доходящие до нашего мира. Я думаю, что мы объяснили, что в нашем мире Творец вообще скрыт. И почему? Для того, чтобы мы свободно могли раскрыть его. Потому что если бы мы сегодня были в нашем эгоистическом состоянии, раскрыли бы Творца, мы бы просто сгорели от стыда. Мы бы настолько стыдились любой нашей мысли, любого нашего свойства. То есть разница между ним и нами настолько велика, что мы бы чувствовали себя настолько низкими, что мы бы не могли... Ну, представьте себе, вы учитесь... Ну ладно, это не пример, но только чтобы почувствовать. Это материальный, конечно же, пример. Но, скажем, вы учитесь в университете, в университете, в классе, где 100 человек, все прошли экзамен, ты один не сдал. Какое стыд! Ну, так это, конечно, невозможно никак сравнить, но это просто пример в нашем мире эгоистического стыда. Но, короче, для того, чтобы скрыть стыд, чтобы мы не чувствовали разницу между собой и Творцом, он скрыл себя в мирах.
1: Только небольшая добавка. Слово «олам» — «мир» на иврите идет от понятия «ха-алама» — «скрытие». И поэтому, когда мы говорим о мирах, это не как на английском «world» или на русском «мир», переведите это на свой язык, а это именно стадия скрытия. Творец создал на себя, он скрыл себя постепенно, чтобы позволить нам развиваться. Рав всегда давал такой пример о матери, которая хочет научить своего маленького ребенка ходить. Она постепенно его ставит на ноги, и он вот так стоит, качается, с трудом стабилизируется. Она отходит на шаг, ребенок начинает плакать, и постепенно он начинает делать эти первые свои шаги. Всегда Рав приводил этот пример как возможность развития для творения. Мы читаем статью, мы внутри этой статьи, мы пытаемся притянуть высший свет и соединяемся с Равом и с Рабашем. Нам говорит Рабаш, а он будет принимать наслаждения, из которых вырастает отрада для Творца. Напишите себе это понятие. Отрада для Творца, наслаждение Творца. Он будет принимать наслаждения, из которых вырастет отрада для Творца, что означает, что творение желает давать Творцу. И у него будет трепет перед Творцом, то есть он будет бояться получать ради собственной выгоды, потому что такое получение наслаждения, когда человек получает ради собственной выгоды, отдаляет его от слияния с Творцом. Что же мы видим здесь? Говорит нам Рабаш. Тут, то есть мы собрались здесь, заложить основы здания группы для всех, кто заинтересован идти по пути методики Бааль Сулама. Что это за путь? Как подняться ступенями человека, а не оставаться животным? Что значит быть человеком, говорит Рабаш? Творец — это сила отдачи, это свойство отдачи. Он дает бесконечно. Он создал человека обратным ему по природе, с природой получения. Есть закон в творении. Это закон подобия свойств, когда у двух есть одна и та же форма, у двух понятий, объектов, они становятся одним. И наоборот, в духовном, когда есть разрыв и отличие в намерении между двумя объектами, они отдаляются друг от друга. В нашем мире дистанция, она физическая, в духовном мире это, конечно, не физическая дистанция, но мы это так объясняем, как далеко друг от друга. Но цель ведь была насладить творение. Что же хотят от этого несчастного творения? Он всего лишь делает то, что Творец от него ожидал. Он получает. Но, говорит Рабаш, он должен получать, но уже с намерением, чтобы дать наслаждение Творцу. Это уже наслаждение, которое называется «ради отдачи». Почему? Потому что таким образом он будет подобен Творцу по форме, и тогда он и Творец станут одним. И тогда цель творения будет выполнена. И тогда всегда Рабаш, смотрите, Рабаш всегда говорит о двух понятиях. Одно — это цель творения, где Творец хочет отдавать бесконечно, а вторая — это исправление творения, что пока мы не раскроем ту цель творения, мы используем тот процесс, который называется исправление творения. Что это значит? Для этого были созданы миры, то есть скрытия, чтобы Творец мог развиваться и исправлять себя.
0: Продолжим. Поэтому... Можно нам слайд, пожалуйста, показать? Поэтому мы собираемся здесь, чтобы основать общество, в котором каждый из нас будет идти в этом духе отдачи, в этом духе отдачи Творцу. А чтобы прийти к отдаче Творцу, нужно до этого начать отдавать человеку, что называется любовью к ближнему. Смотрите, он здесь выстраивает цепочку. Мы собрались здесь, чтобы основать группу, общество. И цель и ее, чтобы все мы начали отдавать Творцу. Что такое отдача Творцу? Что это за понятие? Ему не нужна наша отдача. Отдавать Творцу — это учиться, как получить от Него. И в тот момент, когда мы научимся получать от Него, это будет называться отдачей. Как мы приводили вам пример. Чем может что может дать матери маленький ребенок? Тем, что получает от нее. Кашку, которую она приготовила, она очень довольна. Он получает, но он как бы тем самым дает. То же самое мы. Как мы можем дать что-то этой силе? Кто мы вообще? Но благодаря тому, что мы научимся получать от него и научимся, как достигать его уровня, мы этим как бы отдаем ему. И то, что мы сами захотим достичь его уровня. Вы слышите? То, что мы сами захотим достичь его уровня, в этом заключается отдача. И теперь для того, чтобы дать ему, ведь он скрыт, откуда я знаю, я нахожусь на его уровне, нет, даю, не даю, получаю, не получаю, нет никакой индикации. Когда я говорю сам, это мой голос, это мой эгоизм, это Творец, как я отличаю? А так мы говорим, что для этого Творец создал этот мир. Есть в нем уровень животный, человеческий. И он говорит, благодаря тому, что ты начинаешь отдавать человеку, это называется любовью к ближнему. А от любви к ближнему ты придешь в любви к Творцу, что это то же самое.
1: Ну, посмотрите, что он тут говорит. Будьте сейчас с нами. Это очень важно. Это вот путь именно продвижения в духовном. Он говорит, именно потому, что... Помните, я вам объяснил, что есть закон подобия свойств, говорит Рабаш. Человек был создан в противоположной природе от Творца, поэтому Творец скрыл себя. И сейчас, если человек хочет развиться и уподобиться по форме Творцу, приобрести намерение ради отдачи как Творец, и тем самым уподобиться ему и дать ему наслаждение, он обязан выстроить для себя общество, группу, общество людей, которые хотят того же самого. Иначе, как он будет работать? С кем он будет работать? Где Творец? Тут, там, здесь, где он? Непонятно. Непонятно, с чем работать. Даже если я понял, что нужно делать, с кем я буду это делать? Но говорит Рабаш, именно потому и для этого мы создаем группу. То есть наша группа У нее нет обычных целей обычной группы, любой другой группы. Я уверен, что у вас, вы являетесь частью различных обществ и групп. Семья, коллеги по работе, может быть, какие-то товарищи, с которыми я езжу на экскурсии, или с кем я занимаюсь спортом, или езжу на море. Каждый то, что ему нравится делать, это все нормально. Это общество людей, которые собрались ради различных целей. А эта группа имеет только одну цель — помочь каждому из нас прийти к свойству отдачи. И это то, что особенно в этой группе. Это то, что объясняет нам Рабаш. Он объясняет, что в центре нашей группы есть только одна цель — прийти к свойству отдачи. И невозможно прийти к этой цели без группы, без общества. Почему? Потому что сам Творец таким образом это все подстроил. Он скрыт. Тем, что он скрыт, он оставляет меня работать лишь с группой, потому что напрямую с ним я не могу работать. Есть очень много людей, которые представляют себе, фантазируют, что они говорят с Творцом. Все нормально, у каждого свое. Но мы не хотим здесь жить в иллюзиях. Мы хотим развить конкретную практическую работу, которую мы можем измерять. Как я могу измерить свою работу, свои усилия? Говорит Рабаш, ты будешь работать с группой, группой людей, которые хотят лишь одного — отдавать Творцу. Они уже понимают, что без такого общества они не смогут продвигаться в духовном. Почему? Потому что так Творец это все устроил. Это не то, что мы придумали эту идею. Таким образом Творец выстроил духовный процесс. Человек не просто так является социальным животным. Теоретически можно было жить на необитаемом острове и продвигаться. Ответ — нет, невозможно. Может быть, если бы я виртуально как-то подключался, но это уже другая тема. Но мне нужны еще люди, не просто люди, а еще люди, у которых тоже есть желание развиваться в духовном. И понимают, что духовное продвижение постигается только в группе. Вот это именно те люди, которые мне нужны. Это не важно, они умные, не умные, они образованные или нет, они богатые или бедные, это все не важно. Единственный вопрос — есть ли у них тоже требование к духовному, потому что именно это требование мне и нужно. Для меня оно очень ценно. И, к сожалению, таких мало. Мы надеемся, что будет больше, но таких мало. И поэтому каждый из них очень ценен. Продолжаем. А любовь к ближнему, девятый слайд, это то, что вот Рабаш говорит, что к чему мы должны прийти. А любовь к ближнему возможна только при отмене себя. То есть каждый должен быть в низком состоянии с одной стороны, а с другой стороны, мы должны гордиться тем, что Творец дал нам возможность, чтобы мы могли войти в общество, в котором у каждого из нас есть лишь одна цель, чтобы шхина пребывала между нами. То есть я не понимаю, нужно себя отменять или гордиться? Как это можно быть и гордиться, и отменять себя одновременно? Непонятно.
0: Да, это мы будем изучать. Рабаш написал об этом много статей, что значит отмена себя. Конечно же, имеется в виду отмена эгоизма. Для того, чтобы я как-то начал относиться к ближнему, приближаться к нему. Я уже не говорю о любви. Для того, чтобы приблизиться к ближнему, как-то услышать его, мне нужно работать со своим эгоизмом. Отмена — это значит уравновесить. Невозможно отменить то, что было создано Творцом в творении. Поэтому мы можем сказать, что это значит правильно им пользоваться. Уравновесить его — всевозможные слова «отмена», уравновешивание, правильное использование. То есть отмена не значит его перечеркнуть. С одной стороны, я должен уметь уравновешивать его, и также с помощью этого эгоизма есть гордыня, которая останавливает меня в продвижении, а есть гордыня, гордость дословно, когда мы должны гордиться, что относимся к такой возвышенной цели, что после тысячи лет мы живем в такое время, когда можем сидеть дома, учиться, есть у нас что есть, никто нас не убивает, как были времена, когда ты не мог выйти на улицу, и иначе кто-то охотился сразу на тебя. Так это сегодня требует от человека только желания, только развить стремление. И Этим нужно гордиться, да? Мы гордимся тем, что мы на самом деле получили такую возможность. Конечно же, это берет время, но для этого дана нам жизнь.
1: Это берет время, но посмотрите, о какой великой цели мы говорим. Уподобиться Творцу, реализовать цель творения, не меньше. Каббалисты ставят нам эту цель очень-очень четко. Мы не пришли, чтобы просто обогатить себя какими-то знаниями. Это не кружок по интересам. Это для людей, которые хотят раскрыть Творца, раскрыть смысл жизни. Тут есть методика. Каббалисты раскрыли и оставили для нас методику. Она полностью подходит для каждого и готова для нашего поколения и ожидает нас, чтобы мы ее реализовали. Мы должны ее реализовать. Да, это верно. Мы должны взять эту методику, сказать «я хочу» и реализовать. Посмотрите, последний абзац совершенно неимоверный. И вы послали уже прекрасный вопрос, мы скоро к ним перейдем. Итак, последний абзац, запишите себе, потому что это очень интересно. И хотя мы еще не достигли этой цели, но у нас есть желание достичь этой цели. И это тоже должно быть важным для нас. Хоть мы еще и находимся в начале пути. Еще раз. И хотя мы еще не достигли этой цели, но у нас есть желание достичь этой цели. И это тоже должно, вот это желание должно быть важным для нас, хотя мы еще находимся в начале пути. Но мы надеемся, что достигнем этой возвышенной цели. Очень таким волнующим образом он заканчивает эту статью и дает нам очень большую надежду на будущее. Мы сначала посмотрим клип номер 3, потом будем

0: соединиться. Поэтому первый наш урок, мы собрались здесь, так он называется, мы собрались здесь. И почему? Потому что на самом деле нам нечего больше делать. Если мы собираемся объединиться, как это было до разбиения души Адама Ришона, до прегрешения древа познания, мы буквально возвращаемся в духовный мир, в духовное состояние, возвращаемся к тому, чтобы стать Адамом Ришоном, как мы были до разбиения его. И это мы должны выполнить. Это в целом выполняется в том, что мы сближаемся друг с другом, ищем, как мы можем стать ближе друг к другу, как один человек, как единый организм, как одна душа, как одно желание к единой цели, восполняя друг у друга таким образом, чтобы мы не чувствовали, что мы разобщены, но что мы находимся хотя и в разных функциях, мы находимся в единой системе, которая называется единым парцуфом «Душа Адама Ришона». И поэтому человеку нечего делать больше в этом мире, кроме как найти его соединение с другими. Конечно же, это против нашей природы. Нет ничего более отталкивающего, противоположного нашей природе. Нет то, что мы не способны терпеть, слышать. Это верно с одной стороны, а с другой стороны Творец, Высший Свет с терпением воздействует на нас все больше и больше и обучает нас к тому, что ничто не может измениться во благо, только если мы решим соединиться в хорошем духе друг с другом.
1: Соединиться в хорошем духе друг с другом. Мы будем много об этом говорить, но мы хотим начать с вопросов. И это у вас есть такая возможность. Вы сегодня услышали о потребности в группе. И мы сейчас будем слушать вопросы, которые прислали товарищи. Это не мой вопрос, это вопрос других людей, но для меня это возможность. Я могу подключиться к дополнительному хисарону, потребности, и выстроить из этого духовное кли. И поэтому я отношусь к каждому вопросу, который задает человек, как будто бы это мой вопрос. И таким образом я добавляю свое взаимовключение. Клаудия Вальда, я надеюсь, что я правильно говорю, из Литвы. Как правильно поднимать дух в группе, чтобы помощь взаимная была из важности цели, а не из моего эгоистического желания исправить что-то.
0: Но прежде всего нужно этому научиться, а мы только начали учиться, вы правы. Это не просто так мы будем учить согласно указаниям Рабаша, как сейчас он описал нам здесь статью, и мы видим, мы прошли только один раз ее всего лишь. Мы на этом курсе в течение нескольких месяцев хотим, хотя мы и занимаемся вещами как бы уже не теоретическими, но это пока еще все же теория. А реализация уже будет на следующем этапе. Но для того, чтобы реализовать это, нужно знать, как это делать. Это как мы учимся вождению, мы еще не получили права. Я еще не могу купить машину, но мы уже учимся дорожным знаком, всевозможным законам. Это то, что мы изучаем. Законы общества, как выстроить кли, в котором может раскрыться Творец. Поэтому, если мы будем учить согласно правильной инструкции и книгам, вы будете знать, как пробудить правильный дух в группе.
1: Да, я бы еще добавил. Не волноваться, если сейчас, на данном этапе, мое топливо эгоистическое. Вы помните, что он написал в первом абзаце? Мы еще не пришли к цели, но мы хотим к ней прийти. Но тебе уже мешает, что это эгоистическое топливо. Это бы хотело другое намерение. Это уже и есть продвижение. 3 месяца назад или 3 года назад ты вообще думала об эгоизме? Кто-то из нас вообще думал, что мы эгоисты. Но у нас не является целью понять, что я эгоист. Но это один из этапов пути. Наша цель

0: Цель всегда прийти к слиянию с Творцом. Александр из Украины спрашивает. Выходит, да, так говорит Александр, что только группа может, если я правильно понимаю, может выдавить из каждого вот этот гной эгоизма. А самому невозможно это сделать? Так какую же цель постигнет человечество, когда все будут любить ближнего как себя? Что эволюция прекратится? Что будет дальше?
1: Итак, здесь есть два вопроса. Может ли группа выжить эгоизм? Нет. Она может только помочь тебе осознать свой эгоизм. Тот, кто дает тебе силы уравновесить эгоизм и исправить его, что является по сути тем же самым, это сам Творец. Но группа тебе это раскроет, это верно.
0: Я добавлю, Александр. Группа даст тебе важность и величие свойства отдачи. Напиши себе и подчеркни это предложение. Группа даст тебе величие и важность свойства отдачи. И она единственная, которая может это сделать. Никто другой не может с тобой говорить о величии, не будет с тобой говорить о величии и важности свойства отдачи, то есть Творца. И это то, что нужно все время, чтобы тебя поднимали в твоих глазах. И из того, что группа будет это делать, ты захочешь стать подобным Творцу. И против этого, в течение вот процесса развития, ты раскроешь зло и так далее. Но группа не выдавливает из меня эгоизм. Это невозможно, это только свет, возвращающий к источнику. Это та сила, которая создала нас, может нас исправить. Мы не просто так, вы сейчас понимаете, что значит «я создал злое начало и создал Тору», праву, потому что свет в ней возвращает нас к источнику. Только тот, кто создал злое начало, может его исправить. Сам человек и даже не группа не может исправить себя. Заключенный не может себя вызволить из тюрьмы. А что группа делает? Поднимает важность и величие, свойства отдачи. И вдруг это начинает быть важно для меня. Естественным образом, это не важно для меня. А сейчас будет важно. Это не только группа, это все окружение. Это рав, то есть учитель, группа и книги.
1: А вторая часть?
0: Да, Александр спросил, а что произойдет, когда все будут исправлены, будут в возлюби ближнего своего как самого себя, эволюция прекратится? Что будет с человечеством?
1: На самом деле сказать, что мы этого не знаем, мы спросили учителя, и он тоже спрашивал учителя. Об этом каббалисты не пишут. Все книги Торы написаны, как человеку прийти к исправлению, что происходит после него. Просто нет слов объяснить людям, которые не прошли исправление, поэтому это над словами. Поэтому мы говорим еще только о первом уровне исправления. Здесь есть многоуровневые исправления. Поэтому расскажи, попробуй ребенку, который не умеет еще читать, ты ему физику квантовую объяснишь. Есть еще перед нами много ступеней для того, чтобы самоисправление это раскрыть. Есть здесь много сюрпризов, это очень интересное приключение. Это такое исправление такого уровня, когда мы даже не понимаем, когда эгоизм уже исправлен. Ведь эгоизм — это наше топливо, но когда будет на самом деле исправлен эгоизм, откуда мы возьмем топливо для развития? Развитие не останавливается, это точно. У Творца есть еще варианты, как развить нас.
0: Бранимира из Болгарии спрашивает, есть ли различные виды стыда? Как различить в нас, какое чувство стыда эффективное, полезное, а какой из них просто выражение своего эгоизма?
1: Да, вы правы. Есть несколько видов стыда, очень много. Прежде всего, эгоистический стыд, когда я стыжусь того, что я... Ну, в общем, да, человек, который стыдится того, что он не сделал что-то хорошее, правильное и так далее и тому подобное. То есть есть бесконечные виды эгоистического стыда, которые котором мы не говорим. Мы говорим о стыде, который человек начинает чувствовать, когда он находится в исследовательской группе. И там он понимает, что Творец создал его природу, и поэтому я уже не стыжусь того, что я менее там образован, чем кто-то, или что я слабее кого-то, или еще. Это понятно, что эти вещи, в которых мы не равны. Я начинаю стыдиться того, что я недостаточно вкладываю силы в том, чтобы поднять важность цели в этой группе. Что объясняет нам Рабаш, что большинство нашей работы — это поднять важность цели, чтобы важность цели была важна в моих глазах и в глазах товарищей. И я вижу, что товарищи преуспевают больше меня, хотя, может быть, у меня есть свойство, которое я получил от Творца, более хорошее, я красивее умею говорить, а может быть, даже выгляжу красивее них. Но, несмотря на это, я чувствую разницу, что они находятся силы это делать, а я нет. Это тоже своего рода стыд. Есть стыд относительно Творца, когда я нахожусь уже в постижении, в связи с высшей силой. Тогда я начинаю по-настоящему стыдиться о противоположности свойств, насколько его мысли отличаются от моих, о чем я думаю, о чем он. И есть здесь бесконечное количество возможностей осознать стыд.
0: Спасибо, очень хороший вопрос, очень практический. Надия из Украины. Я могу чувствовать стыд перед людьми, но перед Творцом я не чувствую стыда. Я получаю от Него все благо, как само собой разумеющееся, как от Матери, без стыда, потому что Творец есть любовь. Я не понимаю, как можно чувствовать стыд перед Творцом. Вью. Смотрите, Надия, это понятно, что вы получаете все благо и наслаждение, но... Ты никогда не пробовала уподобиться Творцу. Мы сейчас говорим о процессе, когда Надия или ее точка в сердце пытается уподобиться Творцу, пытается быть как Творец. И в этом процессе, когда вы начинаете искать, как стать как Творец, и где ты можешь реализовать это свойство отдачи, мы будем изучать, но это вот в этой маленькой группке исследовательской, в дальнейшем это будет называться десятка, когда ты начнешь стараться реализовать свойство отдачи подобно Творцу, ты вдруг обнаружишь, насколько ты далека от этого. У нас нет цели раскрыть зло. Мы в науке Каббала никогда не стремимся к злу или к осознанию зла. Это не есть самоцель. Это один из этапов развития. Мы всегда стремимся к слиянию, к величию, к отдаче. Но по пути мы раскрываем различные состояния, как мы идем по горам, долинам и так далее. Поднимаемся, опускаемся. Ты не работаешь с Творцом, ты работаешь с группой, и в группе ты раскроешь, где ты находишься, свой эгоизм или не эгоизм, свои свойства и так далее. Но мы стремимся все время уподобиться Творцу.
1: И обратите внимание, маленький ребенок, который родился, он не понимает, не стыдится матери, даже когда год-два. Когда он начинает стыдиться, он вырос, понимает, что сделали родители для него, он начинает чувствовать разницу между отношением, которое было у него и сейчас есть у него. Он становится отдельной личностью, да? То есть я, когда я уже живу отдельно от матери, я уже не могу прийти, не сообщив ей. Даже учитель сказал просто так открыть в холодильник, как я делал в 2-3-летнем возрасте. Это уже ощущается разница, и разница уже исходит от развития. И на самом деле вам кажется на этом этапе, что Творец дает все, я на его руках и нечего стыдиться. Это верно, так это устроено. В то время, когда мы начинаем подниматься на его уровень, по мере этого подъема, мы на самом деле начинаем чувствовать эту разницу, и в результате разницы чувствуем стыд. Пока что мы не чувствуем разницы. я не знаю, кто такой Творец, что это за сила. Говорят, что это любовь, объединение. Я не знаю, что это. Понятно?
0: Салихан из Гинеи спрашивает. Методика соединения с высшей силой относится именно к Бааль-Суламу, а до его рождения, в 1884 году, была возможность

0: соединиться с высшей силой? Посмотрите, Салихан, мы говорим о древней, аутентичной науке Каббала. Мы говорим о Адама Ришон, первом человеке, который написал первую книгу, Разель Амалах, Ангел Разель, потом был Авраам. Мы также на одном из уроков учили о истории науки Каббала. Потом книга Зоар, это уже второй век нашей эры. Каббалисты писали книги, некоторые из них не писали. Потом, после книги Зоар, было очень много каббалистов между Зоаром и 16 веком, но 16 век — это Ари. Что сделал Бааля Сулам? Он соединил нас с книгой Зоар, с помощью комментария книги Зоар, и соединяет нас с тем, что написал Ари в книге «Древо жизни», с помощью книги, которая называется «Талмуд десяти сферот». Это два очень важных источника. Просто Бааля Сулам взял всю мудрость каббалистов, которые были до него, и адаптировал ее для нового поколения, для 19-20 века и для нас в 21 веке. Рабаш взял это еще на один шаг вперед. Он выстроил из этого стройную методику работы в группе, с помощью которой человек может прийти совершенно без знаний к раскрытию Творца. Кали из Германии спрашивает, если мы должны изучать отдачу, неправильно ли изучать об отдаче внешним людям, а не только тем, кто находится в группе?
1: Ну, хороший вопрос. На самом деле, хорошие вопросы, которые стоит выяснить, и стоит послушать эти вопросы и включиться в них. Есть правила от легкого к тяжелому, вы правы. Можно было бы работать напрямую с Творцом или напрямую со всем человечеством. Но мы видим, что это сложно. И поэтому начинаем с близких людей. Близких не имеется в виду родственники, а согласно духу, согласно цели, к которой мы идем. Это первое. Это легче. Второе, вам нужна обратная реакция, нужна исследовательская группа. Ну, представьте, исследовательскую группу, у каждого есть своя цель. Что же вы исследуете? Если у каждого своя цель, ты не можешь соединиться и выстроить лабораторию с чужим человеком, у которого есть цель, отличная твоей. Так к какому результату вы придете в итоге? Так что должны быть люди, у которых та же цель, они пользуются теми же средствами, и тогда на самом деле вы можете провести настоящее исследование. Если у вас разные цели, вы этого сделать не можете. Но мы же не выбираем людей. Но если у кого-то есть это стремление к той же цели, согласно методике Бааля Сулама, как пишет Рабаш, тогда мы из этого строим исследовательство, группу, и тогда вы там практически можете выяснить свое отношение, что такое любовь, как человек любит себя, как он любит ближнего, в чем различие между ними. То есть все это исследование, человеку нужна реакция от этих людей, у тебя должна быть та же цель и пользоваться теми же средствами. То, что ты не сможешь сделать со своими родственниками, скажем, живущими у тебя дома, домочадцами, там муж, жена, бабушка, дедушка, с ними ты можешь заниматься другими людьми, соединиться, но согласно другим целям. Здесь тебе нужны люди, у которых есть тоже стремление, выбора нет.
0: А также обязательно есть принцип взаимности. И вы начнете понимать, почему те люди, которые изучают науку Каббала, они настолько ценны для нас. Но в дальнейшем, и вы правы, мы будем работать со всем человечеством, но это гораздо более продвинутой стадии. И не пытаться делать это сейчас, потому что это неправильно согласно духовному развитию. Винченцо из Италии говорит, может ли быть, что Творец раскроется таким образом, когда мы придем к подобию свойств между людьми? То есть, если мы сможем уподобиться свойству отдачи Творцу, и каждый человек сможет приобрести вот это свойство отдачи, то все люди станут равны. Авиу, да? Мы все Тут есть еще несколько вопросов о равенстве. Да, мы все пытаемся уподобиться не один на другого, а пытаемся уподобиться свойству отдачи. Группа, вот эта исследовательская группа наша маленькая, это как лаборатория, в которой мы проводим эксперимент. Этот эксперимент — это взять нашу эгоистическую природу, наше желание получать, с намерением ради получения, и через процесс изучения и совместной работы притянуть свет, который называется свет, возвращающий к источнику, и посмотреть, как эта природа меняется, как она становится подобной Творцу. Не как она становится подобной товарища. Я не должен уподобиться товарищу, я должен уподобиться свойству отдачи Творца. Почему эта исследовательская группа настолько уникальна? Потому что это как контролируемый процесс в лаборатории. Кали правильно спросила о работе со всем человечеством. На данный момент я не способен работать с 8-9 миллиардами людей. Я даже не способен работать с теми коллегами по работе. Это мне все запутает у меня в голове, или с моими друзьями. Какая разница, я сейчас с ними езжу жарить мясо или на природу? Значит ли это, что у них есть желание прийти к свойству отдачи? Нет, мне нужны люди, которые хотят прийти к свойству отдачи, иначе этот материал для них не актуален. Когда в них пробудится точка в сердце, будет для них актуален. То есть тут процесс постепенный. У нас тут очень много вопросов. Мы продолжим их выяснять на следующем уроке. Мы очень рады, что вы были с нами. Мы рады, что вы продержались с нами на протяжении всего урока. Вы очень активны, задаете очень хорошие вопросы. И мы продолжим с вами на следующем уроки, а также и с вашими местными преподавателями сможете выяснить. Мы сейчас, у нас будет очень интересная стадия и в нашем продвижении, в нашем курсе. Мы очень рады, что вы были с нами. И мы будем продолжать на следующей неделе.

0: Здравствуйте, друзья! На первой части мы будем учить урок Рава от 18 мая 2003 года. Урок основывается на статье «Человек да поможет ближнему». Статья находится в трудах Раваша, первый том, 15-я страница. Мы прочитаем вместе дважды эту статью в десятках, дважды. У нас есть 6 минут, пожалуйста.
1: «Иш эт рэху язору».
0: Человек да поможет ближнему. Следует понять, что значит, что человек может помочь товарищу. Должно ли быть это именно в том месте, где есть бедные, богатые, умные, глупые, сильные и слабые и тому подобное? Но когда все богатые, или все умные, или все сильные и тому подобное, чем человек может помочь другому? Однако мы видим, что есть одна вещь, являющаяся общей для всех, а именно то, что касается состояния духа. Как сказано, забота в сердце человека, пусть выскажет ее другим. Ведь в том, чтобы у человека было приподнятое состояние духа, ему не поможет ни богатство, ни ум, ни тому подобное. Но как раз человек может помочь другому тем, что он видит, что тот находится в низком состоянии. Ведь, как сказано, не может человек сам вызволить себя из тюрьмы. А как раз товарищ может вызвать у него приподнятое состояние духа. То есть товарищ поднимает его из состояния, в котором он находится, в состоянии духа жизни. И он снова начинает обретать силу уверенности в жизни и богатстве. И он начинает ощущать, как будто цель его теперь близка к нему. Из этого следует, что каждый должен обращать на это внимание и думать о том, чем он может помочь товарищу, чтобы доставить ему приподнятое состояние духа. Ведь в том, что касается состояния духа, каждый может у своего товарища найти место недостатка, которое он может наполнить. Прочитаем еще раз.
2: Человек да поможет ближнему. Следует понять, что значит, что человек может помочь товарищу. Должно ли это быть именно в том месте, где есть бедные и богатые, умные и глупые, сильные и слабые и тому подобное? Но когда все богатые, или все умные, или все сильные и тому подобное, чем человек может помочь другому. Однако мы видим, что есть одна вещь, являющаяся общей для всех, а именно то, что касается состояния духа, настроения. Как сказано, забота в сердце человека, пусть выскажет ее другим. Ведь в том, чтобы у человека было приподнятое состояние духа, ему не поможет ни богатство, ни ум, ни тому подобное. Но как раз человек может помочь другому тем, что он видит, что тот находится в низком состоянии. Ведь, как сказано, не может человек сам вызволить себя из тюрьмы. А как раз товарищ может вызвать у него приподнятое состояние духа. То есть товарищ поднимает его из состояния, в котором он находится, в состояние духа жизни. И он снова начинает обретать силу уверенности в жизни и богатстве, и он начинает ощущать, как будто цель его теперь близка к нему. Из этого следует, что каждый должен обращать на это внимание и думать о том, чем он может помочь товарищу, чтобы доставить ему приподнятое состояние духа. Ведь в том, что касается состояния духа, каждый может найти у своего товарища место недостатка, которое он может наполнить.
3: Мау, я говорю, да, Написано
0: так, слава мирового, в статье, что не важно само состояние, а от чего он чувствует состояние. Я могу быть очень рад, но вопрос, чему я рад? Я могу находиться в горе от того, что я во лжи, но это называется состоянием жизни. Зависит от того, что раскрывается, что он в себе распознает.
2: Вообще, главное — давать состояние духа товарищам. Главное, чтобы мы построили такую цепочку, когда мы чувствуем товарища на своих руках. Так и должно быть. Потому что за каждым товарищем стоит Творец. Если ты даешь ему настроение, то есть Творец передает ему настроение, так он и почувствует.
0: Да, действительно, очень сильная статья. Ты видишь, как он пишет, что неважно, какой товарищ и каковы его качества, ничего. Но каждый нуждается в состоянии духа, и единственное, что мы можем дать, это поднять настроение товарища.
2: Да, он пишет здесь, что даже если все сильные, все еще нужно состояние духа. Да, так подходит для нашего общества, нашего
0: духа. И теперь, друзья, мы перейдем к уроку от 18 мая 2003 года.
2: Понятно, что статья говорит о нашей группе. И не как один доставляет состояние духа другому просто так. Следует понять, что значит, человек может помочь товарищу. А сам себе человек почти не может. В чем? Должно ли это быть именно в том месте, где есть бедные и богатые, умные и глупые, сильные и слабые, а что все могут быть богатыми, умными, сильными и тому подобное, это не важно. Есть что-то, в чем только от внешнего может прийти к человеку помощь. Мы говорим о людях, которые находятся в пути, в процессе духовного развития. Как? Мы видим, что есть одна вещь, являющаяся общей для всех, а именно состояние духа, настроение. Состояние духа, когда мы находимся в пути и стремимся к какой-то цели. И можем сделать толчок вперед всякий раз, как сказано, забота в сердце человека, пусть выскажет ее другим. То есть каждый заботится о том, чтобы прийти к цели. Этим он дает подъем всем. И эта забота во всех. Это называется, что есть состояние духа в группе, приподнятое состояние духа. Ведь в том, чтобы у человека было приподнятое состояние духа, ему не поможет ни богатство, ни ум, ни тому подобное. А здесь воодушевление, которое он получает от окружения. Но как раз человек может помочь другому тем, что он видит, что тот товарищ находится в низком состоянии, в падении. То есть у него сейчас нет внутреннего подъема в отношении цели. Как сказано, не может человек сам вызволить себя из тюрьмы. Не может выйти из падения самостоятельно, или может от милости свыше дадут ему через какое-то время, это уже потеря. А выйти с помощью группы, когда группа приходит, помогает ему, даже если он не просит, называется, что он выходит сам. Потому что его выбор в группе включает в себя это действие, выбор группы. А как раз товарищ может вызвать у него приподнятое состояние духа. То есть против низости поднять его. То есть товарищ поднимает его из состояния, в котором он находится, в состоянии духа жизни, духовной. И он снова начинает обретать силу, уверенность в жизни и богатстве, том, что он связан с духовным, даже в падении связан с духовным. Уже это подъем, уже состояние целенаправленное, так он уже понимает его. И он начинает ощущать, как будто цель его теперь близка к нему. Из этого следует, что каждый должен обращать на это внимание и думать о том, чем он может помочь товарищу, чтобы доставить ему приподнятое состояние духа, которое связано с целью. Ведь в том, что касается состояния духа, каждый может найти у своего товарища место недостатка. Всегда можно найти место недостатка, которое он может наполнить. Даже я бы сказал, и в состоянии подъема, и тем более в состоянии падения, когда человек получает добавку хисарона, и тогда на какое-то время он не может пока дополнить его, восполнить. То есть в чем восполняют состояние духа? Не просто идут выпить пиво или рассказывают анекдоты, хотя это тоже иногда хорошо, когда человек находится просто внизу, он не слышит больше ничего от этого. Но на самом деле от того, что можно прочитать какую-нибудь статью, где говорится о том, что человек даже в состоянии низости находится в целенаправленном состоянии, и тогда у него есть связь с Творцом, и Творец вызывает у него это, нет никого, кроме него, это состояние. И тогда вот постижение состояния как целенаправленного приходит подслащение, оправдание, и начинают из этого работать. И мы, когда заботимся в общем о подъеме группы, должны заботиться о том, чтобы у каждого, у всех товарищей было бы приподнятое состояние духа. Это относится, как бы, это долг каждого. Видеть, есть ли у этого еще место. И в этом всегда есть возможность добавить. А потом мы увидим, чего именно не хватает, чтобы добавить к группе, какой тип настроения, какой тип подъема. Как правило, это уверенность. Ощущение уверенности относительно цели, ощущение уверенности в теперешнем состоянии, которое целенаправлено. Это главным образом то, что нужно. Да.
0: Что такое уверенность? Как можно дать человеку уверенность, чтобы он не боялся?

0: Спрашиваешь так, если у меня нет уверенности, как я могу излучать его другим? Для себя ты не видишь и не чувствуешь. С другим ты можешь начать. Мы видим, насколько человек может сказать хорошие вещи другим. И сам он находится в состоянии совершенно для него наоборот. Говорить можно вещи красивые, с уверенностью, с успехом, а внутри он даже думает наоборот. То есть, неважно, в каком состоянии ты находишься, ты можешь поднимать себя, ты не можешь вытащить из этого состояния, других можешь. Да.
1: Он пишет здесь, что есть место для наполнения хисарона. В чем разница между желанием и хисароном?
0: Наполнить желание товарища, об этом речь. Что?
1: Какой хисарон наполнить?
0: Наполнить хисарон товарища. У него сейчас есть хисарон, даже если он не чувствует, что у него есть хисарон. Подъем цели. Находится в состоянии, в низком состоянии, да? Так его низкое состояние, конечно, я не хочу присоединять к себе. Я должен привести его к подъему. И в состоянии, в котором он находится уже в приподнятом состоянии духа, передать ему мой хисарон, чтобы он дал мне этот подъем. Я присоединяю от товарищей, беру от товарищей позитивные хисароны к цели, а не то, что у него есть хисарон к тому, что у него нет воздуха в колесе. В этом он находится в низком состоянии. Когда он находится в низком состоянии, у него нет правильного хисарона, он находится без воздуха, без духа жизни. Можно получить от человека правильные хисароны только во время подъема. Во время подъема он находится в приподнятом состоянии духа, и у него есть хисарон к цели. У тебя слово хисарон не может быть связано с хорошим состоянием, с подъемом. Это неверно. В падении как раз нет хисарона. Мы не понимаем, что желание — это кли.
1: Да. Как надо подготовить себя, чтобы подойти к товарищу, чтобы не вызвать и у меня падение, чтобы не войти в его хисарон?
0: Как мне подойти к товарищу, чтобы он не свалил меня, если он находится в нехорошем настроении? При всем у нас есть закон, что нельзя произносить, если человек не чувствует себя хорошо. Это состояние надо скрывать. По крайней мере, не выражать его словесно. Теперь, когда я прихожу к товарищам, я вижу, что у них есть какой-то отрыв, нет подъема. Самое лучшее — это все-таки способствует тому, чтобы они что-то почитали. И благодаря этому они пробуждаются. Если это несколько человек вместе, которые находятся в не очень хорошем состоянии, не подходить ко всем вместе, а к каждому в отдельности. А иногда и нет. Это зависит от того, в каком состоянии спадения они находятся. Иногда один, кто начинает подниматься, хорошо действует на другого. А иногда до такой степени, что это затрудняет друг другу. Это вещи, которые надо смотреть. Но что бы то ни было, нужно... Главным образом, это средство, это правильное чтение. Что-то такое особое. Да.
1: Он пишет здесь, что цель, в которой мы сейчас находимся, близка ему. В чем трудность ощущения, что цель близка?
0: Один чувствует, что цель близка, а другой чувствует, что цель не близка.
1: А как дать почувствовать, что цель близка?
0: Что дать ему почувствовать, что цель близка? Окружающие света. Окружающие света. Человек впечатляется только от света. Окружающий свет светит ему издали. Хотя издали, но светит ему. И это называется, что у него есть ощущение цели. Марик, включи там.
1: Да. Стоит ли, чтобы человек подготовился, сказал бы товарищу, послушай, если ты видишь меня в нехорошем состоянии, то я очень люблю вот такую-то статью, она мне там что-то делает, почитай мне ее. Ну или там пригласил бы меня выпить пиво. Стоит ли сделать такую подготовку к таким состояниям, чтобы было понятнее?
2: А коль мутар махавер?
0: Все можно с товарищами сделать. То есть любая связь, которая только может быть. Это не имеет значения. До такой степени, что можно вообще взять его в паб, в какое-нибудь место. Может быть, такие состояния, что нужно физически как бы вытащить его из одного места в другое, пойти проветриться вместе на улицу, взять его на какое-нибудь спортивное физическое действие и вытащить его так.
1: Я слышал, что духовная ступень каждого товарища в группе не может быть выше общего состояния группы.
0: Духовный уровень каждого товарища в группе не может быть больше, чем общее состояние всей группы. Это, как правило, верно. Кроме этого, есть исключения. Может быть такое, но, как правило, нет. Может быть, есть какая-то роль свыше, которую дают человеку. Это уже особые вещи, но, по сути, в группе могут быть очень начинающие, но говорят не совсем об уровне, а о состоянии подъема. Если в группе есть подъем, этот подъем, может быть, на 80%, допустим, его вызывают начинающие, а 20% его вызывают пока что на данный момент в каком-то состоянии люди, которые находятся уже долгое время. Так? Теперь от этого подъема каждый берет топливо и работает. Ветеран работает со своими килим, начинающий работает со своими килим. Если неважно, кто Ты передал в общем это состояние группе, но тот, кто берет и работает, уже работает из своих келим. И тогда в соответствии с этим есть его ступень. То есть, конечно, в группе могут быть люди с разными уровнями. Теперь, что правда, всякий раз уровень человека не будет выше, чем состояние духа группы позволяет ему. То есть мы не согласны уровню, ты считаешь это дело. У группы нет уровня. Понимаешь, нет такого понятия. Эта группа находится на каком-то уровне. Не стоит представлять себе это как одно кли, это еще не... На духовных уровнях, да, если все проходят махсом, находятся там, то есть также у каждого места и у всей группы, как собрание духовных келим, когда каждый добавляет, дополняет другого. Но пока что сейчас рано говорить об этом. Что я хочу сказать только, что каждый получает, согласно своей подготовке, подъем от группы и работает с этой силой, с келим, которую он приготовил заранее, и это определяет его уровень. То есть насколько группа обеспечит тебе подъем, силы, согласно этому ты поднимешься и не сможешь больше подняться. То есть ты должен будешь снова и снова увеличивать силу группы, и только благодаря этому наполняться от нее и подниматься. Нет другого выхода. Поэтому в статье «Свобода» он пишет, что человек просто зависит от группы, где он находится, и нет у него никакой возможности определить, как он будет расти, каким образом, в каком виде развития и скорости. А лишь группа определяет это. Но группа определяет, да, но работа потом делается человеком. Но после этого я передаю группе, это моя работа. Я получаю потом от группы силы, перерабатываю, это снова моя работа. Но если у группы посередине не будет работать как усилитель сил, просто у меня не будет вообще никакой возможности подниматься. Поэтому мера подъема группы определяет максимальный уровень, на который каждый может подняться. Все? Да.
1: Стоит ли использовать чувство юмора?
0: Стоит пользоваться чувством юмора. Рэби пользовался этим, очень любил анекдоты. Просто у него были тысячи анекдотов, он помнил. Разные истории. Любил послушать их. Понимал такие озарения.
1: Что происходит в группе, где все мудрецы, все большие?
0: В группе все могут быть умные, все богатые, все понимающие, сильные и тому подобное, но это не помогает человеку в настроении.
2: И
0: сейчас тоже не в мудрости, и ты не можешь помочь, а не в умении, в богатстве, что там он еще говорит. А настроение, это духовная часть человека. Она не зависит от того, что есть. Что у него есть в кармане, или у него есть... Это главное, что у нас в группе играет роль. Состояние духа группы в общем относительно цели.
1: Если я вижу, что товарищ отталкивает от меня, тогда что стоит делать? Может быть, оставить его в его состоянии или попытаться изменить это?
0: Написано, купи себе товарищ, да? Ну, купи.
1: Есть товарищи, которые много вкладывают, чтобы внести в группу вдохновение, но не все находят это вдохновение максимальным. Я могу помочь кому-то, если я вижу, что что-то хорошее происходит в группе, и обратить его внимание на это?
0: Смотри, ты можешь сейчас привести миллионы случаев. Все можно делать, если результат будет быстрый и близкий. Первое. Есть воодушевление от цели, когда мы находимся в процессе по направлению к ней, только это определяет нашу жизнь. Все статьи перед вами. Поверь мне, что нет больше, чем то, что здесь написано. Здесь написано все. Вытащите это изнутри, есть вот здесь все. Да.
1: Вчера мы говорили о силе мысли без слов. Как можно поднять настроение товарищу в мысли? Как можно в мысли поднять настроение товарища?
0: Если я забочусь о подъеме настроения в группе только в своей мысли, это действует, и все получают мою мысль без слов. И почувствуют это, и изменится. Скажи мне, когда вы чувствовали в Песах какое-то особое настроение, кто-то говорил об этом на практике? Нет. И когда приходит какое-то духовное воодушевление или даже духовная картина возникает у человека, когда он начинает чувствовать что-то, он не может выразить. Он никогда не скажет это другим. Ему не хочется сказать. Он не говорит. Вот и все. Это автоматически он как-то оберегает это. Даже без усилия оберегает. Он не может выдать это наружу. Насколько чувственное воодушевление духовное придет в более концентрированном, более сильном, более высоком виде, человек больше закроет, будет оберегать это, говорить, даже если захочет, не будет. Даже, не то, что захочет, а даже если не сможет выдать это. Это так работает.
1: Да. У каждого воодушевление выражается иначе. Внешним образом имеется в виду.
0: Да, есть разные люди, разные типы людей. И каждый из них впечатляется внешне иначе. И, может быть, у одного форма ближе мне, более понятна и приятна, а у другого нет. Это верно. Что поделаешь? Это так.
1: Так я могу...
0: Это человеческие вещи, которые потом... как бы... Я уже начинаю считывать его внутри, а не снаружи. Это постепенно исчезает. Я понимаю его внешний язык, жесты, и уже считываю внутреннее состояние. Это в группе так. Да.
1: А что значит вообще достичь хиссарон? Если в группе не достает хиссарона, как можно его наполнить?
0: Что такое хиссарон? Хиссарон называется ощущение. ощущение пустоты от чего-то, опустошенности. У меня есть мудрость и сила, и богатство, и подобное, как он говорит, Рабаш. Но чего-то мне не хватает. Чего? Состояние духа, настроение. Так говорят о том, что настроение другой может наполнить. Мы говорим не о настроении, что у меня нет настроения, я проиграл на бирже или что-то такое. А мы говорим, что у меня есть все. Значит, у меня есть все. Меня ничего не интересует, кроме одного, чего нет у меня. Это меня волнует. У меня нет влечения, у меня нет подъема, у меня нет стремления к цели, к духовной цели, к цели моей жизни. А все остальное у меня есть. Значит, есть. Может быть, тоже нет, но меня это не интересует, как будто есть. У меня нет к ним хисарона. Это называется, что есть. Называется, что они есть. Понимаешь? Может быть, у меня нет денег, и нет почести, и нет силы, и нет уверенности, и нет мудрости, но меня это не волнует. Это называется, что килим эти не пусты, они как будто наполнены. И только одного у меня нет. Я знаю, что у меня есть, что там есть цель, но я не горю к ней, она не светит мне, у меня нет настроения к ней. Говорят о таком состоянии человека, это называется духовное падение. Когда окружающие света, внешние, не светят человеку. Внутренние, конечно, не могут светить, потому что у него пока нет экрана. Но внешние тоже не светят, далеки. И это специально. Творец отдаляется, чтобы человек сам преодолел этот разрыв. Знаешь, как ребенка маленького, младенца учат ходить, его кладут, ставят на пол, немножко устанавливают и оставляют. И он не знает, что делать. Он думает, что все, его оставили. Чувствует далеко, там, в каком-то месте мама, но к ней сделать один шаг не может. Это точно так же. То есть окружающие света отдаляются от нас, дают нам ощущение пустоты, как будто. И от этого у нас возникает уныние, отсутствие силы и так далее. И сейчас мы должны восполнить их, отсутствие этих светов, отсутствие их действия на нас. Они всегда дают нам радость, уверенность. Мы должны восполнить это с помощью группы, с помощью внутренней работы моей. Может быть, это не совсем группа. Может быть, я в каком-то виде преодолею, открою книгу или что-то и найду этот подъем. Но в конечном счете я должен сделать этот шаг к окружающему свету, а потом он снова отдалится, и снова у меня будет та же работа. Это хиссарон. Хиссарон только к одному, к этим светам. Эти света тоже целенаправленные, чтобы мне было хорошо, что я приближаюсь к истине. Это уже более внутренние свойства.
1: Насколько воодушевление цели зависит от подготовки человека, а не от состояния группы?
0: Воодушевление от цели зависит от человека и от группы вместе. Человек, который не хочет впечатлиться, он не приведет в действие группу. Он не выберет состояние в группе, от которого он хочет впечатлиться.

0: вокруг себя как какое-то поддерживающее состояние. Но есть у тебя разные средства, с помощью которых ты пробуждаешь это сам. Не обязательно люди, это может быть те же книги, и музыка, и распорядок дня. Это все называется окружение. Это не точно только товарищи. Все эти вещи. Совокупность всех средств. Да.
1: Когда он пишет здесь о богатых и бедных, что это означает в простом смысле, насколько я это понимаю? Или тут есть что-то... В чем смысл этого понятия богатых и бедных?
0: Следует понять, что человек может помочь товарищу. Должно ли это быть именно в том месте, где есть бедные, богатые, умные, глупые, сильные, слабые и тому подобное? Если это так, то ты должен помочь им. Или богатством, или силой, или умом. Так? Но не говорится об этом. И это тоже может быть в группе как тема. Я не говорю, что нет. Но главное, когда все богатые, когда все умные, все сильные и тому подобное, чем человек может помочь другому? Это не то, что все пришли к вершине во всех этих вещах. Они не чувствуют хисарон в этом. Не это главное. Оставь меня с этим. У меня есть другая забота. Так,
2: всё.
0: Однако мы видим, что есть одна вещь, являющаяся общей для всех. А именно то, что касается состояния духа относительно цели, что говорится о группе. Человек, да поможет ближнему, это не национальное страхование, это в группе.
2: Так,
0: как сказано, забота в сердце человека, пусть выскажет ее другим. И так далее. То есть, говорится о людях, когда все остальные заботы — это заботы второстепенные. Ну.
1: А теперь, друзья, мы поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы возьмем для реализации в десятке. 6 минут, итоговый семинар.
0: Да, я слышал так, что Рав сказал сейчас, что с одной стороны товарищ должен впечатлиться, с другой стороны это ответственность группы. Так это так, все время ответственность и путь наш, как мы еще больше и даем силу группе, и получаем силу от группы. Чтобы действительно были в этом общем впечатлении.
1: Да. Он говорит здесь, что такое состояние духа? Это уверенность в цели, состояние уверенности в цели. Чем больше мы будем давать товарищам такое ощущение с помощью статей, притягивания света, с помощью этого Творец меняет нам желание.
0: Да, действительно, окружение. Насколько я окружаю себя окружением, насколько хочу включиться в это окружение, насколько я помещаю в себя привычки, чтобы эти привычки приближали меня к желанию приблизиться к Творцу, к товарищам, к группе.
1: Да, вся эта статья для реализации в десятке. Что может быть больше, чем человек, да поможет ближнему? Среди товарищей. Кто может тебе помочь, когда ты в состоянии, в низком состоянии, в отсутствии ощущения цели, отсутствие величия Творца, только товарищи могут дать тебе такое ощущение. И что их заставляет действовать, в чем они действуют. В этом ты видишь величие Творца.
0: Да, просто серия правил, законов, что должно быть в группе. Один из них — это если человек не чувствует хорошо в смысле величия цели или в смысле отношения.

0: отношение к товарищам, он не должен выдавать это наружу вообще, он должен прийти и... Но если он находится в таком состоянии, то товарищи должны помочь ему подняться из этого состояния, прочесть отрывок, проветриться, анекдоты, рассказал целый там ряд вещей, которые можно сделать.
1: Да, и если я просто забочусь в мысли о товарищах, это уже помогает товарищам. И самое сильное состояние — это общая трапеза. И именно трапеза. Когда мы сидим вместе, и это дает подъем духа.
0: У нас всегда есть место для работы, и если я хочу наполнить Хисарон товарища, то я обязан почувствовать его, заботиться о нем. Даже если у меня нет настроения, я могу помочь ему. И так мы помогаем друг другу. Десятка все время в нормальном состоянии.
1: Да, именно так, по отношению к чему настроение, по отношению к цели, где мы добавляем все время, что Творец может дать нам все, но человек в своей низости не может это увидеть. Он находится в низком состоянии. Так Рав сказал, что тот, кто находится в подъеме духа, должен вкладывать свое окружение, и тогда все окружение поднимается и дает воодушевление всем.
0: Да, если все находятся в воодушевлении, все хотят отдавать, то надо уметь и брать тоже. Всегда мысли, состояние перерабатывать внутри себя, с этим продолжать дальше. Это можно делать в мысли и во всем, что человек может...
1: Да, говорится о том, что состояние, низкое состояние товарища я не могу присоединить себе, что у него нет ощущения цели, а я могу ему дать настроение, дать величие цели, и этим я помогаю всем. Потому что Рав сказал, почитать что-то, потому что там есть свет, надо идти туда, где есть свет, это помогает.
0: Да, это очень хорошо, что Рав так просто объясняет, что чему мы помогаем, в каком моменте, не то, что связано с ежедневной работой, в чем Хисарон, товарищи, это работа в десятке, как мы приходим к состоянию, когда мы начинаем чувствовать Хисарон, чего не достает каждому товарищу, приходим к этому, то можно помочь, можно молиться, можно соединяться с этим.
1: Да, действительно, из этого приходит забота о товарищах, забота о группе, когда мы все время ищем, как добавить настроение товарищу, как добавить воодушевление, как добавить величие. Это может быть как внешним образом, так и внутренним, когда я думаю о товарище и стараюсь дать ему вот эту точку важности. И я поднимаю его в любом состоянии. Это действительно забота, которую мы все время должны создавать друг для друга.
0: Да, скажешь, он даже может подготовиться к этим состояниям. Каждый скажет, что его пробуждает. Состояние он любит. Кстати, он любит.
1: Да, тот, кто меня пробуждает, это Шалом. Здесь он мне налил в стакан воды в начале урока. Он так смотрел на товарищей, кому еще налить воды. Только товарищи могут вывести меня из темницы. Сейчас, друзья, мы берем следующую часть урока, и это будет из бесед в пути. Мы сейчас вместе послушаем беседу в пути, которая называется «Поднять связь между нами к Творцу». Эта беседа произошла где-то неделю назад, 9 мая 2026 года, пожалуйста.

0: Строим духовное общество. Сейчас мы послушаем беседу в пути. Она называется «Поднять связь между нами к Творцу». Беседа произошла около недели назад, 9 мая 26 года. Беседа в пути «Поднять связь между нами к Творцу».
1: Раф, мы сегодня начали процесс по главе десятки. Мы, как руководство, сидели над этим на уроке, объясняли, что глава десятки меняется раз в неделю. Мы объяснили, в чем важность, роль его, что это нераздельная часть десятки, основная часть, он должен быть самый низкий из всех, отменяется, что десятка строит рожь. И все, что мы говорили между нами, мы реализовали. И мы закончили круг, каждый уже был главой, чтобы он был последним. Я сейчас начинаю второй круг, как бы глава. Сейчас мы всю группу ввели в это, все довольны, и процесс действительно хороший, хорошо идет.
0: Есть у десятки рож. Это сейчас недельный дежурный. Целую неделю он рож в ротации. Так, такова его роль. Есть несколько таких ролей, и эта роль больше в объединении. А роль остальных товарищей — это отменить себя, возвеличить его, давать ему эту силу, объединять десятку. Второе, если есть какие-то ссоры, непонимания, то есть кто-то ответственный, который в конце концов решит. Все в конце концов должны решить вместе, но он определяет. Мы видели на этой неделе... Мы будем по неделям, Шимон, потом Акока и так далее. Мы чувствуем ответственность, и мы видели, что из этого выходят хорошие вещи. Но мы так и играем, как сказано, что сделай себе рава и купи себе друга. Это прекрасные такие упражнения. То есть как бы хорошо, люди...
2: ומקבוצה הפכו עשיריות, ואין לנו כל מיני צורות של עשיריות. רואים פה תהליך גדילה.
0: Случайные десятки, десятки в неделю. Потом мы прошли, были всякие процессы, у нас были случайные десятки, потом мы пришли к постоянным десяткам. Теперь у нас все сильные постоянные десятки, они понимают порядок. А сейчас мы поднимаемся еще на один этап, что в каждой десятке будет рожь десятки, он тоже меняется. И мы видим, как Творец нас так потихонечку ведет в этом процессе. Так медленно готовит.
1: Как зародыш в чреве матери, принимает разные формы, пока действительно не становится как зародыш, младенец, человек. Интересно, может быть, мы придем к состоянию, когда у нас будет постоянная глава или как раз сменяющаяся глава, это постоянная форма у нас. Или, может, мы придем к такой форме, что мы все почувствуем, что должен быть постоянный глава, кто-то один. Просто подходит по его свойствам, что он действительно умеет быть самым низким из всех, отменяться перед всеми, соединять всех. У него есть такие свойства. Мы ему дали эту силу, но от природы у него есть такие свойства. Может такое быть? Или как раз сменяющаяся глава — это самая лучшая форма?
0: Меняющийся рожь. Это наша работа.
1: Да. Допустим, мы группа, десятка, всякий раз. Глава — это суть, должен быть. Глава. Мы всякий раз передаем эту силу, которая облачается то в Акоку, то в Дуде, то в Шимона. Выражение такое. Раз в неделю. Это правильнее, так? Чем то, что у нас будет постоянный кто-то.
0: Нет.
1: Нехорошо постоянно?
0: Нет, нехорошо.
1: Ладно, интересно познать эту силу. Так...
0: Какая сила?
1: Высшая сила. Да, это понятно. Просто интересно познать ее... не так много свойств, поведение такое странное для нас, что действительно интересно познавать ее мысли, соглашаться с ней, понимать ее, познавать, раскрывать
0: ее. Написано, что нет никого ближе к человеку, чем Творец. Да, говорит Рав. И мы все время хотим осознать его, хотим прийти к нему. Да, но то, что ты сидишь с другими, со своей десяткой, и думаешь об этом, как ты говоришь, нет более высокого. Нет более высокого.
1: Почему? Почему это самое высокое состояние?
0: Почему это называется самым высоким? Потому что это молитва, которая является обращением к Творцу.
1: Когда мы сидим в десятке и говорим о ней, как постичь ее?
0: Да.
1: В числе сидит 10 человек и говорит, как постичь Творца.
0: То есть, как сблизиться, чтобы поблагодарить.
1: То есть, само состояние нет более высокого в нашем мире состояния, чем это.
0: Да.
1: Когда мы сидим вместе, даже на трапезе, на собрании товарищей, вся десятка сидит вместе, читаем отрывки, выясняем, думаем, как прийти к нему. Это самое возвышенное состояние.
0: Да.
1: Мы встречаемся все время, каждый день.
0: Да.
1: И все еще не чувствуем, как Творец между нами.
0: Представь себе, что ты хочешь быть со всеми вместе, и тогда обратиться к Творцу. И тогда ты увидишь, что здесь происходит.
1: Только просить связи между нами.
0: Связь между нами и связи между нами, когда мы поднимаем себя к Творцу.
1: Мы хотим увидеть Творца. Быть в связи с, между нами и с Творцом, и все. Но, по-видимому, нет по-настоящему связи между нами. Поэтому это, да?
0: Мы хотим связь между нами, чтобы поднять связь между нами, которая уже существует, поднять ее к Творцу.
1: Дима, нет достаточно связи между нами?
0: Еще нет.
1: Еще нет.
0: А что мы просим у Творца? Мы вообще хотим что-то просить, или мы просто хотим прийти к слиянию с Ним? К слиянию с Ним — это очень большая вещь.
1: Так что мы хотим от Него? Что мы хотим от Творца? Мы собираемся, объединяемся, потому что мы желание получать. Мы хотим получить Его благо, или что?
0: Мы хотим раскрыть Творца, чтобы у нас была сила и выяснение для обращения к Нему.
1: И что мы... Это стремление к Нему, это цель?
0: Да. Чтобы у нас была сила обратиться к Нему. И чтобы нам этого было достаточно.
1: Ведь мы хотим, чтобы он облачился в нас. Наша цель, чтобы внутрь нашего объединения он облачился, наполнил нас. Что мы просим у него?
0: Можно и это сказать, но это слишком выходит.
1: Чтобы мы доставили ему наслаждение из нашего объединения, что мы хотим для него.
0: Если ты хочешь прийти к объединению между нами, чтобы внутри этого общая сила, что мы обращаем ее к Творцу, и хотим, чтобы Он помог нам прийти к слиянию с Ним, нам всем вместе. Да? Этого мы хотим.
1: И чтобы доставило ему наслаждение.
0: Да.
1: Сделало ему хорошо.
0: Но то, что я слышу, что Творец — это просто сила. Просто. Все, чего Он хочет, чтобы мы Его пришли, чтобы мы Его побудили участвовать, чтобы мы включились, чтобы мы включили Его в наши действия, чтобы мы помнили о Нем, чтобы обращались к Нему. И, да, но смотри, что написано в Торе.
1: Что?
0: Говорит Рав. Смотри, что написано в Торе. А все остальные вещи — это путаница, это трудности, которые мы сами делаем. Верно, говорит Рав, верно.
1: Кроме просьбы и благодарности, есть еще типы связи с Творцом? Или это два типа связи? Или я прошу у него что-то, или я благодарю. И все. Это так?
0: Ну, скажем так.
1: А что удерживает слияние? Что удерживает слияние между Творцом и Творением?
0: Твое обращение.
1: Это просьба Нижнего, она поддерживает слияние?
0: Да.
1: Прекратишь просить, прекратишь благодарить, нет связи?
0: Да, связь.
1: Что более высокая, благодарность или просьба? Какое состояние более возвышенное? Более тесная связь какая?
0: Между человеком и Творцом?
1: Да.
0: Просьба.
1: Неблагодарность? Неблагодарность?
0: Благодарность — это условие, когда человек чувствует, что этого ему не достает.
1: Как бы кажется, благодарность — это что, когда я получил, то я благодарю.
0: Получил. То есть сначала ты чувствуешь, что получил.
1: Да.
0: И тогда ты обращаешься к нему и
1: благодаришь. Каков порядок? Что я вначале чувствую хиссарон, что-то мешает мне, и я обращаюсь к Творцу?
0: Если у тебя изначально есть хиссарон.
1: Да, я обращаюсь к Творцу, что я прошу у него. Я прошу как бы у него его управления.
0: Да.
1: Чтобы я почувствовал его реальность на моих действиях. И тогда за это я благодарю.
0: Да, это более продвинутое состояние.
1: Раф, у вас есть отрывок, вы хотите прочесть?
0: Молитва — это работа в сердце. Что означает? Поскольку сердце человека — это в своей основе это желание получать от Творца, то есть, видимо, и он должен это превратить в то, что он будет только отдавать и не получать. Выходит, что есть у него огромная работа перевернуть, превратить его, его желание получать, чтобы оно было отдавать. И поскольку это против природы, поэтому он должен молиться Творцу, чтобы тот помог ему выйти из этой природы и войти в состояние выше природы. Понятно?
1: Как десятка узнает, какой следующий этап? Какое следующее упражнение, которое она должна делать? Есть тысяча действий. Конечно, есть что-то, что верно сейчас. На чем сконцентрироваться сейчас, а не на чем-то другом? Откуда получить это вдруг? Разум, что это правильно для нас делать, что, чтобы мы это сделали как десятка?
0: Не знаю. Нужно войти в эту связь между человеком и его окружением. И тогда, когда он почувствует, что он находится в слиянии со своей десяткой. Тогда он может выразить себя. Что он думает, что он чувствует.
1: Хочу спросить, какова связь между Равом и главой десятки? Есть связь?
0: Глава десятки, рожь десятки, как мне кажется. Десятка выбирает себе для себя рожь, главу. И этот рожь должен действовать в соответствии с тем, что выбрали его. Это все?
1: Нет, вы просто еще спрашивали, что зачем нам нужно выбирать главу десятки. У нас есть Рав. У нас есть Рав. Нам не нужна глава десятки. Не нужна глава десятки. Он говорит нам, что делать. Зачем нам глава десятки? Что отвечать?
0: Не знаю. Есть рожь десятки, есть рожь группы, глава группы, есть ответственный за различные встречи. И каждый должен думать, насколько ему ясно, что все эти названия означают.
1: Зачем ему нужен глава десятки, если есть глава группы? Есть глава группы. Он всем скажет, что делать. Зачем нужен еще глава десятки по дороге? Почему нужна голова? Пусть опустят голову. Есть одна голова, группа.
0: Нет, я так не думаю.
1: Почему?
0: Почему? Потому что не всегда понятно это. Кто глава, кто рожь десятки, кто рожь группы.
1: Да, есть место. Это все зависит от отмены. Глава десятки. Человек, который лучше всего знает отменить, лучше всего умеет отменить себя. Потом есть глава группы, еще больше отменяется.
0: Когда говорят «сделай себе рава», этот принцип «сделать рава», это также относится и к рожь десятки, «сделай себе рожь десятки», то есть возвеличь себя, его и отмени себя перед ним. И как они это принимают, Витров?
1: Что еще сделать себе Рава?
0: Это то, что Рабаш пишет?
1: Да. Ну, так это сделать себе одного Рава.
0: Одного Рава.
1: Ну, тут есть Рав группы, Рав десятки. Так что такое сделать себе Рава? Вы уже сделали себе много Равов?
0: Я это не так понимаю.
1: У нас 800 десяток.
0: 800?
1: 800. Много. У каждой десятки есть глава.
0: Да.
1: Вопрос, есть ли глава группы? Вопрос, есть место для многих глав в каждой десятке, есть место для главы группы. Какая связь между ними?
0: Связь между ними я не знаю, но рожь десятки, он ответственный за свою десятку. А рожь, глава группы, это намного больше. Но она намного выше.
1: Рабаш говорит, сделай себе рава. Рабаш говорит, сделай себе рава, купи себе товарища. Он имеет в виду, сделай себе рава. Рава это творец? Нет?
0: Не понимаю.
1: Рабаш говорит, сделай себе рава. Что он имеет в виду по словам рав?
0: Чтобы у тебя был человек, которого ты воспринимаешь как свой рожь, как свою главу.
1: И могут быть больше, чем один глава, одна голова.
0: Я думаю, что да.
1: Окей, что такое две головы? С вашей точки зрения, твой рав, твоя голова — это рабаш, ваша голова, верно?
0: Допустим.
1: Так почему нужна еще голова?
0: Не знаю. Ты должен решить и поделиться этим мнением между всеми и записать себе, что это называется рож группы, рож десятки.
1: Я хочу спросить, с того момента, как Моше, по сути, поделил народ Израиля на десятки, и как Бар-Салам пишет, там они приняли Тору, и немножко так позанимались этим, а потом опустились, и вот он пишет там, что они начали заниматься внешним, и это все опустилось, не удержали в этом поручительстве. И тогда мы действительно видим в истории, построили храмы, разрушения. То есть нет никакого упоминания десяток. Просто исчезло. Исчезло это дело. Десяток. Как будто не было. И как будто кажется, что мы впервые в истории сейчас с того момента начинаем сейчас обновлять это. Возобновлять. Это правильно так?
0: Да.
1: Что действительно нет никакого упоминания. Был народ, делали там жертвоприношения, храм. Было, конечно, десятка Раби Шимона, но это что-то особое. Но в принципе в истории был всегда рав, глава общины и все. И то есть народ Израиля в историческом отношении не был поделен на десятки. Сейчас это что-то особое. Это не то, что у нас есть 800 десяток, а это десятки, которые находятся по всему миру, разные религии, разные народы. Иногда в десятке есть люди разных религий, уж, конечно, разных национальностей, мужчины и женщины. То есть это процесс, как что-то, что мы как бы не понимаем, на каком этапе мы находимся. Это верно? Я правильно думаю? Или
0: мы находимся на очень необычном этапе. Мы находимся на очень необычном этапе. Мы сейчас поделимся, что мы слышали во время беседы и что мы берем для реализации десятки, итоговый семинар. 5 минут. Да, мы слышали об этой роли глава десятки, то, что мы должны выяснить, то, что нам нужно, то, что есть необходимость отменить себя перед этим. Мы начали это упражнение на этой неделе, и уже есть что выяснить, есть уже пройденное состояние. И еще есть глава десятки, и затем мы выясним, как нам продвигаться, это уже очень важный этап.
3: Да, великая честь удерживать эту концепцию десятки, насколько это важно, и насколько десятка является такой духовной спиной, таким местом, где человек может измерить свою связь и свое желание прийти к Творцу.
4: На этой неделе я был глава десятки, Роша Сырья. Не знаю,
5: по моему ощущению, провалил эту обязанность, делал недостаточно и даже не знаю, что мог бы сделать лучше. Рав сейчас сказал, если хочешь прийти к объединению между нами, так чтобы внутри, в самой общей силе мы обращались к Творцу и хотели бы, чтобы Он помог слиться с Ним, этой силой. И это то, что мы должны захотеть сделать, слиться вместе, чтобы нам отдавал, как на нас может подействовать, абсолютной любовью.
3: Я как раз не согласен, я думаю, что ты был прекрасным главой десятки, давал нам возможность отменяться и взялся за это как следует. Из беседы я понял, что самое высокое состояние, которое мы можем достичь, это когда мы сидим вместе и думаем, как достичь Творца.
5: Для этого мы нуждаемся в силах, чтобы обратиться к Творцу. И эти силы нужно тоже просить у Творца.
3: Я думаю, что мы сделали все, что в наших силах, и мы находимся в поиске новой формы. Это новая такая попытка, и мы ищем, что может помочь нам достичь этой цели, и мы ищем такие креативные решения и строим новое состояние.
5: Это очень особое состояние, которое мы можем ощутить относительно цели, подобно Рош Парцофу. То, что есть все желания, направленные на цели, и есть Рош. Как мы связаны с Творцом? Если это так, то каждый старается, и каждый Рош. Мы как Гуф отменяем себя, потому что идем относительно цели, и тогда мы как один Гуф.
3: Что мы действительно чувствуем? Если я нахожусь в какой-то определенной там лотерее, если сейчас что-то происходит, должен ли я находиться в атаке, или мы просто прилагаем усилия в любви к товарищам и хотим достичь только этого, вместе идем к одной цели, в любви к товарищам, вместе. Не кто-то выше, кто-то ниже. Мы полностью это оставляем, но находимся совершенно в равенстве.
5: Это выяснение, какова наша цель, как мы сможем лучше продвигаться к цели. И это то, что удерживает. И Рош Сирия дает ли нам толчок, чтобы быть в трепете и с ответственностью, и относительно того, что мы его выбрали, и относительно его очень много важных моментов. Я за то, чтобы пробовать и быть вокруг этого, делать выяснения.
3: Когда мы достигнем этого в десятке, как мы слышали, придем к слиянию с Творцом.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il.
1: статьи можно найти в книге «Труды Бааля Сулама» на сайте kab.co.il.
2: Шалом хаверим.
1: Здравствуйте, друзья, мы учимся вместе с товарищами, продолжаем изучать статью дарования Торы. Мы уже дошли до 7 и 8 пунктов. Это то, что мы будем читать. Статья есть в учебных материалах.
2: אנחנו נצטרך את זה, כי אנחנו תכף נקרא את אותיות זין וחט. אבל לפני שנקרא,
1: לפני שנקרא את אותיות זין וחט, 7 и 8 пункты,
2: שמענו עכשיו,
1: мы слышали сейчас,
2: זה שאתה יושב עם האחרים,
1: то, что ты сидишь с другими, со своей десяткой, и думаешь об этом, как ты говоришь, нет ничего выше. Мы хотим раскрыть Творца, чтобы у нас были силы и выяснения обратиться к Нему. Мы хотим связь между нами, чтобы поднять связь между нами к Творцу. Это то, что мы хотим сейчас вместе, сидя с десяткой, и думать об этих великих словах, то, что написал Бааля Сулам в даровании Торы, углубиться в это, углубиться в объяснение Рава, и вместе поднять это к Творцу. Это наша работа, это учеба с товарищами, это то, что мы хотим делать, стараться не мешать Творцу, что давать нам свет, возвращающий к Источнику, и как можно более быть подобными Ему. Мы изучаем дарование Торы, уже пункты 7-8, может быть, несколько слов.
3: Ну, в общем-то, те, кто проходили некоторые, по нескольку раз эту статью несколько, кто-то один раз. В начале статьи Бааля Сулам говорит, что про заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя» — это великое правило Торы, это является окончательной целью. Так что все остальные 612 заповедей — лишь средства для того, чтобы подготовить человека прийти к этой великой основной заповеди. Потом он объясняет о выполнении «Возлюби ближнего, как самого себя», то, что обязывает человека обеспечить потребности товарища настолько, насколько он заботится о себе, и даже чтобы эти потребности предваряли его собственные. Потом он объясняет, что Творец добрый, творящий добро, и он хочет дать только добро. И для того, чтобы почувствовать, нужно прийти к слиянию. Слияние приходит только по мере подобия свойств. Он там много говорит о подобии свойств. Это условие прийти к слиянию, чтобы хорошо себя почувствовать. Дальше пишет, что это средство для исправления природы человека, вот ради получения, ради отдачи. И еще мы изучали на той неделе в 5-м пункте о том, что Тора дана Израилю. И нет, не имеется в виду национальность или народ, только глупец может так думать, он пишет, дана людям с точкой в сердце, чтобы они реализовывали Тору. И, разумеется, передавали это всем, всему миру. На этом мы остановились. Сейчас начинаем 6-7 пункты. И то, что мы сейчас сделаем, порядок следующий. Мы дважды прочтем эти пункты, они короткие, и затем посмотрим клип Рава 10 минут. Тоже один раз послушаем, и второй раз постараемся вынести оттуда какие-то моменты, а потом оставим время для вопросов из десяток или вообще любой вопрос, который мы проходили на этой неделе, на прошлой неделе. Готовьте вопросы. Допустим, с пяти у нас будет 20 минут на вопросы.
1: Прочитаем сейчас два раза седьмой и восьмой пункт. Почему мы читаем два раза? Великая честь читать Баля Сулама. Сможем притягивать свет, возвращающий к источнику, углубиться в текст. И еще раз, два раза мы читаем седьмой и восьмой пункты.
3: Однако здесь остановились мудрецы Зора и спросили, почему же он не создал нас изначально во всем том желанном величии, позволяющем слиться с ним? Зачем ему было проводить нас через всю эту тяжесть и тяготы творения и Торы, и заповеди? И они отвечали, «Тот, кто принадлежит, ест принадлежащее ближнему, стыдится смотреть ему в лицо». Другими словами, тот, кто ест результаты труда товарища и наслаждается ими, боится смотреть на выражение его лица, так как это все время унижает его вплоть до того, что он теряет человеческий облик.
4: А
1: поскольку в исходящем от совершенства Творца не может присутствовать недостаток ни с какой стороны, Он предоставил нам место, чтобы мы сами смогли обрести свое желаемое величие с помощью нашей собственной работы в Торе и заповедях. И эти вещи глубже всякой глубины, я их уже прояснил в достаточной мере в моей книге «По ним Масберот на древо жизни». А тут я объясню их кратко, чтобы было понятно.
3: Восьмой пункт. Ведь это подобно притче об одном богаче, который позвал человека с базара и кормит его, и поет, и дарит ему серебро и золото, и всякие драгоценности день за днем. И каждый день подарки его больше, чем в предыдущем. И так он все прибавляет и прибавляет. Наконец богач спросил его, «Скажи мне, наполнились ли уже все твои желания?» А тот отвечал, «Все еще не наполнились все мои запросы, ведь как хорошо и приятно было бы мне, если бы все это имущество и эти драгоценности появились у меня в результате моего собственного труда, как появились они у тебя, чтобы не быть получающим дары рук из твоих по милости».
1: И сказал ему богач, в таком случае не сотворен еще тот человек, который сможет наполнить твои желания. Это естественно, ведь с одной стороны он ощущает большое наслаждение, все время растущее по мере умножения его подарков, и вместе с тем, с другой стороны, из-за стыда ему тяжело выдержать рост этого блага, которое богач все время умножает. Потому что в мире есть естественный закон, состоящий в том, что получающий ощущает стыд и нетерпение в момент получения бескорыстного подарка от дающего из-за милости и милосердия к нему со стороны дающего.

0: ומכאן נמשך לנו חוק שני, שלא יצויר בעולם מי שיוכל למלות חפצי חברו במלואם, כי סוף סוף לא יוכל ליתן לו את האופי והצורה של קניין עצמית, שרק אימה נשלם כל ההרחבה.
1: Отсюда следует второй закон, что невозможно представить себе во всем мире, кто мог бы наполнить желание своего товарища целиком и полностью, потому что в конце концов он не сможет передать ему характер и форму собственного обретения, с которой он только и завершает все умножение и во всем желаемом совершенстве. И это говорится только по отношению к творениям, и не может быть совершенно и не подобает в отношении возвышенного совершенства и Творца.
2: И то, приготовив для нас с помощью усилий и трудов, сами должны создать свое величие, занимаясь Торой и заповедями, ведь тогда все наслаждение, благо, поступающее нам от Творца, то есть все, что заключено в слиянии с Ним, примет вид собственного обретения, доставшегося нам благодаря нашему собственному труду. И тогда мы почувствуем себя хозяевами этого, ибо, как выясняется, нет у нас вкуса совершенства в любом случае.
1: Еще раз, седьмой пункт, второй раз. Однако здесь остановились мудрецы Зоара, спрашивая, почему же он не создал нас изначально во всем том желанном величии, позволяющем слиться с ним? Зачем ему было проводить нас через всю эту тяжесть и тяготы творения, и Тору, и заповедь? И отвечали, тот, кто ест принадлежащее ближнему, стыдится смотреть ему в лицо. Другими словами, тот, кто ест результаты товарища и наслаждается ими, боится смотреть на выражение его лица, так как все время унижает его вплоть до того, что он теряет человеческий облик.
2: А поскольку в исходящем от совершенства Творца не может присутствовать недостаток ни с какой стороны, Он предоставил нам место, чтобы мы сами могли заработать свое желаемое величие с помощью нашей собственной работы в Торе и заповедях.
1: Восьмой пункт. Ведь это и все эти вещи глубже всякой глубины. Я уже прояснил их в достаточной мере в моей книге «По ним Асберот» и «На древо жизни». А тут я объясню их кратко, чтобы было понятно каждому. Восьмой пункт.
3: «Ки адавар азе доме лашир эхад, шикара лаадам
2: иншу». Это подобно одному богачу, который позвал человека с рынка и кормит, и поет его, и дарит ему серебро и золото, и всякие драгоценные драгоценности день за днем, и каждый день подарки его все больше. И так он добавляет и добавляет, и, наконец, богач спросил его, «Скажи мне, наполнились уже все твои желания?» И ответил ему, «Все еще не наполнились мои желания, ведь как хорошо и приятно было бы мне, если бы все это имущество, все эти драгоценности появились у меня в результате моего собственного труда, как появились они у тебя, чтобы не быть получающим дары из рук твоих, из милости твоей».
1: И сказал ему богач, «В таком случае не сотворен еще тот человек, который сможет наполнить твои желания». И это естественно. Ведь хотя, с одной стороны, он ощущает большое наслаждение, все время растущее во время умножения его подарков. Вместе с тем, с другой стороны, из-за стыда ему тяжело выдержать рост этого блага, которое богач все время умножает. Потому что в мире есть естественный закон, состоящий в том, что получающий ощущает некий стыд и нетерпение в момент получения бескорыстного подарка от дающего из-за милости и милосердия к нему со стороны дающего.
2: И отсюда следует второй закон, что невозможно представить себе во всем мире того, кто мог бы наполнить желание своего товарища целиком и полностью, потому что не может он передать ему характер и форму собственного обретения, с которой только и завершается все это

0: умножение во всем желаемом совершенстве. И это говорится только по отношению к творениям. Но этого не может быть совершенно и не подобает в отношении возвышенного совершенства Творца.
1: И это то, что Он приготовил для нас с помощью усилий и трудов. Мы сами должны создать свое величие, занимаясь Торой и заповедями. Ведь тогда все наслаждение и благо, поступающее к нам от Творца, то есть все, что заключено в слиянии с Ним, примет вид собственного обретения, доставшееся нам благодаря нашему собственному труду. И тогда мы почувствуем себя хозяевами этого, ибо, как выясняется, нет у нас вкуса совершенства в любом другом случае.
0: Итак, друзья, мы прочитали два раза 7 и 8 пункты. Бальсулам пишет, что это глубже всякой глубины. И он говорил об этом также в учении 10 сферот и в комментарии на Древо Жизни. Мы хотим сейчас посмотреть клип Рава, клип номер 9. На наш взгляд, это особенный клип. Давайте вместе посмотрим и постараемся вникнуть, прочувствовать то, что говорит Рав.
1: Ну, я думаю, что пример очень понятен. Каждый чувствует наслаждение от того, что получает что-то приятное, вкусное, к чему его килим готовы. Вместе с тем, если мы раскрываем, что существует хозяин, и то, что мы получающий, а он дающий, то в нас пробуждается ощущение стыда. И стыд пробуждается по мере развития человека. Чем он более развитый или менее развитый. Как правило, на уровне хай, животный, мы не чувствуем никакого стыда на предыдущих уровнях. Ни живому растительному животному не чувствуем никакого стыда. И на уровне Адам, еще человека в начальных уровнях нет ощущения стыда. Когда начинает человек чувствовать, что он получающий? Когда есть нечто, принадлежащее другим, он получает, и от этого он начинает чувствовать себя ущербнее, чем те, кто ему дают. И тогда, соответственно, человек может выполнять различные действия, или он работает в направлении того, что скрывает ощущение стыда, и то, что как бы, ну, вообще, я не со всеми. Или все воры, или ничего страшного, что я получу, или что я потом верну, с одной стороны. Или он соединяет стыд так, что он перечеркивает себя как получающий. Есть и другой путь, который говорит, нет, да, я получающий, я ниже других, я не могу. И чувствую ощущение стыда, и стыд выстраивает во мне приниженное состояние катнут. Я обязан в соответствии с этим поработать для того, чтобы постичь состояние как того, кто мне дает совершенство, величие, чтобы быть самостоятельно готовым и в состоянии наполнять других. Ну, короче, достичь совершенства, вечность, все то, что только возможно, зависит от того, от чего он ощущает стыд. Но ощущение стыда в любом случае работает, оно действует на любого живущего человека, только в зависимости от ситуации, на кого, на людей по-разному. И вообще, ощущение стыда подталкивает все человечество к развитию. С животного состояния нас подтолкнули к развитию в сторону исправления. И все это через ощущение стыда. По мере стыда мы ощущаем свое желание получать и свое эго. Как я могу почувствовать свое эго? Только по отношению к стыду, когда я просто так хочу. В этом ничего особенного нет. Но если я ощущаю стыд, и если я хочу или перечеркнуть его, или изменить его, то есть подняться над стыдом, вот тогда проявляется настоящее эго. И эго развивается в человечестве.

0: Есть ему чем наполнить себя, и все. А ощущение стыда — это ощущение хиссарона, потребности на уровне Адам, человека. Даже на человеческом уровне. Есть уровни стыда на человеческом уровне, и есть уровни стыда на божественном уровне. И вот отсюда мы должны понять, что если на человеческом уровне мы стараемся как-то покрыть, восполнить ощущение стыда через различные действия, когда мы хотим достичь какой-то удачи, работать, учиться, покупать. Посмотрите, что люди только не покупают. Все только для того, чтобы не чувствовать себя хуже других. Когда есть какие-то стандарты, такие-сяки, все это стыд внутри работает. Тут еще общество добавляет всей своей мощи. А затем мы подходим к состоянию, когда начинает работать уже стыд по-другому. И чем больше мы закрываемся в глобальном виде, то постепенно пробуждается уже духовный стыд, и тогда по отношению к земному стыду мы начинаем делать обратное выяснение, как, в чем заключается этот стыд по отношению к другому стыду. Еще поговорим об этом. Но переход здесь, он очень особенный. Не хочу сейчас входить в философственные. С точки зрения Каббалы еще объясним это. Но что можно сказать? Здесь Бааль Сулам нам объясняет о стыде, то, что это стыд, который Творец пробуждает в нас, и для того, чтобы мы достигли его уровня, чтобы быть как хозяин. И это, да, на самом деле, нечто совершенно особенное. И для этого он и создал стыд в творениях. И этот стыд, он работает. Смотрите, каким образом он действует. Даже если творение находится в совершенном состоянии, в любом случае, все, что есть относительно Раби Лазару в окончательном исправлении, когда он один, имя его единое, нет ни в чем недостатка, тем не менее, творение формирует себя относительно точки стыда, которая в нем проявилась. С чем не может согласиться, делает сокращение, не хочет ничего получать и начинает рассматривать себя, насколько оно может себя вернуть к Творцу. И что оно видит? То, насколько не в состоянии и не то, и не другое. И пока не придет к состоянию, когда из последних сил пытается соединить Бину и Малхут, в никуда досак не получается. Затем входит в более внутреннее действие, которое называется, что сотворен Адам и Ришон. Этим хочет себя реализовать хоть как-то, хоть немножко отдавать, отдача ради отдачи. Как бы, и это не считается. Чуть-чуть добавить, что-то дать Творцу, дать можно только через получание. Это называется грех древопознания. И так что это действие становится самым важным с точки зрения Творца и чем можно его насладить. И тогда он окончательно терпит поражение и не получается. И с этого момента и далее мы начинаем, то есть мы начинаем очень особенную работу в том, что мы все работаем, я бы сказал, за стыд, а не против стыда. То есть мы хотим пробудить стыд, потому что снизу вверх мы работаем. Мы хотим пробудить стыд, мы хотим стыдиться, мы хотим, чтобы стыд поработал в нас, чтобы мы смогли, чтобы я покраснел от того, что я не могу насладить Творца. Вообще такое возможно или нет? Кто-то стесняется такого? Стыдиться. То есть к этому мы должны пробудиться. И тогда мы по-настоящему сможем выполнять действия по отдаче, просить о них. Потому что, конечно, силы можно получить свыше, но хиссарон к этому должен быть. И хиссарон это основывается на стыде.
1: Дмитрий, да.
2: Дмитрий из Москвы спрашивает, как

0: правильно использовать стыд в десятке?
1: Ну, в альтернативном виде. Скажем, я должен пробудить стыд в моих товарищах таким образом, чтобы это было не напрямую, не фронтально, а, ну, косвенно. Да, так вот, косвенно, то, что у меня все нормально, выполняю действия по отдаче, все замечательно, пробуждаю их через то, что я им показываю, насколько я работаю, сколько я делаю, и все это делаю так, что я и не хочу, чтобы они видели, что я так уж хорошо справляюсь со всем этим, как бы тоже так хитро все это делать. Я хочу в них это пробудить, чтобы каждый стеснялся, стыдился своего товарища. Это важно. Это часть поручительства, это большая часть поручительства.
0: Мы удостоились прекрасного учителя, который говорит: «Я хочу краснеть от того, что я не могу доставить наслаждение Творцу». Давайте учиться краснеть таким образом. Еще раз посмотрим сейчас клип. Мы просим сейчас каждого взять карандаш и лист или на компьютере или в телефоне, каждый как кому удобно. Мы снова сейчас будем смотреть клип и просим каждого товарища написать, по крайней мере, три основных момента, значительных момента, то, что он берет из этого клипа у Рава. Каждый запишет себе то, что ему было близко, то, что он считает центральными в этом клипе. Снова сейчас просмотрим этот клип и поработаем с ним. Пожалуйста, еще раз клип номер 9. Я думаю, что пример очень понятный. Каждый испытывает наслаждение, когда получает что-то вкусное, приятное, и к тому, к чему готовы его келим. Но вместе с этим, когда мы обнаруживаем, что есть хозяин, и что мы получаем, а он отдает, то в нас пробуждается состояние стыда. И вот это состояние стыда пробуждается в соответствии с развитием человека, насколько он более или менее развит. Обычно на животном уровне мы не испытываем никакого стыда. Неживой, растительные животные уровни не испытывают стыда. И человек, который находится на животном уровне, тоже не испытывает стыда. То есть откуда человек начинается как человек, по крайней мере, с того, когда он начинает ощущать, что он получающий, что есть что-то, что относится к другим, а он получает, и от этого он ощущает себя униженным по отношению к дающему. И в соответствии с этим человек может производить разные действия, либо он работает на то, что скрывает ощущение стыда, тем, что, ну, это относится ко всем, ну и так, все воры, не страшно то, что я получаю, потом я верну и так далее. То есть это с одной стороны, когда он компенсирует стыд таким образом, что он как бы не считает себя получающим. Есть другой путь, когда он говорит: нет, я получающий, я униженный, я не могу, я испытываю стыд. И вот это ощущение стыда вызывает во мне ничтожность, и я должен работать относительно этого, чтобы достичь такое же состояние, как у дающего мне, то есть совершенство, возвышенность, возможность наполнять других. Короче говоря, достичь совершенства, вечности и так далее. Все, что возможно, зависит от чего он испытывает стыд. Но ощущение стыда, оно действует, оно работает в каждом человеке. Такое зависит относительно кого и чего. И только ощущение стыда подталкивает человечество к развитию. С животного уровня мы вышли на уровень говорящий до полного исправления, и мы развиваемся только исходя из ощущения стыда. И исходя из ощущения стыда мы измеряем наше желание получать, наше эго. Когда я начинаю ощущать свое эго? Только согласно ощущению стыда. Когда я просто так хочу, это не то. Но когда я испытываю стыд, и когда я хочу либо убрать его, либо изменить его, либо подняться над ним, это, в общем-то, и есть настоящий эгоизм. И эго развивается в человечестве на протяжении всего развития человечества. И в эгоизме находится ощущение стыда. Оно подталкивает человека к тому, чтобы не быть меньше других, и относительно своей семьи, жены, детей, соседей, относительно всего мира, относительно себя, относительно Творца. Это все-таки то, что все время сопровождает нас и пробуждает нас к тому, чтобы изменять наше состояние. Иначе человек бы просто валялся как какой-то мешок, ну, или как животное. Короче, есть ему чем наполнить себя, и все. А ощущение стыда — это ощущение хисарона к ступени человека. Даже по-человечески есть стыд на человеческом уровне, и есть стыд уже на божественном уровне. И поэтому должны понять, что если на человеческом уровне мы стараемся как-то компенсировать это ощущение стыда различными действиями, когда мы хотим добиться успеха, учиться, работать, покупать. Посмотрите, сколько люди покупают, что они делают только, чтобы не ощущать себя меньше других. Какие-то у них есть стандарты, те или иные. Это все стыд работает внутри. Тут и общество добавляет своей силой, а затем мы достигаем состояния, когда начинает работать уже стыд иным образом. Насколько мы замыкаемся глобально, постепенно начинает работать духовный стыд, и относительно материального стыда мы начинаем производить обратное выяснение, что такое этот стыд относительно этого стыда. То есть поговорим об этом переходе. Он очень особенный. Но я не хочу вдаваться в философию, но со стороны Каббалы нужно еще немножко подождать, объясним потом. Но стыд, то, что хочет объяснить здесь Бааль Сулам, это стыд, который Творец пробуждает в нас, чтобы мы достигли его ступени, стать как хозяин. Это действительно очень особенная вещь, и для этого он создал стыд в творениях, и этот стыд, он работает. И смотрите, каким образом он работает. Даже когда творение находится в состоянии совершенного, во всем, что есть, да, согласно Раби Лазару, в мире бесконечности он и имя его единое, недостатка ни в чем, но творение все равно формирует себя относительно точки стыда, которая пробудилась в нем, с чем он не может согласиться. Он производит сокращение, не хочет получать ничего и начинает смотреть, насколько он способен вернуть Творцу. И что он видит? Насколько он не может, пока не достигает состояния, когда из последних сил он начинает соединять Бину и Малхут, в Никудот Десак не получается. Потом входит в более внутреннее действие, которое называется творение Адам Ришон. В этом он хочет реализовать себя, хоть немножко отдавать. Отдача ради отдачи не считается. Чуть больше этого, добавить. То есть дать Творцу. Отдать можно только получая. Это называется грех древопознания, то, что он хочет сделать. И, конечно же, это действие, оно самое важное в глазах Творца. Этим доставляет ему наслаждение. И он терпит крах окончательно, что не может ни в чем. И с этой точки мы начинаем. То есть то, что мы начинаем действительно особую работу, очень особенную, и мы все работаем. Я бы сказал «за стыд», а не «против стыда». Мы хотим пробудить стыд, потому что снизу вверх мы работаем, мы хотим пробуждать стыд, мы хотим стыдиться, мы хотим, чтобы стыд работал у нас таким образом, чтобы мы краснели от того, что я не могу доставить наслаждение. Это возможно или нет? Есть у кого-то такой стыд? К этому мы, в сущности, и должны пробудиться, и тогда мы сможем действительно производить отдающие действия, просить о них. Потому что, конечно же, силу можно получить свыше, но хисарон к этому должен быть. И этот хисарон, он базируется на стыде.
2: Да.
1: Дмитрий в Москве спрашивает, как правильно воспользоваться стыдом в десятке?
0: Альтернативно. Я должен пробуждать стыд в своих товарищах таким образом, не напрямую, не фронтально, а таким окружным путем. Да, косвенно так вот. И у меня есть все, я, слава Богу, занимаюсь отдачей, я пробуждаю их, показывая им, насколько я работаю, что я делаю. Я это делаю таким... Я вроде как и не хочу, чтобы они увидели, что я, у меня так все хорошо. Я так лукавлю. И это я хочу пробудить в них, чтобы каждый стыдился своего товарища. Это очень важно. Это часть поручительства, значительная часть поручительства.
1: Сейчас мы проведем семинар. Поделитесь с товарищами в десятке основными моментами, которые вы слышали со слов Рава в этом клипе. 6 минут, пожалуйста.
3: כן, קודם כל הבושה מתחיל שאני מרגיש קטן.
0: Ну, стыд начинается, когда чувствую себя маленьким. Надо, прежде всего, почувствовать себя маленьким и видеть других большими, продвигающими. И в этом наше продвижение. С другой стороны, в десятке мы даем пример, помогаем друг другу и строим такую сильную связь, что мы даем каждому в десятке.
1: Впечатлился тем упражнением, которое сейчас мы получили вместе записать разные моменты с уроком. Рав говорит какую-то сильную фразу, и сразу видно, что все берут ручки и моментально одновременно пишут. Большое впечатление о десятке. А еще слышал, что краснеть от стыда — это то, над чем нужно поработать, и дал нам это буквально в виде задания.
0: Да, это мощное упражнение. Первое, что я записал, если мы обнаруживаем, что есть хозяин, и он дающий, тогда пробуждает у нас ощущение стыда. Мы должны понять, что есть Творец, Он начинает, Он отдает, мы Его оправдываем. И вот этот первый стыд мы начинаем проходить.
1: Да, основной момент, кажется, что такое ощущение стыда, как-то спросил Рава. Что-то уже много лет назад, что такое стыд? Он мне ответил, ты когда-то чего-то стеснялся, стыдился? Так в чем отличие между материальным стыдом и духовным стыдом? Как человек может распознать, от чего он стыдится? Что такое стыд перед Творцом? В том, что я распознаю, что Он дающий, и Он добрый, творящий добро, а я только получающий, и я только начинаю понимать, что я только лишь получающий.
0: Человек, когда чувствует этот стыд, он может сделать две вещи, как я понял. Либо он пытается как-то это спрятать, это скрыть, и, или объяснить, как он получает наслаждение, или он пытается действительно уподобиться высшему, достичь совершенства.
1: Да, стыд — это мощный инструмент, который пробуждает нас Творец и в материальном, и в духовном. В материальном — это если мы хотим что-то получить, в духовном, когда хотим достичь отдачи. И стыд перед товарищами это часть нашего поручительства.
0: Стыд говорит о степени развития человека. Мы очень хотим достичь духовного стыда и просим об этом Творца. И относительно Творца, и относительно товарища мы хотим почувствовать такое отношение. Это дает нам ответственность и обязательства.
2: Да,
1: Рав дал всю картину развития, то, что называется три оси, три состояния нашего развития, и то, что именно стыд подталкивает все творение к развитию, начиная с бесконечности, когда Малхут принимает решение, что она не получает, и хочет только уподобиться, затем развивается в Никудот Десаак, и затем вплоть до Адама Ришона, который как-то пытается что-то сделать, и у него не получается. Затем развитие человеческого, человечества, тоже развитие через стыд друг перед другом. И затем уже в глобальном виде, как в десятке, к примеру, мы начинаем относительно цели испытывать стыд, а это уже другой стыд. И тогда стыд является той основой, над которой мы развиваемся, и мы вызываем сами стыд вместо того, чтобы просто стыдиться, мы его вызываем для развития, и, как вы уже упомянули, чтобы краснеть от того, что мы не наслаждаем Творца.
0: Что значит пробуждает стыд? Каким образом? Если я пробуждаю стыд, то я пробуждаю обратно, но я-то хочу прийти к любви к товарищам, именно из любви к товарищам начинаешь чувствовать, насколько человек обратен. И стыд помогает продвигаться к Творцу.
1: Да, все перечислили. Рав сделал эту прогулку по мирам, где встречается стыд. У животных стыда нет. У человека? У какого человека? Чтобы у него уже был стыд. И приходит к тому, что Бальсулам пишет, что Творец вызывает в нас стыд, чтобы быть на его уровне, чтобы прийти к подобию по форме, по свойствам. Если мы это чувствуем, то тогда начинаем настоящее путешествие в духовный мир.
0: Да, иногда бывает, что человек думает, что то, что он делает, это правильно, и он не стыдится, ему не хочет ничего менять. И Рав объясняет нам в клипе, что человек должен работать со стыдом, не против стыда, а предоставлять ему место в своем продвижении. Хотя это может быть тяжело и неприятно, но это и есть работа, пока не почувствуешь, что надо что-то изменить в своем объединении, то тут нет продвижения.
1: Да, мы должны почувствовать изменение в себе, изменение состояния. Всякий раз, когда чувствуем что-то другое, должны помнить, что это от Творца, и понять, что происходит, чтобы как можно осознавать больше те состояния, которые мы проходим. И, да, я упомянул слова Рава, что стыд пробуждается в нас, чтобы мы могли прийти до уровня Творца, быть как хозяин. А еще то, что стыд работает.
0: Я добавлю, что я слышал, как Рав сказал, что мы должны правильно использовать стыд, и я должен пробуждать стыд у своих товарищах не прямым образом, не то, что я сейчас пытаюсь как-то насильно Нет, я работаю в группе, вношу важность, величие, и автоматически мы пробуждаем состояние стыда у товарищей. Итак, друзья, мы хотим вместе продолжить выяснение того, что говорил Рав. И в конце клипа Рава спросили, как правильно использовать стыд в работе в десятке. Мы хотим, чтобы мы вместе выяснили, это вот следующий вопрос на семинар, какая связь между ощущением стыда и между объединением товарищей в десятке. Еще раз, какая связь между ощущением стыда и объединением товарищей в десятки. Семинар 6 минут, пожалуйста.
1: Если человек хочет понять с помощью учебы, что, в чем творец доброе, творящий добро, и через отношения между товарищами, и насколько есть здесь подобие отношения к Творцу, и то, что он чувствует от товарища, и то, что происходит, он должен раскрыть это отличие, это, и вот через удаленность он может почувствовать ощущение стыда, в нем может появиться стыд. К чему это может привести? К тому, что он привлечет отраженный свет. Он отталкивает все, что дает ему Творец, потому что себя он чувствует не как добротворящий добро, он противоположен ему. Этим придет отраженный свет, и Творец может раскрыться. То есть дать ему свет для исправления, чтобы исправил его, и свет, входя в келим, позволит ему почувствовать стыд и быть подобным товарищем. Такой процесс.
0: Если я смотрю на десятку как Творец и стараюсь выяснить то наслаждение, которое получаю, какое наслаждение, и стараюсь там как-то включать какие-то отговорки, что я чувствую стыд, и из этого стыда я хочу прийти к более высшему состоянию, отдавать товарищам.
1: Но в десятке мы учимся, как быть человеком, Адамом, подобным Творцу, дающим. И от этого стыд, достаточно ли я отдаю товарищам?
0: Мы пробуждаем ощущение стыда, товарищи. Никто не говорит, как тебе не стыдно, что ты там что-то не сделал. Но действия по преданности, по работе в объединении, это подталкивает меня, дает мне силы и мотивацию тоже отдавать, тоже прилагать усилия и быть достойным, быть вместе с товарищами. И стыд продвигает каждого, я думаю.
1: Но все начинается с точки в сердце, когда я недоволен тем, что есть. Тогда Творец полностью скрыт, и мы не можем из своих свойств хоть как-то его оценить или обсуждать. Никак. Но есть товарищи, есть свет. И далее, как вы сказали, из того, что я стараюсь отдавать товарищам, любить их, а у меня ничего не получается, тогда я показываю альтернативно, как сказал Рав, что-то, чтобы на меня подействовало, то, что на меня подействовало. И тогда за счет очень непростой работы в десятке начиная развивать отношение к Творцу с помощью света. Тогда мы начинаем слышать и что-то различать, распознавать.
0: Да, если бы был только я Творец, было бы все в порядке, я праведник относительно него. Но когда есть товарищи, и мы продвигаемся в пути, проходим разные этапы, и цинизм, и прочее, достигаем истины. Что такое истина? Истина — это получать настоящий пример от товарищей, даже если товарищ это не видит и чувствует себя униженным. Это когда ты сам видишь в его состоянии, что ты еще хуже, и ты можешь стыдиться, и здесь возникает такая разница, и здесь работа между товарищами, здесь продвижение.
1: Ну, как в нашем деле всегда бывает несколько таких точек, даже, скажем, противоположных друг другу. С одной стороны, я хочу ощущать стыд относительно Творца, и у меня есть лаборатория, товарищи. И я хочу представлять себе, что Творец стоит за каждым из товарищей. И я получаю от него все хорошее. С другой стороны, я должен показать пример товарищу тем, что, как говорится, чтобы стыдились, но не напрямую, а чтобы мы вместе гармонично работали. Но цель, в общем, одна — достичь свойства отдачи. Каждый друг друга поддерживает, и десятка держит всех выше всего. Мы на верном пути.
0: Цель понятна — прийти к любви к товарищам, к близости между нами. И это работает. Катнут, гадлут. Я должен видеть, что товарищи объединены все время, что они ближе, не то, что я ближе. С другой стороны, в такой игре мы работаем в десятки, даем друг другу примеры.
1: Теперь мы переходим к последней части, в ответы, вопросы. И предлагаем поднимать знаки вопросов. Может быть, пока появятся вопросы, мы бы хотели предложить, может, кто-то хочет поделиться, какая связь между тем, что ощущается стыд в десятке, и между объединением товарищей. Может, если у кого-то есть ответ на этот вопрос, понятный?
2: Кен, Ниф.
1: Ниф.
0: У нас пробудился вопрос об этой связи, потому что если десятка находится сейчас в каком-то объединении, и мы пробуждаем стыд, то это ломает стыд, это выводит товарищи в состояние объединения, связи. И пробудился вопрос, как связь между стыдом и объединением. То есть я пробуждаю недостаток в то время, когда мы находимся в связи. То есть это как бы противоположно объединению.
1: Ну вот как раз об этом вопрос, верно?
2: Мак 11, Кен.
1: Мак 11.
4: Дорогие учителя, хотим прийти к состоянию, чтобы вот мы краснели, как написал, как сказал в клипе Раф, от того, что не можем доставить совершенство. И вопрос, а как прийти к этому состоянию, чтобы краснели?
2: Как
1: прийти к состоянию, что мы краснели, от чего? Да, вопрос нужно задать. От чего? Все результат света, возвращающего к источнику, по мере нашего приближения к Творцу. Настолько мы видим это отличие. И само отличие приводит к ощущению стыда. И в десятке тоже есть выражение того, насколько чем больше вкладывается в объединение в десятке, тем больше он становится чувствительным к объединению, и тем больше он видит, насколько он недостаточно вкладывает. Для того, чтобы почувствовать, что он недостаточно вкладывать, он должен очень много вложиться, потому что тогда он только видит, что относительно других товарищей ничего не делает. Тогда появляется стыд.
0: Рав сказал в клипе, что мы хотим краснеть от того, что мы не доставляем наслаждения Творцу. Будем надеяться, что у нас мы сможем достичь этого, Асав.
5: תודה. רציתי להצביע על הקשר בין הבושה
1: להתקדמות שלנו. אנחנו בסטידה нашего продвижения. Мы в желании получать. Не хотим отдавать, мы не в этом. Но сама игра, которую пробуждает нас Рав, показать товарищам, насколько я хочу отдавать, насколько я просто заряжен на это. Хочу этого, он привел пример, даже как-то скрывать от того, что я дающий, чтобы не выражалось в гордыне, и тогда через круг передать товарищам свой стыд как хиссарон, как некий показатель продвижения. Мы не хотим чего-то другого, мы хотим только продвижения, и поэтому, ну да, стыд — очень эффективное средство для продвижения.
0: Спасибо за практические вопросы, очень важно это пробуждать. А кроме того, у нас есть сейчас задание. Мы все находимся в подготовке к конгрессу и упражнение глава десятки, но это уже перестало быть упражнением. У нас есть глава десятки, направляет нас, просит нас показывать примеры. И стыдно относиться к нему меньше, чем мы относимся к нашему высшему. Он дает нам действительно направление, и мы направляем стыд на это. Мы не просто так сейчас упражнения в десятке, а буквально мы хотим устыдиться, если не делаем то, что рекомендует нам глава десятки.
1: Я добавлю, мы вчера провели беседу с Равом. И я задал вопрос, так получается, что человек рожь десятки раз в неделю меняется. Получается, что раз в несколько месяцев он становится главой десятки. Я уже один раз прошел этот круг, я понимаю, как меняется мое отношение. Сейчас поменялся рожь и упало напряжение. Да, я должен продолжать заботиться и быть в поручительстве, но вот уже все по-другому. Я сказал, что да, это естественно. Человек не может все время быть в напряжении, что он все время хочет быть лидером. Это невозможно, и все понимают. И очень хорошо, что каждый раз человек меняется, и кто-то другой ведущий. Так я спросил, в чем работа человека на протяжении тех месяцев, когда он не рожь. Рав сказал, что, Рав, что тогда работа в отмене. Перед рожь — это первое. А второе — это тоже связано с тем, чтобы строить рожь, поддерживать рожь. Это намного большая работа, чем работа, будучи самим рожь. Вот такой момент.
0: Я хочу поблагодарить за то, что мы можем это говорить и почувствовать вкус объединения между нами. Это не просто так, мы обязаны все время благодарить за это. И после того, как мы благодарим за это, мы должны спросить себя, действительно, что мы должны сделать из силы объединения между нами, то, когда мы удостоились, получили это. И это вопрос, на который мы можем получить ответ только вместе. Когда мы задаем его, это уже большое дело. И в силу объединения между нами, как мы правильно используем его, и как мы не теряем этого. И вот это, в общем-то, все вопросы о связи с Высшим.
6: Да, у нас вот такой вопрос, что когда в десятке ты видишь, что у тебя нет того, что у твоих товарищей есть, у них есть уже объединение, у них огонь, у них стремление, то ты стыдишься этого или завидуешь им? Чем отличается стыд от зависти?
2: Так. Кен, они хорошо, что за дворим шем кшуры.
1: Да, думаю, что это что-то связанное и отличающееся. И зависть. И есть стыд. Стыд — это ощущение отличия, разницы между дающим и получающим, если мы говорим по отношению к Творцу. Но что общее между стыдом и завистью? То, что и то, и другое. Мы слышали сейчас об этом в клипе, что за счет стыда мы продвигаемся, и Творец нас подталкивает к развитию, так с помощью зависти тоже. Правда, зависит, конечно, от того, какая зависть. Бывает зависть как раз останавливающая человека, но положительная зависть, она, да, ведет к развитию. Я думаю, что два этих чувства, они связаны. Зависть может перейти в стыд. То, что у меня что-то не получается, или то, что я не такой, как товарищи, я не могу выполнять действия, которые они действуют относительно цели, и тогда меня это тоже движет к продвижению.
0: В клипе Рав говорит о том, что стыд толкает человечество к развитию, и он говорит о том, на каком уровне этот стыд. Есть стыд на материальном уровне, там мы стараемся достичь то, что есть у других. И он говорит о переходе от материального стыда к божественному, к стыду, когда мы стыдимся высшего. А десятка, в общем-то, дает мне картину высшего в итоге, потому что объединение в десятке — это самое близкое, что я могу уподобить выше. У меня есть источники, у меня есть рав, есть десятка. Через десятку человек может получить какую-то картину объединения, и относительно этого он может оценить себя, оттуда он может получить картину, насколько десятка находится в объединении. Это, кстати, Ниц тоже спрашивал об этом, насколько человек может стыдиться. Мы не хотим человека опускать, мы хотим, чтобы это было рычагом развития человека. Спасибо, хорошие вопросы.
1: Хотел спросить, как соединяется ощущение стыда с работой в десятке. Мы слышали сейчас от товарищей не раз, что Рав говорит, что мы должны почувствовать стыд тем, что мы не наслаждаем Творца. И поскольку мы наслаждаем Творца через наслаждение творений, товарищей, то мы в нашей работе, в построении связи с товарищами и отдаче товарищам, мы можем очень быстро прийти к осознанию того, что нам не удается почувствовать, а если мы это не происходит, то мы как бы им вредим, и мы погружены в свое желание получать, и поэтому, как Рав говорит, не можем постичь свои собственные желания, и тогда возможность отдачи десятки приводит к стыду. По мере вклада мы приходим к стыду.
7: Gracias, queridos amigos. Siempre descubrimos que no logramos nada por nuestras propias fuerzas o méritos. ¿Qué es lo que el Creador considera como nuestro esfuerzo?
0: Мы всегда обнаруживаем, что мы ничего не делаем своими силами. Так что Творец считает нашим истинным усилием?
1: Творец создал нас специально отличающимся. Мы разные в десятке. Мы учили на первом уроке сегодня тоже, что каждый глупый, умный, богатый, бедный, все эти свойства есть в каждом. Поэтому я не стесняюсь, если кто-то умнее или у кого-то есть больше времени, он больше вкладывается, то понятно, я не этого стесняюсь. Чего мы, где мы, да, равны, в чем мы можем насладить товарищей и Творца? Именно состоянием духа, настроением. Я тогда стыжусь тем, что я не могу, что товарищи больше меня вкладываются в объединение. Это да, потому что все остальное, у каждого свои свойства. И это то, что нужно проверять, и здесь я хочу быть равным всем. А мне не получается. Это ведет к стыду, и, разумеется, тогда я обращаюсь к Творцу, чтобы он мне помог.
8: Selam dostlar. Utancın adil olmakla ilişkisini açıklar mısınız? Toda.
0: Здравствуйте, товарищи. Можете ли вы объяснить, какое отношение между стыдом и просто быть честным в десятке?
1: Быть честным в десятке и стыд. Ну, во-первых, стыд — это ощущение. Мы слышали об этом в клипе тоже.
5: Здесь
1: записал, что только Творец может его вызвать. Именно изучая Каббалу и вызывая на себя действие света, возвращающего к источнику, человек может почувствовать отличие между свойствами Творца и своими. А быть честным, искренним — это человеческое свойство. Человек старается по-честному относиться к другим. Это такое человеческое качество. Мы говорим о чем-то божественном. Такого чувства не существует. Мы находимся ниже этого чувства, мы его не чувствуем. Если бы мы его чувствовали, если бы мы краснели от того, что недостаточно отдаем Творцу, мы были бы совсем в другом месте. А быть честным, в принципе, любой человек, который старается быть честным, искренним, это хорошо, но просто это не имеет отношения к духовному развитию.
9: Говорим шелами текст от хет писали в ней охрана.

Проверка связи. Юдит, слышно?

0: Шалом, хаверим якарим.
1: Шалом, хаверим якарим. Шалом, Борис.
0: Шалом, Семён.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуй, Борис.
3: Здравствуй. Здравствуй, Борис.
2: Мы изучаем первоисточники. Обычно этот урок преподают Михаил Синелевич и Авиу Софер. Мы попросили, чтобы они уступили нам это время.
3: Потому что есть причина.
2: Да, у нас особое событие. Дважды в году мы проводим такие курсы на русском языке, то, что называется МАК, и дважды в год он заканчивается, такой курс, и мы устраиваем выпускной вечер курса «Основ». И мы уже много лет это делаем на дневном уроке, и поскольку сейчас дневной урок, вот именно по воскресеньям у нас есть глобальный курс, то это время, которое ни для кого не постоянно, мы попросили именно устроить наш выпускной вечер сегодня. Что же будет сегодня? Мы будем изучать первоисточники, тут нет изменений. Но мы, с вашего позволения, хотели бы представить вам товарищей, которые закончили курс «Основ Каббалы», которые учились полгода, и здесь сейчас вместе с нами в системе Арвут. Мы хотим их поздравить и хотим им уделить внимание и дать им возможность задавать вопросы, мы будем отвечать на них.
0: И
2: мы хотим дать как можно более близкие ответы, поэтому будем отвечать на русском языке, но начнем на иврите, будем учиться. И когда начнутся вопросы, перейдем на русский. Я думал, кстати, что кроме иврита говорящих, никто не почувствует никаких изменений, потому что и так человек получает перевод, но только будет не с иврита, а с русского.
3: Но у нас есть радость в доме, курс МАКа. Когда-то мы были 10 человек с Равом Лайтманом, мы так долго ждали этого момента, когда придет больше учеников, когда мы чертили эти чертежи, рисовали картину, представляли, что придут тысячи и тысячи. И сейчас мы видим, как МАК собирается. МАК 154, так? Да, верно?
2: Ну да, это комнатки. Мы используем существующие комнаты, и то, что мы видим сейчас, скажем, МАК 49 и 19, нам кажется, что это знакомо, да? Приблизительно 260 учеников, товарищей присоединяются к нашему сообществу, женские десятки, мужские десятки, и каждый, кто присоединился, они сегодня находятся на уроке, и это наше расписание, наш распорядок. Мы будем читать первоисточник, будем читать первоисточники и клипы, которые мы взяли, они из конгресса в Нью-Джерси, когда Рав говорил с новыми учениками. Это было несколько лет назад. Давайте начнем. Ну, обычно мы начинаем сначала. Что пишет нам Рабаш? Кстати, переводчиком мы будем читать отрывки из первоисточников. Эти материалы можно найти в учебном материале на всех языках на нашем сайте. Итак, первая цитата. «Мы собираемся здесь, чтобы основать группу, в которой каждый из нас будет следовать этому духу отдачи Творцу. И чтобы достичь отдачи Творцу, прежде необходимо начать отдавать человеку. Это называется любовью к ближним. Но любовь к ближним возможна лишь при самоотречении. С одной стороны, каждый должен принижать себя, а с другой стороны, мы должны гордиться тем, что Творец предоставил нам возможность вступить в группу, где у каждого из нас лишь одна цель, чтобы Шхина пребывала между нами.
3: прочитали одну цитату, и в ней все правила.
2: Вселенная.
3: Вся Вселенная. Можно так начать с каждого слова и почувствовать, что вся наука Каббала в этих 4-5 строчках. Мы не то что я пришел, мы собрались здесь. Основать группу, ведь мы не можем без группы. Не то, что я хочу достичь Творца, нет. Без группы, без того, чтобы основать группу, я не могу. Для того,
4: и
3: чтобы каждый шел по этому пути, отдавать Творцу. Не то, что я только, а мы все вместе, верно, Борис? Смотрите продолжение. Для того, чтобы прийти к отдаче Творцу, необходимо начать отдавать человеку сначала. То есть у нас есть лаборатория, в которой мы вот варим такую вещь, которая называется «любовь к Творцу». От любви к товарищам к любви к Творцу. Я могу продолжать, но...
2: Мы продолжаем, мы читали это много раз и видим, что это обращено ко всему человечеству, неважно, сколько мы учимся, 30 лет, 15 лет или полгода, как новые ребята. Это актуально для всех. Это и есть все основы. Да, каждый должен познать Творца, и каждый, кто знает основу, он понимает, что без товарища невозможно сделать ничего. Только через отдачу товарищам, людям, ближним, так можно продвигаться. Что он говорит дальше? Что невозможно прийти к любви к ближнему, если нет отмены себя, самоотречения. Это еще одно понятие, что если я не могу ничего в себе изменить, но должен отменить, что могу отменить? Без этого невозможно продвигаться дальше. И он продолжает, что недостаточно этого. Несмотря на то, что каждый это чувствует, у нас есть все еще что-то, что мы должны гордиться. Да, но почему гордиться?
3: Да, с одной стороны, отменить себя, с другой стороны, гордиться. Это две противоречивые вещи. И я тут жил в этом мире. Да, я тут жил в этом мире, гордился. И почему он так заканчивает?
2: Потому что, несмотря на то, что мы только начали, у нас нет еще буквально дающих келим, но то, что мы уже в пути, у нас есть возможность, когда Творец высветил нашу точку в сердце, это уже... хорошая, достойная причина, чтобы он начал раскрываться. Это то, что он пишет. С другой стороны, мы должны гордиться тем, что Творец предоставил нам возможность. Ну, так получилось. Есть 8 миллиардов, или сколько нас там сейчас. И из этих всех миллиардов есть относительно ограниченное количество людей, в которых проснулась точка в сердце. Мы ничего особого не делали. Очевидно, что-то произошло из самой системы. Говорят, что это Творец пробудил. И это достойная причина, чтобы гордиться этим. Мы удостоились. Я не знаю, там во всем мире есть ли там лотереи, лото, да, но здесь в Израиле был такой большой

0: приз в государстве Израиля, да? Теперь для... Если мы возьмем все эти 8 миллиардов в мире, какой процент у кого проснулась точка в сердце, и они находятся здесь? Ну, какой процент? И мы упускаем эту радость. И Рабаш напоминает нам, что да, мы должны гордиться.
1: И там написано, что у нас есть возможность, как ты сказал, выиграть не 25 миллионов, а даже больше, если так сказать. Что значит выиграть в духовном? Что значит удостоиться любви Творца? Это что-то выше нашего мира. Там мы знаем, что... Я там не знаю, что все эти, которые выиграли очень много денег в нашем мире, мы знаем, что не знают, куда их деть. И согласно статистике, я там слышала, что им не так уж хорошо. Но тут мы действительно можем сказать, что это возможность прийти к истинному счастью.
0: Я согласен, что шанс или возможность, действительно, это слово стоит подчеркнуть. Представьте, вы получили в подарок какой-то лотерейный билет, который выигрышный лотерейный билет, но вы не стали проверять его, да, или проверили, но не пошли получать, или, может быть, у вас нет счета в банке, ну или еще что-то, какие-то упущения. Но мы хотим уделить сегодняшний урок тому, что у нас есть всего лишь возможность, и мы хотим очень... не упустите ее. Мы вместе с вами будем делиться опытом, что тот, кто удостоился этого выигрыша от Творца, пусть знает, что у него есть в руках этот приз, это сокровище, чтобы не упустил. И что нужно сделать, чтобы не упустить эту возможность. В общем-то, это и есть тема сегодняшнего урока, о которой мы хотели говорить.
1: Ну вот, и в конце, что тоже хотят прийти к этой цели, что у всех есть это ожидание и возможность прийти к этой цели, что мы придем к свойству отдачи, мы придем, почувствуем, что это любовь и истинная отдача. Посмотри, мы тысячу раз читали это. И каждый раз всегда такая дрожь по коже. Ты чувствуешь, что еще раз и еще раз ты будешь читать, и каждый раз будет для тебя заново. Как сказано, что каждый раз внутри нас есть постоянно новый человек, пробуждается новые желания. Но если будем удерживать цель, придем к ней.
0: Да, то, что Рабаш написал такие точки, такие законы, и то, что мы так вот эмоционально иногда их чувствуем или иногда нет, но так устроен мир. И это хорошо, что есть кто-то, кто напоминает нам. И неважно, чувствуем это или нет, но это так, это логическая цепочка. Ты хочешь достичь Творца? Ты должен пройти через любовь к ближнему, через отмену себя, и ты должен гордиться, что Творец тебя выбрал, и ты хочешь, чтобы Шхина воцарилась между нами. Да, это конечная цель. И вот это в маленьком абзаце прописан весь путь, который должен пройти каждый из нас, и не упустить эту возможность. Но перейдем к отрывку номер 7. Эти люди, каждый, кто находится здесь, согласились объединиться в одну группу и работать над любовью к товарищам, потому что каждый из них чувствует, что у них есть общее желание, способное объединить все их мнения так, чтобы они обрели силу любви к ближним. Ведь известно высказывание мудрецов, как лица их не похожи друг на друга, так и мнения их не похожи друг на друга. И таким образом люди, эти согласившиеся между собой объединиться в одну группу, поняли, что их взгляды не столь уж далеки друг от друга. Они осознали необходимость в работе над любовью к ближнему. Как следствие, каждый из них способен уступить в пользу другого, и благодаря этому они смогут объединиться. Это пишет нам Рабаш, что он говорит.
1: Снова отмени тебя, Борис. Это, друзья, вы не бойтесь

0: этого слова, от самоотмена, потому как в нашем мире это не очень-то хорошее слово. Я же должен победить, властвовать. Наша природа понятно какая. Я должен властвовать над другим, и мое мнение должно быть мнением всех. А тут Рабаш говорит, что если мы хотим прийти к цели, мы должны собраться и удерживать цель, и услышать другого, и приподняться над эгоизмом, и отменить свой эгоизм. Это обязательное условие, но вечное.
1: Почему? Потому что он пишет вначале, что эти люди согласились объединиться в одну группу и работать над любовью к товарищам, потому что они поняли, что иначе невозможно достичь Творца. Мы же не строим какое-то общество лучше, чем в других местах в мире. И каждый пришел с этим мнением, и у каждого есть какая-то сила в любви к ближнему. И что он говорит? Но все разные, настолько разные, что даже трудно представить, как лица их не похожи. Ну, посмотрите на экраны. Нет кого-то, кто был бы равен другому, поскольку так вот есть много маленьких этих ячеек, ты иногда смотришь и путаешься, и невозможно даже увидеть лица, потому что маленькие ячейки, но мы знаем, у каждого совершенно уникальное лицо, а мнение каждого, оно намного больше отличается, чем отличаются наши лица. И это начальная точка. Поэтому не важно, что мы разные, и каждый воспринимает мир иначе, и относится иначе, и находится в другом состоянии. Все отличается, но почему же все-таки мы собрались, несмотря на то, что ни на что эти люди согласились между собой. Мы согласились, что мы хотим прийти к Творцу через методику Бааля Сулама, объединиться в одну группу. И они поняли, что разногласия — это не так важно, но через отмену себя, через любовь к ближнему мы сможем достичь цели. Поэтому насколько мы далеки, насколько мы отличаемся, находимся по всему миру, я приветствую всех товарищей, и особенно тех, кто закончили курс, сегодня присутствует, сегодня ваша сцена, поднимайте вопросительные знаки. Насколько мы отличаемся, это нормально, но если мы все, каждый в своей точке, он направлен на Творца, то мы все достойны этого счастья.
0: И тут написано, что они, не было давления, они согласились, потому как невозможно давить в духовном, что ты должен войти. Нет, это то, что я вдруг чувствую, что нет выбора. Мне это необходимо, я обязан это сделать, мне это нужно. Почему? Потому что пробудилась во мне точка в сердце. И куда же бежать? Некуда. Ты должен искать таких товарищей, у которых тоже пробудилась точка в сердце. И так мы соединяемся и смотрим друг на друга, и начинаем плыть, и этот путь прекрасен. И ты знаешь, как я всегда вспоминаю, как начинал, я всегда завидую ученикам, которые приходят. Ты знаешь, как ты зашел в поезд, и впереди тебя ждет, ты ожидаешь, что впереди увлекательное приключение, и вот точно так же я хочу сказать новым нашим товарищам, что это прекрасный путь перед вами. С большим количеством сюрпризов мы не скрываем, и подъемы и падения, и это тоже прекрасно.
1: Ну, в общем, это как бы одно сообщество учеников, и есть большой опыт здесь. Но если все направлены на одну цель, насколько каждый понимает, и разный уровень обязательств всех, но И это тоже нормально, но мы можем помочь друг другу. Допустим, для кого-то меньше проясняя, ясно, что такое цель, но у него огромное желание, он пришел там несколько минут назад, он дает энергию, свое воодушевление от того, что он встретил эти идеи, а другой уже 30 лет находится, у него, может быть, меньше силы есть, но какой опыт, какие килим. И желание, и новый килим, и накопленный опыт, они соединяют. Если мы это соединяем, то мы как сообщество, как группа можем развиваться. Мы нуждаемся друг в друге, мы нуждаемся и в накопленном опыте, потому что иначе как мы будем знать, как развиваться, чего остерегаться, как выбирать путь. И каждый раз мы нуждаемся в новых силах, в воодушевлении. Я согласен с тобой. В современном мире, когда я смотрю на эру ТикТока, Инстаграма, никто не может читать длинные тексты или смотреть видео более 30 секунд. И вместе со всем этим, то, что товарищи приходят, и у них пробудилась точка в сердце, это говорит о том, что нужно вкладывать много сил. Каждый, кто находится здесь, и неважно, он находится здесь 10 лет, 20 лет, вложил много сил, всегда трудно вкладывать силы, но это вызывает огромное воодушевление. Поэтому тот, кто так думает, ну, как можно впечатлить друг друга, у каждого есть возможность либо из опыта и знания, либо со стороны сил, энергии, желания и всего угодно.
0: Ну, мы хотим сказать, что мы ожидаем ваши вопросы, товарищи, которые начинают этот путь, что они полгода уже учатся.
1: Да. «Осень 25» называется этот курс.
0: И вы можете задать любые вопросы. Спрашивайте, задавайте, мы будем отвечать. И кроме этого, Борис сказал, что и те, кто более или менее понимают, куда должны прийти, а те, кто еще не знают, они тоже здесь. Почему? Ну, я помню себя. Я могу сказать вам абсолютно ясно, определенно. Я не знал, что я хочу к этому прийти. Я знал только одну вещь. Что здесь есть истина. Я помню, я 100 раз рассказывал, как я смотрел на Рава. Он сказал 3,5 предложения. И я тот, кто ничего не искал. Вообще я был переполнен работой. Мне там обещали различные призы, фонды. И получал их. И вдруг я посмотрел на Рава Лайтмана. Я смотрю на него и чувствую. Это мой учитель. Это моя жизнь, и это то, что я всю жизнь искал, и я тут остановлюсь. Потому что вдруг почувствовал здесь истину. И когда я спрашивал товарищей, вел тут передачу «Точка в сердце», и очень многих товарищей спрашивал, 80 передач снял. И практически каждый говорил, что так я почувствовал, что здесь есть истина. И они начинали, многие из них начинали плакать, и это плач мужчин. Плач счастья.
1: Да, мы будем рады перейти к вопросам. Знаете, ну, прежде чем перейдем к вопросам, мы видим, по крайней мере, уже есть 3 комнатки. Поставили вопросы, да, уже даже 4. Но давайте сначала посмотрим клип. Раф выступает на одном из конгрессов. Это было давно, я даже не помню, какой год. Это было в Нью-Джерси, в Америке. Он обратился тоже к ребятам, которые закончили тоже какой-то курс и присоединились к нашему сообществу учеников, студентов. Давайте послушаем, как он говорит, насколько важно наш распорядок, насколько важно это продолжать и ценить то, что у нас есть. Не убирайте вопросительные знаки. Мы посмотрим клип номер 1 и перейдем к вопросам. Самая большая важность — это важность рамок.
2: Аседер.
1: Порядок.
2: Луз.
1: Распорядок. Потому что нет ничего сильнее для человека, чем его привычка. Это то, что называется ментальность, менталитет. Мы привыкли так думать, так работать, так принимать решения. Эти вещи мы к ним привыкли, к этим не очень. Эти приятны, эти меньше. Все у нас так уже от рождения устроено таким образом. Мы таким образом воспитывались. И так это устроено высшим проявлением, что человек... так устроен. Привычка — это вторая натура, и они настолько важны, что мы можем просто всю важность, которая есть у нас изначально, изменить и принять важность вещей, которые совершенно раньше не были важны для нас. Поэтому жизнь и смерть духовные, они зависят только от группы. Потому что с помощью группы мы можем сменить наши привычки, важность разных вещей, разных ценностей. И то, что было раньше, нам казалось неважным, становится важным. Что было не сладким, стало сладким. Меняем вкусы, привычки, расписание. Совершенно все. И это удивительно, насколько, может быть, мы не обращали внимания в нашей жизни, но когда мы начинаем снова строить свою жизнь согласно новому порядку, новой важности, новому распорядку, то мы буквально выстраиваем все, что у нас есть в жизни, согласно шкале ценностей. Если для меня самое важное — это раскрыть высший мир, Творца, мою вечную жизнь относительно всей материальной жизни и этого мира, и всего, что есть здесь, я, конечно, не выбрасываю все, что есть здесь, потому что я как раз-таки правильно использую его в правильном порядке для того, чтобы достичь цели. И тогда я выстраиваю шкалу ценностей.
0: Да, я не видела этот клип, это Борис подготовил. Сколько сил Рав дает, как он изливает сил сейчас на меня.
1: Да, мы слушаем и воодушевляемся, как Рав говорит, как он обращается. Как со всей этой болью, которую он хочет, чтобы люди продвигались, и какая забота, и как он предостерегает, что не надо ничего выбрасывать, насколько важны рамки, потому что это один из самых важных инструментов. Он просто нам дает инструкцию шаг за шагом. У нас действительно есть колоссальный учитель, и неважно, когда был этот конгресс.
0: Первый конгресс в Нью-Джерси был в 2005 году, и потом практически каждый год. И Рав летал в США, в Южную Америку, в Европу, туда-сюда, во все места.
1: Да, мы бы очень хотели думать о том, насколько наша группа помогает нам соблюдать рамки, использовать их и быть направленными на цель. Итак, мы переходим к вопросам. Мы хотим отвечать ребятам, которые присоединились после окончания курса «Основ Кабалы». Поэтому те, кто находится постоянно в это время на этом курсе, мы будем отвечать на вопросы на русском. Просим прощения, но вы получите перевод. Просто мы хотим оказать уважение новеньким.
2: Приветствуем преподавателей и мировое кли. Благодарим за возможность задать вопрос. И у нас от нашей десятки новичков такой вопрос. Благодаря чему человек может удерживать постоянную любовь к товарищам в группе и что помогает ее увеличивать? Спасибо.
3: Что нам может помочь?
4: Вот мы читали с вами цитату первую, да? Первую цитату. Нет, давайте вот седьмую цитату мы читали с вами. И тут говорится... Читаем ее снова, может быть. Вот просто сейчас.
5: Ариэль, это оба эфир, слихан.
4: Кен. Хеврей... אפשר לא לתרגם בשבילנו, ככה,
5: כן.
4: רוסית.
5: אה, לנו, ну, כן, תודה.
4: נסתדר.
0: Да, друзья, можно нам не переводить, мы справимся.
4: На иврит мы
5: по-русски продолжаем.
4: По-русски продолжаем. Смотрите, эти люди согласились объединиться в одну группу. Ну, вот вам, я же тиргумпу. Тиргум ли иврит?
0: Извините, у меня снова есть перевод.
4: Извините, ребята.
0: Отключите перевод.
4: Откроем все.
5: Тогда.
4: Вот посмотрите, эти люди согласились объединиться в одну группу и работать над любовью к товарищам. Поэтому ваш вопрос абсолютно правильный. Как нам работать? Почему вы это сделали? Потому что каждый из них чувствует, у них есть общее желание. Вот это очень четко надо понять, что у нас есть общее желание, и над ним нам надо работать все время. Способны объединить все их мнения так, чтобы они обрели силу любви к ближнему. Мы должны прийти к этой силе любви. То есть мы должны объединить наши мнения. Мы должны помочь друг другу. К чему мы идем? Чего мы хотим достичь? Каждый говорит, каждый пытается вот так вот открыть сердце и отдать товарищу вот эту вот свою, ну, попытку любить. И так потихонечку вот мы варим этот клей, который называется любовь. Это не просто, ребята, это не полгода. Ну, сразу мы честно говорим, это мы все-таки хотим как бы победить нашу природу. Знаете, есть такая фраза «победили меня сыны мои». И дальше идет. Ведь известны высказывания мудрецов. Как лица их не похожи друг на друга, так и мнения их не похожи друг на друга. Действительно, мы не похожи друг на друга. Как же нам таким непохожим прийти к этой любви? Как вы говорите, как нам ее все время усилить? Мы согласились объединиться в одну группу, поняли, что наши взгляды недалеки, потому что если наши взгляды далеки, у нас не будет этой связки, и у нас ничего не получится. Мы должны понять, что взгляды наши недалеки. Осознали все мы необходимость в работе над любовью к ближнему, и как следствие мы можем уступить один другому. Я могу услышать товарища. Я могу просто, вот у меня было другое мнение, я могу вот отступить и сказать, я хочу услышать. Иначе я не смогу, если я буду настаивать. Но если у нас одна цель, вот так вот сварить такую любовь, чтобы от любви нашей прийти к любви к Творцу, все получится. Работа идет постоянная, никуда не деться. Свет, который возвращает к источнику, которого вы учили, это вот в этих вот цитатах. Это в том, что мы говорим о величии нашей работы. Это то, что мы говорим о величии цели. Так или иначе, мы говорим, как нам подняться на следующую ступень, где мы связаны. Если мы об этом говорим, то оттуда, с этой ступени, на нас идет вот этот вот, так скажем, свет, можно сказать, Боря?
5: Свет. Да?
4: Свет, который подтягивает нас к этой ступени. Поэтому как нам увеличить любовь? Как нам увеличить любовь между нами? Все время стремиться к этой ступени и помогать товарищам, думать о товарищах. Вот тут я себя как бы даже отменяю. Я не говорю «дай мне», я говорю «дай моим товарищам». Если я так могу, мы тогда продвигаемся серьезно.
5: Друзья, мы знакомимся с тем, как устроена наша система Арвуд. Когда первый раз задается вопрос из комнаты, он с таким желтеньким знаком вопроса, вот как сейчас было в МАК-44. Если вы сейчас поднимете его еще раз, кто-то еще раз из этой комнаты захочет задать вопрос, он уже будет не желтый. Мы сначала проходимся по всем желтым, чтобы каждой комнате уделить внимание, а потом перейдем по второму кругу. Окей? Поэтому я видел, уже он мелькнул. Можете его возвращать. МАК-44 Invitation. 49. МАК 49.
6: Добрый день. И я хотела еще от лица нашей всей группы еще раз поблагодарить за этот курс потрясающий и за возможность сегодня задать вам наш вопрос. Вопрос у нас такой: как научиться оправдывать каждого человека? И если я оправдываю всех и люблю свою группу, не является ли эта любовь эгоистической? Спасибо.
5: Как научиться оправдывать каждого человека, и не является ли это эгоизмом, если я люблю свою группу, своих товарищей? Сразу несколько направлений в одном вопросе.
4: Честно.
5: Все честно, да. И все как бы очень актуально для всех. Я рад, что мы специально, кстати, еще раз обращаюсь ко всем, не делаем этот выпускной вечер отдельно, а хотим показать всем, насколько и наши выпускники задают вопросы, релевантные для каждого из нас. И поэтому хорошо бы впечатлиться этими вопросами. Так вот, когда мы говорим про каждого человека, понятно, что ближний — это все, что вне меня. Это весь мир, и даже не только люди, это вообще все. Но мы всегда идем от простого к сложному. И поэтому, говоря про того, чтобы любить каждого человека, мы сосредотачиваемся на том, чтобы для начала научиться любить тех, кто рядом с нами, тех, кто играет с нами по тем же правилам. Мы играем в одну и ту же игру, мы договорились друг с другом. И поэтому мы как бы сокращаем сами весь большой мир до размера нашей группы, даже до размера нашей десятки, для того, чтобы именно с этими людьми можно было запустить лабораторию, о которой говорил Семен, чтобы мы могли полноценно поставить этот эксперимент. Не значит, что все остальные ближние мне не важны, но у меня еще нет сил, у меня нет достаточно мускулов, у меня нет навыков для того, чтобы я по-настоящему мог хорошо относиться ко всем остальным. Это раз. Второе. Если я их люблю и я чувствую, получаю от этого наслаждение, это просто зависть, это замечательно. Это очень хорошо. Это значит, что вся моя природа помогает мне на этом этапе двигаться правильно к цели. Очень хорошо. Мы всегда так и идем. Если в процессе у нас появится что-то другое, и вдруг у меня появятся какие-то другие оттенки в отношениях между нами, мы будем готовы, чтобы отработать эти оттенки тоже. Но если основной тон — это любовь, и я получаю наслаждение от того, что я общаюсь со своими товарищами, которые так же, как я, хотят достичь цели, по той же самой методике, и мы вместе идем, это прекрасно. Это, я не могу сказать не эгоизм, потому что все, что вокруг нас, эгоизм. Вот. Нет чего-то, чтобы не было эгоизмом.
4: То есть вопрос, если это эгоистическая любовь, ты говоришь «да».
5: Ну, как бы да, мы договорились честно говорить.
4: Да, я тебя попросил.
5: Договорились, да. Да, но этот эгоизм намного более качественный, чем то, что я был вчера. И поэтому мы всегда движемся, я сегодняшний плюс один, плюс два, плюс десять, плюс сколько получается. И поэтому к такому эгоизму, да, стоит за ним идти. И для меня он сейчас намного больше ближе к отдаче, чем эгоизм, когда я не люблю своих товарищей. Вот скажем так.
4: И еще вот это вот понимание очень важное, что почему я стремлюсь к этой любви? Не просто, чтобы нам было хорошо в нашей компании, а я стремлюсь к этой любви, чтобы мы пришли к цели. Вот как здесь везде говорится, что мы собрались здесь, чтобы прийти к этой цели. Мы должны соединить эти наши стремления к любви. Поэтому это уже большое дело. Это уже, ну, правильно Боря сказал, это мы потом открываем, что это эгоистическая любовь, но мы очень хотим прийти к цели, мы помогаем друг другу, и поэтому мы стремимся возлюбить ближнего, поэтому. Не чтобы ограбить там банк, и мы становимся хорошей такой группой, крутой, каждый знает, что делать, и так вот мы любим друг друга, потому что мы должны украсть там какие-то деньги. Нет, мы хотим прийти к настоящей, высокой, настоящей любви. И поэтому мы... Это очень большое. Мы хотим следующую ступень постичь. И к нам оттуда, как мы уже говорим, идет свет, возвращающий к источнику. Очень важно.
5: И чем методика, вообще любая, отличается от набора случайных подарков в том, что можно использовать, опираясь на существующие законы. И поэтому мы, да, опираемся на нашу природу. И все те моменты, когда мы можем использовать нашу природу, направленную на цель, мы ее используем. И это прекрасно. И поэтому даже если я сознательно понимаю, ловлю себя на мысли, что это эгоистически. Может быть, но если мне моя природа помогает двигаться к цели, то я ее использую. Окей? А, мужчины, Макс 49, пожалуйста.
7: У нас вопрос такой. Что такое отмена в десятке, в группе и в организации?
4: Что такое отмена? Это дело непростое. В десятке, в группе
5: и в организации.
4: Ну, во-первых, если мы просто смотрим только на отмену, то результатов больших не будет. Вот я должен отмениться. Я должен понять, почему я должен отмениться. Я должен понять, что есть у меня цель, к которой я очень хочу прийти. И больше того потом, что я хочу, чтобы пришли мои товарищи к этой цели. Тогда начинает работать вот этот механизм, который называется отмена. Во мне есть я, которое командует мной. Это я, скажем так, мой эгоизм, да? Мой эгоизм, в котором я уже начинаю понимать, что это такое. Этот эгоизм, у него по большому счету одно свойство – это власти, власти над другими. Я должен быть прав, мое мнение должно быть главным. Поэтому вот это вот понимание, когда мы собираемся вместе, оно очень важно. Чтобы прийти к цели, мы должны начать работать с нашим этим «я». Как с ним работать? И вот тут есть целый ряд законов. Несмотря, как бы это страшно ни звучало, несмотря на то, что я точно знаю, как продвигаться, я вот даже вычитал это, вот здесь прочитал и прочувствовал, и вдруг я слышу от товарищей какое-то немножко другое мнение, да? Или даже не немножко другое мнение. Вы вообще представляете, что это такое? Вот мне сейчас вот этим со своей моей природой не сказать: ребята, да вы не правы, вот правильное решение, и настаивать на этом. Нет, я начинаю их слушать больше, больше и больше. Я начинаю работу над собой. Я прошу Творца, чтобы он со мной поработал немножко. Это называется вот такая, знаете, попытка отмены. На самом деле все Творец делает, а мы делаем только усилия отмениться. Я не могу выскочить из своей природы. Я могу только работать. Вот как Боря сказал, я могу нарабатывать эти мышцы. Вот так я начинаю их нарабатывать. Перед десяткой, первый вопрос. Перед десяткой, вот они, мои товарищи. Мы собрались здесь, вот как только что мы читали, вот для этой цели. И это мы должны всегда держать над собой, иначе не будет смысла во всем нашем объединении. Вот для этой цели. И для этой цели я должен вот сейчас сделать это усилие, попросить Творца, чтобы он позволил мне отмениться. И поверьте мне, на опыте, очень там, ну, непростом, достаточно долгом, вдруг в какой-то момент ты приходишь к состоянию: ёлки-палки. Вот это вот я теперь услышал то, что я не слышал.
5: Я еще раз хочу для начала поблагодарить за вопрос и то, что все, кто не выпускники сегодня, могли бы впечатлиться, какие вопросы задают выпускники через полгода. Да, есть разница между отменой в десятке, в группе и, скажем, организационной. На самом деле отмена, она только одна перед Творцом. Есть я, мое эго, и против любых его воплощений. Творец воплощается передо мной в виде моего ближайшего окружения, с которым мы все время вместе, моей десятки. Творец воплощается вокруг меня в виде более широкого окружения нашей группы. И наша группа развивается и прошла, кстати, много разных этапов развития. Были десятки наши постоянные, смешанные. Было время, когда группа была по-другому сорганизована перед группой. И вопрос, насколько перед чем отменяться. То есть, когда мы говорим, скажем, про чисто духовные понятия, то понятно. А если вдруг возникает что-то, что, мне кажется, несет на себе организационный момент, перед этим надо отменяться или нет? У меня есть свое мнение, оно тоже может быть высказано, принято во внимание, если вообще мы говорим про что-то организационное. Я просто доведу до крайности ваш вопрос. Не знаю, что вы хотели конкретно выяснить, но просто еще раз спасибо за него, потому что действительно серьезное выяснение. Одно дело, я отменяю себя перед товарищами ради объединения и отдачи ближнему. А тут вдруг есть какой-то набор правил, какой-то опыт, какие-то ответственные, которые мне подсказывают, что можно, а что нельзя. И тогда перед ними какой вид отмены, он нужен или нет? Он должен быть безусловный или он должен быть с выяснениями? Прежде всего, конечно, везде должны быть выяснения. Конечно, везде есть нюансы. Но еще раз, отмена, она перед Творцом во всех его проявлениях. И поэтому, когда мы говорим, надо ли отменять себя перед... Человек сам выбирает, перед чем себя отменять. Перед идеей, перед тем, что противно его эгоизму, перед тем, что он не согласен с каким-то решением, если, допустим, решение как бы в маленькой десятке, в своей, и тогда с этим ну, как-то проще. А с чем-то более глобальным сложнее согласиться. Может быть, иногда бывает, кстати, наоборот совершенно. Самые разные бывают варианты. Это определенные уровни развития, где вы определяете, перед кем себя отменять, как отменять, и вообще, что есть духовное в этом мире, что есть материальное. Можно подойти так и сказать, что, смотрите, духовное — это мое отношение ко всему, что происходит. Неважно, какое сейчас событие, какие масштабы, десятки, группы или организационные, перед тем, что происходит. И есть материальная часть, что именно происходит, когда мы договорились встречаться, будет ли у нас дополнительный чат, будем ли мы с нашими сопровождающими как-то активно им с ними соглашаться, или это уже дополнительно. Так вот, по мере нашего взросления, большей зрелости, человек видит, что это все Творец. Вот, и насколько у него есть силы делать выяснения, чтобы отмена, которую он делает, она была бы качественной. Здесь очень важно сказать, что речь не идет про соглашательство совсем, потому что это не будет отмена. Это совсем другой навык, который мы тренируем. В общем, я думаю, что у нас есть еще как минимум ближайшие полгода, когда мы продолжим нашу подготовку. И это один из вопросов, который мы будем очень хорошо выяснять. Очень долго, подробно. И не просто получать ответы, как должно быть, а вырабатывать килим, вырабатывать навыки правильной реакции на это.
4: Я скажу честно, я часто проверяю себя, заходя в блок Рава, если меня спрашивают. Блок сумасшедший, с глубиной колоссальнейшей. Там, в общем-то, все собрано со всех программ, уроков, переведено с иврита на русский. Я говорю о русском блоге. То есть... У вас вот есть какой-то вопрос, допустим, и вы понимаете, что организационно вы правы, а здесь другой расклад совершенно организационный. Вдруг вам что-то наводят, что вы бы и не хотели принимать, вы хотите настаивать свое мнение. Сначала потихонечку там изучить материал надо. Войти в блок Рава, напишите какое-то слово, например, собрание товарищей, или напишите трапезы, или что-то такое, и так потихонечку пройдитесь. Это вот мой чисто совет такой. И, может быть, вы там найдете массу ответов и вдруг поймете, где вы были правы или не правы. Но вот такие пути. Ну, естественно, десятка существует и так далее, и так далее. Но надо пройти этот путь. А по большому счету, это хорошее дело, когда есть такое сопротивление тела. Сопротивление тела, которое кричит: «Да я прав, прав! Ты должен настоять на этом». И вы можете вот идти вот в эту точку и там вот разбираться с этим телом, которое будет все время кричать, что оно прав.
5: И снаружи никто никогда никто. Не может тебе сказать «отменись». Вообще, отмена — это то, что я делаю. Если тебе кто-то говорит «отменись», ты должен... Так не работает.
4: Ну, у нас нет такого, чтобы там товарищ сказал: «Ну-ка, отменись, хватит».
5: Это неправильно.
4: Да, это называется нельзя. Отрезать я. Так, знаете, отрезать я. Нет, вы сами должны с ним отработать. Вы должны потихонечку этот вектор, который, еще раз, постоянно это говорю, вот этот вектор, который у всех у нас направлен вне, на критику, на то, что я прав, на это. Что такое хухмата каббала, наука каббала? Это вектор, который начинает поворачиваться ко мне. Вот так вот, со скрипом, может быть, с трудом, но он поворачивается ко мне, и я начинаю видеть себя. где я должен измениться, и тогда изменится абсолютно все. Я не верю в это, но я поворачиваю этот вектор, занимаясь по вот этой нашей, по нашей методике, занимаясь утром, занимаясь и так далее, читая, пропуская, промывая себя. Мы можем много говорить об этом. И хорошо, что мы говорим об этом, потому что вы начинающий, вы только начинаете. Да это полезно всем, да и мне тоже.
5: 139. Women Mag, женская. 139, пожалуйста.
8: Огромное вам спасибо за то, что вы нас учите и продвигаете. И у нас такой вопрос. Почему при работе в группе очень важно не просто найти рава, а именно сделать рава, сделать себе рава?
5: Ну, для начала мы, как всегда, обращаемся к источникам, что нам говорят. И вот здесь есть много отрывков в подборке. Товарища нужно приобрести, вложив силы. Грубо говоря, купить очень, многих коробит от этого слова. Рава надо сделать. Человек сам должен решить, что для него важно. И принять решение, что вот именно это важно, эти мысли, это направление и так далее. И поэтому в группе именно делание, создание, творение высшего идеала, оно возложено на человека. Человек должен это сделать. Да, нам группа помогает. Мы должны давать друг другу важность цели, мы должны друг другу давать энергию. В одиночку все быстро иссякает и продолжать невозможно. Все верно. Но если мы и говорим про какое-то свободное выражение человека, что он может сделать, он должен сам собрать из всего этого сложного мира, который так запутывает, который так такой непростой.
4: Ну, попотеть надо. Сделать.
5: Сделать. Рава надо делать.
4: Да, а вот товарища можно купить. То есть, что это означает? Что есть у меня что-то, что это мое. И я готов отдать товарищу.
5: Заплатить.
4: Ты представляешь? Вообще, ребята, вы представляете, что это такое? Это мое, и я готов это заплатить. То есть, как бы покрытие, кисуфа.
5: И, кстати, мы уже проходили эту по первому разу статью, где эти два подхода «сделай раву, купи товарища» по отношению к Творцу в одном порядке, по отношению, да, к товарищам ближнему в другом порядке. То есть, где я что-то делаю, потому что я принял решение, что так должно быть, даже если оно может быть нерационально и нет этому объяснений. И где я должен прилагать усилия и дать какой-то эквивалент своих усилий. Поэтому купи и все. Как бы вот ты наработал, у тебя есть сколько-то времени, усилий, внимания, заплати и меняешь то, что у тебя есть, на то, что другое. Делание отличается тем, сделай себе раву, отличается тем, что у тебя может быть недостаточно аргументов, недостаточно рационала для того, чтобы с этим согласиться, иначе не было бы усилий. Вот, и поэтому это да, надо попотеть.
4: Да.
5: Для того, чтобы сделать. На любом уровне.
4: Но абсолютно надо, надо сделать.
5: Спасибо вам за вопрос. Мужчины, МАК-19.
9: Такой вопрос. Что такое трепет перед Творцом и как группа помогает его развить?
4: Да, вопрос серьезный, Боря. Серьезные вопросы, ребята. Через полгода вопросы очень серьезные. Трепет перед Творцом. Есть состояние страха, да? Ну, это мы все знаем. Есть, Рав как-то говорил, есть 800 видов страха или даже больше. То есть я боюсь. Мое эго там скакуживается так, как маленький зайчик прячется под кустик. Это я боюсь. Это мой страх понятен. А когда мы говорим, мы практически не используем такой страх перед Творцом. Страх перед Творцом – это тоже, как бы, знаете, ассоциация, что я боюсь, вот, что если я что-то сделаю такое, тогда он мне так ответит, знаете, это очень во многих, что я такое сделаю, мне он так ответит, и все, и не дай Бог, и заберет что-то, здоровье или так далее. А здесь трепет перед Творцом. Трепет перед Творцом – это ощущение огромной высоты, дающего, любящего. И трепет, что я не смогу, я так хочу приблизиться к этой любви. Представляете, какая разница? То есть есть страдание, что страдает тело, а есть страдание любви, говорится. Есть страх, а есть трепет. И вот это такие совершенно противоположные вещи нашего мира и духовного мира. То есть я так хочу приблизиться к этому свойству отдачи, чтобы по свойствам приблизиться к нему. А потом уже возникает эта мысль, как бы дать радость Отцу, дать радость Творцу, что он от этого получит большую радость. И я в трепете, смогу ли я это сделать? Очень хочу, смогу ли. Это о трепете. Вторая часть я уже не помню, честно говоря. Я
5: была трепете в десятке, да. А? Трепете в группе, да.
4: Да.
5: Друзья, спасибо еще раз за вопросы. Я бы хотел сейчас, чтобы мы вместе посмотрели еще одно видео с того самого знакового конгресса, где Раф говорил об одном из очень важных элементов нашего развития, о том, где встречаются все необходимые составляющие для духовного пути. Когда есть возможность привлечь свет, когда соединяются товарищи, когда приходит наш учитель и инструктирует, как правильно все это вместе соединить, где Рав говорит про утренний урок. Давайте посмотрим клип номер 2, пожалуйста.
10: Шиур Бокер. Они махина тацми или шиур зе.
11: Утренний урок. Я готовлю себя к этому уроку, ну, по крайней мере, час. И моя подготовка не в том, что я знаю, какой этот урок. Я не знаю, о чем он. Я не знаю тему, статьи, которые мы будем изучать. Я готовлю себя внутренне, чтобы я был источником духовной энергии, потому что через меня это должно перейти к вам, ко всем. И тот, кто может быть на этом уроке каждый день, он получает порцию, которая обеспечит его и будет наполнять его 24 часа. Наверняка, что вот это свое духовное он получает. Может быть, что он не сможет пока что реализовать его, но оно находится в нем, это духовное. Его нужно только лишь реализовать. То есть от меня он получает, а сам он должен это обработать и реализовать. Но в нем это уже есть. Поэтому я очень рекомендую. Это может быть много, 3 часа. Смотрите, 2 часа из 3. Или последние 2 часа, или первые 2 часа. Что вы найдете удобным согласно вашему распорядку в семье и так далее. Желательно быть с нами в одно время, потому что в это время находится много групп во всем мире, много людей отдельных. Есть большая сила в этом кли. Я готовлю себя там, чтобы у меня была возможность обеспечить это, как такая энергетическая станция, чтобы обеспечить всем этим людям эту энергию. Чтобы у меня было достаточно мощности, чтобы наполнить каждого и из тех, кто присоединяется, из всех этих пользователей. И все пользователи, которые присоединяются, они создают хисарон, взаимное понимание, такое очень особое поле в мире. Поэтому стоит для тех, кто способны, по крайней мере, быть какое-то определенное время подсоединен с нами,
1: в одно и то же время.
5: Я напоминаю контекст.
1: В то же время.
5: Конгресс этот происходит в Нью-Джерси. Или 7 или 10 часов, в зависимости от западного или восточного побережья, разницы с нашим временем. И очень много новичков на конгрессе, и Рав говорит, что один из основных, если не самый основной инструмент, это урок, с которым, на котором мы можем встретить все. Мы получаем ежедневную порцию. С тех пор прошло много времени, меняется форма урока, меняются части, но в общем он никогда не теряет своей актуальности, и мы говорим о динамике включения в утренний урок. У вас получается какую-то часть участвовать в то же время замечательно. Если нет, на протяжении дня, если не целый день, если не целый урок, какую-то часть. Я сейчас слышу эти слова Рава, с какой заботой он передает людям, живущим настолько в другом часовом поясе, и дает им разные возможности и варианты, но он не скрывает то, что ценность этого действия, и ее невозможно затушевать. Это часть методики. И поэтому, да, мы называем изучение каббалы. Мы ее все время учим. 30 лет, и мы все время учим. Вот, ну сколько можно еще учить? Да, мы приходим, и это действие, которое называется утренний урок, для нас очень важно, даже если оно происходит не совсем в это время, и даже если я участвую на нем частично, но я в него включаюсь, главное, я его ценю. И вот это то, что я думаю, самое важное, что, надеюсь, нам удалось передать, чтобы у всех у нас была ценность к тому, что называется утренний урок.
4: Я еще Борю спросил, пока вот шел этот клип, я спросил Боря, все-таки ребята молодые, как-то так вот. А действительно, ты прав, Рав выступал перед совсем молодыми и говорил об утреннем уроке. И не то, что он хочет заработать на этом. Он хочет, чтобы мы заработали на этом. Он говорит, что, ребята, я, скорее всего, он говорит, как я с удовольствием бы не говорил бы об этом. Все-таки это утренний урок, но это необходимо. Это одно из самых важных, одно из самых важных действий. И вот этот вот подъем ночью, когда ничто не мешает нам. Я могу говорить о ночном уроке, да, Борь? Спокойно? Да. Когда ничто нам не мешает, ничего не мутит. Знаете, воздух, не надо никуда бежать, не надо ни о чем думать, кроме как одной мысли, мы едем на урок, там объединяемся вместе, и сейчас начнет происходить чудо утреннего урока. Знаете, вот все время, сколько лет, 30 лет, у меня все время 30 лет вот это ощущение вот этого чуда, которое там происходит. Я, ну, что не поделаешь, там в 1:40... Не пугайтесь, в 1:40 я встаю, мне надо еще там соединиться с 20 товарищами, так собралось за эти долгие годы. Потом, ну, делаю там немножко зарядку, что-то это, встаешь с мыслью, пытаешься держать ее постоянно. Потом едешь, забираешь товарищем по пути, приезжаешь на урок. Здесь вот есть, это вот мы недаром, мы еще говорили о привычке, да? Еще есть вот это, и вот это вот... И включите сюда и привычку, но ты все время пытаешься быть в этом. Для чего я сюда приехал? Для чего я на уроке? Это страшно важно. Это именно то, что вот это вот вызывает этот маор, махзир лимута, этот свет, который начинает с тобой работать. Когда сработает, неизвестно, но твои усилия. Итак, твоя чашечка кофе, там я еще блю финик, потом там это хлеб, оливковое масло, сел. Место, ребята, мы собрались, начинаем. И Рав пошел. Тут еще масса историй всяких я могу рассказать.
5: И обратите внимание, мы говорим о том, что есть ценности, которые общие для всех, и неважно, сколько человек учится, 30 лет или полгода, и есть наша готовность и возможность что-то из них реализовать. И это вещи, которые развиваются параллельно. Как мы вначале говорили о том, что возлюби ближнего, по идее, должно относиться ко всему миру. Да, должно. Но я не могу это реализовать ни с кем, кроме тех, кто рядом со мной. И поэтому мы говорим про динамику урока. Мы понимаем, что нужно наработать мускулы, мышцы и такие тоже, чтобы выстроить правильно свое расписание, чтобы это было возможно. И никто не ожидает от того, что человек вдруг сделает какие-то резкие изменения в жизни и начнет сразу же. Но ценность утреннего урока для нас важна, и поэтому мы об этом говорим. Мы не можем это скрывать, как и остальных, обо всех остальных ценностях. Что да, еще раз напоминаю то, о чем мы говорили и будем говорить. Динамика на протяжении дня послушать, обсудить, выяснить. Но ежедневная порция, которую мы получаем, она выдается, вот ее не стоит пропускать. Идем дальше. У нас есть еще несколько желтых, то есть ни разу не обращались к этим комнатам. Карточек, да. 134, женская группа, пожалуйста.
12: Спасибо большое за урок. Меня слышно?
5: Отлично.
12: Отлично, да. У нас есть вопросы от нашей десятки. Я задаю первый вопрос. Принцип «возлюби ближнего как самого себя» относится только к товарищам группе или ко всем людям? Как относиться к тем, кто несет ненависть и желание убивать?
13: Спасибо. В следующий раз, извините.
4: Ну, смотрите, ребята, я повторю то, что Боря говорил не так давно. Мы идем от легкого к трудному, так скажем. Ну, вообще, это правило не самое легкое — возлюби ближнего как самого себя. Сами понимаете, мы так планку поднимаем довольно, довольно высоко. Но мы начинаем, вот, как вот сказано здесь в этих цитатах, от тех товарищей, которые собрались с этой мыслью и с этой целью, собрались вот так вот, вот здесь десятки. Это наш самый близкий круг. С ними мы начинаем работать. Это наша лаборатория. Это наша работа. Вот здесь вот начинается от любви к ближнему, к любви к Творцу. И даже, так скажем, от любви к ближнему, к любви к более дальнему, к любви к еще более дальнему и к любви к Творцу. И дальше мы будем раскрывать этот круг однозначно. Бальсулам даже пишет, что это и любовь к народу, любовь к стране, любовь к миру и так далее, и так далее. И так или иначе, не только в последнем поколении в своем труде, но и в мире, он пишет: весь мир – одна семья, мы придем к этому пониманию. Но мы начинаем здесь сейчас. Эго наше, оно очень такое крутое. Это наша природа. Нам надо с ним научиться работать, как его, не побоюсь этого слова, обмануть.
5: И что делать с дальними кругами, с тем, кто мне равнодушен, или тем, кто мне ненавистен, или в крайнем случае, как вы говорите, кто вообще к своим врагам, тех, готовы просто готовы убить нас, непонятно за что и зачем. Здесь мы говорим, говорят мудрецы, что нужно вести себя так, как положено адекватно вести себя в этом мире. То есть не нужно начинать любить врагов, которые вас пришли убивать. Это нереально, это невозможно, это будет самообман, этого все равно не будет, и это ничем не поможет. Более того, сказано, нужно предотвратить все возможное, чтобы не было нарушено исправление. И поэтому, если обязательно защищаться, обязательно стараться дать возможность исправлению и себе, и другим. А то, что мы читаем великих мудрецов, и они говорят, что герой — это тот, кто делает ненавистника другом, а герой из героев — это вообще, как называется, это еще больше. Ты не просто его склоняешь на свою сторону, он это очень высокие уровни духовного постижения. И поэтому в нашем мире мы не переносим те духовные модели, к которым мы стремимся, на наше поведение. Поэтому, если так коротко подытожить, в нашем мире мы действуем совершенно адекватно. Мы должны заботиться о своей безопасности. Не нужно себя мучить, что почему же я не люблю своих врагов. Потому что такая картина мира. Кроме моего восприятия, мир сложный, мир большой, многогранный. И да, это получается, что человек живет в нескольких мирах. В одном мире, внутреннем, я хочу любить всех. В другом я должен вести борьбу за существование. Я должен зарабатывать, я должен сопротивляться, должен выживать. Да, и одно, и второе, и третье. И все это добавляется вместе. И как со всем этим разобраться и не запутаться, чтобы не упасть в крайности, как раз нужно приобретать килим, то, что мы называем. Я хочу обратиться к... Да, спасибо. МАК 49 уже один раз задавали, но так как у нас только две мужские выпускные десятки и семь женских, поэтому второй заход, по блату, пожалуйста. Так. МАК 49.
14: Вашему раскрывается безусловная любовь. Где она раскрыта? Есть ли такой пример у вас раскрытия безусловной любви? Можете что-нибудь про нее рассказать?
5: Я начну, Семен продолжит. Безусловная любовь — это уровни, близкие к окончательному исправлению, или уровни полностью личного полного исправления, так называемое гмара тикуна прати. То в таких состояниях, в которых находились великие каббалисты, как это они описывают, общее окончательное исправление.

0: Видите, то есть вы будете изучать, у вас есть еще очень много, что изучить, ребята. И он там пишет, что ощущает даже вот так вот, ну просто там непросто это все, что ощущает каббалист, который пришел к этому состоянию, которое называется абсолютная любовь. Вот это чистое состояние. Как он видит этот мир, как ему представляется этот мир и так далее. Ты читаешь и думаешь, но ты понимаешь, с кем имеешь дело, это Бааля Сулам. Вообще мы говорим в таком случае о мире Ацилут, который переводится «эцло», «у него». Вот постижение вот этого мира, это как раз вот книга «Зоар» была написана с высоты абсолютной любви, с гар мира Ацилут и так далее. То есть это все очень серьезно.
1: И еще один аспект с вашего вопроса. Знаем ли мы таких людей? Да? Даже если они рядом, даже если они рядом со мной в комнате, или мы с ними знакомы, это невозможно узнать, поэтому каббала – тайная наука. То есть даже находясь рядом с высочайшими каббалистами, ты все равно не можешь почувствовать, что они чувствуют, а они говорить просто так об этом не будут. Поэтому очень нормальный, такой здравый, хороший вопрос, а кто, а покажите, о каких уровнях, кто достиг, и как это, как то. Нормально задавать такой вопрос, но ответ, может быть, будет немножко постоянным, повторяющимся, что это невозможно передать, и никто никогда об этом не скажет.
0: Даже в стихе Бааля Сулама говорится, это только ты постигнешь, и только ты, по большому счету. Только ты. Ты будешь стремиться к этому, и это очень хорошо. Вообще все эти труды, которые мы изучаем и так далее, это чтобы мы могли делать усилия, постоянно делать усилия. Потом вы еще будете проходить этот термин «вера в знание», делать усилия, и дальше… Вы не знаете, когда это происходит, вдруг происходит щелчок, и вас поднимают над этой границей между материальным и духовным, и происходит.
1: Я вижу, Мак 49, прорывается еще кто-то, раз уж мы здесь, да, пожалуйста.
2: Добрый день, меня слышно?
1: Да.
2: У меня вопрос, как работать с той частью желания, которую я не могу получить ради отдачи?
1: Как работать с той частью желания, которую я не могу получить ради отдачи?
0: Ну, учтите, получение ради отдачи – это серьезный прорыв. Давайте поговорим раньше этого есть отдача ради отдачи, есть малое состояние. Получение ради отдачи – это уже, знаете, вход в Эрец Исраэль, как говорится. Это тоже вы еще будете изучать. Это когда вы уже ощущаете, понимаете вашу природу по-настоящему, вы уже окунулись в свой внутренний Мицраим, Египет, вы уже поняли, кто вас держит за душу, что это фараон, настоящее эго, вы понимаете, что это природа, вы представляете вот этот уровень, и потом начинается выход оттуда, вслед за Муше и так далее, но я не буду усложнять ситуацию, так что получение ради отдачи – это высокое-высокое состояние, до него надо дойти.
1: И да, это развитие, то, что вот говорите, до сих пор как бы получалось. Я тоже не знаю, насколько, что у меня получается. Мы движемся в одном направлении, мы хотим изменить намерение, работать с отдающими келим, работать с получающими келим. Вот. И все время движемся вперед. Что может быть для нас путеводной звездой, это то, куда мы стремимся, то, чего мы хотим достичь. И тогда даже не так важно, что вот именно я прошел и что мне предстоит. Понимаете? И тогда, как бы, какие конкретно сейчас келим во мне, и я с ними работаю, важно быть в правильном направлении. И тогда мы все время стремимся быть «я плюс один». А вообще, если мы говорим, сейчас упомянули уже немножко и про окончательное исправление, и про келим получения ради получения, то невозможно не упомянуть еще один очень важный элемент нашего развития, что все, что мы получаем, все, с чем мы познакомились, оно не должно замыкаться в нас, мы хотим передать это дальше. Если каждый из нас встретился в жизни с чем-то очень дорогим, близким, и ему это нравится, и он от этого счастлив, неужели вы не хотите поделиться это со своими близкими? И поэтому передача дальше, или то, что мы называем распространение, тоже важная ценность, которая лежит в основе нашего подхода. Мы хотим Творца не для себя, и даже не для своей десятки, и даже не для группы, и даже не для этой организации, которая не

0: понятно, она духовная или нет, мы хотим Творца для всего мира, для всех. Давайте посмотрим с того же видео еще клип, где там же, после того, как мы слышали про учебные рамки, как слышали про важность утреннего урока, на той же волне звучит про то, как важно передавать другим. Третий клип, пожалуйста.
1: Цихим анахну гамкин хоцмиликабель это шиур гамлуцим.
2: Нам нужно, кроме принятия урока, еще что-то давать от себя. После того, как мы получили, мы должны это внутри переварить. Поэтому я должен поговорить об этом с несколькими товарищами. Я должен как-то обработать этот материал или, находясь в группе, в распространении, как-то осознать это и выходить в распространение к другим. Я тоже должен, потому что все, что я получил, чтобы проходило через меня дальше. Таким образом, я освобождаю себя для следующей порции завтра. И получается, что есть у меня еще такие моменты, когда я освобождаюсь для духовного постижения, как я осознаю материал вместе с окружением, и как я распространяю материал широким массам. И получается буквально, что вот установление этих рамок содержит всю мою жизнь, кроме работы, семьи, ну то, что я обязан. Как я формирую день, как я его наполняю, как я делаю из этого мира тоже вхождение в будущий мир. Очень важно, чтобы это было связано с группой, с товарищами, чтобы мы вместе делали эти действия, которые связывают нас. И если я вижу, что есть какие-то различия, какие-то, может быть, расстояния между разными там людьми, мы должны стереть все эти различия между нами, то, что нам мешает язык, менталитет, всевозможные привычки убрать. У нас есть сейчас новая привычка, новый менталитет. Мы хотим подняться к нему. И чтобы никакая прошлая привычка не помешала нам и не отдалила бы нас друг от друга.
0: О том, что для нас важно. И да, даже если нет еще никакой возможности распространять, нам важно само, еще раз повторюсь, ценность того, что это один из элементов развития. Вот. И когда появляется такая возможность, а, кстати, еще раз приветствую всех наших выпускников, через год у вас, да, появляется такая возможность, что вы можете сопровождать следующий поток, и это будет ваше выражение того, что вы хотите передавать дальше. Поэтому нам важно об этом сказать. Многие вещи, о которых мы говорим, не для моментального исполнения, но как ценности они нам важны, чтобы мы знали их с самого начала. Женская группа 154, пожалуйста, ваш вопрос.
3: Мы приветствуем мировой кли, и у нас есть вопрос в группе относительно тоже с одного из самых важных действий в группе. Звучит он так. Как мы приходим к общей молитве в группе внутренне и внешне? И чем молитва многих отличается от суммы личных просьб? Спасибо.

0: А, я сказал, какие серьезные вопросы. Вот вы не слышали сейчас, а вот только сейчас мы включили звук. Спасибо вам за такие вопросы. Они всем нам полезны. Я говорю нам, поэтому и нам в сборе, и вообще всем-всем. Вот видите, у вас есть вот этот вопрос, как нам прийти к этой общей молитве, да? Вот сам вопрос, это уже молитва ваша. Если вы действительно этого хотите, и вот так спрашиваете, знаете, вот так из себя, как нам прийти к этой молитве? Это значит, она у вас уже поселилась в десятке. Вы очень хотите этого. Это очень хорошо. И если вы постоянно подогреваете друг друга, знаете, величием товарищей, величием цели, и постоянно только об этом мысли, действия и вообще все, цитаты, которые читаются, вы говорите друг с другом, вы хотите найти, вот в чем он, величие Творца, величие цели. Это называется, что вы доводите себя до этого состояния, когда вы дойдете до мысли такой, что вы вместе поднимаете молитву. Потому что вы помогли друг другу дойти до этой молитвы.
1: И всегда мы останемся, каждый индивидуален, и у каждого есть что-то, чего нет ни у кого другого. И вопрос этот останется навсегда очень релевантным. Как может быть, что каждый хочет что-то по-своему, даже если он формулирует это так же, как все, и в то же время прийти к чему-то общему? То есть мы вместе составные части чего-то большего, с тем, что никто не бросает свою собственную молитву, но включается в общую молитву, которая создается, молитва многих.
0: Да.
1: Женская десятка 147.
2: Здравствуйте. Наша десятка приветствует мировой клей. Очень приятно, что мы можем задать вопрос. Какие практические привычки считаете самыми важными для каббалистов? Не теоретические, а которые мы можем уже применить завтра утром, может быть.
0: Хватит теории, дайте нам практику.
1: Ну, это вы просто навесили. Да, вот теперь просто забивай в пустые ворота. Вот что-то... Смотрите, чисто продолжать. Мы продолжаем, наша вторая часть года, она будет состоять из... Кроме того, что вы включаетесь во все наше сообщество, и вам открыты все наши мероприятия, уроки, конгрессы. Мы будем рады вас видеть везде на всех наших встречах физически, куда вы сможете добраться. Параллельно в ближайшие полгода будут у нас еще два курса. Один называется «Возлюби ближнего», второй называется «Ступени», который с двух сторон, со стороны организационной культуры и со стороны выработки навыков общения между нами, помогут нам точнее разобраться, что конкретно делать, что более важно, что второстепенно, что приобретется в пути. Как бы это как раз то, что мы вам предлагаем и приглашаем заняться вот буквально уже завтра.
0: То есть ты говоришь, если ребята прилепятся к вот этому курсу и расписанию, да, то они точно будут знать, что им надо делать, как бы практически, да?
1: Потому что в двух словах можно сказать: возлюби ближнего как самого себя, а дальше иди учись. Так вот дальше вот это «иди учись», оно как раз и требует наших усилий.
0: Я более только что сказал, то, что на одной ноге надо бы как бы произнести, о чем вот написано в Торе. Он говорит: ну, возлюби ближнего самого себя, а дальше иди учись. Тут надо... Ой, нет, лучше мне не входить, осталось нам 7 минут.
1: Будет еще время, у нас осталось только 3 минуты. Мужская десятка МАК-19, пожалуйста, ваш вопрос, и, наверное, последний на сегодня.
3: Скрыть борьбу с лазутчиками в группе.
1: Еще раз, пожалуйста.
3: Как нам осуществлять борьбу с лазутчиками в группе?
1: О, как осуществлять борьбу с лазутчиками.
0: Кто там пролез в группу?
1: Да, кто пролез?
0: Так.
1: А кого мы назовем лазутчиков? Сейчас проголосуем, кто из нас лазутчик. Да, и будем с ним дружно бороться. А если этот лазутчик, он внутри меня, причем 2-3 раза в день меняется, то появляется, то прячется, то с одной стороны, то с другой. Как с ним бороться? И как еще позвать товарищей, чтобы они помогли бороться с этим лазутчиком внутри меня? Ну, как что скажешь?
0: Так, на иврите это называется мироглим, да?
1: Лазутчики.
0: То есть такие, да. В Торе очень интересно рассказано о Мироглеем. А на самом деле, вот о чем вы спрашиваете, вот это вот я хотел бы сейчас сказать. То есть лазутчики во мне, есть такой тип, который говорит: ну за что ты взялся? Это же такие вещи вообще. Что ты хочешь? Ты хочешь добраться до Творца? Да кто он такой? Ми, кто? Да ты не сможешь. Это один вид лазутчиков. И тут нам помогает вот эта вот наша вот эта вот связка, наша группа, наша компания в хорошем смысле слова, которая держит и говорит: мы вместе, вот так вот, плечом к плечу, обнявшись, объединившись во рвути, будем двигаться в этой высокой цели. А есть и другая еще такая цепочка лазутчиков, которые говорят: да кто они перед тобой? Ты вообще все знаешь, да? Ты гораздо лучше знаешь их весь материал. И ты посмотри, они все, это на иврите говорится, клюмники. То есть нечего с ним. Вот ты говоришь, они говорят какими-то заученными предложениями и так далее, нечего их слушать. Это другой вид лазутчиков. Это тоже имеет, это называется клепот. Клепот одни, клепот другие, и с ними со всеми мы должны работать только одним, по большому счету.
1: Друзья, всем большое спасибо. Мы приветствуем всех наших выпускников. Мы рады всем встретиться. Большое спасибо всему нашему большому сообществу за то, что приняли и дали нам эту возможность на площадке с 4 до половины 7 в рамках «Учим источники» представить и познакомить наш новый поток.
0: И продолжая курс, вы точно узнаете, как работать с этими.
1: И мы завершаем, как всегда, песней. Пожалуйста.

0: Мы читаем из книги «Наука Каббала» на даты и праздники Израиля, страница 50, глава Вайкель. Книгу можно скачать на сайте kab.tv, там есть и русский перевод. «Наука Каббала» к праздникам Израиля, книга «Зор», глава, недельная глава Вайкель. Страница 50, пункт 427. Тот, кто желает включить все тайны единения в слове «един», это лучше. И поэтому мы удлиняем слово «эхад» — «един», чтобы вознести желание притянуть сверху вниз и вознести снизу вверх, чтобы все было едино.
1: Мы обязаны каждый день, то есть тогда, когда воздействует свет на человека, это называется днем, не день, когда светит солнце, а то, когда человек приходит к раскрытию, что может случиться раз в несколько месяцев, раз в жизни или раз в секунду. Но когда он приходит к раскрытию, он должен прийти к полному, совершенному раскрытию. И он обязан говорить при этом «Шма Исраэль». «Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад». «Слушай, Израиль, Бог наш един». То есть он приходит к одному, к единству, к осознанию. Когда он приходит к Шма, «услышь» — это уровень Бина, «Шмия» — «слух», «озен», «Исраэль» — это «Яшар Кель», который приходит к этому исправлению через уровень Бина, через «Яшар Кель». Имя — это «Авая», «Элокейну» — это «Бина», «Зивук» — «Авая» и «Адни», и снова «Авая», «Малхут», который поднимается в Зерампин, и снова в Зерампин вместе с Биной, это «Ашем Элокейну», «Творец», «Один», «Един», все объединяется в Бине на одной ступени. И творение, и души, которые пришли в Малхут с тем, чтобы объединиться, соединены с Зерампином вместе с Биной, и все они вместе находятся в одном слове «эхад», «един». Это сумма всего исправления, которое производит человек. Поэтому, слушай, Израиль, Творец Бог наш, Творец един, это знак исправления ступеней, наполнения ступеней. И так на каждой ступени, каждый день мы должны постигать. Это то, что мы должны каждый раз достигать чтением Шма. Говорить — это значит, что кроме постижения, мы способны еще выразить это в своих, из своих килим. Это называется говорить, произносить это. Потом еще есть благословение «Барух Шем Квод Мальхуту Леолам Ваэд», «Благословен Творец во веки веков». Но мы это обсудим позже.
0: 428 пункт. Слово «един» — это единство верха и низа и четырех сторон света. То есть нужно соединить верх и низ, то есть «абаваима» и «зон». А четыре стороны света — это «меркава» — высшая, то есть «хагат» и «малхут» Зейрампина, которые выше «хазе», соединяющие все вместе единой связью в одном единстве до бесконечности.
1: В чем, собственно, и заключается вся наша подготовка к следующей ступени, вся сумма наша на ступени нынешней. И мы учили в 12-й части Талмуда 10 сферот, что есть четыре четыре произнесения шма. Утреннее рано утром, когда день только, когда только расцветает, когда человек находился во тьме, в беспомощном состоянии, в желании получать полностью овладевшим им. Но у него была правильная подготовка. С полночи. И в полночь он своим старанием вызвал зевуга Абавиима и выяснил, что все еще находится во тьме, но уже обращается к ним, и есть у него уже исправление. И таким образом он продвигается к состоянию, где в этой тьме, в том желании, которое было большим, жестоким, полностью направленным на получение, которое он ощутил как тьму, как ночь, свой огромный эгоизм, он начинает распознавать там свойства отдачи. Свет, который светит ему, но он не знает, что он светит. Это Ормакив, который светит ему ночью, во тьме, в изгнании. Он исправляет человека, этот свет. И тогда человек вдруг начинает чувствовать, что это не тьма. Это тьма, которая исходила из меня. А на самом деле это свет. Если он добавляет отдачи, добавляет отдачи со своей стороны, свойства отдачи, свет хасадим, тогда ему раскрывается в этом свете хасадим свет хохма, и тогда тьма светит как свет, светит как свет. Это значит, что приходит день, то есть день — это приходит свыше, какой-то новый свет. Свыше не приходит ничего другого, но человек своими усилиями исправил свое кли, которое было желанием получать, в котором был свет хохма, и желание получать со светом хохма почувствовало в свете хохма тьму. А теперь, когда он добавляет к желанию получать, желание отдавать свет хасадим, начинает раскрывать, что это свет дня. И тогда в начале раскрытия этого дневного света он должен прийти к первому чтению шма, произнесению шма. Это называется криат шма рассвета, утреннее. Все эти произнесения шма относятся к началу его дня. Только потом мы знаем, что он молится, производит особые зевугим, особые действия между светом и кли, что называется молитва Амида, 18 благословений. Каббалисты написали нам наш молитвенник, Сидур, в соответствии с порядком которого мы можем изучать, какие действия нам нужно будет производить духовным, когда мы там окажемся. Есть середина дня, минха, ведь постоянно растет желание получать, и человек чувствует, что то, что происходит с ним, в его желании получать, увеличенным, проходят часы дня, покуда новое желание получать уже преодолевает отдачу настолько, что свет начинает уменьшаться, и тогда есть молитва Минха и так далее, когда мы приходим к закату солнца. То есть уже нет достаточно света хасадим, чтобы удерживать свет хохма, потому что желание получать выросло и не получает исправлений. Пока не наступает вечер, когда он уже не различает, где желание получать, где отдача, где свет, где тьма, и приходит в состояние, в лежачее состояние, то есть его Рош, голова, Тох и Сов в его парцуфе находятся на одном уровне, как будто парцуф лежит. То есть нет важности расчетам, он не может их делать, этих расчетов. У него нет сил преодоления против своего желания получать. Единственное, что он пытается сохранить себя в неживом состоянии, поэтому засыпает, что является частью, очень состоянием, очень близким к смерти. Но прежде чем он превращается в неживое, то есть прежде чем засыпает, он делает исправление, которое называется прочтение шма у кровати, у ложа. То есть тебе в руки твои я вкладываю дух свой. То есть он идет на такие исправления, где он надеется, что высший свет поддержит его, удержит его, и он сейчас изначально производит исправление ради будущего, где его это поддержит, даже в падении, даже во тьме. И мы должны понимать, как делать эти исправления, даже не находясь на уровне произнесения шма и этих светов. Мы должны подготавливать себя ко тьме, привязать себя к группе, к книгам, к учебе, объединять как можно больше, налаживать как можно больше связи, насколько это возможно. И тогда, несмотря на то, что находится в ночи, есть его килим исправления, исправление проходит до утра, и тогда снова начинается день. Так мы говорим. Поэтому произнесение шма — это связь между нашими душами и Малхут, которая как следствие этого соединяется с Зерампин, он обращается к Аба Виима, и там происходят те большие зевугим, откуда потом души получают свет, наполняющий их. И поэтому они выражают его таким зовом, прочтением. Шма Исраэль, слушай, Израиль. Вопросы есть на эту тему?
0: Есть вопрос из Израиля. Я должен выполнять все те традиции, которые вы упомянули сейчас в материальном?
1: Это проблема объяснить нам, начинающим, вопрос традиций, Торы и всего, о чем мы читаем на языке Каббалы, что мы учим в соответствии с этим язык Танаха, Талмуда, Аллахи. Это проблема, потому что мы воспринимаем все в понятиях времени, движения и пространства. Мы не можем воспринять нашу действительность в наших понятиях правильно. Что такое вчера? Или тысячу лет назад? Или 5000 лет назад? Это существует или нет? Если это существует, то в каком смысле? Это было или этого не было? В том, что я чувствую и понимаю, да, было. Но вне моего восприятия это было? Я не могу об этом ничего сказать. Вне моего восприятия не существует ничего. Когда я говорю, Авраам вышел из Вавилона. Какой Вавилон и какой Авраам? Было такое? Даже ты можешь говорить не о человеке, а о развитии человечества говорить, часть которой начала подниматься на уровень, который называется Авраам, потому что мы говорим о ступенях, о сферот, о свойствах. Тогда та же часть человечества пришла к уровню Ицхак, Яков, и так были люди. Нет, мы не учим о них, как о людях. Мы учим о них, как о свойствах. которым каждый раз мы должны приходить, раскрывать их в себе. Язык Танаха, Талмуда, Алахи, Кабалы. Эти языки все говорят, все эти языки говорят, все эти четыре языка говорят о духовном, только о духовном. Здесь материального нет ничего. И нет истории, если так, то просто мы говорим о материальной плоскости, находясь в ней. Находясь еще в этой плоскости, мы обязаны так говорить. Если бы мы разговаривали только духовными понятиями, как мы, находящиеся над Максомом, воспринимаем действительность, мы бы никогда не обращались бы к истории. Мы бы никогда не говорили, что мы были в Египте. Мы бы говорили только понятиями ступеней восхождения, ступени, по которым мы передвигаемся вверх и вниз, да и только. И нет времени, нет пространства, движения, нет ничего, только в то, что вырисовывается в моем желании. Поэтому у нас есть проблема. Преподнести Каббалу общественности, которая находится в таком отдалении от истины. И все это, мы, со всем этим мы также должны понимать, это изначально устроено, преднамеренно устроено так, чтобы дать человеку возможность расти свободно, в чем он, чем он приобрел бы свою независимость. Только таким образом он постепенно приходит к подобию к Творцу. Из обратного состояния Творцу, противоположного состояния во всех понятиях, в понятии время, движения, места, восприятия реальности и во всем, в чем мы присутствуем. Потому что если мы говорим об истине, мы находимся в бесконечности. Говори только о том, что ты видишь там. Не говори мне ничего об истории. Вышли сыны Израиля из Египта, это было 5000 лет назад и так далее и тому подобное. Ничего подобного. Ты можешь говорить на таком языке, но не представляй себе при этом этот мир. Проблема есть. Постепенно мы должны возвращаться к истинной реальности, к истинному восприятию реальности. И поэтому на самом деле есть и еще будет очень много вопросов. Знаешь, как говорят каббалисты, все это для того, чтобы смягчить ухо, наполнить ухо, чтобы пока что оно вроде бы понимало, как будто бы приобретало что-то, но все к тому, чтобы оно раскрыло само в себе. А пока что его надо немного запутать, дать ему такие якобы наполнения, которые не настоящие, но иначе оно не будет ничего воспринимать. Хорошо? Да.
0: Вопрос Юваля из Сивона. Он спрашивает, а что поддерживает человека во время тьмы?
1: Прежде всего, вопрос всегда в том, есть ли у меня вообще выход в этой жизни со стороны эгоизма. Если он находится в реальной тьме, то он оценивает все только относительно эгоизма. Что-то он может другое сделать или нет? Первое. А второе — это его подготовка. Подготовка, которую мы должны изначально делать себе различные подготовки для того, чтобы не падать так, чтобы проснуться через 20 лет.

0: Здравствуйте, друзья! На первой части мы будем учить урок Рава от 18 мая 2003 года. Урок основывается на статье «Человек да поможет ближнему». Статья находится в трудах Раваша, первый том, 15-я страница. Мы прочитаем вместе дважды эту статью в десятках, дважды. У нас есть 6 минут, пожалуйста.
1: איש את רעהו יעזור.
0: Человек да поможет ближнему. Следует понять, что значит, что человек может помочь товарищу. Должно ли быть это именно в том месте, где есть бедные, богатые, умные, глупые, сильные и слабые и тому подобное? Но когда все богатые, или все умные, или все сильные и тому подобное, чем человек может помочь другому? Однако мы видим, что есть одна вещь, являющаяся общей для всех, а именно то, что касается состояния духа. Как сказано, забота в сердце человека — пусть выскажет ее другим. Ведь в том, чтобы у человека было приподнято состояние духа, ему не поможет ни богатство, ни ум, ни тому подобное. Но как раз человек может помочь другому тем, что он видит, что тот находится в низком состоянии. Ведь, как сказано, не может человек сам вызволить себя из тюрьмы. А как раз товарищ может вызвать у него приподнятое состояние духа. То есть товарищ поднимает его из состояния, в котором он находится, в состоянии духа жизни. И он снова начинает обретать силу уверенности в жизни и богатстве. И он начинает ощущать, как будто цель его теперь близка к нему. Из этого следует, что каждый должен обращать на это внимание и думать о том, чем он может помочь товарищу, чтобы доставить ему приподнятое состояние духа. Ведь в том, что касается состояния духа, каждый может у своего товарища найти место недостатка, которое он может наполнить. Прочитаем еще раз.
2: Человек да поможет ближнему. Следует понять, что значит, что человек может помочь товарищу. Должно ли это быть именно в том месте, где есть бедные и богатые, умные и глупые, сильные и слабые и тому подобное? Но когда все богатые, или все умные, или все сильные и тому подобное, чем человек может помочь другому. Однако мы видим, что есть одна вещь, являющаяся общей для всех, а именно то, что касается состояния духа, настроения. Как сказано, забота в сердце человека, пусть выскажет ее другим. Ведь в том, чтобы у человека было приподнятое состояние духа, ему не поможет ни богатство, ни ум, ни тому подобное. Но как раз человек может помочь другому тем, что он видит, что тот находится в низком состоянии. Ведь, как сказано, не может человек сам вызволить себя из тюрьмы. А как раз товарищ может вызвать у него приподнятое состояние духа. То есть товарищ поднимает его из состояния, в котором он находится, в состояние духа жизни. И он снова начинает обретать силу уверенности в жизни и богатстве. И он начинает ощущать, как будто цель его теперь близка к нему. Из этого следует, что каждый должен обращать на это внимание и думать о том, чем он может помочь товарищу, чтобы доставить ему приподнятое состояние духа. Ведь в том, что касается состояния духа, каждый может найти у своего товарища место недостатка, которое он может наполнить.
3: Мау, я говорю, да, Написано
0: так, слава мирового, статья, что не важно само состояние, а от чего он чувствует состояние. Я могу быть очень рад, но вопрос, чему я рад? Я могу находиться в горе от того, что я во лжи, но это называется состоянием жизни. Зависит от того, что раскрывается, что он в себе распознает.
2: Вообще, главное — давать состояние духа товарищам. Главное, чтобы мы построили такую цепочку, когда мы чувствуем товарища на своих руках, так и должно быть. Потому что за каждым товарищем стоит Творец, если ты даешь ему настроение, то есть Творец передает ему настроение, так он и почувствует.
0: Да, действительно, очень сильная статья. Ты видишь, как он пишет, что неважно, какой товарищ и каковы его качества, ничего. Но каждый нуждается в состоянии духа, и единственное, что мы можем дать, это поднять настроение товарища.
2: Да, он пишет здесь, что даже если все сильные, все еще нужно состояние духа. Да, так подходит для нашего общества, для нашего
0: духа. И теперь, друзья, мы перейдем к уроку от 18 мая 2003 года.
2: Понятно, что статья говорит о нашей группе, и не как один доставляет состояние духа другому просто так. Следует понять, что значит, что человек может помочь товарищу. А сам себе человек почти не может. В чем? Должно ли это быть именно в том месте, где есть бедные и богатые, умные и глупые, сильные и слабые, а что все могут быть богатыми, умными, сильными и тому подобное, это не важно. Есть что-то, в чем только от внешнего может прийти к человеку помощь. Мы говорим о людях, которые находятся в пути, в процессе духовного развития. Как? Мы видим, что есть одна вещь, являющаяся общей для всех, а именно состояние духа, настроение. Состояние духа, когда мы находимся в пути и стремимся к какой-то цели, и можем сделать толчок вперед всякий раз. Как сказано, забота в сердце человека пусть выскажет ее другим. То есть каждый заботится о том, чтобы прийти к цели. Этим он дает подъем всем. И эта забота во всех, это называется, что есть состояние духа в группе, приподнятое состояние духа. Ведь в том, чтобы у человека было приподнятое состояние духа, ему не поможет ни богатство, ни ум, ни тому подобное. А здесь воодушевление, которое он получает от окружения. Но как раз человек может помочь другому тем, что он видит, что тот товарищ находится в низком состоянии, в падении. То есть у него сейчас нет внутреннего подъема в отношении цели. Как сказано, не может человек сам вызволить себя из тюрьмы. Не может выйти из падения самостоятельно, или может от милости свыше дадут ему через какое-то время, это уже потеря. А выйти с помощью группы, когда группа приходит, помогает ему, даже если он не просит, называется, что он выходит сам. Потому что его выбор в группе включает в себя это действие, выбор группы. А как раз товарищ может вызвать у него приподнятое состояние духа. То есть против низости поднять его. То есть товарищ поднимает его из состояния, в котором он находится, в состоянии духа жизни, духовный, и он снова начинает обретать силу, уверенность в жизни и богатстве, в том, что он связан с духовным, даже в падении связан с духовным. Уже это подъем, уже состояние целенаправленное, так он уже понимает его. И он начинает ощущать, как будто цель его теперь близка к нему. И то следует, что каждый должен обращать на это внимание и думать о том, чем он может помочь товарищу, чтобы доставить ему приподнятое состояние духа, которое связано с целью. Ведь в том, что касается состояния духа, каждый может найти у своего товарища место недостатка. Всегда можно найти место недостатка, которое он может наполнить. Даже я бы сказал, и в состоянии подъема, и тем более в состоянии падения, когда человек получает добавку хисарона, и тогда на какое-то время он не может пока дополнить его, восполнить. То есть в чем восполняют состояние духа? Не просто идут выпить пиво или рассказывают анекдоты, хотя это тоже иногда хорошо, когда человек находится просто внизу, он не слышит больше ничего от этого. Но на самом деле от того, что можно прочитать какую-нибудь статью, где говорится о том, что человек даже в состоянии низости находится в целенаправленном состоянии, и тогда у него есть связь с Творцом, и Творец вызывает у него это, нет никого, кроме него, это состояние. И тогда от постижение состояния как целенаправленного приходит подслащение, оправдание, и начинают из этого работать.
4: И
2: мы, когда заботимся в общем о подъеме группы, должны заботиться о том, чтобы у каждого, всех товарищей было бы приподнятое состояние духа. Это относится, как бы, это долг каждого. Видеть, есть ли у этого еще место. И в этом всегда есть возможность добавить. А потом мы увидим, чего именно не хватает, чтобы добавить к группе, какой тип настроения, какой тип подъема. Как правило, это уверенность. Ощущение уверенности относительно цели, ощущение уверенности в теперешнем состоянии, которое целенаправлено. Это главным образом то, что нужно. Да.
0: Что такое уверенность? Как можно дать человеку уверенность, чтобы он не боялся?
4: А ты шульках?
2: Спрашиваешь так. Если у меня нет уверенности, как я могу излучать его другим? Для себя ты не видишь и не чувствуешь. С другим ты можешь начать. Мы видим, насколько человек может сказать хорошие вещи другим. И сам он находится в состоянии совершенно для него наоборот. Говорить можно вещи красивые, с уверенностью, с успехом, а внутри он даже думает наоборот. То есть неважно, в каком состоянии ты находишься, ты можешь поднимать себя, ты не можешь вытащить из этого состояния, других можешь. Да. Thank you.
0: Он пишет здесь, что есть место для наполнения хисарона. В чем разница между желанием и хисароном?
2: Наполнить желание товарища, об этом речь. Что?
0: Какой хисарон наполнить?
2: Наполнить хисарон товарища. У него сейчас есть хисарон, даже если он не чувствует, что у него есть хисарон. Подъем цели. Находится в состоянии, в низком состоянии, да? Так его низкое состояние, конечно, я не хочу присоединять к себе. Я должен привести его к подъему. И в состоянии, в котором он находится уже в приподнятом состоянии духа, передать ему мой хисарон, чтобы он дал мне этот подъем. Я присоединяю от товарищей, беру от товарищей позитивные хисароны к цели, а не то, что у него есть хисарон к тому, что у него нет воздуха в колесе. В этом он находится в низком состоянии. Когда он находится в низком состоянии, у него нет правильного хисарона. Он находится без воздуха, без духа жизни. Можно получить от человека правильные хисароны только во время подъема. Во время подъема он находится в приподнятом состоянии духа, и у него есть хисарон к цели. У тебя слово хисарон не может быть связано с хорошим состоянием, с подъемом. Это неверно. В падении как раз нет хисарона. Мы не понимаем, что желание — это кли.
0: Да. Как надо подготовить себя, чтобы подойти к товарищу, чтобы не вызвать и у меня падение, чтобы не войти в его хисарон?
2: Как мне подойти к товарищу, чтобы он не свалил меня, если он находится в нехорошем настроении? Прежде всего, у нас есть закон, что нельзя произносить, если человек не чувствует себя хорошо. Это состояние надо скрывать. По крайней мере, не выражать его словесно. Теперь, когда я прихожу к товарищам, и я вижу, что у них есть какой-то отрыв, нет подъема. Самое лучшее — это все-таки способствовать тому, чтобы они что-то почитали. И благодаря этому они пробуждаются. Если это несколько человек вместе, которые находятся в не очень хорошем состоянии, не подходить ко всем вместе, а к каждому в отдельности. А иногда нет. Это зависит.

0: Что тут такое особое? Да.
1: Он пишет здесь, что цель, в которой мы сейчас находимся, близка ему. В чем трудность ощущения, что цель близка?
0: Один чувствует, что цель близка, а другой чувствует, что цель не близка.
1: А как дать почувствовать, что цель близка?
0: Что-то он почувствует, что цель близка, окружающие света. Окружающие света. Человек впечатляется только от света. Окружающий свет светит ему издали. Хотя издали, но светит ему. И это называется, что у него есть ощущение цели. Марик включит.
1: Стоит ли, чтобы человек подготовился, сказал бы товарищу, послушай, если ты видишь меня в нехорошем состоянии, то я очень люблю вот такую-то статью, она мне там что-то делает, почитай мне ее. Ну или там пригласил бы меня выпить пиво. Стоит ли сделать такую подготовку к таким состояниям, чтобы было понятнее?
2: А коль мутар махавер?
0: Все можно с товарищами сделать. То есть любая связь, которая только может быть. Это не имеет значения. До такой степени, что можно вообще взять его в паб, в какое-нибудь место. Может быть, такие состояния, что нужно физически как бы вытащить его из одного места в другое, пойти проветриться вместе на улицу, взять его на какое-нибудь спортивное физическое действие и вытащить его так.
1: Я слышал, что духовная ступень каждого товарища в группе не может быть выше общего состояния группы.
0: Духовный уровень каждого товарища в группе не может быть больше, чем общее состояние всей группы. Это, как правило, верно. Кроме этого, есть исключения. Может быть такое, но, как правило, нет. Может быть, есть какая-то роль свыше, которую дают человеку. Это уже особые вещи, но, по сути, в группе могут быть очень начинающие, но говорят не совсем об уровне, а о состоянии подъема. Если в группе есть подъем, этот подъем, может быть, на 80%, допустим, его вызывают начинающие, а 20% его вызывают пока что на данный момент в каком-то состоянии люди, которые находятся уже долгое время. Так? Теперь от этого подъема каждый берет топливо и работает. Ветеран работает со своими килим, начинающий работает со своими килим. Если неважно, кто передал в общем это состояние группе, но тот, кто берет и работает, уже работает из своих килим. И тогда в соответствии с этим есть его ступень. То есть, конечно, в группе могут быть люди с разными уровнями. Теперь, что правда, всякий раз уровень человека не будет выше, чем состояние духа группы позволяет ему. То есть мы не согласны уровню, ты считаешь это дело. У группы нет уровня, понимаешь, нет такого понятия, эта группа находится на каком-то уровне. Не стоит представлять себе это как одно кли, это еще не... На духовных уровнях, да, если все проходят махсом, находятся там, то есть также у каждого места и у всей группы, как собрание духовных килим, когда каждый

0: добавляют дополнение другого. Но пока что сейчас рано говорить об этом. Что я хочу сказать только, что каждый получает, согласно своей подготовке, подъем от группы и работает с этой силой, с килим, который он приготовил заранее, и это определяет его уровень. То есть насколько группа обеспечит тебе подъем, силы, согласно этому ты поднимешься и не сможешь больше, не сможешь больше подняться. То есть ты должен будешь снова и снова увеличивать силу группы, и только благодаря этому наполняться от нее и подниматься. Нет другого выхода. Поэтому в статье «Свобода» он пишет, что человек просто зависит от группы, где он находится, и нет у него никакой возможности определить, как он будет расти, каким образом, в каком виде развития и скорости. А лишь группа определяет это. Но группа определяет, да, но работа потом делается человеком. Но после этого я передаю группе, это моя работа. Я получаю потом от группы силы, перерабатываю, это снова моя работа. Но если у группы посередине не будет работать как усилитель сил, просто у меня не будет вообще никакой возможности подниматься. Поэтому мера подъема группы определяет максимальный уровень, на который каждый может подняться. Все? Да.
1: Стоит ли использовать чувство юмора?
0: Стоит пользоваться чувством юмора. Рэби пользовался этим, очень любил анекдоты. Просто у него были тысячи анекдотов, он помнил. Разные истории. Любил послушать их. Понимал такие озарения.
1: Что происходит в группе, где все мудрецы, все большие?
0: В группе все могут быть умные, все богатые, все понимающие, сильные и тому подобное, но это не помогает человеку в настроении.
2: И
0: сейчас тоже не в мудрости, и ты не можешь помочь, не в умении, в богатстве, что там он еще говорит. А настроение — это настроение, это духовная часть человека. Она не зависит от того, что есть. Что у него есть в кармане, или у него есть... Это главное, что у нас в группе играет роль. Состояние духа группы в общем относительно цели.
2: Да.
1: Если я вижу, что товарищи отталкивают от меня, тогда что стоит делать? Может быть, оставить его в его состоянии или попытаться изменить это?
0: Написано «купи себе товарищ», да? Ну, купи.
1: Есть товарищи, которые много вкладывают, чтобы внести в группу вдохновение, но не все находят это вдохновение максимальным. Я могу помочь кому-то, если я вижу, что что-то хорошее происходит в группе, и обратить его внимание на это?
0: Смотри, ты можешь сейчас привести миллионы случаев. Все можно делать, если результат будет быстрый и близкий. Первое. Есть воодушевление от цели, когда мы находимся в процессе по направлению к ней, только это определяет нашу жизнь.
2: Все.
0: Все статьи перед вами. Поверь мне, что нет больше, чем то, что здесь написано. Здесь написано все. Вы вытащите это изнутри, есть вот здесь все. Да.
1: Вчера мы говорили о силе мысли без слов. Как можно поднять настроение товарищу в мысли? Как можно в мысли поднять настроение товарища?
0: Если я забочусь о подъеме настроения в группе только в своей мысли, это действует, и все получают мою мысль без слов. И почувствуют это, и изменится. Скажи мне, когда вы чувствовали в Песах какое-то особое настроение, кто-то говорил об этом на практике? Нет. И когда приходит какое-то духовное воодушевление или даже духовная картина возникает у человека, когда он начинает чувствовать что-то, он не может выразить. Он никогда не скажет это другим. Ему не хочется сказать. Он не говорит. Вот и все. Это автоматически он как-то оберегает это. Даже без усилия оберегает. Он не может выдать это наружу. Насколько чувственное воодушевление духовное придет в более концентрированном, более сильном, более высоком виде, человек больше закроет, будет оберегать это, говорить, даже если захочет, не будет. Даже, не то, что захочет, а даже если не сможет выдать это. Это так работает.
1: Да. У каждого воодушевление выражается иначе. Внешним образом имеется в виду.
0: Да, есть разные люди, разные типы людей. И каждый из них впечатляется внешне иначе. И, может быть, у одного форма ближе мне, более понятна и приятна, а у другого нет. Это верно. Что поделаешь? Это так.
1: Так я могу...
0: Это человеческие вещи, которые потом... как бы... Я уже начинаю считывать его внутри, а не снаружи. Это постепенно исчезает. Я понимаю его внешний язык, жесты, и уже считываю внутреннее состояние. Это в группе так. Да.
1: А что значит вообще достичь хиссарон? Если в группе не достает хиссарона, как можно его наполнить?
0: Что такое хиссарон? Хиссарон называется ощущение. Ощущение пустоты от чего-то. Опустошенности. У меня есть мудрость и сила, и богатство, и подобное, как он говорит, Рабаш. Но чего-то мне не хватает. Чего? Состояние духа, настроение. Так говорят о том, что настроение другой может наполнить. Мы говорим не о настроении, что у меня нет настроения, я проиграл на бирже или что-то такое. А мы говорим, что у меня есть все. Значит, у меня есть все. Меня ничего не интересует, кроме одного, чего нет у меня. Это меня волнует. У меня нет влечения, у меня нет подъема, у меня нет стремления к цели, к духовной цели, к цели моей жизни. А все остальное у меня есть. Значит, есть. Может быть, тоже нет, но меня это не интересует, как будто есть. У меня нет к ним хиссарона. Это называется, что есть. Называется, что они есть. Может быть, у меня нет денег, нет почести, нет силы, нет уверенности, нет мудрости, но меня это не волнует. Это называется, что килим эти не пусты, они как будто наполнены. И только одного у меня нет. Я знаю, что у меня есть, что там есть цель, но я не горю к ней, она не светит мне, у меня нет настроения к ней. Говорят о таком состоянии человека, это называется духовное падение. Когда окружающие света внешние не светят человеку. Внутренние, конечно, не могут светить, потому что у него пока нет экрана. Но внешние тоже не светят, далеки. И это специально. Творец отдаляется, чтобы человек сам преодолел этот разрыв. Знаешь, как ребенка маленького, младенца учат ходить, его кладут, ставят на пол, немножко устанавливают и оставляют. И он не знает, что делать. Он думает, что все, его оставили. Чувствует далеко, там, в каком-то месте мама, но к ней сделать один шаг не может. Это точно так же. То есть окружающие света отдаляются от нас, дают нам ощущение пустоты как будто. И от этого у нас возникает уныние, отсутствие сил и так далее. И сейчас мы должны восполнить их, отсутствие этих светов, отсутствие их действия на нас. Они всегда дают нам радость, уверенность. Мы должны восполнить это с помощью группы, с помощью внутренней работы моей. Может быть, это не совсем группа. Может быть, я в каком-то виде преодолею, открою книгу или что-то и найду этот подъем. Но в конечном счете я должен сделать этот шаг к окружающему свету, а потом он снова отдалится, и снова у меня будет та же работа. Это хиссарон. Хиссарон только к одному, к этим светам. Эти света тоже целенаправлены, чтобы мне было хорошо, что я приближаюсь к истине. Это уже более внутренние свойства.
1: Насколько воодушевление цели зависит от подготовки человека, а не от состояния группы?
0: Воодушевление от цели зависит от человека и от группы вместе. Человек, который не хочет впечатлиться, он не приведет в действие группу. Он не выберет состояние в группе, от которой он хочет впечатлиться. Все это зависит от человека, а потом зависит от группы. Может ли группа действительно обеспечить ему это? Не может заключенный вызволить себя из тюрьмы, не может сам. Может, но даже если может, это все-таки происходит с ним через то, что он находится в общем настроении группы. Есть такое, да, что не приходишь в группу, ты открываешь книгу, послушаешь музыку, что-то делаешь, что-то происходит, и тогда ты выходишь. Но в общем все-таки это исходит из состояния, которое ты построил вокруг себя, как какое-то поддерживающее состояние. Есть у тебя разные средства, с помощью которых ты пробуждаешь это сам. Не обязательно люди, это может быть те же книги, и музыка, и распорядок дня. Это все называется окружение. Это не точно только товарищи. Все эти вещи. Совокупность всех средств. Да.
1: Когда он пишет здесь о богатых и бедных, что это означает в простом смысле, насколько я это понимаю? Или тут есть что-то... В чем смысл этого понятия богатых и бедных?
0: Стоит понять, что человек может помочь товарищу. Должно ли это быть именно в том месте, где есть бедные, богатые, умные, глупые, сильные, слабые и тому подобное? Если это так, то ты должен помочь им. Или богатством, или силой, или умом. Так? Но не говорится об этом. И это тоже может быть в группе как тема. Я не говорю, что нет. Но главное, когда все богатые, когда все умные, все сильные и тому подобное, чем человек может помочь другому? Это не то, что все пришли к вершине во всех этих вещах. Они не чувствуют хисарон в этом. Мне это главное. Оставь меня с этим. У меня есть другая забота. Так?
2: Всё.
0: Однако мы видим, что есть одна вещь, являющаяся общей для всех. А именно то, что касается состояния духа относительно цели, что говорится о группе. Человек, да поможет ближнему, это не национальное страхование, это в группе.
2: Так,
0: как сказано, забота в сердце человека, пусть выскажет ее другим. И так далее. То есть... Говорится о людях, когда все остальные заботы — это заботы второстепенные. Ну.
1: А теперь, друзья, мы поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы возьмем для реализации в десятке. 6 минут, итоговый семинар.
0: Да, я слышал так, что Рав сказал сейчас, что с одной стороны товарищ должен впечатлиться, с другой стороны это ответственность группы. Так это так, все время ответственность и путь наш, как мы еще больше и даем силу группе, и получаем силу от группы. Чтобы действительно были в этом общем впечатлении.
1: Да. Он говорит здесь, что такое состояние духа? Это уверенность в цели, состояние уверенности в цели. Чем больше мы будем давать товарищам такое ощущение с помощью статей, притягивания света, с помощью этого Творец меняет нам желание.
0: Да, действительно, окружение. Насколько я окружаю себя окружением, насколько хочу включиться в это окружение, насколько я помещаю в себя привычки, чтобы эти привычки приближали меня к желанию приблизиться к Творцу, к товарищам, к группе.
1: Да, вся эта статья для реализации в десятке. Что может быть больше, чем человек, да поможет ближнему? Среди товарищей. Кто может тебе помочь, когда ты в состоянии, в низком состоянии, в отсутствии ощущения цели, отсутствие величия Творца, только товарищи могут дать тебе такое ощущение. И что их заставляет действовать, в чем они действуют. В этом ты видишь величие Творца.
0: Да, просто серия правил, законов, что должно быть в группе. Один из них — это если человек не чувствует хорошо в смысле величия цели или в смысле отношения к товарищам, он не должен выдавать это наружу вообще, он должен прийти и... Но если он находится в таком состоянии, то товарищи должны помочь ему подняться из этого состояния, прочесть отрывок, проветриться, анекдоты, рассказал целый там ряд вещей, которые можно сделать.
1: Да, и если я просто забочусь в мысли о товарищах, это уже помогает товарищам. И самое сильное состояние — это общая трапеза. И именно трапеза, когда мы сидим вместе, и это дает подъем духа.
0: У нас всегда есть место для работы, и если я хочу наполнить хисарон товарища, то я обязан почувствовать его, заботиться о нем. И даже если у меня нет настроения, я могу помочь ему. И так мы помогаем друг другу. Десятка все время в нормальном состоянии.
1: Да, именно так. По отношению к чему настроение, по отношению к цели, где мы добавляем все время, что Творец может дать нам все, но человек в своей низости не может это увидеть. Он находится в низком состоянии. Так Рав сказал, что тот, кто находится в подъеме духа, должен вкладывать в свое окружение, и тогда все окружение поднимается и дает воодушевление всем.
0: Да, если все находятся в воодушевлении, все хотят отдавать, то надо уметь и брать тоже. Всегда мысли, состояние перерабатывать внутри себя, с этим продолжать дальше. Это можно делать в мысли и во всем, что человек может...
1: Да, говорится о том, что состояние, низкое состояние товарища я не могу присоединить себе, что у него нет ощущения цели, а я могу ему дать настроение, дать величие цели, и этим я помогаю всем. Потому что Рав сказал, почитать что-то, потому что там есть свет, надо идти туда, где есть свет, это помогает.
0: Да, это очень хорошо, что Рав такое объясняет, что чему мы помогаем, в каком моменте, не то, что связано с ежедневной работой, в чем хисарон, товарищи, это работа в десятке, как мы приходим к состоянию, когда мы начинаем чувствовать хисарон, чего не достает каждому товарищу, приходим к этому, то можно помочь, можно молиться, можно соединяться с этим.
1: Да, действительно, из этого приходит забота о товарищах, забота о группе, когда мы все время ищем, как добавить настроение товарищу, как добавить воодушевление, как добавить величие. Это может быть как внешним образом, так и внутренним, когда я думаю о товарище и стараюсь дать ему вот эту точку важности, и я поднимаю его в любом состоянии. Это действительно забота, которую мы все время должны создавать друг для друга.
0: Да, скажешь, даже может подготовимся к этим состояниям. Каждый скажет, что его пробуждает. Состояние он любит. Статью он любит.
1: Да, тот, кто меня пробуждает, это шалом. Здесь он мне налил в стакан воды в начале урока. Он так смотрел на товарищей, кому еще налить воды. Только товарищи могут вывести меня из темницы. Сейчас, друзья, мы берем следующую часть урока, и это будет из бесед в пути. Мы сейчас вместе послушаем беседу в пути, которая называется «Поднять связь между нами к Творцу». Эта беседа произошла где-то неделю назад, 9 мая 2026 года, пожалуйста.

0: Строим духовное общество. Сейчас мы послушаем беседу в пути. Она называется «Поднять связь между нами к Творцу». Беседа произошла около недели назад, 9 мая 26 года. Беседы в пути «Поднять связь между нами к Творцу».
1: Рав, мы сегодня начали процесс по главе десятки. Мы, как руководство, сидели над этим, на уроке объясняли, что глава десятки меняется раз в неделю. Мы объяснили, в чем важность, роль его, что это нераздельная часть десятки, основная часть, он должен быть самый низкий из всех, отменяется, что десятка строит рожь. И все, что мы говорили между нами, мы реализовали. И мы закончили круг, каждый уже был главой, чтобы он был последним. Я сейчас начинаю второй круг, как бы глава. И сейчас мы всю группу ввели в это, все довольны, и процесс действительно хороший, хорошо идет.
0: Есть у десятки рож. Это сейчас недельный дежурный. Целую неделю он рож в ротации. Так, такова его роль. Есть несколько таких ролей, и эта роль больше в объединении. А роль остальных товарищей — это отменить себя, возвеличить его, давать ему эту силу, объединять десятку. Второе, если есть какие-то ссоры, непонимания, то есть кто-то ответственный, который в конце концов решит. Все, в конце концов, должны решить вместе, но он определяет. Мы видели на этой неделе... Мы будем по неделям, Шимон, потом Акока и так далее, мы чувствуем ответственность, и мы видели, что из этого выходят хорошие вещи. Но мы так и играем, как сказано, что сделай себе рава и купи себе друга. Это прекрасные такие упражнения. То есть как бы хорошо, люди... Случайные десятки в неделю. Потом мы прошли... Были всякие процессы, у нас были случайные десятки, потом мы пришли к постоянным десяткам. Теперь у нас есть сильные постоянные десятки, они понимают порядок. А сейчас мы поднимаемся еще на один этап, что в каждой десятке будет рожь десятки, и он тоже меняется. И мы видим, как Творец нас так потихонечку ведет в этом процессе, так медленно готовит.
1: Как зародыш в чреве матери, принимает разные формы, пока действительно не становится как... зародыш, младенец, человек. Интересно, может быть, мы придем к состоянию, когда у нас будет постоянная глава или как раз сменяющаяся глава, это постоянная форма. Или, может, мы придем к такой форме, что мы все почувствуем, что должен быть постоянный глава, кто-то один. Просто подходит по его свойствам, что он действительно... умеет быть самым низким из всех, отменяться перед всеми, соединять всех. У него есть такие свойства. Мы ему дали эту силу, но от природы у него есть такие свойства. Может такое быть? Или как раз сменяющаяся глава — это самая лучшая форма?
0: Меняющийся рожь. Это наша работа.
1: Да. Допустим, мы группа, десятка, всякий раз. Глава — это суть, должен быть. Глава. Мы всякий раз передаем эту силу, которая облачается то в Акоку, то в Дуде, то в Шимона. Выражение такое. Раз в неделю. Это правильнее, так? Чем то, что у нас будет постоянный кто-то.
0: Нет.
1: Нехорошо постоянно?
0: Нет, нехорошо.
1: Ладно, интересно познать эту силу. Так...
0: Какая сила?
1: Высшая сила. Да, это понятно. Просто интересно познать ее... есть так много свойств, поведение такое странное для нас, что действительно интересно познавать ее мысли, соглашаться с ней, понимать ее, познавать, раскрывать
0: ее. Написано, что нет никого ближе к человеку, чем Творец. Да, говорит Рав. И мы все время хотим осознать его, хотим прийти к нему. Да, но то, что ты сидишь с другими, со своей десяткой, и думаешь об этом, как ты говоришь, нет более высокого. Нет более высокого.
1: Почему? Почему это самое высокое состояние?
0: Почему это называется самым высоким? Потому что это молитва, которая является обращением к Творцу.
1: Когда мы сидим в десятке и говорим о ней, как постичь ее?
0: Да.
1: В числе сидит 10 человек и говорит, как постичь Творца.
0: То есть, как сблизиться, чтобы поблагодарить.
1: То есть, само состояние нет более высокого в нашем мире состояния, чем это.
0: Да.
1: Когда мы сидим вместе даже на трапезе, на собрании товарищей, вся десятка сидит вместе, читаем отрывки, выясняем, думаем, как прийти к нему. Это самое воздушное состояние.
0: Да.
1: Мы встречаемся все время, каждый день.
0: Да.
1: И все еще не чувствуем, как Творец между нами.
0: Представь себе, что ты хочешь быть со всеми вместе, и тогда обратиться к Творцу. И тогда ты увидишь, что здесь происходит.
1: Только просить связи между нами.
0: Связь между нами и связи между нами, когда мы поднимаем себя к Творцу.
1: Мы хотим увидеть Творца. Быть в связи с, между нами и с Творцом, мы все... Ну, по-видимому, нет по-настоящему связи между нами. Поэтому это, да?
0: Мы хотим связь между нами, чтобы поднять связь между нами, которая уже существует, поднять ее к Творцу.
1: Видимо, нет достаточно связи между нами?
0: Еще нет.
1: Еще нет.
0: А что мы просим у Творца? Мы вообще хотим что-то просить, или мы просто хотим прийти к слиянию с Ним? К слиянию с Ним — это очень большая вещь.
1: Так что мы хотим от Него? Что мы хотим от Творца? Мы собираемся, объединяемся, потому что мы желание получать. Мы хотим получить Его благо, или что?
0: Мы хотим раскрыть Творца, чтобы у нас была сила и выяснение для обращения к Нему.
1: И что мы... Это стремление к Нему, это цель?
0: Да. Чтобы у нас была сила обратиться к Нему. И чтобы нам этого было достаточно.
1: Ведь мы хотим, чтобы он облачился в нас. Наша цель, чтобы внутрь нашего объединения он облачился, наполнил нас. Что мы просим у него?
0: Можно и это сказать, но это слишком выходит.
1: Чтобы мы доставили ему наслаждение из нашего объединения, что мы хотим для него.
0: Если ты хочешь прийти к объединению между нами, чтобы внутри этого общая сила, что мы обращаем ее к Творцу, и хотим, чтобы Он помог нам прийти к слиянию с Ним, нам всем вместе. Да? Этого мы хотим.
1: И чтобы это доставило ему наслаждение.
0: Да.
1: Сделало ему хорошо.
0: Но то, что я слышу, что Творец — это просто сила. Просто. Все, чего Он хочет, чтобы мы Его пришли, чтобы мы Его побудили участвовать, чтобы мы включились, чтобы мы включили Его в наши действия, чтобы мы помнили о Нем, чтобы обращались к Нему. И, да, но смотри, что написано в Торе,
1: что?
0: Говорит Рав. Смотри, что написано в Торе. А все остальные вещи — это путаница, это трудности, которые мы сами делаем. Верно, говорит Рав, верно.
1: Кроме просьбы и благодарности, есть еще типы связи с Творцом? Или это два типа связи? Или я прошу у него что-то, или я благодарю. И все. Это так?
0: Ну, скажем так.
1: А что удерживает слияние? Что удерживает слияние между Творцом и Творением?
0: Твое обращение.
1: Это просьба Нижнего, она поддерживает слияние?
0: Да.
1: Прекратишь просить, прекратишь благодарить — нет связи?
0: Да, связь.
1: Что более высокая, благодарность или просьба? Какое состояние более воздушное? Более тесная связь какая?
0: Между человеком и Творцом?
1: Да.
0: Просьба.
1: Неблагодарность? Неблагодарность?
0: Благодарность — это условие, когда человек чувствует, что этого ему не достает.
1: Как бы кажется, благодарность — это что, когда я получил, то я благодарю.
0: Получил. То есть сначала ты чувствуешь, что получил.
1: Да.
0: И тогда ты обращаешься к нему и
1: благодаришь. Каков порядок? Что я вначале чувствую хиссарон, что-то мешает мне, и я обращаюсь к Творцу?
0: Если у тебя изначально есть хиссарон.
1: Да, я обращаюсь к Творцу, что я прошу у него. Я прошу как бы у него его управления.
0: Да.
1: Чтобы я почувствовал его реальность на моих действиях. И тогда за это я благодарю.
0: Да, это более продвинутое состояние.
1: Раф, у вас есть отрывок, вы хотите прочесть?
0: Молитва — это работа в сердце. Что означает? Поскольку сердце человека — это в своей основе это желание получать от Творца, то есть, видимо, и он должен это превратить в то, что он будет только отдавать и не получать. Выходит, что есть у него огромная работа перевернуть, превратить его, его желание получать, чтобы оно было отдавать. И поскольку это против природы, поэтому он должен молиться Творцу, чтобы тот помог ему выйти из этой природы и войти в состояние выше природы. Понятно?
1: Как десятка узнает, какой следующий этап? Какое следующее упражнение, которое она должна делать? Есть тысяча действий. Конечно, есть что-то, что верно сейчас. На чем сконцентрироваться сейчас, а не на чем-то другом? Откуда получить это вдруг? Разум, что это правильно для нас делать, что, чтобы мы это сделали как десятка?
0: Не знаю. Нужно войти в эту связь между человеком и его окружением. И тогда, когда он почувствует, что он находится в слиянии со своей десяткой. Тогда он может выразить себя. Что он думает, что он чувствует.
1: Хочу спросить, какова связь между Равом и главой десятки? Есть связь?
0: Глава десятки, Рож десятки, как мне кажется. Десятка выбирает себе для себя Рож, главу. И этот Рож должен действовать в соответствии с тем, что выбрали его. Это все?
1: Нет, вы просто еще спрашивали, что зачем нам нужно выбирать главу десятки. У нас есть Рав. У нас есть Рав. Нам не нужна глава десятки, не нужен глава десятки. Он говорит нам, что делать. Зачем нам глава десятки? Что отвечать?
0: Не знаю. Есть Рож десятки, есть Рож группы, глава группы, есть ответственный за различные встречи. И каждый должен думать, насколько ему ясно, что все эти названия означают.
1: Зачем нужен глава десятки, если есть глава группы? Есть глава группы, он всем скажет, что делать. Зачем нужен еще глава десятки по дороге? Почему нужна голова? Пусть опустят голову. Есть одна голова, группа.
0: Нет, я так не думаю.
1: Почему?
0: Почему? Потому что не всегда понятно это. Кто глава, кто рожь десятки, кто рожь группы.
1: Да, есть место. Это все зависит от отмены. Глава десятки. Человек, который лучше всего знает отменить, лучше всего умеет отменить себя. Потом есть глава группы. Еще больше отменяется.
0: Когда говорят «сделай себе Рава», этот принцип «сделать Рава», это также относится и к Рож десятки, сделай себе Рож десятки, то есть возвеличь себя его и отмени себя перед ним. И как они это принимают, Витров?
1: Что еще сделать себе Рава?
0: Это то, что Рабаш пишет?
1: Да. Ну, так это сделай себе одного Рава.
0: Одного Рава.
1: Ну, тут есть Рав группы, Рав десятки. Так что такое сделай себе Рава? Ты уже сделай себе много Равов?
0: Я это не так понимаю.
1: У нас 800 десяток.
0: 800?
1: 800. Много. У каждой десятки есть глава.
0: Да.
1: Вопрос, есть ли глава группы. Вопрос, есть место для многих глав в каждой десятке, есть место для главы группы. Какая связь между ними?
0: Связь между ними я не знаю, но Рож десятки, он ответственный за свою десятку. А Рож, глава группы, это намного больше. но намного выше.
1: Рабаш говорит, сделай себе рава. Рабаш говорит, сделай себе рава, купи себе товарища. Он имеет в виду, сделай себе рава. Рава это творец? Нет?
0: Не понимаю.
1: Рабаш говорит, сделай себе рава. Что он имеет в виду под словом рав?
0: Чтобы у тебя был человек, которого ты воспринимаешь как свой рожь, как свою главу.
1: И могут быть больше, чем один глава, одна голова.
0: Я думаю, что да.
1: Окей, что такое две головы? С вашей точки зрения, твой рав, твоя голова — это рабаш, ваша голова, верно?
0: Допустим.
1: Так почему нужна еще голова?
0: Не знаю. Ты должен решить и поделиться этим мнением между всеми и записать себе, что это называется рож группы, рож десятки.
1: Я хочу спросить, с того момента, как Моше, по сути, поделил народ Израиля на десятки, как Бар-Салам пишет, там они приняли Тору, немножко так позанимались этим, а потом опустились. Как он пишет, что они начали заниматься внешним, и это все опустилось, не удержали в этом поручительстве. И тогда мы действительно видим в истории, построили храмы, разрушения. То есть нет никакого упоминания десяток. Просто исчезло. Исчезло это дело. Десяток. Как будто не было. И как будто кажется, что мы впервые в истории сейчас с того момента начинаем сейчас обновлять это. Возобновлять. Это правильно так?
0: Да.
1: Что действительно нет никакого упоминания. Был народ, делали там жертвоприношения, храм. Было, конечно, десятка Раби Шимона, но это что-то особое. Но в принципе в истории был всегда рав, глава общины, и все. И то есть народ Израиля в историческом отношении не был поделен на десятки. Сейчас это что-то особое. Это не то, что у нас есть 800 десяток, а это десятки, которые находятся по всему миру, разные религии, разные народы. Иногда в десятке есть люди разных религий, уж, конечно, разных национальностей, мужчины и женщины. То есть это процесс, как что-то, что мы как бы не понимаем, на каком этапе мы находимся. Это верно? Я правильно думаю? Или
0: мы находимся на очень необычном этапе. Мы находимся на очень необычном этапе. Мы сейчас поделимся, что мы слышали во время беседы и что мы берем для реализации десятки, итоговый семинар. 5 минут. Да, мы слышали об этой роли, глава десятки, то, что мы должны выяснить, то, что нам нужно, то, что есть необходимость отменить себя перед этим. Мы начали это упражнение на этой неделе, и уже есть что выяснить, есть уже пройденное состояние. И еще есть глава десятки, и затем мы выясним, как нам продвигаться, это уже очень важный этап.
2: Да, великая честь удерживать эту концепцию десятки, насколько это важно, и насколько десятка является такой духовной спиной, таким местом, где человек может измерить свою связь и свое желание прийти к Творцу.
3: На этой неделе я был глава десятки, Роша Сырья. Не знаю, по моему ощущению, провалил эту обязанность, делал недостаточно и даже не знаю, что мог бы сделать лучше. Рав сейчас сказал, если хочешь прийти к объединению между нами, так чтобы внутри, в самой общей силе мы обращались к Творцу и хотели бы, чтобы Он помог слиться с Ним, этой силой. И это то, что мы должны захотеть сделать, слиться вместе, чтобы нам отдавал, как на нас может подействовать, абсолютной любовью.
2: Я как раз не согласен, я думаю, что ты был прекрасным главой десятки, давал нам возможность отменяться и взялся за это как следует. Из беседы я понял, что самое высокое состояние, которое мы можем достичь, это когда мы сидим вместе и думаем, как достичь Творца.
3: Для этого мы нуждаемся в силах, чтобы обратиться к Творцу. И эти силы нужно тоже просить у Творца.
2: Я думаю, что мы сделали все, что в наших силах, и мы находимся в поиске новой формы. Это новая такая попытка, и мы ищем, что может помочь нам достичь этой цели, и мы ищем такие креативные решения и строим новое состояние.
3: Это очень особое состояние, которое мы можем ощутить относительно цели, подобно Рош Парцофу. То, что есть все желания, направленные на цели, и есть Рош. Как мы связаны с Творцом? Если это так, то каждый старается, и каждый Рош. Мы как Гуф отменяем себя, потому что идем относительно цели, и тогда мы как один Гуф.
2: Что мы действительно чувствуем? Если я нахожусь в какой-то определенной там лотерее, если сейчас что-то происходит, должен ли я находиться в атаке, или мы просто прилагаем усилия в любви к товарищам и хотим достичь только этого, вместе идем к одной цели, в любви к товарищам, вместе. Не кто-то выше, кто-то ниже. Мы полностью это оставляем, но находимся совершенно в равенстве.
3: Это выяснение, какова наша цель, как мы сможем лучше продвигаться к цели. И это то, что удерживает. И Рош Сирия дает ли нам толчок, чтобы быть в трепете и с ответственностью, и относительно того, что мы его выбрали, и относительно его очень много важных моментов. Я за то, чтобы пробовать и быть вокруг этого, делать выяснения.
2: Когда мы достигнем этого в десятке, как мы слышали, придем к слиянию с Творцом.

0: אנחנו נצטרך את זה, כי אנחנו תכף נקרא את אותיות זין וחטא. אבל לפני שנקרא, לפני
1: שנקרא את אותיות זין וחטא,
0: שמענו עכשיו.
1: Мы слышали сейчас то, что ты сидишь с другими, со своей десяткой, и думаешь об этом, как ты говоришь, нет ничего выше. Мы хотим раскрыть Творца, чтобы у нас были силы и выяснения обратиться к Нему. Мы хотим связь между нами, чтобы поднять связь между нами к Творцу. Это то, что мы хотим сейчас, вместе, сидя с десяткой, и думать об этих великих словах, то, что написал Баль Цулам в даровании Торы, углубиться в это, углубиться в объяснение Рава, и вместе поднять это к Творцу. Это наша работа, это учеба с товарищами, это то, что мы хотим делать, стараться не мешать Творцу, что давать нам свет, возвращающий к Источнику, и как можно более быть подобными Ему. Мы изучаем дарование Торы, уже пункты 7-8, может быть, несколько слов.
2: Ну, в общем-то, те, кто проходили некоторые по несколько раз эту статью, несколько, кто-то один раз. В начале статьи Баль Цулам говорит, что про заповедь возлюби ближнего как самого себя — это великое правило Торы, это является окончательной целью. Так что все остальные 612 заповедей — лишь средства для того, чтобы подготовить человека прийти к этой великой основной заповеди. Потом он объясняет о выполнении возлюби ближнего как самого себя, то, что обязывает человека обеспечить потребности товарища настолько, насколько он заботится о себе, и даже чтобы эти потребности предваряли его собственные. Потом он объясняет, что Творец добрый, творящий добро, и он хочет дать только добро.
3: И
2: для того, чтобы почувствовать, нужно прийти к слиянию. Слияние приходит только по мере подобия свойств. Он там много говорит о подобии свойств. Это условия прийти к слиянию, чтобы хорошо себя почувствовать. Дальше пишет, что это средство для исправления природы человека, вот ради получения, к ради отдачи. И еще мы изучали на той неделе в пятом пункте о том, что Тора дана Израилю. И нет, не имеется в виду национальность или народ, только глупец может так думать, он пишет, дана людям с точкой в сердце, чтобы они реализовывали Тору. И, разумеется, передавали это всем, всему миру. На этом мы остановились. А сейчас начинаем шестой и седьмой пункты. И то, что мы сейчас сделаем, порядок следующий. Мы дважды прочтем эти пункты, они короткие, и затем посмотрим клип Рава 10 минут. Тоже один раз послушаем, и второй раз постараемся вынести оттуда какие-то моменты, а потом оставим время для вопросов из десяток или вообще любой вопрос, который мы проходили на этой неделе, на прошлой неделе. Готовьте вопросы. Допустим, с пяти у нас будет 20 минут на вопросы.
1: Прочитаем сейчас два раза седьмой и восьмой пункт. Почему мы читаем два раза? Великая честь читать Баля Сулама. Сможем притягивать свет, возвращающий к источнику, углубиться в текст. И еще раз, два раза мы читаем седьмой и восьмой пункты.
2: Однако здесь остановились мудрецы Зора и спросили, почему же он не создал нас изначально во всем том желанном величии, позволяющем слиться с ним? Зачем ему было проводить нас через всю эту тяжесть и тяготы творения и Торы и заповеди? И они отвечали, «Тот, кто принадлежит, ест принадлежащее ближнему, стыдится смотреть ему в лицо». Другими словами, тот, кто ест результаты труда

0: товарища и наслаждается ими, боится смотреть на выражение его лица, так как это все время унижает его вплоть до того, что он теряет человеческий облик.
1: Но поскольку в исходящем от совершенства Творца не может присутствовать недостаток ни с какой стороны, Он предоставил нам место, чтобы мы сами смогли обрести свое желаемое величие с помощью нашей собственной работы в Торе и заповедях. И эти вещи глубже всякой глубины, я их уже прояснил в достаточной мере в моей книге «По ним Масберот» на «Древо жизни». А тут я объясню их кратко, чтобы было понятно.
0: Восьмой пункт. Ведь это подобно притче об одном богаче, который позвал человека с базара и кормит его, и поет, и дарит ему серебро и золото, и всякие драгоценности день за днем. И каждый день подарки его больше, чем предыдущие. И так он все прибавляет и прибавляет. Наконец богач спросил его: «Скажи мне, наполнились ли уже все твои желания?» А тот отвечал: «Все еще не наполнились все мои запросы, ведь как хорошо и приятно было бы мне, если бы все это имущество и эти драгоценности появились у меня в результате моего собственного труда, как появились они у тебя, чтобы не быть получающим дары рук из твоих по милости».
1: И сказал ему богач: «В таком случае не сотворен еще тот человек, который сможет наполнить твои желания». Это естественно, ведь с одной стороны он ощущает большое наслаждение, все время растущее по мере умножения его подарков, и вместе с тем, с другой стороны, из-за стыда ему тяжело выдержать рост этого блага, которое богач все время умножает. Потому что в мире есть естественный закон, состоящий в том, что получающий ощущает стыд и нетерпение в момент получения бескорыстного подарка от дающего из-за милости и милосердия к нему со стороны дающего.
2: לא יוכל ליתן לו את האופי והצורה של קניין עצמי, שרק אימה נשלם כל ההרחבה.
0: Отсюда следует второй закон, что невозможно представить себе во всем мире, кто мог бы наполнить желание своего товарища целиком и полностью, потому что в конце концов он не сможет передать ему характер и форму собственного обретения, с которой он только и завершает все умножение и во всем желаемом совершенстве. И это говорится только по отношению к творению, и не может быть совершенно и не подобает в отношении возвышенного совершенства и Творца.
1: И это Он приготовил для нас с помощью усилий и трудов. Сами должны создать свое величие, занимаясь Торой и заповедями, ведь тогда все наслаждение, благо, поступающее нам от Творца, то есть все, что заключено в слиянии с Ним, примет вид собственного обретения, доставшегося нам благодаря нашему собственному труду. И тогда мы почувствуем себя хозяевами этого, ибо, как выясняется, нет у нас вкуса совершенства в любом случае.
0: Еще раз, седьмой пункт, второй раз. Однако здесь остановились мудрецы Зоара, спрашивая, почему же он не создал нас изначально во всем том желанном величии, позволяющем слиться с ним? Зачем ему было проводить нас через всю эту тяжесть и тяготы творения, и Тору, и заповедь? И отвечали: тот, кто ест принадлежащее ближнему, стыдится смотреть ему в лицо. Другими словами, тот, кто ест результаты товарища и наслаждается ими, боится смотреть на выражение его лица, так как все время унижает его вплоть до того, что он теряет человеческий облик.
1: А поскольку в исходящем от совершенства Творца не может присутствовать недостаток ни с какой стороны, Он предоставил нам место, чтобы мы сами могли заработать свое желаемое величие с помощью нашей собственной работы в Торе и заповедях.
0: Восьмой пункт. Ведь это и все эти вещи глубже всякой глубины. Я уже прояснил их в достаточной мере в моей книге «По ним Масберот» и «На древо жизни». А тут я объясню их кратко, чтобы было понятно каждому. Восьмой пункт.
3: «Ки адавар азе доме ляшир эхад, шикара лядам
1: и нашу». Одному богачу, который позвал человека с рынка и кормит, и поит его, и дарит ему серебро и золото, и всякие драгоценные драгоценности день за днем, и каждый день подарки его все больше. И так он добавляет и добавляет, и, наконец, богач спросил его: «Скажи мне, наполнились уже все твои желания?» И ответил ему: «Все еще не наполнились мои желания, ведь как хорошо и приятно было бы мне, если бы все это имущество, все эти драгоценности появились у меня в результате моего собственного труда, как появились они у тебя, чтобы не быть получающим дары из рук твоих, из милости твоей».
0: И сказал ему богач: «В таком случае не сотворен еще тот человек, который сможет наполнить твои желания». И это естественно. Ведь хотя, с одной стороны, он ощущает большое наслаждение, все время растущее во время умножения его подарков, вместе с тем, с другой стороны, из-за стыда ему тяжело выдержать рост этого блага, которое богач все время умножает. Потому что в мире есть естественный закон, состоящий в том, что получающий ощущает некий стыд и нетерпение в момент получения бескорыстного подарка отдающего из-за милости и милосердия к нему со стороны дающего.
1: И отсюда следует второй закон, что невозможно представить себе во всем мире того, кто мог бы наполнить желание своего товарища целиком и полностью, потому что не может он передать ему характер и форму собственного обретения, с которой только и завершается все это умножение во всем желаемом совершенстве. И это говорится только по отношению к творениям. Но этого не может быть совершенно и не подобает в отношении возвышенного совершенства Творца.
0: И это то, что Он приготовил для нас с помощью усилий и трудов. Мы сами должны создать свое величие, занимаясь Торой и заповедями. Ведь тогда все наслаждение и благо, поступающее к нам от Творца, то есть все, что заключено в слиянии с Ним, примет вид собственного обретения, доставшееся нам благодаря нашему собственному труду. И тогда мы почувствуем себя хозяевами этого. Ибо, как выясняется, нет у нас вкуса совершенства в любом другом случае.
1: Итак, друзья, мы прочитали два раза 7 и 8 пункты. Бальсулам пишет, что это глубже всякой глубины. И он говорил об этом также в учении 10 сферот и в комментарии на «Древо жизни». Мы хотим сейчас посмотреть клип Рава, клип номер 9. На наш взгляд, это особенный клип. Давайте вместе посмотрим и постараемся вникнуть и прочувствовать то, что говорит Рав.
0: Ну, я думаю, что пример очень понятен. Каждый чувствует наслаждение от того, что получает что-то приятное, вкусное, к чему его келим готовы. Вместе с тем, если мы раскрываем, что существует хозяин, и то, что мы получающий, а он дающий, то в нас пробуждается ощущение стыда. И стыд пробуждается по мере развития человека. чем он более развитый или менее развитый. Как правило, на уровне хай животный мы не чувствуем никакого стыда на предыдущих уровнях, ни живом растительном животном не чувствуем никакого стыда. И на уровне Адам еще человека в начальных уровнях нет ощущения стыда. Когда начинает человек чувствовать, что он получающий? Когда есть нечто, принадлежащее другим, он получает, и от этого он начинает чувствовать себя ущербнее, чем те, кто ему дают. И тогда, соответственно, человек может выполнять различные действия, и или он работает в направлении того, что скрывает ощущение стыда, и то, что как бы, ну, вообще, меня нет, я не со всеми. Или все воры, или ничего страшного, что я получу, или что я потом верну, с одной стороны. Или он соединяет стыд так, что он перечеркивает себя как получающий. Есть и другой путь, который говорит: нет, да, я получающий, я ниже других, я не могу. И чувство ощущения стыда, и стыд выстраивает во мне приниженное состояние, как, ну, я обязан в соответствии с этим поработать для того, чтобы постичь состояние как того, кто мне дает совершенство, величие, чтобы быть самостоятельно готовым и в состоянии наполнять других. Ну, короче, достичь совершенства, вечность, все то, что только возможно, зависит от того, от чего он ощущает стыд. Но ощущение стыда в любом случае работает, оно действует на любого живущего человека, только в зависимости от ситуации, на кого, на людей по-разному. И вообще, ощущение стыда подталкивает все человечество к развитию с животного состояния. Нас подтолкнули к развитию в сторону исправления. И все это через ощущение стыда. По мере стыда мы ощущаем свое желание получать и свое эго. Как я могу почувствовать свое эго? Только по отношению к стыду. Когда я просто так хочу, в этом ничего особенного нет. Но если я ощущаю стыд, и если я хочу или перечеркнуть его, или изменить его, то есть подняться над стыдом, вот тогда проявляется настоящее эго. И эго развивается в человечестве на протяжении всего его развития. И, в общем-то, внутри эго и заложено чувство стыда. Она заставляет человека чувствовать себя не меньше других. Это и по отношению к своей семье, жена, дети и соседи, и вообще по отношению ко всему миру, и к себе самому, и по отношению к Творцу тоже. В общем, это то, что постоянно сопровождает нас и пробуждает к тому, чтобы менять наше состояние. А иначе человек бы лежал, отдыхал, ну, как животное. То есть есть ему чем наполнить себя, и все. А ощущение стыда — это ощущение хисарона, потребности на уровне Адам, человека. Даже на человеческом уровне. Есть уровни стыда на человеческом уровне, и есть уровни стыда на божественном уровне. И вот отсюда мы должны понять, что если на человеческом уровне мы стараемся как-то покрыть, восполнить ощущение стыда через различные действия, когда мы хотим достичь какой-то удачи, работать, учиться, покупать. Посмотрите, что люди только не покупают. Все только для того, чтобы не чувствовать себя хуже других. Когда есть какие-то стандарты, такие-сякие, все это стыд внутри работает. Тут и еще общество добавляет всей своей мощи. А затем мы подходим к состоянию, когда начинает работать уже стыд по-другому. И чем больше мы закрываемся в глобальном виде, то постепенно пробуждается уже духовный стыд, и тогда по отношению к земному стыду мы начинаем делать обратное выяснение, как, в чем заключается этот стыд по отношению к другому стыду. Еще поговорим об этом. Но переход здесь, он очень особенный. Не хочу сейчас входить в философственные. С точки зрения Каббалы еще объясним это. Но что можно сказать? Здесь Бааль Сулам нам объясняет о стыде, то, что это стыд, который Творец пробуждает в нас, для того, чтобы мы достигли его уровня, чтобы быть как хозяин. И это, да, на самом деле, нечто совершенно особенное. И для этого он и создал стыд в творениях. И этот стыд, он работает. Смотрите, каким образом он действует. Даже если творение находится в совершенном состоянии. В любом случае, все, что есть относительно Раби Лазару в окончательном исправлении, когда он один, имя его единое, нет ни в чем недостатка, тем не менее, творение формирует себя относительно точки стыда, которая в нем проявилась. С чем не может согласиться, делает сокращение, не хочет ничего получать и начинает рассматривать себя, насколько оно может себя вернуть к Творцу. И что оно видит? То, насколько не в состоянии и не то, и не другое. И пока не придет к состоянию, когда из последних сил пытается соединить Бину и Малхут, в никуда досак не получается. Затем входит в более внутреннее действие, которое называется, что сотворен Адам и Ришон. Этим хочет себя реализовать хоть как-то, хоть немножко отдавать, отдача ради отдачи. Как бы, и это не считается. Чуть-чуть добавить, что-то дать Творцу, дать можно только через получание. Это называется грех древопознания. Так что это действие становится самым важным с точки зрения Творца и чем можно его насладить. И тогда он окончательно терпит поражение и не получается. И с этого момента и далее мы начинаем, то есть мы начинаем очень особенную работу в том, что мы все работаем, я бы сказал, за стыд, а не против стыда. То есть мы хотим пробудить стыд, потому что снизу вверх мы работаем. Мы хотим пробудить стыд, мы хотим стыдиться, мы хотим, чтобы стыд поработал в нас, чтобы мы смогли, чтобы я покраснел от того, что я не могу насладить Творца. Вообще такое возможно или нет? Кто-то стесняется такого? Стыдиться. То есть к этому мы должны пробудиться. И тогда мы по-настоящему сможем выполнять действия по отдаче, просить о них. Потому что, конечно, силы можно получить свыше, но хисарон к этому должен быть. И хисарон это основывается на стыде.
4: Дмитрий из Москвы спрашивает, как правильно использовать стыд в десятке?
0: Ну, в альтернативном виде. Скажем, я должен пробудить стыд в моих товарищах таким образом, чтобы это было не напрямую, не фронтально, а, ну, косвенно. Да, так вот, косвенно, то, что у меня все нормально, выполняю действия по отдаче, все замечательно, пробуждаю их через то, что я им показываю, насколько я работаю, сколько я делаю, и все это делаю так, что я и не хочу, чтобы они видели, что я так уж хорошо справляюсь со всем этим, как бы тоже так хитро все это делать. Я хочу в них это пробудить, чтобы каждый стеснялся, стыдился своего товарища. Это важно. Это часть поручительства, это большая часть поручительства.
4: мы удостоились прекрасного учителя, который говорит: «Я хочу краснеть от того, что я не могу доставить наслаждение Творцу». Давайте учиться краснеть таким образом. Еще раз посмотрим сейчас клип. Мы просим сейчас каждого взять карандаш и лист или на компьютере, или в телефоне, каждый как кому удобно. Мы снова сейчас будем смотреть клип и просим каждого товарища написать, по крайней мере, три основных момента, значительных момента, то, что он берет из этого клипа у Рава. Каждый запишет себе то, что ему было близко, то, что он считает центральными в этом клипе. Снова сейчас просмотрим этот клип и поработаем с ним. Пожалуйста, еще раз клип номер 9. Я думаю, что пример очень понятный. Каждый испытывает наслаждение, когда получает что-то вкусное, приятное, и к тому, к чему готовы его келим. Но вместе с этим, когда мы обнаруживаем, что есть хозяин, и что мы получаем, а он отдает, то в нас пробуждается состояние стыда. И вот это состояние стыда пробуждается в соответствии с развитием человека, насколько он более или менее развит. Обычно на животном уровне мы не испытываем никакого стыда. Неживой, растительные животные уровни не испытывают стыда. И человек, который находится на животном уровне, тоже не испытывает стыда. То есть откуда человек начинается как человек, по крайней мере, с того, когда он начинает ощущать, что он получающий, что есть что-то, что относится к другим, а он получает, и от этого он ощущает себя униженным по отношению к дающему. И в соответствии с этим человек может производить разные действия, либо он работает на то, что скрывает ощущение стыда, тем, что это относится ко всем, ну и так, все воры, не страшно то, что я получаю, потом я верну и так далее. То есть это с одной стороны, когда он компенсирует стыд таким образом, что он как бы не считает себя получающим. Есть другой путь, когда он говорит: «Нет, я получающий, я униженный, я не могу, я испытываю стыд». И вот это ощущение стыда вызывает во мне ничтожность, и я должен работать относительно этого, чтобы достичь такое же состояние, как у дающего мне, то есть совершенство, возвышенность, возможность наполнять других. Короче говоря, достичь совершенства, вечности и так далее. Все, что возможно, зависит от чего он испытывает стыд. Но ощущение стыда, оно действует, оно работает в каждом человеке. Такое зависит относительно кого и чего. И только ощущение стыда подталкивает человечество к развитию. С животного уровня мы вышли на уровень говорящий до полного исправления, и мы развиваемся только исходя из ощущения стыда. И исходя из ощущения стыда мы измеряем наше желание получать, наше эго. Когда я начинаю ощущать свое эго? Только согласно ощущению стыда. Когда я просто так хочу, это не то. Но когда я испытываю стыд, и когда я хочу либо убрать его, либо изменить его, либо подняться над ним, это, в общем-то, и есть настоящий эгоизм. И эго развивается в человечестве на протяжении всего развития человечества. И в эгоизме находится ощущение стыда. Оно подталкивает человека к тому, чтобы не быть меньше других, и относительно своей семьи, жены, детей, соседей, относительно всего мира, относительно себя, относительно Творца. Это все-таки то, что все время сопровождает нас и пробуждает нас к тому, чтобы изменять наше состояние. Иначе человек бы просто валялся как какой-то мешок, ну, или как животное. Короче, есть ему чем наполнить себя, и все. А ощущение стыда — это ощущение хисторона к ступени человека. Даже по-человечески есть стыд на человеческом уровне и есть стыд уже на божественном уровне. И поэтому должны понять, что если на человеческом уровне мы стараемся как-то компенсировать это ощущение стыда различными действиями, когда мы хотим добиться успеха, учиться, работать, покупать. Посмотрите, сколько люди покупают, что они делают только, чтобы не ощущать себя меньше других. Какие-то у них есть стандарты, те или иные. Это все стыд работает внутри. Тут и общество добавляет своей силой, а затем мы достигаем состояния, когда начинает работать уже стыд иным образом. Насколько мы замыкаемся глобально, постепенно начинает работать духовный стыд, и относительно материального стыда мы начинаем производить обратное выяснение, что такое этот стыд относительно этого стыда. То есть поговорим об этом переходе. Он очень особенный. Но я не хочу вдаваться в философию, но со стороны Каббалы нужно еще немножко подождать, объясним потом. Но стыд, то, что хочет объяснить здесь Бааль Сулам, это стыд, который Творец пробуждает в нас, чтобы мы достигли его ступени, стать как хозяин. Это действительно очень особенная вещь, и для этого он создал стыд в творениях, и этот стыд, он работает. И смотрите, каким образом он работает. Даже когда творение находится в состоянии совершенного, во всем, что есть, да, согласно Раби Лазару, в мире бесконечности, он и имя его единое, недостатка ни в чем, но творение все равно формирует себя относительно точки стыда, которая пробудилась в нем, с чем он не может согласиться. Он производит сокращение, не хочет получать ничего и начинает смотреть, насколько он способен вернуть Творцу. И что он видит? Насколько он не может, пока не достигает состояния, когда из последних сил он начинает соединять Бину и Малхут, в Никудот Десак не получается. Потом входит в более внутреннее действие, которое называется творение, Адам Ришон. В этом он хочет реализовать себя, хоть немножко отдавать. Отдача ради отдачи не считается. Чуть больше этого, добавить. То есть дать Творцу. Отдать можно только получая. Это называется грех древопознания, то, что он хочет сделать. И, конечно же, это действие, оно самое важное в глазах Творца. Этим доставляет ему наслаждение. И он терпит крах окончательно, что не может ни в чем. И с этой точки мы начинаем, то есть то, что мы начинаем действительно особую работу, очень особенную, и мы все работаем. Я бы сказал за стыд, а не против стыда. Мы хотим пробудить стыд, потому что снизу вверх мы работаем, мы хотим пробуждать стыд, мы хотим стыдиться, мы хотим, чтобы стыд работал в нас таким образом, чтобы мы краснели от того, что я не могу доставить наслаждение. Это возможно или нет? Есть у кого-то такой стыд? К этому мы, в сущности, и должны пробудиться, и тогда мы сможем действительно производить отдающие действия, просить о них. потому что, конечно же, силу можно получить свыше, но хисарон к этому должен быть, и этот хисарон, он базируется на стыде.
5: Да.
0: Дмитрий в Москве спрашивает, как правильно воспользоваться стыдом в десятке?
6: Бицура альтернативит.
4: Альтернативно. Я должен пробуждать стыд в своих товарищах таким образом, не напрямую, не фронтально, а таким окружным путем. Да, косвенно так вот. И у меня есть все, я, слава Богу, занимаюсь отдачей, я пробуждаю их, показывая им, насколько я работаю, что я делаю. Я это делаю таким... Я вроде как и не хочу, чтобы они увидели, что я, у меня так все хорошо, я так лукавлю. Это я хочу пробудить в них, чтобы каждый стыдился своего товарища. Это очень важно. Это часть поручительства, значительная часть поручительства.
0: Сейчас мы проведем семинар. Поделитесь с товарищами в десятке основными моментами, которые вы слышали со слов Рава в этом клипе. 6 минут, пожалуйста.
7: כן, קודם כל הבושה מתחיל שאני מרגיש קטן.
4: Ну, стыд начинается, когда чувствую себя маленьким. Надо прежде всего почувствовать себя маленьким и видеть других большими, продвигающими. И в этом наше продвижение. С другой стороны, в десятке мы даем пример, помогаем друг другу и строим такую сильную связь, что мы даем каждому в десятке.
0: Впечатлился тем упражнением, которое сейчас мы получили вместе записать разные моменты с уроком. Рав говорит какую-то сильную фразу, и сразу видно, что все берут ручки и моментально одновременно пишут. Большое впечатление о десятке. А еще слышал, что краснеть от стыда — это то, над чем нужно поработать, и дал нам это буквально в виде задания.
4: Да, это мощное упражнение. Первое, что я записал, если мы обнаруживаем, что есть хозяин, и он дающий, тогда пробуждает у нас ощущение стыда. Мы должны понять, что есть Творец, Он начинает, Он отдает, мы Его оправдываем. И вот этот первый стыд мы начинаем проходить.
0: Да, основной момент, кажется, что такое ощущение стыда, как-то спросил Рава. Что-то уже много лет назад, что такое стыд? Он мне ответил, ты когда-то чего-то стеснялся, стыдился? Так в чем отличие между материальным стыдом и духовным стыдом? Как человек может распознать, от чего он стыдится? Что такое стыд перед Творцом? В том, что я распознаю, что он дающий, и он добрый, творящий добро, а я только получающий, и я только начинаю понимать, что я только лишь получающий.
4: Человек, когда чувствует этот стыд, он может сделать две вещи, как я понял. Либо он пытается как-то это спрятать, это скрыть, или объяснить, как он получает наслаждение, или он пытается действительно уподобиться Высшему, достичь совершенства.
0: Да, стыд — это мощный инструмент, который пробуждает нас Творец и в материальном, и в духовном. В материальном — это если мы хотим что-то получить, в духовном, когда хотим достичь отдачи. И стыд перед товарищами это часть нашего поручительства.
4: Стыд говорит о степени развития человека. Мы очень хотим достичь духовного стыда и просим об этом Творца. И относительно Творца, и относительно товарища мы хотим почувствовать такое отношение. Это дает нам ответственность и обязательность обязательства.
5: Да,
0: Рав дал всю картину развития. То, что называется три оси, три состояния нашего развития, и то, что именно стыд подталкивает все творение к развитию, начиная с бесконечности, когда Малхут принимает решение, что она не получает и хочет только уподобиться, затем развивается в Никудо Десак, и затем вплоть до Адама Ришона, который как-то пытается что-то сделать, и у него не получается. Затем развитие человечества, тоже развитие через стыд друг перед другом, и затем уже в глобальном виде, ну, как в десятке, к примеру, мы начинаем относительно цели испытывать стыд, а это уже другой стыд. И тогда стыд является той основой, над которой мы развиваемся, и мы вызываем сами стыд вместо того, чтобы просто стыдиться, мы его вызываем для развития, и, как вы уже упомянули, чтобы краснеть от того, что мы не наслаждаем Творца.
4: Что значит пробуждать стыд? Каким образом? Если я пробуждаю стыд, то я пробуждаю обратно. Но я-то хочу прийти к любви к товарищам. Именно из любви к товарищам начинаешь чувствовать, насколько человек обратен. И стыд помогает продвигаться к Творцу.
0: Да, все перечислили. Рав сделал эту прогулку по мирам, где встречается стыд. У животных стыда нет. У человека? У какого человека? Чтобы у него уже был стыд. И приходит к тому, что Бальсулам пишет, что Творец вызывает в нас стыд, чтобы быть на его уровне, чтобы прийти к подобию по форме, по свойствам. Если мы это чувствуем, то тогда начинаем настоящее путешествие в духовный мир.
4: Да, иногда бывает, что человек думает, что то, что он делает, это правильно, и он не стыдится, ему не хочет ничего менять. И Рав объясняет нам в клипе, что человек должен работать со стыдом, не против стыда, а предоставлять ему место в своем продвижении. Хотя это может быть тяжело и неприятно, но это и есть работа, пока не почувствую, что надо что-то изменить в своем объединении, то тут нет продвижения.
0: Да, мы должны почувствовать изменения в себе, изменения состояний. Всякий раз, когда чувствуем что-то другое, должны помнить, что это от Творца, и понять, что происходит, чтобы как можно осознавать больше те состояния, которые мы проходим. И, да, я упомянул слова Рава, что стыд пробуждается в нас, чтобы мы могли прийти до уровня Творца, быть как хозяин. А еще то, что стыд работает.
4: Я добавлю, что я слышал, как Рав сказал, что мы должны правильно использовать стыд, и я должен пробуждать стыд у своих товарищах не прямым образом, не то, что я сейчас пытаюсь как-то насильно. Нет, я работаю в группе, вношу важность, величие, и автоматически мы пробуждаем состояние стыда у товарищей. Итак, друзья, мы хотим вместе продолжить выяснение того, что говорил Рав. И в конце клипа Рава спросили, как правильно использовать стыд в работе в десятке. Мы хотим, чтобы мы вместе выяснили, это вот следующий вопрос на семинар, какая связь между ощущением стыда и между объединением товарищей в десятке. Еще раз, какая связь между ощущением стыда стыда и объединением товарищей в десятки. Семинар 6 минут, пожалуйста.
8: Если
0: человек хочет понять с помощью учебы, что, в чем Творец добрый, творящий добро, и через отношения между товарищами, и насколько есть здесь подобие отношения к Творцу, и то, что он чувствует от товарища, и то, что происходит. Он должен раскрыть это отличие, это, и вот через удаленность он может почувствовать ощущение стыда. В нем может появиться стыд. К чему это может привести? К тому, что он привлечет отраженный свет. Он отталкивает все, что дает ему Творец, потому что себя он чувствует не как добро, творящий добро, он противоположен ему. Этим придет отраженный свет, и Творец может раскрыться. То есть дать ему свет для исправления, чтобы исправил его, и свет, входя в келим, позволит ему почувствовать стыд и быть подобным товарищем. Такой процесс.
4: Если я смотрю на десятку как Творец и стараюсь выяснить то наслаждение, которое получаю, какое наслаждение, и стараюсь там как-то включать какие-то отговорки, что я чувствую стыд, и из этого стыда я хочу прийти к более высшему состоянию, отдавать товарищам.
0: Но в десятке мы учимся, как быть человеком, Адамом, подобным Творцу, дающим. И от этого стыд, достаточно ли я отдаю товарищам?
4: Мы пробуждаем ощущение стыда, товарищи. Никто не говорит, как тебе не стыдно, что ты там что-то не сделал. Но действия по преданности, по работе в объединении, это подталкивает меня, дает мне силы и мотивацию тоже отдавать, тоже прилагать усилия и быть достойным, быть вместе с товарищами. И стыд продвигает каждого, я думаю.
0: Но все начинается с точки в сердце, когда я недоволен тем, что есть. Тогда Творец полностью скрыт, и мы не можем из своих свойств хоть как-то его оценить или обсуждать. Никак. Но есть товарищи, есть свет. И далее, как вы сказали, из того, что я стараюсь отдавать товарищам, любить их, а у меня ничего не получается, тогда я показываю альтернативно, как сковоров. Что-то, чтобы на меня подействовало. То, что на меня подействовало. И тогда за счет очень непростой работы в десятке начинаю развивать отношение к Творцу с помощью света. Тогда мы начинаем слышать и что-то различать, распознавать.
4: Да, если бы был только я Творец, было бы все в порядке, я праведник относительно него. Но когда есть товарищи, и мы продвигаемся в пути, проходим разные этапы, и цинизм, и прочее, достигаем истины. Что такое истина? Истина — это получать настоящий пример от товарищей, даже если товарищ это не видит и чувствует себя униженным. Это когда ты сам видишь в его состоянии, что ты еще хуже, и ты можешь стыдиться, и здесь возникает такая разница. И здесь работа между товарищами, здесь продвижение.
0: Ну, как в нашем деле всегда бывает несколько таких точек, даже, скажем, противоположных друг другу. С одной стороны, я хочу ощущать стыд относительно Творца, и у меня есть лаборатория, товарищи, и я хочу представлять себе, что Творец стоит за каждым из товарищей, и я получаю от него все хорошее. С другой стороны, я должен показать пример товарищу тем, что, как говорится, чтобы стыдились, но не напрямую, а чтобы мы вместе гармонично работали. Но цель, в общем, одна — достичь свойства отдачи. Каждый друг друга поддерживает, и десятка держит всех выше всего. Мы на верном пути.
4: Цель понятна — прийти к любви к товарищам, к близости между нами. И это работает. Катнут, гадлут. Я должен видеть, что товарищи объединены все время, что они ближе, не то, что я ближе. С другой стороны, в такой игре мы работаем в десятке, даем друг другу примеры.
0: Говорим, мы переходим к последней части, в ответы, вопросы, и предлагаем поднимать знаки вопросов. Может быть, пока появятся вопросы, мы бы хотели предложить, может, кто-то хочет поделиться, какая связь между тем, что ощущается стыд в десятке, и между объединением товарищей. Может, если у кого-то есть ответ на этот вопрос, понятный?
5: Кен, Ниф.
0: Ниф.
4: У нас пробудился вопрос об этой связи, потому что если десятка находится сейчас в каком-то объединении, и мы пробуждаем стыд, то это ломает стыд, это выводит товарищи в состояние объединения, связи, и пробудился вопрос, как связь между стыдом и объединением. То есть я пробуждаю недостаток в то время, когда мы находимся в связи. То есть это как бы противоположно объединению.
0: Ну вот как раз об этом вопрос, верно?
5: Мак 11, Кен.
0: Мак 11.
8: Дорогие учителя, хотим прийти к состоянию, чтобы вот мы краснели, как написал, как сказал в клипе Рав. От того, что не можем доставить совершенство. И вопрос, а как прийти к этому состоянию, чтобы краснели?
5: Как
0: прийти к состоянию, что мы бы краснели от чего? Да, вопрос нужно задать. От чего? Все результат света, возвращающего к источнику, по мере нашего приближения к Творцу. Настолько мы видим это отличие. И само отличие приводит к ощущению стыда. И в десятке тоже есть выражение того, насколько чем больше вкладывается в объединение в десятке, тем больше он становится чувствительным к объединению, и тем больше он видит, насколько он недостаточно вкладывает. Для того, чтобы почувствовать, что он недостаточно вкладывать, он должен очень много вложиться, потому что тогда он только видит, что относительно других товарищей ничего не делает. Тогда появляется стыд.
4: Рав сказал в клипе, что мы хотим краснеть от того, что мы не доставляем наслаждения Творцу. Будем надеяться, что у нас мы сможем достичь этого, Асав.
9: תודה. רציתי להצביע על הקשר בין הבושה
0: להתקדמות שלנו. Стыда нашего продвижения. Мы в желании получать. Не хотим отдавать, мы не в этом. Но сама игра, которую пробуждает нас Рав, показать товарищам, насколько я хочу отдавать, насколько я просто заряжен на это. Хочу этого. Он привел пример даже как-то скрывать от того, что я дающий, чтобы не выражалось в гордыне. И тогда через круг передать товарищам свой стыд как хиссарон, как некий показатель продвижения. Мы не хотим чего-то другого. Мы хотим только продвижения. И поэтому, ну да, стыд — очень эффективное средство для продвижения.
10: כן, קודם כל תודה על השאלות הפרקטיות, זה מאוד חשוב ש...
4: Спасибо за практические вопросы, очень важно это пробуждать. А кроме того, у нас есть сейчас задание, мы все находимся в подготовке к конгрессу и упражнение глава десятки, но это уже перестало быть упражнением, у нас есть глава десятки, направляет нас, просит нас показывать примеры, и стыдно относиться к нему меньше, чем мы относимся к нашему Высшему. Он дает нам действительно направление, и мы направляем стыд на это. Мы не просто так сейчас упражнение в десятки, а буквально мы хотим устыдиться, если не делаем то, что рекомендует нам глава десятки.
11: Я добавлю, мы вчера провели беседу с Равом, и я задал вопрос, так получается, что человек рожд десятки раз в неделю меняется. Получается, что раз в несколько месяцев он становится главой десятки. Я уже один раз прошел этот круг, я понимаю, как меняется мое отношение. Сейчас поменялся рож и упало напряжение. Да, я должен продолжать заботиться и быть в поручительстве, но вот уже все по-другому. И он сказал, что да, это естественно. Человек не может все время быть в напряжении, что он все время хочет быть лидером. Это невозможно, и все понимают. И очень хорошо, что каждый раз человек меняется, и кто-то другой ведущий, так я спросил, в чем работа человека на протяжении тех месяцев, когда он не рож. Рав сказал, что, Рав, что тогда работа в отмене перед рож, это первое. А второе, это тоже связано с тем, чтобы строить рож, поддерживать рож. Это намного большая работа, чем работа, будучи самим рож. Вот такой момент.
4: Я хочу поблагодарить за то, что мы можем это говорить и почувствовать вкус объединения между нами. Это не просто так, мы обязаны все время благодарить за это. И после того, как мы благодарим за это, мы должны спросить себя, действительно, что мы должны сделать из силы объединения между нами, то, когда мы удостоились, получили это, и это вопрос, на который мы можем получить ответ только вместе. Когда мы задаем его, это уже большое дело. И в силу объединения между нами, как мы правильно используем его, и как мы не теряем этого. И вот это, в общем-то, все вопросы о связи с Высшим.
12: Да, у нас вот такой вопрос, что когда в десятке ты видишь, что у тебя нет того, что у твоих товарищей есть, у них есть уже объединение, у них огонь, у них стремление, то ты стыдишься этого или завидуешь им? Чем отличается стыд от зависти?
5: Кен, они хорошо за...
11: Да, думаю, что это что-то связанное и отличающееся. И зависть, и есть стыд. Стыд — это ощущение отличия, разницы между дающим и получающим, если мы говорим по отношению к Творцу. Но что общее между стыдом и завистью, то, что и то, и другое, мы слышали сейчас об этом в клипе, что за счет стыда мы продвигаемся, и Творец нас подталкивает к развитию, так с помощью зависти тоже. Правда, зависит, конечно, от того, какая зависть бывает. Зависть как раз останавливающая человека, но положительная зависть, она да, ведет к развитию. Я думаю, что два этих чувства, они связаны. Зависть может перейти в стыд, то, что у меня что-то не получается, или то, что я не такой, как товарищи, я не могу выполнять действия, которые они действуют относительно цели, и тогда меня это тоже движет к продвижению.
4: В клипе Рав говорит о том, что стыд толкает человечество к развитию, и он говорит о том, на каком уровне этот стыд. Есть стыд на материальном уровне, там мы стараемся достичь то, что есть у других. И он говорит о переходе от материального стыда к божественному, к стыду, когда мы стыдимся высшего. А десятка, в общем-то, дает мне картину высшего в итоге, потому что объединение в десятке — это самое близкое, что я могу уподобить высшему. У меня есть источники, у меня есть рав, есть десятка. Через десятку человек может получить какую-то картину объединения, и относительно этого он может оценить себя, оттуда он может получить картину, насколько десятка находится в объединении. Это, кстати, Ниф тоже спрашивал об этом, насколько человек может стыдиться. Мы не хотим человека опускать, мы хотим, чтобы это было рычагом развития человека. Спасибо, хорошие вопросы.
13: כן, רציתי בקשר לשאלה איך מתחבר העבודה עם הבושה בעבודה בעשירייה.
14: Хотел спросить, как соединяется ощущение стыда с работой в десятке. Мы слышали сейчас от товарищей не раз, что Рав говорит, что мы должны почувствовать стыд тем, что мы не наслаждаем Творца. И поскольку мы наслаждаем Творца через наслаждение творений, товарищей, то мы в нашей работе

0: стыду.
1: Туда.
0: По мере вклада мы приходим к стыду.
2: Gracias, queridos amigos. Siempre descubrimos que no logramos nada por nuestras propias fuerzas o méritos. ¿Qué es lo que el Creador considera como
3: nuestro esfuerzo? Мы всегда обнаруживаем, что мы ничего не делаем своими силами. Так что Творец считает нашим истинным усилием?
0: Творец создал нас специально отличающимся. Мы все мы разные в десятке. Мы учили на первом уроке сегодня тоже, что каждый глупый, умный, богатый, бедный, все эти свойства есть в каждом. Поэтому я не стесняюсь, если кто-то умнее или у кого-то есть больше времени, он больше вкладывается, то понятно, я не этого стесняюсь. Чего мы, где мы, да, равны, в чем мы можем насладить товарищей и Творца. Именно состоянием духа, настроением. Я тогда стыжусь тем, что я не могу, что товарищи больше меня вкладываются в объединение. Это да, потому что все остальное, у каждого свои свойства. И это то, что нужно проверять, и здесь я хочу быть равным всем. А мне не получается. Это ведет к стыду, и, разумеется, тогда я обращаюсь к Творцу, чтобы он мне помог.
4: Selam dostlar. Utancın adil olmakla ilişkisini açıklar mısınız? Toda.
3: Здравствуйте, товарищи. Можете ли вы объяснить, какое отношение между стыдом и просто быть честным в десятке?
0: Быть честным в десятке и стыд. Ну, во-первых, стыд — это ощущение, мы слышали об этом в клипе тоже. Записал, что только Творец может его вызвать. Именно изучая Каббалу и вызывая на себя действие света, возвращающего к источнику, человек может почувствовать отличие между свойствами Творца и своими. А быть честным, искренним — это человеческое свойство. Человек старается по-честному относиться к другим. Это такое человеческое качество. Мы говорим о чем-то божественном. Такого чувства не существует. Мы находимся ниже этого чувства. Мы его не чувствуем. Если бы мы его чувствовали, если бы мы краснели от того, что недостаточно отдаем Творцу, мы были бы совсем в другом месте. А быть честным, в принципе, любой человек, который старается быть честным, искренним, это хорошо. Но просто это не имеет отношения к духовному развитию.
5: Говорим шеламия текст от хей хет пискалиф не охрана. Миканим шахлану хок.
3: Вопрос по восьмому пункту. Оттуда исходит второй закон, что не может быть в мире кто-то, кто мог бы наполнить желание своего товарища целиком и полностью, потому что в конце концов он не сможет передать ему характер и форму собственного обретения. Что это значит, что мы не можем то, что один не похож на другого? Ну, вы можете объяснить это?
5: Еще раз спросим.
3: Мы не можем быть похожи друг на друга, мы дополняем друг друга. Это имеется в виду?
0: Ну да, и хорошо, что мы не равны. Поэтому это ведет к развитию, к зависти, к развитию и в конечном итоге к тому, чтобы прийти к свойствам Творца. Если бы мы были равны во всем, то не было бы ни зависти, и не было бы и стыда. Кстати, есть интересный момент. Может быть, кто-то может уточнить, потому что я чувствую, что недостаточно. Я ответил на это

0: на вопрос подруги из Москвы, в чем отличие зависти и стыда. Да, и то, и другое ведет нас к развитию, подталкивает. Но, может быть, кто-то может уточнить? Юр, пожалуйста.
1: Кинай мекаревет, буша мархика.
2: Зависть приближает, а стыд отдаляет. Допустим, я завидую Гершону и хочу приблизиться к его действиям, к его отношению. Это фактор, который меня привлекает, а стыд наоборот. Я отдаляюсь от того, что я стыжусь.
0: Но в то же время нас стыд подталкивает к развитию.
2: Ну да, это две вещи взаимные. То есть один стыд как бы подталкивает меня сзади, а зависть как бы притягивает спереди.
0: Ну да, красиво. Может быть, по-разному это меряется. Стыд, я стыдом меряю себя, а завистью меряю то, что вне меня. Что-то, что вне меня.
2: То, что я выяснил, стыд — это что-то, что я мог сделать и не сделал. Нужно было как-то приложить усилия, но я не сделал. Там поленился. А зависть — это то, что я хочу, что есть у товарища и нет у меня. То есть сколько он отдает, я тоже хочу быть таким же. Это как бы смотрю на стороны, со стороны. Посмотрим клип номер один, и именно о том, что говорили здесь, что приближает и что отдаляет. Я думаю, что Раф ответил на это. Давайте клип короткий, но мы сосредоточимся на нем. Если я получаю от кого-то всякие подарки и всякие блага, и испытывая стыд, это не пробуждает во мне любовь или желание быть как он. Это пробуждает во мне ненависть и унижение. И как от этих негативных ощущений, как я могу прийти к любви?
0: Ты получаешь от кого-то подарки.
2: Да.
0: И подарки эти порождают в тебе ощущение. Какое ощущение?
2: Стыд, унижение и ненависть. У него есть у него и нет у меня.
0: Да. Если ты ответишь ему тоже так же, то есть начни посылать ему тоже подарки и тоже все хорошее, все, что ты чувствуешь от него, тогда ты будешь в подобии по свойствам сна.
2: Да, но как из стыда и из унижения происходит этот переворот, что я хочу вдруг отдавать и любить?
0: Потому что ты начинаешь чувствовать то, что заложено в его подарке. Если ты чувствуешь, что он тебе дает от всего сердца, и нет границы того, что он хочет тебе передать, то ты в результате этого тоже тебе понадобится почувствовать самому такое же отношение к нему.
2: Я понял, то есть как в виде подарка свет воздействует.
3: Да.
2: Свет действует внутри подарка, и если ты чувствуешь, что из от всего сердца, тогда нет границ вообще того, что он посылает тебе, и те в результате этого придется почувствовать такое же отношение к нему. Давайте постараемся выйти в день, когда мы будем краснеть от того, что не сможем доставлять твое наслаждение Творцу. А сейчас споем.

0: Здравствуйте, друзья! На первой части мы будем учить урок Рава от 18 мая 2003 года. Урок основывается на статье «Человек да поможет ближнему». Статья находится в трудах Раваша, первый том, 15 страница. Мы прочитаем вместе дважды эту статью в десятках, дважды. У нас есть 6 минут, пожалуйста.
1: «Иш эт раэху яазору».
0: Человек да поможет ближнему. Следует понять, что значит, что человек может помочь товарищу. Должно ли быть это именно в том месте, где есть бедные, богатые, умные, глупые, сильные и слабые и тому подобное? Но когда все богатые, или все умные, или все сильные и тому подобное, чем человек может помочь другому? Однако мы видим, что есть одна вещь, являющаяся общей для всех, а именно то, что касается состояния духа. Как сказано, забота в сердце человека — пусть выскажет ее другим. Ведь в том, чтобы у человека было приподнято состояние духа, ему не поможет ни богатство, ни ум, ни тому подобное. Но как раз человек может помочь другому тем, что он видит, что тот находится в низком состоянии. Ведь, как сказано, не может человек сам вызволить себя из тюрьмы. А как раз товарищ может вызвать у него приподнятое состояние духа. То есть товарищ поднимает его из состояния, в котором он находится, в состоянии духа жизни. И он снова начинает обретать силу уверенности в жизни и богатстве. И он начинает ощущать, как будто цель его теперь близка к нему. Из этого следует, что каждый должен обращать на это внимание и думать о том, чем он может помочь товарищу, чтобы доставить ему приподнятое состояние духа. Ведь в том, что касается состояния духа, каждый может у своего товарища найти место недостатка, которое он может наполнить. Прочитаем еще раз.
2: Человек да поможет ближнему. Следует понять, что значит, что человек может помочь товарищу. Должно ли это быть именно в том месте, где есть бедные и богатые, умные и глупые, сильные и слабые и тому подобное? Но когда все богатые, или все умные, или все сильные и тому подобное, чем человек может помочь другому. Однако мы видим, что есть одна вещь, являющаяся общей для всех, а именно то, что касается состояния духа, настроения. Как сказано, забота в сердце человека, пусть выскажет ее другим. Ведь в том, чтобы у человека было приподнятое состояние духа, ему не поможет ни богатство, ни ум, ни тому подобное. Но как раз человек может помочь другому тем, что он видит, что тот находится в низком состоянии. Ведь, как сказано, не может человек сам вызволить себя из тюрьмы. А как раз товарищ может вызвать у него приподнятое состояние духа. То есть товарищ поднимает его из состояния, в котором он находится, в состояние духа жизни. И он снова начинает обретать силу уверенности в жизни и богатстве. И он начинает ощущать, как будто цель его теперь близка к нему. Из этого следует, что каждый должен обращать на это внимание и думать о том, чем он может помочь товарищу, чтобы доставить ему приподнятое состояние духа. Ведь в том, что касается состояния духа, каждый может найти у своего товарища место недостатка, которое он может наполнить.
3: Мау, я говорю, да, כתוב ככה מהדברים של רב על המאמר שלא
0: משנה так слова мирового статья, что не важно само состояние, а от чего чувствует состояние. Я могу быть очень рад, но вопрос, чему я рад? Я могу находиться в горе от того, что я во лжи, но это называется состоянием жизни. Зависит от того, что раскрывается, что он в себе распознает.
2: Вообще, главное — давать состояние духа товарищам. Главное, чтобы мы построили такую цепочку, когда мы чувствуем товарища на своих руках, так и должно быть. Потому что за каждым товарищем стоит Творец, если ты даешь ему настроение, то есть Творец передает ему настроение, так он и почувствует.
0: Да, действительно, очень сильная статья. Ты видишь, как он пишет, что неважно, какой товарищ и каковы его качества, ничего. Но каждый нуждается в состоянии духа, и единственное, что мы можем дать, это поднять настроение товарища.
2: Да, он пишет здесь, что даже если все сильные, все еще нужно состояние духа. Да, так подходит для нашего общества, для нашего
0: духа. И теперь, друзья, мы перейдем к уроку от 18 мая 2003 года.
2: Понятно, что статья говорит о нашей группе, и не как один доставляет состояние духа другому просто так. Следует понять, что значит, человек может помочь товарищу. А сам себе человек почти не может. В чем? Должно ли это быть именно в том месте, где есть бедные и богатые, умные и глупые, сильные и слабые, а что все могут быть богатыми, умными, сильными и тому подобное, это не важно. Есть что-то, в чем только от внешнего может прийти к человеку помощь. Мы говорим о людях, которые находятся в пути, в процессе духовного развития. Как? Мы видим, что есть одна вещь, являющаяся общей для всех, а именно состояние духа, настроение. Состояние духа, когда мы находимся в пути и стремимся к какой-то цели, и можем сделать толчок вперед всякий раз. Как сказано, забота в сердце человека пусть выскажет ее другим. То есть каждый заботится о том, чтобы прийти к цели. Этим он дает подъем всем. И эта забота во всех, это называется, что есть состояние духа в группе, приподнятое состояние духа. Ведь в том, чтобы у человека было приподнятое состояние духа, ему не поможет ни богатство, ни ум, ни тому подобное. А здесь воодушевление, которое он получает от окружения. Но как раз человек может помочь другому тем, что он видит, что тот товарищ находится в низком состоянии, в падении. То есть у него сейчас нет внутреннего подъема в отношении цели. Как сказано, не может человек сам вызволить себя из тюрьмы. Не может выйти из падения самостоятельно, или может от милости свыше дадут ему через какое-то время, это уже потеря. А выйти с помощью группы, когда группа приходит, помогает ему, даже если он не просит, называется, что он выходит сам. Потому что его выбор в группе включает в себя это действие, выбор группы. А как раз товарищ может вызвать у него приподнятое состояние духа. То есть против низости поднять его. То есть товарищ поднимает его из состояния, в котором он находится, в состоянии духа жизни, духовный, и он снова начинает обретать силу, уверенность в жизни и богатстве, в том, что он связан с духовным, даже в падении связан с духовным. Уже это подъем, уже состояние целенаправленное, так он уже понимает его. И он начинает ощущать, как будто цель его теперь близка к нему. И то следует, что каждый должен обращать на это внимание и думать о том, чем он может помочь товарищу, чтобы доставить ему приподнятое состояние духа, которое связано с целью. Ведь в том, что касается состояния духа, каждый может найти у своего товарища место недостатка. Всегда можно найти место недостатка, которое он может наполнить. Даже я бы сказал, и в состоянии подъема, и тем более в состоянии падения, когда человек получает добавку хисарона, и тогда на какое-то время он не может пока дополнить его. Восполнить. То есть в чем восполняют состояние духа? Не просто идут выпить пиво или рассказывают анекдоты, хотя это тоже иногда хорошо, когда человек находится просто внизу, он не слышит больше ничего от этого. Но на самом деле от того, что можно прочитать какую-нибудь статью, где говорится о том, что человек даже в состоянии низости находится в целенаправленном состоянии, и тогда у него есть связь с Творцом, и Творец вызывает у него это, нет никого, кроме него, это состояние. И тогда от постижение состояния как целенаправленного приходит подслащение, оправдание, и начинают из этого работать.
4: И
2: мы, когда заботимся в общем о подъеме группы, должны заботиться о том, чтобы у каждого, у всех товарищей было бы приподнятое состояние духа. Это относится, как бы, это долг каждого. Видеть, есть ли у этого еще место. И в этом всегда есть возможность добавить. А потом мы увидим, чего именно не хватает, чтобы добавить к группе, какой тип настроения, какой тип подъема. Как правило, это уверенность. Ощущение уверенности относительно цели, ощущение уверенности в теперешнем состоянии, которое целенаправлено. Это главным образом то, что нужно. Да.
0: Что такое уверенность? Как можно дать человеку уверенность, чтобы он не боялся?

0: Спрашиваешь так, если у меня нет уверенности, как я могу излучать его другим? Для себя ты не видишь и не чувствуешь. С другим ты можешь начать. Мы видим, насколько человек может сказать хорошие вещи другим. И сам он находится в состоянии совершенно для него наоборот. Говорить можно вещи красивые, с уверенностью, с успехом. А внутри он даже думает наоборот. То есть неважно, в каком состоянии ты находишься, ты можешь поднимать себя, ты не можешь вытащить из этого состояния, других можешь. Да.
1: Он пишет здесь, что есть место для наполнения хисарона. В чем разница между желанием и хисароном?
0: Наполнить желание товарища, об этом речь. Что?
1: Какой хисарон наполнить?
0: Какие хисароны? Наполнить хисарон товарища. У него сейчас есть хисарон, даже если он не чувствует, что у него есть хисарон. Подъем цели. Находится в состоянии, в низком состоянии, да? Так его низкое состояние, конечно, я не хочу присоединять к себе. Я должен привести его к подъему и в состоянии, в котором он находится, уже в приподнятом состоянии духа, передать ему мой хисарон, чтобы он дал мне этот подъем. Я присоединяю от товарищей, беру от товарищей позитивные хисароны к цели, а не то, что у него есть хисарон к тому, что у него нет воздуха в колесе. В этом он находится в низком состоянии. Когда он находится в низком состоянии, у него нет правильного хисарона, он находится без воздуха, без духа жизни. Можно получить от человека правильные хисароны только во время подъема. Во время подъема он находится в приподнятом состоянии духа, и у него есть хисарон к цели. У тебя слово хисарон не может быть связано с хорошим состоянием, с подъемом. Это неверно. В падении как раз нет хисарона. Мы не понимаем, что желание — это кли.
1: Да. Как надо подготовить себя, чтобы подойти к товарищу, чтобы не вызвать и у меня падение, чтобы не войти в его хисарон?
0: Как мне подойти к товарищу, чтобы он не свалил меня, если он находится в нехорошем настроении? Прежде всего, у нас есть закон, что нельзя произносить, нельзя, если человек не чувствует себя хорошо. Это состояние надо скрывать, по крайней мере, не выражать его словесно. Теперь, когда я прихожу к товарищам, и я вижу, что у них есть какой-то отрыв, нет подъема. Самое лучшее — это все-таки способствовать тому, чтобы они что-то почитали. И благодаря этому они пробуждаются. Если это несколько человек вместе, которые находятся в не очень хорошем состоянии, не подходить ко всем вместе, а к каждому в отдельности. А иногда и нет. Это зависит от того, в каком состоянии падения они находятся. Иногда один, кто начинает подниматься, хорошо действует на другого. А иногда до такой степени, что это затрудняет друг другу. Это вещи, которые надо смотреть. Но что бы то ни было, нужно... Главным образом, это средство, это правильное чтение. Что-то такое особое. Да.
1: Он пишет здесь, что цель, в которой мы сейчас находимся, близка ему. В чем трудность ощущения, что цель близка?
0: Один чувствует, что цель близка, а другой чувствует, что цель не близка.
1: А когда почувствуешь, что цель близка?
0: Что ты почувствуешь, что цель близка? Окружающие цвета. Окружающие цвета. Человек впечатляется только от света. Окружающий свет светит ему издали. Хотя издали, но светит ему. И это называется, что у него есть ощущение цели. Марик включит.
1: Да. Стоит ли, чтобы человек подготовился, сказал бы товарищу, послушай, если ты видишь меня в нехорошем состоянии, то я очень люблю вот такую-то статью, она мне там что-то делает, почитай мне ее. Ну или там пригласил бы меня выпить пиво. Стоит ли сделать такую подготовку к таким состояниям, чтобы было понятнее?
0: Все можно с товарищем сделать. То есть любая связь, которая только может быть. Это не имеет значения. До такой степени, что можно вообще взять его в паб, в какое-нибудь место. Может быть, такие состояния, что нужно физически как бы вытащить его из одного места в другое, пойти проветриться вместе на улицу, взять его на какое-нибудь спортивное физическое действие и вытащить его так.
1: Я слышал, что духовная ступень каждого товарища в группе не может быть выше общего состояния группы.
0: Духовный уровень каждого товарища в группе не может быть больше, чем общее состояние всей группы. Это, как правило, верно. Кроме этого, есть исключения. Может быть такое, но, как правило, нет. Может быть, есть какая-то роль свыше, которую дают человеку. Это уже особые вещи, но, по сути, в группе могут быть очень начинающие, но говорят не совсем об уровне, а о состоянии подъема. Если в группе есть подъем, этот подъем, может быть, на 80%, допустим, его вызывают начинающие, а 20% его вызывают, ну, пока что на данный момент в каком-то состоянии, люди, которые находятся уже долгое время. Так? Теперь от этого подъема каждый берет топливо и работает. Ветеран работает со своими килим, начинающий работает со своими килим. Если неважно, кто ты передал в общем это состояние группе, но тот, кто берет и работает, уже работает из своих хилим. И тогда в соответствии с этим есть его ступень. То есть, конечно, в группе могут быть люди с разными уровнями. Теперь, что правда, всякий раз уровень человека не будет выше, чем состояние духа группы позволяет ему. То есть мы не согласны уровню, ты считаешь это дело. У группы нет уровня. Понимаешь, нет такого понятия. Эта группа находится на каком-то уровне. Не стоит представлять себе это как одно кли, это еще не... На духовных уровнях, да, если все проходят махсом, находятся там, то есть также у каждого места и у всей группы, как собрание духовных хилим, когда каждый добавляет, дополняет другого. Но пока что... Сейчас рано говорить об этом. Что я хочу сказать только, что каждый получает, согласно своей подготовке, подъем от группы и работает с этой силой, с килим, который он приготовил заранее, и это определяет его уровень. То есть насколько группа обеспечит тебе подъем, силы, согласно этому, ты поднимешься и не сможешь больше, не сможешь больше подняться. То есть ты должен будешь снова и снова увеличивать силу группы и только благодаря этому наполняться от нее и подниматься. Нет другого выхода. Поэтому в статье «Свобода» он пишет, что человек просто зависит от группы, где он находится, и нет у него никакой возможности определить, как он будет расти, каким образом, в каком виде развития и скорости. А лишь группа определяет это. Но... Группа определяет, да, но работа потом делается человеком. Но после этого я передаю группе, это моя работа. Я получаю потом от группы силы, перерабатываю, это снова моя работа. Но если у группы посередине не будет работать как усилитель сил, просто у меня не будет вообще никакой возможности подниматься. Поэтому мера подъема группы определяет максимальный уровень, на который каждый может подняться. Все? Да.
1: Стоит ли использовать чувство юмора?
0: Стоит пользоваться чувством юмора. Рэби пользовался этим, очень любил анекдоты. Просто у него были тысячи анекдотов, он помнил. Разные истории. Любил послушать их. Понимал такие озарения.
1: Что происходит в группе, где все мудрецы, все большие?
0: В группе все могут быть умные, все богатые, все понимающие, сильные и тому подобное, но это не помогает человеку в настроении. И сейчас тоже не в мудрости, и ты не можешь помочь, не в умении, в богатстве, что там он еще говорит. А настроение, это духовная часть человека. Она не зависит от того, что есть. Что у него есть в кармане, или у него есть... Это главное, что у нас в группе играет роль. Состояние духа группы в общем относительно цели. Да.
1: Если я вижу, что товарищ отталкивает от меня, тогда что стоит делать? Может быть, оставить его в его состоянии или попытаться изменить это?
0: Написано, купи себе, товарищ, да? Ну, купи.
1: Есть товарищи, которые много вкладывают, чтобы внести в группу вдохновение, но не все находят это вдохновение максимальным. Я могу помочь кому-то, если я вижу, что что-то хорошее происходит в группе, и обратить его внимание на это?
0: Смотри, ты можешь сейчас привести миллионы случаев. Все можно делать, если результат будет быстрый и близкий. Первое. Есть воодушевление от цели, когда мы находимся в процессе по направлению к ней. Только это определяет нашу жизнь. Все. Все статьи перед вами. Поверь мне, что нет больше, чем то, что здесь написано. Здесь написано все. Вытащите это изнутри, есть вот здесь все. Да.
1: Вчера мы говорили о силе мысли без слов. Как можно поднять настроение товарищу в мысли? Как можно в мысли поднять настроение товарища?
0: Если я забочусь о подъеме настроения в группе только в своей мысли, это действует, и все получают мою мысль без слов. И почувствуют это, и изменится. Скажи мне, когда вы чувствовали в Песах какое-то особое настроение, кто-то говорил об этом на практике? Нет. И когда приходит какое-то духовное воодушевление или даже духовная картина возникает у человека, когда он начинает чувствовать что-то, он не может выразить. Он никогда не скажет это другим. Ему не хочется сказать. Он не говорит. Вот и все. Это автоматически он как-то оберегает это. Даже без усилия оберегает. Он не может выдать это наружу. Насколько чувственное воодушевление духовное придет в более концентрированном, более сильном, более высоком виде, человек больше закроет, будет оберегать это, говорить, даже если захочет, не будет. Даже, не то, что захочет, а даже если не сможет выдать это. Это так работает.
1: Да. У каждого воодушевление выражается иначе. Внешним образом имеется в виду.
0: Да, есть разные люди, разные типы людей. И каждый из них впечатляется внешне иначе. И, может быть, у одного форма ближе мне, более понятна и приятна, а у другого нет. Это верно. Что поделаешь? Это так.
1: Так я могу...
0: Это человеческие вещи, которые потом... как бы... Я уже начинаю считывать его внутри, а не снаружи. Это постепенно исчезает. Я понимаю его внешний язык, жесты, и уже считываю внутреннее состояние. Это в группе так. Да.
1: А что значит вообще достичь хиссарон? Если в группе не достает хиссарона, как можно его наполнить?
0: Что такое хиссарон? Хиссарон называется ощущение, ощущение пустоты от чего-то, опустошенности. У меня есть мудрости и сила, и богатство, и подобное, как он говорит, Рабаш. Но чего-то мне не хватает. Чего? Состояние духа, настроение. Так говорят о том, что настроение другое может наполнить. Мы говорим не о настроении, что у меня нет настроения, я проиграл на бирже или что-то такое. А мы говорим, что у меня есть все. Значит, у меня есть все. Меня ничего не интересует, кроме одного, чего нет у меня. Это меня волнует. У меня нет влечения, у меня нет подъема, у меня нет стремления к цели, к духовной цели, к цели моей жизни. А все остальное у меня есть. Значит, есть. Может быть, тоже нет, но меня это не интересует, как будто есть. У меня нет к ним хисарона. Это называется, что есть. Называется, что они есть. Понимаешь? Может быть, у меня нет денег, и нет почести, и нет силы, и нет уверенности, и нет мудрости, но меня это не волнует. Это называется, что килим эти не пусты, они как будто наполнены. И только одного у меня нет. Я знаю, что у меня есть, что там есть цель, но я не горю к ней, она не светит мне, у меня нет настроения к ней. Говорят о таком состоянии человека, это называется духовное падение. Когда окружающие света, внешние, не светят человеку. Внутренние, конечно, не могут светить, потому что у него пока нет экрана. Но внешние тоже не светят, далеки. И это специально. Творец отдаляется, чтобы человек сам преодолел этот разрыв. Знаешь, как ребенка маленького, младенца учат ходить, его кладут, ставят на пол, немножко устанавливают и оставляют. И он не знает, что делать. Он думает, что все, его оставили. Чувствует далеко, там, в каком-то месте мама, но к ней сделать один шаг не может. Это точно так же. То есть окружающие света отдаляются от нас, дают нам ощущение пустоты, как будто. И от этого у нас возникает уныние, отсутствие силы и так далее. И сейчас мы должны восполнить их, отсутствие этих светов, отсутствие их действия на нас. Они всегда дают нам радость, уверенность. Мы должны восполнить это с помощью группы, с помощью внутренней работы моей. Может быть, это не совсем группа. Может быть, я в каком-то виде преодолею, открою книгу или что-то и найду этот подъем. Но в конечном счете я должен сделать этот шаг к окружающему свету, а потом он снова отдалится, и снова у меня будет та же работа. Это хисарон. Хисарон только к одному, к этим светам. Эти света тоже целенаправлены, не чтобы мне было хорошо, что я приближаюсь к истине. Это уже более внутренние свойства.
1: Насколько воодушевление цели зависит от подготовки человека, а не от состояния группы?
0: Воодушевление от цели зависит от человека и от группы вместе. Человек, который не хочет впечатлиться, он не приведет в действие группу. Он не выберет состояние в группе, от которой он хочет впечатлиться. Все это зависит от человека, а потом зависит от группы. Может ли группа действительно обеспечить ему это? Не может заключенный вызволить себя из тюрьмы, не может сам. Может, но даже если может, это все-таки происходит с ним через то, что он находится в общем настроении группы. Есть такое, да, что ты не приходишь в группу, ты открываешь книгу, послушаешь музыку, что-то делаешь, что-то происходит, и тогда ты выходишь. Но в общем, все-таки это исходит из состояния, которое ты построил вокруг себя, как какое-то поддерживающее состояние. Но есть у тебя разные средства, с помощью которых ты пробуждаешь это сам. И не обязательно люди, это может быть и те же книги, и музыка, и распорядок дня. Это все называется окружение. Это не точно только товарищи. Все эти вещи, совокупность всех средств. Да.
1: Когда он пишет здесь о богатых и бедных, Что это означает в простом смысле? Насколько я это понимаю? Или тут есть что-то... В чем смысл этого понятия богатых и бедных?
0: Следует понять, что человек может помочь товарищу. Должно ли это быть именно в том месте, где есть бедные, богатые, умные, глупые, сильные, слабые и тому подобное? Если это так, то ты должен помочь им. Или богатством, или силой, или умом. Так? Но не говорится об этом. И это тоже может быть в группе как тема. Я не говорю, что нет. Но главное, когда все богатые, когда все умные, все сильные и тому подобное, чем человек может помочь другому? Это не то, что все пришли к вершине во всех этих вещах. Они не чувствуют хесарон в этом. Не это главное. Оставь меня с этим. У меня есть другая забота. Так, однако мы видим, что есть одна вещь, являющаяся общей для всех. А именно то, что касается состояния духа относительно цели, что говорится о группе. Человек, да поможет ближнему, это не национальное страхование, это в группе.
2: Так,
0: как сказано, забота в сердце человека, пусть выскажет ее другим. И так далее. То есть говорится о людях, когда все остальные заботы — это заботы второстепенные. Ну.
1: А теперь, друзья, мы поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы возьмем для реализации в десятке. 6 минут, итоговый семинар.
0: Да, я слышал так, что Рав сказал, что с одной стороны товарищ должен впечатлиться, с другой стороны это ответственность группы. Так это так, все время ответственность, и путь наш как мы еще больше и даем силу группе, и получаем силу от группы. Чтобы действительно были в этом общем впечатлении.
1: Да. Он говорит здесь, что такое состояние духа? Это уверенность в цели, состояние уверенности в цели. Чем больше мы будем давать товарищам такое ощущение с помощью статей, притягивания света, с помощью этого Творец меняет нам желание.
0: Да, действительно, окружение. Насколько я окружаю себя окружением, насколько хочу включиться в это окружение, насколько я помещаю в себя привычки, чтобы эти привычки приближали меня к желанию приблизиться к Творцу, к товарищам, к группе.
1: Да, вся эта статья для реализации в десятке. Что может быть больше, чем человек, да поможет ближнему? Среди товарищей. Кто может тебе помочь, когда ты в состоянии, в низком состоянии, в отсутствии ощущения цели, отсутствие величия Творца, только товарищи могут дать тебе такое ощущение. И что их заставляет действовать, в чем они действуют. В этом ты видишь величие Творца.
0: Да, просто серия правил, законов, что должно быть в группе. Один из них — это если человек не чувствует хорошо, в смысле величия цели, или в смысле отношения к товарищам, он не должен выдавать это наружу вообще, он должен прийти и... А если он находится в таком состоянии, то товарищи должны помочь ему подняться из этого состояния, прочесть отрывок, проветриться, анекдоты, рассказал целый там ряд вещей, которые можно сделать.
1: Да, и если я просто забочусь в мысли о товарищах, это уже помогает товарищам. И самое сильное состояние — это общая трапеза. И именно трапеза. Когда мы сидим вместе, И это дает подъем духа.
0: У нас всегда есть место для работы. И если я хочу наполнить хисарон товарища, то я обязан почувствовать его, заботиться о нем. И даже если у меня нет настроения, я могу помочь ему. И так мы помогаем друг другу. Десятка все время в нормальном состоянии.
1: Да, именно так, по отношению к чему настроение, по отношению к цели, где мы добавляем все время, что Творец может дать нам все, но человек в своей низости не может это увидеть. Он находится в низком состоянии. Так Рав сказал, что тот, кто находится в подъеме духа, должен вкладывать свое окружение, и тогда все окружение поднимается и дает воодушевление всем.
0: Да, если все находятся в воодушевлении, все хотят отдавать, то надо уметь и брать тоже. Всегда мысли, состояние перерабатывать внутри себя, с этим продолжать дальше. Это можно делать в мысли и во всем, что человек может...
1: Да, говорится о том, что состояние, низкое состояние товарища, я не могу присоединить себе, что у него нет ощущения цели, а я могу ему дать настроение, дать величие цели, и этим я помогаю всем. Потому что Рав сказал, почитать что-то, потому что там есть свет, надо идти туда, где есть свет, это помогает.
0: Да, это очень хорошо, что Рав такое все объясняет, что чем именно мы помогаем, в каком моменте. Не то, что связано с ежедневной работой, в чем хисарон товарища. Это работа в десятке. Как мы приходим к состоянию, когда мы начинаем чувствовать хисарон, чего не достает каждому товарищу. Если мы приходим к этому, то можно помочь. Можно молиться, можно соединяться с этим.
1: Да, действительно, из этого приходит забота о товарищах, забота о группе. Когда мы все время ищем, как добавить настроение товарищу, как добавить воодушевление, как добавить величие, это может быть как внешним образом, так и внутренним, когда я думаю о товарище и стараюсь дать ему вот эту точку важности. И я поднимаю его в любом состоянии. Это действительно забота, которую мы все время должны создавать друг для друга.
0: Да, скажешь, он даже может подготовиться к этим состояниям. Каждый скажет, что его пробуждает. Состояние он любит. Кстати, он любит.
1: Да, тот, кто меня пробуждает, это шалом. Здесь он мне налил в стакан воды в начале урока. Он так смотрел на товарищей, кому еще налить воды. Только товарищи могут вывести меня из темницы. Сейчас, друзья, мы берем следующую часть урока, и это будет из бесед в пути. Мы сейчас вместе послушаем беседу в пути, которая называется «Поднять связь между нами к Творцу». Эта беседа произошла где-то неделю назад, 9 мая 2026 года, пожалуйста.

0: Строим духовное общество. Сейчас мы послушаем беседу в пути. Она называется «Поднять связь между нами к Творцу». Беседа произошла около недели назад, 9 мая 26 года. Беседа в пути «Поднять связь между нами к Творцу».
1: Рав, мы сегодня начали процесс по главе десятки. Мы, как руководство, сидели над этим, на уроке объясняли, что глава десятки меняется раз в неделю. Мы объяснили, в чем важность, роль его, что это нераздельная часть десятки, основная часть, он должен быть самый низкий из всех, отменяется, что десятка строит рожь. Все, что мы говорили между нами, мы реализовали. И мы закончили круг, каждый уже был главой, чтобы он был последним. Я сейчас начинаю второй круг, как бы глава. Сейчас мы всю группу ввели в это, все довольны, и процесс действительно хороший, хорошо идет.
0: Есть у десятки рож. Это сейчас недельный дежурный. Целую неделю он рож в ротации. Так, такова его роль. Есть несколько таких ролей, и эта роль больше в объединении.

0: Шимон, потом Макока и так далее, мы чувствуем ответственность. И мы видели, что из этого выходят хорошие вещи. Но мы так и играем, как сказано, что сделай себе рава и купи себе друга. Это прекрасные такие упражнения. То есть как бы хорошо, люди... Случайные десятки в неделю. Потом мы прошли... Были всякие процессы, у нас были случайные десятки, потом мы пришли к постоянным десяткам. Теперь у нас есть сильные постоянные десятки, они понимают порядок. А сейчас мы поднимаемся еще на один этап, что в каждой десятке будет рожь десятки, и он тоже меняется. И мы видим, как Творец нас так потихонечку ведет в этом процессе, так медленно готовит.
1: Как зародыш в чреве матери, принимает разные формы, пока действительно не становится как... зародыш, младенец, человек. Интересно, может быть, мы придем к состоянию, когда у нас будет постоянная глава или как раз сменяющаяся глава, это постоянная форма у нас. Или, может, мы придем к такой форме, что мы все почувствуем, что должна быть постоянная глава, кто-то один. Просто подходит по его свойствам, что он действительно... умеет быть самым низким из всех, отменяться перед всеми, соединять всех. У него есть такие свойства. Мы ему дали эту силу, но от природы у него есть такие свойства. Может такое быть? Или как раз сменяющаяся глава — это самая лучшая форма?
0: Меняющийся рожь это наша работа.
1: Да. Допустим, мы группа, десятка, всякий раз. Глава — это суть, должен быть.
0: Да.
1: Глава. Мы всякий раз передаем эту силу, которая облачается то в Акоку, то в Дуде, то в Шимона. Выражение такое. Раз в неделю. Это правильнее, так? Чем то, что у нас будет постоянный кто-то.
0: Нет.
1: Нехорошо постоянно?
0: Нет, нехорошо.
1: Ладно, интересно познать эту силу. Так...
0: Какая сила?
1: Высшая сила. Да-да, это понятно. Просто интересно познать ее... У нее есть так много свойств, поведение такое странное для нас, что действительно интересно познавать ее мысли, соглашаться с ней, понимать ее, познавать, раскрывать
0: ее. Написано, что нет никого ближе к человеку, чем Творец. Да, говорит Рав. И мы все время хотим... осознать его, хотим прийти к нему. Да, но то, что ты сидишь с другими, со своей десяткой, и думаешь об этом, как ты говоришь, нет более высокого. Нет более высокого.
1: Почему? Почему это самое высокое состояние?
0: Почему это называется самым высоким? Потому что это молитва, которая является обращением к Творцу.
1: Когда мы сидим в десятке и говорим о ней, как постичь ее?
0: Да.
1: В числе сидит 10 человек и говорит, как постичь Творца.
0: То есть, как сблизиться, чтобы поблагодарить.
1: То есть само состояние нет более высокого в нашем мире состояния, чем это.
0: Да.
1: Когда мы сидим вместе даже на трапезе, на собрании товарищей, вся десятка сидит вместе, читаем отрывки, выясняем, думаем, как прийти к нему. Это самое возвышенное состояние.
0: Да.
1: Мы встречаемся все время, каждый день,
0: да.
1: И все еще не чувствуем, как

0: Творец между нами.
1: Представь себе, что ты хочешь быть со всеми вместе, и тогда обратиться к Творцу. И тогда ты увидишь, что здесь происходит.
0: Только просить связи между нами.
1: Связь между нами и связи между нами, когда мы поднимаем себя к Творцу.
0: Мы хотим увидеть Творца, быть в связи между нами и с Творцом. Мы все, ну, по-видимому, нет по-настоящему связи между нами. Поэтому это, да?
1: Мы хотим связь между нами, чтобы поднять связь между нами, которая уже существует, поднять ее к Творцу.
0: Дима, недостаточно связи между нами?
1: Еще нет.
0: Еще нет.
1: А что мы просим у Творца? Мы вообще хотим что-то просить? Или мы просто хотим прийти к слиянию с Ним? К слиянию с Ним — это очень большая вещь.
0: Так что мы хотим от Него? Что мы хотим от Творца? Мы собираемся, объединяемся. Потому что мы желание получать. Мы хотим получить Его благо? Или что?
1: Мы хотим раскрыть Творца, чтобы у нас была сила и выяснение для обращения к Нему.
0: И что мы... Это стремление к Нему, это цель?
1: Да. Чтобы у нас была сила обратиться к Нему. И чтобы нам этого было достаточно.
0: Ведь мы хотим, чтобы он облачился в нас. Наша цель, чтобы внутрь нашего объединения он облачился, наполнил нас. Что мы просим у него?
1: Можно и это сказать, но это слишком выходит.
0: Чтобы мы доставили ему наслаждение из нашего объединения, что мы хотим для него.
1: Если ты хочешь прийти к объединению между нами, чтобы внутри этого общая сила, что мы обращаем ее к Творцу и хотим, чтобы он помог нам прийти к слиянию с ним, нам всем вместе. Да? Этого мы хотим.
0: И чтобы это доставило ему наслаждение.
1: Да.
0: Чтобы это сделало ему хорошо.
1: Но то, что я слышу, что Творец — это просто сила. Просто. Все, чего он хочет, чтобы мы его пришли, чтобы мы его побудили участвовать, чтобы мы включились, чтобы он, мы включили его в наши действия, чтобы мы помнили о нем, чтобы обращались к нему. И, да, но смотри, что написано в Торе.
0: Что?
1: Говорит Рав. Смотри, что написано в Торе. А все остальные вещи это путаница, это трудности, которые мы сами делаем. Верно, говорит Рав, верно.
0: Кроме просьбы и благодарности, есть еще типы связи с Творцом? Или это два типа связи? Или я прошу у него что-то, или я благодарю. И все. Это так?
1: Ну, скажем так.
0: А что удерживает слияние? Что удерживает слияние между Творцом и Творением?
1: Твое обращение.
0: Это просьба нижнего, она поддерживает слияние?
1: Да.
0: Прекратишь просить, прекратишь благодарить, нет связи?
1: Да, связь.
0: Что более высокая, благодарность или просьба? Какое состояние более воздушное? Более тесная связь какая?
1: Между человеком и Творцом?
0: Да.
1: Просьба.
0: Неблагодарность? Неблагодарность?
1: Благодарность — это условие, когда человек чувствует, что этого ему не достает.
0: Как бы кажется, благодарность — это что, когда я получил, то я благодарю.
1: Получил. То есть сначала ты чувствуешь, что получил.
0: Да.
1: И тогда ты обращаешься к нему и благодаришь.
0: Каков порядок? Что я вначале чувствую хисарон, что-то мешает мне, и я обращаюсь к Творцу?
1: Если у тебя изначально есть хисарон.
0: Да, я обращаюсь к Творцу, что я прошу у него? Я прошу как бы у него его управления.
1: Да.
0: Чтобы я почувствовал его реальность на моих действиях. И тогда за это я благодарю.
1: Да, это более продвинутое состояние.
0: Раф, у вас есть отрывок, вы хотите прочесть?
1: Молитва — это работа в сердце. Что означает? Поскольку сердце человека — это в своей основе это желание получать от Творца, то есть, видимо, и он должен это превратить в то, что он будет только отдавать и не получать. Выходит, что есть у него огромная работа перевернуть, превратить его, его желание получать, чтобы оно было отдавать. И поскольку это против природы, поэтому он должен молиться Творцу, чтобы тот помог ему выйти из этой природы и войти в состояние выше природы. Понятно?
0: Как десятка узнает следующий этап? Какое следующее упражнение, которое она должна делать? Есть тысяча действий. Конечно, есть что-то, что верно сейчас. На чем сконцентрироваться сейчас, а не на чем-то другом? Откуда получить это вдруг? Разум, что это правильно для нас делать, что, чтобы мы это сделали как десятка?
1: Не знаю. Нужно войти в эту связь между человеком и его окружением. И тогда, когда он почувствует, что он находится в слиянии со своей десяткой, тогда он может выразить себя. Что он думает, что он чувствует.
0: Хочу спросить, какова связь между Равом и главой десятки? Есть связь?
1: Глава десятки, рожь десятки, как мне кажется. Десятка выбирает себе для себя рожь, главу. И этот рожь должен действовать в соответствии с тем, что выбрали его. Это все?
0: Нет, вы просто еще спрашивали, что зачем нам нужно выбирать главу десятки. У нас есть Рав. У нас есть Рав. Нам не нужна глава десятки. Не нужна глава десятки. Он говорит нам, что делать. Зачем нам глава десятки? Что отвечать?
1: Не знаю. Есть рожь десятки. Есть рожь группы, глава группы. Есть ответственный за различные встречи. И каждый должен думать, насколько ему ясно, что все эти названия означают.
0: Зачем ему нужен глава десятки, если есть глава группы? Есть глава группы, он всем скажет, что делать. Зачем нужен еще глава десятки по дороге? Почему нужна глава? Пусть опустят голову. Есть одна голова, группа.
1: Нет, я так не думаю.
0: Почему?
1: Почему? Потому что не всегда понятно это. Кто глава, кто рожь десятки, кто рожь группы.
0: Да, есть место. Это все зависит от отмены. Глава десятки. Человек, который лучше всего знает отменить, лучше всего умеет отменить себя. Потом есть глава группы, еще больше отменяется.
1: Когда говорят «сделай себе рава», этот принцип «сделать рава», это также относится и к рожь десятки, сделай себе рожь десятки, то есть возвеличь себя его и отмени себя перед ним. И как они это принимают, Витров?
0: Что еще сделал себе Рава?
1: Это то, что Рабаш пишет?
0: Да. Ну, так это сделай себе одного Рава.
1: Одного Рава.
0: Ну, тут есть Рав группы, Рав десятки. Так что такое сделай себе Рава? Уже сделай себе много Равов?
1: Я это не так понимаю.
0: У нас 800 десяток.
1: 800?
0: 800. Много. У каждой десятки есть глава.
1: Да.
0: К вопросу, есть ли глава группы. Вопрос, есть место для многих глав в каждой десятке, есть место для главы группы. Какая связь между ними?
1: Связь между ними я не знаю, но рожь десятки, он ответственный за свою десятку. А рожь глава группы — это намного больше, намного выше.
0: Когда Рабаш говорит, сделай себе рава. Когда Рабаш говорит, сделай себе рава, купи себе товарища. Он имеет в виду, сделай себе рава. Рава — это творец? Нет?
1: Не понимаю.
0: Рабаш говорит, сделай себе рава. Что он имеет в виду по словам рав?
1: Чтобы у тебя был человек, которого ты воспринимаешь как свой рожь, как свою главу.
0: И могут быть больше, чем один глава, одна голова.
1: Я думаю, что да.
0: Окей, что такое две головы? С вашей точки зрения, твой рав, твоя голова — это рабаш, ваша голова, верно?
1: Допустим.
0: Так почему нужна еще голова?
1: Не знаю. Ты должен решить и поделиться этим мнением между всеми и записать себе, что это называется рожь группы, рожь десятки.
0: Я хочу спросить, с того момента, как Моше, по сути, поделил народ Израиля на десятки, и как Бар-Салам пишет, там они приняли Тору, немножко так позанимались этим, а потом опустились, и вот он пишет там, что они начали заниматься внешним, и это все опустилось, не удержали в этом поручительстве. И тогда мы действительно видим в истории, построили храмы, разрушения. То есть нет никакого упоминания десяток. Просто исчезло. Исчезло это дело. десяток, как будто не было. И как будто кажется, что мы впервые в истории сейчас с того момента начинаем сейчас обновлять это, возобновлять. Да. Это правильно так?
1: Да.
0: Что действительно нет никакого упоминания. Был народ, делали там жертвоприношения, храм. Было, конечно, десятка Раби Шимона, но это что-то особое. Но в принципе в истории был всегда Рав, глава общины, и все. И то есть народ Израиля в историческом отношении не был поделен на десятки. Сейчас это что-то особое. Это не то, что у нас есть 800 десяток, а это десятки, которые находятся по всему миру, разные религии, разные народы. Иногда в десятке есть люди разных религий, уж, конечно, разных национальностей, мужчины и женщины. То есть это процесс, как что-то, что мы как бы не понимаем, на каком этапе мы находимся. Это верно? Я правильно думаю? Или
1: мы находимся на очень необычном этапе. Мы находимся на очень необычном этапе. Мы сейчас поделимся, что мы слышали во время беседы и что мы берем для реализации десятки, итоговый семинар. 5 минут. Да, мы слышали об этой роли глава десятки, то, что мы должны выяснить, то, что нам нужно, то, что есть необходимость отменить себя перед этим. Мы начали это упражнение на этой неделе, и уже есть что выяснить, есть уже пройденное состояние. И еще есть глава десятки, и затем мы выясним, как нам продвигаться, это уже очень важный этап.
2: Да, великая честь удерживать эту концепцию десятки, насколько это важно, и насколько десятка является такой духовной спиной, таким местом, где человек может измерить свою связь и свое желание прийти к Творцу.
3: На этой неделе я был глава десятки, Роша Сырья. Не знаю, по моему ощущению, провалил эту обязанность. Делал недостаточно и даже не знаю, что мог бы сделать лучше. Рав сейчас сказал, если хочешь прийти к объединению между нами, так чтобы внутри, в самой общей силе мы обращались к Творцу и хотели бы, чтобы Он помог слиться с Ним, этой силой. И это то, что мы должны захотеть сделать. Слиться вместе. Чтобы нам отдавал, как на нас может подействовать, абсолютной любовью.
2: Я как раз не согласен. Я думаю, что ты был прекрасным главой десятки, давал нам возможность отменяться и взялся за это как следует. Из беседы я понял, что самое высокое состояние, которое мы можем достичь, это когда мы сидим вместе и думаем, как достичь Творца.
3: Для этого мы нуждаемся в силах, чтобы обратиться к Творцу. И эти силы нужно тоже просить у Творца.
2: Я думаю, что мы сделали все, что в наших силах, и мы находимся в поиске новой формы. Это новая такая попытка, и мы ищем, что может помочь нам достичь этой цели, и мы ищем такие креативные решения и строим новое состояние.
3: Это очень особое состояние, которое мы можем ощутить относительно цели, подобно Рош Парцофу. То, что есть все желания, направленные на цели, и есть Рош, как мы связаны с Творцом. Если это так, то каждый старается, и каждый рош. Мы как гуф отменяем себя, потому что идем относительно цели, и тогда мы как один гуф.
4: Что
2: мы действительно чувствуем? Если я нахожусь в какой-то определенной там лотерее, если сейчас что-то происходит, должен ли я находиться в атаке, или мы просто прилагаем усилия в любви к товарищам и хотим достичь только этого, вместе идем к одной цели, в любви к товарищам, вместе. Не кто-то выше, кто-то ниже. Мы полностью это оставляем, но находимся совершенно в равенстве.
3: Это выяснение, какова наша цель, и как мы сможем лучше продвигаться к цели. И это то, что удерживает. И Рош Сирия дает ли нам толчок, чтобы быть в трепете и с ответственностью, и относительно того, что мы его выбрали, и относительно его очень много важных моментов. Я за то, чтобы пробовать и быть вокруг этого, делать выяснение.
2: Когда мы достигнем этого в десятке, как мы слышали, придем к слиянию с Творцом.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם, kab.co.il.
1: статьи можно найти в книге «Труды Баля Сулама» на сайте kab.co.il. Здравствуйте, друзья! Мы учимся вместе с товарищами, продолжаем изучать статью «Дарование Торы». Мы уже дошли до 7 и 8 пунктов. Это то, что мы будем читать. Статья есть в учебных материалах. Прежде чем мы прочитаем 7 и 8 пункты, мы слышали сейчас то, что ты сидишь с другими, со своей десяткой, и думаешь об этом, как ты говоришь, нет ничего выше. Мы хотим раскрыть Творца, чтобы у нас были силы и выяснения обратиться к Нему. Мы хотим связь между нами, чтобы поднять связь между нами к Творцу. Это то, что мы хотим сейчас, вместе, сидя с десяткой, и думать об этих великих словах, то, что написал Баль Сулам в даровании Торы, углубиться в это, углубиться в объяснение Рава, и вместе поднять это к Творцу. Это наша работа, это учеба с товарищами, это то, что мы хотим делать, стараться не мешать Творцу, что давать нам свет, возвращающий к Источнику, и как можно более быть подобными Ему. Мы изучаем дарование Торы, уже пункты 7-8, может быть, несколько слов.
2: Ну, в общем-то, те, кто проходили некоторые, по несколько раз эту статью, несколько, кто-то один раз. В начале статьи Баль Сулам говорит, что про заповедь «Возлюби ближнего как самого себя» — это великое правило Торы, это является окончательной целью. Так что все остальные 612 заповедей — лишь средства для того, чтобы подготовить человека прийти к этой великой основной заповеди. Потом он объясняет о выполнении «Возлюби ближнего как самого себя», то, что обязывает человека обеспечить потребности товарища настолько, насколько он заботится о себе, и даже чтобы эти потребности предваряли его собственные. Потом он объясняет, что Творец добрый, творящий добро, и он хочет дать только добро.
3: И
2: для того, чтобы почувствовать, нужно прийти к слиянию. Слияние приходит только по мере подобия свойств. Он там много говорит о подобии свойств. Это условия прийти к слиянию, чтобы хорошо себя почувствовать. Дальше пишет, что это средство для исправления природы человека, вот ради получения, ради отдачи. И еще мы изучали на той неделе в 5 пункте о том, что Тора дана Израилю. И нет, не имеется в виду национальность или народ, только глупец может так думать, он пишет, дана людям с точкой в сердце, чтобы они реализовывали Тору. И, разумеется, передавали это всем, всему миру. На этом мы остановились. Сейчас начинаем 6-7 пункты. И то, что мы сейчас сделаем, порядок следующий. Мы дважды прочтем эти пункты, они короткие, и затем посмотрим клип Рава 10 минут. Тоже один раз послушаем, и второй раз постараемся вынести оттуда какие-то моменты, а потом оставим время для вопросов из десяток или вообще любой вопрос, который мы проходили на этой неделе, на прошлой неделе, готовьте вопросы. Допустим, с пяти у нас будет 20 минут на вопросы.
1: Прочитаем сейчас два раза седьмой и восьмой пункт. Почему мы читаем два раза? Великая честь читать Баля Сулама. Сможем притягивать свет, возвращающий к источнику, углубиться в текст. И еще раз два раза мы читаем седьмой и восьмой пункты.
2: Однако здесь остановились мудрецы Зора и спросили, почему же он не создал нас изначально во всем том желанном величии, позволяющем слиться с ним? Зачем ему было проводить нас через всю эту тяжесть и тяготы творения и Торы и заповеди? И они отвечали, «Тот, кто принадлежащее ближнему, стыдится смотреть ему в лицо». Другими словами, тот, кто ест результаты труда товарища и наслаждается ими, боится смотреть на выражение его лица, так как это все время унижает его вплоть до того, что он теряет человеческий облик.
1: А поскольку в исходящем от совершенства Творца не может присутствовать недостаток ни с какой стороны, Он предоставил нам место, чтобы мы сами смогли обрести свое желаемое величие с помощью нашей собственной работы в Торе и заповедях. И эти вещи глубже всякой глубины, я их уже прояснил в достаточной мере в моей книге «По ним Масберот на древо жизни». А тут я объясню их кратко, чтобы было понятно.
2: Восьмой пункт. Ведь это подобно притче об одном богаче, который позвал человека с базара и кормит его, и поет, и дарит ему серебро и золото, и всякие драгоценности день за днем. И каждый день подарки его больше, чем в предыдущем. И так он все прибавляет и прибавляет. Наконец богач спросил его, скажи мне, наполнились ли уже все твои желания? А тот отвечал, все еще не наполнились все мои запросы, ведь как хорошо и приятно было бы мне, если бы все это имущество и эти драгоценности появились у меня в результате моего собственного труда, как появились они у тебя, чтобы не быть получающим дары рук из твоих по милости.
1: И сказал ему богач, в таком случае не сотворен еще тот человек, который сможет наполнить твои желания. Это естественно, ведь с одной стороны он ощущает большое наслаждение, все время растущее по мере умножения его подарков, и вместе с тем, с другой стороны, из-за стыда ему тяжело выдержать рост этого блага, которое богач все время умножает. Потому что в мире есть естественный закон, состоящий в том, что получающий ощущает стыд и нетерпение в момент получения бескорыстного подарка от дающего из-за милости и милосердия к нему со стороны дающего.
3: לא יוכל ליתן לו את האופי והצורה של קניין עצמי שרק אימה נשלם כל ההרחבה.
2: Отсюда следует второй закон, что невозможно представить себе во всем мире, кто мог бы наполнить желание своего товарища целиком и полностью, потому что в конце концов он не сможет передать ему характер и форму собственного обретения, с которой он только и завершает все умножение и во всем желаемом совершенстве. И это говорится только по отношению к творению, не может быть совершенно и не подобает в отношении возвышенного совершенства и Творца.
1: И это он приготовил для нас с помощью усилий и трудов. Сами должны создать свое величие, занимаясь Торой и заповедями, ведь тогда все наслаждение благо, поступающее нам от Творца, то есть все, что заключено в слиянии с Ним, примет вид собственного обретения, доставшегося нам благодаря нашему собственному труду. И тогда мы почувствуем себя хозяевами этого, ибо, как выясняется, нет, у нас вкуса совершенства в любом случае.
2: Еще раз, седьмой пункт, второй раз. Однако здесь остановились мудрецы Зоара, спрашивая, почему же он не создал нас изначально во всем том желанном величии, позволяющем слиться с ним? Зачем ему было проводить нас через всю эту тяжесть и тяготы творения, и Тору, и заповедь? И отвечали, тот, кто ест принадлежащее ближнему, стыдится смотреть ему в лицо. Другими словами, тот, кто ест результаты товарища и наслаждается ими, боится смотреть на выражение его лица, так как все время унижает его вплоть до того, что он теряет человеческий облик.
1: А поскольку в исходящем от совершенства Творца не может присутствовать недостаток ни с какой стороны, Он предоставил нам место, чтобы мы сами могли заработать свое желаемое величие с помощью нашей собственной работы в Торе и заповедях.
2: Восьмой пункт. Ведь это и все эти вещи глубже всякой глубины. Я уже прояснил их в достаточной мере в моей книге «Панима Сберот» и «На древо жизни». А тут я объясню их кратко, чтобы было понятно каждому. Восьмой пункт.
4: «Ки адавар азе доме ляшир эхад, шикара лядам
1: и нашу». Одному богачу, который позвал человека с рынка и кормит, и поит его, и дарит ему серебро и золото, и всякие драгоценные драгоценности день за днем, и каждый день подарки его все больше. И так он добавляет и добавляет, и, наконец, богач спросил его, «Скажи мне, наполнились уже все твои желания?» И ответил ему, «Все еще не наполнились мои желания, ведь как хорошо и приятно было бы мне, если бы все это имущество, все эти драгоценности появились у меня в результате моего собственного труда, как появились они у тебя, чтобы не быть получающим дары из рук твоих, из милости твоей».
2: И сказал ему богач, «В таком случае не сотворен еще тот человек, который сможет наполнить твои желания». И это естественно. Ведь хотя, с одной стороны, он ощущает большое наслаждение, все время растущее во время умножения его подарков, вместе с тем, с другой стороны, из-за стыда ему тяжело выдержать рост этого блага, которое богач все время умножает. Потому что в мире есть естественный закон, состоящий в том, что получающий ощущает некий стыд и нетерпение в момент получения бескорыстного подарка от дающего из-за милости и милосердия к нему со стороны дающего.
1: И отсюда следует второй закон, что невозможно представить себе во всем мире того, кто мог бы наполнить желание своего товарища целиком и полностью, потому что не может он передать ему характер и форму собственного обретения, с которой только и завершается все это умножение во всем желаемом совершенстве. И это говорится только по отношению к творениям. Но этого не может быть совершенно и не подобает в отношении возвышенного совершенства Творца.
2: И это то, что Он приготовил для нас с помощью усилий и трудов. Мы сами должны создать свое величие, занимаясь Торой и заповедями. Ведь тогда все наслаждение и благо, поступающее к нам от Творца, то есть все, что заключено в слиянии с Ним, примет вид собственного обретения, доставшееся нам благодаря нашему собственному труду. И тогда мы почувствуем себя хозяевами этого. Ибо, как выясняется, нет у нас вкуса совершенства в любом другом случае.
1: Итак, друзья, мы прочитали два раза седьмой и восьмой пункты. Бааль ха-Сулам пишет, что это глубже всякой глубины. И он говорил об этом также в учении «Десяти сферот». И в комментарии на «Древо жизни» мы хотим сейчас посмотреть клип Рава, клип номер 9. На наш взгляд, это особенный клип. Давайте вместе посмотрим и постараемся вникнуть и прочувствовать то, что говорит Рав.
2: Ну, я думаю, что пример очень понятен. Каждый чувствует наслаждение от того, что получает что-то приятное, вкусное, к чему его килим готовы. Вместе с тем, если мы раскрываем, что существует хозяин, и то, что мы получающий, а он дающий, то в нас пробуждается ощущение стыда. И стыд пробуждается по мере развития человека. Чем он более развитый или менее развитый. Как правило, на уровне хай, животный, мы не чувствуем никакого стыда на предыдущих уровнях. Ни живом растительном животном не чувствуем никакого стыда. И на уровне Адам, еще человека в начальных уровнях нет ощущения стыда. Когда начинает человек чувствовать, что он получающий? Когда есть нечто, принадлежащее другим, он получает, и от этого он начинает чувствовать себя ущербнее, чем те, кто ему дают. И тогда, соответственно, человек может выполнять различные действия. И или он работает в направлении того, что скрывает ощущение стыда, и то, что как бы, ну, вообще, я не со всеми. Или все воры, или ничего страшного, что я получу, или что я потом верну, с одной стороны. Или он соединяет стыд так, что он перечеркивает себя как получающий. Есть и другой путь, который говорит, нет, да, я получающий, я ниже других, я не могу. И чувствую ощущение стыда, и стыд выстраивает во мне приниженное состояние, как ну, я обязан в соответствии с этим поработать для того, чтобы постичь состояние как того, кто мне дает совершенство, величие, чтобы быть самостоятельно готовым и в состоянии наполнять других. Ну, короче, достичь совершенства, вечность, все то, что только возможно, зависит от того, от чего он ощущает стыд. Но ощущение стыда в любом случае работает, оно действует на любого живущего человека, только в зависимости от ситуации, на кого, на людей по-разному. И вообще, ощущение стыда подталкивает все человечество к развитию с животного состояния. Нас подтолкнули к развитию в сторону исправления. И все это через ощущение стыда. По мере стыда мы ощущаем свое желание получать и свое эго. Как я могу почувствовать свое эго? Только по отношению к стыду, когда я просто так хочу. В этом ничего особенного нет. Но если я ощущаю стыд, и если я хочу или перечеркнуть его, или изменить его, то есть подняться над стыдом, вот тогда проявляется настоящее эго. И эго развивается в человечестве на протяжении всего его развития. И, в общем-то, внутри эго и заложено чувство стыда. Она заставляет человека чувствовать себя не меньше других. Это и по отношению к своей семье, жена, дети и соседи, и вообще по отношению ко всему миру, и к себе самому, и по отношению к Творцу тоже. В общем, это то, что постоянно сопровождает нас и пробуждает к тому, чтобы менять наше состояние. А иначе человек бы лежал, отдыхал, ну, как животное. То есть есть ему чем наполнить себя, и все. А ощущение стыда — это ощущение хиссарона, потребности на уровне Адам, человека. Даже на человеческом уровне. Есть уровни стыда на человеческом уровне, и есть уровни стыда на божественном уровне. И вот отсюда мы должны понять, что если на человеческом уровне мы стараемся как-то покрыть, восполнить ощущение стыда через различные действия, когда мы хотим достичь какой-то удачи, работать, учиться, покупать. Посмотрите, что люди только не покупают. Все только для того, чтобы не чувствовать себя хуже других. Когда есть какие-то стандарты, такие-сякие, все это стыд внутри работает. Тут еще общество добавляет всей своей мощи. А затем мы подходим к состоянию, когда начинает работать уже стыд по-другому. И чем больше мы закрываемся в глобальном виде, то постепенно пробуждается уже духовный стыд, и тогда по отношению к земному стыду мы начинаем делать обратное выяснение, как, в чем заключается этот стыд по отношению к другому стыду. Еще поговорим об этом. Но переход здесь, он очень особенный. Не хочу сейчас входить в философственные. С точки зрения Каббалы еще объясним это. Но что можно сказать? Здесь Бальсулам нам объясняет о стыде, то, что это стыд, который Творец пробуждает в нас, и для того, чтобы мы достигли его уровня, чтобы быть как хозяин. И это, да, на самом деле, нечто совершенно особенное. И для этого он и создал стыд в творениях. И этот стыд, он работает. Смотрите, каким образом он действует. Даже если творение находится в совершенном состоянии, в любом случае, все, что есть относительно Раби Лазару в окончательном исправлении, когда он один, имя его единое, нет ни в чем недостатка, тем не менее, творение формирует себя относительно точки стыда, которая в нем проявилась. С чем не может согласиться, делает сокращение, не хочет ничего получать и начинает рассматривать себя, насколько оно может себя вернуть к Творцу. И что оно видит? То, насколько не в состоянии и не то, и не другое. И пока не придет к состоянию, когда из последних сил пытается соединить Бину и Малхут, и в никуда десак не получается. Затем ходит в более внутреннее действие, которое называется, что сотворен Адам и Ришон. Этим хочет себя реализовать хоть как-то, хоть немножко отдавать, отдача ради отдачи. Как бы, и это не считается. Чуть-чуть добавить, что-то дать Творцу, дать можно только через получание. Это называется грех древопознания. И так что это действие становится самым важным с точки зрения Творца, и чем можно его насладить. И тогда он окончательно терпит поражение, и не получается. И с этого момента и далее мы начинаем. То есть мы начинаем очень особенную работу в том, что мы все работаем, я бы сказал, за стыд, а не против стыда. То есть мы хотим пробудить стыд, потому что снизу вверх мы работаем. Мы хотим пробудить стыд, мы хотим стыдиться, мы хотим, чтобы стыд поработал в нас, чтобы мы смогли, чтобы я покраснел от того, что я не могу насладить Творца. Вообще такое возможно или нет? Кто-то стесняется такого? Стыдиться. То есть к этому мы должны пробудиться, и тогда мы по-настоящему сможем выполнять действия по отдаче, просить о них. Потому что, конечно, силы можно получить свыше, но хиссарон к этому должен быть. И хиссарон это основывается на стыде.
5: Да.
6: Дмитрий из Москвы спрашивает, как правильно использовать стыд в десятке?
2: Ну, в альтернативном виде. Скажем, я должен пробудить стыд в моих товарищах таким образом, чтобы это было не напрямую, не фронтально, а, ну, косвенно.
5: Да, так вот
2: косвенно, то, что у меня все нормально, выполняю действия по отдаче, все замечательно, пробуждаю их через то, что я им показываю, насколько я работаю, сколько я делаю, и все это делаю так, что я и не хочу, чтобы они видели, что я так уж хорошо справляюсь со всем этим, как бы тоже так хитро все это делать. Я хочу в них это пробудить, чтобы каждый стеснялся, стыдился своего товарища. Это важно. Это часть поручительства, это большая часть поручительства.
6: Мы удостоились прекрасного учителя, который говорит: «Я хочу краснеть от того, что я не могу доставить наслаждение Творцу». Давайте учиться краснеть таким образом. Еще раз посмотрим сейчас клип. Мы просим сейчас каждого взять карандаш и лист или на компьютере или в телефоне, каждый как кому удобно. Мы снова сейчас будем смотреть клип и просим каждого товарища написать, по крайней мере, три основных момента, значительных момента, то, что он берет из этого клипа у Рава. Каждый запишет себе то, что ему было близко, то, что он считает центральными в этом клипе. Снова сейчас просмотрим этот клип и поработаем с ним. Пожалуйста, еще раз клип номер 9. Я думаю, что пример очень понятный. Каждый испытывает наслаждение, когда получает что-то вкусное, приятное, и к тому, к чему готовы его келим. Но вместе с этим, когда мы обнаруживаем, что есть хозяин, и что мы получаем, а он отдает, то в нас пробуждается состояние стыда. И вот это состояние стыда пробуждается в соответствии с развитием человека, насколько он более или менее развит. Обычно на животном уровне мы не испытываем никакого стыда. Ни живой, растительные животные уровни не испытывают стыда. И человек, который находится на животном уровне, тоже не испытывает стыда. То есть откуда человек начинается как человек, по крайней мере, с того, когда он начинает ощущать, что он получающий, что есть что-то, что относится к другим, а он получает, и от этого он ощущает себя униженным по отношению к дающему. И в соответствии с этим человек может производить разные действия. Либо он работает на то, что скрывает ощущение стыда, тем, что это относится ко всем, ну и так, все воры, не страшно то, что я получаю, потом я верну и так далее. То есть это с одной стороны, когда он компенсирует стыд таким образом, что он как бы не считает себя получающим. Есть другой путь, когда он говорит: «Нет, я получающий, я униженный, я не могу, я испытываю стыд». И вот это ощущение стыда вызывает во мне ничтожность, и я должен работать относительно этого, чтобы достичь такое же состояние, как у дающего мне, то есть совершенство, возвышенность, возможность наполнять других. Короче говоря, достичь совершенства, вечности и так далее. Все, что возможно, зависит от чего он испытывает стыд. Но ощущение стыда, оно действует, оно работает в каждом человеке. Такое зависит относительно кого и чего. И только ощущение стыда подталкивает человечество к развитию. С животного уровня мы вышли на уровень говорящий до полного исправления, и мы развиваемся только исходя из ощущения стыда. И исходя из ощущения стыда, мы измеряем наше желание получать, наше эго. Когда я начинаю ощущать свое эго, только согласно ощущению стыда, когда я просто так хочу, это не то. Но когда я испытываю стыд, и когда я хочу либо убрать его, либо изменить его, либо подняться над ним, это в общем-то, и есть настоящий эгоизм, и эго развивается в человечестве на протяжении всего развития человечества, и в эгоизме находится ощущение стыда. Оно подталкивает человека к тому, чтобы не быть меньше других, и относительно своей семьи, жены, детей, соседей, относительно всего мира, относительно себя, относительно Творца. Это все-таки то, что все время сопровождает нас и пробуждает нас к тому, чтобы изменять наше состояние. Иначе человек бы просто валялся как какой-то мешок, ну, или как животное. Короче, есть ему чем наполнить себя, и все.

0: стандарты, те или иные. Это же это все стыд работает внутри. Тут и общество добавляет своей силой, а затем мы достигаем состояния, когда начинает работать уже стыд иным образом. Насколько мы замыкаемся глобально, постепенно начинает работать духовный стыд, и относительно материального стыда мы начинаем производить обратное выяснение, что такое этот стыд относительно этого стыда. То есть поговорим об этом переходе. Он очень особенный. Но я не хочу вдаваться в философию, но со стороны Каббалы нужно еще немножко подождать, объясним потом. Но стыд, то, что хочет объяснить здесь Баля Сулам, это стыд, который Творец пробуждает в нас, чтобы мы достигли его ступени, стать как хозяин. Это действительно очень особенная вещь, и для этого он создал стыд в творениях, и этот стыд, он работает. И смотрите, каким образом он работает. Даже когда творение находится в состоянии совершенно, во всем, что есть, да, согласно Раби Лазару, в мире бесконечности, он и имя его единое, нет недостатка ни в чем, но творение все равно формирует себя относительно точки стыда, которая пробудилась в нем, с чем он не может согласиться. Он производит сокращение, не хочет получать ничего и начинает смотреть, насколько он способен вернуть Творцу. И что он видит? Насколько он не может, пока не достигает состояния, когда из последних сил он начинает соединять Бину и Малхут, в Никудот Десак не получается. Потом входит в более внутреннее действие, которое называется творение, Адам Ришон. В этом он хочет реализовать себя, хоть немножко отдавать. Отдача ради отдачи не считается. Чуть больше этого, добавить, то есть дать Творцу. Отдать можно только получая. Это называется грех древопознания, то, что он хочет сделать. И, конечно же, это действие, оно самое важное в глазах Творца. Этим доставляет ему наслаждение. И он терпит крах окончательно, что не может ни в чем. И с этой точки мы начинаем, то есть то, что мы начинаем действительно особую работу, очень особенную, и мы все работаем. Я бы сказал за стыд, а не против стыда. Мы хотим пробудить стыд, потому что снизу вверх мы работаем, мы хотим пробуждать стыд, мы хотим стыдиться, мы хотим, чтобы стыд работал в нас таким образом, чтобы мы краснели от того, что я не могу доставить наслаждение. Это возможно или нет? Есть у кого-то такой стыд? К этому мы, в сущности, и должны пробудиться, и тогда мы сможем действительно производить отдающие действия, просить о них. Потому что, конечно же, силу можно получить свыше, но хисарон к этому должен быть. И этот хисарон, он базируется на стыде. Да.
1: Дмитрий из Москвы спрашивает, как правильно воспользоваться стыдом в десятке?
0: Альтернативно. Я должен пробуждать стыд в своих товарищах таким образом, не напрямую, не фронтально, а таким окружным путем. Да, косвенно так вот. И у меня есть все, я, слава Богу, занимаюсь отдачей, я пробуждаю их, показывая им, насколько я работаю, что я делаю. Я это делаю таким... Я вроде как и не хочу, чтобы они увидели, что я, у меня так все хорошо, я так

0: лукавлю. Это я хочу пробудить в них, чтобы каждый стыдился своего товарища. Это очень важно. Это часть поручительства, значительная часть поручительства.
1: Сейчас мы проведем семинар. Поделитесь с товарищами в десятке основными моментами, которые вы слышали со слов Рава в этом клипе. 6 минут, пожалуйста.
0: Ну, стыд начинается, когда чувствуешь себя маленьким. Надо прежде всего почувствовать себя маленьким и видеть других большими, продвигающими. И в этом наше продвижение. С другой стороны, в десятке мы даем пример, помогаем друг другу и строим такую сильную связь, что мы даем каждому в десятке.
1: Впечатлился тем упражнением, которое сейчас мы получили вместе записать разные моменты с уроком. Рав говорит какую-то сильную фразу, и сразу видно, что все берут ручки и моментально одновременно пишут. Большое впечатление о десятке. А еще слышал, что краснеть от стыда — это то, над чем нужно поработать, и дал нам это буквально в виде задания.
0: Да, это мощное упражнение. Первое, что я записал, если мы обнаруживаем, что есть хозяин, и он дающий, тогда пробуждает у нас ощущение стыда. Мы должны понять, что есть Творец, Он начинает, Он отдает, мы Его оправдываем. И вот этот первый стыд мы начинаем проходить.
1: Да, основной момент, кажется, что такое ощущение стыда, как-то спросил Рава. Что-то уже много лет назад, что такое стыд? Он мне ответил: ты когда-то чего-то стеснялся, стыдился? Так в чем отличие между материальным стыдом и духовным стыдом? Как человек может распознать, от чего он стыдится? Что такое стыд перед Творцом? В том, что я распознаю, что он дающий, и он добрый, творящий добро, а я только получающий, и я только начинаю понимать, что я только лишь получающий.
0: Человек, когда чувствует этот стыд, он может сделать две вещи, как я понял. Либо он пытается как-то это спрятать, это скрыть, или объяснить, как он получает наслаждение, или он пытается действительно уподобиться Высшему, достичь совершенства.
1: Да, стыд — это мощный инструмент, который пробуждает нас Творец и в материальном, и в духовном. В материальном — это если мы хотим что-то получить, в духовном, когда хотим достичь отдачи. И стыд перед товарищами это часть нашего поручительства.
0: Стыд говорит о степени развития человека. Мы очень хотим достичь духовного стыда и просим об этом Творца. И относительно Творца, и относительно товарища мы хотим почувствовать такое отношение. Это дает нам ответственность и обязательства.
1: Да, Рав дал всю картину развития, то, что называется, три оси, три состояния нашего развития, и то, что именно стыд подталкивает все творение к развитию, начиная с бесконечности, когда Малхут принимает решение, что она не получает, и хочет только уподобиться, затем развивается в Никудот Десак, и затем вплоть до Адама Ришона, который как-то пытается что-то сделать, и у него не получается. Затем развитие человеческого, человечества, тоже развитие через стыд друг перед другом. И затем уже в глобальном виде, как в десятке, к примеру, мы начинаем относительно цели испытывать стыд, а это уже другой стыд. И тогда стыд является той основой, над которой мы развиваемся, и мы вызываем сами стыд вместо того, чтобы просто стыдиться, мы его вызываем. для развития, и, как вы уже упомянули, чтобы краснеть от того, что мы не наслаждаем Творца.
0: Что значит пробуждает стыд? Каким образом, если я пробуждаю стыд, то я пробуждаю обратно, но я-то хочу прийти к любви к товарищам, именно из любви к товарищам. Начинаешь чувствовать, насколько человек обратен, и стыд помогает продвигаться к Творцу.
1: Да, все перечислили. Рав сделал эту прогулку по мирам, где встречается стыд? У животных стыда? Нет. У человека? У какого человека? Чтобы у него уже был стыд. И приходит к тому, что Бальсулам пишет, что Творец вызывает в нас стыд, чтобы быть на его уровне, чтобы прийти к подобию по форме, по свойствам. Если мы это чувствуем, то тогда начинаем настоящее путешествие в духовный мир.
0: Да, иногда бывает, что человек думает, что то, что он делает, это правильно, и он не стыдится, и он не хочет ничего менять. И Раф объясняет нам в клипе, что человек должен работать со стыдом, не против стыда, а предоставлять ему место в своем продвижении. Хотя это может быть тяжело и неприятно, но это и есть работа, пока не почувствую, что надо что-то изменить в своем объединении, то тут нет продвижения.
1: Да, мы должны почувствовать изменения в себе, изменения состояния. Всякий раз, когда чувствуем что-то другое, должны помнить, что это от Творца, и понять, что происходит, чтобы как можно осознавать больше те состояния, которые мы проходим. И, да, я упомянул слова Рава, что стыд пробуждается в нас, чтобы мы могли прийти до уровня Творца, быть как хозяин. А еще то, что стыд работает.
0: Я добавлю, что я слышал, как Рав сказал, что мы должны правильно использовать стыд, и я должен пробуждать стыд у своих товарищах не прямым образом, не то, что я сейчас пытаюсь как-то насильно. Нет, я работаю в группе, вношу важность, величие, и автоматически мы пробуждаем состояние стыда у товарищей. Итак, друзья, мы хотим вместе продолжить выяснение того, что говорил Рав, и в конце клипа Рава спросили, как правильно использовать стыд в работе в десятке. Мы хотим, чтобы мы вместе выяснили, это вот следующий вопрос на семинар, какая связь между ощущением стыда и между объединением товарищей в десятке. Еще раз, какая связь между ощущением стыда и объединением товарищей в десятки. Семинар 6 минут, пожалуйста.
2: Амет бидюк хашавти аль зе. Им адам есть ло 2 некудот. Шамицад эхад у роце лезаот эт тхунат атов умети ва ле де лимуд нагид.
1: Если человек хочет понять с помощью учебы, что, в чем Творец доброе, творящий добро, и через отношения между товарищами, и насколько есть здесь подобие отношения к Творцу, и то, что он чувствует от товарища, и то, что происходит. Он должен раскрыть это отличие, это, и вот через удаленность он может почувствовать ощущение стыда, в нем может появиться стыд. К чему это может привести? К тому, что он привлечет отраженный свет. Он отталкивает все, что дает ему Творец, потому что себя он чувствует не как добротворящий добро, он противоположен ему. Этим придет отраженный свет, и Творец может раскрыться. То есть дать ему свет для исправления, чтобы исправил его, и свет, входя в келим, позволит ему почувствовать стыд и быть подобным товарищем. Такой процесс.
0: Если я смотрю на десятку, как Творец, и стараюсь выяснить то наслаждение, которое получаю, какое наслаждение, и стараюсь там как-то включать какие-то отговорки, что я чувствую стыд, и из этого стыда я хочу прийти к более высшему состоянию. Отдавайте товарищам.
1: Но в десятке мы учимся, как быть человеком, Адамом, подобным Творцу, дающим. И от этого стыд, достаточно ли я отдаю товарищам?
0: Мы пробуждаем ощущение стыда, товарищи. Никто не говорит, как тебе не стыдно, что ты там что-то не сделал. Но действия по преданности, по работе в объединении, это подталкивает меня, дает мне силы и мотивацию тоже отдавать, тоже прилагать усилия и быть достойным, быть вместе с товарищами. И стыд продвигает каждого, я думаю.
1: Но все начинается с точки в сердце, когда я недоволен тем, что есть. Тогда Творец полностью скрыт, и мы не можем из своих свойств хоть как-то его оценить или обсуждать. Никак. Но есть товарищи, есть свет. И далее, как вы сказали, из того, что я стараюсь отдавать товарищам, любить их, а у меня ничего не получается, тогда я показываю альтернативно, как сковоров. Что-то, чтобы на меня подействовало, то, что на меня подействовало. И тогда за счет очень непростой работы в десятке начиная развивать отношение к Творцу с помощью света. Тогда мы начинаем слышать и что-то различать, распознавать.
0: Да, если бы был только я Творец, было бы все в порядке, я праведник относительно Него. Но когда есть товарищи, и мы продвигаемся в пути, проходим разные этапы, и цинизм, и прочее, достигаем истины. Что такое истина? Истина — это получать настоящий пример от товарищей, даже если товарищ это не видит и чувствует себя униженным. Это когда ты сам видишь его состояние, что ты еще хуже, и ты можешь стыдиться, и здесь возникает такая разница. И здесь работа между товарищами, здесь продвижение.
1: Ну, как в нашем деле всегда бывает несколько таких точек, даже, скажем, противоположных друг другу. С одной стороны, я хочу ощущать стыд относительно Творца, и у меня есть лаборатория, товарищи. И я хочу представлять себе, что Творец стоит за каждым из товарищей. И я получаю от него все хорошее. С другой стороны, я должен показать пример товарищу тем, что, как говорится, чтобы стыдились, но не напрямую, а чтобы мы вместе гармонично работали. Но цель, в общем, одна — достичь свойства отдачи. Каждый друг друга поддерживает, и десятка держит всех выше всего. Мы на верном пути.
0: Цель понятна — прийти к любви к товарищам, к близости между нами. И это работает. Катнут, гадлут. Я должен видеть, что товарищи объединены все время, что они ближе, не то, что я ближе. С другой стороны, в такой игре мы работаем в десятке, даем друг другу примеры.
1: Говорим, мы переходим к последней части в ответы и вопросы, и предлагаем поднимать знаки вопросов. Может быть, пока появятся вопросы, мы бы хотели предложить, может, кто-то хочет поделиться, какая связь между тем, что ощущается стыд в десятке, и между объединением товарищей. Может, если у кого-то есть ответ на этот вопрос? Понятный?
3: Кен, Ниф.
1: Ниф.
4: У
0: нас пробудился вопрос об этой связи, потому что если десятка находится сейчас в каком-то объединении, и мы пробуждаем стыд, то это ломает стыд, это выводит товарищей в состояние объединения, связи. И пробудился вопрос, какая связь между стыдом и объединением. То есть я пробуждаю недостаток в то время, когда мы находимся в связи. То есть это как бы противоположно объединению.
1: Ну вот как раз об этом вопрос, верно?
3: Мак 11, Кен.
1: Мак 11.
5: Дорогие учителя, хотим прийти к состоянию, чтобы вот мы краснели, как сказал в клипе Раф. Из-за того, что не можем доставить совершенство. И вопрос, а как прийти к этому состоянию, чтобы краснели?
3: Как
1: прийти к состоянию, что мы бы краснели от чего? Да, вопрос нужно задать. От чего?
3: Все
1: результат света, возвращающего к источнику, по мере нашего приближения к Творцу. Настолько мы видим это отличие. И само отличие приводит к ощущению стыда. И в десятке тоже есть выражение того, насколько чем больше вкладывается в объединение в десятке, тем больше он становится чувствительным к объединению, и тем больше он видит, насколько он недостаточно вкладывает. Для того, чтобы почувствовать, что он недостаточно вкладывать, он должен очень много вложиться, потому что тогда он только видит, что относительно других товарищей ничего не делает. Тогда появляется стыд.
0: Рав сказал в клипе, что мы хотим краснеть от того, что мы не доставляем наслаждение Творцу. Будем надеяться, что у нас мы сможем достичь этого. Асав.
6: תודה. רציתי להצביע על הקשר בין הבושה
1: להתקדמות שלנו. בעצם אנחנו
6: לא רוצים להשפיע, כאילו אנחנו לא בזה.
1: Не хотим отдавать, мы не в этом.
6: שהרב מעורר אותנו.
1: Но сама игра, которую пробуждает нас Рав.
6: כמה אני רוצה להשפיע.
1: Показать товарищам, насколько я хочу отдавать, насколько я просто заряжен на это. Хочу этого. Он привел пример даже как-то скрывать от того, что я дающий, чтобы не выражалось в гордыне. И тогда через круг передать товарищам свой стыд как хиссарон, как некий показатель продвижения. Продвижения мы не хотим. Чего-то другого мы хотим, только продвижение. И поэтому, ну да, стыд — очень эффективное средство для продвижения.
0: Спасибо за практические вопросы, очень важно это пробуждать. А кроме того, у нас есть сейчас задание. Мы все находимся в подготовке к конгрессу и упражнение глава десятки, но это уже перестало быть упражнением. У нас есть глава десятки, направляет нас, просит нас показывать примеры. И стыдно относиться к нему меньше, чем мы относимся к нашему высшему. Он дает нам действительно направление, и мы направляем стыд на это. Мы не просто так сейчас упражнения в десятке, а буквально мы хотим устыдиться, если не делаем то, что рекомендует нам глава десятки.
1: Я добавлю, мы вчера провели беседу с Равом. И я задал вопрос, так получается, что человек, рожь десятки, раз в неделю меняется. Получается, что раз в несколько месяцев он становится главой десятки. Я уже один раз прошел этот круг, я понимаю, как меняется мое отношение. Сейчас поменялся Рош, и упало напряжение. Да, я должен продолжать заботиться и быть в поручительстве, но уже все по-другому. Я сказал, что да, это естественно. Человек не может все время быть в напряжении, что он все время хочет быть лидером. Это невозможно, и все понимают. И очень хорошо, что каждый раз человек меняется, и кто-то другой ведущий. Так я спросил, в чем работа человека на протяжении тех месяцев, когда он не Рош. Рав сказал, что, Рав, что тогда работа в отмене перед Рош, это первое. А второе, это тоже связано с тем, чтобы строить Рош, поддерживать Рош. Это намного большая работа, чем работа, будучи самим Рош. Вот такой момент.
0: Я хочу поблагодарить за то, что мы можем это говорить и почувствовать вкус объединения между нами. Это не просто так, мы обязаны все время благодарить за это. И после того, как мы благодарим за это, мы должны спросить себя, действительно, что мы должны сделать из силы объединения между нами, то, когда мы удостоились, получили это, и это вопрос, на который мы можем получить ответ только вместе. Когда мы задаем его, это уже большое дело. И в силу объединения между нами, как мы правильно используем его, и как мы не теряем этого. И вот это, в общем-то, все вопросы о связи с Высшим.
4: Да, у нас вот такой вопрос, что когда в десятке ты видишь, что у тебя нет того, что у твоих товарищей есть, у них есть уже объединение, у них огонь, у них стремление, то ты стыдишься этого или завидуешь им? Чем отличается стыд от зависти?
3: Кена, нюхшуши за...
1: Да, думаю, что это что-то связанное и отличающееся. И зависть, и есть стыд. Стыд — это ощущение отличия, разницы между дающим и получающим, если мы говорим по отношению к Творцу. Но что общее между стыдом и завистью, то, что и другое, мы слышали сейчас об этом в клипе, что за счет стыда мы продвигаемся, и Творец нас подталкивает к развитию, так с помощью зависти тоже. Правда, зависит, конечно, от того, какая зависть бывает. Зависть как раз останавливающая человека, но положительная зависть, она, да, ведет к развитию. Я думаю, что два этих чувства, они связаны. Зависть может перейти в стыд, то, что у меня что-то не получается, или то, что я не такой, как товарищи, я не могу выполнять действия, которые они действуют относительно цели, и тогда меня это тоже движет к продвижению.
0: В клипе Рав говорит о том, что стыд толкает человечество к развитию, и он говорит о том, на каком уровне этот стыд. Есть стыд на материальном уровне, там мы стараемся достичь то, что есть у других. И он говорит о переходе от материального стыда к божественному, к стыду, когда мы стыдимся высшего. А десятка, в общем-то, дает мне картину высшего в итоге, потому что объединение в десятке — это самое близкое, что я могу уподобить высшему. У меня есть источники, у меня есть Рав, есть десятка. Через десятку человек может получить какую-то картину объединения, и относительно этого он может оценить себя, а тут он может получить картину, насколько десятка находится в объединении. Это, кстати, Ниф тоже спрашивал об этом, насколько человек может стыдиться. Мы не хотим человека опускать, мы хотим, чтобы это было рычагом развития человека. Спасибо, хорошие вопросы.
7: כן, רציתי בקשר ל...
1: Хотел спросить, как соединяется ощущение стыда с работой в десятке. Мы слышали сейчас от товарищей не раз, что Рав говорит, что мы должны почувствовать стыд тем, что мы не наслаждаем Творца. И поскольку мы наслаждаем Творца через наслаждение творений, товарищей, то мы в нашей работе, в построении связи с товарищами и отдаче товарищам, мы можем очень быстро прийти к осознанию того, что нам не удается почувствовать. А если мы это не происходит, то мы как бы им вредим, и мы погружены в свое желание получать. И поэтому, как Рав говорит, мы не можем постичь свои собственные желания. И тогда возможность отдачи десятки приводит к стыду. По мере вклада мы приходим к стыду.
7: Gracias, queridos amigos. Siempre descubrimos que no logramos nada por nuestras propias fuerzas o méritos. ¿Qué es lo que el Creador considera como
0: nuestro esfuerzo? Мы всегда обнаруживаем, что мы ничего не делаем своими силами. Так что Творец считает нашим истинным усилием?
1: Творец создал нас специально отличающимся. Мы все мы разные в десятке. Мы учили на первом уроке сегодня тоже, что каждый глупый, умный, богатый, бедный, все эти свойства есть в каждом. Поэтому я не стесняюсь, если кто-то умнее или у кого-то есть больше времени, он больше вкладывается, то понятно, я не этого стесняюсь. Чего мы, где мы, да, равны, в чем мы можем насладить товарищей и Творца? Именно состоянием духа, настроением. Я тогда стыжусь тем, что я не могу, что товарищи больше меня вкладываются в объединение. Это да, потому что все остальное, у каждого свои свойства. И это то, что нужно проверять, и здесь я хочу быть равным всем. А мне не получается. Это ведет к стыду, и, разумеется, тогда я обращаюсь к Творцу, чтобы он мне помог.
8: Selam dostlar. Utancın adil olmakla ilişkisini açıklar mısınız? Toda.
0: Здравствуйте, товарищи. Можете ли вы объяснить, какое отношение между стыдом и просто быть честным в десятке?
1: Быть честным в десятке и стыд. Ну, во-первых, стыд — это ощущение, мы слышали об этом в клипе тоже. Записал, что только Творец может его вызвать. Именно изучая Каббалу и вызывая на себя действие света, возвращающего к источнику, человек может почувствовать отличие между свойствами Творца и своими. А быть честным, искренним — это человеческое свойство. Человек старается по-честному относиться к другим. Это такое человеческое качество. Мы говорим о чем-то божественном. Такого чувства не существует. Мы находимся ниже этого чувства. Мы его не чувствуем. Если бы мы его чувствовали, если бы мы краснели от того, что недостаточно отдаем Творцу, мы были бы совсем в другом месте. А быть честным, в принципе, любой человек, который старается быть честным, искренним, это хорошо. Но просто это не имеет отношения к духовному развитию.
9: Говорим шелами текст от хет пискалифне охрана
0: Вопрос по восьмому пункту. Оттуда исходит второй закон, что не может быть в мире кто-то, кто мог бы наполнить желание своего товарища целиком и полностью, потому что в конце концов он не сможет передать ему характер и форму собственного обретения. Что это значит, что мы не можем... То, что один не похож на другого. Ну, вы можете объяснить это?
3: Еще раз спросим.
0: Мы не можем быть похожи друг на друга, мы дополняем друг друга. Это имеется в виду?
1: Ну да, и хорошо, что мы не равны. Поэтому это ведет к развитию, к зависти, к развитию и в конечном итоге к тому, чтобы прийти к свойствам Творца. Если бы мы были равны во всем, то не было бы ни зависти, и не было бы и стыда. Кстати, есть интересный момент. Может быть, кто-то может уточнить, потому что я чувствую, что недостаточно. Я ответил на этот на вопрос подруги из Москвы, в чем отличие зависти и стыда. Да, и то, и другое ведет нас к развитию, подталкивает, но, может быть, кто-то может уточнить. Юр, пожалуйста.
10: Кинаймы каревет, буша мархика.
0: Зависть приближает, а стыд отдаляет. Допустим, я завидую Гершону и хочу приблизиться к его действиям, к его отношению. Это фактор, который меня привлекает, а стыд наоборот. Я отдаляюсь от того, что я стыжусь.
1: Но в то же время нас стыд подталкивает к развитию.
0: Ну да, это две вещи взаимные. То есть один стыд как бы подталкивает меня сзади, а зависть как бы притягивает спереди.
1: Да, красиво.
10: Может быть, по-разному это меряется. Стыд, я стыдом меряю себя, а завистью меряю то, что вне меня.
1: Что-то, что вне меня.
0: То, что я выяснил, стыд — это что-то, что я мог сделать и не сделал. Нужно было как-то приложить усилия, но я не сделал. Там поленился. А зависть — это то, что я хочу, что есть у товарища и нет у меня. То есть сколько он отдает, я тоже хочу быть таким же. Это как бы смотрю на стороны, со стороны. Посмотрим клип номер один, и именно о том, что говорили здесь, что приближает и что отдаляет. Я думаю, что Раф ответил на это. Давайте клип короткий, но мы сосредоточимся на нем. Если я получаю от кого-то всякие подарки и всякие блага, и испытывая стыд, это не пробуждает во мне любовь или желание быть как он. Это пробуждает во мне ненависть и унижение. И как от этих негативных ощущений, как я могу прийти к любви?
1: Ты получаешь от кого-то подарки.
0: Да.
1: И подарки эти порождают в тебе ощущение. Какое ощущение?
0: Стыд, унижение и ненависть. У него есть у него и нет у меня.
1: Да. Если ты ответишь ему тоже так же, то есть начни посылать ему тоже подарки и тоже все хорошее, все, что ты чувствуешь от него, тогда ты будешь в подобии по свойствам сна.
0: Да, но как из стыда и из унижения происходит этот переворот, что я хочу вдруг отдавать и любить?
10: Потому что ты начинаешь чувствовать то, что заложено в его подарке, если ты чувствуешь, что он тебе дает от всего сердца. И нет границы того, что он хочет тебе передать, то ты в результате этого тоже тебе понадобится почувствовать самому такое же отношение к нему.
0: Я понял, то есть как в виде подарка свет воздействует.
10: Да.
0: Свет действует внутри подарка. Если ты чувствуешь, что из от всего сердца, тогда нет границ вообще того, что он посылает тебе, и те в результате этого придется почувствовать такое же отношение к нему. Давайте постараемся выйти в день, когда мы будем краснеть от того, что не сможем доставлять наслаждение Творцу. А сейчас споем.

0: Здравствуйте, друзья! На первой части мы будем учить урок Рава от 18 мая 2003 года. Урок основывается на статье «Человек да поможет ближнему». Статья находится в трудах Раваша, первый том, 15 страница. Мы прочитаем вместе дважды эту статью в десятках, дважды. У нас есть 6 минут, пожалуйста.
1: «Иш эт раэху яазору».
0: Человек да поможет ближнему. Следует понять, что значит, что человек может помочь товарищу. Должно ли быть это именно в том месте, где есть бедные, богатые, умные, глупые, сильные и слабые и тому подобное? Но когда все богатые, или все умные, или все сильные и тому подобное, чем человек может помочь другому? Однако мы видим, что есть одна вещь, являющаяся общей для всех, а именно то, что касается состояния духа. Как сказано, забота в сердце человека пусть выскажет ее другим. Ведь в том, чтобы у человека было приподнято состояние духа, ему не поможет ни богатство, ни ум, ни тому подобное. Но как раз человек может помочь другому тем, что он видит, что тот находится в низком состоянии. Ведь, как сказано, не может человек сам вызволить себя из тюрьмы. А как раз товарищ может вызвать у него приподнятое состояние духа. То есть товарищ поднимает его из состояния, в котором он находится, в состоянии духа жизни. И он снова начинает обретать силу уверенности в жизни и богатстве. И он начинает ощущать, как будто цель его теперь близка к нему. Из этого следует, что каждый должен обращать на это внимание и думать о том, чем он может помочь товарищу, чтобы доставить ему приподнятое состояние духа. Ведь в том, что касается состояния духа, каждый может у своего товарища найти место недостатка, которое он может наполнить. Прочитаем еще раз.
2: Человек да поможет ближнему. Следует понять, что значит, что человек может помочь товарищу. Должно ли это быть именно в том месте, где есть бедные и богатые, умные и глупые, сильные и слабые и тому подобное? Но когда все богатые, или все умные, или все сильные и тому подобное, чем человек может помочь другому. Однако мы видим, что есть одна вещь, являющаяся общей для всех, а именно то, что касается состояния духа, настроения. Как сказано, забота в сердце человека пусть выскажет ее другим. Ведь в том, чтобы у человека было приподнятое состояние духа, ему не поможет ни богатство, ни ум, ни тому подобное. Но как раз человек может помочь другому тем, что он видит, что тот находится в низком состоянии. Ведь, как сказано, не может человек сам вызволить себя из тюрьмы. А как раз товарищ может вызвать у него приподнятое состояние духа. То есть товарищ поднимает его из состояния, в котором он находится, в состояние духа жизни. И он снова начинает обретать силу уверенности в жизни и богатстве. И он начинает ощущать, как будто цель его теперь близка к нему. Из этого следует, что каждый должен обращать на это внимание и думать о том, чем он может помочь товарищу, чтобы доставить ему приподнятое состояние духа. Ведь в том, что касается состояния духа, каждый может найти у своего товарища место недостатка, которое он может наполнить.
3: Мау, я говорю, да, כתוב ככה מהדברים של רב על המאמר שלא
0: משנה так слова мирового статья, что не важно само состояние, а от чего чувствует состояние. Я могу быть очень рад, но вопрос, чему я рад? Я могу находиться в горе от того, что я во лжи, но это называется состоянием жизни. Зависит от того, что раскрывается, что он в себе распознает.
2: Вообще, главное — давать состояние духа товарищам. Главное, чтобы мы построили такую цепочку, когда мы чувствуем товарища на своих руках, так и должно быть. Потому что за каждым товарищем стоит Творец, если ты даешь ему настроение, то есть Творец передает ему настроение, так он и почувствует.
0: Да, действительно, очень сильная статья. Ты видишь, как он пишет, что неважно, какой товарищ и каковы его качества, ничего. Но каждый нуждается в состоянии духа, и единственное, что мы можем дать, это поднять настроение товарища.
2: Да, он пишет здесь, что даже если все сильные, все еще нужно состояние духа. Да, так подходит для нашего общества.
0: И теперь, друзья, мы перейдем к уроку от 18 мая 2003 года.
2: Понятно, что статья говорит о нашей группе. И не как один доставляет состояние духа другому просто так. Следует понять, что значит, что человек может помочь товарищу. А сам себе человек почти не может. В чем? Должно ли это быть именно в том месте, где есть бедные и богатые, умные и глупые, сильные и слабые, а что все могут быть богатыми, умными, сильными и тому подобное, это не важно. Есть что-то, в чем только от внешнего может прийти к человеку помощь. Мы говорим о людях, которые находятся в пути, в процессе духовного развития. Как? Мы видим, что есть одна вещь, являющаяся общей для всех, а именно состояние духа, настроение. Состояние духа, когда мы находимся в пути и стремимся к какой-то цели, и можем сделать толчок вперед всякий раз. Как сказано, забота в сердце человека пусть выскажет ее другим. То есть каждый заботится о том, чтобы прийти к цели. Этим он дает подъем всем. И эта забота во всех, это называется, что есть состояние духа в группе, приподнятое состояние духа. Ведь в том, чтобы у человека было приподнято состояние духа, ему не поможет ни богатство, ни ум, ни тому подобное. А здесь воодушевление, которое он получает от окружения. Но как раз человек может помочь другому тем, что он видит, что тот товарищ находится в низком состоянии, в падении. То есть у него сейчас нет внутреннего подъема в отношении цели. Как сказано, не может человек сам вызволить себя из тюрьмы. Не может выйти из падения самостоятельно, или может от милости свыше дадут ему через какое-то время, это уже потеря. А выйти с помощью группы, когда группа приходит, помогает ему, даже если он не просит, называется, что он выходит сам. Потому что его выбор в группе включает в себя это действие, выбор группы. А как раз товарищ может вызвать у него приподнятое состояние духа. То есть против низости поднять его. То есть товарищ поднимает его из состояния, в котором он находится, в состоянии духа жизни. духовный, и он снова начинает обретать силу, уверенность в жизни и богатстве, в том, что он связан с духовным, даже в падении связан с духовным. Уже это подъем, уже состояние целенаправленное, так он уже понимает его. И он начинает ощущать, как будто цель его теперь близка к нему. Этого следует, что каждый должен обращать на это внимание и думать о том, чем он может помочь товарищу, чтобы доставить ему приподнятое состояние духа, которое связано с целью. Ведь в том, что касается состояния духа, каждый может найти у своего товарища место недостатка. Всегда можно найти место недостатка, которое он может наполнить. Даже я бы сказал, и в состоянии подъема, и тем более в состоянии падения, когда человек получает добавку хисарона, и тогда на какое-то время он не может пока дополнить его, восполнить. То есть в чем восполняют состояние духа? Не просто идут выпить пиво или рассказывают анекдоты, хотя это тоже иногда хорошо, когда человек находится просто внизу, он не слышит больше ничего от этого. Но на самом деле от того, что можно прочитать какую-нибудь статью, где говорится о том, что человек даже в состоянии низости находится в целенаправленном состоянии, и тогда у него есть связь с Творцом, и Творец вызывает у него это, нет никого, кроме него, это состояние. И тогда от постижение состояния как целенаправленного приходит подслащение, оправдание, и начинают из этого работать.
4: И
2: мы, когда заботимся в общем о подъеме группы, должны заботиться о том, чтобы у каждого, всех товарищей было бы приподнято состояние духа. Это относится, как бы, это долг каждого. Видеть, есть ли у этого еще место. И в этом всегда есть возможность добавить. А потом мы увидим, чего именно не хватает, чтобы добавить к группе, какой тип настроения, какой тип подъема, как правило, это уверенность. Ощущение уверенности относительно цели, ощущение уверенности в теперешнем состоянии, которое целенаправлено. Это главным образом то, что нужно. Да.
0: Что такое уверенность? Как можно дать человеку уверенность, чтобы он не боялся?
2: Спрашиваешь так. Если у меня нет уверенности, как я могу излучать его другим? Для себя ты не видишь и не чувствуешь. С другим ты можешь начать. Мы видим, насколько человек может сказать хорошие вещи другим. И сам он находится в состоянии совершенно для него наоборот. Говорить можно вещи красивые, с уверенностью, с успехом, а внутри он даже думает наоборот. То есть неважно, в каком состоянии ты находишься, ты можешь поднимать себя, ты не можешь вытащить из этого состояния, других можешь. Да. Thank you.
0: Он пишет здесь, что есть место для наполнения хисарона. В чем разница между желанием и хисароном?
2: Наполнить желание товарища, об этом речь. Что?
0: Какой хисарон наполнить?
2: Наполнить хисарон товарища. У него сейчас есть хисарон, даже если он не чувствует, что у него есть хисарон. Подъем цели. Находится в состоянии, в низком состоянии, да? Так его низкое состояние, конечно, я не хочу присоединять к себе. Я должен привести его к подъему. И в состоянии, в котором он находится, уже в приподнятом состоянии духа, передать ему мой хисарон, чтобы он дал мне этот подъем. Я присоединяю от товарищей, беру от товарищей позитивные хисароны к цели, а не то, что у него есть хисарон к тому, что у него нет воздуха в колесе. В этом он находится в низком состоянии. Когда он находится в низком состоянии, у него нет правильного хисарона. Он находится без воздуха, без духа жизни. Можно получить от человека правильные хисароны только во время подъема. Во время подъема он находится в приподнятом состоянии духа, и у него есть хисарон к цели. У тебя слово хисарон не может быть связано с хорошим состоянием, с подъемом. Это неверно. В падении как раз нет хисарона. Мы не понимаем, что желание — это кли.
0: Да. Как надо подготовить себя, чтобы подойти к товарищу, чтобы не вызвать и у меня падение, чтобы не войти в его хисарон?
2: Как мне подойти к товарищу, чтобы он не свалил меня, если он находится в нехорошем настроении? Прежде всего, у нас есть закон, что нельзя произносить, если человек не чувствует себя хорошо. Это состояние надо скрывать. По крайней мере, не

0: И благодаря этому они пробуждаются. Если это несколько человек вместе, которые находятся в не очень хорошем состоянии, не подходить ко всем вместе, а к каждому в отдельности. А иногда и нет. Это зависит от того, в каком состоянии спадения они находятся. Иногда один, кто начинает подниматься, хорошо действует на другого. А иногда до такой степени, что это затрудняет друг другу. Это вещи, которые надо смотреть. Но что бы то ни было, нужно... Главным образом, это средство, это правильное чтение. Что-то такое особое. Да.
1: Он пишет здесь, что цель, в которой мы сейчас находимся, близка ему. В чем трудность ощущения, что цель близка?
0: Один чувствует, что цель близка, а другой чувствует, что цель не близка.
1: А как дать почувствовать, что цель близка?
0: Что-то ему почувствовать, что цель близка, окружающие света. Окружающие света. Человек впечатляется только от света. Окружающий свет светит ему издали. Хотя издали, но светит ему. И это называется, что у него есть ощущение цели. Марик включит.
1: Стоит ли, чтобы человек подготовился, сказал бы товарищу, послушай, если ты видишь меня в нехорошем состоянии, то я очень люблю вот такую-то статью, она мне там что-то делает, почитай мне ее. Ну или там пригласил бы меня выпить пиво. Стоит ли сделать такую подготовку к таким состояниям, чтобы было понятнее?
0: Все можно с товарищами сделать. То есть любая связь, которая только может быть. Это не имеет значения. До такой степени, что можно вообще взять его в паб, в какое-нибудь место. Может быть, такие состояния, что нужно физически как бы вытащить его из одного места в другое, пойти проветриться вместе на улицу, взять его на какое-нибудь спортивное физическое действие и вытащить его так.
1: Я слышал, что духовная ступень каждого товарища в группе не может быть выше общего состояния группы.
0: Духовный уровень каждого товарища в группе не может быть больше, чем общее состояние всей группы. Это, как правило, верно. Кроме этого, есть исключения. Может быть такое, но, как правило, нет. Может быть, есть какая-то роль свыше, которую дают человеку. Это уже особые вещи, но, по сути, в группе могут быть очень начинающие, но говорят не совсем об уровне, а о состоянии подъема. Если в группе есть подъем, этот подъем, может быть, на 80%, допустим, его вызывают начинающие, а 20% его вызывают пока что на данный момент в каком-то состоянии люди, которые находятся уже долгое время. Так? Теперь от этого подъема каждый берет топливо и работает. Ветеран работает со своими килим, начинающий работает со своими килим. Если неважно, кто ты передал в общем это состояние группе, но тот, кто берет и работает, уже работает из своих келим. И тогда в соответствии с этим есть его

0: ступень. То есть, конечно, в группе могут быть люди с разными уровнями. Теперь, что правда, всякий раз уровень человека не будет выше, чем состояние духа группы позволяет ему. То есть мы не согласны уровню, ты считаешь это дело. У группы нет уровня. Понимаешь, нет такого понятия. Эта группа находится на каком-то уровне. Не стоит представлять себе это как одно кли, это еще не... На духовных уровнях, да, если все проходят махсом, находятся там, то есть также у каждого места и у всей группы, как собрание духовных килим, когда каждый добавляет, дополняет другого. Но пока что... И сейчас рано говорить об этом. Что я хочу сказать только, что каждый получает, согласно своей подготовке, подъем от группы и работает с этой силой, с килим, который он приготовил заранее, и это определяет его уровень. То есть насколько группа обеспечит тебе подъем, силы, согласно этому, ты поднимешься и не сможешь больше, не сможешь больше подняться. То есть ты должен будешь снова и снова увеличивать силу группы, и только благодаря этому наполняться от нее и подниматься. Нет другого выхода. Поэтому в статье «Свобода» он пишет, что человек просто зависит от группы, где он находится, и нет у него никакой возможности определить, как он будет расти, каким образом, в каком виде развития и скорости. А лишь группа определяет это. Но... Группа определяет, да, но работа потом делается человеком. Но после этого я передаю группе, это моя работа. Я получаю потом от группы силы, перерабатываю, это снова моя работа. Но если у группы посередине не будет работать как усилитель сил, просто у меня не будет вообще никакой возможности подниматься. Поэтому мера подъема группы определяет максимальный уровень, на который каждый может подняться. Все? Да.
1: Стоит ли использовать чувство юмора?
0: Стоит пользоваться чувством юмора. Рэби пользовался этим, очень любил анекдоты. Просто у него были тысячи анекдотов, он помнил. Разные истории. Любил послушать их. Понимал такие озарения.
1: Что происходит в группе, где все мудрецы, все большие?
0: В группе все могут быть умные, все богатые, все понимающие, сильные и тому подобное, но это не помогает человеку в настроении.
2: И...
0: И сейчас тоже не в мудрости, и ты не можешь помочь, не в умении, в богатстве, что там он еще говорит. А настроение — это настроение, это духовная часть человека. Она не зависит от того, что есть. Что у него есть в кармане, или у него есть... Это главное, что у нас в группе играет роль. Состояние духа группы в общем относительно цели. Да.
1: Если я вижу, что товарища отталкивает от меня, тогда что стоит делать? Может быть, оставить его в его состоянии или попытаться изменить это?
0: Написано, купи себе товарища, да? Ну, купи.
1: Есть товарищи, которые много вкладывают, чтобы внести в группу вдохновение, но не все находят это вдохновение максимальным. Я могу помочь кому-то, если я вижу, что что-то хорошее происходит в группе, и обратить его внимание на это?
2: Смотри,
0: ты можешь сейчас привести миллионы случаев. Все можно делать, если результат будет быстрый и близкий. Первое. Есть воодушевление от цели, когда мы находимся в процессе по направлению к ней. Только это определяет нашу жизнь. Все. Все статьи перед вами. Поверь мне, что нет больше, чем то, что здесь написано. Здесь написано все. Вы вытащите это изнутри, есть вот здесь все. Да.
1: Вчера мы говорили о силе мысли без слов. Как можно поднять настроение товарищу в мысли? Как можно в мысли поднять настроение товарища?
0: Если я забочусь о подъеме настроения в группе только в своей мысли, это действует, и все получают мою мысль без слов. И почувствуют это, и изменится. Скажи мне, когда вы чувствовали в Песах какое-то особое настроение, кто-то говорил об этом на практике? Нет. И когда приходит какое-то духовное воодушевление или даже духовная картина возникает у человека, когда он начинает чувствовать что-то, он не может выразить. Он никогда не скажет это другим. Ему не хочется сказать. Он не говорит. Вот и все. Это автоматически он как-то оберегает это. Даже без усилия оберегает. Он не может выдать это наружу. Насколько чувственное воодушевление духовное придет в более концентрированном, более сильном, более высоком виде, человек больше закроет, будет оберегать это, говорить, даже если захочет, не будет. Не то, что захочет, а даже если не сможет выдать это. Это так работает.
1: Да. У каждого воодушевление выражается иначе. Внешним образом имеется в виду.
0: Да, есть разные люди, разные типы людей. И каждый из них впечатляется внешне иначе. И, может быть, у одного форма ближе мне, более понятна и приятна, а у другого нет. Это верно. Что поделаешь? Это так.
1: Так я могу...
0: Это человеческие вещи, которые потом как бы... Я уже начинаю считывать его внутри, а не снаружи. Это постепенно исчезает. Я понимаю его внешний язык, жесты, и уже считываю внутреннее состояние. Это в группе так. Да.
1: А что значит вообще достичь хиссарон? Если в группе не достает хиссарона, как можно его наполнить?
0: Что такое хиссарон? Хиссарон называется ощущение. Ощущение пустоты от чего-то. Опустошенности. У меня есть мудрость и сила, и богатство, и подобное, как он говорит, Рабаш. Но чего-то мне не хватает. Чего? Состояние духа, настроение. Так говорят о том, что настроение другое может наполнить. Мы говорим не о настроении, что у меня нет настроения, я проиграл на бирже или что-то такое. А мы говорим, что у меня есть все. Значит, у меня есть все. Меня ничего не интересует, кроме одного, чего нет у меня. Это меня волнует. У меня нет влечения, у меня нет подъема, у меня нет стремления к цели, к духовной цели, к цели моей жизни. А все остальное у меня есть. Значит, есть. Может быть, тоже нет, но меня это не интересует, как будто есть. У меня нет к ним хисарона. Это называется, что есть. Называется, что они есть. Понимаешь? Может быть, у меня нет денег, и нет почести, и нет силы, и нет уверенности, и нет мудрости, но меня это не волнует. Это называется, что килим эти не пусты, они как будто наполнены. И только одного у меня нет. Я знаю, что у меня есть, что там есть цель, но я не горю к ней, она не светит мне, у меня нет настроения к ней. Говорят о таком состоянии человека, это называется духовное падение. Когда окружающие света, внешние, не светят человеку. Внутренние, конечно, не могут светить, потому что у него пока нет экрана. Но внешние тоже не светят, далеки. И это специально. Творец отдаляется, чтобы человек сам преодолел этот разрыв. Знаешь, как ребенка маленького, младенца учат ходить, его кладут, ставят на пол, немножко устанавливают и оставляют. И он не знает, что делать. Он думает, что все, его оставили. Чувствует далеко, там, в каком-то месте мама, но к ней сделать один шаг не может. Это точно так же. То есть окружающие света отдаляются от нас, дают нам ощущение пустоты, как будто. И от этого у нас возникает уныние, отсутствие сил и так далее. И сейчас мы должны восполнить их, отсутствие этих светов, отсутствие их действия на нас. Они всегда дают нам радость, уверенность. Мы должны восполнить это с помощью группы, с помощью внутренней работы моей. Может быть, это не совсем группа. Может быть, я в каком-то виде преодолею, открою книгу или что-то и найду этот подъем. Но в конечном счете я должен сделать этот шаг к окружающему свету, а потом он снова отдалится, и снова у меня будет та же работа. Это хисарон. Хисарон только к одному, к этим святам. Эти свята тоже целенаправлены, чтобы мне было хорошо, что я приближаюсь к истине. Это уже более внутренние свойства.
1: Насколько воодушевление целью зависит от подготовки человека, а не от состояния группы?
0: Воодушевление от цели зависит от человека и от группы вместе. Человек, который не хочет впечатлиться, он не приведет в действие группу. Он не выберет состояние в группе, от которого он хочет впечатлиться. То есть это зависит от человека, а потом зависит от группы. Может ли группа действительно обеспечить ему это? Не может заключенный вызволить себя из тюрьмы. Не может сам. Может, но даже если может, это все-таки происходит с ним через то, что он находится в общем настроении группы. Есть такое, да, что не приходишь в группу, ты открываешь книгу, послушаешь музыку, что-то делаешь, что-то происходит, и тогда ты выходишь. Но в общем все-таки это исходит из состояния, которое ты построил вокруг себя, как какое-то поддерживающее состояние. Есть у тебя разные средства, с помощью которых ты пробуждаешь это сам. Не обязательно люди, это может быть и те же книги, и музыка, и распорядок дня. Это все называется окружение. Это не точно только товарищи. Все эти вещи. Совокупность всех средств. Да.
1: Когда он пишет здесь о богатых и бедных, что это означает? в простом смысле, насколько я это понимаю? Или тут есть что-то... В чем смысл этого понятия богатых и бедных?
0: Следует понять, что человек может помочь товарищу. Должно ли это быть именно в том месте, где есть бедные, богатые, умные, глупые, сильные, слабые и тому подобное? Если это так, то ты должен помочь им. Или богатством, или силой, или умом. Так? Но не говорится об этом. И это тоже может быть в группе как тема. Я не говорю, что нет. Но главное, когда все богатые, когда все умные, все сильные и тому подобное, чем человек может помочь другому? Это не то, что все пришли к вершине во всех этих вещах. Они не чувствуют хисарон в этом. Не это главное. Оставь меня с этим. У меня есть другая забота. Так,
2: всё.
0: Однако мы видим, что есть одна вещь, являющаяся общей для всех. А именно то, что касается состояния духа относительно цели, что говорится о группе. Человек, кто поможет ближнему, это не национальное страхование, это в группе.
2: Так,
0: как сказано, забота в сердце человека, пусть выскажет ее другим. И так далее. То есть, говорится о людях, когда все остальные заботы — это заботы второстепенные. Ну.
1: А теперь, друзья, мы поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы возьмем для реализации в десятке. 6 минут, итоговый семинар.
0: Да, я слышал так, что Рав сказал сейчас, что с одной стороны товарищ должен впечатлиться, с другой стороны это ответственность группы. Так это так, все время ответственность и путь наш, как еще больше, и даем силу группе, и получаем силу от группы, чтобы действительно были в этом общем впечатлении.
1: Да, он говорит здесь, что такое состояние духа, это уверенность в цели, состояние уверенности в цели. Чем больше мы будем давать товарищам такое ощущение с помощью статей, притягивания света, с помощью этого Творец меняет нам желание.
0: Да, действительно, окружение. Насколько я окружаю себя окружением, насколько я хочу включиться в это окружение, насколько я помещаю в себя привычки, чтобы эти привычки приближали меня к желанию приблизиться к Творцу, к товарищам, к группе.
1: Да, вся эта статья для реализации в десятке. Что может быть больше, чем человек, да поможет ближнему? Среди товарищей. Кто может тебе помочь, когда ты в состоянии, в низком состоянии, в отсутствии ощущения цели, отсутствие величия Творца? Только товарищи могут дать тебе такое ощущение. И что их заставляет действовать? В чем они действуют? В этом ты видишь величие Творца.
0: Да, просто серия правил, законов, что должно быть в группе. Один из них — это если человек не чувствует хорошо, в смысле величия цели, или в смысле отношения к товарищам, он не должен выдавать это наружу вообще, он должен прийти и... А если он находится в таком состоянии, то товарищи должны помочь ему подняться из этого состояния, прочесть отрывок, проветриться, анекдоты, рассказал целый там ряд вещей, которые можно сделать.
1: Да, и если я просто забочусь в мысли о товарищах, это уже помогает товарищам. И самое сильное состояние — это общая трапеза. И именно трапеза. Когда мы сидим вместе, и это дает подъем духа.
0: Но всегда есть место для работы. И если я хочу наполнить Хисарон товарища, то я обязан почувствовать его, заботиться о нем. И даже если у меня нет настроения, я могу помочь ему. И так мы помогаем друг другу. Десятка все время в нормальном состоянии.
1: Да, именно так, по отношению к чему настроение, по отношению к цели, где мы добавляем все время, что Творец может дать нам все, но человек в своей низости не может это увидеть. Он находится в низком состоянии. Так Рав сказал, что тот, кто находится в подъеме духа, должен вкладывать в свое окружение, и тогда все окружение поднимается и дает воодушевление всем.
0: Да, если все находятся в воодушевлении, все хотят отдавать, то надо уметь и брать тоже. Всегда мысли, состояние перерабатывать внутри себя, с этим продолжать дальше. Это можно делать в мысли и во всем, что человек может...
1: Да, говорится о том, что состояние, низкое состояние товарища я не могу присоединить себе, что у него нет ощущения цели, а я могу ему дать настроение, дать величие цели, и этим я помогаю всем. Потому что Рав сказал, почитать что-то, потому что там есть свет, надо идти туда, где есть свет, это помогает.
0: Да, это очень хорошо, что Рав такое все объясняет, что чему мы помогаем, в каком моменте. Не то, что связано с ежедневной работой, в чем Хисарон товарища. Это работа в десятке. Как мы приходим к состоянию, когда мы начинаем чувствовать Хисарон, чего не достает каждому товарищу. Если мы приходим к этому, то можно помочь, можно молиться, можно соединяться с этим.
1: Да, действительно, из этого приходит забота о товарищах, забота о группе. Когда мы все время ищем, как добавить настроение товарищу, как добавить воодушевление, как добавить величие, это может быть как внешним образом, так и внутренним, когда я думаю о товарище и стараюсь дать ему вот эту точку важности. И я поднимаю его в любом состоянии. Это действительно забота, которую мы все время должны создавать друг для друга.
0: Да, скажешь, он даже может подготовиться к этим состояниям. Каждый скажет, что его пробуждает. Состояние он любит. Кстати, он любит.
1: Да, тот, кто меня пробуждает, это шалом. Здесь он мне налил стакан воды в начале урока. Он так смотрел на товарищей, кому еще налить воды. Только товарищи могут вывести меня из темницы. Сейчас, друзья, мы берем следующую часть урока, и это будет из бесед в пути. Мы сейчас вместе послушаем беседу в пути, которая называется «Поднять связь между нами к Творцу». Эта беседа произошла где-то неделю назад, 9 мая 2026 года, пожалуйста.

0: Строим духовное общество. Сейчас мы послушаем беседу в пути. Она называется «Поднять связь между нами к Творцу». Беседа произошла около недели назад, 9 мая 26 года. Беседы в пути. Поднять связь между нами к Творцу.
1: Прав, мы сегодня начали процесс по главе десятки. Мы, как руководство, сидели над этим на уроке, объясняли, что глава десятки меняется раз в неделю. Мы объяснили, в чем важность, роль его, что это нераздельная часть десятки, основная часть, он должен быть самый низкий из всех, отменяется, что десятка строит рожь. Все, что мы говорили между нами, мы реализовали. Мы закончили круг, каждый уже был главой, чтобы он был последним. Я сейчас начинаю второй круг, как бы глава. Сейчас мы всю группу ввели в это, все довольны, и процесс действительно хороший, хорошо идет.
0: Есть у десятки рож. Это сейчас недельный дежурный. Целую неделю он рож в ротации. Так, такова его роль. Есть несколько таких ролей, и эта роль больше в объединении. А роль остальных товарищей — это отменить себя, возвеличить его, давать ему эту силу, объединять десятку. Второе, если есть какие-то ссоры, непонимания, то есть кто-то ответственный, который в конце концов решит. Все, в конце концов, должны решить вместе, но он определяет. Мы видели на этой неделе... Мы будем по неделям, Шимон, потом Акока и так далее, мы чувствуем ответственность, и мы видели, что из этого выходят хорошие вещи. Но мы так и играем, как сказано, что сделай себе рава и купи себе друга. Это прекрасные такие упражнения. То есть как бы хорошо, люди...
2: ומקבוצה הפכו עשיריות, ועלינו כל מיני צורות של עשיריות, רואים פה תהליך גדילה.
0: Случайные десятки, десятки в неделю. Потом мы прошли, были всякие процессы, у нас были случайные десятки, потом мы пришли к постоянным десяткам. Теперь у нас есть сильные постоянные десятки, они понимают порядок. А сейчас мы поднимаемся еще на один этап, что в каждой десятке будет рожь десятки, он тоже меняется. И мы видим, как Творец нас так потихонечку ведет в этом процессе. Так медленно готовит.
1: Как зародыш в чреве матери, принимает разные формы, пока действительно не становится как зародыш, младенец, человек. Интересно, может быть, мы придем к состоянию, когда у нас будет постоянная глава или как раз сменяющаяся глава, это постоянная форма. Или, может быть, мы придем к такой форме, что мы все почувствуем, что должен быть постоянный глава, кто-то один. Просто подходит по его свойствам, что он действительно умеет быть самым низким из всех, отменяться перед всеми, соединять всех. У него есть такие свойства. Мы ему дали эту силу, но от природы у него есть такие свойства. Может такое быть? Или как раз сменяющаяся глава — это самая лучшая форма?
0: Меняющийся рожь. Это наша работа.
1: Да. Допустим, мы группа, десятка, всякий раз. Глава — это суть, должен быть глава.
0: Да.
1: Глава. Мы всякий раз передаем эту силу, которая облачается то в Акоку, то в Дуде, то в Шимона. Выражение такое. Раз в неделю. Это правильнее, так? Чем то, что у нас будет постоянный кто-то?
0: Нет.
1: Нехорошо постоянно?
0: Нет, нехорошо.
1: Ладно, интересно познать эту силу. Так,
0: какая сила?
1: Высшая сила. Да, это понятно. Просто интересно познать ее. есть так много свойств, поведение такое странное для нас, что действительно интересно познавать ее мысли, соглашаться с ней, понимать ее, познавать, раскрывать.
0: Раскрывать ее. Написано, что нет никого ближе к человеку, чем Творец. Да, говорит Рав. И мы все время хотим осознать его, хотим прийти к нему. Да, но то, что ты сидишь с другими, со своей десяткой, и думаешь об этом, как ты говоришь, нет более высокого. Нет более высокого.
1: Почему? Почему это самое высокое состояние?
0: Почему это называется самым высоким? Потому что это молитва, которая является обращением к Творцу.
1: Когда мы сидим в десятке и говорим о ней, как постичь ее?
0: Да.
1: В числе сидит 10 человек и говорит, как постичь Творца.
0: То есть, как сблизиться, чтобы поблагодарить.
1: То есть, само состояние нет более высокого в нашем мире состояния, чем это.
0: Да.
1: Когда мы сидим вместе даже на трапезе, на собрании товарищей, вся десятка сидит вместе, читаем отрывки, выясняем, думаем, как прийти к нему. Это самое возвышенное состояние.
0: Да.
1: Мы встречаемся все время, каждый день.
0: Да.
1: И все еще не чувствуем, как Творец между нами.
0: Представь себе, что ты хочешь быть со всеми вместе, и тогда обратиться к Творцу. И тогда ты увидишь, что здесь происходит.
1: Только просить связи между нами.
0: Связь между нами и связи между нами, когда мы поднимаем себя к Творцу.
1: Мы хотим увидеть Творца, быть в связи с, между нами и с Творцом, и все. Но, по-видимому, нет по-настоящему связи между нами. Поэтому это, да?
0: Мы хотим связь между нами, чтобы поднять связь между нами, которая уже существует, поднять ее к Творцу.
1: Дима, нет достаточно связи между нами?
0: Еще нет.
1: Еще нет.
0: А что мы просим у Творца? Мы вообще хотим что-то просить, или мы просто хотим прийти к слиянию с Ним? К слиянию с Ним — это очень большая вещь.
1: Так что мы хотим от Него? Что мы хотим от Творца? Мы собираемся, объединяемся, потому что мы желание получать. Мы хотим получить Его благо, или что?
0: Мы хотим раскрыть Творца, чтобы у нас была сила и выяснение для обращения к Нему.
1: И что мы... Это как бы стремление к Нему, это цель?
0: Да. Чтобы у нас была сила обратиться к Нему. И чтобы нам этого было достаточно.
1: Ведь мы хотим, чтобы он облачился в нас. Наша цель, чтобы внутрь нашего объединения он облачился, наполнил нас. Что мы просим у него?
0: Можно и это сказать, но это слишком выходит.
1: Чтобы мы доставили ему наслаждение из нашего объединения, что мы хотим для него.
0: Если ты хочешь прийти к объединению между нами, чтобы внутри этого общая сила что мы обращаем ее к Творцу и хотим, чтобы Он помог нам прийти к слиянию с Ним, нам всем вместе. Да? Этого мы хотим.
1: И чтобы это доставило ему наслаждение.
0: Да.
1: Чтобы сделало ему хорошо.
0: Но то, что я слышу, что Творец — это просто сила. Просто. Все, чего Он хочет, чтобы мы его пришли, чтобы мы его побудили участвовать, чтобы мы включились, чтобы мы включили его в наши действия, чтобы мы помнили о нем, чтобы обращались к нему. И, да, но смотри, что написано в Торе.
1: Что?
0: Говорит Рав. Смотри, что написано в Торе. А все остальные вещи — это путаница, это трудности, которые мы сами делаем. Верно, говорит Рав, верно.
1: Кроме просьбы и благодарности, есть еще типы связи с Творцом? Или это два типа связи? Или я прошу у него что-то, или я благодарю. И все. Это так?
0: Ну, скажем так.
1: А что удерживает слияние? Что удерживает слияние между Творцом и Творением?
0: Твое обращение.
1: Это просьба нижнего, она поддерживает слияние?
0: Да.
1: Прекратишь просить, прекратишь благодарить, нет связи?
0: Да, связь.
1: Что более высокая, благодарность или просьба? Какое состояние более возвышенное? Более тесная связь какая?
0: Между человеком и Творцом?
1: Да.
0: Просьба.
1: Неблагодарность?
0: Благодарность — это условие, когда человек чувствует, что этого ему не достает.
1: Как бы кажется, благодарность — это что, когда я получил, то я благодарю.
0: Получил. То есть сначала ты чувствуешь, что получил.
1: Да.
0: И тогда ты обращаешься к нему и благодаришь.
1: Каков порядок? Что я вначале чувствую хисарон, что-то мешает мне, и я обращаюсь к Творцу?
0: Если у тебя изначально есть хисарон.
1: Да, я обращаюсь к Творцу, что я прошу у него? Я прошу как бы у него его управления.
0: Да.
1: Чтобы я почувствовал его реальность на моих действиях. И тогда за это я благодарю.
0: Да, это более продвинутое состояние.
1: Раф, у вас есть отрывок, вы хотите прочесть?
0: Молитва — это работа в сердце. Что означает? Поскольку сердце человека — это в своей основе это желание получать от Творца, то есть, видимо, и он должен это превратить в то, что он будет только отдавать и не получать. Выходит, что есть у него огромная работа перевернуть, превратить его, его желание получать, чтобы оно было отдавать. И поскольку это против природы, поэтому он должен молиться Творцу, чтобы тот помог ему выйти из этой природы и войти в состояние выше природы. Понятно?
1: Как десятка узнает, какой следующий этап? Какое следующее упражнение, которое она должна делать? Есть тысяча действий. Конечно, есть что-то, что верно сейчас. На чем сконцентрироваться сейчас, а не на чем-то другом? Откуда получить это вдруг? Разум, что это правильно для нас делать, что, чтобы мы это сделали как десятка?
0: Не знаю. Нужно войти в эту связь между человеком и его окружением. И тогда, тогда он почувствует, что он находится в слиянии со своей десяткой. Тогда он может выразить себя. Что он думает, что он чувствует.
1: Хочу спросить, какова связь между Равом и главой десятки? Есть связь?
0: Глава десятки, рожь десятки, как мне кажется. Десятка выбирает себе для себя рожь, главу. И этот рожь должен действовать в соответствии с тем, что выбрали его. Это все?
1: Нет, вы просто еще спрашивали, что зачем нам нужно выбирать главу десятки. У нас есть Рав. У нас есть Рав. Нам не нужна глава десятки. Не нужен глава десятки. Он говорит нам, что делать. Зачем нам глава десятки? Что отвечать?
0: Не знаю. Есть рожь десятки. Есть рожь группы, глава группы. Есть ответственный за различные встречи. И каждый должен думать, насколько ему ясно, что все эти названия означают.
1: Зачем ему нужен глава десятки, если есть глава группы? Есть глава группы. Он всем скажет, что делать. Зачем нужен еще глава десятки по дороге? Почему нужна голова? Пусть опустят голову. Есть одна голова группы.
0: Нет, я так не думаю.
1: Почему?
0: Почему? Потому что не всегда понятно это, кто глава, кто рожь десятки, кто рожь группы.
1: Да, есть место. Это все зависит от меры. Глава десятки. Человек, который лучше всего знает отменить, лучше всего умеет отменить себя. Потом есть глава группы. Еще больше отменяется.
0: Когда говорят, сделай себе Рава, этот принцип сделать Рава, это также относится и к рожь десятки, сделай себе рожь десятки, то есть возвеличь себя его и отмени себя перед ним. И как они это принимают, Рав?
1: Что еще сделать себе Рава?
0: Это то, что Рабаш пишет?
1: Да. Ну, так это сделай себе одного Рава.
0: Одного Рава.
1: Ну, тут есть Рав группы, Рав десятки. Так что такое сделай себе Рава? Вы уже сделай себе много Равов?
0: Я это не так понимаю.
1: У нас 800 десяток.
0: 800?
1: 800. Много. У каждой десятки есть глава.
0: Да.
1: Вопрос, есть ли глава группы? Вопрос, есть место для многих глав в каждой десятке, есть место для главы группы. Какая связь между ними?
0: Связь между ними я не знаю, но рожь десятки, он ответственный за свою десятку. А Рош, глава группы, это намного больше, но намного выше.
1: Рабаш говорит, сделай себе рава. Рабаш говорит, сделай себе рава, купи себе товарища. Он имеет в виду, сделай себе рава. Рава — это творец? Нет?
0: Не понимаю.
1: Рабаш говорит, сделай себе рава. Что он имеет в виду под словом рав?
0: Чтобы у тебя был человек, которого ты воспринимаешь как свой рош, как свою главу.
1: И могут быть больше, чем один глава, одна голова.
0: Я думаю, что да.
1: Окей, что такое две головы? С вашей точки зрения, твой рав, твоя голова — это рабаш, ваша голова, верно?
0: Допустим.
1: Так почему нужны еще головы?
0: Не знаю. Ты должен решить и поделиться этим мнением между всеми и записать себе, что это называется рош группы, рош десятки.
1: Я хочу спросить, с того момента, как Моше, по сути, поделил народ Израиля на десятки, и как Бар-Сулам пишет, там они приняли Тору, и немножко так позанимались этим, а потом опустились, как он пишет там, что они начали заниматься внешним, и это все опустилось, не удержали в этом поручительстве. И тогда мы действительно видим в истории, построили храмы, разрушения. То есть нет никакого упоминания десяток. Просто исчезло. Исчезло это дело. Десяток. Как будто не было. И как будто кажется, что мы впервые в истории сейчас с того момента начинаем сейчас обновлять это. Возобновлять.
0: Да.
1: Это правильно так?
0: Да.
1: Что действительно нет никакого упоминания. Был народ, делали там жертвоприношения, храм. Было, конечно, десятка Раби Шимона, но это что-то особое. Но, в принципе, в истории был всегда рав, глава общины, и все. И, то есть, народ Израиля в историческом отношении не был поделен на десятки. Сейчас это что-то особое. Это не то, что у нас есть 800 десяток, а это десятки, которые находятся по всему миру, разные религии, разные народы. Иногда в десятке есть люди разных религий, уж, конечно, разных национальностей, мужчины и женщины. То есть это процесс, как что-то, что мы как бы не понимаем, на каком этапе мы находимся. Это верно? Я правильно думаю? Или
0: мы находимся на очень необычном этапе. Мы находимся на очень необычном этапе. Мы сейчас поделимся, что мы слышали во время беседы и что мы берем для реализации десятки, итоговый семинар. 5 минут. Да, мы слышали об этой роли глава десятки, то, что мы должны выяснить, то, что нам нужно, что есть необходимость отменить себя перед этим. Мы начали это упражнение на этой неделе, и уже есть что выяснить, есть уже пройденное состояние. И еще есть глава десятки, и затем мы выясним, как нам продвигаться. Это уже очень важный этап.
3: Да, великая честь удерживать эту концепцию десятки, насколько это важно, и насколько десятка является такой духовной спиной, таким местом, где человек может измерить свою связь и свое желание прийти к Творцу.
4: На этой неделе я был глава десятки, Роша Сария. Не знаю, по моему ощущению, провалил эту обязанность, делал недостаточно и даже не знаю, что мог бы сделать лучше. Рав сейчас сказал, если хочешь прийти к объединению между нами, так чтобы внутри, в самой общей силе мы обращались к Творцу и хотели бы, чтобы Он помог слиться с Ним, этой силой. И это то, что мы должны захотеть сделать, слиться вместе, чтобы нам отдавал, как на нас может подействовать, абсолютной любовью.
3: Я как раз не согласен, я думаю, что ты был прекрасным главой десятки, давал нам возможность отменяться и взялся за это как следует. Из беседы я понял, что самое высокое состояние, которое мы можем достичь, это когда мы сидим вместе и думаем, как достичь Творца.
4: Для этого мы нуждаемся в силах, чтобы обратиться к Творцу. И эти силы нужно тоже просить у Творца.
3: Я думаю, что мы сделали все, что в наших силах, и мы находимся в поиске новой формы. Это новая такая попытка, и мы ищем, что может помочь нам достичь этой цели, и мы ищем такие креативные решения и строим новое состояние.
4: Это очень особое состояние, которое мы можем ощутить относительно цели, подобно Рош Парцофу. То, что есть все желания, направленные на цели, и есть Рош. Как мы связаны с Творцом? Если это так, то каждый старается, и каждый Рош. Мы как Гуф отменяем себя, потому что идем относительно цели, и тогда мы как один Гуф.
3: Что мы действительно чувствуем? Если я нахожусь в какой-то определенной там лотерее, если сейчас что-то происходит, должен ли я находиться в атаке, или мы просто прилагаем усилия в любви к товарищам и хотим достичь только этого, вместе идем к одной цели, в любви к товарищам, вместе. Не кто-то выше, кто-то ниже. Мы полностью это оставляем, но находимся совершенно в равенстве.
4: Это выяснение, какова наша цель, и как мы сможем лучше продвигаться к цели. И это то, что удерживает. И Рош Сирия дает ли нам толчок, чтобы быть в трепете и с ответственностью, и относительно того, что мы его выбрали, и относительно его очень много важных моментов. Я за то, чтобы пробовать и быть вокруг этого, делать выяснения.
3: Когда мы достигнем этого в десятке, как мы слышали, придем к слиянию с Творцом.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il.
1: статьи можно найти в книге «Труды Бали Сулама» на сайте kab.co.il. Здравствуйте, друзья! Мы учимся вместе с товарищами, продолжаем изучать статью «Дарование Торы». Мы уже дошли до 7 и 8 пунктов. Это то, что мы будем читать. Статья есть в учебных материалах.
2: אנחנו נצטרך את זה, כי אנחנו תכף נקרא את אותיות זין וחט. אבל לפני שנקרא,
1: לפני שנקרא, прежде чем мы прочитаем 7 и 8 пункты,
2: שמענו עכשיו,
1: мы слышали сейчас,
2: זה שאתה יושב עם האחרים,
1: то, что ты сидишь с другими, со своей десяткой и думаешь об этом, как ты говоришь, нет ничего выше. Мы хотим раскрыть Творца, чтобы у нас были силы и выяснения обратиться к Нему. Мы хотим связь между нами, чтобы поднять связь между нами к Творцу. Это то, что мы хотим сейчас, вместе, сидя с десяткой, и думать об этих великих словах, то, что написал Бали Сулам в даровании Торы, углубиться в это, углубиться в объяснение Рава, и вместе поднять это к Творцу. Это наша работа, это учеба с товарищами, это то, что мы хотим делать, стараться не мешать Творцу, что давать нам свет, возвращающий к Источнику, и как можно более быть подобными Ему. Мы изучаем дарование Торы, уже пункты 7-8, может быть, несколько слов.
3: Ну, в общем-то, те, кто проходили некоторые, по нескольку раз эту статью несколько, тот один раз в начале статьи Бали Сулам говорит, что про заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя» — это великое правило Торы, это является окончательной целью. Так что все остальные 612 заповедей — лишь средства для того, чтобы подготовить человека прийти к этой великой основной заповеди. Потом он объясняет о выполнении «Возлюби ближнего, как самого себя», то, что обязывает человека обеспечить потребности товарища настолько, насколько он заботится о себе, и даже чтобы эти потребности предваряли его собственные. Потом он объясняет, что Творец добрый, творящий добро, и он хочет дать только добро. И для того, чтобы почувствовать, нужно прийти к слиянию. Слияние приходит только по мере подобия свойств. Он там много говорит о подобии свойств. Это условие прийти к слиянию, чтобы хорошо себя почувствовать. Дальше пишет, что это средство для исправления природы человека, вот ради получения, ради отдачи. И еще мы изучали на той неделе в 5-м пункте о том, что Тора дана Израилю. Не имеется в виду национальность или народ, только глупец может так думать, он пишет. Дана людям с точкой в сердце, чтобы они реализовывали Тору. И, разумеется, передавали это всему миру. На этом мы остановились. Сейчас начинаем 6-7 пункты. И то, что мы сейчас сделаем, порядок следующий. Мы дважды прочтем эти пункты, они короткие. И затем посмотрим клип Рава 10 минут. Тоже один раз послушаем. И второй раз постараемся вынести оттуда какие-то моменты, а потом оставим время для вопросов из десяток или вообще любой вопрос, который мы проходили на этой неделе, на прошлой неделе. Готовьте вопросы. Допустим, с 5 у нас будет

0: 20 минут на вопросы. Прочитаем сейчас два раза 7 и 8 пункт. Почему мы читаем два раза? Великая честь читать Баля Сулама. Сможем притягивать свет, возвращающий к источнику, углубиться в текст. И еще раз два раза мы читаем 7 и 8 пункты.
1: Однако здесь остановились мудрецы Зора и спросили, почему же он не создал нас изначально во всем том желанном величии, позволяющем слиться с ним? Зачем ему было проводить нас через всю эту тяжесть и тяготы творения и Торы и заповеди? И они отвечали, тот, кто ест принадлежащее ближнему, стыдится смотреть ему в лицо. Другими словами, тот, кто ест результаты труда товарища и наслаждается ими, боится смотреть на выражение его лица, так как это все время унижает его вплоть до того, что он теряет человеческий облик.
0: А поскольку в исходящем от совершенства Творца не может присутствовать недостаток ни с какой стороны, Он предоставил нам место, чтобы мы сами смогли обрести свое желаемое величие с помощью нашей собственной работы в Торе и заповедях. И эти вещи глубже всякой глубины, я их уже прояснил в достаточной мере в моей книге «По ним Масберот на древо жизни». А тут я объясню их кратко, чтобы было понятно.
1: Восьмой пункт. Ведь это подобно притче об одном богаче, который позвал человека с базара и кормит его, и поет, и дарит ему серебро и золото, и всякие драгоценности день за днем. И каждый день подарки его больше, чем в предыдущие. И так он все прибавляет и прибавляет. Наконец богач спросил его: «Скажи мне, наполнились ли уже все твои желания?» А тот отвечал: «Все еще не наполнились все мои запросы, ведь как хорошо и приятно было бы мне, если бы все это имущество и эти драгоценности появились у меня в результате моего собственного труда, как появились они у тебя, чтобы не быть получающим дары рук из твоих по милости».
0: И сказал ему богач: «В таком случае не сотворен еще тот человек, который сможет наполнить твои желания». Это естественно, ведь с одной стороны он ощущает большое наслаждение, все время растущее по мере умножения его подарков, и вместе с тем, с другой стороны, из-за стыда ему тяжело выдержать рост этого блага, которое богач все время умножает. Потому что в мире есть естественный закон, состоящий в том, что получающий ощущает стыд и нетерпение в момент получения бескорыстного подарка от дающего из-за милости и милосердия к нему со стороны дающего.
2: לא יוכל ליתן לו את האופי והצורה של קניין עצמית, שרק אימה נשלם כל ההרחבה.
1: Отсюда следует второй закон, что невозможно представить себе во всем мире, кто мог бы наполнить желание своего товарища целиком и полностью, потому что в конце концов он не сможет передать ему характер и форму собственного обретения, с которой он только и завершает все умножение и во всем желаемом совершенстве. И это говорится только по отношению к творениям, не может быть совершенно и не подобает в отношении возвышенного совершенства и Творца.
0: И это Он приготовил для нас с помощью усилий и трудов. Сами должны создать свое величие, занимаясь Торой и заповедями, ведь тогда все наслаждение благо, поступающее нам от Творца, то есть все, что заключено в слиянии с Ним, примет вид собственного обретения, доставшегося нам благодаря нашему собственному труду. И тогда мы почувствуем себя хозяевами этого, ибо, как выясняется, нет у нас вкуса совершенства в любом случае.
1: Еще раз, седьмой пункт, второй раз. Однако здесь остановились мудрецы Зоара, спрашивая, почему же он не создал нас изначально во всем том желанном величии, позволяющем слиться с ним? Зачем ему было проводить нас через всю эту тяжесть и тяготы творения, и Тору, и заповедь? И отвечали, тот, кто ест принадлежащее ближнему, стыдится смотреть ему в лицо. Другими словами, тот, кто ест результаты товарища и наслаждается ими, боится смотреть на выражение его лица, так как все время унижает его вплоть до того, что он теряет человеческий облик.
0: А поскольку в исходящем от совершенства Творца не может присутствовать недостаток ни с какой стороны, Он предоставил нам место, чтобы мы сами могли заработать свое желаемое величие с помощью нашей собственной работы в Торе и заповедях.
2: Восьмой
1: пункт. Ведь это... И все эти вещи глубже всякой глубины. Я уже прояснил их в достаточной мере в моей книге «Паним Асберот» и «На древо жизни». А тут я объясню их кратко, чтобы было понятно каждому. Восьмой
2: пункт.
0: Это подобно одному богачу, который позвал человека с рынка и кормит, и поит его, и дарит ему серебро и золото, и всякие драгоценные драгоценности день за днем, и каждый день подарки его все больше. И так он добавляет и добавляет, и, наконец, богач спросил его, «Скажи мне, наполнились уже все твои желания?» И ответил ему, «Все еще не наполнились мои желания, ведь как хорошо и приятно было бы мне, если бы все это имущество, все эти драгоценности появились у меня в результате моего собственного труда, как появились они у тебя, чтобы не быть получающим дары из рук твоих, из милости твоей».
1: И сказал ему богач, «В таком случае не сотворен еще тот человек, который сможет наполнить твои желания». И это естественно. Ведь хотя, с одной стороны, он ощущает большое наслаждение, все время растущее во время умножения его подарков, вместе с тем, с другой стороны, из-за стыда ему тяжело выдержать рост этого блага, которое богач все время умножает. Потому что в мире есть естественный закон, состоящий в том, что получающий ощущает некий стыд и нетерпение в момент получения бескорыстного подарка от дающего из-за милости и милосердия к нему со стороны дающего.
0: И отсюда следует второй закон, что невозможно представить себе во всем мире того, кто мог бы наполнить желание своего товарища целиком и полностью, потому что не может он передать ему характер и форму собственного обретения, с которой только и завершается все это умножение во всем желаемом совершенстве. И это говорится только по отношению к творениям. Но этого не может быть совершенно и не подобает в отношении возвышенного совершенства Творца.
1: И это то, что Он приготовил для нас с помощью усилий и трудов. Мы сами должны создать свое величие, занимаясь Торой и заповедями. Ведь тогда все наслаждение и благо, поступающее к нам от Творца, то есть все, что заключено в слиянии с Ним, примет вид собственного обретения, доставшееся нам благодаря нашему собственному труду. И тогда мы почувствуем себя хозяевами этого. Ибо, как выясняется, нет у нас вкуса совершенства в любом другом случае.
0: Итак, друзья, мы прочитали два раза седьмой и восьмой пункт, и Балясулам пишет, что это глубже всякой глубины. И он говорил об этом также в учении «Десяти сферот». И в комментарии на «Древо жизни» мы хотим сейчас посмотреть клип Рава, клип номер 9. На наш взгляд, это особенный клип. Давайте вместе посмотрим и постараемся вникнуть и прочувствовать то, что говорит Рав.

0: Но я думаю, что пример очень понятен. Каждый чувствует наслаждение от того, что получает что-то приятное, вкусное, к чему его келим готовы. Вместе с тем, если мы раскрываем, что существует хозяин, и то, что мы получающий, а он дающий, то в нас пробуждается ощущение стыда. И стыд пробуждается по мере развития человека. Чем он более развитый или менее развитый. Как правило, на уровне хай, животный, мы не чувствуем никакого стыда на предыдущих уровнях. Ни живом растительном животном не чувствуем никакого стыда. И на уровне Адам, еще человека в начальных уровнях, нет ощущения стыда. Когда начинает человек чувствовать, что он получающий? Когда есть нечто, принадлежащее другим, он получает, и от этого он начинает чувствовать себя ущербнее, чем те, кто ему дают. И тогда, соответственно, человек может выполнять различные действия. И или он работает в направлении того, что скрывает ощущение стыда, и то, что как бы, ну, вообще, я не со всеми. Или все воры, или ничего страшного, что я получу, или что я потом верну, с одной стороны. Или он соединяет стыд так, что он перечеркивает себя как получающий. Есть и другой путь, который говорит, нет, да, я получающий, я ниже других, я не могу. И чувствую ощущение стыда, и стыд выстраивает во мне приниженное состояние катнут. Я обязан в соответствии с этим поработать для того, чтобы постичь состояние как того, кто мне дает совершенство, величие, чтобы быть самостоятельно готовым и в состоянии наполнять других. Ну, короче, достичь совершенства, вечность, все то, что только возможно, зависит от того, от чего он ощущает стыд. Но ощущение стыда в любом случае работает, оно действует на любого живущего человека, только в зависимости от ситуации, на людей по-разному. И вообще, ощущение стыда подталкивает все человечество к развитию с животного состояния. Нас подтолкнули к развитию в сторону исправления. И все это через ощущение стыда. По мере стыда мы ощущаем свое желание получать и свое эго. Как я могу почувствовать свое эго? Только по отношению к стыду, когда я просто так хочу. В этом ничего особенного нет. Но если я ощущаю стыд, и если я хочу или перечеркнуть его, или изменить его, то есть подняться над стыдом, вот тогда проявляется настоящее эго. И эго развивается в человечестве на протяжении всего его развития. И, в общем-то, внутри эго и заложено чувство стыда. Она заставляет человека чувствовать себя не меньше других. Это и по отношению к своей семье, жена, дети и соседи, и вообще по отношению ко всему миру, и к себе самому, и по отношению к Творцу тоже. В общем, это то, что постоянно сопровождает нас и пробуждает к тому, чтобы менять наше состояние. А иначе человек бы лежал, отдыхал, ну, как животное. То есть есть ему чем наполнить себя, и все. А ощущение стыда — это ощущение хисарона, потребности на уровне Адам, человека. Даже на человеческом уровне. Есть уровни стыда на человеческом уровне, и есть уровни стыда на божественном уровне. И вот отсюда мы должны понять, что если на человеческом уровне мы стараемся как-то покрыть, восполнить ощущение стыда через различные действия, когда мы хотим достичь какой-то удачи, работать, учиться, покупать. Посмотрите, что люди только не покупают. Все только для того, чтобы не чувствовать себя хуже других. Когда есть какие-то стандарты, такие-сякие, все это стыд внутри работает. Тут еще общество добавляет всей своей мощи. А затем мы подходим к состоянию, когда начинает работать уже стыд по-другому. И чем больше мы закрываемся в глобальном виде, то постепенно пробуждается уже духовный стыд, и тогда по отношению к земному стыду мы начинаем делать обратное выяснение, как, в чем заключается этот стыд по отношению к другому стыду. Еще поговорим об этом. Но переход здесь, он очень особенный. Не хочу сейчас входить в философственные. С точки зрения Каббалы еще объясним это. Но что можно сказать? Здесь Бааль Сулам нам объясняет о стыде, то, что это стыд, который Творец пробуждает в нас, и для того, чтобы мы достигли его уровня, чтобы быть как хозяин. И это, да, на самом деле, нечто совершенно особенное. И для этого он и создал стыд в творениях. И этот стыд, он работает. Смотрите, каким образом он действует. Даже если творение находится в совершенном состоянии, в любом случае, все, что есть относительно Раби Лазару в окончательном исправлении, когда он один, имя его единое, нет ни в чем недостатка, тем не менее, творение формирует себя относительно точки стыда, которая в нем проявилась. С чем не может согласиться, делает сокращение, не хочет ничего получать и начинает рассматривать себя, насколько оно может себя вернуть к Творцу. И что оно видит? То, насколько не в состоянии и ни то, и ни другое. И пока не придет к состоянию, когда из последних сил пытается соединить Бину и Малхут, в никуда досак не получается. Затем входит в более внутреннее действие, которое называется, что сотворен Адам и Ришон. Этим хочет себя реализовать хоть как-то, хоть немножко отдавать, отдача ради отдачи. Как бы, и это не считается. Чуть-чуть добавить, что-то дать Творцу, дать можно только через получание. Это называется грех древопознания. Так что это действие становится самым важным с точки зрения Творца и чем можно его насладить. И тогда он окончательно терпит поражение и не получается. И с этого момента и далее мы начинаем. То есть мы начинаем очень особенную работу в том, что мы все работаем, я бы сказал, за стыд, а не против стыда. То есть мы хотим пробудить стыд, потому что снизу вверх мы работаем. Мы хотим пробудить стыд, мы хотим стыдиться, мы хотим, чтобы стыд поработал в нас, чтобы мы смогли, чтобы я покраснел от того, что я не могу насладить Творца. Вообще такое возможно или нет? Кто-то стесняется такого? Стыдиться. То есть к этому мы должны пробудиться. И тогда мы по-настоящему сможем выполнять действия по отдаче, просить о них. Потому что, конечно, силы можно получить свыше, но хисарон к этому должен быть. И хисарон это основывается на стыде.
1: Дмитрий из Москвы спрашивает, как правильно использовать стыд в десятке?
0: Ну, в альтернативном виде. Скажем, я должен пробудить стыд в моих товарищах таким образом, чтобы это было не напрямую, не фронтально, а, ну, косвенно. Да, так вот косвенно, то, что у меня все нормально, выполняю действия по отдаче, все замечательно, пробуждаю их через то, что я им показываю, насколько я работаю, сколько я делаю. И все это делаю так, что я и не хочу, чтобы они видели, что я так уж хорошо справляюсь со всем этим. Как бы тоже так хитро все это делать. Я хочу в них это пробудить, чтобы каждый стеснялся, стыдился своего товарища. Это важно. Это часть поручительства, это большая часть поручительства.
1: Мы удостоились прекрасного учителя, который говорит: «Я хочу краснеть от того, что я не могу доставить наслаждение Творцу». Давайте учиться краснеть таким образом. Еще раз посмотрим сейчас клип. Мы просим сейчас каждого взять карандаш и лист или на компьютере или в телефоне, каждый как кому удобно. Мы снова сейчас будем смотреть клип и просим каждого товарища написать, по крайней мере, три основных момента, значительных момента, то, что он берет из этого клипа у Рава. Каждый запишет себе то, что ему было близко, то, что он считает центральными в этом клипе. Снова сейчас просмотрим этот клип и поработаем с ним. Пожалуйста, еще раз клип номер 9. Я думаю, что пример очень понятный. Каждый испытывает наслаждение, когда получает что-то вкусное, приятное, и к тому, к чему готовы его келим. Но вместе с этим, когда мы обнаруживаем, что есть хозяин, и что мы получаем, а он отдает, то в нас пробуждается состояние стыда. И вот это состояние стыда пробуждается в соответствии с развитием человека, насколько он более или менее развит. Обычно на животном уровне мы не испытываем никакого стыда. Ни живой, растительные животные уровни не испытывают стыда. И человек, который находится на животном уровне, тоже не испытывает стыда. То есть откуда человек начинается как человек, по крайней мере, с того, когда он начинает ощущать, что он получающий, что есть что-то, что относится к другим, а он получает, и от этого он ощущает себя униженным по отношению к дающему. И в соответствии с этим человек может производить разные действия. Либо он работает на то, что скрывает ощущение стыда, тем, что это относится ко всем, ну и так, все воры, не страшно то, что я получаю, потом я верну и так далее. То есть это с одной стороны, когда он компенсирует стыд таким образом, что он как бы не считает себя получающим. Есть другой путь, когда он говорит: «Нет, я получающий, я униженный, я не могу, я испытываю стыд». И вот это ощущение стыда вызывает во мне ничтожность, и я должен работать относительно этого, чтобы достичь такое же состояние, как у дающего мне, то есть совершенство, возвышенность, возможность наполнять других. Короче говоря, достичь совершенства, вечности и так далее. Все, что возможно, зависит от чего он испытывает стыд. Но ощущение стыда, оно действует, оно работает в каждом человеке. Такое зависит относительно кого и чего. И только ощущение стыда подталкивает человечество к развитию. С животного уровня мы вышли на уровень говорящий до полного исправления, и мы развиваемся только исходя из ощущения стыда. И исходя из ощущения стыда мы измеряем наше желание получать, наше эго. Когда я начинаю ощущать свое эго, только согласно ощущению стыда, когда я просто так хочу, это не то. Но когда я испытываю стыд, и когда я хочу либо убрать его, либо изменить его, либо подняться над ним, это в общем-то, и есть настоящий эгоизм, и эго развивается в человечестве на протяжении всего развития человечества, и в эгоизме находится ощущение стыда. Оно подталкивает человека к тому, чтобы не быть меньше других, и относительно своей семьи, жены, детей, соседей, относительно всего мира, относительно себя, относительно Творца. Это все-таки то, что все время сопровождает нас и пробуждает нас к тому, чтобы изменять наше состояние. Иначе человек бы просто валялся как какой-то мешок, ну, или как животное. Короче, есть ему чем наполнить себя, и все. А ощущение стыда — это ощущение хисарона к ступени человека. Даже по-человечески есть стыд на человеческом уровне, и есть стыд уже на божественном уровне. И поэтому должны понять, что если на человеческом уровне мы стараемся как-то компенсировать это ощущение стыда различными действиями, когда мы хотим добиться успеха, учиться, работать, покупать. Посмотрите, сколько люди покупают, что они делают только, чтобы не ощущать себя меньше других. Какие-то у них есть стандарты, те или иные. Это все стыд работает внутри. Тут и общество добавляет своей силой, а затем мы достигаем состояния, когда начинает работать уже стыд иным образом. Насколько мы замыкаемся глобально, постепенно начинает работать духовный стыд, и относительно материального стыда мы начинаем производить обратное выяснение, что такое этот стыд относительно этого стыда. То есть поговорим об этом переходе. Он очень особенный. Но я не хочу вдаваться в философию, но со стороны каббалы нужно еще немножко подождать. Объясним потом. Но стыд, то, что хочет объяснить здесь Баля Сулам, это стыд, который Творец пробуждает в нас, чтобы мы достигли его ступени, стать как хозяин. Это действительно очень особенная вещь, и для этого он создал стыд в творениях, и этот стыд, он работает. И смотрите, каким образом он работает. Даже когда творение находится в состоянии совершенно, во всем, что есть, да, согласно Раби Лазару, в мире бесконечности, он и имя его единое, недостатка ни в чем, но творение все равно формирует себя относительно точки стыда, которая пробудилась в нем, с чем он не может согласиться. Он производит сокращение, не хочет получать ничего и начинает смотреть, насколько он способен вернуть Творцу. И что он видит? Насколько он не может, пока не достигает состояния, когда из последних сил он начинает соединять Бину и Малхут, в Никудот Десак не получается. Потом входит в более внутреннее действие, которое называется творение, Адам Ришон. В этом он хочет реализовать себя, хоть немножко отдавать. Отдача ради отдачи не считается. Чуть больше этого, добавить. То есть дать Творцу. А дать можно только получая. Это называется грех древопознания, то, что он хочет сделать. И, конечно же, это действие, оно самое важное в глазах Творца. Этим доставляет ему наслаждение. И он терпит крах окончательно, что не может ни в чем. И с этой точки мы начинаем. То есть то, что мы начинаем действительно особую работу, очень особенную, и мы все работаем. Я бы сказал «за стыд», а не «против стыда». Мы хотим пробудить стыд, потому что снизу вверх мы работаем, мы хотим пробуждать стыд, мы хотим стыдиться, мы хотим, чтобы стыд работал у нас таким образом, чтобы мы краснели от того, что я не могу доставить наслаждение. Это возможно или нет? Есть у кого-то такой стыд? К этому мы, в сущности, и должны пробудиться, и тогда мы сможем действительно производить отдающие действия, просить о них. Потому что, конечно же, силы можно получить свыше, но хисарон к этому должен быть. И этот хисарон, он базируется на стыде.
2: Да. Дмитрий из Москвы спрашивает, как правильно воспользоваться стыдом в десятке?
1: Альтернативно. Я должен пробуждать стыд в своих товарищах таким образом, не напрямую, не фронтально, а таким окружным путем. Да, косвенно так вот. И у меня есть все, я, слава Богу, занимаюсь отдачей, я пробуждаю их, показывая им, насколько я работаю, что я делаю. Я это делаю таким... Я вроде как и не хочу, чтобы они увидели, что я, у меня так все хорошо. Я так лукавлю. И это я хочу пробудить в них, чтобы каждый стыдился своего товарища. Это очень важно. Это часть поручительства, значительная часть поручительства.
2: Сейчас мы проведем семинар. Поделитесь с товарищами в десятке основными моментами, которые вы слышали со слов Рава в этом клипе. 6 минут, пожалуйста.
1: Ну, стыд начинается, когда чувствую себя маленьким. Надо прежде всего почувствовать себя маленьким и видеть других большими, продвигающими. И в этом наше продвижение. С другой стороны, в десятке мы даем пример, помогаем друг другу и строим такую сильную связь, что мы даем каждому в десятке.
2: Впечатлился тем упражнением, которое сейчас мы получили вместе записать разные моменты с уроком. Рав говорит какую-то сильную фразу, и сразу видно, что все берут ручки и одновременно пишут. Большое впечатление о десятке. А еще слышал, что краснеть от стыда — это то, над чем нужно поработать, и дал нам это буквально в виде задания.
1: Да, это мощное упражнение. Первое, что я записал, если мы обнаруживаем, что есть хозяин, и он дающий, тогда пробуждает у нас ощущение стыда. Мы должны понять, что есть Творец, Он начинает, Он отдает, мы Его оправдываем. И вот этот первый стыд мы начинаем проходить.
2: Да, основной момент, кажется, что такое ощущение стыда, как-то спросил Рава. Что-то уже много лет назад, что такое стыд? Он мне ответил, ты когда-то чего-то стеснялся, стыдился? Так в чем отличие между материальным стыдом и духовным стыдом? Как человек может распознать, от чего он стыдится? Что такое стыд перед Творцом? В том, что я распознаю, что Он дающий, и Он добрый, творящий добро, а я только получающий, и я только начинаю понимать, что я только лишь получающий.
1: Человек, когда чувствует этот стыд, он может сделать две вещи, как я понял. Либо он пытается как-то это спрятать, это скрыть, или объяснить, как он получает наслаждение, или он пытается действительно уподобиться Высшему, достичь совершенства.
2: Да, стыд — это мощный инструмент, который пробуждает нас Творец и в материальном, и в духовном. В материальном — это если мы хотим что-то получить, в духовном — когда хотим достичь отдачи. И стыд перед товарищами Это часть нашего прочительства.
1: Стыд говорит о степени развития человека. Мы очень хотим достичь духовного стыда и просим об этом Творца, и относительно Творца, и относительно товарища мы хотим почувствовать такое отношение. Это дает нам ответственность и обязательства.
2: Да, Рав дал всю картину развития, то, что называется три оси, три состояния нашего развития, и то, что именно стыд подталкивает все творение к развитию, начиная с бесконечности, когда Малхут принимает решение, что она не получает, и хочет только уподобиться, затем развивается в Никудот Десаак, и затем вплоть до Адама Ришона, который как-то пытается что-то сделать, и у него не получается. Затем развитие человеческого, человечества, тоже развитие через стыд друг перед другом. И затем уже в глобальном виде, как в десятке, к примеру, мы начинаем относительно цели испытывать стыд, а это уже другой стыд. И тогда стыд является той основой, над которой мы развиваемся, и мы вызываем сами стыд вместо того, чтобы просто стыдиться, мы его вызываем для развития, и, как вы уже упомянули, чтобы краснеть от того, что мы не наслаждаем Творца.
1: Что значит пробуждает стыд? Каким образом? Если я пробуждаю стыд, то я пробуждаю обратно. Но я-то хочу прийти к любви к товарищам. Именно из любви к товарищам начинаешь чувствовать, насколько человек обратен. И стыд помогает продвигаться к Творцу.
2: Да, все перечислили. Рав сделал эту прогулку по мирам, где встречается стыд. У животных стыда нет. У человека? У какого человека? Чтобы у него уже был стыд. И приходит к тому, что Бааль Сулам пишет, что Творец вызывает в нас стыд, чтобы быть на его уровне, чтобы прийти к подобию по форме, по свойствам. Если мы это чувствуем, то тогда начинаем настоящее путешествие в духовный мир.
1: Да, иногда бывает, что человек думает, что то, что он делает, это правильно, и он не стыдится, ему не хочет ничего менять. И Рав объясняет нам в клипе, что человек должен работать со стыдом, не против стыда, а предоставлять ему место в своем продвижении. Хотя это может быть тяжело и неприятно, но это и есть работа, пока не почувствую, что надо что-то изменить в своем объединении, то тут нет продвижения.
2: Да, мы должны почувствовать изменение в себе, изменение состояния. Всякий раз, когда чувствуем что-то другое, должны помнить, что это от Творца, и понять, что происходит, чтобы как можно осознавать больше те состояния, которые мы проходим. И, да, я упомянул слова Рава, что стыд пробуждается в нас, чтобы мы могли прийти до уровня Творца, быть как хозяин. А еще то, что стыд работает.
1: Я добавлю, что я слышал, как Рав сказал, что мы должны правильно использовать стыд, и я должен пробуждать стыд у своих товарищах не прямым образом, не то, что я сейчас пытаюсь как-то насильно. Нет, я работаю в группе, в нашу важность, величие, и автоматически мы пробуждаем состояние стыда у товарищей. Итак, друзья, мы хотим вместе продолжить выяснение того, что говорил Рав. И в конце клипа Рава спросили, как правильно использовать стыд в работе в десятке. Мы хотим, чтобы мы вместе выяснили, это вот следующий вопрос на семинар, какая связь между ощущением стыда и между объединением товарищей в десятке. Еще раз, какая связь между ощущением преодолением стыда и объединением товарищей в десятки. Семинар 6 минут, пожалуйста.
3: Если
2: человек хочет понять с помощью учебы, что, в чем творец доброе, творящий добро, и через отношения между товарищами, насколько есть здесь подобие отношения к Творцу, и то, что он чувствует от товарища, и то, что происходит, он должен раскрыть это отличие, это... И вот через удаленность он может почувствовать ощущение стыда. В нем может появиться стыд. К чему это может привести? К тому, что он привлечет отраженный свет. Он отталкивает все, что дает ему Творец, потому что себя он чувствует не как добротворящий добро, он противоположен ему. Этим придет отраженный свет, и Творец может раскрыться. То есть дать ему свет для исправления, чтобы исправил его, и свет, входя в келим, позволит ему почувствовать стыд и быть подобным товарищем. Такой процесс.
1: Если я смотрю на десятку как Творец и стараюсь выяснить то наслаждение, которое получаю, какое наслаждение, и стараюсь там как-то включать какие-то отговорки, что я чувствую стыд, и из этого стыда я хочу прийти к более высшему состоянию. Отдавать товарищам.
3: Но
2: в десятке мы учимся, как быть человеком, Адамом, подобным Творцу, дающим. И от этого стыд, достаточно ли я отдаю товарищам?
1: Мы пробуждаем ощущение стыда, товарищи. Никто не говорит, как тебе не стыдно, что ты там что-то не сделал. Но действия по преданности, по работе в объединении, это подталкивает меня, дает мне силы и мотивацию тоже отдавать, тоже прилагать усилия и быть достойным, быть вместе с товарищами. И стыд продвигает каждого, я думаю.
2: Но все начинается с точки в сердце, когда я недоволен тем, что есть. Тогда Творец полностью скрыт, и мы не можем из своих свойств хоть как-то его оценить или обсуждать. Никак. Но есть товарищи, есть свет. И далее, как вы сказали, из того, что я стараюсь отдавать товарищам, любить их, а у меня ничего не получается, тогда я показываю альтернативно, как сковоров. Что-то, чтобы на меня подействовало, то, что на меня подействовало. И тогда за счет очень непростой работы в десятке начиная развивать отношение к Творцу с помощью света. Тогда мы начинаем слышать и что-то различать, распознавать.
1: Да, если бы был только я Творец, было бы все в порядке, я праведник относительно него. Но когда есть товарищи, и мы продвигаемся в пути, проходим разные этапы, и цинизм, и прочее, достигаем истины. Что такое истина? Истина — это получать настоящий пример от товарищей, даже если товарищ это не видит и чувствует себя униженным. Это когда ты сам видишь в его состоянии, что ты еще хуже, и ты можешь стыдиться, и здесь возникает такая разница. И здесь работа между товарищами, здесь продвижение.
2: Ну, как в нашем деле всегда бывает несколько таких точек, даже, скажем, противоположных друг другу. С одной стороны, я хочу ощущать стыд относительно Творца,
0: И у меня есть лаборатория, товарищи. И я хочу представлять себе, что Творец стоит за каждым из товарищей. И я получаю от него все хорошее. С другой стороны, я должен показать пример товарищам тем, что, как говорится, чтобы стыдились, но не напрямую, а чтобы мы вместе гармонично работали. Но цель, в общем, одна — достичь свойства отдачи. Каждый друг друга поддерживает, и десятка держит всех выше всего, мы на верном пути.
1: Цель — понятно, прийти к любви к товарищам, к близости между нами. И это работает, катнут, гадлут. Я должен видеть, что товарищи объединены все время, что они ближе, не то, что я ближе. С другой стороны, в такой игре мы работаем в десятки, даем друг другу примеры.
0: Говорим, мы переходим к последней части, в ответы, вопросы, и предлагаем поднимать знаки вопросов. Может быть, пока появятся вопросы, мы бы хотели предложить, может, кто-то хочет поделиться, какая связь между тем, что ощущается стыд в десятке, и между объединением товарищей. Может, если у кого-то есть ответ на этот вопрос, понятный?
4: Ниф.
1: У нас пробудился вопрос об этой связи, потому что если десятка находится сейчас в каком-то объединении, и мы пробуждаем стыд, то это ломает стыд, это выводит товарищи в состояние объединения, связи. И пробудился вопрос, какая связь между стыдом и объединением. То есть я пробуждаю недостаток в то время, когда мы находимся в связи. То есть это как бы противоположно объединению.
0: Ну вот как раз об этом вопрос, верно?
5: Мак 11, кен.
0: Мак 11.
6: Дорогие учителя, хотим прийти к состоянию, чтобы вот мы краснели, как написал, как сказал в клипе Раф, от того, что не можем доставить совершенство. И вопрос, а как прийти к этому состоянию, чтобы краснели?
5: Как
0: прийти к состоянию, что мы бы краснели от чего? Да, вопрос нужно задать. От чего?
5: Все
0: результат света, возвращающего к источнику, по мере нашего приближения к Творцу. Настолько мы видим это отличие. И само отличие приводит к ощущению стыда. И в десятке тоже есть выражение того, насколько чем больше вкладывается в объединение в десятке, тем больше он становится чувствительным к объединению, и тем больше он видит, насколько он недостаточно вкладывает. Для того, чтобы почувствовать, что он недостаточно вкладывается, он должен очень много вложиться, потому что тогда он только видит, что относительно других товарищей ничего не делает. Тогда появляется стыд.
1: Рав сказал в клипе, что мы хотим краснеть от того, что мы не доставляем наслаждение Творцу. Будем надеяться, что у нас мы сможем достичь этого, Асав.
0: Хотел указать на связь стыда и нашего продвижения. Мы в желании получать. Не хотим отдавать, мы не в этом. Но сама игра, которую пробуждает нас Рав, показать товарищам, насколько я хочу отдавать, насколько я просто заряжен на это. Хочу этого, он привел пример, даже как-то скрывать от того, что я отдающий, чтобы не выражалось в гордыне, и тогда
2: через круг, передать товарищам свой стыд как хиссарон, как некий показатель продвижения. Мы не хотим чего-то другого, мы хотим только продвижения, и поэтому, ну да, стыд — очень эффективное средство для продвижения.
1: Спасибо за практические вопросы, очень важно это пробуждать. А кроме того, у нас есть сейчас задание. Мы все находимся в подготовке к конгрессу и упражнение глава десятки, но это уже перестало быть упражнением. У нас есть глава десятки, направляет нас, просит нас показывать примеры. И стыдно относиться к нему меньше, чем мы относимся к нашему высшему. Он дает нам действительно направление, и мы направляем стыд на это. Мы не просто так сейчас упражнения в десятке, а буквально мы хотим устыдиться, если не делаем то, что рекомендует нам глава десятки.
2: Я добавлю, мы вчера провели беседу с Равом. И я задал вопрос, так получается, что человек рожь десятки раз в неделю меняется. Получается, что раз в несколько месяцев он становится главой десятки. Я уже один раз прошел этот круг, я понимаю, как меняется мое отношение. Сейчас поменялся рожь, и упало напряжение. Да, я должен продолжать заботиться и быть в поручительстве, но вот уже все по-другому. Я сказал, что да, это естественно. Человек не может все время быть в напряжении, что он все время хочет быть лидером. Это невозможно, и все понимают. И очень хорошо, что каждый раз человек меняется, и кто-то другой ведущий. Так я спросил, в чем работа человека на протяжении тех месяцев, когда он не рожь. Рав сказал, что, что тогда работа в отмене. Перед рожь — это первое. А второе — это тоже связано с тем, чтобы строить рожь, поддерживать рожь. Это намного большая работа, чем работа, будучи самим рожь. Вот такой момент.
1: Я хочу поблагодарить за то, что мы можем это говорить и почувствовать вкус объединения между нами. Это не просто так, мы обязаны все время благодарить за это. И после того, как мы благодарим за это, мы должны спросить себя, действительно, что мы должны сделать из силы объединения между нами, то, когда мы удостоились, получили это, и это вопрос, на который мы можем получить ответ только вместе. Когда мы задаем его, это уже большое дело. И в силу объединения между нами, как мы правильно используем его, и как мы не теряем этого. И вот это, в общем-то, все вопросы о связи с Высшим.
4: Да, у нас вот такой вопрос, что когда в десятке ты видишь, что у тебя нет того, что у твоих товарищей есть, у них есть уже объединение, у них огонь, у них стремление, то ты стыдишься этого или завидуешь им? Чем отличается стыд от зависти?
2: Да, думаю, что это что-то связанное и отличающееся. И зависть, и есть стыд. Стыд — это ощущение отличия, разницы между дающим и получающим, если мы говорим по отношению к Творцу. Но что общее между стыдом и завистью, то, что и другое, мы слышали сейчас об этом в клипе, что за счет стыда мы продвигаемся, и Творец нас подталкивает к развитию, так с помощью зависти тоже. Правда, зависит, конечно, от того, какая зависть. Бывает зависть как раз останавливающая человека, но положительная зависть, она, да, ведет к развитию. Я думаю, что два этих чувства, они связаны. Зависть может перейти в стыд. То, что у меня что-то не получается, или то, что я не такой, как товарищи, я не могу выполнять действия, которые они действуют относительно цели, и тогда меня это тоже движет к продвижению.
1: В клипе Рав говорит о том, что стыд толкает человечество к развитию, и он говорит о том, на каком уровне этот стыд. Есть стыд на материальном уровне, там мы стараемся достичь то, что есть у других. И он говорит о переходе от материального стыда к божественному, к стыду, когда мы стыдимся высшего. А десятка, в общем-то, дает мне картину высшего в итоге, потому что объединение в десятке — это самое близкое, что я могу уподобить выше. У меня есть источники, у меня есть рав, есть десятка. Через десятку человек может получить какую-то картину объединения, и относительно этого он может оценить себя, оттуда он может получить картину, насколько десятка находится в объединении. Это, кстати, Ниц тоже спрашивал об этом, насколько человек может

0: Штраф говорит, что мы должны почувствовать стыд тем, что мы не наслаждаем Творца. И поскольку мы наслаждаем Творца через наслаждение творений, товарищей, то мы в нашей работе, в построении связи с товарищами и отдаче товарищам, мы можем очень быстро прийти к осознанию того, что нам не удается почувствовать. А если мы это не происходит, то мы как бы им вредим, и мы погружены в свое желание получать. И поэтому, как Афрах говорит, не можем постичь свои собственные желания. И тогда возможность отдачи десятки приводит к стыду. По мере вклада мы приходим к стыду.
1: Gracias, queridos amigos. Siempre descubrimos que no logramos nada por nuestras propias fuerzas o méritos. ¿Qué es lo que el Creador considera como nuestro
2: esfuerzo? Мы всегда обнаруживаем, что мы ничего не делаем своими силами. Так что Творец считает нашим истинным усилием?
0: Творец создал нас специально отличающимся. Мы разные в десятке. Мы учили на первом уроке сегодня тоже, что каждый глупый, умный, богатый, бедный, все эти свойства есть в каждом. Поэтому я не стесняюсь, если кто-то умнее или у кого-то есть больше времени, он больше вкладывается, то понятно, я не этого стесняюсь. Чего мы, где мы, да, равны, в чем мы можем насладить товарищей и Творца? Именно состоянием духа, настроением. Я тогда стыжусь тем, что я не могу, что товарищи больше меня вкладываются в объединение. Это да, потому что все остальное, у каждого свои свойства. И это то, что нужно проверять, и здесь я хочу быть равным всем. А мне не получается. Это ведет к стыду, и, разумеется, тогда я обращаюсь к Творцу, чтобы он помог.
3: Selam dostlar. Utancın adil olmakla ilişkisini açıklar mısınız? Toda.
2: Здравствуйте, товарищи. Можете ли вы объяснить, какое отношение между стыдом и просто быть честным в десятке?
0: Быть честным в десятке и стыд. Ну, во-первых, стыд — это ощущение, мы слышали об этом в клипе тоже. Я записал, что только Творец может его вызвать. Именно изучая Каббалу и вызывая на себя действие света, возвращающего к источнику, человек может почувствовать отличие между свойствами Творца и своими. А быть честным, искренним — это человеческое свойство. Человек старается по-честному относиться к другим. Это такое человеческое качество. Мы говорим о чем-то божественном. Такого чувства не существует. Мы находимся ниже этого чувства. Мы его не чувствуем. Если бы мы его чувствовали, если бы мы краснели от того, что недостаточно отдаем Творцу, мы были бы совсем в другом месте. А быть честным, в принципе, любой человек, который старается быть честным, искренним, это хорошо, но просто это не имеет отношения к духовному развитию.
4: Говорим шелами о текст от хей хет пискали в ней охрана меканим шахлану хок.
2: Вопрос по восьмому пункту. Оттуда исходит второй закон, что не может быть в мире кто-то, кто мог бы наполнить желание своего товарища целиком и полностью, потому что в конце концов он не сможет передать ему

0: Хакер форму собственного обретения. Что это значит, что мы не можем... То, что один не похож на другого. Ну, вы можете объяснить это?
1: Еще раз спросим.
0: Не можем быть похожи друг на друга, мы дополняем друг друга. Это имеется в виду?
2: Ну да, и хорошо, что мы не равны. Поэтому это ведет к развитию, к зависти, к развитию, и в конечном итоге к тому, чтобы прийти к свойствам Творца. Если бы мы были равны во всем, то не было бы ни зависти, и не было бы и стыда. Кстати, есть интересный момент. Может быть, кто-то может уточнить, потому что я чувствую, что недостаточно. Я ответил на этот, на вопрос подруги из Москвы, в чем отличие зависти и стыда. Да, и то, и другое ведет нас к развитию, подталкивает, но, может быть, кто-то может уточнить. Юр, пожалуйста.
3: Кинай мекаревет, буша мархика.
0: Зависть приближает, а стыд отдаляет. Допустим, я завидую Гершону и хочу приблизиться к его действиям, к его отношению. Это фактор, который меня привлекает, а стыд наоборот. Я отдаляюсь от того, что я стыжусь.
2: Но в то же время нас стыд подталкивает к развитию.
0: Ну да, это две вещи взаимные. То есть один стыд как бы подталкивает меня сзади, а зависть как бы притягивает спереди.
2: Да, красиво. Может быть, по-разному это меряется. Стыд, я стыдом меряю себя, а завистью меряю то, что вне меня. Что-то, что вне меня.
0: То, что я выяснил, стыд — это что-то, что я мог сделать и не сделал. Нужно было как-то приложить усилия, но я не сделал. Там поленился. А зависть — это то, что я хочу, что есть у товарища и нет у меня. То есть сколько он отдает, я тоже хочу быть таким же. Это как бы смотрю на стороны, со стороны. Посмотрим клип номер один, и именно о том, что говорили здесь, что приближает и что отдаляет. Я думаю, что Раф ответил на это. Давайте клип короткий, но мы сосредоточимся на нем. Если я получаю от кого-то всякие подарки и всякие блага, и испытывая стыд, это не пробуждает во мне любовь или желание быть как он. Это пробуждает во мне ненависть и унижение. И как от этих негативных ощущений, как я могу прийти к любви?
2: Ты получаешь от кого-то подарки.
0: Да.
2: И подарки эти порождают в тебе ощущение. Какое ощущение?
0: Стыд, унижение и ненависть. У него есть у него и нет у меня.
2: Да. Если ты ответишь ему тоже так же, то есть начни посылать ему тоже подарки и тоже все хорошее, все, что ты чувствуешь от него, тогда ты будешь в подобии по свойствам с ним.
0: Да, но как из стыда и из унижения происходит этот переворот, что я хочу вдруг отдавать и любить?
2: Потому что ты начинаешь чувствовать то, что заложено в его подарке. Если ты чувствуешь, что он тебе дает от всего сердца, и нет границы того, что он хочет тебе передать, то ты в результате этого тоже тебе понадобится почувствовать самому такое же отношение к нему.
0: Я понял, то есть как в виде подарка свет воздействует. Свет действует внутри подарка. Если ты чувствуешь от всего сердца, тогда нет границ вообще того, что он посылает тебе, и те, в результате этого придется почувствовать такое же отношение к нему. Давайте постараемся выйти в день, когда мы будем краснеть от того, что не сможем доставлять наслаждение Творцу. А сейчас споем.

0: Здравствуйте, друзья! На первой части мы будем учить урок Рава от 18 мая 2003 года. Урок основывается на статье «Человек да поможет ближнему». Статья находится в трудах Раваша, первый том, 15-я страница. Мы прочитаем вместе дважды эту статью в десятках, дважды. У нас есть 6 минут, пожалуйста.
1: «Иш эт раэху яазору».
0: Человек да поможет ближнему. Следует понять, что значит, что человек может помочь товарищу. Должно ли быть это именно в том месте, где есть бедные, богатые, умные, глупые, сильные и слабые и тому подобное? Но когда все богатые, или все умные, или все сильные и тому подобное, чем человек может помочь другому? Однако мы видим, что есть одна вещь, являющаяся общей для всех, а именно то, что касается состояния духа. Как сказано, забота в сердце человека — пусть выскажет ее другим. Ведь в том, чтобы у человека было приподнятое состояние духа, ему не поможет ни богатство, ни ум, ни тому подобное. Но как раз человек может помочь другому тем, что он видит, что тот находится в низком состоянии. Ведь, как сказано, не может человек сам вызволить себя из тюрьмы. А как раз товарищ может вызвать у него приподнятое состояние духа. То есть товарищ поднимает его из состояния, в котором он находится, в состоянии духа жизни. И он снова начинает обретать силу уверенности в жизни и богатстве. И он начинает ощущать, как будто цель его теперь близка к нему. Из этого следует, что каждый должен обращать на это внимание и думать о том, чем он может помочь товарищу, чтобы доставить ему приподнятое состояние духа. Ведь в том, что касается состояния духа, каждый может у своего товарища найти место недостатка, которое он может наполнить. Прочитаем еще раз.
2: Человек да поможет ближнему. Следует понять, что значит, что человек может помочь товарищу. Должно ли это быть именно в том месте, где есть бедные и богатые, умные и глупые, сильные и слабые и тому подобное? Но когда все богатые, или все умные, или все сильные и тому подобное, чем человек может помочь другому? Однако мы видим, что есть одна вещь, являющаяся общей для всех, а именно то, что касается состояния духа, настроения. Как сказано, забота в сердце человека, пусть выскажет ее другим. Ведь в том, чтобы у человека было приподнятое состояние духа, ему не поможет ни богатство, ни ум, ни тому подобное. Но как раз человек может помочь другому тем, что он видит, что тот находится в низком состоянии. Ведь, как сказано, не может человек сам вызволить себя из тюрьмы. А как раз товарищ может вызвать у него приподнятое состояние духа. То есть товарищ поднимает его из состояния, в котором он находится, в состояние духа жизни. И он снова начинает обретать силу уверенности в жизни и богатстве, и он начинает ощущать, как будто цель его теперь близка к нему. Из этого следует, что каждый должен обращать на это внимание и думать о том, чем он может помочь товарищу, чтобы доставить ему приподнятое состояние духа. Ведь в том, что касается состояния духа, каждый может найти у своего товарища место недостатка, которое он может наполнить.
3: מה הוא יכול לעשות את זה? כתוב ככה מהדברים של רב על המאמר שלא
0: משנה מצב עצמו. Слава мирового статья, что не важно само состояние, а от чего он чувствует состояние. Я могу быть очень рад, но вопрос, чему я рад? Я могу находиться в горе от того, что я во лжи, но это называется состоянием жизни. Зависит от того, что раскрывается, что он в себе распознает.
2: Вообще, главное — давать состояние духа товарищам. Главное, чтобы мы построили такую цепочку, когда мы чувствуем товарища на своих руках. Так и должно быть. Потому что за каждым товарищем стоит Творец. Если ты даешь ему настроение, то есть Творец передает ему настроение, так он и почувствует.
0: Да, действительно, очень сильная статья. Ты видишь, как он пишет, что неважно, какой товарищ и каковы его качества, ничего. Но каждый нуждается в состоянии духа, и единственное, что мы можем дать, это поднять настроение товарища.
2: Да, он пишет здесь, что даже если все сильные, все еще нужно состояние духа. Так подходит для нашего общества, нашего
0: духа. И теперь, друзья, мы перейдем к уроку от 18 мая 2003 года.
2: Понятно, что статья говорит о нашей группе. И не как один доставляет состояние духа другому просто так. Следует понять, что значит, человек может помочь товарищу. А сам себе человек почти не может. В чем? Должно ли это быть именно в том месте, где есть бедные и богатые, умные и глупые, сильные и слабые, а что все могут быть богатыми, умными, сильными и тому подобное, это не важно. Есть что-то, в чем только от внешнего может прийти к человеку помощь. Мы говорим о людях, которые находятся в пути, в процессе духовного развития. Как? Мы видим, что есть одна вещь, являющаяся общей для всех, а именно состояние духа, настроение. Состояние духа, когда мы находимся в пути и стремимся к какой-то цели. И можем сделать толчок вперед всякий раз, как сказано, забота в сердце человека, пусть выскажет ее другим. То есть каждый заботится о том, чтобы прийти к цели, этим он дает подъем всем, и эта забота во всех. Это называется, что есть состояние духа в группе, приподнятое состояние духа. Ведь в том, чтобы у человека было приподнятое состояние духа, ему не поможет ни богатство, ни ум, ни тому подобное. А здесь воодушевление, которое он получает от окружения. Но как раз человек может помочь другому тем, что он видит, что тот товарищ находится в низком состоянии, в падении. То есть у него сейчас нет внутреннего подъема в отношении цели. Как сказано, не может человек сам вызволить себя из тюрьмы. Не может выйти из падения самостоятельно, или может от милости свыше дадут ему через какое-то время, это уже потеря. А выйти с помощью группы, когда группа приходит, помогает ему, даже если он не просит, называется, что он выходит сам. Потому что его выбор в группе включает в себя это действие, выбор группы. А как раз товарищ может вызвать у него приподнятое состояние духа. То есть против низости поднять его. То есть товарищ поднимает его из состояния, в котором он находится, в состоянии духа жизни, духовной. И он снова начинает обретать силу, уверенность в жизни и богатстве, том, что он связан с духовным, даже в падении связан с духовным. Уже это подъем, уже состояние целенаправленное. Так он уже понимает его. И он начинает ощущать, как будто цель его теперь близка к нему. Это следует, что каждый должен обращать на это внимание и думать о том, чем он может помочь товарищу, чтобы доставить ему приподнятое состояние духа, которое связано с целью. Ведь в том, что касается состояния духа, каждый может найти у своего товарища место недостатка. Всегда можно найти место недостатка, которое он может наполнить. Даже я бы сказал, и в состоянии подъема, и тем более в состоянии падения, когда человек получает добавку хисарона, и тогда на какое-то время он не может пока дополнить его, восполнить. То есть в чем восполняют состояние духа? Не просто идут выпить пиво или рассказывают анекдоты, хотя это тоже иногда хорошо, когда человек находится просто внизу, он не слышит больше ничего от этого. Но на самом деле от того, что можно прочитать какую-нибудь статью, где говорится о том, что человек даже в состоянии низости находится в целенаправленном состоянии, и тогда у него есть связь с Творцом, и Творец вызывает у него это, нет никого, кроме него, это состояние. И тогда от постижение состояния как целенаправленного приходит подслащение, оправдание, и начинают из этого работать.
4: И
2: мы, когда заботимся в общем о подъеме группы, должны заботиться о том, чтобы у каждого всех товарищей было бы приподнятое состояние духа. Это относится, как бы, это долг каждого. Видеть, есть ли у этого еще место. И в этом всегда есть возможность добавить. А потом мы увидим, чего именно не хватает, чтобы добавить к группе, какой тип настроения, какой тип подъема. Как правило, это уверенность. Ощущение уверенности относительно цели, ощущение уверенности в теперешнем состоянии, которое целенаправлено. Это главным образом то, что нужно. Да.
0: Что такое уверенность? Как можно дать человеку уверенность, чтобы он не боялся?

0: Спрашиваешь так, если у меня нет уверенности, как я могу излучать его другим? Для себя ты не видишь и не чувствуешь. С другим ты можешь начать. Мы видим, насколько человек может сказать хорошие вещи другим. И сам он находится в состоянии совершенно для него наоборот. Говорить можно вещи красивые, с уверенностью, с успехом. А внутри он даже думает наоборот. То есть, неважно, в каком состоянии ты находишься, ты можешь поднимать себя, ты не можешь вытащить из этого состояния, других можешь. Да.
1: Он пишет здесь, что есть место для наполнения хисарона. В чем разница между желанием и хисароном?
0: Наполнить желание товарища, об этом речь. Что?
1: Какой хисарон наполнить?
0: Наполнить хисарон товарища. У него сейчас есть хисарон, даже если он не чувствует, что у него есть хисарон. Подъем цели. Находится в состоянии, в низком состоянии, да? Так его низкое состояние, конечно, я не хочу присоединять к себе. Я должен привести его к подъему. И в состоянии, в котором он находится уже в приподнятом состоянии духа, передать ему мой хисарон, чтобы он дал мне этот подъем. Я присоединяю от товарищей, беру от товарищей позитивные хисароны к цели, а не то, что у него есть хисарон к тому, что у него нет воздуха в колесе. В этом он находится в низком состоянии. Когда он находится в низком состоянии, у него нет правильного хисарона, он находится без воздуха, без духа жизни. Можно получить от человека правильные хисароны только во время подъема. Во время подъема он находится в приподнятом состоянии духа, и у него есть хисарон к цели. У тебя слово хисарон не может быть связано с хорошим состоянием, с подъемом. Это неверно. В падении как раз нет хисарона. Мы не понимаем, что желание — это кли.
1: Да. Как надо подготовить себя, чтобы подойти к товарищу, чтобы не вызвать и у меня падение, чтобы не войти в его хисарон?
0: Как мне подойти к товарищу, чтобы он не свалил меня, если он находится в нехорошем настроении? При всем у нас есть закон, что нельзя произносить, если человек не чувствует себя хорошо. Это состояние надо скрывать. По крайней мере, не выражать его словесно. Теперь, когда я прихожу к товарищам, я вижу, что у них есть какой-то отрыв, нет подъема. Самое лучшее — это все-таки способствует тому, чтобы они что-то почитали. И благодаря этому они пробуждаются. Если это несколько человек вместе, которые находятся в не очень хорошем состоянии, не подходить ко всем вместе, а к каждому в отдельности. А иногда и нет. Это зависит от того, в каком состоянии спадения они находятся. Иногда один, кто начинает подниматься, хорошо действует на другого. А иногда до такой степени, что это затрудняет друг другу. Это вещи, которые надо смотреть. Но что бы то ни было, нужно... Главным образом, это средство, это правильное чтение. Что-то такое особое. Да.
1: Он пишет здесь, что цель, в которой мы сейчас находимся, близка ему. В чем трудность ощущения, что цель близка?
0: Один чувствует, что цель близка, а другой чувствует, что цель не близка.
1: А как дать почувствовать, что цель близка?
0: Что дать ему почувствовать, что цель близка? Окружающие света. Окружающие света. Человек впечатляется только от света. Окружающий свет светит ему издали. Хотя издали, но светит ему. И это называется, что у него есть ощущение цели. Марик включит.
1: Да. Стоит ли, чтобы человек подготовился, сказал бы товарищу, послушай, если ты видишь меня в нехорошем состоянии, то я очень люблю вот такую-то статью, она мне там что-то делает, почитай мне ее. Ну или там пригласил бы меня выпить пиво. Стоит ли сделать такую подготовку к таким состояниям, чтобы было понятнее?
2: А коль мутар махавер?
0: Все можно с товарищами сделать. То есть любая связь, которая только может быть. Это не имеет значения. До такой степени, что можно вообще взять его в паб, в какое-нибудь место. Может быть, такие состояния, что нужно физически как бы вытащить его из одного места в другое, пойти проветриться вместе на улицу, взять его на какое-нибудь спортивное физическое действие и вытащить его так.
1: Я слышал, что духовная ступень каждого товарища в группе не может быть выше общего состояния группы.
0: Духовный уровень каждого товарища в группе не может быть больше, чем общее состояние всей группы. Это, как правило, верно. Кроме этого, есть исключения. Может быть такое, но, как правило, нет. Может быть, есть какая-то роль свыше, которую дают человеку. Это уже особые вещи, но, по сути, в группе могут быть очень начинающие, но говорят не совсем об уровне, а о состоянии подъема. Если в группе есть подъем, этот подъем, может быть, на 80%, допустим, его вызывают начинающие, а 20% его вызывают, ну, пока что на данный момент в каком-то состоянии, люди, которые находятся уже долгое время. Так? Теперь от этого подъема каждый берет топливо и работает. Ветеран работает со своими килим, начинающий работает со своими килим. Если неважно, кто Ты передал в общем это состояние группе, но тот, кто берет и работает, уже работает из своих келим. И тогда в соответствии с этим есть его ступень. То есть, конечно, в группе могут быть люди с разными уровнями. Теперь, что правда, всякий раз уровень человека не будет выше, чем состояние духа группы позволяет ему. То есть мы не согласны уровню, ты считаешь это дело. У группы нет уровня. Понимаешь, нет такого понятия. Эта группа находится на каком-то уровне. Не стоит представлять себе это как одно кли, это еще не... На духовных уровнях, да, если все проходят махсом, находятся там, то есть также у каждого места и у всей группы, как собрание духовных келим, когда каждый добавляет, дополняет другого. Но пока что сейчас рано говорить об этом. Что я хочу сказать только, что каждый получает, согласно своей подготовке, подъем от группы и работает с этой силой, с келим, которую он приготовил заранее, и это определяет его уровень. То есть насколько группа обеспечит тебе подъем, силы, согласно этому ты поднимешься и не сможешь больше подняться. То есть ты должен будешь снова и снова увеличивать силу группы, и только благодаря этому наполняться от нее и подниматься. Нет другого выхода. Поэтому в статье «Свобода» он пишет, что человек просто зависит от группы, где он находится, и нет у него никакой возможности определить, как он будет расти, каким образом, в каком виде развития и скорости. А лишь группа определяет это. Но группа определяет, да, но работа потом делается человеком. Но после этого я передаю группе, это моя работа. Я получаю потом от группы силы, перерабатываю, это снова моя работа. Но если у группы посередине не будет работать как усилитель сил, просто у меня не будет вообще никакой возможности подниматься. Поэтому мера подъема группы определяет максимальный уровень, на который каждый может подняться. Все? Да.
1: Стоит ли использовать чувство юмора?
0: Стоит пользоваться чувством юмора. Рэби пользовался этим, очень любил анекдоты. Просто у него были тысячи анекдотов, он помнил. Разные истории. Любил послушать их. Понимал такие озарения.
1: Что происходит в группе, где все мудрецы, все большие?
0: В группе все могут быть умные, все богатые, все понимающие, сильные и тому подобное, но это не помогает человеку в настроении.
2: И
0: сейчас тоже не в мудрости, и ты не можешь помочь ни в умении, ни в богатстве, что там он еще говорит. А настроение — это настроение, это духовная часть человека. Она не зависит от того, что есть. Что у него есть в кармане, или у него есть... Это главное, что у нас в группе играет роль. Состояние духа группы в общем относительно цели.
1: Если я вижу, что товарищ отталкивает от меня, тогда что стоит делать? Может быть, оставить его в его состоянии или попытаться изменить это?
0: Написано, купи себе товарищ, да? Ну, купи.
1: Есть товарищи, которые много вкладывают, чтобы внести в группу вдохновение, но не все находят это вдохновение максимальным. Я могу помочь кому-то, если я вижу, что что-то хорошее происходит в группе, и обратить его внимание на это?
0: Смотри, ты можешь сейчас привести миллионы случаев. Все можно делать, если результат будет быстрый и близкий. Первое. Есть воодушевление от цели, когда мы находимся в процессе по направлению к ней. Только это определяет нашу жизнь. Все статьи перед вами. Поверь мне, что нет больше, чем то, что здесь написано. Здесь написано все. Вытащите это изнутри, есть вот здесь все. Да.
1: Вчера мы говорили о силе мысли без слов. Как можно поднять настроение товарищу в мысли? Как можно в мысли поднять настроение товарища?
0: Если я забочусь о подъеме настроения в группе только в своей мысли, это действует, и все получают мою мысль без слов. И почувствуют это, и изменится. Скажи мне, когда вы чувствовали в Песах какое-то особое настроение, кто-то говорил об этом на практике? Нет. И когда приходит какое-то духовное воодушевление или даже духовная картина возникает у человека, когда он начинает чувствовать что-то, он не может выразить. Он никогда не скажет это другим. Ему не хочется сказать. Он не говорит. Вот и все. Это автоматически он как-то оберегает это. Даже без усилия оберегает. Он не может выдать это наружу. Насколько чувственное воодушевление духовное придет в более концентрированном, более сильном, более высоком виде, человек больше закроет, будет оберегать это, говорить, даже если захочет, не будет. Даже, не то, что захочет, а даже если не сможет выдать это. Это так работает.
1: Да. У каждого воодушевление выражается иначе. Внешним образом имеется в виду.
0: Да, есть разные люди, разные типы людей. И каждый из них впечатляется внешне иначе. И, может быть, у одного форма ближе мне, более понятна и приятна, а у другого нет. Это верно, что поделаешь. Это так.
1: Так я могу...
0: Это человеческие вещи, которые потом как бы... Я уже начинаю считывать его внутри, а не снаружи. Это постепенно исчезает. Я понимаю его внешний язык, жесты, и уже считываю внутреннее состояние. Это в группе так. Да.
1: А что значит вообще достичь хиссарон? Если в группе не достает хиссарона, как можно его наполнить?
0: Что такое хиссарон? Хиссарон называется ощущение. ощущение пустоты от чего-то, опустошенности. У меня есть мудрости и сила, и богатство, и подобное, как он говорит, Рабаш. Но чего-то мне не хватает. Чего? Состояние духа, настроение. Так говорят о том, что настроение другое может наполнить. Мы говорим не о настроении, что у меня нет настроения, я проиграл на бирже или что-то такое. А мы говорим, что у меня есть все. Значит, у меня есть все. Меня ничего не интересует, кроме одного, чего нет у меня. Это меня волнует. У меня нет влечения, у меня нет подъема, у меня нет стремления к цели, к духовной цели, к цели моей жизни. А все остальное у меня есть. Значит, есть. Может быть, тоже нет, но меня это не интересует, как будто есть. У меня нет к ним хисарона. Это называется, что есть. Называется, что они есть. Понимаешь? Может быть, у меня нет денег, и нет почести, и нет силы, и нет уверенности, и нет мудрости, но меня это не волнует. Это называется, что килим эти не пусты, они как будто наполнены. И только одного у меня нет. Я знаю, что у меня есть, что там есть цель, но я не горю к ней, она не светит мне, у меня нет настроения к ней. Говорят о таком состоянии человека, это называется духовное падение. Когда окружающие света, внешние, не светят человеку. Внутренние, конечно, не могут светить, потому что у него пока нет экрана. Но внешние тоже не светят, далеки. И это специально. Творец отдаляется, чтобы человек сам преодолел этот разрыв. Знаешь, как ребенка маленького, младенца учат ходить, его кладут, ставят на пол, немножко устанавливают и оставляют. И он не знает, что делать. Он думает, что все, его оставили. Чувствует далеко, там, в каком-то месте мама, но к ней сделать один шаг не может. Это точно так же. То есть окружающие света отдаляются от нас, дают нам ощущение пустоты, как будто. И от этого у нас возникает уныние, отсутствие силы и так далее. И сейчас мы должны восполнить их, отсутствие этих светов, отсутствие их действия на нас. Они всегда дают нам радость, уверенность. Мы должны восполнить это с помощью группы, с помощью внутренней работы моей. Может быть, это не совсем группа. Может быть, я в каком-то виде преодолею, открою книгу или что-то и найду этот подъем. Но в конечном счете я должен сделать этот шаг к окружающему свету, а потом он снова отдалится, и снова у меня будет та же работа. Это хиссарон. Хиссарон только к одному, к этим светам. Эти света тоже целенаправленные, чтобы мне было хорошо, что я приближаюсь к истине. Это уже более внутренние свойства.
1: Насколько воодушевление цели зависит от подготовки человека, а не от состояния группы?
0: Воодушевление от цели зависит от человека и от группы вместе. Человек, который не хочет впечатлиться, он не приведет в действие группу, он не выберет состояние в группе, от которого он хочет впечатлиться. Все это зависит от человека, а потом зависит от группы. Может ли группа действительно обеспечить ему это? Не может заключенный вызволить себя из тюрьмы, не может сам. Может, но даже если может, это все-таки происходит с ним через то, что он находится в общем настроении группы. Есть такое, да, что не приходишь в группу, ты открываешь книгу, послушаешь музыку, что-то делаешь, что-то происходит, и тогда ты выходишь. Но в общем все-таки это исходит из состояния, которое ты построил вокруг себя, как какое-то поддерживающее состояние. Но есть у тебя разные средства, с помощью которых ты пробуждаешь это сам. Не обязательно люди, это может быть и те же книги, и музыка, и распорядок дня. Это все называется окружение. Это не точно только товарищи. Все эти вещи, совокупность всех средств. Да.
1: Когда он пишет здесь о богатых и бедных, Что это означает в простом смысле? Насколько я это понимаю? Или тут есть что-то... В чем смысл этого понятия богатых и бедных?
2: Следует
0: понять, что человек может помочь товарищу. Должно ли это быть именно в том месте, где есть бедные, богатые, умные, глупые, сильные, слабые и тому подобное? Если это так, то ты должен помочь им. Или богатством, или силой, или умом. Так? Но не говорится об этом. И это тоже может быть в группе как тема. Я не говорю, что нет. Но главное, когда все богатые, когда все умные, все сильные и тому подобное, чем человек может помочь другому? Это не то, что все пришли к вершине во всех этих вещах. Они не чувствуют хесарон в этом. Не это главное. Оставь меня с этим. У меня есть другая забота. Так,
2: всё.
0: Однако мы видим, что есть одна вещь, являющаяся общей для всех. А именно то, что касается состояния духа относительно цели, что говорится о группе. Человек, кто поможет ближнему, это не национальное страхование, это в группе.
2: Так,
0: как сказано, забота в сердце человека, пусть выскажет ее другим. И так далее. То есть говорится о людях, когда все остальные заботы — это заботы второстепенные. Ну.
1: А теперь, друзья, мы поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы возьмем для реализации в десятке. 6 минут, итоговый семинар.
0: Да, я слышал так, что Рав сказал, что с одной стороны товарищ должен впечатлиться, с другой стороны это ответственность группы. Так это так, все время ответственность и путь наш, как еще больше, и даем силу группе, и получаем силу от группы, чтобы действительно были в этом общем впечатлении.
1: Да. Он говорит здесь, что такое состояние духа? Это уверенность в цели, состояние уверенности в цели. Чем больше мы будем давать товарищам такое ощущение с помощью статей, притягивания света, с помощью этого Творец меняет нам желание.
0: Да, действительно, окружение. Насколько я окружаю себя окружением, насколько хочу включиться в это окружение, насколько я помещаю в себя привычки, чтобы эти привычки приближали меня к желанию приблизиться к Творцу, к товарищам, к группе.
1: Да, вся эта статья для реализации в десятке. Что может быть больше, чем человек, да поможет ближнему? Среди товарищей. Кто может тебе помочь, когда ты в состоянии, в низком состоянии, в отсутствии ощущения цели, отсутствие величия Творца, только товарищи могут дать тебе такое ощущение. И что их заставляет действовать? В чем они действуют? В этом ты видишь величие Творца.
0: Да, просто серия правил, законов, что должно быть в группе. Один из них — это если человек не чувствует хорошо, в смысле величия цели, или в смысле отношения к товарищам, он не должен выдавать это наружу вообще, он должен прийти и... А если он находится в таком состоянии, то товарищи должны помочь ему подняться из этого состояния, прочесть отрывок, проветриться, анекдоты, рассказал целый там ряд вещей, которые можно сделать.
1: Да, и если я просто забочусь в мысли о товарищах, это уже помогает товарищам. И самое сильное состояние — это общая трапеза. И именно трапеза, когда мы сидим вместе, И это дает подъем духа.
0: У нас всегда есть место для работы. И если я хочу наполнить Хисарон товарища, то я обязан почувствовать его, заботиться о нем. И даже если у меня нет настроения, я могу помочь ему. И так мы помогаем друг другу. Десятка все время в нормальном состоянии.
1: Да, именно так, по отношению к чему настроение, по отношению к цели, где мы добавляем все время, что Творец может дать нам все, но человек в своей низости не может это увидеть. Он находится в низком состоянии. Так Рав сказал, что тот, кто находится в подъеме духа, должен вкладывать свое окружение, и тогда все окружение поднимается и дает воодушевление всем.
0: Да, если все находятся в воодушевлении, все хотят отдавать, то надо уметь и брать тоже. Всегда мысли, состояние перерабатывать внутри себя, и с этим продолжать дальше. И это можно делать в мысли и во всем, что человек может...
1: Да, говорится о том, что состояние, низкое состояние товарища, я не могу присоединить себе, что у него нет ощущения цели, а я могу ему дать настроение, дать величие цели, и этим я помогаю всем. Потому что Рав сказал, почитать что-то, потому что там есть свет, надо идти туда, где есть свет, это помогает.
0: Да, это очень хорошо, что Рав такое все объясняет, что чему именно мы помогаем, в каком моменте. Не то, что связано с ежедневной работой, в чем Хисарон товарища. Это работа в десятке. Как мы приходим к состоянию, когда мы начинаем чувствовать Хисарон, чего не достает каждому товарищу. Если мы приходим к этому, то можно помочь, можно молиться, можно соединяться с этим.
1: Да, действительно, из этого приходит забота о товарищах, забота о группе. Когда мы все время ищем, как добавить настроение товарищу, как добавить воодушевление, как добавить величие, это может быть как внешним образом, так и внутренним, когда я думаю о товарище и стараюсь дать ему вот эту точку важности. И я поднимаю его в любом состоянии. Это действительно забота, которую мы все время должны создавать друг для друга.
0: Да, скажешь, он даже может подготовиться к этим состояниям. Каждый скажет, что его пробуждает. Состояние он любит. Кстати, он любит.
1: Да, тот, кто меня пробуждает, это Шалом. Здесь он мне налил в стакан воды в начале урока. Он так смотрел на товарищей, кому еще налить воды. Только товарищи могут вывести меня из темницы. Сейчас, друзья, мы берем следующую часть урока, и это будет из бесед в пути. Мы сейчас вместе послушаем беседу в пути, которая называется «Поднять связь между нами к Творцу». Эта беседа произошла где-то неделю назад, 9 мая 2026 года, пожалуйста.

0: Строим духовное общество. Сейчас мы послушаем беседу в пути. Она называется «Поднять связь между нами к Творцу». Беседа произошла около недели назад, 9 мая 26 года. Беседы в пути. Поднять связь между нами к Творцу.
1: Раф, мы сегодня начали процесс.

0: И сейчас мы всю группу ввели в это, все довольны, и процесс действительно хороший, хорошо идет.
1: Есть у десятки рож. Это сейчас недельный дежурный. Целую неделю он рож в ротации. Так, такова его роль. Есть несколько таких ролей, и эта роль больше в объединении. А роль остальных товарищей — это отменить себя, возвеличить его, давать ему эту силу, объединять десятку. Второе, если есть какие-то ссоры, непонимания, то есть кто-то ответственный, который в конце концов решит. Все, в конце концов, должны решить вместе, но он определяет. Мы видели на этой неделе... Мы будем по неделям, Шимон, потом Акока и так далее, мы чувствуем ответственность, и мы видели, что из этого выходят хорошие вещи. Но мы так и играем, как сказано, что сделай себе рава и купи себе друга. Это прекрасные такие упражнения. То есть как бы хорошо, люди...
2: ומקבוצה הפכו עשיריות, ואין כל מיני צורות של עשיריות. רואים פה תהליך גדילה. עשיריות אקראיות, עשיריות ליום אחד.
1: случайные десятки, десятки в неделю. Потом мы прошли, были всякие процессы, у нас были случайные десятки, потом мы пришли к постоянным десяткам. Теперь у нас есть сильные постоянные десятки, они понимают порядок. А сейчас мы поднимаемся еще на один этап, что в каждой десятке будет рож десятки, и он тоже меняется. И мы видим, как Творец нас так потихонечку ведет в этом процессе, так медленно готовит.
0: Как зародыш в чреве матери, принимает разные формы, пока действительно не становится как... зародыш, младенец, человек. Интересно, может быть, мы придем к состоянию, когда у нас будет постоянная глава или как раз сменяющаяся глава, это постоянная форма у нас. Или, может быть, мы придем к такой форме, что мы все почувствуем, что должен быть постоянный глава, кто-то один. Просто подходит по его свойствам, что он действительно... умеет быть самым низким из всех, отменяться перед всеми, соединять всех. У него есть такие свойства. Мы ему дали эту силу, но от природы у него есть такие свойства. Может такое быть? Или как раз сменяющаяся глава — это самая лучшая форма?
1: Рош, меняющийся рош — это наша работа.
0: Да. Допустим, мы группа, десятка, всякий раз. Глава — это суть, должен быть.
1: Да.
0: Глава. Мы всякий раз передаем эту силу, которая облачается то в Акоку, то в Дуде, то в Шимона. Выражение такое. Раз в неделю. Это правильнее, так? Чем то, что у нас будет постоянный кто-то.
1: Нет.
0: Нехорошо постоянно.
1: Нет, нехорошо.
0: Ладно, интересно познать эту силу. Так.
1: Какая сила?
0: Высшая сила. Да, это понятно. Но просто интересно познать ее. У нее есть так много свойств, поведение такое странное для нас, что действительно интересно познавать ее мысли, соглашаться с ней, понимать ее, познавать, раскрывать
1: ее. Написано, что нет никого ближе к человеку, чем Творец. Да, говорит Рав. И мы все время хотим... осознать его, хотим прийти к нему. Да, но то, что ты сидишь с другими, со своей десяткой, и думаешь об этом, как ты говоришь, нет более высокого. Нет более высокого.
0: Почему? Почему это самое высокое состояние?
1: Почему это называется самым высоким? Потому что это молитва,

0: которое является обращением к Творцу.
1: Когда мы сидим в десятке и говорим о ней, как постичь ее?
0: Да.
1: В числе сидит 10 человек и говорит, как постичь Творца.
0: То есть, как сблизиться, чтобы поблагодарить.
1: То есть, само состояние нет более высокого в нашем мире состояния, чем это.
0: Да.
1: Когда мы сидим вместе, даже на трапезе, на собрании товарищей, все десятки сидит вместе, читаем отрывки, выясняем, думаем, как прийти к нему. Это самое воздушное состояние.
0: Да.
1: Мы встречаемся все время, каждый день.
0: Да.
1: И все еще не чувствуем, как Творец между нами.
0: Представь себе, что ты хочешь быть со всеми вместе, и тогда обратиться к Творцу. И тогда ты увидишь, что здесь происходит.
1: Только просить связи между нами.
0: Связь между нами и связи между нами, когда мы поднимаем себя к Творцу.
1: Мы хотим увидеть Творца, быть в связи между нами и с Творцом, и все. Но, по-видимому, нет по-настоящему связи между нами. Поэтому это, да?
0: Мы хотим связь между нами, чтобы поднять связь между нами, которая уже существует, поднять ее к Творцу.
1: Видимо, нет достаточно связи между нами?
0: Еще нет.
1: Еще нет.
0: А что мы просим у Творца? Мы вообще хотим что-то просить? Или мы просто хотим прийти к слиянию с Ним? К слиянию с Ним — это очень большая вещь.
1: Так что мы хотим от Него? Что мы хотим от Творца? Мы собираемся, объединяемся. Потому что что? Мы желание получать. Мы хотим получить Его благо? Или что?
0: Мы хотим раскрыть Творца, чтобы у нас была сила и выяснение для обращения к Нему.
1: И что мы... Это стремление к Нему, это цель?
0: Да. Чтобы у нас была сила обратиться к Нему. И чтобы нам этого было достаточно.
1: Ведь мы хотим, чтобы он облачился в нас. Наша цель, чтобы внутрь нашего объединения он облачился, наполнил нас. Что мы просим у него?
0: Можно и это сказать, но это слишком выходит.
1: Чтобы мы доставили ему наслаждение из нашего объединения, что мы хотим для него.
0: Если ты хочешь прийти к объединению между нами, чтобы внутри этого общая сила, что мы обращаем ее к Творцу и хотим, чтобы Он помог нам прийти к слиянию с Ним, нам всем вместе. Да? Этого мы хотим.
1: И чтобы доставил ему наслаждение.
0: Да.
1: Сделал ему хорошо.
0: Но то, что я слышу, что Творец — это просто сила. Просто. Все, чего Он хочет, чтобы мы его пришли, чтобы мы его побудили участвовать, чтобы мы включились, чтобы мы включили его в наши действия, чтобы мы помнили о нем, чтобы обращались к нему. Да, но смотри, что написано в Торе.
1: Что?
0: Говорит Рав. Смотри, что написано в Торе. А все остальные вещи это путаница, это трудности, которые мы сами делаем. Верно, говорит Рав, верно.
1: Кроме просьбы и благодарности, есть еще типы связи с Творцом? Или это два типа связи? Или я прошу у него что-то, или я благодарю. И все. Это так?
0: Ну, скажем так.
1: А что удерживает слияние? Что удерживает слияние между Творцом и Творением?
0: Твое обращение.
1: Это просьба Нижнего, она поддерживает слияние?
0: Да.
1: Прекратишь просить, прекратишь благодарить, нет связи?
0: Да, связь.
1: Что более высокая, благодарность или просьба? Какое состояние более возвышенное? Более тесная связь какая?
0: Между человеком и Творцом?
1: Да.
0: Просьба.
1: Неблагодарность? Неблагодарность?
0: Благодарность — это условие, когда человек чувствует, что этого ему не достает.
1: Как бы кажется, благодарность — это что, когда я получил, то я благодарю.
0: Получил. То есть сначала ты чувствуешь, что получил.
1: Да.
0: И тогда ты обращаешься к нему и благодаришь.
1: Каков порядок? Что я вначале чувствую хиссарон, что-то мешает мне, и я обращаюсь к Творцу?
0: Если у тебя изначально есть хиссарон.
1: Да, я обращаюсь к Творцу, что я прошу у него? Я прошу как бы у него его управления?
0: Да.
1: Чтобы я почувствовал его реальность на моих действиях. И тогда за это я благодарю.
0: Да, это более продвинутое состояние.
1: Раф, у вас есть отрывок, вы хотите прочесть?
0: Молитва — это работа в сердце. Что означает? Поскольку сердце человека — это в своей основе это желание получать от Творца, то есть, видимо, и он должен это превратить в то, что он будет только отдавать и не получать. Выходит, что есть у него огромная работа перевернуть, превратить его желание получать, чтобы оно было отдавать. И поскольку это против природы, поэтому он должен молиться Творцу, чтобы тот помог ему выйти из этой природы и войти в состояние выше природы. Понятно?
1: Как десятка узнает, какой следующий этап? Какое следующее упражнение, которое она должна делать? Есть тысяча действий. Конечно, есть что-то, что верно сейчас. На чем сконцентрироваться сейчас, а не на чем-то другом? Откуда получить это вдруг? Разум, что это правильно для нас делать, что мы это сделали как десятка?
0: Не знаю. Нужно войти в эту связь между человеком и его окружением. И тогда он почувствует, что он находится в слиянии со своей десяткой. Тогда он может выразить себя. Что он думает, что он чувствует.
1: Хочу спросить, какова связь между Равом и главой десятки? Есть связь?
0: Глава десятки, рожь десятки, как мне кажется.

0: Доброе утро, дорогие товарищи и подруги. Доброе утро, мировой клин. Конечно, как всегда, волнительно говорить перед вами. Да, десятки. Челябинск, Омск и Максим готовили эту подготовку для вас всю неделю. Всю неделю мы объединялись. Всю неделю мы искали ту точку присоединения к Творцу, точку милосердия, точку любви к товарищам, чтобы вот прийти на эту подготовку с раскрытым сердцем, с полным осознанием своего зла, да и с желанием, конечно, объединиться, стать единым целым. Давайте вместе почитаем, вместе насладим Творца, вместе раскроем сердца и раскроем наше единство на этой подготовке. Серёж, пожалуйста.
1: Бальсулам. Статья на окончание книги «Зор». Известно, что цель, которой мы желаем достичь в результате работы в Торе и заповедях, есть прилепиться к Творцу, как сказано, и прилепиться к Нему. И следует понять, что означает это слияние с Творцом. И отсюда ясно, насколько справедливы слова наших мудрецов, которые объяснили стих «и прилепиться к Нему», что это слияние с Ним по свойствам. Как Он милосерден, так и ты будь милосерден. Как Он милостив, так и ты будь милостив. И они не увели этот стих от простого смысла, а наоборот, объяснили его в соответствии с его простым смыслом. Ведь духовное слияние совершенно невозможно представить себе иначе, чем в виде подобия по форме. И потому, уподобляя свою форму форме свойств Творца, мы становимся слитыми с Ним.
0: Вопрос на активный семинар. Как нам уподобить форму связей между нами в десятке в форме свойств Творца? Еще раз. Как нам уподобить форму связи между нами в десятке в форме свойств Творца?
2: Два-три дня назад мы слышали совет Рава, что нам нужно сделать список, как мы обращаемся к Творцу, и возвеличиваем его среди товарищей, и говорим только об этом. Было замечательное упражнение, которое мы все проделали, и пришли к 40-50, и лист заполнится советами товарищей, то, что мы выполняем между нами, и что мы должны выполнить перед всем миром.
3: Да, и наше подобие Творцу может произойти именно с помощью света, когда сейчас мы начинаем входить особенно под его воздействие. По сути, форма работы, форма десятки — это и есть форма Творца.
2: Нужно действовать в соответствии с тем, что пишут каббалисты. Поэтому мы изучаем Рабаша, Бальсулама.
3: Нужно уподобить свои свойства с Творцом. Для этого мы объединяемся, мы стараемся быть дающими, становимся как один человек с одним сердцем. Тогда становимся одним единым, тогда сможем слиться с Ним.
2: И чтобы объединиться, нам нужен свет. Свет, который исправляет связи между нами, который объединяет. Урок — это самое лучшее время. У нас сейчас есть 3 часа, чтобы объединить этот свет вместе.
3: Ну и, во-первых, мы это делаем вместе. Мы находимся в этом вместе. И насколько каждый товарищ направляет все это в направлении десятки, он и выравнивает себя, все время настраивает себя заново, свое отношение. И молитва тоже заново, так мы все время вместе продвигаемся.
4: А микубалим натнула, ну...
2: Каббалисты дали нам много советов, много направлений, как нам из этих усилий в объединении между нами, из всех этих ухищрений сблизиться друг с другом, как помочь друг другу. Мы так каждый раз будем чувствовать все больше и больше, что верно, что Творец действительно ждет, что является отдачей с его стороны.
4: Из урока 19.04.2024. Вопрос ученика. В чем состоит работа над намерением во время урока? Ответ учителя. Ты желаешь раскрыть Творца, прилепиться к Нему через свою десятку и упросить Его вместе с десяткой помочь вам подняться над вашим эгоизмом, над вашим Египтом. Это ваша нынешняя работа. Дорогой и любимый мировой Кли, мы сейчас прослушали отрывки, провели семинар, и у нас есть главное наше оружие — это молитва. Предлагаем семинар молчания. Вместе просим Творца подняться над нашим эгоизмом. Вместе просим Творца подняться над нашим эгоизмом.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте. На первой части урока мы будем слушать урок от 16 января 2003 года. Урок основан на статье «Что значит земля затрепетала, успокоилась в духовной работе». Статью мы прочитаем вместе в десятках. У нас 25 минут, пожалуйста. Что значит «земля затрепетала и успокоилась в духовной работе»? Сказано мудрецами в трактате «Шаббат», сказал Раби Хизкия о написанном: «С неба слышится суд, земля затрепетала и успокоилась». Если затрепетала, то почему успокоилась? А если успокоилась, то почему затрепетала? Но вначале затрепетала, а в конце успокоилась. И почему затрепетала, как объясняется? И был вечер, и было утро, день шестой. Лишняя буква «гей», для чего она? И учим, что Творец, создав творение, поставил народ Израиля перед выбором, принять Тору или нет. И если примут, то будут существовать. Если нет, то вернет их в мрак и хаос. И надо понять сначала, что значит Творец сотворил вначале. И это зависит от того, что если народ Израиля примет Тору, то хорошо. А если нет, то он вернет их в мрак и хаос. И надо сначала понять, что это за действие в начале Маасе Берешит. Мы видим, что называют все действия сотворения Земли, как сказано, что Земля затрепетала и успокоилась. Если так, то надо понять, о чем нам говорит слово «Земля». Арец. И сказано, что вначале сотворил Творец небо и землю. Если так, то почему действие создания Маасе Берешит называют только по имени Арец, земля? Как написано, земля затрепетала и успокоилась. И надо объяснить действие сотворения, имеется в виду начальный замысел. Начальным замыслом создания миров, как сказано, целью творения было желание Творца насладить творение. Таково объяснение действия сотворения Маасе Берешит. То есть это цель действия, чтобы творения получили благо и наслаждение.
1: И для того, чтобы наслаждение было полным, чтобы творения не испытывали во время получения наслаждения ощущения стыда, было создано исправление, тикун, называемое сокращением, цимцум, когда свет не светит там, где есть желание получить ради личной выгоды. Туда не приходит свет наслаждения, а только после того, как творение исправит себя, чтобы у них было намерение ради отдачи. И получается, что если нет у творений намерения отдавать, то не будет у них наслаждения. Ведь так или иначе, все действия сотворения, то есть цель творения — насладить, но не будет того, кто сможет это получить. И тогда аннулируется вся цель сотворения Маасе Берешит. Согласно этому, понятно нам, что если не будет того, у кого будет намерение ради отдачи, это будет называться возвращением действия сотворения к первоначальному мраку и хаосу. Но надо понять, какова связь с Израилем, если Израиль принимает Тору, осуществляется действие сотворения, а если нет, то отменится. Согласно сказанному, что Творец хочет дать им благо и наслаждение, поэтому нуждаются в исправлении их желаний получать, чтобы было ради отдачи. Но какова связь исправления ради отдачи с тем, что благодаря этому могли получить Тору?
0: Ответ в том, как сказали мудрецы, сказал Творец: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу». Понятно, что с помощью Торы, свет которой вернет творение к Творцу, поможет изменить желание получать для себя, на желание отдавать. Получается, что без Торы властвует над творением, созданным из ничего, то есть получающими килим, сокращение и скрытие. И тогда свет Творца не может войти в получающий килим. Получается, что действие сотворения, то есть наслаждение творений, отменяется, если нет килим, которые могли бы получить цель творения, которая является получением блага и наслаждения в результате сокращения. И это исправление приходит от выполнения Торы и заповедей. И тогда вместо сокращения вновь раскрывается изобилие. Но из этого следует, что если человек уже пришел к исправлению своих килим, то есть что у него уже есть килим получения ради отдачи, для чего ему нужна Тора? Ведь он уже получил все советы, как делать все ради небес. Ответ в этом, что известно, что 613 заповедей в книге Зоар называются 613 советами по имени 613 указаний. И это советы, как прийти к исправлению творения, то есть достичь желания отдавать, чтобы благодаря этому приобрести подобие свойств с Творцом. А сокращение и скрытие исчезнут. И это исправление, о котором сказали мудрецы, «Я создал злое начало и создал Тору как приправу».
1: И после того, как постиг уровень приправы, тогда 613 заповедей называются 613 вкладов. В каждой заповеди есть особенный свет, как залог, который ждет, когда у человека будет кли, способный принять его. И тогда дается человеку все, что было там в качестве залога, но не мог получить, потому что было наложено на него сокращение и скрытие. Из сказанного следует, что цель творения — это свойство 613 вкладов, вложенных там до тех пор, пока не достигнут творения исправления творения, и только тогда достигнут цели творения. И как достичь исправления творения, то есть чтобы были у всех духовные желания и смогли бы направить их ради отдачи? Это благодаря 613 заповедям в виде советов. А что это за советы? Это, как написано, свет Торы возвращает к источнику. И надо знать, что в 613 заповедях, называемых советами, дается совет, когда у человека есть желание достичь чего-то, но он не знает, как это сделать. Этот человек ищет советы, как достичь этого. Поэтому, когда человек выполняет Тору и заповеди, тело спрашивает человека, для чего ты выполняешь Тору и заповеди? И тогда человек отвечает, что он верит в вознаграждение и наказание. Поэтому для того, чтобы получить вознаграждение и не получить наказание, он соблюдает Тору и заповеди. Однако вознаграждение и наказание не могут считаться советами, так как совет — это средство достичь чего-то.
0: Выходит, что советы — это одно, а то, что получают с помощью советов, — это другое. Получается, что тот, кто выполняет Тору и заповеди для получения вознаграждения, нельзя сказать, что это советы для получения вознаграждения. Работа называется усилием, а вознаграждение называется оплатой. А не то, как говорится, что работа — это совет для оплаты. А это как обмен. Работник отдает хозяину свою работу, а взамен этого хозяин платит ему. Если так, то что значит 613 советов? Ведь смысл советов можно объяснить, что это имеет место, когда человек хочет удостоиться слияния с Творцом. То есть все свои усилия он направляет